0: не нужен квалифицированный состав, можно даже поставить рядового Пронькина.
1: Нет, Пронькин не будет сейчас. Нет,
0: ну я так, к примеру.
1: Образно, потому что да, он уже совсем на старике.
0: Нет, ну у нас в эстонском эпосе просто с этим много связано. Вот, и понимаете, что происходит? То есть вот эта мощнейшая смесь образуется вот в результате третье вещество, которое является очень ядовитым и способным. То есть даже вот сейчас вот если эти отдельно два вещества вести через границу, никто не заметит.
1: Да. А вот скажите,
0: не дай бог эти два грузовика столкнутся.
1: А вот яд Курары, можно ли считать?
0: Можно.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел вам сказать.
1: Да. Вы говорите вот только, пожалуйста, погромче, потому что крайне плохо слышно.
2: Алло.
1: Да-да-да. Вот.
2: Какая цель вашей идиотской трепологии?
1: Так-так.
2: Вот этот ваш историк в кавычках, он порой забывает, что он себя выдает за эстонца и за доктора наук, и за генерала. Он ни тот, ни другой, ни третий. Для чего? Не стыдно вам все это?
1: Ну, я тоже пытаюсь каким-то образом вас склонить, что, дескать, он фин, но он все-таки...
0: Нет, мы эстонцы.
1: Здравствуйте, а то, что... вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, а что на петлицах изображено у вас? Стул? Микроскоп?
0: Дубовая ветвь.
1: Да, ну, дубовый ветвь — это интернационально, собственно. А вот женщине пожилой не даете вы покой. Вот видите, как-то, видимо, тоже явно она занималась биологическим оружием. То фуражка ей не понравилась, то она усомнилась в вашей...
0: Я подозреваю, что это одна из бывших моих сотрудниц. Ну, понимаете, женский организм, он наиболее приспособлен к выживанию. То есть мужчины менее адекватно... У них развиты защитные функции. И поэтому, естественно, новые виды вооружений, таких специфических, как те, с которыми я работал,
1: да,
0: требуют проверки в первую очередь на женщинах. Поскольку то вещество, которое 100% дает результат на женщине, 150%, будьте здоровы, 150% вероятность того, что мужчина подвергнется.
1: А вот скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, ведь сейчас возникла острая проблема, чисто женская проблема, эпилирование тушки. Ведь раньше все-таки женщины не были столь оволочены, как современные их.
0: Они были оволочены подчас и больше. Просто это скрывалось за длинными юбками. И вы знаете, у мужчин прошлого, вот у меня...
1: Да.
0: Не такое уж отношение к заволошенной женской ноге, как у молодежи, я наблюдаю. Мне даже иногда и нравится. Когда, ну, конечно, не густая растительность, сродни бороде представителя тейпа. А скромных размеров. Ну,
1: вот
0: почему бы и нет?
1: Незаметно перешли, как на личные ваши вкусы. Ну, скажите, а вот ваши дети, вот один пошел по музыкальной части, да?
0: На другой военную тоже.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здорово, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Это напарник по уборке на 13 этаже, мы
1: управились.
4: Я вот в прошлый раз не успел задать вопрос музыкантам. Вот сейчас проснулся и подумал, бабки нужны, вот... Что бы задать гостю? Там какой-то Хэрольд, что ли, у тебя?
1: В гостях сегодня Хэрольд. Ты знаешь, спроси, сколько лет он служит, и все нормально. То есть перезвонишь, да, тогда?
4: А сейчас нельзя, да?
1: Ну, сейчас вроде все слышат, неудобно.
4: Ну, ладно.
1: Ага. Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Вот я тут перезвонил, ну, голос изменив немного.
1: Да.
5: Вот, и хочу, значит, задать такой вопрос. Вот вы говорите, что человек, который не дефицирует, то есть поэтому можно заключить, что он вроде как уже и не жив. Однако, не секрет, что Джавахарлал Неру, например, принадлежал... Да, конечно, вот он принадлежал к так называемой касте чистых. Что это означало? Это означало то, что эти люди с помощью специальных мантрических упражнений и различной йога-медитации добивались таки такого состояния, в котором они входили на второй астральный уровень и могли при этом абсолютно не дефицировать. Известно даже также то, что один американский психолог ездил в Индию, исследовал это, вот, но, к сожалению, он был засмеян, сказали, что это невероятно, после чего он вынужден был, значит, организовать собственную церковь, но ничего ему не оставалось, кроме этого.
1: Да.
5: Вот, скажите, а вот какие исследования вы, значит, на эту тему проводили? Поскольку в Индию ездить это все-таки тоже и накладно, и там, в общем-то, насекомые всякие.
1: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный вопрос. Насекомые, безусловно, там присутствуют, ездить накладно, но я могу о себе сказать, что я возглавлял в прошлом году экспедицию, как раз цель этой экспедиции была вот изучить жизнь вот тех самых людей, о которых вы говорите, йогов и с ними прочее. Действительно, они выходят на второй уровень астрала, где, как бы казалось, в общем-то, вышел в астрал и ни разу не сходил, как говорится. Вот. Но мы обнаружили полнейшую фикцию, установив камеры ближнего слежения, то есть, попросту говоря, элементарную систему наружного наблюдения за объектом. А до такого там никто, сами понимаете, не додумался. Мы обратили внимание, что эти люди после вот таких показательных выступлений дефицируют с такой страшной силой, вот спускаясь на первый просто уровень своего жилища, то просто делают это гораздо быстрее и получают, естественно, от этого меньше удовольствия. Но чего не сделаешь ради, скажем так, вот принадлежности к касте чистых. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Ну, а мы, эстонцы, по этому поводу думаем следующее. То есть нам... Мне...
1: Да.
0: Непонятно вообще стремление избежать этой приятной процедуры. И уж тем более непонятно, как можно избежать этого, находясь на службе в рядах вооруженных сил, да, где это поставлено на широкую ногу.
1: Во-первых. Во-вторых, это единственная, может быть, радость бойца.
0: Да, и в-третьих, не сходивший по нужде боец,
1: не
0: это
1: боец.
0: Наполовину боец. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: Любое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я с радостью представляю сегодняшнего гостя нашей программы. Как я уже говорил, это не совсем обычный человек, и встреча с ним наверняка будет многим из вас интересной. В гостях у программы «Монморанси» заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
2: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Я прежде всего хочу помочь нашим радиослушателям разобраться в сложной, на самом деле, в сложной системе взаимоотношений между вашей службой и вашим отделом и радиостанциями. Дело в том, что по, так сказать, масс-медиа создала такой образ как бы радиовещания, в частности, что, дескать, каждая радиостанция — это своего рода отдельный цех, который очень редко как-то пересекается с другими себе подобными. А если пересекается, то в основном это какие-то там мелкие конфликты из-за рекламы или там как бы попытка занять более главенствующее место.
2: Положение.
1: Да, положение. Да. Но на самом деле, конечно, все не так. И все эти радиостанции, особенно радиостанции FM-диапазона, они, в общем-то, как выяснилось, подчинены совершенно, ну, нельзя сказать, что одному человеку, но где-то приблизительно так.
2: Ну, я не могу сказать, что и подчинены, потому что, ну, в наш, как бы, это было раньше, до перестройки, когда радиостанции действительно были подчинены, существовала какая-то цензура. Сейчас, в общем-то, это не совсем так. Я бы сказал мягче, мы курируем работу радиостанции.
1: А скажите, вот как бы это курирование, оно заключается в какой-то, так сказать, в идеологической установке, или сюда входят и вопросы кадрового обеспечения станции, и вопросы, так сказать, дисциплинарные?
2: Понимаете, мы вот как Совет Безопасности страны, мы отвечаем практически за все, за полную работу радиостанции в эфире. То есть мы отвечаем за качественное вещание наших радиостанций, отечественных, я имею в виду, которые вещают как внутри страны, так и радиостанции, находящиеся за пределами ее, за рубежом, ближним и дальним, и вещающим на территорию России.
1: А, то есть вот как бы в ведомстве вашего отдела и радиостанции западные, которые...
2: Нет, не западные, а наши радиостанции, но расположенные на... На Западе, на Востоке, ну, в общем, за рубежами нашей Родины.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, ваш отдел, вот, собственно, сама Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, существовала ли она вот в так называемые доперестроечные времена, или это дитя перестройки с полным основанием? То есть все-таки федеральная служба как-то...
2: Вы знаете, наверное, не то и не другое, потому что федеральная служба и наш отдел, который, собственно, создан в ее стенах, создался уже не во времена перестройки, а вот буквально недавно. То есть она была создана в декабре 1994 года. Ее сразу же возглавил Валентинович Лазуткин, наш бессменный руководитель. И с этого времени мы успешно работаем, и, в общем-то, работа наша отмечена практически всеми руководителями правительства страны.
1: Ну, кстати, я вот вижу у вас вот уже два ордена, то есть как бы это как раз вот...
2: Ну, один я получил еще до этого, раньше я работал на телевидении, в общем-то, в отделе цензуры, но... Потом я перешел вот именно в федеральную службу, в консультационный отдел.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, сколь тернист был ваш путь вот сюда? В принципе, ведь на самом деле ваша работа сейчас, она достаточно творческая. Это не просто как бы бухгалтерская работа. То есть вы своего рода достигли, так сказать, творческого олимпа, я бы даже так это назвал. Сколь тернист был этот путь? Какое учебное заведение вы закончили? Как вы вообще пришли в средства массовой информации? И довелось ли вам самому вот как бы работать либо диджеем, либо ведущим какой-то станции, или ведущим телевидения? Потому что, честно говоря, я вас увидел вот первый раз, но ваше лицо мне знакомо. По-моему, я где-то по телевидению видел какие-то даже ваши авторские программы.
2: Дело в том, что в свое время я начинал работать на телевидении в качестве осветителя. И вот как бывший пресс-секретарь, руководитель нашей страны, президента России, который в свое время начинал с того, что подносил видеокассеты Betacam из одной студии в другую, так и я в свое время начинал с того, что менял лампочки в осветительных приборах. Но вот это, собственно говоря, та самая американская мечта, которая, в общем-то, видимо, получила свои какие-то корни, продолжения и в России. То есть из сменщика лампочек в осветительных приборах, так называемых бэбиках, я вот уже достиг уровня советника юстиции, вот, в котором сейчас пребываю. Поэтому путь мой достаточно сложен. А что касается известности, ну, могу сказать, что опубликовано достаточно много моих статей в прессе. Выходили программы, я достаточно часто даю какие-то интервью
1: в телевизионных программах. У вас есть замечательный хобби. Вот вы мне подарили вашу книжку, которая называется «История часовых механизмов». То есть тут вот я смотрю, наличествуют чертежи изобретенных вами часов, причем часов гороскопических. Практически это является, вот, насколько я понял, микрокопией вот этих часов на соборе в Праге известных. Даже тут вот этот же скелетик я вижу стоит, но только они наручные. Да, то есть, да. И я знаю, что эти часы...

0: так, да.
1: Вы сказали, вот у вас проскочило такое приятное для моего уха выражение в этой замечательной студии. И скажите, пожалуйста, вот ваша служба, как вы уже сказали, образована совсем недавно. Что явилось, так сказать, решающим фактором, вот после которого уже нельзя было ее не создать? Ведь я помню, ряд радиостанций существовал уже до этого. Да, то есть какой-то бардак на них творился или что-то. Почему это было решено вот курировать все это?
0: Я понял ваш вопрос, он совершенно справедливо задан. Дело в том, что основная как бы причина, почему была создана Федеральная служба телевидения и радиовещания, это то, что многие из радиостанций работали, вещали без лицензии. Разумеется, ни в одном нормальном, ни в одном правовом государстве невозможно такое, что радиостанция может выходить в эфир, не имея лицензии. И, например, в Италии лицензию выдает президент страны, ну, вот самый высший как бы чин, вот он лично подписывает
1: право
0: на вещание. То есть без этого просто исключено. У нас, к сожалению, произошла такая ситуация, что многие радиостанции не имели лицензии.
1: То есть вот практически, вот я хотел бы тут немножко уточнить, то есть, скажем, я у себя дома устанавливаю передатчик, еще какую-то там антенну, да, и начинаю вещание на Москву просто. Вот, да, то есть практически это вот так и было, да?
0: Да, это было, ну, может быть, не совсем так, хотя, безусловно, существовали и кустари-одиночки, которые создавали вот именно таким способом вот эти умельцы, так называемые, с тушинского рынка, которые собирали какой-то этот передатчик, ставили его там где-то у себя на крыше, вещали на средних волнах, как правило. Это было непродолжительное вещание и в достаточно небольшом объеме, но вы все знаете про эти истории. Это был слух, распущенный специально именно нашей федеральной службы. Вот с первой как бы акции, с чего мы начали, мы распустили слух про вот такого умельца, значит, левшу, который сделал передатчик, вышел на частоту, значит, самолета, вот диспетчерская служба, и посадил самолет не на аэродром, а на железнодорожные рельсы. И там была жуткая катастрофа, погибло много людей. Это неправда, это слух, распущенный именно нашей службы. Это вот первое, что мы сделали, и что как бы дало достаточно сильный толчок, значит, Совет Федерации в то время решал эти вопросы. И вот принять, значит, указ о создании Федеральной службы телевидения и радиовещания, в котором уже мы как бы начали
1: трудиться.
0: Развязал нам руки это распоряжение.
1: А какова вот судьба тех вот радиостанций, которые до того, как организовалась ваша служба, образовалась, они вот вещали без лицензии. Им была выдана лицензия или они были как бы прикрыты, эти радиостанции?
0: Система была такая, то есть мы создали специальный отряд милиции, так называемый отряд «Р». Это хорошо вооруженные, обученные люди, владеющие, первоклассно владеющие стрелковым оружием, какими-то навыками ближнего боя. И вот в составе этих людей, где-то в количестве 20-25 человек, мы пришли просто на все эти радиостанции. Ну, это было сделано не в один день, может быть, дня два мы этим занимались. Тогда было не так много радиостанций, как сегодня. И положили всех на пол, и, в общем, просто как бы вот в таком достаточно беспрекословном порядке мы сказали, или вы подчиняете Федеральной службе телевидения и радиовещания, оформляете лицензии, или радиостанция будет закрыта прямо сейчас.
1: Причем я ведь вот помню немножко, так я в курсе был, что где-то около, по-моему, около половины вот директоров тех радиостанций, они просто исчезли бесследно. Их кто-то предупредил, видимо, о вашем приходе. Остались одни сотрудники, которые говорят...
0: Ну, они ушли через катакомбы. То есть через... Потом это было обнаружено. Вот. А что касается работы радиостанции, то потом были переоформлены лицензии, и ну, нам не пришлось закрывать ни одной из радиостанций, в течение нескольких средневолновых и коротковолновых, но они вещали там куда-то на Соединенные Штаты Америки, поэтому это даже никто не заметил.
1: Ну да, то есть, в принципе, у них мелочь, как бы особого слушателя нет. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела ФСПТИР, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крылов. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы по телефону 203-19-22, но пока я хочу вот о чем спросить. Сейчас радиостанции, вот практически все, которые...

0: вещают и в FM-диапазоне, и в УКВ, ну, все имеют уже лицензию. То есть, или все-таки есть сейчас какие-то станции, которые пока не под вашим контролем?
1: Я могу сказать, что у всех радиостанций лицензии оформлены, но происходит очень часто некоторые нарушения лицензий, и в этом случае мы как бы всегда принимаем какое-то решение. Сначала выносим предупреждение, а потом мы или закрываем радиостанцию, или, в общем, ну, какие-то меры принимаем. То есть иногда бывает так, что в лицензии радиостанции называется там определенным образом, я не хочу называть как, радиослушатели, я думаю, это все знают, а в эфире она называет себя несколько иначе. То есть, допустим, одно название и плюс еще одно, которое не зафиксировано в лицензии.
0: А, скажем, вот сотрудники этой радиостанции могут носить майку вообще с третьим названием при проверке?
1: Ну вот в этом случае уже мы сразу же какие-то меры принимаем, потому что, разумеется, ношение какой-либо атрибутики в стенах радиостанции категорически запрещено. И, в общем-то, на всех радиостанциях это обязательно вписано в лицензию, что ни один сотрудник не имеет права ношения какой-то эмблемы или, допустим, татуировки с изображением логотипа конкурирующей радиостанции. В этом случае следует меры взыскания к этому сотруднику вплоть до увольнения.
0: А скажите, главные в основном конфликты между вашей службой и между радиостанциями все-таки возникают на почве лицензии? Я просто почему это спрашиваю? Существует такое подразделение сейчас, как налоговая полиция, которое имеет право, так сказать, беспрепятственного входа в любое коммерческое, так сказать, предприятие, на территорию любого коммерческого предприятия. Я знаю, что вы тоже имеете право практически в любое время суток появиться...
1: Но только что касается радиостанции.
0: Да, да, да. Появиться на любой радиостанции,
1: то есть,
0: и провести там инспекцию.
1: Если коммерческий магазин, нас просто могут послать.
0: Да, ну, к тому же, как бы на службе, если вы то... Кстати, вот... Да-да-да. А внутри вас, вот, в ваших рядах, если это не является какой-то тайной, бывали ли какие-то случаи, когда людей увольняли? Ну, там, например... там какой-то директор какой-то радиостанции, у него там закончилась лицензия или там цифра одна неправильная, он говорит вашему, так сказать, агенту, типа, давай я там схожу в магазин, там сейчас мы возьмем, и там, ну, ты как-нибудь, а мы там... Ну, то есть попытки там дачи взяток, еще вот что-то такое. Имело ли это место вообще вот в практике вашей работы?
1: Я бы не хотел останавливаться на таких случаях.
0: Понял. Тогда вот скажите, помимо проверки лицензий и бумаг. Приходя на какую-то радиостанцию, что и вы еще инспектируете? Либо это порядок внутренний.
1: Я сразу хочу прояснить этот вопрос, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Федеральная служба телевидения и радиовещания занимается только вот этими бумагами, какой-то бухгалтерией и непонятными совершенно бюрократическими какими-то заморочками. Нет, это не так. Безусловно, в первую очередь Федеральная служба отвечает за вещание. И поэтому Федеральная служба постоянно проводит так называемый мониторинг всех радиостанций. Что это такое? Все радиостанции вещают на определенных частотах. Установлены приемники и записывающие устройства, так называемые магнитофоны, которые постоянно пишут эфир. Постоянно, все время идет контроль за эфиром.
0: А простите, простите, Дмитрий Владимирович, я вас перебиваю, просто практически вот на днях вот у нас здесь, видите, в студии установлена видеокамера, которая, как я знаю, заведена на единый пульт, который находится в вашей службе.
1: Да,
0: то есть вы как бы сейчас проводите еще отслеживание визуальное, так сказать, отслеживание работы.
1: И вот как раз что касается второй части, то есть вот помимо эфира, ведь что влияет на качество эфира? Не только наличие там, условно говоря, хорошей техники и фонотехники, ведь это еще и вкус музыкального ведущего, и то, насколько правильно он владеет русским языком, насколько он грамотный. Это же касается и общего порядка на радиостанции,
0: и внешнего
1: в быту, безусловно, и внешнего вида сотрудников. Выбрит ли он прическа? Ведь его голос слышат миллионы людей, и тут нельзя к этому относиться абы как, пускать это на самотек. Поэтому было принято решение об установке видеокамер практически во всех помещениях радиостанции, в первую очередь, конечно, в эфирной студии были оборудованы. Пока что это сделан эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловске. Вот, в дальнейшем мы планируем еще охватить 15 городов, то есть фактически как FM-радиостанции расширяют свое вещание в разных городах, так мы расширяем свой контроль тоже в этих городах. И при помощи видеокамер, которые, опять же, заведены, вот как вы правильно сказали, на пульт, мы можем наблюдать, как ведут себя музыкальные ведущие, информационные ведущие всех радиостанций именно по этим мониторам. То есть мы, вот если вы смотрели фильм «Щепка», в свое время показывался, то как раз многие кадры были сняты, именно использовалось еще тогда не открытое, но вот только монтировалось тогда.
0: Это оборудование.
1: Да, наша вот эта мониторинговая студия. И просто попросили американцы снять несколько кадров. На это ушло там буквально 2 дня. Но вот если будет радиослушателям интересно, я расскажу об этом поподробнее.
0: Да, ну, я, кстати, напоминаю радиослушателям еще раз, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию.
1: Федеральный, не надо говорить федеральный.
0: Вы как... Простите, Дмитрий Владимирович, просто после того случая, о котором мне сейчас как-то печально упоминать, я вот эту букву...
1: Это можно же еще повторить потом.
0: Хорошо. Да, Дмитрий Владимирович Крылов у нас в гостях. Телефон в студии 203-19-22. Звоните, задавайте нашему гостю вопросы. А, то есть, если вы проводите какую-то проверку на определенной радиостанции, у вас, видимо, есть какой-то оперативный план проверки как бы внутреннего состояния всех помещений, персонала, радиостанции. То есть вы как бы инкогнито, неожиданно приезжаете, заходите в помещение любой радиостанции и смотрите там в первую очередь на что? Если, например, визуальный контроль показал, что все вроде бы нормально.
1: Как театр начинается с вешалки, так радиостанция начинается с тумбочки дневального. И первое, что мы делаем, когда приходим на какую-то радиостанцию, мы, конечно, осматриваем тумбочку и дневальную. Тумбочка должна быть в полном порядке, дневальный должен стоять по стойке смирно, быть подтянут, аккуратно и коротко подстрижен, чисто выбрит.
0: Повязка вот не должна сползать ниже локтя ни в коем случае.
1: На левой руке, на высоте 3 пальцев от локтя.
0: Ну, кстати, я вот скажу вам честно, что вот вы видели, у нас стоит замечательная девушка. Ее, кстати, зовут Прохор. Имя мужское.
1: Да.
0: Вот она, собственно, вот эта повязка у нее так одета. Я ее ни в коем случае, хотя я знал, что вы сегодня придете, у нас здесь всегда так, как вот
1: я
0: вы
1: заметил,
0: видите сейчас.
1: Единственное, есть ряд нарушений, но я думаю, что как бы нам не нужно будет проводить проверку на такой замечательный радиостанции, как «Эхо Москвы». Я думаю, вы исправите. Но, во-первых, вы, наверное, не заметили, но у нее не повязка, а подвязка на локте. Ну, вот это первое как бы нарушение, потому что подвязки, равно как средства, противозачаточные средства и гормональные препараты нельзя использовать вместо повязки. Это во-первых. Во-вторых, я заметил, что вот здесь в студии в углу под вот этими большими магнитофонами стоят чьи-то кеды.
0: Да, это обувь. Вот,
1: да. Ну, помимо того, что сразу сильно влияет на качественный состав, значит, воздуха в студии, то есть не проходит по санитарным нормам. Но помимо этого, просто это, конечно, отрицательно сказывается на работе диджея. И вот, наверное, радиослушатели поняли это по началу программы.
0: Да, вы знаете, это действительно немножко вот, конечно, недостаток.
1: Есть же, да, какой-то дискомфорт вы ощущаете в работе, да?
0: Да, дискомфорт есть. А скажите, пожалуйста, основные все-таки требования, я знаю, что если изначально как бы вы следили за наличием или выдачей лицензии радиостанции, то сейчас у вас все больше и больше полномочий, и с ними все больше и больше обязанностей.
1: В принципе, да.
0: То есть сейчас, насколько я знаю, вот непосредственно вы занимаетесь и кадровой политикой всех радиостанций. То есть вы вот из Саратовского училища, где готовят диджеев, вы как бы ведаете распределением их по радиостанциям. Скажите все-таки... вообще, вы знаете, сейчас у нас остается буквально несколько минут до песни, которая будет называться «Новости». Давайте до нее мы отвлечемся на музыкальную паузу, а после новостей обсудим вот этот интересный вопрос, кадровый вопрос.
1: С удовольствием.
0: Композиция.
1: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас зам руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И закончили мы наш с вами разговор в прошлом часе. Угу. На теме кадровой политики. Скажите, что прежде всего, так сказать, сподвигло вас на такое неблагодарное весьма занятие, угу, как кадровая политика? Почему вы теперь не доверяете, так сказать, эту политику непосредственному руководству коммерческих радиостанций? Чтобы, может быть, это причина какие-то частные личные протекции, которые совершенно никак не состыкуются с деловыми качествами ведущих или там бухгалтеров, это же бухгалтер тоже важный. Вот. Либо как бы все-таки вы пытаетесь подогнать все эти радиостанции под один какой-то стандарт. Но это мои предположения, а вот истинную причину...
1: Понимаете, Александр, тут, в общем-то, вопрос достаточно для нас болезненный и сложный, потому что многие нас обвиняют в каком-то давлении на коммерческие радиостанции, но и не только, собственно говоря, на коммерческие, но это действительно так. В общем-то, вопросом кадровой политики занимаемся всецело мы. И прежде чем кого-то лишить работы или уволить из эфира, отстранить от эфира или уволить с радиостанции, конечно, в первую очередь идут советоваться, в общем-то, к нам. По этому вопросу. Дальше уже мы принимаем какое-то решение.
0: То есть вот я хочу на этом месте немножко уточнить. Uh-huh, uh-huh. То есть если, скажем, генеральный директор или коммерческий директор или начальник отдела кадров определенной радиостанции вдруг решит, что вот сотрудник радиостанции, который стоит там гораздо ниже по служебной лестнице, не, так сказать, по деловым качествам недостоин этого поста, он не может его просто взять и уволить. Все равно конечно, он должен документы на подпись.
1: Вы поймите, Саш, но ведь радио — это режимная организация. Здесь же так не может быть. Просто взял, этого уволил, того поставил, этого снял, этого назначил. Вы, конечно, слышали, что вы взяли там вот человек, который отвечает за ядерную кнопку, взяли там, его уволили, а взяли там Петю какого-то. Такого так же не бывает, правильно?
0: Может, правильно, потому что ведь радиовещание — это своего рода есть ядерная кнопка, она может взорвать массы.
1: Понимаете? Безусловно. Ведь почему не зря же пресса называют четвертой властью. Вот. И то же самое касается каких-то поощрений, да и что там греха таить. Мы же помогаем и за рубежом каким-то нашим коллегам по радиовещанию, то есть, допустим, наиболее отличившихся каких-то людей, руководителей радиостанции, мы отправляем, мы им оплачиваем суточные, там, какие-то командировочные расходы, достаточно высокие, накладные, да-да. Мы отправляем их за рубеж, и они обучают именно там, развивают радиовещание. Более того, хочу сказать, что вот в последнее время мы даже уже достигли таких, в общем-то, высот, вот за что, собственно, мне уже и был вручен
0: вот второй орден.
1: Назад, да, вот этот второй орден. За то, что мы начали уже освоение космоса. Вот и для тех радиослушателей, которые только что внимательно слушали новости, мы, наверное, обратили внимание, что один из руководителей одной из очень известных радиостанций.
0: Я, кстати, извините, смотрю, что-то его не видно в последнее время тут в студии. То есть вот для меня это было каким-то прям шоком. На самом деле это, видимо, серьезное поощрение.
1: Что... Да, в общем-то, 2 недели специальной подготовки. И вот, слава богу, полет, запуск ракеты прошел нормально, и совместный полет там американцы, французы, в том числе руководители вот одной из достаточно влиятельных крупных радиостанций, отправлен в космос. Он прилетит скоро обязательно.
0: Вернется.
1: Он вернется.
0: Хотелось бы в это верить. А скажите, пожалуйста, вот раньше, я, вернее, по-другому немножко построю свой вопрос, я хотел бы немножко коснуться самарской школы диджеев, которые, учредителем которой, насколько я знаю, вы являетесь.
1: Мы называем их ведущими.
0: Да, ну как бы...
1: По старинке.
0: А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот это...
1: Я не учредитель, я возглавляю попечительский совет.
0: А, ну да, да, да. То есть... Но я имею в виду ваш вот консультационный отдел,
1: является учредителем. Да.
0: Вот, вы видите, кстати, по старинке называете вот диджеев ведущими, а на всех практически радиостанциях и даже в трудовых книжках вот везде написано диджей, такой-то радиостанция.
1: Вы знаете, ведь я хочу заметить, что звание диджея надо заслужить, потому что сначала людей называют ведущие радиостанции, Потом, если из них получается информационный, то это информационный ведущий. Если музыкальный, то это музыкальный ведущий присваивается звание. Что касается диджея, то диджей может стать только высококлассный специалист, действительно, который работает по высшему качеству.
0: Я хочу
1: добавить, что ведь бывает так, что и наоборот понижение. Человек, который работал диджеем, ну, например, пришел в неожиданный эфир пьяный или...
0: Там беременный, хотя например, запрещено, я знаю, вроде бы.
1: Разрешено сейчас. Ведь только на одной радиостанции, на радио беременных женщин, вот там, только там можно приходить.
0: Но она, кстати, на средних волнах и специально сделана для того, чтобы вот люди не остались без
1: даже,
0: дела.
1: Просто. Да, даже передатчик настроен особым образом, то есть у них волна вещания вот такой носит яйцеобразную форму, то есть если нарисовать такой зародыш.
0: Ну, а, кстати, какие там забавные столы. Я вот ведь лично выпиливал вот эти полукруги
1: для животиков. Обратили внимание. Ну, это как бы вот.
0: Ну, это немножко похвастался.
1: Да, но что касается диджакеев, которые вот как-то проштрафились, то им сразу в трудовой книжке слово диджакей меняется на слово диджапей. Вот это как раз вот связано с... какими-то вот такими провинностями.
0: Я помню, ведь был какой-то серьезный конфликт, потому что как бы руководство одной крупной радиостанции достаточно принесло вам целых 3 трудовых книжки, 3 вот диск-жокеев, и в каждом была вложена, значит, такая телега, где написано, этот там пьяный пришел, это беременный, там, это там еще. Вот. И вы, вот именно вы вашей рукой просто вот диск-жокей букву «К» прям зачеркнули и сверху подписали «П» и поставили печать. Это было как-то в то время расценено как превышение служебных полномочий ваших, но потом каким-то образом, я знаю, вам удалось вот...
1: Знаете, как Джордано Бруно сказал, что земля круглая, так и, знаете, и я в свое время вот привился. Понятно. Да, понятно. Поэтому, ну, не сожгли пока меня на костре, так что вот сижу в этой студии.
0: А скажите, побывав... Вот, то есть я хочу нашим радиослушателям рассказать, как мы с вами встретились. Я просто приехал к вам на службу. Так, и у вас весьма интересный восьмиугольный кабинет такой. И вот
1: там
0: эти...
1: 9-й угол за ширмой. Там ширма стоит.
0: Я думал, там душ, как бы.
1: Нет, я там вот...
0: Я понял.
1: Раздеваюсь.
0: Да. А вот я видел у вас замечательные такие здоровые доски, на которых нарисованы фотографии, наклеены с краткими характеристиками всех ведущих и всех диджакеев, этих информационных ведущих, всех радиостанций. Вот, скажите, как бы вы... знаете ли всех этих людей в лицо, и есть ли какая-то взаимозаменяемость? Потому что вот сейчас, например, если слушать какие-то радиостанции, особенно коммерческие, то отличить их одно от другой практически невозможно.
1: Да, это вот одно из как бы тех основных целей, которые мы поставили перед собой. Согласитесь, так вот, что контролировать радиостанции, когда они все похожи друг на друга, гораздо ведь проще, чем когда они все разные. Одна тут какая-то информационная, другая там рок, третья и там попс. Это ведь неудобно ни нам, ни радиослушателям.
0: Ну и да, и щелкать меньше нужно уже кнопку.
1: Да, ты включаешь радиостанцию, слушаешь ее постоянно.
0: Скажите, а случалось ли такое? Я видел, вернее, ну как, и видел вас там минут 10 за вашей работой, когда телефон надрывался, практически вы брали трубки, и там проскальзывала такая вот фраза, так, вот что-то вот такое сказали, ну, имя, опять же, название радиостанции одним буквы, так, заболел информационник, так, возьмите информационник, и тут вы называете название другой совершенно станции, снимаете фотографию, отправляете ее в какой-то ваш отдел, и этот человек выезжает, и как штатный сотрудник другой радиостанции как бы ведет уже там заболевшего коллегу. Да. Вот. А почему же при этом, если такая вот все-таки есть как бы взаимозаменяемость, почему при этом вот так вот не одобряется у вас, скажем, если человек работает на одной радиостанции, а у него татуировка с названием другой, то он уже как бы рискует быть уволенным. То есть...
1: Ну, хочу объяснить. Дело в том, что как бы какую носить татуировку или майку решаем здесь мы. И позвольте все-таки нам определять, да? где будет работать данный сотрудник и на какой радиостанции он будет вещать. Если сегодня ему позволили вещать, допустим, на вашей радиостанции, то ради бога, но завтра, может быть, это будет совсем другая. И тут уж ничего не поделаешь. Вот, допустим, вы, когда дома сидите, у вас стоят в шкафу компакт-диски. Сейчас вы слушаете один, правильно? Но пройдет час, и вам уже надоест, вы захотите послушать другой, вы вставите другой компакт-диск. Вам же не приходит в голову, правильно, спрашивать на это разрешение у самих компакт-дисков?
0: Нет. А может, скажем, каким-то образом повлиять на вот ваше вот решение, да, скажем, личная просьба генерального директора радиостанции, ну, оставьте нам этого ведущего подольше. Или как бы вы стараетесь не поддерживать контакт вот с генеральными директорами, то есть, может быть, генеральные директора радиостанции, это как английская королева, то есть чисто символ станции, который вот...
1: Ну, я бы так не сказал, потому что все-таки в обязанности генерального директора входит вот следить за той же пресловутой уборкой, стрижкой диджеев. Потом ведь мы регулярно, совместно и в первую очередь за это отвечают именно генеральный директор радиостанции, программный директор. Проводим контроль за венерическими заболеваниями среди диджеев.
0: Кстати, вот я хотел эту тему
1: ведь
0: поднять отдельно.
1: Просто...
0: Так называемый оральный контакт с микрофоном постоянно, а люди постоянно тут меняются. И вот даже вы знаете, я думаю, сейчас об этом уже можно вам сказать, потому что еще до того, как была организована ваша служба, вот именно в этом микрофоне каким-то образом было свито осами гнездо, и осы покусали утреннего ведущего. То есть случилось даже такое.
1: Да, насколько я знаю, после этого именно было принято решение надевать презервативы на микрофон, но, к сожалению...
0: Это временная мера была,
1: естественно. Да, но, к сожалению, как правило, вот из-за злоупотребления именно со стороны женской половины музыкальных ведущих, вот пришлось это отменить наше распоряжение. Это вот как раз случай неудачных каких-то решений, потому что, в общем-то, вся работа радиостанции сходила на нет из-за этого.
0: Ну, кстати, я вот хочу, с вашего позволения, рассказать все-таки нашим радиослушателям о той мере, на мой взгляд, весьма уникальной, которую вот ваш отдел предпринял во избежание, так сказать, венерических заболеваний, которые появляются путем орального контакта с микрофоном. Теперь перед каждым ведущим на любой радиостанции, вернее, ведущего его микрофона, разделяет стеклянный щит с дырочками, так, чтобы человек мог касаться губами только этого.
1: В кассах на
0: вокзалах. Да, такого типа. И также у каждого ведущего просто обязанность протереть после себя специальным раствором слюну, кусочки вот винегрета, ну и все то, что обычно, чем обычно набит человеческий рот. Кстати, это действительно очень-очень хорошие меры, и как бы почему сразу об этом не догадались, непонятно. Потом еще я хотел сказать вам все-таки большое спасибо за то, что практически все сейчас радиостанции, опять же, с вашего, так сказать, вот посыла снабжены вот замечательными устройствами кондиционер, потому что практически раньше этого не было.
1: Ну, в общем-то, раньше никогда особо не заботились о чистоте в студиях, о комфорте диджеев, но вот в настоящий момент как бы мы установили практически на всех радиостанциях, по крайней мере, в FM-диапазоне точно, совершенно на всех, практически на всех УКВ, установили кондиционеры, и поэтому теперь, когда, в общем-то, мы видим, что, допустим, но я хочу заметить, чтобы вы не подумали, что диджеи могут прийти на радио и выбирать произвольную температуру. Нет, конечно, нет.
0: Да, вот это то я заметил, этим, что он работает этим совершенно автономно, то есть пульт от него вроде...
1: Он работает не автономно, а просто вот тот пульт, который здесь вы видите, да, висит на стене.
0: Фиктивный.
1: Он на самом деле... Да, он это просто модель, он прибит гвоздями к стене, то есть вы можете, конечно, нажимать на кнопки, но это ни к чему не
0: приведет.
1: Нет, он
0: пищит, я вот пробовал, писк есть.
1: Он пищит, там просто вставлена маленькая батарейка и какая-то микросхема, но он абсолютно ничего не дает эффект, потому что непосредственно кран, управляющий вот всеми кондиционерами, он находится вот у нас, вот той как раз мониторинговой студии, про которую я говорил. И когда, допустим, мы получаем какие-то жалобы, которые нам приходят по компьютерной сети интернет, и по письмам мы отслеживаем это, по письмам радиослушателей, И, кстати, наверное, в конце программы Александр назовет адрес.
0: Да, это... конечно.
1: Вы можете приготовить
0: электронный адрес будет.
1: Ручки, да.
0: Бумажки.
1: Бумажки. Мы дадим электронный адрес в компьютерной сети, в интернет, куда нам нужно писать какие-то жалобы.
0: А, кстати, простите, что я вот вас несколько перебиваю. Эти жалобы могут носить разный характер. Ну, например, если кому-то из радиослушателей не нравится определенный там диджей или определенные программы, они могут посылать вам...
1: Да, пасквили, любые мы принимаем.
0: Вот. А рассматриваете?
1: Вот, обязательно.
0: А скажите, а анонимные послания у вас рассматриваются или все-таки обязан человек написать там свою фамилию?
1: Нет, обязательно нужно указать фамилию, адрес, телефон. И обязательно обязательно нужно приложить фотографию.
0: Ага.
1: Вот. Вот. А что касается кондиционеров, когда мы получаем какие-то, допустим, жалобы, что вот диджей какой-то отмороженный, разумеется, мы тут же нам приходится увеличить температуру, ну, как правило, градусов где-то на 37-38 мы увеличиваем
0: температуру. Это, видимо, связано с тем, чтобы заставить вот данного диджея, так сказать, эндогенно пропотеть, вывести шлаки моментально, чтобы было какое-то облегчение мозгу, видимо, так и медицинская чисто мера.
1: Да, но это вот так называемое воспетое в песнях помутнение в мозгу, вот оно как раз... Мы избавляемся от него именно таким способом. Вот. И то же самое касается каких-то диджакеев, которые во время так называемых радиоигр. Радиоигры превращают в так называемые потные игры. Если мы получаем информацию об этом, мы, наоборот, понижаем температуру. И в этом случае, как правило, где-то градусов на 27, но уже не по цезию, а по фаренгейту.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот у нас тут на радиостанции была замечательная традиция, которую, кстати, ввела вот именно наша программа «Монмаранси». Это, так сказать, приготовление пищи следующему ведущему. То есть я там должен был приготовить борщ утреннему ведущему, а вечерний должен был мне сварить пельмешек. И почему-то именно вот именно ваш консультационный отдел федеральной службы, он запретил вот это практиковать. Чем это вызвано? В принципе, запахов пищи особо не было. Мы даже, я помню, вот делали в межрамье холодец большой, друг другу на весь коллектив заливали. Вот, и как бы не было особых эксцессов, такая забота. Может быть, я ни в коем случае не хочу вас упрекнуть там, или там сказать, что ваш метод — это разделяй власть. И, может быть, вам как бы выгоднее, чтобы внутри радиостанции отношения между людьми складывались более официально.
1: Ну, я бы сказал, не официальные, а менее дружеские, доверительные. То есть мы, конечно же, сторонники жесткой конкуренции, потому что ведь только в конкуренции, во время конкуренции раскрываются какие-то творческие, личные качества человека с лучшей стороны. Гораздо лучше не, допустим, угостить приятеля чашкой кофе утром после ночной работы, а, например, подложить ему кнопку на стул. Ведь в этом случае он сразу взбодрится, и это будет своеобразный допинг. Ведь вот наши спортсмены на Олимпиаде, это же совершенно неправильно, что у них нашли в крови там какие-то, да, препараты. Достаточно было просто уколоть несколько раз их булавкой или хлыстом, который мы часто применяем в работе с диджеями, вот в это как раз.
0: А скажите, вот школе. Недавно, вот недавно, кстати, история, когда на одной из радиостанций была выпорота диджейша вот вашими представителями за... И вроде бы по слухам, опять же, мы не вправе называть название этой радиостанции, вот, хотя она очень известная, вроде бы, как потом в приватной беседе было мне сообщено, она была выпорота за то, что была просто длительное время не эпилирована. Вот какие-то такие требования к женскому персоналу радиостанции, это не является слишком уж, простите, так?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Ведь люди знают, на что идут. Мы же всегда, подписывая контракты на вступительных экзаменах в школу, ведь это всегда учитывается. Диджей должен быть абсолютно эпилирован, особенно женщина, ведь... Именно они такие ласковые, как бы они хотят себя видеть пушистыми. Это ведь всегда портит эфир. Они должны быть абсолютно чисты перед радиослушателями. И в плане волосяного покрова его просто не должно быть. Ни бровей, ни ресниц. Но что самое Но что самое главное, это именно волосяной покров на голове. Ведь наушники, которые вы одеваете и работаете в них фактически 4, смена длится 4-5, а на некоторых радиостанциях и по 8 часов, голова имеет обыкновение выделять пот. Особенно, когда мы увеличиваем температуру в студии. И тогда наушники плотно прилипают.
0: И потом происходит отклев вот этих вот мягких частей.
1: Да, да. И именно из-за этого голова должна быть абсолютно чисто проэпилирована.
0: То есть, скажите, Дмитрий Владимирович, то есть получается, что вот тот образ некоторых любимец ведущих, которые вот слушаются, там даже письма, есть ряд эротических программ по модным радиостанциям, там такой образ
1: моя
0: красивый.
1: Моя длинноволосая, там, да, красавица.
0: То есть, на самом деле, это все не так.
1: Ну, я может быть, в жизни это и так, но как бы уже тут мы ничего сделать не можем.
0: То есть, это как рабочая одежда, да?
1: Можете себе представить, да, это так вот некая белая рыбина с выпученными без ресниц глазами. Я не понимаю, почему так удивляетесь.
0: А почему выпученные? Просто, может
1: быть,
0: громко
1: у меня. Они не выпучены. Просто когда глаз лишается ресниц и волосяного покрова в виде бровей, то создается ощущение, что глаза выпучены. К тому же многие диджеи любят увеличивать громкость в наушниках. Из-за этого просто увеличивается давление внутри головы. И поэтому немножко тоже глаза базедовой болезни.
0: То есть выпуск такой происходит легкий. А скажите, собственно...
1: Расперды глаз, так называемый. Профессиональная болезнь, есть профессиональные болезни у летчиков, подводников, там практически у всех, кроме саперов, так вот.
0: Вот у летчиков, я знаю, болезнь — это пяточный набух. Ну, они там делают фигуры высшего пилотажа, и в момент перекрута у них прилив, то есть, голова же больше, поэтому как кровь проливает больше к голове, голова больше вмещает. А если в пятки, то меньше, и пяточный набух. Просто у нас вот работает один летчик в отставке, и он подпрыгивает такой, постоянно у него как бы вот, потому что надув очень там большой.
1: Равно как и разбух большого пальца у водителей, который жмут все время педаль, там, газ, тормоз.
0: А скажите, а вот в связи с этим, я знаю, что вы как бы и назначаете непосредственно пенсии вот диджеям, ведущим.
1: Не совсем правильно. Вот я гляжу, у вас перед вами информацию, в которую я, наверное, уже раскрою какой-то секрет. Александр иногда подглядывает в шпаргалку, как
0: Это
1: певец,
0: вот книжка,
1: не
0: знает, по вашему, по часам.
1: Под ней, что у вас? Под ней листочки.
0: А это, простите, это письмо от Вячеслава Пантелеймоновича Хобот, вот оно.
1: Вот вы неправильно посмотрели вашу шпаргалку, не отнекивайтесь. Речь идет не о пенсиях, а о пенях. То есть если диджей не в состоянии работать, то он оплачивает государству, выплачивает постепенно те деньги, которые государство в свое время вложило в него.
0: В его обучение,
1: в
0: Саратовской
1: его обучение,
0: школе.
1: В его работу, да, безусловно. То есть это так называемая пеня.
0: Ну что же,
1: я... пенсия, но наоборот. То есть там раз, иногда два раза в месяц к нему приходит почтальон и забирает у него деньги. Не отдает, забирает. Вот, и разносит их другим жильцам дома. Тем, кому положено получать пенсию.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, вот я знаю такое понятие, как хаузинг. То есть, опять же, оно целиком, этот термин и это явление принадлежит, так сказать, вашему консультационному отделу. Именно вы его утверждали. Это хаузинг, он обязывает некоторых диджеев проживать вообще на станции. То есть, постоянно им выделяется какая-то комнатка, и они практически находятся как бы на военной службе.
1: Не хаузинг, а хоминг. Вы говорите про хоминг.
0: Да, простите.
1: Потому что Хаузинг — это несколько другое. Вот как есть роуминг, да, а это хоуминг. То есть это как раз вот почему здесь, например, в этой студии установлена специальная раскладушка, которая да. дневное время привинчивается к стене, а ночное время два верхних болта нужно отвинтить против часовой стрелки, а не раскладушка откидывается, на ней может спать ночной это информационный,
0: вот,
1: например,
0: это не ведущий. Это нижняя, а верхняя, даже ее да. нет смысла откидывать, да. потому что второй ярус, он, как правило, используется сейчас вот просто, видите, подполки, там наши микроскопы.
1: Да. Вот, но ведь многие задают себе вопрос, а вот как, допустим, работает информационный ведущий на «Эхо Москвы»? Неужели вот так он всю ночь действительно вот сидит, собирает какие-то новости, там что-то читает в микрофон? Ну, на самом деле, разумеется, это не так, все это идет в записи, и новости эти придуманы еще днем, записаны, а информационный ведущий мирно посапывает вот в этом койко-месте.
0: Ну, даже, в принципе, тут нужно как сказать, что практически все радиостанции, они обладают, так сказать, библиотекой новостей. То есть есть специальная и комната,
1: не
0: где
1: только новостей,
0: можно выбрать любые там,
1: новости. Допустим, новости, там, вот,
0: и смонтировать, говоря, там, информационный выпуск.
1: Да, там даже там, Чечня, например, вы берете и делаете. И глядите, уже завтра это все показывают по телевизору.
0: То есть, потому что очень серьезно связано. Вот
1: а ведь радио всегда сначала сообщает, ведь нету, чем хорошо радио. Это быстрота получения информации. Это телевидение, они сначала отснимут, потом передадут. Это надо отмонтировать, перегнать там с одного формата на другой.
0: Ну, то есть свет пропадет.
1: Свет пропадет. Ну, то есть это целая история. Потом это все дождаться выпуска новостей. Радио гораздо быстрее. Можно наговорить по телефону и тут же передать это в эфир. Поэтому, разумеется, многие телеканалы пользуются так называемым мониторингом радиостанции, то есть они слушают, потом в специальных павильончиках разыгрывают какие-то сценки, там, военные действия,
0: баталии, сценки, да. Да.
1: Все это снимается, и тут же в вечерних новостях это такой свежеиспеченный пирожок демонстрируется.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот, собственно, раньше радиостанциям была разрешена субаренда. То есть, ну, например, мы вот здесь сдавали соседнее помещение под ночные гостиницы, вот, приезжим.
1: Да, да, да.
0: Вот, например, наш коридор был арендован для съемки программы «Дорожный патруль». Вот, и сейчас, заметьте, после того, как вы запретили субаренду радиостанциям, вот даже их программы стали менее интересны, потому что тут у нас замечательный все-таки интерьер, вот, и замечательные актеры у них были задействованы. Вот, то есть почему вы сейчас прекратили вот, разрешать радиостанциям субаренду?
1: Да, в первую очередь это связано, конечно, с увеличением доходов радиостанции.
0: А это разве плохо?
1: Это безусловно. Безусловно, плохо, потому что в этом случае радиостанции перестают ставить рекламу и по-хамски совершенно себя ведут с рекламодателями, когда к ним приходит, допустим, ну, условно говоря, компания Coca-Cola и говорит, мы хотим у вас совместить рекламу. Говорят, ребят, и там,
0: вступайте,
1: вступайте вы, допустим, там, не знаю, куда-то. И размещайтесь там где-то, на другую радиостанцию. Они приходят туда, там говорят...
0: Там так даже. То есть начинается футбол.
1: То, что... Да, то есть просто люди не хотят браться за какую-то работу, которую, в принципе, они должны, конечно, должны выполнять. Вот, поэтому мы вот это вот... Ведь прошли времена сверхприбыли, и когда вот эти так называемые хозяева жизни... Вот, да-да, именно так, хозяева жизни, когда они могли позволить себе носить огромные золотые цепи, так называемые голда на шее. Ну, вот. Сейчас, конечно, все вложено в производство и в радиостанции, в оборудование, и, в общем-то, да и генеральные директора уже, в общем-то, особо так уже и никто.
0: А скажите, пожалуйста, вот ваша идея, она мне, в принципе, понравилась, вот, вернее, ваш проект о том, чтобы при каждой радиостанции, ну, в силу того, что, конечно, путем прекращения субаренды вы тем самым прекратили рост благосостояния ведущих, диджеев, ну, генеральных директоров.
1: В целом, всех радиостанций.
0: Да, да, но все-таки коллектив уже, естественно, успел сильно подняться по деньгам, и чтобы как-то эти деньги изъять, ну, изъять законным путем, вот ваша идея заключалась в открытии при каждой радиостанции казино. Вот, собственно, а что сейчас мешает этому? То есть, может быть, тут препятствия чинят уже с сами вот генеральные директора?
1: Ну, многие, да, конечно, не дают сотрудникам спокойно потратить накопленные средства и проиграть их увеселительным заведением вместо того, чтобы, допустим, купить какой-нибудь там сервант домой. Конечно, нам гораздо выгоднее и лучше, если они все эти деньги пропьют или, допустим, проиграют в казино. Так, например, ну вот вы знаете, что неподалеку от «Эхо Москвы» мы построили великолепное казино, которое я уж не буду называть название, все знают. То также на Калининском проспекте, вот в первую очередь оно было сделано именно для сотрудников «Эхо Москвы» и еще одна радиостанция, студия которой расположена здесь неподалеку.
0: Да. Да. Ну что же, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы вы сможете позвонить по номеру 203-19-22 и задать ваши вопросы заместителю руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советнику юстиции Дмитрию Владимировичу Крылу. А сейчас небольшая музыкальная пауза.
2: Положить стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И я напоминаю вам, что по телефону 203-19-22 вы можете в прямом эфире задать ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылу, советнику юстиции и заместителю руководителя консультационного отдела ФСТР.
1: ФСТР.
0: И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Добрый
3: вечер. У меня, Саша, к вам вопрос.
0: Да, ну если я смогу, конечно, то... Да.
3: Мы тут с другом, его Харлей зовут. Угу. Вот, просто тащимся от вашей программы, песен и от всех ваших пенчик.
0: Ага.
3: Вот, я хотел бы вас спросить, вы случайно не знаете, где можно вот купить кассету вот с этим катетером?
0: С ансамблем катетер, знаете, сложно сказать.
3: Потому что вот мы сегодня были на Горбушке. Вот, покупали там видеокассеты с порнухой.
0: Ага.
3: И я искал эту кассету, но почему-то ни у кого ее не было.
1: Вы, наверное, видеоверсию искали, а ее не
3: Нет,
1: существует пока что.
3: Аудиоверсию.
0: Аудиоверсию, то есть. Я понял.
1: Аудио.
0: Вы знаете, я думаю, что.
1: Аудио везде тоже еще, по-моему, нет. Аудио.
3: Но
1: сейчас
3: видео
1: есть
3: было,
1: только
3: конечно,
1: аудио.
3: Лучше.
1: Да?
0: Да, по-моему, аудио еще тоже не вышло.
3: Да, но только у вас есть, да?
0: А у кого у нас?
3: Ну, наверное, на радиостанции.
0: У нас на радиостанции многое что есть. Вы знаете, в ближайшее время, я думаю, будет в гостях у нас господин Павленко, который является художественным руководителем этого коллектива, и он сам все расскажет, где что.
1: И в конце программы, наверное,
0: он сам расскажет,
1: адрес.
0: Что почем.
3: Хорошо. Ну тогда хотелось бы пожелать вот, почаще вам ставить такую самую веселенькую такую музычку.
0: Хорошо, спасибо.
3: Вот, и продолжать в таком же духе.
0: Спасибо.
3: А так, долгой жизни вашей программы, ну, и почаще вот, ваши вот концерты.
0: Это, в принципе, насчет программы, вот все зависит, конечно, от компетентного решения Дмитрия Владимировича Крыло.
3: Ну, я думаю, товарищ, так сказать, кроме кедов, его ничего смущать не будет.
1: Ну, тут не только кеды, я могу сказать, еще кое-что смущает, но я думаю, мы решим полюбовно, вот сейчас эфир закончится,
3: спасибо.
1: И мы с Сашей.
0: Спасибо вам за телефонный звонок. Еще сразу один телефонный звонок примем. Дело в том, вы знаете, Дмитрий Владимирович, что, кстати, ваша организация в курсе, что наша именно программа, она затевалась как гуманитарная. То есть помощь каким-то людям, не нашедшим себе применения в других областях. Так у нас вот работает, да, или в других программах. То есть, например, журналисты к нам приходят в гости, которых никто не печатает. Работает у нас сиамский близнец Энджелс и Торшин. Именно в честь его мы как бы вот принимаем всегда по два звонка парные, потому что всех от обычных людей, вот нас с вами, он называет монолюди. Вот, а он как бы стерео. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Леонид звонит.
0: Здравствуйте, Леонид.
4: Назрела серия вопросов.
0: Да, говорите.
4: Первое, по аналогии с летчиками, раз она была в эфире, хотелось бы спросить, вот известно, что летчики-истребители все мужчины, потому что сексуальная ориентация направлена на противника мужчина. Как бы хочет полюбить и сбить его. Также вот и вопрос к Дмитрию относительно сексуальной ориентации ведущих. Существует ли градация? И второй вопрос. Известно, что летчики под собой в сиденье имеют, собственно, санузел. Как эта проблема решается вот за диджейским пультом? То есть встроены ли это унитаз или какие-то системы отсутствуют? существует. Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо, Леонид, вам за ваш вопрос. Действительно, вот эта тема, тема сексуальной ориентации диджеев. Я знаю, что, так сказать, когда какой-то человек приходит на определенную радиостанцию и говорит, возьмите меня на работу, генеральный директор дает ему здоровенную анкету. Да. Плюс проводится личное собеседование, да, их даже два проводятся. Первое с директором, потом при заполненной анкете уже директор радиостанции, и вот непосредственно вы. И там есть такая графа, так сказать, ваша сексуальная ориентация. Не обижаются ли на диджея будущие, на вот эту графу? И как-то влияет ли их ориентация на...
1: Понимаете, ведь люди все разные, поэтому что ж тут обижаться? Одним нравятся мальчики, другим девочки, третьим
0: животные,
1: животные или дети, а пятым, может быть, вообще, можно сказать, с позволения сказать, трупы в хорошем смысле этого слова. Вот. И надо сказать, что, конечно, никаких вопросов это не вызывает, потому что графа, ну что, современная сейчас свобода как бы сексуальных каких-то отношений. Так что, Леонид, я не думаю, что это, ну,
0: вообще... Решающий
1: какой-то. Да, решающий какой-то. Ну, все мы люди, как бы, у каждого свои слабости.
0: Скажите,
1: после работы
0: а вот
1: можно расслабиться.
0: Действительно, насчет второго вопроса, который задал
1: тут
0: Леонид...
1: уже вопрос такой, как бы, ведь везде решается это по-разному, на всех радиостанциях, но с появлением Федеральной службы телевидения и радиовещания это, и этот момент был упорядочен и приведен в четкое соответствие нормам и ГОСТам, как санэпидемнадзором, так и надзора за вещанием. Как правило, на всех столичных радиостанциях диджей из-за специфики работы не может отлучиться в санузел. Да, да. И поэтому используются так называемые сапоги болотные или охотничьи. Я, наверное, раскрываю какую-то тайну, потому что Александр на меня так посмотрел, начал махать руками.
0: Нет, просто я хотел сказать, что как бы я боюсь, опять же, боюсь опять же заложить в наше руководство. Но у нас вот я, видите, сижу как раз на биотуалете. То есть, как бы сапоги уже давно, по-моему, отошли. Может быть, они где-то на каких-то радиостанциях
1: немножко... вообще-то странно, потому что я знаю, что всегда на «Эхо Москвы» использовался так называемый тазик. Вот всегда, когда Александр говорит, что ноги, да, греет ноги.
0: Так я, они и сейчас у меня. Вы просто... Так вам забыли поднести. Это же у нас основное, как бы... А сейчас Прохор подсуетится. Прохор, во-первых, снимите действительно подвязку
1: я
0: с рукава.
1: Я еще не хочу, кстати.
0: Да, ну тогда унеси тазик и подвязку поменяй на повязку. То есть, действительно, я уже заметил, она вошла. И, ну,
1: почему
0: я
1: удобно? Да, во-первых, конечно, в студиях зачастую сквозняки, и поэтому нужно греть ноги. Ну, ноги будут опущены ноги в тазик, или это будут, допустим, просто свободные болотные сапоги, которые, ну, на 5-6 размеров, может быть, больше, с большим голенищем. Это не принципиально. Главное, конечно, чтобы всегда диджей мог облегчиться, причем как, значит, по малой нужде, так и, как говорится, по тяжелому.
0: Так, а простите, а если диджей женщина?
1: Ну, у нас существует так называемый женский мочеприемник, благодаря которому этот вопрос как бы снимается. То есть сначала женщина мочится в мочеприемник, а потом уже оттуда непосредственно.
0: А скажите, а, собственно, вот эти предметы такие интимные, они как бы выдаются по количеству работающих на станции или...
1: На усмотрение генерального директора, как правило.
0: То есть он выписывает как бы вот на складе у вас...
1: Как
0: вот
1: правило, на складе, да, у нас хранятся все эти предметы, если
0: такое
1: необходимо.
0: Такое количество уток.
1: Да, да, да, да, вот эти мочеприемники, мы их так называем, потому что утки, это, как правило, на родийном сленге, это информация, жареный факт запущенный, как бы это,
0: а,
1: вот, это утка. Да.
0: Я понял.
1: Вот, а это мочеприемник мужской или женский, потому что иногда бывает, что из-за размера половых органов и мужчина тоже не может воспользоваться сапогами.
0: А скажите, а вот здесь вы затронули тоже такую тему, немножко, конечно, может быть, интимную, но все-таки интересную. Ну, я знаю, что у вас проходит практически раз в месяц все вот диджеи, которые, так сказать, от вас были, получили распределение на радиостанции, проходят полный, так сказать, полную диспансеризацию. И при приеме на работу, прежде чем дать им распределение на какую-то из радиостанций, они проходят очень серьезное медицинское освидетельствование. Там, причем я видел у вас схемы, там все вплоть от длины пальца и кончает длиной других частей тела. Вот.
1: Иной раз приходится нажимать не на одну, не на две, а на, иногда одновременно на 6 кнопок. И тогда используются не только пальцы, но, разумеется, и некоторые другие части тела.
0: А скажите...
1: Не всегда только нос.
0: А почему вы, например, вот как бы прощупываете и ультразвуком прямо вот у вас в кабинете как бы стоит? То есть это такое недоверие медикам при вас? То есть вы лично как бы даже вот иногда... Я открою, может быть, какой-то секрет ваш, но когда я был в кабинете Дмитрия Владимировича, вот ждал, так сказать, уже непосредственно начала разговора, вернее, переговоров о том, чтобы вот вас пригласить, к вам как раз вот пришел молодой человек, который устраивался диджеем на одну ведущую музыкальную радиостанцию, и вы лично, так сказать, тыкали его вот этим, как он называется, ну, ультразвуком.
1: УЗИ.
0: УЗИ, да, ультразвуковым УЗИ, да. Вот, то есть, как бы, что это какое-то желание более, так сказать, основательно разобраться в будущем, так сказать, в будущем монументе.
1: Объясню, в чем дело. Дело в том, что, конечно, не у всех тех, кто хочет работать диджеями на радиостанции, голос для этого подходит. Как известно, при помощи ультразвука сейчас современная наука может делать все, что угодно, от лечения зубов до разрушения домов в центре города, когда нужно снести дом, используют именно ультразвук, чтобы не повредить соседние дома и не затрачивать деньги на взрывчатку или там на трактор, вот с этой огромной болванкой, которая сбивает, используют ультразвук. Так и здесь. Для того, чтобы голос был, например, более глухой, низкий, приятный для тембрально низкий, приятный для радиослушателя, мы разрушаем некоторые внутренние органы диджеев именно при помощи ультразвука. То есть мы можем, допустим, удалить одно легкое или, допустим, половину печени, часть почек или уменьшить в два раза
0: гортань,
1: кишечный тракт.
0: А,
1: вот, или, допустим, завязать в одном месте, перевязать прямую кишку.
0: А вот вы как бы вот эту...
1: Таким образом, этого... да, мы меняем голос. То есть с низкого на высокий или наоборот.
0: Но вы вот этого человека, которого я вот застал в вашем кабинете, вы послали в дробилку. То есть вы сказали ему, иди, пусть тебя в почках камни раздробят. То есть почему вот с почечно-каменной болезнью вы не, так сказать, не посылаете людей на радиостанции работать? Может быть, тут как раз причина вот связана как бы с необходимостью вот интимных отправлений организма, отправлений, простите.
1: Ну, скорее все-таки это связано с тем, что иногда вот ведь стекло, которое стоит между диджеем и микрофоном с дырочками, оно ведь

0: А скажите, вот, скажем так, критерий цвета волосяного покрова. Uh-huh, то есть как вообще вы стараетесь, чтобы, например, количество блондинов, брюнетов и рыженьких было пропорционально?
1: Нет. Мы всегда стараемся подобрать под цвет ковролина. Вот вы обратите внимание, что ваши волосы, и посмотрите на ковролин постельный вот здесь вот, в этой уютной студии на полу. И вы
0: видите, я как-то не обращал внимания, да.
1: Вы никогда не замечали этого, да? Вот так и многие диджеи приходят на работу и совершенно не смотрят в зеркало или под ноги, не сопоставляют эти два факта. А ведь между тем это специально сделано для чего? Чтобы во время, если, не дай бог, начнется война и бомбардировки, чтобы диджей был минимально заметен с высоты птичьего полета. И радиостанции, которые единственная как бы возможность населению получать правдивую информацию о ходе войны, пострадали, ну, в самую последнюю очередь.
0: То есть, чтобы центр этот информационный остался наиболее,
1: максимально долго был неуязвим, да.
0: Я предлагаю еще обратиться к вопросам наших радиослушателей. Да. Телефон 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Я надеюсь, что вопросы будут по существу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Привет, Саня.
0: Приветствую.
2: Первый вопрос.
0: Да.
2: Три вопроса у меня. А куда ты дел Катю Половинкину?
0: Так, второй вопрос.
2: Второй вопрос. А когда тебя пошлют в космос и на сколько? И вот теперь я согласен с замечанием твоего Кости, который сказал, что многие радиостанции, к сожалению, похожи друг на друга. Я согласен, что многие станции похожи друг на друга, в том числе и «Эхо Москвы», кроме «Субботы». Потому что нигде, ни на одной станции не найдешь такого, как ты, идиота.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, вопрос действительно...
1: Вот я хочу сразу заметить, что, между прочим, вот... Ведь в чем-то и прав радиослушатель «Позвони же», потому что ведь это непрофессионально. Вот радиослушатели сейчас услышали гудочки, да? В конце, когда тот положил трубку, а вот нужно было немножко раньше движочек вот этот убрать, но я потом научился.
0: Ну, это, кстати, есть такой признак вот той болезни, о которой вот он сказал в конце.
1: Да.
0: Ну, понимаете, Дмитрий Владимирович, годы, ведь беру свои годы, я уже старый, я уже сыплюсь, как автомобиль 85-го года. Да, естественно, это. Но я отвечу на первые как бы два вопроса, то есть третий я обязательно схожу к доктору в ближайшее время, чтобы как-то диагностику сделать.
1: К нам, батенька, на диспансеризацию.
0: Да, я, может быть, вообще действительно как раз подходит время уже проверки очередной медицинской. Что касается Кати Половинкиной, то она все еще находится в командировке длительной и должна вот-вот она должна появиться и уже предоставить свой отчет о командировке. Это практически у нее командировка длилась полтора года. Вот такая вот длинная командировка. Насчет космоса я уже слишком действительно стар, видимо. Вот. И единственное, вот мой большой товарищ, первый грузинский космонавт Туичи Мамыкевич Пёр, обещал как-то меня свозить, но он сейчас как бы по ряду причин тоже уже не лётный. То есть, потому что набух пяточный произошёл. Вот, а я, кстати, узнал голос вот нашего замечательного радиослушателя сейчас. Это же и был Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: О, как приятно было услышать голос профессионального радиослушателя. Таких ведь немного. Много людей, конечно, которые получают деньги за это.
0: А простите, вот вы сейчас, кстати, сказали, как бы профессиональный радиослушатель. А вот на ваш взгляд, Дмитрий Владимирович, какими качествами должен обладать, ну, скажем так, непрофессиональный радиослушатель, который действительно получает деньги, и его звонки монтируются специально вот в программы, вот, а именно как бы человек, для которого радио — это вторая жизнь. Ну, как есть люди, вот, например, для которых вторая жизнь — это собачка, да? Вот. А для кого-то это вот радио, да, вот он включает радио, и все, и это как бы его мир. Вот какие качества этих людей вам больше всего нравится или больше всего не нравится?
1: Сложный вопрос, и боюсь, что для того, чтобы ответить на него, не хватит времени, которое у нас есть сегодня в нашей программе. Ну, могу сказать одно, что мне нравятся такие

0: качества, как честность, принципиальность, умение пользоваться столовыми приборами, такими как ложка и вилка. Такие основные, в общем-то, гигиенические навыки.
1: Чистка зубов. Вот, кстати, немногие умеют этим пользоваться. Просто огромное количество щечных травм, поскольку, значит, соскок щеточных происходит с зубной лопасти, щетка часто соскальзывает. Дело в том, что вот обычно прокол щечечных лопастей происходит у виолончелистов. Ну, они как зубы чистят, у них мах-то какой. Вот. И, кстати, в связи с этим... Вот
0: привычки, да?
1: Привычка, mm-hmm. да.
0: Да, умение аккуратно испражняться. Ну, тут много-много-много, что там говорить. И я думаю, что вот как раз тот милый юноша, который только что нам позвонил, и вот последний звонок которого... на самом деле, радиослушатели уже поняли, да, что на самом деле... Этот звонок был заранее записан на мини-диск,
1: конечно,
0: и запущен в эфир. Но, тем не менее, этот юноша обладает всеми этими качествами.
1: Кстати, вот, это профессиональный актер, вот, исполняющий роль Вячеслава Пантелеймоновича
0: Хобота. И, на самом деле, ему, это, надо сказать, молодой парень уже. Только молодой. Поступил вот,
1: на актерский,
0: да, в 18 лет. Вот. А что касается... я еще хочу добавить в заключение как бы вот этой темы, что со своей стороны могу подтвердить и гарантировать, что в ближайшее время Федеральная служба телевидения и радиовещания сделает все возможное, чтобы все радиостанции, включая, конечно, «Эхо Москвы», стали наконец-то полностью похожи друг на друга, и программы всех радиостанций будут абсолютно одинаковые, то есть независимо от того, какую кнопку вы переключаете, вы все время слышите одно и то же, одни и те же информационные выпуски, одни и те же голоса и одна и та же музыка.
1: То есть вы имеете в виду именно одна и та же музыка, да, или жанр?
0: Нет, абсолютная, полная идентификация всего того, что будет передаваться в эфир.
1: А, то есть просто на разных волнах
0: как
1: будет...
0: Как помните, во время выборов было по всем каналам, куда не переключишься, там до окончания выборов осталось там 4
1: то
0: часа.
1: В принципе, это действительно идеальная ведь форма.
0: Это идеальная форма, потому что отпадает та самая пресловутая проблема выбора, отпадают какие-то вот... Не будет таких вопросов, где еще можно там встретить такую там программу там, или такие, такого да. там, как вы. Везде. На всех радиостанциях.
1: Вообще, действительно, это интересная, интересная, на самом деле, цель. Я думаю, что она в ближайшее время будет достигнута. А я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, поскольку мы забыли о парности. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи, господа. Вот, меня зовут Саша. Вот, я вообще, так сказать, неизменный постоянный слушатель. Вот. Ну что, меня очень заинтересовал ваш сегодняшний гость. Угу. Вот, Дмитрий Владимирович, да?
1: Да.
2: Вот, доброй ночи.
1: Доброй ночи, Саша.
2: У меня к вам таких...
1: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
2: Здравствуйте, да. У меня к вам, значит, такой вопрос. Значит, первое, мнение мое личное, я не знаю, согласитесь вы или нет, что нет еще ни одной радиостанции, которая была бы похожа на другую, потому что... каждой радиостанции, я считаю, что профессиональный слушатель должен искать свою изюминку. Это первый моментик. И второй вопрос. Вот, предположим, взять музыкальную радиостанцию, любую, то есть мы не будем, конечно, сейчас делать рекламу и называть название. Вот если, предположим, диджей миксует, вот, и в эфире у диджея образуется
1: дырка.
2: Да, образуется дырка между миксами.
0: Так называемая менопауза.
2: Да, вот вообще, как вы считаете, какой идеальный микс? Вот я знаю, что существует два вида миксовки в основном на всех музыкальных радиостанциях. Первый микс это плавный.
0: Фейд.
2: Да, а второй микс это резкий.
0: Кат.
2: Да.
0: Да-да-да.
2: Вот
0: да,
2: какой должен быть идеальный микс?
1: А простите, а по-моему это вот... какие-то еще вот хорошие клички для животных.
2: Да.
0: Но вот. Это тот самый вот кот и мышонок, Фейт и Кат, мультфильм мы же все время смотрим. Здесь вот здесь
2: да,
0: два монитора.
1: Вы знаете, Саша, сейчас просто у нас тут пришел товарищ, хочет что-то сказать. После того, как этот товарищ скажет нам что-то, Дмитрий Владимирович ответит на ваш вопрос.
2: Вот, спасибо большое.
1: До свидания.
0: Спасибо вам,
1: Саша. А сейчас небольшая, с позволения сказать, пауза. Ну вот звонил радиослушатель. Саша. Да, что-то он спрашивал насчет фейдирования. Я, в принципе, думаю, что пришло время, наверное, открыть реальную картину, потому что раз уж мы с вами взялись открывать, расшторивать эту громадную, понимаете ли, парчевую кулису, которая загораживает истину радиовещания, я думаю, что, наверное, нужно рассказать всю правду, как на духу.
0: Обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю Александру. Ну, что я могу сказать по поводу каких-то миксов? Дело в том, что, конечно, вы понимаете, что когда в Соединенных Штатах идет программа новостей, то то, что говорит диктор в студии, и то, что телезрители видят на экране, между этим, несмотря на то, что это прямая трансляция, проходит задержка 3 минуты. Зачем это нужно? Допустим, если вдруг диктор телевидения там, допустит какую-то ошибку, какое-то неправильно произнесет слово, ведь может получиться какое-то неприличное словосочетание. Или, допустим, там ругнется матом каким-то образом, там что-нибудь скажет по-английски.
1: Или, например, тушь у него потечет.
0: Потечет тушь, там, не знаю, произойдет выход газов наружу. То у тех, кто стоит у экранов монитора в студии, есть возможность вот 3 минуты, так называемые 3 минуты задержки, чтобы вырезать этот момент, остановить трансляцию.
1: Ну, то есть сделать... Практически идет как бы запись, но с небольшим отставанием на монтаж.
0: Да, так называемые вот 3 минуты задержки. То есть 3 минуты, чтобы успеть что-то сделать. Так и у нас, но только в несколько другом объеме. У нас разница составляет 2,5 недели. То есть у нас есть достаточно большой срок, чтобы выбрать из всех радиостанций наиболее интересный микс, наиболее удачную подборку музыкальную, наиболее приятные голоса ведущих. Все это соединить вместе, склеить и вот в таком виде преподнести на...
1: Под лейблом определенной радиостанции.
0: Под лейблом определенной радиостанции преподнести, донести до ушей радиослушателей. Вот, поэтому какие миксы мне нравятся? Ну, что я могу сказать? Качественные, вот только это. Качественные миксы сделаны, я бы сказал, нашими инженерами, которые слушают всю ту глиматию, которую делают диджеи на всех радиостанциях, и могут спокойно уже
1: выбирать,
0: да,
1: творить. Скажите, Дмитрий Владимирович, а кто как бы ставит свою подпись под конечным результатом? Непосредственно вы или ваш как бы руководитель, который, кстати, вот не приехал, хотя...
0: Ну, он...
1: Ну, это понятно, человек занятой
0: все-таки. Занятой и по субботам всегда находится
1: на дачном участке.
0: На даче, да.
1: Ну вот, а как бы вы вынуждены, видимо, отслушивать всю вот эту вот работу ваших вот инженеров?
0: Ну, как вы понимаете, ведь все же отслушать, конечно, невозможно просто чисто физически, но, разумеется, мы стараемся делать какие-то приборы, которые позволяют это отслеживать, ну, просто чисто технически. Вот. Помимо этого, как... Повар, ведь ему для того, шеф-повар, ему для того, чтобы понять, вкусный борщ или нет, ему же не обязательно есть всю кастрюлю, ему достаточно снять просто пробу, то есть попробовать одну ложку. Так и здесь я прихожу, я уже знаю, у нас инженеры, которые достаточно качественно работают, я говорю, там,
1: поставь, дескать, начало,
0: и он ставит, или середину, но он никогда не знает, что я могу просить, конец, середину, начало, там, второй час эфира. Ну вот, но я, конечно, знаю, что пойдет в эфир там через неделю, ну, скажем, на «Эхо Москвы», например.
1: А скажите, вот тот грандиозный скандал, который был, когда случайно что-то у вас на вашем вот этом большом пульте попуталось, и, так сказать, программы, которые должны были идти в эфире одной радиостанции, совершенно неожиданно пошли в другой. То есть вот там, например, вещает радиостанция «Стол», а позывные идут радиостанции «Лампа», к примеру. Вот вроде бы тот человек, у него был была как раз свадьба в тот день или там дня два до этого. Вот это о грехе, а
3: она как бы уже сейчас исключена, или все-таки может повториться такая вот неполадка? То есть люди, например, вся Москва перестроила, и Московская область, Санкт-Петербург перестроили свои приемники, пытаясь разобраться, что где.
0: Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, и поэтому что я могу сказать? Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то ошибок. Конечно, что-то может произойти, но мы, в общем-то, сделаем все возможное, чтобы это было исключено. Хотя бы иной раз я смотрю телевизионные какие-то программы, бывает так, что чисто вот в музыкальных программах клип, видео, картинка идет одна, музыкальный ряд абсолютно совершенно другой. Вы вот обратите внимание, когда вы будете смотреть клипы каких-то особенно отечественных исполнителей, что то, что происходит на экране, абсолютно не совпадение с тем, о чем поется или как поется, там, по ритму. Ну,
3: кстати, если в этот момент переключить на другую какую-то программу, и там будет, скажем, выпуск новостей, то обязательно, например, если диктор мужчина, то почему-то будет голос женский, тоже непонятный, и тоже не совпадающий с движениями губ вот самого диктора.
0: Да, вы знаете, такое тоже бывает, но, как правило, это означает, что просто звук выключен, а где-то за спиной теща стоит или что-нибудь вроде этого, и вот это она говорит. Просто вам нужно в этот момент сразу оглянуться по сторонам, посмотреть рядом.
3: Я, кстати, думаю, наши радиослушатели тоже этот совет
0: вот примут. Моя теща уже прислала мне на пейджер.
3: То есть там борщ готов?
0: Да.
3: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки наших замечательных радиослушателей. Ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло по телефону 203-1922. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот приехала с дачи. Грибы чищу и вас слушаю.
0: А вы где собирали грибы, простите?
4: Ой, в хорошем месте, в сторону Верии туда.
0: А, я под Талдоме.
4: Там средневолновая вечная. И белые, и сыроежки. И черные грузди.
3: А простите, вот это не ваш вот джип там застрял в луже?
4: Нет, просто... наш джип не застрял, а у меня вот вопрос такой. Да, вот да. Ультразвуком вы говорите, там часть печени можно, часть еще чего, а часть языка нельзя.
3: Ага. Спасибо за вопрос. Спасибо.
0: Вопрос надо сказать, очень интересный. Хороший.
4: Вот я бы хотела услышать ответ.
3: А вы знаете, вот вы, кстати, очень близки к истине, потому что ведь есть как бы профессиональные заболевания диджеев. А знаете,
4: то есть трудно остановиться.
3: Нет, поскольку часто идет соприкосновение языковой лопасти с зубными лопастями, то языковая лопасть становится накачанной, рано или поздно вываливается изо рта. То есть, если, например, видите на улице человека, у которого, как у овчарки, язык вывалился до КДК, то будьте на 100% уверены, что это диджей какой-нибудь.
4: И направлять к вам на ультразвук.
3: Ну, это как бы как его направлять, если этим занимаются.
0: Хотел сказать, не к Александру на «Эхо Москвы», а к нам в Федеральную службу телевидения и радиовещания, потому что «Эхо Москвы» просто у них нет лицензии на проведение подобных медицинских обследований. Все
3: понятно.
4: Бесподобная передача.
3: Спасибо.
4: Я бы уснула, а вот вы мне помогаете чистить.
0: Я хочу заметить, да, что наша программа в первую очередь, конечно, призвана помочь тем, кто занимается зачисткой грибных изделий.
4: Да.
3: Спасибо. Спасибо вам за звонок. А, кстати, вы знаете, Дмитрий Владимирович, вот что касается медицинской деятельности радиостанций, у нас длительное время функционировал центр по удалению аппендицита. И даже были вот выдвижные столики, стояли по Новому Арбату, где любой желающий мог, так сказать, сделать себе такую прям экстренную и быструю, так сказать, экспресс-операцию по удалению.
0: Вы помните те маленькие устройства симпатичные, которые привинчивались на краешек стола, я хотел сказать.
3: А так они сейчас у нас тут есть.
0: Вы зря посмотрели. Нет, но...
3: А, то есть вы имеете другое?
0: Что-то? Я имею в виду не это, да. Имею я другое. Я имею в виду то, что привинчивалось на краешек стола, и туда можно было вставить карандаш.
3: А, помните, заточь.
0: Несколько движений рукояткой, и осуществлялся заточ карандаша. И таким же образом можно было удалить аппендицит. Достаточно было вот в это устройство просунуть непосредственно вот эту кишку слепую, так называемую, прокрутить несколько раз ручку.
3: Фактически. Да. А вот эти машинки были установлены сейчас почему-то. Вот служба санэпидемстанции запретила их использование. И все они, кстати, были вот...
0: Это летом, зимой опять разрешат. Да? Это сейчас же летом жарко.
3: А на лето их, насколько я знаю, кстати, будет полезное сведение для нашей радиослушницы. Да. Их сейчас отдали вот в центр по сбору грибов, потому что они также занимают... уникально очищают грибы.
0: Я специально вот, извините, не знаю ваше имя, вы не представились, хочу сказать,
3: меня
0: что...
3: Меня Саша зовут.
0: Да, и для нашей радиослушницы, что центр по сбору грибов в этом сезоне находится под Талдомом. Сегодня мы туда ездили и проводили там инспекцию, там же идет полное средневолновое вещание практически на... всю Россию. И,
3: ну, даже тут нужно, видимо, сказать так, что ведь в каком лесу можно и нужно слушать там радиостанции в FM-диапазоне. Поэтому специально, вот как для автолюбителей есть программы, там, пробки, там, да, на дорогах.
0: Да,
3: вот,
0: да,
3: а там грибы на опушках. То есть специальные передвижные радиостанции для грибников, которые тоже, как бы, инспекция есть. То есть сейчас же ведь уже только лохи последние орут. Ваня, ау! То есть просто там передают...
0: Сейчас, конечно,
3: то есть просто нужно, каждая группа грибников проходит регистрацию в определенном пункте, и периодически им идут позывные.
0: Связь обеспечивает одна из известных достаточно...
3: радиостанций.
0: Я имею в виду связь между непосредственно грибниками, не между центром и грибниками, а между грибниками обеспечивает достаточно известная пейджинговая компания. А что касается вот непосредственно...
3: вещания музыкального, чтобы не скучать.
0: Вещания музыкального и информационного, где непосредственно хранятся лесные запасы.
3: Вы знаете, это давайте назовем радиостанции. Радиостанции беременных женщин. Что нам скрывать, в конце концов?
0: Да. В общем-то, да, в основном, конечно, студии и передатчики РБД расположены именно там, под Талдомом. Вот.
3: Кстати, это, как вы относитесь, Дмитрий Владимирович, к сезонным радиостанциям и к сезонным рабочим, кстати?
0: Ну, радиостанции бывают не только сезонные. Я хочу сказать, что... Например, за рубежом распространены такие радиостанции, как незаконно вещающие с кораблей. На корабле установлен передатчик, он заплывает в воды, там, ну, какие-то там, не знаю, какие черноморские, например, вещают оттуда там месяцы. Когда как только его засекают, он тут же уплывает опять в какие-то там другие воды.
3: А скажите, вот как бы, поскольку, видимо, если вещание с этих кораблей, так сказать, ведется на территории
0: незаконно,
3: России, причем, и незаконно, значит, все равно это как бы ваше ведомство должно этим заниматься.
0: А мы глушим, у нас же глушилки стоят, так что то есть нет никаких проблем. Как только такой корабль подплывает,
3: сразу идет глушь. А скажите, а, собственно, вот как бы не могли бы вы немножко нам рассказать о содержании вот этих вот передач, потому что в момент включения глуши, естественно, никто ничего не понимает. Там вот только пройдут позывные, там типа вещают, там крейсер «Аврора», например, эти, вот, помните, известную скандальную историю.
0: Но это в самой глуши, как правило, в самой-самой глуши.
3: Да, ну то есть, идея их передач какова? То есть это пропагандистка или все-таки там музыка, или они там как бы передают в прямом эфире разговор матросов своей команды тайком?
0: Вы знаете, вот как канадские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеся, вот так и вещание этих пароходов, с позволения сказать, человеков. То есть говорят, что хотят. Практически никак это не... Нет никакой цензуры. Матросы совершенно не причесаны, не бриты. Ну, в общем, слушать это практически невозможно. Поэтому мы всегда стараемся сразу просто в глушах. В глушах.
3: А скажите, вот какова сейчас судьба вот тех легендарных глушительных станций, которые в свое время глушили BBC и прочие вот западные радиостанции?
0: Да,
3: то
0: да,
3: есть,
0: да,
3: как бы, где они сейчас?
0: Ну, сейчас? Мы их используем просто в мирных целях. Во-первых, вот именно для грибников, с одной стороны. И, с другой стороны, вот как раз для защиты ушей простых непрофессиональных радиослушателей от вот этих вот пароходов-передатчиков.
3: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы сейчас ведете, так сказать, серьезную достаточно программу, разрабатываете по, так сказать, введению лимита частных граждан на право прослушивания радиовещания. То есть практически в каждом музыкальном центре, который будет продаваться в оптовой, в розничной торговле, то есть для широкого потребителя, будет установлен специальный дешифратор, позволяющий вам с единого пульта включать его в нужное время или выключать, то есть независимо от желания вот владельца этого радиоприемника, цель вообще.
0: Абсолютно, абсолютно неверное у вас представление об этом проекте, абсолютно неправильное, и я сразу хочу всех радиослушателей предупредить, конечно же, нет, конечно. Конечно, это будет сделано, но совершенно не такими методами. Дело в том, что в нашей программе записано до 1998 года заменить все абсолютно приемники, находящиеся на территории бывшего СССР, а ныне СНГ и стран ближнего зарубежья, на приемники с специальной... специальным дисководом, в который можно вставлять карточку, которая будет позволять прослушивать радиостанции то количество времени, которое человек может оплатить. Ведь вы же не платите, не так ли, за то, что вы прослушиваете программы какой-либо из радиостанций.
3: А простите, вот ходили слухи, то есть действительно очень много нам приходило писем, даже вот, опять же, вот Вячеслав Пантелеймонович Хобот этим вопросом, то есть практически нас замучил. То есть как же живут радиостанции, если абоненты, которые их слушают, практически не платят? И высказывалось такое мнение, что как бы абонентская плата это заложена в стоимость радиоприемного устройства. Это правда или нет?
0: Ну, не совсем верно. В основном, конечно, радиостанции живут за счет торговли какими-то журналами, как правило, эротического содержания. Вот. И, в частности, я знаю точно, что в Москве вся торговля вот газетами типа «Красная шапочка», «Женские дела» монополизирована именно радиостанциями FM-диапазона. Вот. Что касается... В дальнейшем мы вот хотим как раз чтобы государство получало доход и от радиовещания, каким образом? Именно посредством продажи вот этих карточек. Вы хотите позвонить по телефону, вы покупаете пластиковую карточку, вставляете в
3: то
0: телефон.
3: Вот система будет такая же, да, в принципе.
0: И звоните хоть в Америку, хоть в Жмеринку. Вы едете в метро, вы покупаете пластиковую карточку и едете на электропоезде по подземному чудесному городу. Вы хотите послушать любимую радиостанцию, покупаете карточку и слушаете.
3: Вот, а карточка будет именно этой радиостанции или она будет универсальной?
0: Ну, поскольку к этому времени уже останется только единая радиовещательная система, то есть какую бы кнопку вы ни нажали, везде будет одна и та же радиостанция. Ну, конечно, цвета карточек могут меняться, но это совершенно не принципиально, как есть система пластиковых денег Visa, но она может выдаваться и одним банком, и другим, и третьим, но суть от этого не меняется.
3: А купить эти карточки можно будет в обычных абсолютно
0: портах, везде, в метро. Да, да, да.
3: А
0: да,
3: приблизительно да. Какова будет, я понимаю, что, может быть, рано еще поднимать этот вопрос, но все-таки какова будет стоимость этой карточки?
0: Пока сложно, сложно предсказать, но по чисто предварительным вот таким расчетам, достаточно сырым, если нам в следующем году Министерство печати и информации не выделит достаточных средств, то мы вынуждены будем поставить цену рекламного времени, то есть порядка 100-110 долларов США за 30 секунд прослушивания.
3: А скажите, а как бы вот какие-то малообеспеченные слои населения, смогут ли они пользоваться этим в складчину? Да. Или будет ли правительство будет, как-то...
0: Да, дотации правительства в виде карточек выдачи будет в собесе производиться. Но это будут радиостанции, конечно, чисто информационного вещания, типа «Маяк», «Радио России» и «Юность».
3: Вот я, кстати, и хотел узнать, какова будет судьба вот этого кухонного брехунца? То есть он будет аннулирован или он будет продолжать жить? Вот первая программа радио.
0: Надо сказать, что так называемый кухонный брехунец обыкновенный — это изобретение, в общем-то, начала века. И все мы помним войну. Кухонный брехунец превратился в столбового брехунца. На время войны приобрел черный цвет, защитный. Потом вновь стал обычный, полезный, домашний, в быту. Я думаю, что нет. Конечно, кухонный брехунец останется, потому что многие домохозяйки не могут отказаться от него. Используют в основном в качестве охраны, уходя из дома. Включают на полную громкость, и грабители думают, что дома кто-то есть, потому что все время идет какой-то бубнёж, вот это вот ужасно.
3: А, кстати, как вам нравится вот новая программа вот по этому радио, которая называется «Ваш домашний охранник», где просто транслируется лай огромной собаки периодически, чтобы злоумышленники думали, что в квартире собака. Это хорошая
0: сейчас
3: идея.
0: Много появилось различных радиостанций, радио «Домашний очаг», где вы можете включить на полную громкость, и вы услышите потрескивание поленьев, и вплоть до завывания студенного осеннего ветра за окошком, и приятные
3: сверчок там,
0: да. Ну, то есть какие-то чисто домашние звуки, или, например,
3: жареная картошка,
0: тихий матерок свекра на кухне.
3: Вообще хорошая тоже идея. А эта станция тоже, как бы, вы ее курируете, да? Или...
0: Это находится, в принципе, в ведении Министерства культуры.
3: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот если мы уже представим себе, что введены пластиковые вот эти карточки, и как бы радиовещание стало единым и целиком, как бы...
0: Единое радиовещательное пространство, да?
3: Да, да, то есть целиком под отчетный отделу Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Будет ли... Вернее, какова вероятность появления вот в том, в этом случае, каких-то независимых радиостанций? Не подпольных, а независимых. То есть ведь может появиться какой-то человек, который скажет, а я хочу лицензию и хочу делать по-своему. Вроде бы сказать ему, давай вот в общую нашу, так сказать, лезь, лукошко некрасиво, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, как бы... Вот,
0: ну,
3: как,
0: вы
3: как
0: знаете,
3: это
0: у нас же создана масса искусственных препонов для людей, которые хотят открыть радиостанцию. То есть от времени идеи, из рождения идеи создания радиостанции до получения лицензии проходит 4 года. Путь тернистый, сложен, и не всякому дано пройти его до конца. На пути желающего открыть радиостанцию подстерегают масса различных неприятностей.
3: А вот, извините, что я вас перебил, это действительно интересная тема, наверняка многие наши радиослушатели себе уже задали этот вопрос. Вот я хочу открыть радиостанцию.
0: Да.
3: Что я для этого должен иметь? Куда мне нужно пойти? Вот в первую очередь, если я сегодня решил, и в понедельник, что я должен делать с утра? Вот не могли бы вы поподробнее это рассказать?
0: Вам нужно написать так называемую творческую заявку или концепцию вещания радиостанции. Желательно страниц 9-10 и крупным шрифтом, потому что у руководителя нашего отдела потерялись очки, и в ближайшие 2 месяца он не различает мелкий текст. Вот. А после чего, разумеется, она должна быть оформлена красиво. Это не должно быть просто напечатанное изделие на машинке печатное.
3: Но тут главное, видимо, пояснить нашим радиослушателям, что красиво — это вовсе не значит, что нужно дать вот этот лист для того, чтобы дети там ваши нарисовали всяких кукол или игрушек. То есть красиво просто в линеечку с рамочкой.
0: Да, да, да, да, да. И обязательно нужно следить за наклоном букв. Он не должен превысить 13,5 градусов от уровня горизонта. Но это, как бы, я говорю то, что знают все, кто с этим рано или поздно сталкивался. Это, наверное, не так интересно нашим радиослушателям. Вот. Следующий этап — это рассмотрение комиссии вашей концепции. И в том случае, если она заинтересует, то вам необходимо подать документы в Министерство печати и информации для получения свидетельства о регистрации вашей организации как средство массовой информации.
3: А является ли вот эта организация юридическим лицом? Или как бы она...
0: Министерство печати и информации, безусловно, юридическое лицо.
3: А вот
0: потому что
3: ваша...
0: в прошлом году это был частный человек, вот, ну, то есть физическое лицо. Но спустя какое-то время, в общем-то, правительство пришло к выводу, что это не очень удобно, потому что ему приходилось выполнять столько обязанностей, он просто не справлялся, и поэтому сделали в министерстве. Юридический статус придали.
3: Так, дальше. Вот как бы этот путь пройден. Что нужно делать дальше?
0: Допустим, вы получили свидетельство о регистрации вас как средство массовой информации, и фактически вы уже есть радиостанция. Единственное, небольшой минус и проблема в том, что пока что вы еще не вещаете, вас никто не знает. Когда вы приходите и говорите: здравствуйте, вот я там руководитель радиостанции, там, условно говоря, там какая, стол, да?
1: Да.
0: Стол. То, как правило, просто сразу отправляют.
1: То есть за углу выводят.
0: Да.
3: Беру. А скажите, а вот уже, да, когда вот приходишь и говоришь, я руководитель радиостанции «Стол», например, да, это уже говорится вот в вашем отделе федеральной службы, то есть...
0: Не, ну вообще куда-то, ну там, не знаю...
3: А, ну там в троллейбусе,
0: там, например. Да, в троллейбусе, сказать, или да, там девочки там, ну, знакомые.
3: Ага.
0: Вот, конечно, сразу это не воспринимается. Вот, поэтому для того, чтобы вас воспринимали, надо начать вещание как можно быстрее.
3: А вот аппаратура вот эта, как ну, бы...
0: Тут вот существует...
3: И можно ли ее взять в аренду в вашем отделе?
0: Например? Во-первых, дело в том, что нужно получить две лицензии. Одна — это лицензия на вещание, вторая — лицензия. Это так называемая лицензия на вид деятельности по связи, то есть лицензию, которую выдает Министерство связи, которое непосредственно разрешает вещание, а не вещание техническое, а мы выдаем лицензию, разрешающую вещание как таковое.
3: То есть имеется в виду здесь художественная его ценность.
0: Художественная ценность определяемая, а техническая — это Министерство связи. И вот это вот две лицензии, которые необходимо получить, и путь достаточно сложен и тернист.
3: А, скажите, скажем, ну, Министерство связи, понятно, пришел тот человек, говорит, я хочу вещать, у них, скажем, есть там свободный проводок, они говорят, да вещай, дают ему это разрешение, а человек приходит к вам, приносит вот там типа концепцию будущей радиостанции, и вы, например, как бы в единоличном порядке эту концепцию разрушаете.
0: Нет, нет, нет, никоим образом. Во-первых, создана специальная комиссия по вещанию, в которую входит 27 человек, и там и из Госдумы, и из Совета Федерации, и из правительства. Ну, то есть самые-самые разные люди, представители интеллигенции, они читают концепцию и дальше решают, как бы, имеет ли она право на существование или нет. Если да, то вас приглашают на собеседование, вы должны ответить на какие-то вопросы и объяснить, почему здесь написано, там, допустим, нога, а не рука, или наоборот, там, ноздря, а не ухо. Вот, вот, вот конкретно на этой странице.
3: Хорошо, предположим, вот жаждущий открыть радиостанцию, он, значит, прошел все эти вот, так сказать, ну, назовем их бюрократические, не для того, чтобы обидеть кого-то, ну, просто как бы бюрократические препоны все прошел. У него на руках все бумаги. Он находит какую-то сумму денег там у спонсоров там, или там...
0: Ну, может, даже одолжить у кого-нибудь.
3: Одолжить, да, в принципе. И закупает аппаратуру, закупает, скажем, студию, но для этого нужен уже какой-то коллектив. А если человек, как говорится, от сахи, вот он, ему нравится...
0: Мы обеспечиваем, как правило, то есть коллектив, вы... потому что есть же школа выпускающая, диджей.
3: То есть он уже должен обратиться к вам.
0: Да, да, да.
3: А скажите, а здесь он может какие-то предъявить вам, ну, не то что требования, а пожелания к будущему коллективу, например, сказать, я хочу, чтобы у меня были там рыжие дамы с объемом бюста таким-то и с таким-то голосом.
0: Тут сразу видите, вот сразу видно, что вы никогда с этим не сталкивались. Вот мы же уже объяснили, что у нас как дамы, так и джентльмены полностью эпилированы, поэтому говорить о том, что она рыжая или там блондинка, это же ведь не, совершенно не принципиально, когда на ней нет ни одного волоса. Вот. А что касается бюста, то тут какие-то, конечно, пожелания. Мы идем навстречу, вот, смотрим. У нас есть фотография.
3: Вот претендент,
0: да, да, да, да. Есть возможность какие-то небольшие деньги снять, номер просто гостиницы.
3: Ага. Ну что же, я предлагаю отвлечься на небольшую музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы продолжим общение с заместителем консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советника юстиции Дмитрия Владимировича Крылова.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И я думаю, Дмитрий Владимирович, что пришло время, я бы даже сказал, подкралось время, опять же, ответить на вопросы наших радиослушателей, которые звонят нам по телефону 203-19-22. И телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, мужчина.
7: Нет, я девушка.
1: О.
7: Я только что помогала бабушке перебирать грибы. И вот у нас такой с бабушкой вопрос. Где можно встать в очередь, чтобы поменять приемник?
0: Приемник на... Вы имеете в виду вот поменять приемник, чтобы получить приемник с возможностью подключения пластиковой карты?
7: Да.
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, простите, Дмитрий Владимирович, вот, вот эти галлюциногенные средства, вот они захватили Москву поголовно. Как вообще, на что только смотрит департамент по борьбе с наркотиками?
0: Вы знаете, что меня удивляет, что в основном вот этими галлюциногенными средствами, коими и являются грибы, в основном пользуются люди пожилого возраста и, наоборот, совсем юного.
1: У которых организм еще не окреп.
0: Да, или, наоборот, уже ослаб.
1: Ну, собственно, это одно и то же. Ну, человек же он такой, и туда такой же. Ну, это я тут показал просто Дмитрию Владимировичу карты наши и графики.
0: И тем более, конечно, вызывает вопрос, почему люди звонят на радиостанцию, вроде бы солидную, и спрашивают про какие-то приемники, пластиковые карты. Ведь более чем удивительно...
1: Да, ну извини, что вас перебил.
0: Более чем удивительно, что задаются странные вопросы, касающиеся того, как встать в очередь для покупки обычного радиоприемника. Ну, ведь, мне кажется, они продаются просто на каждом углу, в любой коммерческой палатке, в любом магазине электроники можно купить приемник и послушать радио. Я не очень понимаю смысл этого вопроса.
1: Может быть, речь идет о переделке конструкции. То есть, может быть, действительно имеет смысл при каждой радиостанции открыть пунктик по переделке вот старой конструкции на конструкцию, вот принимающую эту пластиковую карту, чтобы люди не бегали по всей Москве, сломя голову.
0: Говорит, Саша?
1: Вы имеете в виду?
0: Вот видите?
1: А, да.
0: А все грибы.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Вот сегодня у вас такой гость солидный, как раз к радио относится. Я бы хотел узнать, вот в УКВ диапазоне существует такая станция...
0: Нет, нет, не называйте ее.
8: Нет, я не скажу, потому что я даже не знаю.
0: На К начинается...
8: Станция «Призрак», она на К кончается, по-моему.
0: Так.
8: Ну так, я ее обозвал. Вот, в общем, она еле слышна, вещает, видимо, с глубины Марианской впадины какой-нибудь, с подводной лодки, наверное, вот. И крутит, значит, классическую музыку, ну, почти круглосуточно.
0: Так.
8: Вот меня очень интересует, может быть, вы в курсе, что это за станция?
0: А вы имеете в виду FM или УКВ-диапазон?
8: FM, по...
1: По-моему, это станция на УКВ. У меня какие-то смутные сомнения меня терзают, но мне кажется, это все-таки УКВ-диапазон. А
8: нет,
1: не
8: это станция из пяти букв.
1: А вот она вещает эту станцию в диапазоне. Да, вот она вещает в УКВ, а не в FM.
8: Нет, а та станция вообще вещает круглосуточную музыку и никаких слов не произносит.
1: А, то есть вы имеете в виду вторую, а не ту, которая на О?
8: Вторую, да-да-да. Абсолютно молчит.
1: То есть вы хотите узнать у нашего гостя...
8: Ну, может быть, он в курсе.
1: Ага. Спасибо. Спасибо, есть... спасибо вам за звонок.
8: Пожалуйста.
1: Скажите, Дмитрий Владимирович, вот, пожалуйста, вам как бы прямая... Прямая вот, ну, как бы наводка на что-то,
0: меня
1: что, возможно, избегло, убежало.
0: Меня вот смущает то, что, конечно, задается вопрос про радиостанцию, которая одновременно вещает и одновременно молчит. Я вот не очень понимаю, как это может физически происходить. Может быть, просто вот данный радиослушатель, который не позвонил нам, но не представился, к сожалению. Может быть, он тоже вот из компании тех людей, которые употребляют грибы. Потому что, ну как может одновременно вещать радиостанция, одновременно, вот как он сказал, она все время молчит.
1: А так нет, вполне возможно, что просто он забыл вытащить компакт-диск из проигрывателя. Это не радиостанция?
0: Ну, может быть, он просто забыл вытащить беруши ватные.
1: Тоже вполне возможно, на ночь, которые сейчас все одевают. Вы знаете, кстати, все-таки вопрос о классической музыке. Вопрос достаточно серьезный. Действительно, есть радиостанция, не будем называть ее имени, которая целиком специализируется на классической музыке, так же, как есть радиостанция, целиком специализирующая на джаз-роке. И я заметил, что сейчас, опять же, так сказать, с подачи вашего отдела консультационного Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, многие FM-овские радиостанции стали активно включать в свои музыкальные подборки классические произведения. Естественно, в меньшем масштабе, чем вот те, та радиостанция, но все-таки стали. Что это? Желание, как бы, ведь получится, если эту радиостанцию подогнать под общий стандарт, значит, нужно будет убирать целиком другие произведения, либо вообще не вставлять классику, либо делать какой-то отдельный классический канал, канал классической музыки. То есть, или, то есть, как вы вообще собираетесь решать эту проблему? Проблему вечного противостояния классики и
0: современности. Ну,
1: да.
0: Проблема действительно существует, и она существует уже давно, потому что, как мы ни старались закрыть радиостанции, вещающие классическую музыку, нам, к сожалению, до сих пор это не удалось сделать в полной мере. Это каждый раз этот процесс напоминает мне процесс изгнания тараканов из вашего жилища. Ведь сколько не вызывай санэпидемстанции, сколько не дезинфицируй помещения, так или иначе они рано или поздно, но проявится. То же самое касается науки, культуры, образования и классической музыки. Как бы мы ни пытались избавить наших радиослушателей от прослушивания подобных произведений, пока нам, к сожалению, этого сделать не удалось.
1: А скажите, вот сама цель, вот, ради которой вы собираетесь избавить, она как бы гуманная. Я имею в виду, что это делается с целью сэкономить нервы.
0: Нет, нет, нет, конечно.
1: То есть музыка, нет, нет, классическая нет. Музыка весьма
0: может... Это делается только исключительно с целью наживы. Персональной наживы нашего отдела. Федеральной службы телевидения и радиовещания нашего отдела, да. Ведь мы выпускаем компакт-диски с классикой, и если люди будут слушать классику по радио, то они не будут покупать наши компакт-диски.
1: Скажите, пожалуйста, какое значение вы и ваш отдел придает физической подготовке диджеев, ведущих информационных выпусков, генеральных директоров? Вот недавно, например, мы курировали проведение учений пожарной охраны и заставляли всех самых даже толстых начальников пограничной службы лазить по лестнице с ведром и тушить крышу, специально подожженную для этого, чтобы проверить их проворность. Вы знаете, проворность была весьма высока. Вот, какие-то физические есть данные, необходимые контингенту работающему у нас на радиостанции?
0: Да, конечно. И в первую очередь вот тот вопрос, который затронул наш радиослушательница по поводу мощи языка. Существует целый ряд специальных упражнений по наращиванию мышечной массы языка. И как раз если таковая масса недостаточна, мы применяем, используем вот эти упражнения. Это вот, да,
1: схват языка и вытек.
0: Схват.
1: Ну, в смысле, вот такая берется язык, это упражнение.
0: Вытек, когда он вытекает на бок, вы имеете в виду?
1: Нет, вытек, то, что вытек раз... не вытек, а вытяг.
0: А, вытяг.
1: Как крейсер варяг.
0: Да. То есть, ведь многие, кто видели, может быть, в каких-то программах телевизионных, как работают диджеи, те знают, что руки диджея все время заняты. Он делает микс, он нажимает клавиши компьютера и ставит компакт-диск.
1: А вот что он вытворяет ногами? Ведь была специальная программа, которая называлась...
0: Ноги у него или в тазике, или вот в этих болотных сапогах, поэтому... только нажатие на педали и больше ничего. И в лучшем случае подстукивание себе вот барабанной этой установкой, да, которая стоит, ставится обычно внизу.
1: Для чувства ритма.
0: А вот для того, чтобы поправить микрофон, как раз для этого используется... Вот вы слышали, да, как-то?
1: Да, вот это уже, кстати.
0: Используется язык. То есть вы вытягиваете язык, обхватываете стойку микрофона, пододвигаете поближе.
1: Да, или отодвигаете.
0: Или наоборот, да, отодвигаете.
1: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с заместителем руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советником юстиции Дмитрием Владимировичем Крыло.
9: Очень часто.

0: Собственно, вот насчет, так скажем, физических данных, необходимых для работы на радиостанции, как бы все понятно. А скажите, пожалуйста, организовываются ли при вашем отделе какие-то, ну, может быть, курсы по повышению квалификации, как они выглядят? То есть, или практически происходит постоянное течение кадров, то есть они постоянно меняются, то есть вы не производите переподготовку кадров, а просто берете новых, а тех как бы увольняете. Сплошной. Как это выглядит?
1: Ну, вот что, я не знаю, как везде, но что касается непосредственно нашего отдела, то у нас скорость кадров стандартная 24 кадра в секунду, вот. И поэтому практически я не знаком ни с кем из сотрудников отдела.
0: Угу.
1: Очень просто быстро это проходит.
0: Вот, кстати, о учебных пособиях. Угу. Я видел у вас в вашем, так сказать, отделе, в офисе вашей службы, видел вот такой зал с диапроектором, где вы показываете диафильмы, на которых вот нарисована правильная осанка диджея, там всякие...
1: Слайды.
0: Да, вот эти слайды. Вот скажите, для кого это сделано, как часто проводятся эти курсы, и могут ли, скажем, заплатив деньги, но обычные, может быть, радиослушатели, обычные люди просто ради интереса прийти и послушать курс, посмотреть.
1: На самом деле, вот как раз сейчас ваши слова, иллюстрация к поговорке «слышал звон, да, но не знаю, где он, не в обиду будет вам сказано». Дело в том, что вот те слайды, которые показывают в этом темном зале, это вовсе, они показываются вовсе не для тех людей, которые их смотрят, а наоборот, они создаются, чтобы удовлетворить различные фантазии тех, кто любит фотографироваться. То есть все совсем наоборот. И поэтому те радиослушатели, которые захотят принять участие в фотосъемке, могут прийти, заплатить деньги и сфотографироваться, и получить памятный слайд.
0: Угу. Ну что же, обратимся дальше к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрейшей вам ночи.
3: Добрейшей вам вечерок.
2: Это Ирина.
3: Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Ирочка.
2: Не знаю, который раз я слушаю вашу передачу уже, и не могу не удивляться. Сколько же нужно иметь ветра в голове, чтобы нести такую пургу?
3: Почему? Я думал, вы сейчас скажете, сколько интересных профессий существует, понимаете ли?
2: Не могу притом не выразить восхищение, с каким изяществом вы это делаете. Должна отметить, что та ирония по поводу средств массовой информации, вы имеете на нее моральное право, потому что на фоне всей этой безграмотной гласности, когда каждый самоуверенный тип, а они, как обычно бывают, не самыми умными людьми, вещают, кому что вздумается и как вздумается. Вот, ваша правильная колоритная речь просто как бальзам на душу и позволяет выслушивать все ваши тут небылицы.
1: Ну, хозяева эфира этим все сказано.
2: А вы не могли бы немножечко раскрыть секреты вашего мастерства? Вы тезисы составляете на каждую передачу? Или вам достаточно выбрать тему, начать беседу, а там уже куда вынесет?
3: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос,
1: куда
3: Ирина.
1: Кривая выведет.
0: Ну, в принципе, я думаю, что нужно сказать правду. Я, кстати, неоднократно вот на такие вопросы давал вполне честный ответ, что у нашей программы есть куратор. Опять же, да, славится, в общем-то, отдел федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Именно он представил к нам этого замечательного куратора Гонриетта Тихоновна Шерсть, который составляет нам основные тезисы и также дает как бы какие-то пути их раскрытия. То есть, естественно, что плюс даже накладывается монтаж, ведь та передача, которую вы сейчас слушаете, вплоть до звонков, все это монтируется практически неделю. Вот сегодня вы слышите в эфире программу практически месяц назад где-то. Да, начало августа, где-то так приблизительно есть.
1: Полмесяца
0: назад. Вот, все это, конечно, огромная работа большого числа людей.
1: Сотрудников, инженеров, конечно.
0: Да, техников, естественно. Вот, так что Все это всего лишь...
1: Конечно, тщательно выверено, подготовлено, отрепетировано. И сценарий отпечатан на компьютере, так что, в общем-то...
0: И несколько дублей ведь делается.
1: Несколько дублей приглашаются актеры, которые озвучивают, например, Александра Лаэртского.
0: Да, или вот Дмитрия Владимировича Крыло. Mm-hmm. То есть ведь, понимаете, дело в том, что вот настоящего, ну так уж я открою, настоящего Лаэртского или настоящего Дмитрия Владимировича Крыло или, скажем, любого другого ведущего авторской программы нельзя выпустить в эфир, поскольку их голоса не подходят ни по каким критериям к...
1: Да не только голоса, ну, да, даже просто да, как сознание, и, да и нет да, какого-то да. профессионального даже навыка, да?
0: Они могут единственное, что на какой-то диктофон записать свои какие-то мысли, которые затем мы, профессиональные артисты, актеры, да. я бы сказал, гонители.
1: Артисты театров.
0: И кино.
1: Кино.
0: Да. Вот, уже, собственно. Кстати, еще я хочу сказать, что вот, кстати, как вы оцените вот наше замечательное действие? Дело в том, что вы так, я вижу, Дмитрий Владимирович, коситесь очень на вот человека, который стоит на подоконнике и машет руками у нас. Я хочу сказать, что это специальная забота, это субпереводчик, потому что внизу я стоят думал, люди, которые, вот, то есть люди, которые глухонемые, он им передает напрямую, так сказать, смысл нашей нашей беседы.
1: То есть... А вот у людей в руках брезент, да?
0: Нет, это не брезент, это вот тот самый ватман, на котором они пишут вопрос нам. Вот, то есть, в частности, вот я вижу там вопрос написан. В общем, смысл в том, что не хотели ли вы...
1: Я тут хочу сказать, я слышу, что Саша смотрит при этом в театральный бинокль.
0: Естественно. Кстати, у нас их тут связочка висит. Вот вы можете себе один на память
1: как
0: отрезать.
1: Рыбки из оникса.
0: Кто?
1: Рыбки из оникса.
0: Рыбки?
1: Из оникса.
0: Оникса?
1: Да, это камень такой.
0: А почему рыбки из камня? Ну, давайте послушаем, что думает на эту тему радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: И снова грибы.
4: Я Лита. Ага. Я вот хочу вашего гостя спросить. Он из старого правительства или уже из нового?
0: А, спасибо.
4: Вот если он из нового, то со скольки лет у вас на работу принимают? Я бы хотела на вашу работу приняться.
0: Ага. Спасибо за вопрос. Но другими словами, это так, есть ли у вас водительские права? Ребенок хотел узнать.
1: Ну, я хочу сказать, что, конечно, никаких прав у меня нет, потому что у меня будет персональный автомобиль и водитель с мигалкой. У водителя мигалка, ну, и он сидит в машине.
0: То есть, в смысле, вы хотите сказать, что он
1: непосредственно
0: в руке? Вот
1: да, да, да, и он мигает.
0: А простите, я немножко вас, опять же, перебиваю, мне очень неудобно, но хотелось бы чисто, так сказать, у вас узнать ваше мнение на вопрос, немножко не касающийся темы нашей беседы. Как вы относитесь к этому нововведению, что вот мигалками сейчас снабжают, так сказать, элитарных пешеходов? Как это вы считаете, это хорошо или плохо? Вот люди сейчас ходят, у них вот эти шапочки, они мигают, и все должны им уступать дорогу.
1: Ну, с одной стороны, конечно, их можно понять, они спешат, и они хотят, чтобы им уступили дорогу. Но с другой стороны, кому приятно уходить куда-то на обочину или
0: прям в грязь.
1: С тротуара спрыгивать на мостовую и попадать там под троллейбус или автобус, в то время как этот новый, с позволения сказать, русский, с мигалкой, да, шествует гордо по Калининскому проспекту, например.
0: Рассекает,
1: да. Лично мне это не очень приятно. А что касается вопроса нашей молодой радиослушательницы, мы, конечно же, из нового правительства, а ее будем рады увидеть в наших рядах, когда она немножко подрастет.
0: Нет, ну сейчас тоже можно в качестве вот пособий, я знаю, что вы...
1: Ну, если денег заплатят только.
0: Ага. Ну, то есть, в принципе, это не должно как бы никого обидеть. Просто,
1: просто бабулек подкинуть.
0: Ну, понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, сударь.
1: Ура, это не Лидочка.
5: Вы тут вот говорили о галлюциногенах, да?
1: Это наши радиослушатели говорили.
0: Да.

0: завтра, вернее, уже сегодня выходной, и поэтому, к сожалению,
1: все на даче
0: группа быстрого реагирования
1: на даче трудится. Ну, на усадьбе, в приусадебном участке вся группа там. Вот я знаю, например, вот у нас там теща, вот он туалет обещал построить, она с него не слезет, пока он ее не построит, и куда ему сейчас выезжать?
0: Да, но в понедельник мы произведем... мы произведем обязательно проверку по данному факту, и если действительно обнаружится торговля наркотическими средствами или вот средствами, чтобы не быть уж совсем такими образцами для подражания в плане русского языка, то мы, конечно же, постараемся как можно быстрее закрыть эту вредную радиостанцию.
1: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что существует такое понятие «сын полка» или «дочь полка». Ну, вот сейчас еще есть термин, так сказать, «сын радиостанции» или «дочь радиостанции». А, короче, правда ли, что ребенок, родившийся, так сказать, прямо в недрах радиостанции от диджейки и диджея этой же радиостанции, считается полной собственностью не своих родителей, а вот этой радиостанции?
0: Нет, ну, не совсем. Не совсем верно. То есть, да. Ребенок, зачатый в стенах радиостанции, то есть на ее территории, является собственностью радиостанции.
1: То есть, если, например, какая-то парочка зайдет погулять случайно на территорию радиостанции, не имеющей отношения к радиостанции, на лавочке, значит, зачнут, то этот ребенок...
0: Да, и он обязательно должен быть передан в музей радиостанции. Потому что в том случае, если будет ребенок рожден на территории радиостанции, то, конечно, роженица будет помещена в штрафной изолятор, потому что ведь беременным не положено находиться на радиостанции, подчеркиваю это.
1: На волнах РБЖ. Ну что, я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Я, к сожалению, крайне редко вас слышу, поэтому, может быть, вопрос мы вам уже задавали. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Сергеем Курюхиным? Может быть, вы его родственники? Вы воспринимаетесь просто как его молочные сыновья или хотя бы племянники? Вот какая-то семейственность. Вот вам не кажется?
1: Спасибо вам за вопрос. Лично я не был, к сожалению, знаком с Сергеем Курюхиным, хотя, в общем-то, некоторые его серьезные научные разработки, я с ними знаком, я их читал, и кое-что вот в наших лабораториях, например, в институте точки, эти как бы его какие-то научные труды, которые, к сожалению, остались сейчас еще на уровне теории, даже находили свои практические применения.
0: Теория, что Ленин — это гриб, да? Вы это...
1: Да, мы долго это тоже разрабатывали, но есть и еще ряд у него, в общем-то, интересных весьма теорий. Вот. И дело в том, что ведь ученый мир, он не обязательно должен быть непосредственно знаком друг с другом. Достаточно прочитать труды какие-то, чтобы уже...
0: Все соратники.
1: Да, чтобы уже понять, что человек мыслил, и оценить, в общем-то, масштабы. Эти масштабы. А вы, Дмитрий Владимирович, как...
0: Ну, не хотелось бы, как бы отпускать какие-то дурацкие шутки или какую-то иронию. Но я могу сказать, что я всегда восхищался трудами и научными работами Курюхина.
1: Кстати, почему-то многие вот считают, что все это у него делалось на каком-то не совсем серьезном, полушутливом уровне, хотя, в общем-то, как ни странно, действительно масса вот его теорий, они нашли свои практические подтверждения.
0: Да, и практическое применение.
1: Да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
3: Добрый день. Я вот просто не мог даже сегодня не позвонить. Дело в том, что я тезка вашего гостя. Меня зовут Дмитрий Владимирович Невнимательный. И вот, в принципе, я очень давно уже хотел стать кем-нибудь, выбрать себе профессию, связанную с радио, там, например, диджеем стать. Но вот все засыпал письмами радиостанции, но меня как-то не принимали, а тем более теперь я услышал, что такой серьезный отбор, и уже

0: как-то расхотелось даже. Угу. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот вы сейчас обронили такую фразу, что вас возит персональный водитель с мигалкой. Угу. Нельзя ли, вот нет ли у вас вакансии на место этого водителя или мигалки?
1: Угу. Спасибо за вопрос. Кстати, да, спасибо. Кстати, действительно,
2: вот разрушенные особенно, да?
1: Вот они. Скажите, вот действительно, ведь как бы ваш персональный водитель, он тоже является как бы работником отдела федеральной службы. И, соответственно, он тоже, видимо, должен как-то уметь... Ну, тем не менее, вот вы, например, все диджея заболели, скажем, болезнью. У всех насморк, вылет, так сказать, слизистый происходит на стекло. И нет никакой возможности работать. В данном случае, я, насколько знаю, вот даже, так сказать, работники гаражной службы, отдела федеральной службы, должны, собственно, заменить вполне полноценно болеющих.
2: Тут у нас как на фронте. Один погиб, другой на его место встал тут же.
1: То есть практически постоянно.
2: Да, циркуляция идет практически все время. Вот, но что касается вот этой вот разрушенной судьбы, человек мечтал быть диджеем. И вот после нашей сегодняшней программы интерес тут же потерян. Ну вот, ну что я могу сказать? Соберите денег, принесите в конвертике. Может быть, поможем.
1: Как говорится, бабки в руки будут звуки. Хорошая пословица. Ну что же, небольшая музыкальная пауза, после которой мы продолжим нашу передачу.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И Дмитрий Владимирович, собственно, существует у разной категории людей, работающих на разных производствах, в разных областях, и свои профессиональные болезни. Так вот мы, например, рассказали о профессиональной болезни виолончелистов, которые физически не могут чистить все зубы, из-за, так сказать, большого маха происходит прокол щечных лопастей. Там, скажем, у флейтистов свои болезни, а у них вообще не помещается никакая... Да, у них вот уточкой губы, и они не могут есть твердую пищу. Это тоже действительно факт.
2: Но тут у людей... не надо путать уточные... То есть губы с мочеприемником.
1: А, вот, да, опять же, сутки с понятием вот, чисто журналистским.
2: Да, как... да, да, да, жареный факт.
1: Да. А, собственно, каковы, на ваш взгляд, наиболее ярко выраженные профессиональные болезни диджеев, ведущих информационных выпусков, и вообще людей, работающих на радио? Вот. Ну, помимо, скажем, постоянно блуждаю от выпученных глаз и неестественной улыбки, блуждающей на лице, какой-то немножко такой блаженноватый. Вот. Ну, это как бы понятно, что это уже мимика, ну, и жесты.
2: Да.
1: Вот. А какие-то именно физические болезни?
2: Вопрос, в общем-то... Не совсем ко мне, потому что я же сам на радио не работаю и не совсем в курсе. Знаю, что частенько обращаются к нам во время диспансеризации с жалобами на ускоренный рост волос. Например, потому что постоянная эпиляция способствует какому-то ускоренному и ненормальному росту волос. Вот какие-то вывихи рук, связанные с тем, что люди нажимают одновременно на несколько кнопок, тянутся к разным пультам. Но вот что-то особенное отметить я, наверное, не могу.
1: А как вы относитесь к утверждению Министерства внутренних дел, которое совершенно недавно направило в Думу здоровое послание с требованием, чтобы все диджеи работали в перчатках. Да, да. Дело в том, что от того, что они постоянно трогают ручки, у них стираются рисунки пальцев. То есть отпечатки пальцев у диджеев невозможно взять. Они такие же гладкие. Это две категории, кстати, людей, у которых совершенно гладкие пальцы. Это диджея и деера. Вот, собственно, ну, те об сиськи стирают, эти об ручки. То есть, действительно, это факт. Вот. Но, с другой стороны, диджея, естественно, отказываются работать в перчатках, потому что, кстати, мало кто знает, что, вот, например, все знают, что потные ноги сильно воняют, но никто не знает, что потные руки тоже воняют. Ну,
2: по-своему.
1: По-своему. Ну, когда эти два запаха смешиваются, они же все спят калачиками, свернувшись с диджея, потому что все время как стропило сидеть прямо сложно. Он приходит домой, шконку скок, калачиком свернулся, и вот этот симбиоз запаха потных рук и запаха потных ног вообще прям соседи жалуются.
2: Да, да.
1: Вот
2: да,
1: где так, спасение от этого?
2: Ну, спасение тут какое? Всем диджеям, это тот проект, который предложила как бы ответная мера наша служба, Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, на каждом пальце написать номерок. То есть непосредственно только вот, знаете, вы, наверное, наблюдали у грузчиков, у каких-то рабочих, на вот фалангах пальцев, но на внешней стороне написана цифра, как правило, являющаяся годом рождения человека. 1900, например, 68. 1968. 4 пальца, 4 цифры. Вот такие же цифры, но на внутренней стороне подушечек пальцев. Соответственно, на большом пальце будет 1, на указательном 2, 3, 4 и 5. Только единственная разница в том, что, соответственно, на мизинце другой руки это 6, 7, 8. И так до окончания количества пальцев, то есть до 10. Единственное отличие от обычного написания то, что читаться это будет справа налево, а не слева направо. Это сделано для того, чтобы, когда люди будут ставить отпечатки пальцев, милиционеры могли прочитать эти номера уже правильно, слева направо.
1: А скажите, а как вы относитесь вот к последним разработкам фирм, ведущих фирм по производству вот микшерских пультов и вообще оборудования? Они, например, снабжают свои пульты. Вот видите, у нас тут пульт да, такой вот со студенистыми ручками, с нетвердыми, а как желе. Вот, может быть, это панацея от бед. Но, правда, это не... были случаи полиза и даже полного вот, слиза.
2: Я как раз об этом... Или просто скуса, потому что...
1: Да, соблазн. Вот как дети жуют ластики. Да, бывает, да, даже да, заглот да, происходил да, иногда. Вот к нам часто обращаются с заглотом ластика.
2: И приходит человек на работу, а видит, что нету ручки.
1: Нету.
2: Да, это уже кто-то съел. Вот. И поэтому, конечно же, тут или необходимо между рамами окон заливать студень, как некие какие-то запчасти,
1: вот используя.
2: Да. И через формочки потом пропускать специальные, значит. Вот. Или следует отказаться все-таки от этой практики.
1: А скажите, как вы вообще считаете, вот работники радиостанции какой-то, да, они получают полезный заряд, когда следуют на рабочее место в общественном транспорте, или вредный? Как вы считаете, обязаны ли радиостанции снабжать любого сотрудника, вплоть до нашего Прохора, например, ну, если не персональным автомобилем, то хотя бы там возить его задницу домой на станцию и со станции домой? Ну, ведь сами-то диджеи... Кстати, это еще вот интересная тема. Я наверняка эту знаю, у вас есть исследование научное, почему диджеи не могут водить машину.
2: Да.
1: Вот, но... Расскажите, вот, кстати, это будет, я думаю, интересно нашим радиослушателям.
2: Ну, что я могу сказать на эту тему? Во-первых, я категорически против того, чтобы диджеи ездили не на общественном транспорте, только в общественном транспорте, причем по последним нормативам нашим мы запретили вход музыкальным и информационным ведущим в метрополитен. То есть мы стараемся сделать так, чтобы путь из дома до работы и обратно, то есть наоборот, эти ведущие преодолевали наземным видами транспорта. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Да? Во-первых, это длиннее. Во-вторых, это значительно усложняет путь и делает его дольше. Вот. Но одновременно с этим это позволяет диджеям общаться с народом, выслушивать какие-то комментарии по поводу их работы, советы и так далее.
1: А скажите, вот как сейчас, так сказать, живет воплощенная вами идея о информационных агентах радиостанций, которые ездят в метро и действительно слушают разговоры людей, вылавливая, так сказать, из этих разговоров информацию именно от данной станции. Ну, там, типа, например, сегодня по такой-то радиостанции слышал, и там идет дальше восторг или ругань.
2: Ну, не только это, ведь это же у нас создано целое информационное агентство при нашей федеральной службе, агентство как раз, которое занимается сбором подобной информации. Ведь как появляется, вот как говорят, по непроверенной информации.
1: Или из источника заслуживающего доверия.
2: Или, например, то есть это фактически ссылка ведь на наше агентство. Все, что говорится в метро, все, что где-то в автобусах, в очередях, нами наняты люди, как правило, пожилого возраста, которых сложно заподозрить в каком-то вот найме. И вряд ли кто подумает, что, может быть, они работают в информационном агентстве. На самом деле это так, они наши штатные сотрудники. Они слушают все, что говорят, вступают в полемику, иной раз подливают масло в огонь и говорят, да, вот он там такой-сякой, провоцируя какие-то...
1: Новые вспышки, вот, новые, генерации
2: да,
1: мысли.
2: Да. Все это запоминается, иной раз записывается, и потом тут же передается в наше информационное агентство, которое уже по официальным каналам распространяет эту информацию. Таким образом, нам удается практически полностью дезинформировать весь город.
1: А скажите, каким образом производится, кстати, подсчет, ну не то что рейтинга, ну вообще да, как бы рейтинг радиостанции. Вот я знаю, что был метод, сейчас почему-то вы его не проводите, и наша радиостанция участвовала в этом, то есть в определенное время, например, в 3 часа ночи, и диджей там или я там, там, mm-hmm. или любой другой дяденька, кто вот тут у микрофона говорит, итак, в 3 часа ночи все, например, кто нас слышит, дружно включили весь свет в своей квартире. В это время со спутника идет наблюдение mm-hmm. и смотрит, там, скажем, там, а в 3:15 на другой станции это mm-hmm. сказали. Mm-hmm. Вот какое большее количество загорелось окон в данный момент, значит, mm-hmm. а станция большим рейтингом. Сейчас, насколько я знаю, этот метод не применяется. По какой причине и какой метод пришел на смену старому?
2: Во-первых, не применяется он чисто из экономии электричества, потому что, конечно же, когда сейчас уже у очень большого числа людей появились радиоприемники, очень многие слушают радиостанции, радиовещание стало очень популярным, гораздо более популярным, чем, там, скажем, 6-7 лет назад. И если все эти люди одновременно включают свет, то вы можете себе представить, что где-то в радиусе, наверное, 80-90 километров от Москвы во всех деревнях свет гаснет. Это, собственно говоря, и было отражено в рекламе известного шоколадных батончиков по телевизору, когда показывают, как в доме у женщины свет загорается, она явно слушает там эхо Москвы, да? А в соседних домах за окошком свет гаснет. Вы видели, да, эту рекламу?
1: Да.
2: Это вот как раз взят именно этот сюжет. Вот поэтому от этого метода отказались. Теперь применяют совсем другой способ. Он, правда, находится сейчас только в зачаточном состоянии. Дело в том, что все люди, которые слушают, например, определенную какую-нибудь радиостанцию, ну, скажем так, «Эхо Москвы», им звонят домой непосредственно с радиостанции. Допустим, ну, то есть человек, который звонит с радиостанции, он не знает, попадет он на человека, который слушает эту радиостанцию или слушает другую радиостанцию. Он не знает, на кого именно он попадет.
1: То есть просто по какому-то случайному...
2: Да, случайно стоит компьютер случайных чисел, так называемых, который выдает какой-то номер телефона. И вот, как правило, это производится для чистоты эксперимента. Берется время между 4 и 5 часами утра. Ну, то есть буквально вот через 20 минут эксперимент начнется. Вот. И мы позвоним кому-то просто из наших радиослушателей домой и будем задавать вопросы. Сколько вам лет, фамилия, имя, отчество?
1: Паспортные данные.
2: Обязательно паспортные данные. Есть ли у вас московская прописка?
1: Какой у вас автомобиль?
2: Какой у вас... Ну, там очень...
1: Ну, чтобы социальное
2: стоит...
1: положение
2: выяснить. Да, потому что, разумеется, проводя подобные исследования, имеет смысл задавать вопросы сразу достаточно много. Как правило, в нагрузку мы берем еще и за деньги мы... берем вопросы, которые хотят задать программа «Итоги телевизионные».
1: «Времечко».
2: «Времечко».
1: Вот служба новостей культурных.
2: Да, 4-й канал. То есть вопросов накапливается много, иногда больше 100. И если все зависит дальше от реакции человека, которому звонят домой где-то около 4:30 утра, если он спокойно и четко отвечает на эти вопросы, это значит, он действительно слушает нашу радиостанцию, ее поклонник. Тогда нет никаких вопросов. В том случае, если в ответ идет ненормативная лексика...
1: Или по какой-либо причине он просто отказывается отвечать.
2: Отказывается от...
1: Или внятно не может.
2: Да, интервьюер отказывается отвечать на вопросы. В этом случае ставится прочерк. Вот именно таким образом. Но, как вы понимаете, поскольку прочерков достаточно много, а анкет достаточно мало, то практически с каждым месяцем мы стараемся увеличивать количество опрашиваемых людей.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если вот вам поступает какой-то такой звонок, относитесь к нему внимательно.
2: И приготовьте заранее документы, потому что всегда идет, особенно если люди пожилые, я не помню, куда паспорт положил, а
1: то
2: где
1: есть, вообще документы нужно хранить всегда рядом с телефоном.
2: Всегда.
1: А лучше под подушкой, кстати.
2: Причем, если вы идете по улице города, как известно, вам всегда могут вас задержать на 30 суток, если у вас нет с собой документов. Вы должны обязательно с собой носить не только документы, но и телефон, рядом с которым они должны всегда у вас лежать.
1: А, кстати, лучше под подушкой, потому что обычно рядом с телефоном еще стоит стакан с водой, в котором плавает челюсть. И можно, шаря там трубку, уронить челюсть и пролить ее на документы вместе с водой. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Александр, это великий медитатор.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, у меня вопрос такой, у меня два вопроса будет. Вообще-то первый вопрос, это вот сложность не возникает при том, как на ночь на автомобиле все-таки фары сейчас, вы говорите, свет экономит, но экономит на всем, значит, ну, значит, на генераторе надо экономить, на аккумуляторе.
1: Понятно.
3: Вот.
1: Угу.
3: А второй вопрос будет, Александр, тебе. Скажи, будет выход передачи на аудиокассетах?
1: Да, естественно, естественно. Мы сейчас готовим даже серию компакт-дисков, где будет, так сказать, Greatest Hits всех программ. Угу. Там будут любимые голоса всех ведущих, все интервью, и еще будет специальный компьютерный трек, то есть владельцы, так сказать, частных персональных компьютеров могут на своих дисплеях видеть нас тут в студии в прямом эфире.
3: А, даже так, да?
1: Конечно. И будет красивый буклет, там будут бабочки нарисованы, баллонки маленькие, и вот все это будет обернуто в такой розовый бантик. Кстати, дизайном занималась Гонриетта Тихоновна Шерсть.
3: Еще, Александр, просьба такая. Значит, сегодня, точнее, в воскресенье, Тейлор один раз, как у тебя в песне поется, есть Тейлор и электроколебания. Какую-нибудь из своих песен поставь новеньких. Можно, возможно, так.
1: Вот сложно, к сожалению, не захватил ничего. Просто я сейчас, так сказать, живу на радиостанции в силу ряда причин. Вот просто мое время, я дежурный там, постоянная уборка, мытье стекол снаружи, а 14 этаж. Вот,
3: да, да,
1: я дома не появляюсь, увы. Ну, я как только закончится моя вахта, я обязательно вашу просьбу выполню.
3: Или Игоря Бегемотова.
1: Вот тоже сегодня ничего, увы, увы, не взял.
3: Но все равно спасибо.
2: Ну, вы так не расстраивайтесь, это, безусловно, не последнее воскресенье в вашей жизни. Будем, по крайней мере, на это надеяться, да?
1: Ну, конечно. А что вы думаете, действительно ведь вопрос достаточно такой серьезный. Если уж экономить все, так, значит, автомобильные фары, особенно вот сейчас многие, я вижу, с дальним светом ездят, он мчится, у него прям свет дальний, это же жрет аккумулятор, потом аккумулятор, многие забывают, вот он ставит на стоянку, да, а свет остается, приходит, аккумулятор сел, берет зарядное устройство, что там часов.
2: А сейчас же специально для этого с Украины завозят людей педалей, которые вы его покупаете, сажаете в багажник, он крутит педали и дает электричество вашей машине, хоть 5 фар ставьте.
1: То есть такой тип нам. Это, видимо, хорошо подготовленные физические люди.
2: Ну, этих с Украины люди, они, в общем, достаточно крепко служат.
1: Выносливые.
2: Выносливые. Да.
1: Что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, это опять Лита. Угу. Ну, челюсть у меня не выроню я ее. И прописки у меня нету. Но зато есть к вам предложение. Вот вы говорите, что у вас на работе ручки едят и ластики глотают.
1: А это ластики, Лидочка, это у вас в школе глотают.
4: Не Лидочка, а Литочка.
2: Лита. А-а-а.
4: Да.
2: А-а-а.
4: Ну, а вы сделали.
1: Да вы не смущаетесь, говорите.
2: Нет, вы там не слушаете, что вот вам старшие товарищи говорят, вы от себя.
1: Да-да-да.
4: Ну, вы сделайте, как в Сберкассе или в почте, привяжите каждую ручку...
2: Веревочкой.
4: Веревочкой.
2: Ну, так вот.
4: Чтобы ее не ели.
1: Так тогда может произойти, Лидочка, заглот пульта. Вот так вот.
4: Ну, вот вы говорите, что можно на работу устроиться, ну а как вот, куда мне обращаться?
1: Ага, кстати, спасибо, это интересный вопрос.
2: Я думаю, просто в конце программы мы обязательно дадим адрес. Вы, Литочка, приготовьте, попросите вашу бабушку, чтобы она приготовила вам...
1: Блинчики?
2: Блинчики, ручку и бумажку. И в самом конце программы мы дадим адрес и телефон, вот, куда нужно обращаться, чтобы трудоустроиться.
1: Да, кстати, скажите, Дмитрий Владимирович, сейчас по телевидению, которое тоже является так частью контролируемой вами зоны, назовем это так.
2: Территория,
1: да. Огромное достаточно количество передач, которые ведут дети, очень такие умные, детишки сообразительные. Например, вот замечательная, я считаю, программа «Тук-тук новости». Вот. Вот, а не было ли у вас как-то попытки или просто желание создать... Ну, вот РБЖ есть, радио беременных женщин, а вот какую-нибудь радиостанцию целиком детскую для детей, чтобы дети... там и вели.
2: Ну вот, в принципе, такая радиостанция создана, она уже есть. И именно дети работают на этой радиостанции. Разум, но по крайней мере.
1: Вы имеете в виду... Вот
2: радио эту... «Юность», да-да-да.
1: Ну, ты, конечно, там работают, как бы вот протирают стекла у машин персонал.
2: На перекрестках?
1: Да.
2: Ага, вот и потом в Альфа-банке чеки, да?
1: Да.
2: Ага.
1: А я имею в виду, чтобы дети целиком участвовали в процессе.
2: Ну, что я могу сказать? Безусловно, попечительский комитет солдатских матерей нас...
1: по делам молодежи, кстати.
2: По делам молодежи.
1: Они два объединяют.
2: Да, да, да. Нам постоянно высылают какие-то заявки и просьбы.
1: Факсы вот. Даже к нам, кстати, приходят факсы, хотя мы-то никакого отношения не имеем.
2: Как говорится, пришел факс, ну что ж, проси, пусть проходит. Вот. Но, к сожалению, пока это все остается только мечтой. Только мечтой, и вряд ли в ближайшее время удастся сделать такую радиостанцию, чтобы она могла полноценно работать. Связано это в первую очередь с тем, что, к сожалению, дети не достают до пульта. Они не могут поставить компакт-диск, компакт-дисковый проигрыватель, они не могут достать до некоторых кнопок. Вот. А сажать детей на высокие стулья, к сожалению, запрещено правилам техники безопасности.
1: А что они могут вот падать и стукаться лобиками об угол стола?
2: Если грудничок упадет и ударится лобиком, вы же понимаете, что как бы тут...
1: Может случиться в дальнейшем патология серьезная.
2: Да, которая приведет уже к...
1: Ну, то есть чикатилизм, так называемый.
2: Неисправимых изменениям в росте организма.
1: Исключительно в целях вот заботы
2: о подрастающем поколении. Видите, как мы...
1: Надо было в терцию нам это спеть. А ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло, не стесняйтесь, говорите. А, это вот сейчас нам субпереводчик переведет,
2: так.
1: Пока он уже сейчас следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите громче.
5: Это опять Ирина.
1: А, здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Ира.
5: Спасибо вам за ваш замечательный ответ на мой вопрос.
1: Угу.
5: И за это я хочу поделиться своими соображениями, раз уж пошла такая...
1: Пьянка.
5: ...радиофикация всей страны. А вот, я хочу предложить такое направление, которое позволит создать количество радио и телестанций просто... неизмеримое.
1: Так.
5: Это, так сказать, вещание на все случаи жизни. Ну, например, для тех людей, которые в данный момент принимают пищу, радиостанция «Бон аппетит». Для тех, кто, наоборот, в туалете находится, «Бон стул». Для тех, кто ссорится, «Бон скандал». Для тех, кто так или иначе решает свои удовлетворять половые потребности, «Бон оргазм». Вы представляете, сколько здесь еще может быть всяких подразделений?
1: То есть,
5: там,
1: в принципе...
5: Голубые, розовые, все прочее. Тут
1: в принципе, вы, как бы вы предлагаете, чтобы, например, человек, в зависимости от сейчас вот конкретно, чем он занимается, включал определенную волну?
5: Да. То есть это просто непочатый край работы.
1: Ну, в общем-то, да.
2: Вообще, мысль достаточно хорошая. Но, понимаете, Ирина, это тогда рушит несколько концепцию от отдела федеральной службы, которая как бы гласит о том, что должны все станции в плане концепции сравняться вообще по...
1: Тут как бы совсем диаметральная противоположность тому, что как бы мы планируем. Хотя и эта мысль тоже... Как и все, впрочем, остальные мысли на Земле не
5: лишены. Ну так, а не это не, не противоречит, в общем-то, потому что они и так почти все одинаковые, но просто там будет звук и видеоряд из всего, всей этой массы вот этой вот.
2: Кстати,
5: непосредственно предназначены для данного занятия.
2: Может быть, и я думаю, что в ближайшее время мы попробуем внести на рассмотрение законопроект. Вот, но я хочу, Ирина, вам сказать, что уже сейчас в FM-диапазоне есть радиостанция, которая вещает и одновременно вещание передается по 42-му частотному телевизионному каналу. То есть вы можете его, это наблюдать.
5: А, это временечко, что ли, вы имеете?
6: Нет, нет, нет, нет. Времечко
5: тоже где-то слышно здесь.
6: Нет, нет.
2: Это
6: нет,
2: просто
6: нет.
2: У вас рядышком это находится будильник. Вот как вы раз это студия, и вы слышите вживую голоса ведущих. Просто нужно окно плотнее закрыть.
5: Понятно, вот век живи, век учись, дорогом помрет.
6: Да.
2: Вот, спасибо. Спасибо вам, Ирина,
5: за интересный рассказ. Успехов на этом поприще.
2: Спасибо.
5: Всего доброго.
2: До свидания.
6: Спасибо.
2: Вообще, действительно, этот край, как бы, радиофикация, как электрификация всей страны. И, кстати, еще большие ведь проблемы сейчас с зоопарками. Дело в том, что нужно же вводить вот по, так сказать, ассоциации защиты животных требует просто введения специального зооканала на всех
1: радио. В первую очередь для птиц.
2: Для птиц, естественно. То есть, поскольку ведь это служба, которая координировала перелеты птиц, поскольку существа целиком безмозглые. Ну что там, комок перьев с кишками, он сам не знает же, куда толком лететь. И вот эта служба, она в результате, так сказать, инфляции, каких-то вот непонятных разрух, она...
1: Перестроечных.
2: Да, то есть она практически прекратилась. Сейчас черти что, то есть уже голуби стали сидеть на деревьях, чего раньше никогда не было, заметьте.
6: Да, не позволяли просто себе.
2: Просто вообще, да. Вот, поэтому все это, конечно, непочатый совершенно край работы. Вот. Ну что же, у нас остается 5 минут до окончания нашей встречи. Я предлагаю послушать последний, видимо, телефонный звонок. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы ваш вопрос Дмитрию Владимировичу был более конкретно сформулирован. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Александр, я хочу тебе задать вопрос.
2: Но я-то не компетентен ведь.
7: Нет, ну послушай, когда вот выйдет все-таки твой новый альбом?
2: О, ниже пояса мне удар. Мне стало очень
1: стыдно. Сейчас у нас в ПСТР шутит ниже пейджера.
2: Ниже пейджера. Постараюсь сделать как... Хочу сказать просто, половина готова. Вот половина готова.
7: Ну, в конце года выйдет?
2: Ну, думаю, пораньше.
7: Да?
2: Да, конечно. Конечно.
7: Ну, хорошо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Но это вопрос не считается.
2: Не считается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Саша, меня Борис зовут.
2: Очень приятно.
8: Я вот чем хотел поделиться с вами мыслями. Так, поделиться просто. Вот для улучшения и, может быть, даже совершенствования вот коммуникационных таких вот связей в этой системе, во всей.
2: Вы имеете эту радиосистему?
8: Да, да, да. Вот, может быть, подумать насчет такой идеи. Вот встраивать микрофоны, например, вот, ну,
2: да.
8: Для, просто для примера, скажем, в банках с пивом.
2: Отцы.
8: Металлических.
2: Отцы.
8: Вот. Как вы считаете, это, в общем-то, должно помочь вот распространению, вот, оперативности связи вот такой вот потребителя и, значит, центра вот. Вашего.
2: То есть вы имеете в виду, как бы в данном случае отдел, ведь при, кстати, отделе Федеральной службы по телевидению и радиовещанию еще существует отдел по, так сказать, эстетике помещений радиостанции. То есть вы, как бы, этот вопрос, видимо, адресован.
8: Один из вариантов, да.
2: Да.
8: Да.
2: Ну, спасибо за
8: вот
2: вопрос.
8: Сама идея просто вот мне вот это, она меня беспокоит очень.
2: Спасибо,
1: меня,
2: кстати.
1: Меня вот смущает только вот то, что я боюсь, что в эти микрофоны будет очень много типа сторонних звуков, такие как там вот это глыть, знаете, когда пиво пьют.
2: Пощелки всякие.
1: Да, да, звуки, исходящих газов. Ну, в общем, вот это.
2: То есть совершенно, не, мне кажется.
1: То есть очень много будет такого звукового мусора.
2: А вообще, скажите, Дмитрий Владимирович, все-таки вот на ваш взгляд идеальное, так сказать, состояние студии, какое оно должно быть? Приемлете ли вы, например, плакаты на стенах? Вот некоторые вешают, видите, вот там у нас вот фотографии всех родственников наших ведущих, вот дедушки, бабушки во много поколений своих животных вот вешают. То есть, в принципе, меня это ни в коей мере не раздражает, я даже как бы любопытно.
1: Ну,
2: вот. А как вы вообще считаете, вот идеальная студия, идеальное помещение по дизайну, как оно должно выглядеть?
1: Ну, собственно говоря, что спрашивать мое мнение, когда есть совершенно четкие нормативы, и написано, что должно быть помещение. Помещение четырехугольное помещение, высота не более 3 метров, общая площадь не более 15 квадратных метров, 4 стены, никаких там 5-6 углов быть, разумеется, не должно. Тем более 9, как, например, это у меня в кабинете. Вот.
2: На стенах развешана наглядная агитация. То есть, что делать в случае
1: пожара?
2: Пожара, как правильно надеть противогаз, пользование огнетушителем.
1: Эпилятором.
2: Пользование вашим персональным эпилятором. Как правильно заправить орган в сапог, как вовремя опорожнить тазик. То есть вся та информация, которая, постоянно необходима, которая помогает музыкальному информационному ведущему в работе.
1: Ну что же, и на этом я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу радиостанцию. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Uh-huh. И нашим радиослушателям еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции.
9: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Орнитологическая деятельность, собственно, по всей земле, ну нет, не по всей, там, конечно, где-нибудь, может быть, в Египте, где, в общем-то, птицы изучают только по их останкам, которые туда завозят наши орнитологи и подкидывают, дабы польстить тамошним, дескать, мол, тоже в Египте водится птица. На самом там деле единственной птицей фараон звали. Это был не человек такой, а птица такая, фараон. Вот. Ну, как бы вот легенда гласит, что на самом деле там масса птиц, а фараон человек. А вот тут вообще они все уже подохли, и вот если сейчас ходить, то можно, в общем-то, споткнуться там, ну, не столько о пивные банки, сколько о трупики издохших от жары птиц. Вот у них клювы разинуты у некоторых, это, значит, свежачок. А те, которые уже вот такие скрюченные, значит, уже им полная беда настала. А сегодня у нас в программе в первом часе и немножко даже дольше Лили Вьюгина, как в прошлый раз мы анонсировали. У нас сегодня пойдет разговор о стишках господина Гробмана. Тоже Михрютка Гробман. Их несколько, кстати. Одного я лично знаю, он тут, но это не тот. А вот тот, который тот, вот он сегодня о нем речь пойдет. Будем также музычку слушать, привезенную Лилией из мест не столь отдаленных. Затем рубрика «Поршень». Екатерина Половинкина. Сегодня у нас будет гость Андрей Орлов. Сегодня же подкатит «Сиамский близнец». Но наш базитолог решил сегодня впервые сделать химическую завивку в знак, собственно, протеста против вот этого базитического действия. И сейчас находится, видимо, в каком-то салоне. Там, как только сделает, придет сюда, мы на него с радостью посмотрим. Он вступит в нашу беседу. А в нон-стопе мы будем, наверное, слушать также любезно предоставленную гражданкой Вьюгиной кассету с всяческими пивными песнями. Это очень, на мой взгляд, хорошо.

0: Здравствуйте, теперь я с вами здороваюсь. Это я, Лиля Вьёгина. Вы знаете, музыка теплых стран в такую погоду нам как-то вот сейчас поважнее будет. Поэтому для создания настроения послушайте сначала песенку.
1: Композиция звучит. Кстати, хочу сказать, замечательный на тебе сегодня вот этот костюм пляжный. Я считаю, что в ближайшее время уже действительно все должны...
0: Спасибо, он будет получше, когда я похудею несколько.
1: Ну, по крайней мере, его, может быть, хватит на несколько худых.
0: Может быть.

0: И мы продолжаем разговор с Лилией Вьюгиной о композициях музыкальных. Позитивских. Да,
1: но давай. Приятно их все-таки слушать, да, Саш? Потому что все-таки еще музыка такой страны, где на четверть бывший наш народ. Все-таки так.
0: Да, и вспоминаешь.
1: Скучаешь иногда, да, вспоминаешь.
0: Вспоминаешь.
1: Тем более вот эти вот кассеты, которые я принесла, они не были мной собраны там, в Израиле, а вот так друзья потихоньку уезжали и оставляли мне вот песни, которые они слушали перед отъездом, когда погружались уже в атмосферу страны, в которую они уезжали. Вот.
0: Значит, я хочу... Надо вкратце, в общем-то, нам, наверное, поведать, как мы познакомились с тобой, собственно. Вот расскажу такую историю, когда я поехал со своей там компанией «Веселый» в Тель-Авив. Впервые это было лет 5 назад. И
1: да
0: там...
1: больше, да?
0: И так получилось, что попали мы там. Были у нас украдены все эти самые документы. В общем, настала полная беда, и пришлось каким-то образом хитрить. Ну, как это мы умеем делать. В общем, оказались мы всей вот этой своей компании, а нас было человек 8, мы оказались в армии.
1: И Пацифик там был. Кстати,
0: да, но он изучал там, как бы он был самым репортером. А вот Лиля, она как раз служила там в танковых войсках, соседняя была вот эта дивизия, и я вот заметил, то есть смотрю, ну, думаю, ну, не может быть человек вот с таким лицом местный, никак не может. И вот этот, как бы, так сказать, характерный сленг, доносящийся постоянно из твоего танка, он как бы, да, навел таки на мысль, что все-таки своя братва. И вот я помню все эти вот дивизионные пьянки, которые все вот воины местные смотрели очень так, сперва как бы со скорбью, потом уже с такой завистью, а в конце уже просто они даже пытались присоединяться, но в это время вот нас через там миссию вытащили оттуда. И
1: так вот в это время, ты вспомни, к нам подошел Гробман и предложил свои стихи. Это было давно очень, а мы только сейчас что-то вспомнили. Вот. А стихи, в общем, весь сборник-то посвящен главным кухонным разговорам в Израиле. Но когда наши люди туда уезжают, они же любят так тоже на кухне посидеть, водочку попить. И главная тема, в отличие от нашей, у них, ну, вернее, политика тоже, да, но здесь они никогда не рассуждали на тему арабы и евреи. А там вот с чего бы ни началось, все равно закончится тема арабы и евреи. Вот поэтому Гробман тоже написал как раз сборничек, так его и назвал. «Военные тетради, никуда от этого не уйти».
0: Ну да, город достаточно, да и страна достаточно такая вся военизированная.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Ну, в общем, как у Гробмана это все начиналось. Он жил здесь в Союзе, был художником, потом приехал туда и как-то сразу попал в армию служить. И вот одно из первых стихотворений в сборнике, оно, правда, у него все стихотворения никак не называются, просто какие-то три звездочки стоят. Поэтому я им сама стала давать уже название, и так вот в конце и в начале такое резюме я в конце вот выношу примерно, что это такое. Ну вот начало, как у него все было. «Вдыхая жизни ароматы в сопровождении нежных тел, я позабыл про автоматы, про пулеметы и гранаты и про военный свой удел. Но вот однажды в день чудесный, когда в душе растут цветы, я извещен был почтой местной и взят из мира красоты. В пакете строгом желтой масти, чтобы нарушить мой покой, лежала тайной роковой повестка в боевые части». И вот теперь во тьме ночной сижу в опасном карауле. Быть может, враг уж за спиной и ждет, чтоб я заснул на стуле. Но не могу я задремать, во мне бурлит большая сила. Пил молоко я с апельсином, и срочно должен я посрать. Терпению также есть предел. Во тьму ночную прыгнув смело, я снял штаны и быстро сел, чтобы облегчить свое тело. Засрал я камни и песок, но не узнал я, вот обидно, что враг, увидев мой бросок, бежал позорно и постыдно. Оставив огневую мощь, он бросил бронетранспортеры и убежал куда-то в ночь, в свои арабские просторы. Но я, вернувшись в пышный бал и к ароматам нежной жизни, так никогда и не узнал о том, как честь я спас отчизне. Вот это резюме мое, вот такой способ победы, понимаешь, бывает. Вот, но в жизни, в общем, всегда есть место подвигу. И давайте веселиться. Хава Нагила.

0: Ну что, Саш, как ты, повеселился, потанцевал? Как?
1: Да, композиция.
0: Ноги пошли сами?
1: Танцевать я, понимаешь, не танцую. После того случая я вообще как бы уже редко передвигаюсь. Но, тем не менее, веселье есть. Единственное, вот это вульгарство вот какое-то в голосах, оно вот как бы... Знаешь, что напоминает? Такая народность в духе торговцев пирожками. Вот они также орут пирожки. Помнишь, как где не пройдешься, там везде тебе орут пирожки с одной стороны, а с другой там... А с другой еще что-нибудь орут.
0: Так вот эти девушки, между прочим, там дальше, но мы сегодня слушать не будем, они поют бублики.
1: Бублики?
0: Купите бублики как раз, да,
1: серьезно?
0: Да. Черт знает,
1: серьезно?
0: Может, эти девушки пили как-то в ресторане, не знаю, но мне кажется, что это записи были здесь сделаны.
1: А
0: здесь
1: может быть, еще такие. Есть такой момент какой-то, что, скорее всего, они как-то чисто заучили, не понимая смысла вот этого слова «бублики», да?
0: Ну,
1: как помнишь, вот в начале, когда начиналось рок-движение, значит, базетическое в России, всякие вот эти базеты, которые сейчас там снова начинают там активизироваться, вот они, в общем, тоже пели по-английски, как бы, но английский фиктивный, то есть несуществующий. Вот, может быть, они также это кричат «бублики», это единственное такое, может быть, там слово. Потому что вот на самом деле, я тебе скажу как филолог, что... Вот слово «бублики», «бублик» его нет вообще вот ни в одном словаре. Это не русское слово, его вообще
0: нет. Ну, татарское, наверное.
1: Нет, вообще его нету.
0: И в татарском словаре нет? Ты смотрел?
1: Это вообще-то, на самом деле, «бублик» — это как бы конь одного из болгарских царей.
0: Угу.
1: Вот, так что...
0: Ну что, слушай, вот как думаешь, может быть, послушаем еще Гробмана?
1: Давай.
0: Такой, понимаешь, он пишет о таком новом фольклоре, ведь, понимаешь, в новых условиях рождается новый фольклор. Значит, когда наши друзья туда приезжают и служат в армии, они уже как-то вот ту обстановку армейскую, опять вот, ты, понимаешь, вот мы в танке там ругались, вот поэтому так себя узнали, по каким-то там междометиям и словосочетаниям. Вот. А народ потом там еще сказки такие про орлов слагает, и песни, и стихи. Вот послушай. «Мы в ливанском походе в холодных снегах воевали с арабской силой, и на самых смертельно опасных местах появлялся Чапаев красиво. Он стремился вперед на своем скакуне, вдохновляя отвагой своею. Уподобился он на ливанской войне человеку, герою, еврею». Я не знаю, правильно я, в общем, произношу, правильно ли у меня интонация, потому что человеку, герою, еврею там нет ни одного знака препинания. То есть, понимаешь, можно так произнести. Человеку-герою – еврею. Или человеку-герою – еврею. Или человеку-герою – еврею.
1: А можно вообще произнести человека-герою через... То есть человеко-герою через тире.
0: Да, поскольку там буква нет, видишь, если бы была буква О, все было бы понятно. А вот я просто сейчас про знаки препинания. То есть ты понимаешь, да, вот как глубоко, какие глубокие стихи, какой смысл-то, да?
1: Ну что ж, мы же видели это задумчиво его глазенки.
0: Михрюткины,
1: когда он в бараке, вот он же писал тайком от нашего старшины, ты же помнишь, старшина же был зверюга совершенный.
0: Он дед был.
1: Да, дедом был, Сайм его звали, Сайм, я как сейчас помню. Ну, мы-то когда уезжали, оторвались на нем, мы ему в сапог наклали, морду разбили, и вообще сделали все как положено, потому что, вот, ну, вообще он поиздевался вдоволь над Михрюткой, Гробманом и вот и над тобой, или хотя жил в соседней дивизии, но он постоянно тебя забивал всякой гадостью, вот дуло пушки, тебя потом заставляли продувать.
0: И оттуда помню, воняло все время жутко.
1: Вообще, да.
0: Из-за гадости. Ну, вот, давай дальше продолжим стихи, а то мы как-то так на полусловии, но это в кайф так обсуждать, да, сразу.
1: Ну, воспоминания.
0: Это дальше вот про поход, про ливанский. «И когда проходили мы речку Летань, когда мы ее переплывали, убегала от нас мусульманская срань, а мы их пополам разрубали. И Василий Иванович одной рукой, призывая на брани невзгоды, на весу и скаку он рукою другой, полковые держал две колоды. Мы бы взяли заебанный богом Бейрут, где в мечетях мулы завывают, но мы знали, в Америке нас обосрут и в Европе говном закидают. И тогда повернули мы наших коней, злые слезы в глазах закипали, и товарищ Чапаев, герой и еврей, нас просил, чтоб мы не горевали. Только сам наш товарищ Чапаев не мог пережить, что случилась осечка. И когда мы пришли на родимый порог, он сгорел и растаял, как свечка. Посреди Тель-Авива есть старый погост, где лежат все отцы сионизма. Там схоронен Чапаев, спокоен и прост, жертва мнения капитализма. Но гремит ежегодно почетный салют из почетных и толстых орудий. Про Василия Ивановича песни поют на еврейском наречии люди. И пока проживает еврейский народ свою древнюю родину строя, не забудет Чапаева славный поход и геройскую гибель героя.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Ну и следует напомнить, что в гостях у программы «Монморанси» Лилия Вьюгина. Речь у нас идет о очень смешной стране, собственно, Израиль, богатый не только черными такими тюбетейками и бачками, вот, но и, конечно, каменистой почвой, крепкими напитками и вот такой музычкой, которую мы сейчас отслушаем. Также мы обмениваемся воспоминаниями, поскольку, в общем-то, наше знакомство произошло при весьма таких, я бы сказал, интересных обстоятельств. Конечно, сейчас это все смешно вспоминать, но в тот момент это было нам очень
2: как
1: не
2: раз
1: весело.
2: В том самом ливанском походе.
1: Да, и жара еще была вот эта ужасная. Мы-то вообще не привыкли к этой жаре. Мы как бы там, вот живя здесь, достаточно в прохладных климатических условиях, и то постоянно торчим в душе. А там вообще, там вот в танках вот этот вмонтированный душ, который для танкистов, он вообще, например, не работает никогда, собственно, и придается каждому вот воину сзади. То есть, как вот он, помнишь, да, вот огнеметы, вот сзади у него висит такая прибамбаса, а он с этой трубочкой идет.
2: И можно потом его сделать из огнемета в водомет. И там
1: да,
2: вот этот душ
1: да.
2: такой.
1: Вот
2: да.
1: такой душ, персональный душ для каждого воина, но, как правило, их дырявят сразу пули, потому что же самое приметное место, сразу пули туда, и не получается с душем. Вообще ужасно это было, ужасно.
2: А помнишь, мы участвовали там в конкурсе солдатской песни и победили с песней, которая называлась, а помнишь, «Обраша дороги Смоленщины». Помнишь?
1: Да. Слушай, у нас еще запевал и был как раз вот... А, ну не будем его имя здесь не занимать. Называть он занимает сейчас ответственный пост в очень коммерческой, серьезной структуре.
2: А помнишь, какой нам приз за это дали? За то, что мы победили в конкурсе солдатской песни?
1: Помню.
2: Нам дали, я напомню просто, то есть расскажу слушателям, нам дали такой целый бачок такого очень оригинального дезодоранта, как раз который в то время испытывался на солдатах израильской армии. Это такой дезодорант, называется он «Хлавелин». Он сейчас, кстати, тоже, поскольку у нас жаркая погода, он тоже к нам сейчас будет такими бочками идти. Особенно для нас это тоже важно. Мажешься один раз в неделю, и больше можно не мыться, и не пахнет. Так, ну, глаза, короче, не режет.
1: То есть такой универсальный, я бы
2: да,
1: сказал, кстати.
2: Да, и для ног, и для рук есть, для всего, и для головы.
1: Да, и разноцветный, то есть, скажем так, для, ну, для примера, просто для ног, например, такой оранжевого цвета, для головы зеленого. То есть вот как бы, ну, это, конечно, он при накладке уже не видно его. А еще также нам подарили по пейсику, каждому подали по пейсику. Ну что такое пейсик, я думаю, знает каждый наш
2: радиослушатель. Да, мы тогда еще переживали, что по одному, потому что нужно же два, но они, как всегда, сэкономили.
1: Да, типа сказали, будете по очереди носить или пополам. Ну, вот на самом деле достаточно длинные, вроде по одному, но они длинные. Потому что я помню, тем вот дали, помнишь, вторым из Белоруссии тут дружинники эти приехали, ребята, им дали по короткому пейсику. И то, по-моему, на двоих один даже, потому что они заняли второе место. Но уже без дезодоранта, дезодорант им не дали.
2: Ну, да, помнишь, у нас было очень еще много таких душещипательных историй в армии. Все рассказывали, как они покидали родину, как-то очень переживали. А Гробман все это слушал, записывал в тетрадочку и вот потом издал. И вот помнишь, там был такой человек, Соломон, по-моему, его звали.
1: А, который из оказался Москвы, потом оказался он женщиной, когда уже на таможне.
2: Да, его и выгнали-то, нет, его из армии-то из-за этого выгнали, потому что он ходил не туда, он не знал, куда ему пойти.
1: Он прям он бегал то туда, то сюда, и каждый раз его там, то там били, то здесь.
2: А потом сходил к врачу и понял, что это болезнь.
1: Ну да, и вот, но зато, видишь, смог комиссоваться оттуда. То есть мы-то, считай, дошли до Берлина, ну, ливанского, а он тут...
2: Я вспомнила, откуда был Соломон. Из Одессы, потому что вот тут написано. «Я был инженер из Одессы, жена пианисткой была. Запутали нас сионисты, и вещи жена продала. Мы в Австрии жили и в Риме. В итоге же, как ни верти, в Америке нас приземлили этапы большого пути. Нам деньги давали толстовцы, и религиозный еврей на родине новой хотели устроиться мы поскорей. Но тут начались неудобства. Я против расизма, но все ж Нью-Йорк неожиданно как-то и даже весьма чернокож. И был нам совсем непривычен к числу дополнительных

0: бед за стенкой с большой семьей пуэрториканец сосед. Сперва я работал таксистом, хозяин мой был крокодил. Но счастье мне улыбнулось, с женой магазин я открыл. Теперь ничего мне не надо, я счастлив, доволен и тих. Имеем мы собственный бизнес, хватает с женой на двоих. И лишь иногда я в постели шепчу благодарно во сне. Спасибо, друзья сионисты, вы жизнь исправили мне. Ну вот, кстати, я хочу сказать, этой семье, в общем, Соломона как-то еще повезло, потому что евреям из Румынии везло не очень. Вот уже на самом деле доказанный серьезный факт. Чаушеску просил с Израиля для того, чтобы выдать разрешение на выезд своим евреям румынским, деньги. И Израиль платил Чаушеску совершенно официально, ну, не знаю, может быть, конечно, и не совсем официально, деньги, чтобы он выпускал вот своих румынских евреев.
1: Не, ну, в принципе, Румыния — это вообще такая очень интересная страна. Я помню, когда мы бригадой Монмаранси ездили туда, как бы, ну, для, это так называлось, для обмена опытом, на самом же деле просто походить, поглазеть, пивка попить, то там вот просто повсюду стреляют жвачку, там прям вот тебя приводят в школу, говорят, это, дескать, вот русская делегация, и детишки румынские, вперемешку, кстати, с венгерскими, они прям тянут тощие вот ручонки, рябой жвачки. Да, все там, у них очень интернациональный большой такой, как бы, вот лом там. А вот в Израиле им, конечно, очень трудно было выживать, поскольку, как известно, в Израиле дефицит обуви, а любимые совершенно... тоже всем известно по нашим прошлым рассказам и передачам, любимое национальное блюдо в Румынии — это башмачник, то есть суп из башмаков.
0: Да я не знаю.
1: Рассол, а, да, ну вот, и поэтому как бы они там просто мерли с голоду, им, естественно, никто не позволял, там были случаи, когда, значит, они, вот свои, значит, выданные им казенную обувь, они, значит, варили, сосаливали, съедали, а потом, чтобы скрыть вот это, что, мол, дескать, лепили себе башмаки из глины, понимаешь, натирали мозоли, у них там шли всякие язвы, пульпы разные происходили, и в результате чего они выбывали из строя очень быстро, прям кибли кучами, вот ты помнишь, да?
0: Да помню.
1: Тяжелое было время, конечно, для них. Нам-то весело это было, пожалуй, единственным было нашим развлечением.
0: Ну, в общем, смотри, вот по поводу все-таки бедных румынских евреев, за которых платили Чаушеску. Они стали уже песни слагать про него. И вот такая песня сейчас будет, которая называется «Романиан Швайн». Ну, сами понимаете, о ком. Короче, песня светлой памяти Чаушеску.

0: Romanish wine.
1: Я думаю, надо вот сказать немножко об этой записи. Наши радиослушатели, которые внимательно ее слушали, наверное, обратили внимание на очень такой оригинальный стиль игры барабанщика. Вот тут, я думаю, мы должны сказать, что всем известен такой барабанщик Дэйв Вейкл, который играет с Чиком Кори и с массой других людей, там, компании Почетучи Кори. Ну, фамилия Вейкл сама за себя говорит. Вот его младший братишка Исаак Вейкл как раз вот и специализируется на игре вот в этой группе. Так что вот, как видите, из-за этого у них полное несогласие, потому что вот Дэйвушка, он как бы такой человек очень мирный, против нацизма, он там свиньей может назвать только собственную тещу, и то вот за глаза где-нибудь пьяный на кухне. А так вот, чтобы там в целую ругаться на нацию, он из-за этого со своим братишкой очень не ладит.
2: Ну, слушай, вот если как-то вдуматься так, врубиться в его игру, он бы мог такой трэш классно играть на идише, чтобы на идише пели, да? И трэш такой, просто он стучит-то хорошо.
1: Слушай, а вот я просто знаю, кстати, вот к нам же тогда в полковой клуб приезжали там, да, вот артисты из Тель-Авива всякого, ну, они там пели всякие танцевальные
2: песни.
1: Азиза
2: там была?
1: Да, да, тоже приезжала.
2: Из Тель-Авива?
1: Да, да, тоже замечательная вот тамошняя певица. А вот что касается трэш-метальных групп, я-то больше так там не бывал, меня же туда не впускают вообще уже. Прям вот после того случая мы не будем упоминать, они прям как меня увидят, они прям нет говорят, все, я прям отваливаю. А вообще-то существует ли там какая-то музыка тяжелая?
2: Ну там существует, да, тяжелая музыка. Мне рассказывал, правда, вот я тоже там давно не была. Вот с тех пор, как мы закончили службу, и все, как-то не досуг туда съездить. Мне рассказывал один музыкальный журналист, что там даже есть такие люди, как он выразился, я не помню, как они называются, название, как-то язык тоже подзабылся уже, и говорит, вот есть такая группа, и поют они почище Лаэртского, он мне сказал по телефону недавно.
1: Наверное, у них просто голоса прозрачные, менее испорченные некачественными спиртными напитками и табачными изделиями.
2: А тяжелая музыка там есть, но она там совершенно не распространена. То есть так в машине, если вот они так врубились и слушают техно очень долго, и причем так на полную катушку, и соревнуются в том, вот машина и люди в ней считаются тем круче, чем громче у них это все играет, вот техно.
1: То есть базетизм такой. Вот,
2: да, ну, да. А тяжелые группы играют где-то там, они вот там по каким-то кабачкам маленьким. В общем, элитарная музыка, это так достаточно. Тем более, наверное, им просто очень как-то не привыкли они, язык сложный, и не привыкли они так быстро его проговаривать, как нужно, вот когда в трэше.
1: А интересно, вот, значит, у них вообще будут серьезные сложности, я сейчас так подумал, с рэпом.
2: Да.
1: Скорее всего,
2: да,
1: никогда да. Мы не дождемся вот еврейского рэпа.
2: Ну, у них есть, вот расскажу историю одну, когда Пацифик там был этим летом, он зашел в магазин звукозаписи и попросил, он так говорил по-английски, видимо, что его так поняли, он просил «Oriental Techno», «Oriental Techno». И израильтяне обиделись и говорят, ну это вам нужно к арабам в магазин идти. Он пришел к арабам, ему вот эту вот кассету втулили, Дана Интернешнл, которая вот полумужчина, полуженщина, непонятно кто сейчас. Ну мы еще послушаем вот после стихотворения, как она поет. Ну, техно, в общем, там и не пахнет. Но они считают, видимо, что это техно.
1: А, кстати, вот такой момент тоже все. Вот говорят, там, евреи, арабы, все, они там воюют. Да, вот были моменты, там, повоюют. Ну, помнишь, да, что сказать. Потом вместе же сидят, покеряют там.
2: Да,
1: там друг другу сходить к тамошним там девкам там забежать.
2: Так, потому они что воевать-то никому не хочется.
1: Конечно.
2: Помнишь, даже вот у Швейка, сколько лет уж прошло, помнишь, как его однополчане вгоняли себе керосин под кожу?
1: Ну,
2: потому
1: нет,
2: что служить не хотели.
1: У нас-то до такого не доходило. То есть, ну, как бы приходилось, все-таки страна достаточно милитаризированная, и приходилось, что называется... Кстати, вот тут нужно все-таки сказать о нашей с тобой заслуге, о заслуге всех наших соотечественников в деле пацифизм, то есть приходилось обучать вот израильскую армию, как говорится, службу бздеть. Вот такое есть выражение. То есть как бы днем стоять со штыком, а вечером там отвязки. Ну, помнишь это все.
2: Да.
1: Вот. И я думаю, что мы внесли весомый вклад в дело, так сказать, вот гуманитарных вот этих раскладов. Я не знаю, как продолжить мысль, по-моему, и так все уже поняли. Да?
2: Ну, вот как раз на эту тему стишок мы продолжим. На кровати двухэтажной, сняв рубаху и штаны, я лежу, солдат отважный, отдыхаю от войны. О? Мы закончили в Ливане все военные труды. Разбежались мусульмане в огороды и сады. Я лежу и жду приказа. Я хочу к себе домой. В этом месяце ни разу не видался я с женой. Быть может, в порыве... Ой, извините. Может быть, в порыве неги. Одинокая жена невоенному коллеге в Тель-Авиве отдана. Трудно женщине красивой на постели прозябать. И неистовую силой ее кто-то может взять. Если видеть через призму изменения жены, то не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан за даром, иудею и голан, хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян. Вот, видишь, как они привыкли и отдыхать, и уже такие пацифистские все-таки идеи рождались под нашим с тобой влиянием.
1: Ну, да,
2: люди к женам хотели.
1: Ну и как бы, в общем-то, действительно, были они поставлены в сложную ситуацию. Мы-то знали, что нас рано или поздно оттуда вытащат, правильно? Вот, как говорится, мы уедем, а им-то там жить, поэтому им приходилось постоянно метаться между двумя огнями. Одним теплым, а другим совсем горячим. Горячее — это дневное, как бы, дневные вот эти постоянные перестрелки, а вечером как бы вот оттянуться там все дела, ну, то есть...
2: Ну вот они оттягиваются вот под такую музыку, под данную International. Вот, в общем, израильская техно, послушайте.
0: Сайда Султана. Ooh-le-le-le-le-le-le-le-le. My name is Natasha.

ஆபீஸ்லே

0: «Эхо Москвы».
1: И без десяти час настало на пределе нашей Родины. Это я так сказал красиво.
2: На пределе?
1: Да. Ну, имеется в виду в пределах, можно было сказать. Но я решил на пределе лучше.
2: Ага. Это классно звучит, на пределе. Надо записать куда-нибудь.
1: А это, помнишь, был у нас тоже, служил недалеко, он был поваром полковым в нашей части.
2: Да он что-то так готовил, что потом всем плохо было, и мы все время побеждали. Помнишь, как в первом стихотворении там засирали все травы? Да, да.
1: Иннокентий Самуилович его...
2: Смоктуновский.
1: Нет, нет, его звали Иннокентий Самуилович Предел как раз. Я вот сейчас так и вспомнил. Просто раз у нас такой ностальгический вечер пошел воспоминаний, то да, именно. Вспомнил я старичка.
2: А помнишь, мы говорили Гробману, да ладно, что ты все про политику, да про политику. Он, помнишь, как-то не писал про политику, писал только военные тетради. А потом вдруг раз, и у него прямо из-под пера пошли какие-то политические стихи, причем так уже направленные на обзор вот нашей политики, чего у нас там творилось. Но он как какие-то там до него долетали слухи, что у нас колбасы нет, еще чего-то. И да, он и это он все рифмовал как-то так неинтересно.
1: А потом, кстати, еще был у него момент, когда он... Помнишь, писал поздравительные открытки и письма от солдат, их матерям, женам и дочерям всяким, да?
2: В стихах. Да, да, да.
1: И сам рисовал еще голубков, узорчики вырезал из бумажки, наклеил. А когда я уже дембель был, помнишь, да, то он лично всем загинал пряжки и там пуговицы там надраивал. Да, я вас сказал так. И чисто это он делал не потому, что как-то он был таким, типа там, ну, как бы шестерил, ничего подобного. Просто вот как бы у него лучше, чем у кого бы то ни было, получалась такая вот эстетически тонкая работа. Ну попробуйте вот сами, например, вырезать там голубка из пилотки воинской.
2: Но у него все равно, понимаешь, несмотря на то, что стихи были политические, а мы их отговаривали, у него они все-таки кончались так очень патриотично. Он все время про сионизм писал, он же был помешан на сионизме, на этой идее. И помнишь, как-то, когда нам отпуск давали, он вместо того, чтобы отдыхать там где-то в семье, он приезжал в пустыню Негев, и там грядочку свою вспалывал, и деревья сажал, вот как у нас бы было принято.
1: И, кстати, еще можно сказать, что... эти деревья, они прям, ну, там жара была ужасная, они там дохли сразу, ну, в течение суток, вот, и если их там до того не сжирали полковые верблюды, у нас было два верблюда с верблюдицей, помнишь, они сразу то, они уже следили за Гробманом, и хитрые животные, как увидят, га-га, они врубаются, Гробман пошел, значит, эти елки сажать. Он, они раз, то ломанутся и пожрут их. А потом Гробман стал огораживать елки, но они подыхали от жары, но он все равно с ужасающей такой настойчивостью, вот чуть ли не там раз в три дня приходил туда и вот затевал посевные.
2: Но все равно на таких патриотах, пусть, понимаешь, даже верблюды все съедали, но на таких патриотах, в общем, все и держится ведь на самом деле.
1: Да, то есть в народе их называют еще оголтелыми, но с любовью.
2: Да. Ну вот смотри, давай... Вспомним одно стихотворение как раз Гробмана. Про что мы говорили.
1: Да, наверное, вот это ты сейчас то прочтешь стихотворение, которое надо рассказать краткую предысторию. Мы очень любили устраивать там литературные вечера в казарме. И бывало, что поставим Гробмана на тумбочку. И он вот во всеуслышание так... Он очень любил стиль прочтения стихов Маяковского. Ну, естественно, сам Гробман был так маленький очень. Вот, и, а вот все позы у него были от Маяковского, и голосок у него был тоненький очень, и он вот стоя на этой тумбочке, сам размером с тумбочку, то есть как бы такой вот, и...
2: Слушай, он был маленький, но красивый, потому что девушки из танковой бригады, они все прибегали же послушать, и там полным-полна была коробочка.
1: Один раз даже был махач ужасный между вот танкистками, прям под окнами нашей вот избушки, где у нас была казарма, прям там очень много нюхов поразмяли друг друга, а мы-то там как бы не можем вмешиваться, мы там сидим, вот, да.
2: Ну так,
1: да, вот
2: однажды, я
1: стиль,
2: помню, однажды вот это вот стихотворение, прям девушка одна зашлась. Ну, зашлась. Да, зашлась, да. У них началась перестройка. Им мало для радости надо. Это нам. Но мы не отстали, и бойко проходит у нас интифада. Они выражаются гласно, но нет у них мяса и водки. У нас же растут ежечасно коровы, хлеба и селедки. У них не хватает закуски. У нас поедайте хоть жопой. У них там усушки, утруски. У нас же контакты с Европой. У них озверение справа. У нас охуение слева, у них чернобыльские травы, у нас сионизму посевы.
1: И вот представьте себе вот эти стихи, маленький такой, ну, красивый, как вот сказала Лиля Гробан, читает, стоя на тумбочке вот тут среди ливанской земли, я бы даже так выразился.
2: И девушка заходится.
1: Да, и девушка одна заходится, другие там бьются прям под окнами, а они прям... Ну что, песня теперь, да?
2: Да, опять вот Дана Интернешнл, ее просто очень любит Гробман.
1: Да, вот
2: ее,
1: всегда
2: вернее, нет, когда Дана Интернешнл был мужчиной, Гробман его не любил. А когда он сделал операцию по изменению пола и стал девушкой, Гробман вот как-то влюбился, и целыми днями, как к нему не зайдешь, он слушает Дану Интернешнл.
1: Да, в своей толпе надо еще сказать-то, вот ты сейчас сказала фразу такую, да, вот его казармы, ну, то есть, как бы, как к нему не зайдешь, то есть наши радиослушатели могут подумать, что там, типа, у Гробмана был отдельный кабинет, но по сути, где-то так оно и было, просто там были многоярусные нары такие, и вели к ним лесенки. И каждые нары были отгорожены наглухо от других со всех сторон, и была такая дверца. То есть, например, открываешь ее на карачках, туда заползаешь, ложишься спать. Там у тебя маленький светильничек, кондиционерщик, там кнопочка с подачей пищи, ну, как-то обычно. И еще место на одного, ну, типа, дескать, гостей позвать. То есть к нему, конечно, можно было вот так вот зайти. И он даже в атаку, помнишь, он вообще был знаменосцем в части. Вот все там, ну, очень медленно бегал. Вот. И уже бывал уже атака, он там метров 5 пробежит впереди со знаменем, потом начинает отставать, и уже мы там, например, город взяли какой-то.
2: А он
1: Гробан через полчаса со знаменем прибегает. Это такие вот воспоминания. Всегда у него был плеер с наушничками, в которых вот как раз вот Дана Интернешнл рубил там композиции, да. Песня?
2: Песня.

0: 73,82 МГц.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я очень часто...

0: В Москве, как вы сами слышали, уже час там ночи, как раз самое время, когда пора из духовки вынимать пернатого друга, общипанного заранее. А напоминаю вам, что в гостях у нас Лилия Вьюгина, речь у нас идет о стихах Михрютки Гробмана, замечательного поэта. И мы также прослушаем музыку страны, где нам выдалось... при не очень хороших обстоятельствах, тем не менее, выдалось побывать и даже послужить.
1: Да, ну вот ты помнишь, когда к нам в казарму, у нас же был такой целый отдел, который культурные мероприятия проводил, чтобы мы уж совсем там не захерели. Вот. И однажды тоже сбежалось очень много народу. Приехал, помнишь, Ружди стихи свои читать?
0: Кто-кто?
1: Ружди.
0: А, слушай, я как раз тогда это самое получил... трое суток.
1: И ну сидел ты что, Ружди, он же приехал. Представляешь, всем израильтянам дико понравилось.
0: Ну, Ружди, да, Ружди же... приехал, а я-то в карцере сидел.
1: Ну вот, так и...
0: Я слышал его вопли, как он там пел, доносились они.
1: Нет, он не пел.
0: Не пел,
1: что, это
0: а
1: же...
0: кто же это
1: ну,
0: пел?
1: Правильно, нет, ты совсем уже, ты сидел в карцере и даже не, потом не спросил у нас, кто же это был.
0: А.
1: Ну, Ружди, это же поэт тоже, поэт пакистанец. Пакистанец он написал стихи такие сатанинские. И Хамини его потом, после того, как он у нас выступил в казарме, он выпустил указ, чтобы его поймать, обезглавить и все.
0: Ну и как, поймали?
1: Нет, не поймали. Слава богу, он живет в Лондоне, жив и здоров. Но дело в том, что подлец-то Гробман, мы думали, что поэт поэту должен понравиться. А он, видимо, от зависти разродился таким стихом, где, в общем, Ружди, ну, так поругал сильно и встал на сторону арабов, хотя служил в израильской армии. Вот послушай. «Дорогой товарищ Ружди, ты мерзавец и подлец, хоть родился от ислама и залгал его в конец. Не читал твоей я книги и не знаю, что писал, но исламскому народу прямо в душу ты нассал. С той поры исмаильтяне ходят с саною душой. Вот уже тебя поймаем и расправимся, как с шой».
0: Кстати, вот заметь, то есть на самом деле... тоже достаточно вот патриотические такие стихи. Дело в том, что как бы Гробмана, скорее всего, можно даже назвать не гражданином там Израиля или не гражданином Арабии, вот где арабы живут, а вот гражданином мира. То есть если его, например, засунуть в Казахстан, он будет писать патриотические стихи от имени казахского народа. Если его засунуть в Германию фашистскую, он с таким же успехом напишет.
1: Нет,
0: это, понимаешь,
1: нет.
0: Он... Нет, да. Да, Лиля, да. Почему? Потому что он настолько... Он же фитиль, помнишь, у него кличка была «Фитилек». Он воспалялся от любой идеи. Вот, любую какую-то... Ему нужно было просто дать любой толчок визуальный. А самые сильные толчки получал он, конечно, вот, как бы от каких-то политических раскладов и того, что с ними связано.
1: Не, ну ты знаешь, но немцев все-таки... У него же происхождение... Немцев он никогда не любил. Ну, вернее, не немцев, а нации. Нет. Я думаю, он бы, даже если туда приехал, он, во-первых, туда бы и не приехал.
0: А Гитлер тоже не любил наций.
1: Да ладно тебе. Ну, в общем, я просто помню, что у него изменились вкусы, когда вот Ружди к нам приезжал. У Гробмана стали меняться вкусы, и он какое-то время в плеере все время слушал арабскую музыку. И вот он мне даже дал переписать вот песенку. Мы ее давай сейчас послушаем, она красивая действительно очень.
0: Композиция?
1: Да.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Ну вот, Миша Гробман очень долго не был на родине, на свои целых 19 лет. Отслужив в армии, родив там сына и дочь, он решил все-таки как-то в одно из лет приехать к нам в гости и посмотреть, как, чем же мы тут занимаемся вообще и что у нас творится. И как-то так ему печально стало. Он очень печально написал стихи после посещения России. «Я помню тот печальный миг, когда Россию я покинул, и все, к чему мой дух привык, в гордыне роковой отринул. Умом Россию не понять, не подсчитать ее масштабы, а я уехал, еб их мать, туда, где смерть несут арабы. И вот через 19 лет вернулся я в былые веси, в тот тихий несказанный свет, в озера, нивы, перелесья. Хотел я русской колбасы, но где б я ни искал товары, везде кавказские носы, везде узбеки и татары. И с кем бы я ни говорил, у всех в груди тоска и рана. Москву незванно покорил чернявый ставленник Корана. Я сел на первый самолет, стучало сердце с перерывом. С тех пор живу который год и наслаждаюсь Тель-Авивом». И вот он эти стихи в 90-м году написал. Вот, и до сих пор действительно к нам не приезжал, да, вот, жалко, Саша, то бы мы с ним все-таки так в лодке
3: закиряли
2: попили,
3: бы так.
2: Конечно.
3: Вот вообще, на самом деле, я помню, как он ругал, вот там он вообще ругал очень сильный Тель-Авив. Но вот тут как раз к нему подошла такая пословица, что хорошо там, где нас нет, то есть он ругал Тель-Авив и все там говорил, типа, вот, вы там в Москве, мы говорим, какой, слушай, в Москве, мы тоже тут с тобой на одних сидим. Танках, что называется, вот, судьба нас так говорила. Вот он, нет, вот я поеду, и теперь вот я думаю, он еще все-таки обиделся, наверное, несколько за то, что вот как бы наши друзья сделали ему приглашение, как бы он считает, наверное, что его подставили, что сюда вот пригласили, так хотя нет, сам хотел.
2: А помнишь, как у него плохо было со здоровьем? Потому что мы ходили водку, тогда же была антиалкогольная кампания, помнишь, ходили, что-то искали, купили водку из-под полы, а это оказался слепыш. Но от которого он, во-первых, почти ослеп, и, во-вторых, слепыш там, потому что не было никаких знаков. Вот,
3: надпись,
2: неизвестно, где она была сделана. И он ее выпил, потому что ему так хотелось русской водки. С тех пор все время Кеглевич сказал, что Кеглевич будет привозить вот оттуда.
3: Да.
2: С собой, то есть.
3: Вот, а Кеглевич, кстати, тоже вот тогда же вместе пили. И Кеглевич вот потом сам-то звонил, ну, оттуда говорит, типа, дескать, я уже, говорит, вторую неделю поносу просто. То есть, а вот у этого ничего, у Михрютки у него нормально все, тебя подслепел немножко так, но вот как бы желудок, видать, крепче, это потому что он там питался вот тоже с румынами, он башмачником, так они его угощали. Он...
2: И здоровье, зрение от этого крепло, да, как?
3: Конечно, же там же по почве, что называется, все это, да.
2: Слушай, ну, Миша-то еще, знаешь, просил меня записать очень много всяких записей, сделать тех песен, которые он здесь любил. Помнишь, была у него такая любимая песня? «Лето жаркое прошло, ко мне горюшко пришло, я не думал, не гадал, в Армавир в тюрьму попал». Помнишь?
3: Да, он ее когда напьется, сидел в казарме, пел на гитаре, играл.
2: Так представь, он взял, у него был этот любимый текст, он пошел к Офри Хазе, и она записала это на иврите. И получился такой вот, песня не очень удачная, такой аналог Алены Апиной вышел. Но зато вот эта вот как раз песня любимая Гробмана «В Армавир в тюрьму попал».
3: Ну да, еще тут стоит сказать, что сейчас наши радиослушатели типа удивились, что как это так, что мы тут, дескать, им втираем, как это так вот пошел Кофри Хазик, а вот Кофри Хазик, кто хочет, тот зайдет. А на самом деле дело в том, что, как вы знаете, воинская повинность в этой стране, о которой мы сейчас ведем речь, она обязательна для всех. И как раз получилось так, что в то же время работала писаршей в штабе полковом вот эта старушка Офра. Ну, ее так звали, старушка, это я так. Вот, она там работала, молодая та девка, голос у нее не было совсем.
2: Ну, в принципе, да.
3: Вот, так и как раз с этой песни, наверное, и началось ее
2: так
3: движение.
2: Так вот в том-то и дело, да. Тут видно, что голоса нет, ну, так.
3: Да, но зато потом вот как бы... У ней вышел, может быть, роман, там как-то, в общем, ее отмазали от армии, она вот сейчас стала Офрой уже Хазой. А еще у нее кличка была здесь Хаза, просто.
2: Ну, в общем, да, эта песня, причем, ты помнишь, она написана, наверное, лет 20 назад. Ну, тогда вот, когда он с ней как раз...
3: Да, тогда еще даже электронных инструментов там не было вообще.
2: Даже, может быть, и больше, да, чем 20 лет.
3: Послушай песню.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ну что, Саш, вот послушали мы старушку Хазу. Вот тебе не кажется, что она стала потом как-то получше петь?
2: Ну,
1: когда
2: да,
1: из армии ушла?
2: На нее оказалось еще влияние и гип-поп, там, как бы, и масса других таких людей серьезных.
1: А ведь эта песня еще в клубе солдатском была записана в студии, и там вот помогал ей ансамбль художественной самодеятельности.
2: Армейский. Да. Все это так на танцах плясалось. Но она-то была совершенно некрасивая, не леди, как сейчас, а такая прыщавая. Ну, прыщавая писарка, вот имеется в виду. Писарка в плане не птицы, а в плане.
1: Ну, видишь, кто-то
2: писарей,
1: же в ней что-то увидел. Вот тот, который, с которым она роман-то закрутила, он ее из армии вызвали.
2: Ну, а приехал на какой, помнишь?
1: Помню.
2: Так и там очень многие сошлись. Да.
1: Слушай, ну, Грубман, ты знаешь, письмо прислал недавно.
2: Ага.
1: Причем что-то с ним стало такое, он уже даже не пишет от руки, все время печатает на машинке. Видно, вот у него глаза-то от водки не очень. И он, видно, вслепую научился на машинке печатать.
2: Ага.
1: И раньше писал хоть в прозе. А теперь, видно, что-то у него заклинило, и только стихами пишет письма.
2: Может, белыми?
1: Нет, не белыми, с такой хорошей рифмой, но, понимаешь, как-то советы странные он дает. Вот прислал советы от Гробмана, я хотела как раз, может быть, кто-то воспользуется. «Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тем, кто курит очень много...» Тот, кто курит очень много, извините, тут что-то неразборчиво он зачеркнул тут. Снова начну. Не курите сигареты, сигаретный вреден дым. Тот, кто курит очень много, умирает молодым. И не пейте алкоголя, вреден телу алкоголь. Тот, кто водку пьет стаканом, сводит жизнь свою на ноль. И не ешьте шоколада, тот, кто любит шоколад, тот испортит зубы. Тот свои испортит зубы, опять неразборчивый. Понимаешь, он как-то не смог мне. Хоть на машинке, но неразборчиво.
2: Надо прислать новую ему.
1: Тот свои испортит зубы и внесет в себя разлад. Не летайте в самолетах, потому что самолет абсолютно непонятно, как по воздуху идет. И не надо плыть на лодке, доверять себя волне. Совершенно неизвестно, кто там кружит в глубине. И когда ночной порою сионист заглянет к вам, вы смотрите, не поддайтесь его ласковым словам. Он окрутит, он обманет, он в Израиль зазовет. И оттуда невозможен будет вам обратный ход. Так и сгинете навеки в чужедальней стороне. И сомкнете ваши веки своей родины вовне.

0: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что, после советов Гробмана, видишь, он нам прислал такой музыкальный привет. Значит, он все-таки ностальгирует, видишь, как? С балалайками там. Он, кстати, купил себе балалайку большую дома. И дома он ее держит такую, знаешь, большую, с тремя струнами. Ну, такая вот, человеческий рост.
2: Угу, да.
1: И не дает жене садиться за стол, ну, поесть, там, позавтракать, пообедать, пока она ему какую-то мелодию не сбацает на этой балалайке.
2: А у нее она не научилась, так и ходит стесаны, голодная. Да.
1: Нет, она никак не может научиться, так и ходит голодная. Представляешь, потом ходит по соседям там, жалуются на него и просят что-нибудь дать ей поесть.
2: Они обычно ей отливают в мисочку немножко кибуца, она его выпивает жадно за околицей и прямо назад в дом бежит, кого-то, дескать, голодная.
1: Да, да. Ну, а он этот... ее такой вот... хворостинка у него такая тоже, кстати, кто-то прислал...

0: Поэт, он всегда в оппозиции к власти. И у него любимой песней не мог быть официальный гимн Израиля, а только неофициальный. Эта песня — неофициальный гимн Израиля. Кстати, я тоже очень люблю. Так ты тоже, в общем, ее очень тоже любишь. Нет, вернее, ты очень не любишь. Потому что у нас постоянно по радиоточке в армии ее крутили 3 раза в день.
1: И, кстати, перед утренней гимнастикой, перед вечерним помазом,
0: да,
1: постоянно ее гоняли.
0: Нет, ну я просто вот... А мне она нравилась, потому что как-то я чувствовала пиетет перед ней, потому что все-таки песня очень красивая, называется «Иерушалаим Шель Захав». То есть, напоминаю тебе, нас же там обучали чуть-чуть языку-то. Это, ну, значит, да, Иерусалим весь золотой. Вот. И песня была написана на первый же день шестидневной войны. И на второй день шестидневной войны она звучала вообще по всем радиостанциям. Вот.
1: Да, вот уже на 7-й день ее распевало все население. А на 8-й сразу они забыли почему-то. То есть как-то вот так. И сейчас опять заностальгировали, резко происходит за, вот, значит, базитическое у них пропотевание в плане ностальгии. Они начинают снова оживать. И вот эта песня, на нее масса ремиксов там. То есть даже появились версии, там, деревянный Иерусалим, серебряный Иерусалим, пластилиновый Иерусалим и масса всяческих кавер-версий этой песни. Но мы-то сейчас будем слушать оригинал.
0: Да, да.
1: Песня.

0: «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
1: И в Москве 35 минут второго. Подходит к концу наша встреча с писателем, поэтом, гражданином, да, товарищем Гробманом и с Лилией Югиной, благодаря которой мы сегодня, вот, так сказать, вспомнили его стихи, вспомнили события не столь отдаленные и послушали, я считаю, достаточно интересную музыкальную композицию, состоящую из нескольких песен.
2: Да, сейчас мне нужно уходить, и я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Да, Лиль, спасибо тебе. Посмотри, там еще внизу не стоит ли машина, там должны фуру нам подогнать. Да, сейчас разгрузим, сходим. И композиция, заключительная композиция этого обзора –

0: Амаранси и опоссум частенько делали.
1: Начинаем беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего, я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего, хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности. Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
2: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
1: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. То есть я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще и...
2: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
1: Да.
2: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда
1: вы
2: ему...
1: Вы между собой зовете Николаевна.
2: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... Отец Валентина Агафонова, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то на судьбе дочери, просто поменять имя.
1: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... давай я просто буду называть, все он ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
2: Нет, ну...
1: Вот... Не ставь сюда! Не
2: это,
1: ставь!
2: Александр,
1: она тут... Да-да-да-да.
2: Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это
1: вот
2: модные
1: смотрю,
2: нынче,
1: да.
2: Это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы,
1: были,
2: которые...
1: Да, были такие, да-да-да-да.
2: В которых подчас вот самые модные укладчики путей и просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
1: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации, также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила, но тем не менее как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр с маршрутом, в общем-то, машинист даже. А ей-то как там быть?
2: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить освидетельствование ежегодно.
1: Да.
2: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом прежде всего потому, что день железнодорожника, Александр.
1: Безусловно, сегодня день железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да? Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон, старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
2: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
1: Да.
2: Первая составляющая – они ввозят.
1: И ввозят, и также вывозят.
2: И, соответственно, вывозят.
1: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
2: Согласен,
1: так сказать,
2: полностью. Вот, полностью,
1: да,
2: согласен.
1: Давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей,
2: да,
1: на вывозе.
2: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что,
1: да,
2: более полезно с точки зрения вот, ну вот, общепринятых каких-то канонов? Ввозить или вывозить?
1: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
2: Если говорить о нашей стране в целом.
1: А, если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим, опять ввозится. Другое дело... дело, что ввозятся уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо, но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
2: Да.
1: А откуда взять? Ведь ну никто вот... же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
2: Но в то же время возят, понимаешь?
1: А в то же время возят, да.
2: То есть невзирая.
1: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, в общем, как круговорот каната внутри птицы.
2: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
1: Конечно. Поэтому, видимо, у нас уже у железнодорожников так и принято говорить. Просто мы возим.
2: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. Какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся, и нас везут. Понимаешь, мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
1: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли, и очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава. Вот,
2: так.
1: Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры, потенциальные ПП, мы их железда... и нюхают, попросту говоря, и огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
2: Но ведь все мы прекрасно знаем, как сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
1: Да, да, конечно.
2: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкцией так называемого, ну, вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое останавливаются, вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд останавливается,
1: стоим?
2: Почему стоим?
1: Вот это такой вопрос,
2: да,
1: вот,
2: даже если мы едем в купе, вот
1: остановился,
2: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
1: Даже
2: один спрашивает, почему стоим?
1: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
2: Да,
1: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, да, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
2: От чего это происходит? Дело в том, что...
1: Да. И почему это, да, происходит?
2: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот,
1: да, да,
2: у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
1: имитирует,
2: светится, да,
1: светится.
2: Она светится, да, и в определенной степени имитирует.
1: И имя этому человеку дежурный фельдшер, ДФ.
2: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, да, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно едет она?
1: Туда-сюда,
2: да, вихляет. Туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
1: Конечно.
2: И
1: не
2: поэтому...
1: Да, не притормозил.
2: Да-да-да. Как бы...
1: Вот,
2: проехал,
1: знаешь,
2: на желтый сигнал, это тоже
1: подчеркнуто.
2: Это еще более...
1: Карается.
2: А это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который везет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль,
1: да, да.
2: А как бы до 1000 пассажиров.
1: Да, каждый из которых, между тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, вот, вернее, ну, часть, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов, в общем-то, достаточно драконовые меры. Лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
2: Да.
1: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции, на выдох. А здесь берется и мазок, в общем-то, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно берется.
2: Но, согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
1: За ним тысячи людей.
2: За ним тысячи людей. Даже не столько, сколько в самолете.
1: Целую Москву защищали 12 панфиловцев. А тут... Да. Ну вот, соответственно... Используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкции она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровывается, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это и существенно, ты согласен, да?
2: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот соответствующими работниками, это вопрос такой: куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование.
1: Да, да.
2: Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, на, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с, как бы, составом, с экипажем,
1: с пилотом.
2: Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощника машиниста, либо
1: расформирование
2: обратно,
1: поезда. Да,
2: либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
1: Конечно, конечно.
2: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час или на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это же глупо.
1: По меньшей мере, глупо. Вот ты совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, вот здесь тоже сказано, запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся останавливает состав. По правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот
2: поезда... Я прошу прощения, да, извини, пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
1: Безусловно.
2: Это известное абсолютно правило. И
1: да.
2: Если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
1: это уже прецедент.
2: Это уже нарушение.
1: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, вон ездители, что рельсы лежат на такой штуке типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь, не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около мавзолея ходили раньше. То есть он так и так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают это пилоты, тренируются на устойчивость, чтобы...
2: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный
1: фельдшер.
2: Да. При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
1: Конечно.
2: То есть скрытой камеры происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
1: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
2: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
1: Далее.
2: А под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически все, что
1: Дэйв захочет, да. Далее, значит, нарушение речи, ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше, выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФУ, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
2: бред. А потом, давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот забыл документы.
1: Это все.
2: То есть забыл документы.
1: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
2: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
1: Конечно.
2: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину, написал,
1: или от руки.
2: Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
1: Конечно.
2: Поэтому сегодня в день железнодорожника вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
1: Да,
2: не нужно молчать.
1: Люди ведь еще ругаются, то есть они сядут в поезд, только 5 минут не прошло, они уже яишки, вон курушку достали и едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
2: Сокращенно ЖП. Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас с 1 сентября вводится закон, по которому пассажир не может входить в состав, в вагон занимать место с каким-либо продовольствием. Это вредит напрямую. Прежде всего, с коммерческой точки зрения, страдает вагон-ресторан. Соответственно, в вагон-ресторан никто не ходит, если каждый приходит со своей едой.
1: Да.
2: Мы же не приходим в клуб отдыхать со своим пивом, правильно? Мы
1: покупаем клуб. Security выгоняют.
2: И поэтому вот этот закон, он двоякий. С одной стороны, мы все привыкли, да, сесть в поезд и выпить пиво, взять его с собой. С другой стороны, все-таки понять железнодорожников можно. Цены на билеты не растут. Они были, как, собственно говоря, так как были, так и остаются. Допустим, Москва-Питер, поезд 90 рублей всего-навсего, плацкартный вагон. Всего-навсего. 90 рублей — это не всегда в Москве на такси проедешь.
1: Это меньше, чем бутылка хорошего Кагора.
2: Совершенно справедливо. И поэтому...
1: да надо
2: входить в поезд, да, все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть...
1: Порожничком.
2: Порожничком, да.
1: Кстати, поэтому... тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах, с сентября где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие. Вот, ну, как бы с укором, да.
2: То есть, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят,
1: да.
2: Как бы о заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны, рано или поздно это подействует.
1: Конечно, конечно, ведь люди у нас сознательные. Далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выраженное дрожание
2: машинисты,
1: пальцев.
2: Да, все-таки мы подчеркиваем, если
1: конечно.
2: Кто-то...
1: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемые, ну представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то есть дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это вообще драконовское. И это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФУ сказать, я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
2: Вот давай разберем.
1: Давай, конечно.
2: Мы один вышел из машины, правильно?
1: Да.
2: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
1: Совершенно разные действия.
2: И может выскочить мениск, там может... быть сломана нога. И поэтому
1: может даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
2: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать, да, в электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
1: И даже в бассейне.
2: Совершенно справедливо. Вот мне интересно, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования,
1: да, да, да, вот
2: присутствии двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование присутствии двух свидетелей.
1: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало,
2: человек это так называемые понятые, чтобы было
1: конечно,
2: понятно.
1: Конечно, конечно. То есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт, и, видимо, самый-самый смешной — поведение, несоответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидя фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
2: ДФы, ведь это же... они хитрые.
1: Конечно.
2: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
1: Да, да.
2: Они
1: да.
2: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
1: да,
2: то
1: да.
2: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
1: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФов, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет, да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
2: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры – это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер», которое в лексиконе встречается буквально каждого человека.
1: Конечно.
2: Ничего это не имеет ничего общего вот с этой страшной профессией, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
1: на
2: это
1: путях.
2: Не просто на путях, это не просто врач.
1: Или
2: это,
1: добрый путеец.
2: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицинская. То есть,
1: это даже с элементами инквизиции.
2: Совершенно справедливо.
1: Ну, сейчас мы на 5 минут прервемся. Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, присоединяться к нашему разговору.
2: Тем более в такой день, Александр.
1: Да, вот ты знаешь, кстати, что меня... Ну, не то, что как бы огорчает даже, да, несколько настораживает. Тут послание такое вот человека по имени Аркадия. Аркадий, да. Александр, твоими проблемами должен заниматься далеко не Тельсон. Я не знаю, что такое Тельсон, а скорее врач-психиатр при поддержке дюжины санитаров. Желаю удачи. Аркадий, ну, конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти к нашему разговору.
2: Дело в том, что вполне
1: разговору.
2: Возможно, что да. радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
1: Да, да, да.
2: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
1: Тотальная,
2: я не хочу сказать,
1: просто,
2: да, не хочу сказать обыск. досмотр. Будет, конечно, производиться, конечно, досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
2: не... Я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
1: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
2: Да, и... сюда не входят консервы долгого пользования, в какой-то степени на первых порах сало.
1: Но это в киевском направлении.
2: И обратно.
1: И крупы. Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на все люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
2: Да, как вот же так?
1: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути вот тут-то Аркадий все взводит.
2: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на
1: ему
2: сохранение.
1: Придется только этому, самому
2: вот,
1: так скажем, кулинарному ДФу. Но я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
1: Да-да-да.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
1: Вы имеете в виду куру или голубя, собственно?
4: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
1: Ага, понятен. Вопрос
4: чтобы
1: понятен.
4: Вот зарезать и съесть.
1: Понятно.
2: Зависит, я скажу сразу, зависит, да, от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва... Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
1: Берите, конечно, берите. Берите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, здравствуйте, да. Александр.
1: Здравствуйте.
5: Это Антон Петрович Берг.
1: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста?
1: Понятно, отсутствие... понятен вопрос. Тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речи не идет. Либо состав расформируется, то есть, если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФом, он всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто техническое
2: состояние. Не объявляют
1: состояние.
2: Же, да, не объявляют, конечно, же, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист... в нетрезвом состоянии, управлял поездом, прошла замена там или... Ты знаешь, Александр, сейчас, я уверен, возникнет совершенно резонный вопрос.
1: Да.
2: Если каждый пассажир поезда не имеет права проносить в вагон с собой какую-либо еду или напитки, то каковы же будут гигантские очереди? Я уже даже ответил на вопрос. Они же будут гигантский вагон-ресторан.
1: Конечно.
2: Так вот. С октября месяца вагонов ресторанов в каждом поезде будет 6.
1: Вот именно. Я слышал это же число. Вот. При этом еще хотел сказать, что не будет предоставляться такой вид услуг, как то разнос, в общем-то, еды по купе. То есть все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из 6 будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны ресторана, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
2: Цены на билеты не будут повышаться так, как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
1: Да,
2: и
1: да.
2: За счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, и, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
1: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, фунт-банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
2: вегетарианцев.
1: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить. И если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
2: Проблема необычная,
1: да.
2: Неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
1: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
2: С удовольствием.
1: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанти» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени. Да, Валентина? Да, говорит Валентина. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню празднованию Дня железнодорожника, работников также и, в общем-то, прочих. Также возимых, ввозимых и возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваю тебя, Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.
0: Который был утвержден, да, в Государственной Думе буквально 4 дня назад.
1: Закон о питании в поездах, который, к сожалению, запрещает нам с вами, начиная с 1 сентября, входить в подвижной состав, занимать свои места, будь то СВ, купе или плацкарт. Да, и алчно пожирать привезенное с собой. То есть, к сожалению, будет производиться, я хочу опять повторить, это не обыск, это досмотр личных вещей. Как это бывает на любой таможне, с целью обнаружения продуктов и, опять-таки, продукты придется оставлять на перроне или отдавать родственникам провожающим.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, а таких вагонов будет 6.
0: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, дрезин.
1: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
0: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
1: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
0: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФа, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего, то есть, скажем
1: ответственность
0: так...
1: Ответственность меньше.
0: То есть мы, железнодорожники, вот Нарезко тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину, а так же, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
1: Да, вот. Велосипед даже.
0: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабинет, входят люди.
1: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же,
0: конечно,
1: глупо,
0: да,
1: нелепо.
0: Да.
1: Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава в кондиции, то есть неспособного продолжать движение.
0: Как кажется ДФ.
1: То есть в нетрезвом состоянии.
0: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди люди просто приходят и постоянно интересуются. Раз у нас встала проблема питания в поездах, то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажиры тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПС, но и часть частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, он грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдут туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, опять по шпалам идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
1: Причем, что... я прошу прощения, да. Вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно, но, вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
0: Конечно,
1: то есть люди,
0: конечно,
1: не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой именно по привычке.
0: То есть знаешь,
1: именно по привычке, потому конечно, что так исторически сложилось.
0: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс он шпал, в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана эта песня, люди были скромнее, продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой» танцевали на танцплощадках в коротких юбочках, унт под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только защитить интересы вагонов ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Кто это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже, вот Валентина кивает, да, Валентина Нарезко, будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны, туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он погромых, в общем-то, колеса и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, песовы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка.
0: Да.
1: Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АССный состав.
1: Да, из 3 вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот и какие функции выполняет такой 3-вагонный состав достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам вот с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякими другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, он в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, а те, в общем-то, махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд, собирающий фекалии с рельса, это очень... мы о технологии расскажем, безусловно, это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да. А был бы на виду этих людей, то вот АССники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть, это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АСС-ный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да, безусловно,
0: это дизайн, вот этого ассенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, ассенизация есть, пойдем быстрее. И уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой ассенизаторский состав, ассенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно ассенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, Кирилл, может быть, у наших радиослушателей.
1: Да, конечно, конечно.
0: Какие-то вопросы, мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да. Говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что да. я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
3: День.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот что касается поездов дальнего следования, ну и не очень дальнего.
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно поесть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир,
1: да,
0: спасибо за звонок.
1: Вы не очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это да, пассажир попросту, да, ПП. Это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос. Сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться? Будет, конечно.
1: Только не на крыше, а это
0: не на крыше,
1: называется.
0: Да, открытый, но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало, потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах. Москва, там, Новосибирск или Хабаровск.
0: Владивосток. Или Монголия.
1: Да.
0: Да.
1: То, соответственно, естественно, не помыться. Ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
0: конечно,
1: без души. Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Она...
0: А гигиена, проблемы, это серьезные, кстати, вещи. Но мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. следах. В крайнем случае есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
0: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
0: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка, но просто мы используем собой, между собой. Да,
0: да, да. Ну, так протиралка или трун. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, это Диоген?
0: Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А у меня два вопроса.
0: Пожалуйста.
6: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
0: Да.
6: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
0: Да.
6: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, думая. Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как-то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлеты, огурца, он яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде
1: всего. И потом
0: всего.
1: Я бы, Александр, хотел сказать несколько другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем, ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали, или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железные дороги нам нужно брать деньги, понимаете?
0: Да,
1: деньги сейчас решают и всегда решали много, сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. Давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно. Понимаете?
0: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и кто-то хочет есть дома. И вот нам железно, ну, как бы сложный вопрос, давайте... Я сейчас немножко завелся, прошу прощения.
0: Ну, ничего, Кирилл, это совершенно справедливо твое состояние. А меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яичку и курочку, и чтобы вот, значит, эту яичку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яичку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, но напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унт культа. Сэкономьте денежки, сходите в

0: между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в два раза дороже. Ну, даже скорее меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
1: Зато вам, все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
0: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
1: У цунарефов.
0: Да, у цунарефов, да.
1: Да.
0: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы. Просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает. И некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то, да, его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется, даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
1: Кстати,
0: ну, там, манную крупу,
1: тут,
0: да.
1: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов, и попытались ее в поезде съесть, то ваши вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. И наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
0: Ну, давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
1: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... И у меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но тем не менее реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А я прежде всего хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? В головных уборах, точнее.
1: А, это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
0: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому мы не железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
1: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
1: Здравствуйте.
3: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
1: Да.
3: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
1: Да.
3: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
1: Понятно, понятно.
3: И так далее.
1: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией в ТЭКом, так называемом, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
0: Ну, конечно, о чем вы говорите? Неужели это не может не учитываться?
1: Конечно.
3: Саш,
1: да.
3: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
1: Здесь все зависит.
3: Это раз.
1: Да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом, да. Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
3: Вот я ездил на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет.
1: Да.
3: Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
1: Понятно.
3: Потом второй вопрос.
1: Да.
3: Вот в основном пенсионеры-то берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, ну, вот, пределах этих, ну, такие города, где на сутки ехать.
1: Да.
3: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, значит, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей. Плюс так, хлеб.
1: Так понятно.
3: Как может пенсионер взять билет, сэкономить на плацкарте, ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
1: Вот послушайте, послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть замкнутый круг.
0: Здесь нужно дать понять. Для плацкартных вагонов будут ставить...

0: столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугивало это слово. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет, конечно, это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
1: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... Ну, это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия. Так. Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 от рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося, стоила 50 рублей.
2: Александр,
1: да.
2: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб, кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
1: Почему?
2: Это раз.
1: Хорошо,
2: а богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, вот никогда он не будет ездить поездом. У него есть самолет или собственный, как у нашего вот, Березовского, или как у нашей Думы, или он поедет на общественный с этим общим рейсом.
1: Хорошо, что вы, кстати, сказали «наша Дума», а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас своими.
0: Прошу прощения,
1: спасибо.
0: Я отвечу на этот вопрос.
1: Да, конечно, Кирилл.
0: Ну, давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Ну, ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад, и что теперь? Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
1: Да.
0: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует два пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому, просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
1: И сухарики бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? А этих, от этих сухариков крошек для тараканов будет значительно больше, нежели польза для тушки самой бабушки. То же самое, эти же 5 маленьких порций, она может прийти в человеческих условиях, скушать в этом вагоне-ресторане, давайте назовем вагон-столовая. Еще раз, пусть это будет немножко дороже, но от этого не будет корок, во-первых. Второе, эта бабушка не будет выходить за 2 часа готовиться к этому отъезду, там брать в дорогу курочку, вот я о чем хочу сказать. О культуре еды в общественных местах, в дороге. Понимаете, почему мы предложили этот законопроект? И, наконец, эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
3: кожаного.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я 15 лет не была в Киеве.
1: Да.
3: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, чтобы цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали к оккупированному, платили, если не ошибаюсь, 16.50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
0: Нет, но, безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все не в 85-м году, конечно, сравнить с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
3: Нет, в 13-м году не было, мне всего 68.
0: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад. Вот я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
3: Вы меня спросите, вы меня сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
1: Извините, значит, еще, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще после долгого...
3: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
1: Да, да. Ну, видите, они
3: просто
1: там в Москве... низкий поклон, ничего, конечно, да.
3: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
1: Да, конечно, я вообще пишу всем мэрам сам.
3: Нет, я серьезно, он же, понимаете, он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об Институтской улице
1: понятно,
3: в той революции, так она и есть.
1: Понятно. Но так, тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
3: Так, можно я? А то у меня накипело, я вот все сказала, куда написать.
1: Ну, давайте.
3: Значит, второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
1: А что вы будете кушать? Вот что вы лично
3: кушали?
1: Значит,
3: вот я тоже. У меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда, да. Я брала бутерброд с сыром.
1: Так.
3: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
1: Вот я хочу вам сказать,
3: что... Простите, можно я еще кончу? А то...
1: Нет, пока нельзя. Простите, пока нельзя кончить. Да. Закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить за 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. Да, вот в этом вагоне столовой.
3: Навряд ли.
1: Так. Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
3: Подождите, потому
1: тут телевизионщики у нас.
3: Простите,
1: да.
3: Значит, я туда ехала третьим поездом.
1: Третьим.
3: Не работал, девятый вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2,5 часа стояли в поле.
1: О, понятно, понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так, это все, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, это самое, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров, мощный праздник МП, сокращенно праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
0: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получил, вот это, как бы получила эта проблема колоссальный отклик.
1: Конечно.
0: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
1: Да.
0: Это решение положительное.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Александр, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Я прошу прощения.
1: Ничего, это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе, так что ничего страшного, забудьте об этом, да.
5: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном, просто по фамилии, Лаэртский.
1: Да, да, понятно.
5: Так вот, у меня вопрос, вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрено ли аналогичные вот ресторанным действиям в поездах, ну, относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
1: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
0: у нас
1: хотел...
0: такая есть шутка. Шутка у железнодорожника. ДФ, вот по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть...
1: ДФ
0: всегда пьян.
1: Вот, что касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то, вероятно, мы сможем добиться ранжирование вагонов по классу, вернее, скажем так, по... Ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
0: Комната матери и ребенка.
1: Да-да-да, так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов там, это военных, мореходных там, и так далее. Вот это, конечно, уже в мечтах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
0: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть конечно. Для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания, на руках, какие бы то ни было на руках. Да.
1: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающе кивает Валентина Агафонова нарезка. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да, говорите.
6: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
1: да.
6: А у вас уже там закон принят.
1: Угу.
6: Не кажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить, и, в общем-то, и закон ваш, оказывается, тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
1: понятно,
6: вы это, по-моему,
1: понятно.
6: Не все продумали.
1: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет. Вот оно, вот она туча-то.
0: Точная дата, это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
1: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
8: Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте, Зинаида.
8: Доброй ночи. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, в том числе вот в вагоне-ресторане, что делать?
1: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим по пассажирам, вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Я, извините, Кирилл, я разволновался.
0: Нет, но это совершенно...
1: А другим пассажирам не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко?
0: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
1: Да!
0: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо там брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет.
1: И да,
0: что же, не ехать теперь или просить этого человека выйти?
1: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано. Но здесь вот, когда на ночь я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждающимся них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов в кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
0: Александр,
1: да.
0: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
1: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблемы безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажно-тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да, Кирилл?
0: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторах.
1: Вот, значит, это очень важно.
0: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
1: и тут, кстати, не нужно думать именно в полость регулятора, а не...
0: При каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5 мм.
1: Представьте себе, 2,5. Если 2,6, мы имеем право снять по составу.
0: Это технические сложные термины, сложные как бы понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
1: Нет.
0: Отверстие 4 в тормозном цилиндре находится за поршнем.
1: Именно поэтому оно не должно попадать. Но бывает так, что происходит прохлоп. Но
0: поршень до него не доходит?
1: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробел, пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? К выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
0: Вот сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь если поезд не тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Давятся люди или происходит столкновение.
1: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, тут мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
0: махину.
1: Махину, попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем такого раскоряку и в госпиталь. Называется «пострадал на рабочем месте». Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
0: Ну, просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот как бы знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
1: Конечно, конечно.
0: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника.
1: День, да.
0: Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
1: Вот телефонный звонок, да, телефонный, конечно. Звонок. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести цифр, чтобы наши радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
0: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который должен тормозить.
1: Да.
0: Ведь ты тормозишь на машине, ты
1: я
0: нажимаешь.
1: Я не торможу.
0: Ну, просто элементарно.
1: Конечно.
0: Управляя «Жигулями» или «МВ», мы тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
1: Да, в связи, кстати, с участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах, было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперечно к сиденью, на котором к лежаку, попросту говоря, к шконке, да, вот. Сейчас эти меры уже давно не соблюдаются. Остались, скажем так, все коммуникации для крепления этих ремней, но никто не пристегивается. Значит, первый метод — это снова ввести обязательное ночное пристегивание пассажиров к спальным местам. И второй метод — это расположить спальные места в вагоне
0: параллельно следованию поезда.
1: Совершенно верно, Кирилл. С тем, да, и спать, соответственно, все должны ногами вперед. Безусловно, да. Ну, сейчас мы примем... Так, секунду. А, вот тут еще вопрос технический. Я думаю, что, может быть, ответим на него, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
0: Ну, видно, что человек разбирается.
1: Видно, что разбирается. Но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянных профилактических работ. Для этого, вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был вот упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но работаем
0: по крайней мере,
1: направлении.
0: Спасибо за интересный вопрос.
1: Спасибо.
0: Приятно, что нас слушают люди, которые
1: близко к сердцу и понимают это.
0: Железнодорожным транспортом.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
7: Алло.
1: Да-да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
7: Меня слышно хорошо, да?
1: Отлично.
0: Не то слово.
7: Очень интересная тема у вас вот затронута. Насчет этого нового закона.
1: Да.
7: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
1: А, понятно, понятно. А, спасибо, спасибо за ваше предложение. В принципе, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне. Может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест. То есть, чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это вот, как говорится, в свинарнике в общественном.
0: Да, совершенно правильно, Александр. Да, на самом деле правильное решение, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
1: А ехать в дискомфортных
0: условиях. Это какие-то бомжи только могут.
1: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
0: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлению в нашей студии такой интересный гости. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на целину, вунт обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах, исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми. Не те цены, которые сейчас в вагонах-ресторанах. Вагонов-ресторанов будет отныне в составе не один, а 6. Александр, я просто напомнил нашим
0: радиослушателям,
1: кто только что включил свои радиоприемники.
0: Краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших 2 часов, что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших респондентов. Соответственно, сегодня я еще вкратце скажу о том, что ожидает наших радиослушателей дальше. Дело в том, что, как это ни печально, близится-таки зима, близится холода, и поэтому сегодня мы еще обсудим такую тему, достаточно серьезную тему, как-то особенности эксплуатации электропоездов в зимних условиях. Ведь мало кто, то есть, например, птичка, которая живет у своего хозяина, не догадывается о том, какие у этого хозяина проблемы на работе. Хотя от этих проблем может зависеть жизнь не только самой птички, но и ее яиц, в общем-то, птенцов. Также и многие наши радиослушатели, пассажиры, в общем-то, напоминают мне этих птичек. То есть, едучи в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унт-флотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовке, да?
1: Ну, как машину следует готовить, да, ведь любую машину,
0: конечно,
1: менять масло и так далее. Также мы сегодня поговорим, это очень интересная тема, тема новых вагонов.
0: Да,
1: тема. Совершенно новых вагонов, и что, наверное, даже где-то, можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как бы, как это объяснить даже, ну вот я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно
0: следованию движения.
1: Да. Не лежать перпендикулярно.
0: Это прежде всего делается, да, в целях безопасности.
1: Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали его исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
0: Да, их будет всего один.
1: Ну, я как разработчик, да, извини, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
0: Где второй, там уже третий, а там дюжина.
1: Я понимаю твою как бы иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне как бы верится все-таки. Я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу вот закона о питании в поездах, так и вот по поводу новых вагонов.
0: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
1: Еще я хочу добавить, что количество полок будет значительно больше. То есть будет не две как бы полки, верхние и нижние, а четыре полки.
0: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
1: Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно как бы,
0: На производственных совещаниях.
1: Да, поэтому не надо сейчас.
0: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить вот тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, вот этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. Вот, к примеру, некоторая статистика, которая попала к нам в руки, это касаемо, вот, скажем, поездов, которые вот в Киев вот ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. Вот, к примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в пути следования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения вот возникновения коррозии в поездах, да-да, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, там, да, оцинкованы. Все неработающие части машин и аппаратов должны быть смазаны техническим вазелином, что при инспекции на вот этих, на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, вот сейчас уже ТО-2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников. А мы наблюдали одного слесаря, и не то, что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затраты, кстати, времени вот составлять должна не более одного часа на электросекцию. Всего этого нет. Там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй, и в обе щеки уминает курушку, он яишко, когда у него, у проводника дома
1: дети голодные. Ну вот как раз, Александр, да, мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и, прежде всего, не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания,
0: конечно,
1: к тому же недорогого пункта питания, вагонов, ресторанов или, как мы уже говорили, вагонах, столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
0: И даже, в общем-то, по частям. Ну, вот так, тут еще, ты знаешь,
1: вопросы,
0: интересный,
1: да?
0: Вопрос пришел на наш пейджер. Каким образом будет обеспечена безопасность личных вещей пассажиров, уходящих в ресторан? Я, Кирилл, не хотел
1: правильный
0: сразу,
1: вопрос, да.
0: Я не хотел сразу как бы огорашивать, что ли, наших радиослушателей, но в этом законе, который буквально 4 дня назад был принят Государственной Думой, есть одна поправка, которая принималась отдельно после долгого, неоднозначного обсуждения, горячего достаточно. Все-таки она была принята. Многим это, конечно, не понравится, то, что я сейчас скажу, но, тем не менее, так будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
1: То есть можно взять какую-то, скажем,
0: мелкую
1: маленькую
0: кладь, ручную кладь,
1: только,
0: да,
1: конечно, не,
0: да,
1: до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
0: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Секунду. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное
1: вот
0: вам спасибо, что,
1: да,
0: вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порок есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, такт. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, ну, Надежда.
1: Да, не Наденька, без иронии.
0: Наденька,
1: да, не без иронии, конечно.
0: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем потерпеть, скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
1: Но мы же не космонавты все-таки.
0: Конечно.
1: ФВ, физиологическая выдержка у нас не может быть, как у космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полетов в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ. ФВ, так называемый.
0: Да!
1: То есть чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким.
0: Да.
1: Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая. Соответственно...
0: Безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, гуманно все-таки. Хотя это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам. Мне даже приятен. Все-таки вы, наконец-то, вот задумаетесь и, глядя на человека, поедающего яичко напротив вас, все-таки подумайте 5 раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, болею. Телефонный звонок,
1: да,
0: если
1: конечно,
0: ты не против.
1: Конечно, конечно. Да-да-да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Ваш Вазелинов.
0: Говорите громче, вас плохо слышно. Судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
1: Да, но тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
0: Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
1: С удовольствием.
0: Да. Видимо, не мы одни с тобой волнуемся. Вот пришло, так скажем, поправка на пейджер от позвонившего по поводу вазелина. Я хотел сказать...
1: Что это была не ошибка, да?
0: Да, что это не ошибка. Я хотел сказать, чтобы мазали техническим вазелином те части подвижного состава, которые соприкасаются... металлические конструкции вагона напрямую соприкасающиеся с атмосферными воздействиями. В принципе...
1: Это и так делается, в общем-то.
0: Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, защитить.
1: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
0: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здрасте.
0: Доброй ночи.
4: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
1: Спасибо большое.
0: Вам также, конечно же, конечно.
4: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
1: Это, скажем так, проект, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом,
4: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости?
1: Мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, подвижной состав, скажем так, на той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек за рейс.
4: А смертельный случай был?
1: Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик, и бывали смертельные исходы, слава богу, их немного, но в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
0: Даже вот если не брать в расчет откидную еще.
1: Да. Вот
0: то
1: будет
0: для любимцев.
4: И вот еще по поводу других поводов.
0: Да.
4: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятаться по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами?
0: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, своего рода?
4: Что-то типа того.
0: Понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в... я уже даже устал об этом говорить, самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, он корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите, чья в этом вина, только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить, скажем так, потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
1: И, правильно, абсолютно верно.
0: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем.
1: Ну, своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем, конечно, не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, но мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
0: Конечно. Я даже, ну, опять же, это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора, а здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Ага, так, ну тут опять же вот про килевую систему. Но мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали. Мне бы не хотелось вот одно и то же обсуждать, да. Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонным звонкам.
1: Да, конечно, конечно. Сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
0: Конечно.
1: Поэтому мнение наших радиослушателей... Важно, крайне важно.
0: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, говорите, пожалуйста.
5: Во-первых, с праздником вас.
0: Вас так.
1: Спасибо большое.
5: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что не абсолют в этот день. Вот. У меня, значит, два вопроса. Может ли пассажир, значит, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, ну, скорость, допустим. То есть он какие-то... изменит скорость. Вот. И второй вопрос. Значит, вот я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. Можно ли вот какой-то спортзал, что ли, повесить канат, так сказать, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
0: Понятно, спасибо.
1: Я думаю, что по поводу на первый вопрос существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем. Конечно, у богатых свои причуды, многие хотят порулить, знаете, дайте порулить. И существует практика частных поездов, это, как правило, поезда с двумя вагонами максимум. И едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов. Да. Происходит это на так называемых запасных путях. И, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, что если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, честно, по-моему, 2 или 3 лет существует. Пожалуйста.
0: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, ну, что ли, ну, как это называется, тотальный коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал это со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать.
1: Знаешь,
0: деньги.
1: Мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я спою, да. Понимаешь? Вот
0: кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
1: Ну, мы немножко отвлекаемся.
0: Да, не будем о музыке. Да, так вот, А Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах двухспальные места? Очень, кстати,
1: да, интересный вопрос.
0: Кирилл,
1: да,
0: я
1: да,
0: предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
1: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая двухспальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена, да, либо да, на коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, ну, грубо говоря, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
0: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал, договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен двухспальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
1: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о двухспальных вагонах, да, то это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки, то есть, ну, как бы это все-таки дело очень интимное, и поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
0: Безусловно. Ну что, еще, видимо, телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые вообще музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот, скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор, ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
1: Не, ну, во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль в специальном купе, и, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ. То есть любая музыка. Это не ресторан, то есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнителя. То есть это для тех, кто очень любит музыку. То есть это, мне кажется, что... Потом планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной, комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
0: трястись,
1: так, как
0: говорят,
1: трястись. Да, вот совершенно справедливо, трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
0: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав, вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это к тем относится, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты. Многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот. На самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
1: скажем так, примерить, да?
0: Конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, вот, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
1: Спасибо. Как вас зовут?
6: Дмитрий.
1: Дмитрий, спасибо большое.
6: Измар, я вот по поводу чего. Да. Ну, кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если вы знаете, есть плацкартные вагоны.
0: Конечно.
6: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях, там как раз так и ездишь, кстати.
1: Совершенно справедливо. Я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона.
0: Да,
1: и Саша,
0: да,
1: так он немножечко относится к этому с прохладцей, и так и происходят у нас постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее, иногда хочется прям
0: как профессиональные споры, да.
1: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, пожалуйста, да, конечно.
6: Да, вот. Ну, это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
0: В смысле, что купе?
6: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот вы говорите, вот вагон-ресторан, вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, если в Государственной Думе это уже сделали. А ведь же, а я бы вообще бы на станциях, чтобы кушали, потому что же есть же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалеты загрязняют железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал все-таки на станциях.
1: Это правильно. Эта тема обсуждалась. Были споры. Каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективный, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуем. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная дорога.
6: Надо делать биотуалет в вагонах.
1: Тоже вопрос спорный.
6: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно.
1: Но мы уже говорили об этих уборщиках.
0: Да. Уборщики. Вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
1: Может быть, поздно можно.
0: Да,
1: поздно,
0: но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство. Спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться. Музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
1: Ну, да, ты прав.
0: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем нашим клиентам, да.
1: Ну, это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
0: Конечно.
1: Вот естественно, когда мы просыпаемся, невозможно выключить радио, которое играет подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
0: звуки,
1: аккорды.
0: Да.
1: Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
0: Самые звуки.
1: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
0: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть, если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет, или там такой-то артист выступает. Либо заказать из этого клуба массовика, затейника к себе в купе человека там, или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть, как тебе эта вот идея?
1: Если нужна
0: тишина, можно не...
1: Да. Мне кажется, что в этой связи вот мы разрабатывали этот план. Не принят он, к сожалению, пока.
0: Не принят.
1: Это...

0: взбудоражить умы и сердца многих наших радиослушателей, не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры, огурцы, и уже и так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
1: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена, и только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
0: Можно послушать,
1: телефонный звонок. Безусловно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
0: Доброй ночи.
3: С праздником, Кирилл.
0: Спасибо. Как вас зовут?
3: Меня Александр.
0: Александр, спасибо.
3: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
1: Да, ну.
3: Было закрытое заседание. Очень обострились прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет, потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
1: Спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
0: Были. Видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он. Наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег. Нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги там, в общем. Да. Это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Это неправильно. И потом это не... я даже не представляю. Вы можете себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают
1: огромное
0: количество, что-то развешивается?
1: Это из серии «Приходи, сказка». Безусловно.
0: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
1: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться. Значит, ситуация в том, уважаемые, что эта мера с досмотром, она не будет вечной, а мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, не совсем приятной, понятной мерой, повысить культурный уровень пассажиров.
0: Кто-то просто может не согласиться, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все двигались и так далее к некой великой цели и могли дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов,
1: конечно,
0: культуры потребления пищи и железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов в ресторанах, которых будет теперь не один, а целых 6, в зависимости от длины состава, но в среднем 6 вагонов ресторанов.
1: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы у человеческого желудка и обмена веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов и ресторанов. Да.
0: Я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе, как это бывает в гостиницах, своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения, но я думаю, что эта поправка принята не будет.

0: поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки принесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции. То есть вы не доезжаете до пункта назначения.
1: Совершенно, совершенно правильно. Так, вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены, и на нее данный закон, он как на зубные щетки, мыло, не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть не одна связка, как раньше, помнишь, клубцевые хлопцы носили на шее, да. Там кожи,
0: рулоны, да. Как бублики.
1: А будет действительно какая-то, ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
0: в багаж.
1: В багаж. Да. Это, за это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
0: аналог. Через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
1: И потом выгрузить.
0: Ну да.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи, здравствуйте.
2: Доброй ночи. В связи с тем, что... Значит, проблема питания у нас имеет сегодня такой широкий резонанс.
1: Да.
2: А вот я бы хотел немножко вернуться к безопасности. И вот у меня вопрос сначала непосредственно Валентине, вот, а потом я хотел бы Александру задать. А значит, Валентине вопрос следующий. А вот не секрет, что многие из четырех так называемых вот фельдшеров были замечены пьяными. Непосредственно на месте работы. А вот. И у меня вот, значит, такой вопрос. В последнее время запрещенные стимуляторы принимаются, скажем так, не перорально, а вот посредством клизм, либо внутривенно. Вот в связи с этим, каковы на сегодняшний день методики допинг-контроля? Вот по этому поводу, поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Саня, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть с субботы на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
1: Я понял. Спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушаете. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там?
0: Не, ну просто...
1: Она-то не формулирует, конченая.
0: Ну, я бы не стал так говорить.
1: Ну, извини, конечно, но она
0: просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
1: Да.
0: В силу просто временных вот... Континиумов. Да, временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности.
1: Да,
0: не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
1: Конечно.
0: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
1: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
0: Нет, но просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Ну,
1: да.
0: Это, конечно же, важно, но... Ну, разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные, порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере и...
1: Свои недостатки,
0: с этим бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, то и имеешь. Поэтому если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть если сам пьян, то, соответственно, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение или там отстранить от ведения состава. Ну, повторюсь, везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
1: Да, еще мне бы хотелось, а вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас, так. Будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
0: Особо шевелюристых пассажиров.
1: Ну да, если он, типа, дескать, да, чересчур уже такой.
0: Ну, это опять-таки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова-Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать электропоезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск. Ну, не совсем ответственно, да. Поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще. Ну, вот приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться...
1: К зиме, прошу прощения, к зиме, ты сказал к земле.
0: О, прошу прощения, конечно, к зиме. Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работы по подготовке электропоездов выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что, соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. То есть там, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и второе, это в общих чертах, вот если объяснить... те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том, можно, что надо делать, как
0: можно
1: надо
0: молча
1: делать.
0: Делать.
1: Да, можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. На железнодорожники, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все что-то. Зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю и вот осью колесной пары, ну, там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне. Да.
1: В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама
1: рамы,
0: токоприемников,
1: да, рамы токоприемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противоледная это, жидкость,
1: да, так
0: видимо,
1: называемая или... противогололедная жидкость.
0: Да. Ну, мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну, что еще можно, конечно, здесь используют трансформаторное масло. И но вот для уже, защиты полоза от прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки. Да. Так называемых, внимательно, вот, тугостойких материалов, то есть абистокарон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: конечно. Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадий, литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена, ну, где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-зимняк.
1: Вагон-зимняк, где можно... типа шутки такой, как, где можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые лёд температуры, и...
0: да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы и мехадунные соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется. Сейчас пока это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температуры в среднем 13-15 градусов, а в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот, и в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температуры как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, ситуации, да. Ну, соответственно, если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень хороший вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районный библиотеки и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да,
1: я уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот, не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать. Если вы проходите
0: вагон. Наоборот,
1: будут
0: одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. Здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: Вас также, спасибо.
2: Спасибо. Я по поводу первого вопроса. Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите, простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно, вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо, вот представьте...
2: Все-таки оставить вагоны частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт, а не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А
0: вообще.
2: С ребенком как?
0: С ребенком?
2: А с ребенком как?
0: Они надо ввести ребенка.
2: А как вы думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно,
2: должен
0: безусловно.
2: Быть детское питание, должно быть,
0: так
2: да?
0: Мы об этом и говорили,
1: мы уже об этом же
0: будет.
1: Говорили, что это будет.
0: Ну, будет, знаете, даже диетический
2: знаете,
0: вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь есть.
1: Хорошо, себе. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать спасибо. Курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
1: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... Об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз. На разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
1: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз... все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу, со скучным видом, в загаженном, с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее. Я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть. Ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
1: Да, да, да. Я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей. Вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
3: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Угу. Вот такой вопрос.
1: Ну, видите, понятно. Там сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо. Вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то ну, не совсем, что ли, ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
1: Не, просто что тут обсуждать? Можно к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да,
1: проблема будет решена, пожалуйста.
0: Конечно.
1: Делайте, что хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: на
1: самолетах.
0: Как ходоки, да.
1: 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
1: можно так сделать.
0: За спину и везите.
1: Поэтому. Что-то
0: что-то
1: там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда на дотации железная дорога невозможно совершенно зарабатывать деньги. Предлагается вариант, что проблема питания будет решена, но там какие-то копейки будут, значит, идти в госбюджет, и на них будет существовать дорога за счет потребления пищи. Люди
0: да,
1: как бы, ну,
0: да. и будут находиться в гигиенических условиях. В конце концов, давайте дойдем до того, что и в метро начнем, в конце концов, жрать с колен.
1: Да, давайте входить в метро, и там будем ехать по окружной...
0: Да, на работу, по кольцу, на похороны, да. жрать, кормить маленьких детей еще. Что-то как-то мы разволновались.
1: Не, ну, просто хочется, да. скажем так, не то, что там по-хорошему, но хочется нормальным, спокойным,
0: цивилизованным
1: языком, цивилизованным да. образом объяснить, что мы делаем благо. Вместо этого получается как...
0: Да. Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Вася Солнцевский.
0: Да, добрый день.
1: Добрый день, да.
4: Не остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки с всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны, столовые.
0: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу курушку унт яичко. Никто не будет отбирать.
1: Шаурму.
0: Шаурму. Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного. Смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
1: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
0: Конечно.
1: Увидят, что да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
0: конечно.
1: К сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там, из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, видимо, этих случаев не избежать.
0: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция, значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать курушку, унт, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать, это, дескать, вот... Для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров с кровопатрёх яиц.
1: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение многого времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и, повторюсь, сказав, что понять все благо и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
0: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о... собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
1: Потому чтобы он был подвижным.
0: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел узнать, а если я только консервировал...
0: Что еще раз?
5: Консервные чистки.
1: Консервы?
5: Кошерные.
0: Ну, это... если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать, вот, либо за... То есть, ведь кошерная пища, это, ну, скажем так, это... ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне-ресторане поезд, на котором потенциально собирается куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол. в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
0: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
6: Наконец-таки дозвонилась. Я такая злая, просто не знаю.
0: Да мы с вами тоже.
6: Да, вы тоже. Я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании. Да. А вот о гигиене. Ни разу, вот я 2 часа уже слушаю, вы ни разу не сказали, что творится в поездах. Какая грязь, какая постель. Такое все. Вот я очень часто, сейчас я по болезни не могу ездить, вот сейчас у меня сестра больная в Запорожье, да, так надо съездить. А такой билет дорогой, 530 рублей, я пенсионер, инвалид 2-й группы. Да. И вот я поеду, а вечерком мне захочется чай. С какими шишами я пойду в этот ресторан? 10 заплачу за стакан чая?
1: Вы знаете...
6: Подождите еще минуточку. Вот едешь в этом вагоне, вонь, грязь, и все такое. Вот сколько раз я ездила в Эстонию. Чистота. Заходишь на вокзал, вот, в поезд на вокзале. Чистота, аккуратно, все постели заправлены. Утром встаешь уже, вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели. А у нас бардак.
1: Ну вот, вот и ездите в Эстонию.
6: Да, я живу в Москве. Зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
0: А, понятно. Ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
6: Вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
0: Понятно.
6: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
0: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Эти законы, да. Действительно, только что позвонивший, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что вот этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, отразится вот на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом, а если еще и придется платить деньги за... как бы питание, то это вообще вылится в какие-то немыслимые суммы. Но вы конечно понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
0: 13
1: да,
0: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
0: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот, на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
0: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения, просто
0: ничего,
1: такой момент.
0: Ничего, конечно, это...
1: момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, в сравнении с торговлей, по сравнению с там... ну, то есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь тоже, должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
0: Да, конечно. конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Булановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
0: Мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать ну, специально вот это. Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают, люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся как бы, по поводу того же самого питания,
0: да.
1: Что, в общем, такие вопросы, как разделение, скажем, на мужские и женские вагоны, не совсем уместно, по-моему.
0: Господа, вот тут вопрос на пейджер. Не кажется ли вам, что сообщение по поводу еды в отдельных вагонах и ресторанах может вызвать гораздо более негативную реакцию, чем поедание курицы, унт, яичка, инкупе? Заранее благодарен. Опять же говорим, конечно, может, но все это происходит только лишь из-за менталитета. Из-за менталитета. Я хочу сказать более того, что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттедж новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
0: Кирилл, я же могу себе позволить раз... пофантазировать,
1: да,
0: тоже.
1: Да, немножко. Но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это да. Повышение цен на билеты, глобальное. Повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
0: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно. Что вы тогда будете делать?
0: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь. Да, да, хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок.
1: Да, конечно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Алло.
0: Рассказывайте, уважаемый.
7: Я в радиостанцию звоню.
0: Безусловно.
1: Это мы.
7: Да. Не понял.
0: Да, говорите.
7: Так это прямой эфир сейчас?
0: Безусловно, вы в прямом эфире.
7: Очень приятно.
0: Да.
7: Вы знаете, слушаю вас тоже очень долго.
0: Угу.
7: И крайне возмущен.
0: Да.
7: Возмущен следующим. Либо вы по возрасту действительно еще не очень зрелые люди.
0: Угу.
7: Потому что вспомните, какая ситуация была в вагонах-ресторанах вот при нашем развитом социализме. Туда попасть вообще невозможно было, когда были приемлемые цены. Когда цены будут неприемлемые, да, будет свободно, но тогда давайте с другого конца начинать. Не с тех людей, которые курушку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а с тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
0: Понятно.
7: Вот давайте
0: понятно.
7: Их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
0: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курушки унта яишка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз. Мы, конечно же, не против курушки унта яишка. Мы даже, может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курышками, вот яишками в присутствии таких же персонажей, как они сами, да. Мы ничего не имеем против курушки, яишка. Мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
1: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет несколько, да. По всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курышком и с яишком, понимаете?
0: Это раз. И два, неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда вот любители курушки унт яишка... Извините, я болею, задумаются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курушку и яичко, да, вот. И тем самым, вот, пошевелив своими курушко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курушек и яичек, да, собственно, вот, приготовление в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, вот яичко тоже кончится.
1: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю.
0: Ничего.
1: Прошу, то есть, хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завелся.
0: Да, цены, я прошу прощения.
1: Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. Цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволили...
0: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку. Да, да. Топка.
1: Так называемая, да, топка.
0: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев, и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с опущенными тормозами.
1: Только с опущенными тормозами.
0: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121, Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, ундкеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
1: Водяных баков здесь.
0: Да, да, водяных баков особо. Сливных устройств, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить ото льда все детали токоприемников и опорный изолятор, чтобы не было КЗ, короткого замыкания.
1: Ну вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных, конечно, узлов и системы, да, их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что, выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
0: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь, да, на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
0: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас, не, как бы, не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то? С мыслью, такой, с брезгливой мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно говорить, не стоит. Просто вопрос отопления, вот отопления.
0: Отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, пустука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, а под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый... час или полчаса, понимаете, если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать токоприемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым, потому что если она застынет, то шарнирам, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот, особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники, то есть предварительно отключают на 10-15 минут их обогрев, поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да. В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да. Может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
0: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
0: Ну, тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
8: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
9: Это снова Вася. Вот.
0: Да.
9: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской, ну, деятельности, что ли? Вот. Что-то вроде, ну, какой-то вот сессионного плана. Вот когда, бывает, плывешь на пароходе, вот, а там мужик говорит в диктофон, а вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Угу. Очень хороший вопрос, да.
9: А вот еще это, можно еще задать вопрос?
0: Ну, да, конечно.
9: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, ну, когда будет человек уходить из поезда?
0: Понятно. Ну, что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на в общем-то, на такие, ну, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется, вопрос это пока не рассматривается.
0: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах какой-то типа вагон библиотеки, да, то вполне возможно, там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот как бы комментарии там специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так. После окончания поездки, ну...
0: Но это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд — наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, вот, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых, в основном, проблем, относится к каким-то вот, ну, назовем это так, подаркам, да? Я думаю, вы понимаете это, да? Следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Алло, доброй ночи. Это Дмитрий Зеленоградский.
0: Да, здравствуйте.
1: Доброй ночи.
10: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение. Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
0: Безусловно.
10: Ну и на время в нем обитания... В общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
0: Да.
10: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что... В общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то нежелательное. Что-то светское, типа обычного поезда.
0: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Идея, да, очень необычно.
10: Потому что уже в Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в Подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена милиция.
0: Понятно, понятно. В принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
0: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, да, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
0: Страшно очень, становится.
1: Да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно, это все-таки совсем разное.
0: Там... Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, шерстяные
1: носки. Да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки, и можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию. Не более двух человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно, ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет. Но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей. Пижама, по-моему, 7 рублей. Пижама-носки вместе 7 рублей.
0: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Я как человек, безусловно, старый.
0: Да.
11: Вот, значит, возмущен, то, что облегчиться можно во время движения поезда, конечно, а не на стоянке. Вот да, объясните, может быть, наоборот как-то сделать, что облегчиться можно и, так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой ассенизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла ассенизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, унт, прочие дела, унт, Бурятия, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с топливом.
1: Количество стоит. Разматический случай. Да. Курьезный эпизод, когда вот подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе. Как.
0: Да, было.
1: Это было, после этого было решено в общем-то, прекратить подобные эксперименты,
0: да,
1: как
0: да,
1: издевательские.
0: Да, конечно, конечно. Ну, остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный звонок.
1: Да, с удовольствием.
0: Сейчас, что тут у нас?
1: Так. Сообщение на пейджер?
0: Да, тут, значит, в холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
1: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Скажите, вот, пожалуйста, Министерство пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать и стационарно присоединять зимой городским сетям, и будет замечательно там.
0: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
12: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь в таких вагонах?
1: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это да, город, да, Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция. Поэтому
12: да, вот здесь, я подозревал, здесь, что так и...

0: Видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии и так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
1: Спасибо, Саша.
0: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
1: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо. И не надо возмущаться. Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах. И мы тоже хотим быть людьми. И поэтому давайте принимать вместе решения. Давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
0: Это было сильно.
2: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
3: Размещай свою рекламу на радио «Эхо Москвы».
0: В Москве 1:06. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит, неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая посоветовала обратиться. Это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
4: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда, раннее семяизвержение и позднее замужество, мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им не о кого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношений человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание, отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательные функции ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: увидела собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы «Монмаранси» главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сукок. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну, вопрос достаточно конкретно поставлен. Вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши мы читали во всяческих брошюрах Ходакова молодым супругам.
3: Кстати, было... извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже...
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом, тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство, ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз и из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты одела эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда. Женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
3: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
4: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
3: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
5: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? Вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
4: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
5: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
3: Да, нет. Кстати.
4: Ну, это доминанта является в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
5: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
4: боюсь,
5: он бы просто душил.
4: Я боюсь, у вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход. И я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
5: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт. Это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
4: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
5: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
4: Горячий художник и холодный исследователь – это два разных полюса, если называть вашими буквами «П» и «Х».
3: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем, я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
4: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь, некоторая неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношения перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже с самой достойной, я не считаю себя вправе.
3: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, дабы, значит, идти рука там в руке, да? Вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, да, скажем, как о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
4: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать. Это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
3: Mm-hmm.
4: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И, может быть, он сегодняшний большой и могучий, в шикарной машине. Скинет с себя это наносное и предстанет перед вами. Могучий, но слабый. Умный, но беспомощный. Но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно, тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу, потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью. И это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку. Всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма. Потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущие то, что надо, напечатал великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института НИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: А, вот, Саш.
0: Да.
5: У меня тогда теперь такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, женщины с трубой и эти, остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: А, значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Нет, ну, в смысле, я на другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, фу, черт, извините, не услуг, а этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых там, вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС?
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант. Возьмем,
2: за 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру, то есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не об обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому, если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, ну а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наш колбас.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Но это, скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там... То есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
0: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бодидизм. То есть мне хотелось бы... Вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
0: Давайте, конечно.
6: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
0: Ну, конечно.
6: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
0: Ага, да. Ага, да.
6: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, ну, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
0: Конечно,
6: это вот,
0: да, интересно.
6: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу.
1: Да,
6: можно?
1: Да, слушаю.
6: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, находится в состоянии возбуждения, как бы, да?
1: Когда он находится в состоянии созерцания.
6: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например,
7: отверстий в стене, горлышко пустой бутылки. Вот энергия, которая излучается в этот сторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию? Просто тратить на неживой предмет?
1: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
7: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью. То есть как-то приласкать, что ли.
1: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
0: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность. И даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резиновая ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
7: Как... А, подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
0: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая. Понимаю?
7: Ну, так резиновая, это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
0: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
7: А, рекрученная, я бы сказал, да.
0: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
7: Спасибо тоже, вот такую интересную передачу. До свидания.
0: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, осуществить, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежду всякие. Вот что
1: это
0: вы на это скажете?
1: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это... половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
2: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
1: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересует проблема большинства, потому что здоровье психологическое.
2: Большинство, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
0: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта, ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
2: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
1: Скажите, да, Екатерина, сейчас... сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
2: Сейчас я скажу, около 25.
1: Я думаю, вы лукавите, потому что...
2: 26.
1: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
2: ну
1: верно.
2: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, ну, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему. А сейчас уже товарищ Плющев тут.
8: Семьдесят три и 82 сотых мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22.
0: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима, я хотел Юрию Ивановичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщин, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить, любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, действительно, в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой.

0: чувств, сдержанности слов, самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... В первую очередь интересует личный вопрос, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста, то есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? У меня возник этот вопрос, потому что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность, лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, в возрасте, в смысле, я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде, в выборе, по крайней мере, одежды.
0: Во-первых, я по улицам хожу весьма мало, я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной, как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко. А как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансирован.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передачи. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого цвета.
2: То есть так, чтобы ляжки видны?
1: Да, а колготки при этом красные.
2: Как это красные? Понял. Это я что-то растерялся.
0: Знаете, женщина — это... глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно этот предмет туалета.
1: Тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется, он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Я хочу, теперь задать вопрос. Скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов
0: посетителей, ни в коем случае не пациентов.
2: И вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац и готово. И второй сразу вопрос, были ли

0: случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле.
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
2: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора в неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: А вы знаете, а вот в нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну а западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
2: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами, простите меня за оговорку, потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
2: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный шаг.
1: Но это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека. Это же совсем другое.
2: Вы знаете, это не выздоровление. Это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни. Ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла и выздоровела?
0: И уже раз и замужем, скажем, или уже не с мужем все хорошо, это, или родила.
2: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
0: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Александр?
0: Да.
3: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили очень вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
0: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он
2: да,
0: в беспамяти,
2: вот,
0: то можно ведь как-то, как, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему там 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
2: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
0: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
4: Здравствуйте. Добрый день, Катя, добрый день.
1: Добрый, добрый день. День.
4: Это говорит Владислав.
0: Привет.
4: Да. Просто как давно его.
0: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
4: Хорошо, да. Я как бы хотел сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое, то есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, чтобы было более понятно.
0: Давай, только погромче.
4: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю, я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях, долго сказочки плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку, я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба, слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска, печаль ветреного мира. Видишь, плачет сей полей детская могила. Если снова захочу, вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю, я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
2: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово «мазохизм», если только со стороны маленькой Оли.
0: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
2: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее, это можно было бы назвать садизмом. Но я...
1: Может быть, некрофилии?
2: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
0: Ну что, еще телефонный звонок.
5: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
2: Да, слушаю.
5: Вот только что человек процитировал стихотворение свое, наверное. Я так и не понял, чье это.
1: Свое, да.
5: Но мне показалось, что из классиков. А вот как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение тел. Ну и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
5: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
5: в
1: себе?
5: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
2: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
5: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
2: Значит... Над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
5: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурные, ну, естественно, половое возбуждение.
2: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
5: Ага. Спасибо.
0: Ну, до свидания.
2: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневеково известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
2: Ну, понимаете, и... Я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
0: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.

0: И в гостях у программы «Монморенси» руководитель группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, выполняющая, по сути дела, роль администратора группы, ну и еще администратора поющего. Здравствуйте, уважаемые друзья. Радостно видеть вас с этими цветами. Спасибо, кстати, за цветы. Мне очень редко дарят цветы. И теперь, я думаю, нужно ввести это, в общем-то, в обычай, правильно? Я полагаю.
1: Ну, конечно, это цветы личными руками выращены. Вот Светлана Дьякова, мы у нее на даче были. Она их растила, растила. Как и называется?
2: И наконец-то вырастила.
1: Да. Иван, да что?
2: Марио.
1: А, лютики, цветочки. Ага. А, у тебя в садочке. Все.
0: Да. Кстати, хотелось немножко затронуть с тобой, Дмитрий, немножко такую темную полосу в твоей жизни. Я знаю, что где-то месяца три ты был вынужден бросить занятия музыкой и занимался вот именно вплотную сельским хозяйством. Но вроде бы после каких-то, опять же, неприятностей с местными жителями, вот был вынужден прервать этот труд деятельности и вернуться в музыку. А вот в средствах массовой информации эта тема активно муссировалась. Не мог бы ты поподробнее рассказать, в чем был конфликт, почему ты вот бросил в тот момент музыку? Я знаю, что вроде бы шла о огуречной ферме, и вроде бы малосольные огурчики такие наводнил ты ими область всю активно, вот, причем то ли кто-то наехал, в общем, что там случилось, не могу да прояснить ситуацию.
1: Ну что, один из этих малосольных огурцов, он оказался подлец, понимаешь, я его продал, как нормального огурца, он пришел к хозяйке и выдал мой адрес, понаехали разные люди, опять же, это самое сельское хозяйство пришло. Пришло, говорит, Дим, не хочу с тобой больше жить. Вот, и что мне теперь делать, понимаешь? Я сельских огурчиков напродавал, малосольненьких. А у меня еще соленые лежат, еще досаливаются. Не просольные.
0: Кстати, как ты накрываешь? Вот это очень важный вопрос. Сейчас очень много писем приходит. Вот и Прохор интересуется, и Зинаида Петровна адрес, пенсионерка военная, спрашивает нас тоже, как лучше прикрывать вот огурчики вот, либо пластмассовыми все-таки крышечками, либо делать закат металлизированными крышками. Вот такие темы интересуют очень наших радиослушателей.
1: Во-первых, их надо долго бить.
0: То есть имеется в виду, да. Кстати, вот этот тоже момент, тут, ты знаешь, есть споры. Вот некоторые говорят, что нужно бить киянкой долго, но не сильно, чтобы они были такие вот как бы тягостные, да? Вот. А есть люди, сторонники битья об пол огурцами. Вот ты к какой категории относишься?
1: Я мордой об стол, который. Вот прям берешь так его огурца, прям его так мордой об стол.
0: То есть каталово называется.
1: Да.
0: А, вот это третий метод.
1: Тогда они не будут взрываться, это точно.
0: А вот немножко поподробнее о взрывах огуречных. Дело в том, что к нам поступают травмированные вот вплотную. Сейчас вот ты, наверное, видел в холле, да, там на койках их катают автомобили белые с красными крестами, с проблесковыми синими маячками летают. То есть вот это они возят травмированных в результате взрывов консервов. То есть это происходит вот сейчас повсеместно. Вот твой анализ ситуации и в общем-то, как предохранить себя от взрывоопасных банок огуречных?
1: Ну, как предохранить? Себя предохранить, это я уже сказал, что мордой об стол закрыл и в погреб положил. Еще сверху горчицы насыпал.
0: А вот зачем жизнь... горчица? Вот?
1: А чтобы жизнь медом не казалась. Вот, а когда этим продаешь какого-нибудь огурца под лица, какого-нибудь... террористу, он эту банку подкладывает, понимаешь, в какой-нибудь универмаг. Все, и универмаг, считай, попиши, пропало. Банк взрывается, вещи забрызганы, никто в универмаг не ходит.
0: Вот, кстати... Да, то есть, ну, мы, я так понял, говорим несколько о разных огурцах. Нет, я имел в виду вот огурчики с грядки. Вот эту область.
1: Ну, правильно. Они же все сволочи. Как их на грядке их растишь, выращиваешь. А вот, понимаешь, их выращиваешь, да. Воспитываешь, выращиваешь. Потом мордой об стол в банку залил, горчицей помазал, закрыл. Понимаешь? А они еще при этом взорваться хотят. Я бы на их месте не взрывался. Но вот они взрываются, понимаешь?
0: А, ну это, видимо, проявление индивидуальности.
1: Ну, понимаю. Правильно. Но надо же лучше воспитывать, я что говорю. И больше мордой об стол обязательно, потому что...
0: А вот я знаю, что ты выступал на конференции, недавно которая состоялась, конференция в Москве садоводов-любителей, так называемых огуречников и помидорщиков. Вот. Там же были, в общем-то, перечники, но они занимали такую, в общем-то, роль оппозиции. То есть смысл, насколько я знаю, этой конференции был следующим, что огуречники говорили, что, в общем-то, огурцы — это своего рода вырожденные помидоры, то есть мутирующие в лучшую сторону, а помидорщики утверждали, что вот помидоры — это мутирующие огурцы, а перечники, они, в общем-то, молча сидели, потому что они знали, что перец — это совмещает и то, и другое. Это все культуры, растущие тут. Вот у нас ты тоже видишь за окном. Ты вроде бы выступал, в общем-то, в роли там по гороху был специалистом. Вот что было несколько неожиданно, потому что, в общем, конференции как бы нагле даже никуда.
1: Да. Ну, понимаешь, тут все зависит от того, кто является померцом, огурцом, а кто помидором. Конечно, помидоры, они против огурцов, а огурцы против помидоров.
0: А и там семя. Вот.
1: Ну, конечно, понимаешь. Если он выходит на трибуну, огурец, и говорит, да елки-палки, понимаешь, что здесь помидоры делают? И помидор.
0: Ну, я слышал, что, кстати, да, вот они друг друга как называют там. Да. Ты кто, я помидор, да, ты кто, я огурец. Даже у них таблички вот эти.
1: Такие, а я поэтому и стал по гороху, потому что я и не помидор, и не огурец. Вернее, ага, я как бы немножко огурец, немного помидор, но еще и болгарский перец. А вот... Поэтому я думаю, что я лучше буду по гороху. Ну, ее нафиг, пусть они сами с собой разбираются. Понимаешь? Ну, это... Ну, понимаешь, это исторически сложилось.
0: Вот я помню где-то в годах в 75-х, так, да, как ты сказал, с родным акцентом, с английским, помнится, да. Ну, неважно. Так вот, в годах в 75-х была такая здоровая кампания проходила по поводу дискриминации гороха. Дескать, вот горох, вот этот баночный, вот этот, ну, который закатывают, да, дескать, это фашизм и глумление над овощем.
1: Да, да, да, да.
0: Вот, потому что вообще горох, он должен, значит, быть в естественном виде, а, значит, либо в стручках, либо, ну, в крайнем случае, засушенный. А вот его консервировка, вот это и заливало всякой жижкой, оно, дескать, вообще убивает все живое, и дискредитация гороха. Так и было. ДГ, по-моему, это называлось, акция. Я знаю, ты тоже в ней принимал участие. Вот всплыло вот это вот неожиданно.
1: Ну, конечно.
0: Ну, какова сейчас-то ситуация с ним?
1: Ну, горох.
0: Я вижу, повсюду он сейчас. Куда не сунется, везде вот он.
1: Ну вот, ну куда сунься? Хочешь, может, туда сунуться, туда сунуться.
0: Вот я дал.
1: Но горох уже, он есть горох. Хоть он в стручке, хоть он в банке, понимаешь? Все равно горохом останется, понимаешь? Его что надо сделать? Открыть и сожрать. И все. И никаких проблем. Вот мне это сельское хозяйство, поэтому я музыкой стал заниматься. Ты знаешь, столько проблем, просто невозможно, невозможно даже проснуться утром иногда. Как вечером наспоришься с этими огурцами... А уж горох это вообще жуткое дело. Просто его надо брать и есть. И всех призывай. Как увидишь горох, купил, банку открыл, взял ложку, съел.
0: Угу.
1: Или выкинул сразу. Ну, вот, да, и растоптал.
0: А вот
1: как
0: почему
1: Жириновский
0: растоптал?
1: Макдональдс так топтал? Ну, потому что подлец, понимаешь?
0: А вот, вот как бы растопт гороха не является ли заботой о птицах, собственно говоря, поскольку они, значит, растопт этот есть не могут. Я знаю такое выражение, есть орнитологический растоп. Вот, то есть они не поедают месиво, они как бы выделяют только вот зерновые катышки, вот эти так называемые. Вот, может быть, растоп — это забота о птицах все-таки? Потому что можно поскользнуться, я знаю, у нас одна, вот ее привезли в момент растопа горохового, у меня произошло подскальз, значит, каблуковый и удар теменной лопастью об этот бордюры.
1: Да, ну, это сложный вопрос.
0: Чинили потом там асфальтные работы даже. Она мощная баба, ну, ты видел.
1: Да. Вот сейчас Кобзонов в Думу приняли, он, наверное, этим займется.
0: Ага.
1: Вот, я вот по орнитологии не совсем. Вот, может, Андрюша сейчас придет, он знает все про птиц.
0: А что думает насчет орнитологии Светланы, вот насчет горохового растопа?
2: Ой.
0: Ты вот сюда не бойся, это не горох.
2: Я ничего. Вы знаете, что насчет горохового растопа я как бы не
0: специалист. Но все-таки я знаю, что мы проводили социологические исследования, как бы что горох — это в основном женское блюдо. Мужчины, они любят вот больше огурцы. Вот. Ну, помидоры — это такое, скорее, свойственно обоим полам, да?
2: Обеим.
0: Обоим.
2: Обеим.
0: Обеим. Это говорится тебе женское.
2: А по двумя?
3: А по обоим это у нас другой есть.
0: А он, кстати, сейчас уволился, поэтому вакансия свободна, поэтому желающий по 203-19-22 спросите отдел кадров. Нам нужен расклейщик. Не только обоев, кстати.
3: Отделка дров. Отделка дров или...
2: Отделка дров.
3: Отделка
2: дров. Отделывают дрова.
3: Ну, дрова отделываешь, да. Получаешь обои, клеишь, да. Правильно?
0: Ну, так что насчет гороха-то? Вот. Да.
2: Ну, я считаю, что все-таки, Саш, ты не прав. Ну, или прав. Дим не прав. Дим не прав в том, что все-таки птица, она человек такой. Она вот бегает и ищет крошки. А чтобы были крошки, топтать горох не нужно. Пусть он себе валяется, его надо сухим толочь. Вот.
0: А, кстати, да. Потому что такой он
2: Ростов
0: не всем...
2: Ростов гороха, да, это уже не символизирует пищу птиц. Это же жижица, кажется, она же неинтересная.
0: По-моему, даже есть название у этого, вот, как он называется там, у жидкой этой массы. Не паштет, а как же он называется-то? Ну, есть такое.
3: Риббентроп... А, нет, Форшмак. Все.
0: Форшмак.
2: Вот, Форшмак.
0: Да. Кстати, был человек с такой фамилией, ему поставлен памятник.
2: Форшмаку?
0: Форшмаку,
2: или
0: да.
2: Форшмаку?
0: Геннадий Исаакович Форшмак, ветеран англо-финской войны.
2: Форшмак, значит.
0: Форшмак, прошу прощения, точно, Форшмак. Помнишь, да, такой, летчиком был?
2: Да. Вот. И летал. Ну, как свойственно, собственно, летчикам летать.
0: Ну, летчики прикалываются.
3: Ну, летчик не птица, да. Все-таки.
2: Ну, как же, летает же.
3: А, ну да, это по орнитологии кто у нас сейчас.
0: Что, мы его
2: а что это за наука такая? Вот интересно.

что не день, а не везучая. Одолела меня матушка лень проклятущая.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, песня, в исполнении которой вы сейчас и слышали. Но речь у нас сегодня не о песнях. Кстати, вы можете задавать тоже любые вопросы нашим гостям по телефону 203-1922. Базитолог Андрей Орлов в соседней комнате сейчас занимается перепайкой компьютера. Там, в общем-то, обновление происходит тотальное. И вопрос, касаемый компьютеризации, к тому же пьеса, которая сейчас пронеслась, она, в общем-то, в таком в народном стиле. Сейчас много таких певцов. «Серебряное кольцо», Татьяна Бабкина, еще Маруся. А, Маруся Радович из певицы.
1: Так она отравилась же.
0: Ох, да, что-то я как-то не так. Да, ну так вот, что касается, на ваш взгляд, уважаемые, состыковки, вот такого интереса к народности, к народной музыке, да, и так далее, ну, вы понимаете, о чем я говорю, и одновременно тотальной компьютеризации общества. Даже в Непале, мы отвезли в Непал тамошнему корольку первый компьютер игровой, правда, называется «Микроша». Вот он в него с удовольствием играет. Королек-то наш. Да, ну, вам слово, собственно, насчет компьютеризации.
1: И насчет народности.
0: Да и насчет народности.
2: Это эти заболели. Все, я их знаю.
0: Тогда не будем эту тему, да, затрагивать? Да. Наверное.
2: Конечно, я мог бы затронуть. Но я сейчас на улице боюсь, я там меня затронут какие-нибудь. Но они вообще, вот эти, которые это придумали.
1: Компьютеризаторщики.
0: Ну, давай тогда по поводу народности все-таки.
2: Ну и народность тоже. Народ, он тоже по улице ходит. Тоже я бы их не трогал. Я вообще пугаюсь в последнее время всяких тем. Про всякий горох, помидоры, народность и компьютеризация.
0: Вон, тогда давай вернемся к теме. Вот и к теме тоже, которая очень интересует население нашей необъятной страны. Это тема, хватит ли зимой хлеба?
1: Конечно, нет.
2: А хватит ли хлебом зимы? Вот, может, нам зимы не хватит. Говорят, идет потепление, так. И все становится теплее и теплее. Вот сидишь буквально, и морда красная. Вот смотришь, и все время становится тепло, понимаешь? Хоть бы раз холодно. Приходишь, и ни тепло, и ни холодно. Зайдешь куда-нибудь, а там не холодно, понимаешь? И вот я думаю, хватит ли сейчас зимы, понимаешь, зимы может не хватить. Хлеба, говорят, будет все лучше и лучше. Вот кто-то мне сказал. Подожди, кто мне сказал? Ну ты его знаешь, короче.
0: Знаю.
2: Он мне сказал, что все лучше становится и лучше.
0: Но он еще с таким акцентом говорит, все смешно на тебя. Лючая, как-то он тогда странно. Финны вообще странные люди, то есть говорят, пьют много.
2: Если бы финны, а то чухонец, понимаешь,
0: да.
2: Говорит, что лучше всего.
0: Люча,
2: да. Вот там он клуб какой-то куда-то вступил, то ли это где это?
0: Во Франции на Майне. Во Франкфурте на Майне.
1: Это Франция на Майне.
0: Да.
2: Франция, да. В Франции, что ли? Да. Вот этой Франции и все время говорит, будет лучше. Сейчас, говорит, 4 года будет еще лучше.
0: Понимаешь? То есть все 4 года, говорит,
2: лучше. Все 4 года будет все время лучше.
0: Понимаешь? Ну, кстати, вот насчет температурного режима, это действительно очень странно. Мы проводили такие опыты, когда создавали полную иллюзию морозильной камеры, вот в этой же комнате, и сюда, загоняли обнаженного с большой буквы. Но это была иллюзия. На самом деле тут была температура где-то градусов 25, вполне нормальная для существования.
1: Ну, минус.
0: Нет, обычно плюс 25 градусов, угу. Все. Вот,
1: но это была морозильная камера.
0: С виду да, то есть туша висела из пластика такая, вот видите, до сих пор она в углу. Уже обглоданные местами, потому что очень натурально сделано. Я, кстати, видел, вы тоже пытались срезать.
1: Конечно, бульончик такой.
0: Видишь, пластик. Вот. И человек, тем не менее, заходя, начинался охлопать поляшком, приседать, стучать жутко зубами, так что крошилось. И выходил отсюда, с воспалением легких, попросту говоря. То есть это говорит о некой такой... о настрое человека, психологическом, скорее, нежели температурном. Тут и кроется секрет йога, который, кстати, Дмитрий Яншин долгое время занимался. Вот правильно ли я вообще расшифровал?
2: Правильно, я же был психотерапевтом в первой жизни, или второй, я не помню. Я был психотерапевтом. Идешь и наводишь психотерапию. Приходишь куда-нибудь и говоришь, стоять, сидеть, лежать. И все стоят, сидят, лежат.
1: Одновременно.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, я помню, раньше это было как бы вот...
2: Или говоришь, например, равняйсь, все равняются. А потом как мирно. И все так мирно. Но это в прошлой жизни, сейчас нет. Мне надоело, я сейчас не занимаюсь.
0: Ну, а вот чем ты планируешь вообще заниматься зимой? Ведь, тем не менее, такое сложное время года, вроде бы как бы обязывает на санях ездить. Ну, там, я знаю, бабу лепить снежную, собственно. Вот я знаю, что мы в прошлом году тут слепили вот большую, но в нее врезалась милицейская машина, как раз вот на 8-е это было. И вот нам сказали, бабу давай свою вывози отсюда. Прям пришли, все обушали, бабу вывози, говорит, свистки свистят, махают палками. Мы пришлось бабу вывезти. Ну, помнишь, как раз вот вы приходили, почему эфира-то и не было, потому что мы бабу... Это...
2: Ну, бабу, да.
0: Бабу.
2: Ну, вот.
0: А сейчас-то зимой, да, как, значит, получается, только сани остаются у нас.
2: Эти милиционеры всегда все мешают. Все, что идет народное, понимаешь, им мешает. Вот им мешает снежная баба. Ну, объехали бы они. Нет, вот надо врезаться.
0: Надо
2: вот врезаться обязательно.
0: И ощущение такое, что сами не лепили. А я ведь знаю, что они в отделениях частенько балуются зимой, нанесут в таком в детском ночном горшочке снега и лепят у себя каждый под столом микробабу.
2: Лепят и прячут.
0: Лепят и прячут.
2: Никто не видел.
0: У них срам, потому что. Да. Вот кого-то сами не были детьми. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонные звонки, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание просто.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Извините за беспокойство.
0: Ничего страшного, это наша работа.
3: Ой, до сих пор на вахте.
0: О, да. Но мы не тоже до сих пор, мы постоянные тут.
3: Да.
0: Конечно.
3: Вы не выручите меня. Сегодня разыгрывалась на пряники газета.
0: Угу.
3: Не совсем обычным названием, я забыла название.
0: Угу.
3: Какое название этой газеты сегодня разыгрывалось?
0: Хорошо, я уточню, обязательно мы скажем вам спасибо. Вам спасибо за звонок. Дмитрий, вот вопрос поступил от нашей радиослушательницы тебе. Какая разыгрывалась газета?
2: Откуда я знаю, какая она разыгрывалась газета.
0: Спасибо за ответ.
2: Может, она какая-нибудь разыгрывалась.
0: Угу.
2: Но их же много газет сейчас.
0: Ну, кстати, твое отношение к КПРСе очень интересно. Это как бы такой завуалированный вопрос от нашей радиослужбы насчет прессы.
2: Ну,
0: просто ты пришел, я вижу, у тебя... Просто это самое. Ты весь такой расписной.
2: Что это такое пресса? Ее под прессой в топку крематории. Все.
0: То есть туда ты тоже не любишь журналистов?
2: Журналистов? Нет, журналистов я люблю, а прессу не люблю.
0: Я знаю, ты журналисток любишь.
2: Журналистов я люблю.
0: Ну, следующий звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Сначала бабушке любопытство надо удовлетворить.
0: Давайте, милейший.
4: Что передачу это я слышал. Угу. Газетка была такая дебильная, называлась «Оракул».
0: «Оракул», мы
4: название
0: знаем.
4: Название тоже дебильное.
0: «Оракул» — это как бы казахский известный поэт. Видимо, он эту газету...
4: Ну, видимо.
0: Да.
4: По-видимому, я невнимательно слушал.
0: Правильно.
4: А вопрос у меня к вам, Саша.
0: Угу.
4: Вот 2 недели назад был эфир с Немоляевым.
0: Угу.
4: Звонила какая-то базетка и возмущалась тем, что... В нон-стопе звучали там пьесы всякие с использованием нецензурных слов и выражений.
0: Да.
4: Вот нажаловалась ли она вашему куратору Генриетте Шер,
0: угу.
4: Все-таки подумала, что ей это приснилось.
0: Понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, открою маленький секрет и тебе, Дима, и тебе, Свет, и всем нашим радиослушателям. Дело в том, что у нас давно уже не работает в студии никакой телефон, и все звонки, которые вы слышите, это делают специально посаженные референты в соседней комнате. Поэтому вот насчет того наезда с ненормативной лексикой, это как раз сама Генриетта и звонила, да, каким-то образом. Причем от нее была справа установка поставить эту пьесу, потом говорит, я позвоню, наеду, потом я же разберусь. Таким образом, мы создаем
1: рекламу,
0: во-первых.
1: Рекламу
0: произведением ты как недальнозорко смотришь. Мы создаем ощущение постоянного действия вокруг вот эфира. На самом деле, да эфир-то сейчас, может, отключен уже. Ну, неважно. Давайте послушаем, что у нас спросят еще из соседней комнаты. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А можно вам вот такую просьбу маленькую? Мне кажется, вот вы рассуждаете, все, конечно, хорошо. А как насчет песенки вашей, Саша?
0: Песенка. Хорошо, будет песенка. Заводим песенку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и записи этой группы новые. Мы слушаем сейчас. С вами вы можете звонить по телефону 203-19-22, задавать Дмитрию вопрос. А я вот хотел какой-то задать вопрос, скажем так, энциклопедический, энциклопедического свойства. Где сейчас старина Ричи Блэкмор? Давно ли ты с ним как списывался, созванивался? Я знаю, что у вас достаточно теплые такие отношения одно время были. Как сейчас развивается ваша дружба?
1: Ну, как развивается дружба? Я его звал на огород посолить вместе огурчики. Но он говорит, не люблю я огурчики, не пью водку. Пью, говорит, джин с тоником. Вот. И закусываю его чипсами. Ну, я ему говорю, ну, закусываю свои чипсы джинсом с тоником. Я уже не знаю.
0: Ну, а как сейчас складывается творческая судьба его вообще? То есть чем он вообще занят в плане творчества? Потому что ходят как раз страшные слухи, что его пучат дико, и он постоянно через каждые две минуты снует туда-сюда, туда-сюда, от монитора с гитарой, ну, в клозет, а обратно
1: практически. Попитайся чипсами. Еще, ну, вот еще не то будет, это же понятно. Тут вот. Так, ну, конечно. Что же, у всех творческих людей такие проблемы. Ему бы сюда, бы на огород бы, вот.
0: Чтобы здоровой пищей.
1: Ну, да. Конечно, во-первых, дайте лопату в руки.
0: Послушай, Дим, а вот этот вопрос, может быть, нескромный, если не хочешь, можешь не отвечать. Это, умеешь ли ты доить корову?
1: Доить корову? Вот я доил один раз корову. Ну, в конце концов, значит, молока я не добыл. А вот Светлана Дьякова, она профессиональная доильщица, она сейчас придет и... Вот ты ее спроси, она точно. Вот, честное слово.
0: Всегда говорят, что вот именно сам дой, вот он очень такой, ну, сам процесс влияет на количество молока. То есть опытная доярка, вот, ну, мы тут даже делали такие эксперименты, у нее просто нет на руках даже вот этих вот, ну, этих морщин. То есть руки гладкие просто, стесаны. Опаньки, все, кассетка включилась. А здравствуйте, уважаемые, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Еще раз.
0: Здравствуйте.
2: По поводу Ричи Блэкмора.
0: Да.
2: Дело в том, что от чипсов не пучится, как раз наоборот.
0: Сушняк стоит.
2: Не посещает, наоборот, это заведение.
0: Но дело в том, что... Да, спасибо за поправку. Ну, вы не сведущи в гастрономических тонкостях. Ситуация в том, что... Или, может быть, немножко невнимательно слушали. Дмитрий сказал, что старина Ричи пьет еще джин с тоником. Это такой газированный напиток. То есть от этих вот чипсов, насколько я знаю, сушняк стоит жуткий. Вот, а, соответственно...
3: Блэкмор пьет на троих. Ричи, джин и тоник.
0: Вот, вот поэтому, да. То есть уже конкретный клинический клиент. Так вот, когда он пьет уже джин с тоником на эту, на сухую глотку, то эти пузырьки, естественно, пучат. Это только и всего. Поэтому, в общем-то, от огромного количества влаги.
1: Да, может быть. Ну, я не знаю. Вообще, это от чего угодно может произойти. У Островского такая пьеса есть. Вот я знаю актер, который играл, его все время от этого вот так происходило с ним. Вот пучило его и пучило.
3: Да нет, пучит так вообще трех человек из известной, ну, да, группы «Иванушек Интернешнл». Пучит и пучит.
1: Ну зачем?
3: А им кажется, что
1: ну зачем уж так уж прямо? У них там тучи. А пучило не... от пучины такая пьеса есть. Пучину. Вот она пучит.
3: Пучило.
0: И в пучину вот бросает набежавшую волну. Да. Вот есть такая песня. Старый,
3: ну, а все. Как можно в пучину вод бросить волну?
0: Ну как, просто берешь, черпаешь рукой и швыряешь.
3: Целую волну.
0: Да элементарно, конечно, это очень легко.
3: Да?
0: Давайте следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, уважаемый.
4: Доброй ночи вам.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня очень заинтересовал вопрос про зеленый горошек. Вот у него такая... Оповинка есть, это, наверное, к Светлане, да?
0: Что вы имеете в виду еще раз?
4: А вот зеленый горошек, и вот у него такой хвостик.
0: Загнутый, да, прислоненный к тушке, да. Наличествует.
4: Вот. И вот как будто бы там такая черепушка типа, да? Вот когда это кожицу отрываешь, и получается, как будто бы, я не знаю, что-то рождается вновь. Это очень маразматичный, может быть.
0: Угу. То есть, а суть-то но вашего это вопроса...
4: Это вот, наверное, к Светлане, как к даме вопрос.
0: А, то есть, ее ассоциации вот... с отрывом хвостика.
4: Да-да-да-да.
0: А, спасибо, спасибо, Свет. Ну вот, ассоциации твои действительно с отрывом горошного хвостика, это же, на самом деле, тема серьезная. Человек, когда он потребляет какой-то продукт питания, да, особенно если в детском возрасте, в неосознанном это происходит, ну, например, он производит прокол жирной сардельки вилкой, там, брыжут брызги, да, доказано, что, в общем-то, человек, который в детстве очень много ел сарделек, в дальнейшем будет работать парикмахером. Я сейчас не буду проводить эту длинную такую ассоциативную...
3: Нам вопрос линию. Про горошек задали и хвостик.
0: Да, вот, как бы, вот, да. На твой взгляд, с чем это может ассоциироваться?
3: Дело в том, что я могу только предположить, потому что горошек вообще потреблялся мной только, как бы сказать-то, я надрывала вот эти стручки, где он находился, и пожирала вместе с хвостиками. Я не знаю, я не могу сказать. Но теоретически, ну, с деторождением, может быть. Но это слишком какой-то вопрос уже.
1: Ну, вы не профессионал в этом.
3: Вот, я в этом не профессионал.
1: Вот я когда хвост... Ему нет. Больно, он пищит. Хвост ему отрываешь, а ему больно. А вообще бы хвосты им надо отрывать.
3: А точно. Зачем? Все равно будет пучить.
1: Ну, как
3: зачем? Какая разница, с хвостом ты съешь или без хвоста? Ну, ты надрываешь и ешь.
0: Не, ну, это, например, когда человек ловит ракообразного, то в речке, вот, то происходит отрыв одного, вот такой длинный канат выдирается из ягодичной области, если можно так назвать, это рак, единственное животное, у которого нет задницы как таковой.
3: Ну, но как я... же, а чем же он пятится?
0: Ну, это как бы зад, это его как бы бампер, задница.
3: Нет, он же все-таки идет назад.
0: Идет.
3: Идет назад.
0: Нет, идет он вперед, он плывет задом стремительно, задом. У него да, загиб так... вот этой вот... самой шейке, вот он так устроен, что он вперед
3: ну,
0: не гребет.
3: Ну, шейка, горох, там, хвостик, понимаешь? Вот, то есть, вот, вот, ты то меня есть... выводишь на такие ассоциации.
0: Нет,
3: вот
0: мы,
3: действительно, я должна
0: раз...
3: что-то ответить.
0: Нет, понимаешь, мы как раз тут и пришли к главной теме нашей сегодняшней передачи, что горох, горох и рак — это одно и то же.
3: Значит, тогда, судя по тому, что от меня требуется, значит, отрыв хвостика да. должен ассоциироваться с кесаревым сечением.
5: Песня посвящается 76-летию со дня взятия Перекопа, а также его организатору, товарищу Витковскому, юристу и человеку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор этой группы и по совместительству тоже исполнитель песен. Мы слушаем новые записи группы и принимаем в прямом эфире ваши звонки по телефону 203-19-22. Также разговор идет у нас о сельском хозяйстве и не только. Вот сейчас я хотел плавно перейти к следующей теме нашей беседы, которая, в общем-то, в а плане только... стоит. Да, Генриетта Варфоломеевна Шерсть нам этот план дала, вы видите, да, с печатью, видишь? Вот.
1: Да.
0: Вот, Дмитрий, тут написано «самолеты». Вот, причем сокращение, видишь, какое, буква «А» только убрана. «С-малет». То есть, ну, так вот она сокращает. В последнее время в средствах массовой информации мы видим огромное количество вот, сообщений о разных авиакатастрофах и так далее. Я знаю, что ты собираешь статистику, фотографии, статьи, что у тебя вот весь дом и студия просто обклеены вот авиационной тематикой. Вот интересно было выслушать твои соображения на эту тему. Что это все-таки, прорыв в средствах массовой информации, либо самолеты и раньше так бились, просто это скрывалось информация, либо все-таки технически эти устройства устраивают. Может быть, все зависит от плотности атмосферы, поскольку вот мир-то меняется, Бизони, Дура, вот уже над Антарктидой.
2: Да. Да, все связано с развалом Советского Союза. Конечно. Потому что такая была у нас работа, учить эти самолеты летать. Учить самолеты летать. Потому что такая у нас работа, учить самолеты летать. Сейчас работы не осталось. Раньше берешь этот самолет, учишь его летать. Ну, конечно, мордой об стол. Он и полетел, понимаешь? А сейчас нет такой работы, понимаешь? Зарплату задерживают, учителям не платят. Деньги, я уже забыл, как они выглядят. То их поучишь летать, они летают. А сейчас не учишь, они, ясно, не летают. Возьмешь из самолета. Никто его не воспитывал. Ничего он не знает. Полетел. Упал.
1: Куда?
2: Ясное дело. Он полетел и упал. А то попробовал бы он, понимаешь.
1: Ученый самолет.
2: Он бы попробовал бы меня упасть. Я уже учил его летать. Такая у нас работа.
0: То есть, действительно, ответственность. То есть,
2: да.
1: Кормил, поил. Был на что.
0: А вот насчет учительской деятельности Светланы Дьяковой я хотел поговорить. Дело в том, что ты, как бывший мастер спорта по художественной гимнастике, в последнее время преподавала в сельской школе физкультуру. Вот. Какое-то время, я знаю, делала это даже вот с оптимизмом, с каким-то. Какова ситуация сейчас с уроками физкультуры в сельских школах?
1: В сельских школах?
0: Да.
1: Ситуация... Саш, ты мне ставишь такое неудобное положение.
0: Ну, говори, как есть, потому
1: как
0: что
1: есть, да?
0: Директор у вас все равно, я знаю, глуховат на оба уха.
1: Ой, директор нет. Кривонок-то да, но он учитель физкультуры при этом.
0: Ну, кстати, вот действительно, да, мне кажется, я... Иван Федорович Кривонок, он же совмещает в себе и учитель
1: физкультуры. Так он был директором школы, моей школы, где я, собственно, и преподавала.
0: Как у вас такой фамилии взяли? Как у

0: Удивляюсь. Действительно, бред какой. Да,
1: странно, ну, да. Тем не менее, он учил меня залезть на канат. Сам-то не мог, понимаете? А говорил, что я не могу, поскольку у меня несколько шире вверх, чем зад.
0: В смысле, у кривонога?
1: Нет, у меня. А. Но он же потомственный директор.
0: А, да-да-да, так да. Сказать, династия кривоногов, она вот...
1: Дело-то в том, что он кривоногий, как же он залезет на канат? Стало быть, ему надо кому-то...
0: Так удобнее, это самое...
1: Учить удобно, вот в чем дело.
0: А, лазить?
1: Лазить по канату...
0: Не, зависит от диаметра каната от диаметра выходного отверстия.
1: Нет, но дело в том, что если он кривоног, то какой канат там нужен, понимаете?
0: Угу. Да. Ну, тогда из него получился классный этот жокей.
1: Из него получился хороший
2: Да все
1: директор.
2: Хорошие канаты свалили, кто в Израиле, кто в США. Ни одного каната. Вот приходишь, висит.
0: Ну, кстати, вот качество канатов, национальных канатов, оно ухудшилось.
1: Поэтому я и стала этим руководителем физкультуры, потому что задница у меня была больше, чем голова. И на канат я не могла залезть. Стало быть, мне что, один выход учить?
0: Руководить.
2: Да, то такой канат висит, да, что и на него и лезть не хочется.
1: То есть по принципу кривонога.
0: А вот действительно, что касается качества канатов, ведь я помню, отечественные канаты были самыми лучшими канатами в мире. Ой, где-то начиная вот с момента, с 88-го, по-моему, года, да?
1: Да, когда я преподавала в 66-м ПТУ, 77-го рай.
2: Уж вы не путайте, 66-й это не ПТУ, это отделение милиции.
1: Ах, ну да, ну и там я преподавал физкультуру.
0: Ну, кстати, вот это тоже парадоксально, причем для женщин-секретарш, там же в то время сейчас их поувольняли, и молодые милиционеры сами стучат на машинках.
1: Нет, сейчас теперь эти, как их, референты-секретари.
0: Ну да.
1: Все-таки секретарь остался, там птица же есть секретарь.
0: Ну, кстати, вечная.
1: Вечная.
0: Секретарь — это должность вечная. Да, вот так же, как и шкафчик-секретарь.
1: Ну да, собственно.
0: Меня всегда удивляло, вот секретарь и секретарь, какое-то имеют они отношение или то...
1: К чему, к секретарям?
0: Да, вот друг к другу.
1: Естественно, они... Вот ты сидишь за столом секретарем
0: таким. А, это секретарка.
1: Справа тебя секретарь, угу. Слева тебя птица-секретарь.
0: А вот, да. Скажем, слово «секрет» и «секретарь» в какой-то степени, вот на твой взгляд, корни у них общие?
1: Ну, на мой-то, может, и общие.
0: Понятно, спасибо. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот сегодня в «Небей копытом» было действо. Вот, и хотелось бы знать, были ли там ваши гости и вы сами?
1: Точно не было.
0: Не было у нас.
3: Ой, пока не поздно. Да. Я просто почему спрашиваю, я не знаю, где это дело расположено. Если не сложно, если можно, конечно, сообщить.
0: Вы имеете в виду, где
1: клуб
0: находится?
1: Клуб «Не бей копытом»?
3: Да. Да.
1: Находится Раменки 5. Улица Раменки, дом 5.
3: О, спасибо.
0: Вот.
1: Это от проспекта Вернадского на каком-то автобусе, начинающегося на цифру 7.
0: Автобус, то есть такой он как бы маленький очень, с шашечками и с зеленым огоньком.
1: Нет, там автобус желтенький такой, как обычно.
0: Желтенький такой, да. С шашечками, с зеленым огоньком.
1: Да, такой автобусик.
0: Ну, типа там...
1: С шашками тогда уже, с автобус.
0: А, с шашками.
1: Шахматами. Шахматами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Будьте добры.
0: Да.
4: Это реализация?
0: Ну, будем считать, что да.
4: Да?
0: Да.
4: Да, будьте добры, если можно... По радио, вот «Эхо Москвы», да?
0: Да. Можно по-любому. Вы можете тут заказать по любому радио. Вот прям по какому скажете, по тому и будет.
4: Нет,
0: это центральное
4: по радио
0: центральное.
4: Москвы.
0: По радио Москвы.
4: Телефон именно вот этот.
0: А радио Москвы.
4: Да?
0: Да, давайте.
4: Вот. Можно Deep Purple поставить, а?
0: Deep Purple.
4: Да.
0: Хорошо, вы знаете, сейчас просто волна радио Москвы занята, послушайте по радио Сибирска. Вот сейчас мы переведем туда. Спасибо. Так, по радио Сибирска, Deep Purple там. Ну, все, сообщили, что пустили. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот хочу попенять. Вот
0: попеняйте.
5: Вот приходил человек.
0: К вам приходил?
5: Нет, новости читал.
0: А,
5: к вам приходил.
0: Да.
5: Вот он две грубых ошибки допустил.
0: Uh-huh.
5: Во-первых, ЦСКА опережает группу из трех команд, выбывающих не на одно очко, а на семь. Uh-huh. А во-вторых, там он сообщил, что было соревнование где-то в Германии, uh-huh. то, что 1200 человек чистили зубы. Uh-huh. Так вот, это наглая ложь. Эти люди соревновались в надувании пузырьков и жвачки.
1: Uh-huh. Что тоже достойно, собственно.
5: Ну, спасибо. Это, по-моему, более полезное занятие, чем организованно чистить зубы.
0: Ну да, и спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже немножко удивлялся, поскольку, ну, как можно попасть в книгу рекордов Гиннесса, чистя зубы? То есть тогда бы рекордсменом была наша Прохор. Дело в том, что у нее жутко чешутся зубы. Вот, она постоянно их действительно чистит, но это физиологически чешет и чистит. Это действительно неприятно. Ногтей на руках у нее нет. Вот посмотрите, вот возьми ее за руки, не бойся, держишь. Mm-hmm. Видишь, Дим, ну что это? Mm-hmm. Ногтей нет, какие-то эти, уже этих нет отпечатков пальцев. Она скажет, да и зубов толком нет, и все чешется. Мало того, у нее во рту шерсть растет. И все это так неприятно. Но мы не можем ее уволить, поскольку она к нам по линии благотворительности. Мы как бы, вот, ну отпусти ее. Ну, видишь, воровается.
2: Да.
0: Ну, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранцы» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова. Мы слушаем последние работы группы «Веселые картинки». Общаемся с вами по телефону 203-19-22. В соседней комнате Андрей Орлов, базитолог, в данном случае ковыряет паяльником в ухе. Пахнет паленым просто, я к тому, что, да? Это здравствуйте. Ухо. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Привет.
0: Привет.
6: Как дела?
0: Это, видимо, к Свете вопрос.
6: Про
1: мед.
6: Алло.
0: Да-да-да, да.
6: Мед, вот, например, uh-huh. который выкачанный мед, и вот тут же бери рамку, ну, это, шотовый. Uh-huh. Вот тот же мед, он намного вкуснее, так?
0: Так, да, целиком согласен.
6: Это вот разработает. Потом насчет гороха с хвостиками. Это вот когда женщина его принимает, uh-huh. вот совсем другой там результат получается. Вот. Потом вот это, то, что песни пели, это, наверное, слова, наверное, стреляны. Этот придумали там. Пусть они не поют такие слова.
0: Но это вы имеете Стрелина и Пахмутов. Вот. Нет, два брата.
6: Стрелина и Парамонов.
0: А, да-да-да-да, точно так. Да-да-да-да,
6: право. Да. Нагружают, зачем кому это? Вот, а еще, да-да-да. Кто читал письма студентов албанских?
0: А, спасибо,
6: я
0: спасибо.
6: Я забыл. Нет, скажите.
0: А, спасибо вам за звонок. Письма албанских студентов читал сиамский близнец Энджелс и Торшин в программе, которая у нас выходила. Она называлась «Все, что вы знаете». «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И как раз вот сиамский близнец Энджелс и Торшин, близкий друг тамошнего президента. И, в общем-то, он читал письма албанских студентов. Они все просятся сюда, к нам. Кстати, я знаю, Дмитрий, что ты тоже каким-то образом в этом замешан. То есть вот эмиграция албанских студентов сюда твоих рук дело в какой-то степени. Вот зачем тебе это надо было? Ты же не понимаешь особо по-албански. Я знаю, я с тобой вот сегодня так говорю, дескать, тебе по-албански. Ты ни ухом никак, ничего не повел.
2: Да, а что тут понимать-то? Я как-то поехал в Албанию, приезжаю себе в Албанию, там студенты. Они мне говорят, Дима, ну сколько можно вообще жить в этой Албании? Хочу поучиться, приехать в гости. Ну, я и говорю, поехали к нам в гости. Они все собрались и поехали.
0: Сели, ты послал одно приглашение? Все,
2: да нет, просто взяли и поехали. Сели в электричку, едем. Тут, ну, едем. Если долго на ней ехать, все, Албании конец. В смысле, кончилась она под электричкой. А электричка дальше едет. Она едет. Ну и доехали, приехали. Приезжаем на белорусский вокзал. Стоят все эти, я бы сказал, но не хочу в микрофон. Вот. И все стоят и говорят, что это вы привезли? Албанские студенты. Какие студенты? В банке? Нет, говорю, вот они живые студенты албанские. Ну, конечно, сейчас мы будем их учить и воспитывать. Вот. Правильно, воспитали албанские студенты. А и вот теперь жизнь в Албании намного лучше стала из-за этого.
0: То есть вы их назад туда потом?
2: А это я не знаю.
1: Нет, ну что, письма писать-то надо назад вернуться.
2: Я же их привез.
0: Да, что-то у меня, видишь, туго, как в это время суток, действительно. А Дима, ну тоже, видишь, как я плашал, да?
2: Ну так, воспитывал. Меня попросили, я сделал.
1: Нет, но он воспитал, а уж отправляли обратно другие, а теперь письма тебе пишут почему-то.
2: Пишут. Да их все воспитывали. Как они приехали, они так пишут, же начали воспитывать.
0: Они пишут президенту, причем не называя имя, просто по-русски письмо пишут России президенту. Президенту что? Мы переслали вот президенту тут у нас. А, вы же не знаете, вот ларек напротив, там торгует продавец президент. У него фамилия президент, да. Президент Забельский через тире, но Забельский все пропускают. Это просто Ванька президент, Ванька президент. Так зовут. Мы ему все эти письма сперва передавали, вроде честно.
1: Но он подписывается, да, теперь под ответами.
0: Да нет, он не может это делать. Это сложная операция для него.
1: Писать.
0: Да.
1: Видишь, ты это трудно, Саш.
7: Ничего у нас с тобой родиться не могло. Ты, мол, дурый, необразованный, даже теории классовой борьбы не знаешь. А я аж на 3 лет как всей суммой знания владел, на что и красный документ умею. Знать тебе больше не желаю, хотя иногда встретиться можно. Ничего на это не ответила буржуазная пропаганда, но обиду злобную затаила. Выкармливает она свое чудо-юду, а та растет не по дням, а по часам. Вымахала здоровенная, работать не хочет, только ходит за милиционером и гундосит. Папа, папа, папа, папа. Милиционер же из пистолета отстрелился, я опровержение письменное давал. Ничего не помогает, прилипла, как банный лист, а репутации портит. Так ведь и испортила. Ходит милиционер на службу, стреляет там из пистолета, а репутации у него нет.
8: Но у наших гостей есть репутация. Ух, какая репутация! Для нашей репутации звучит эта композиция.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор по совместительству, тоже певец или певица, это неважно. Вот почему-то говорят, ведь про женщину неудобно говорить «секретарша», а певица удобно, да? Вот про женщину, например, говорят, ты кем работаешь? А если она скажет «секретарша», это срам. Она вся говорит «секретарем», «женщина-секретарь», «женщина-адвокат», не «адвокатша», да?
1: Никак, ну да, да.
0: Вот, а почему, говорят, «женщина-певица», а не «певец»? Ты не задавалась вопросом? Вот ты... Вот,
1: задайся, да?
0: Вот, да, хочешь. Вот подумай, да.
1: Сейчас подумай, да. Женщина-певец.
0: Певец. Женщина-адвокат, женщина-врач. Не врачиха, врач.
1: Нет, но если бы меня обозвали женщина-певец, я бы, может, и не обиделась. Главное, что это надо уметь просто делать, и все. А там певица или певец. Может, даже женщина-певец достойнее, чем женщина-певица.
0: А вот ты, Дим,
1: а вот,
0: думаешь,
1: а вот нет, Саш, да, все-таки, да, когда тебя называют певичкой, вот это уже обидно. А певец-певица, это так-то, в общем, границ нету.
0: Ага. Что скажешь, Дим?
2: Ну, не знаю, певец она или певица. Понимаешь, это зависит от того, как человек себя ощущает, мужчина или женщина. Ну, женщина-певец, я не знаю. Можно и так сказать.
0: Давайте послушаем мнение радиослушателей на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А что это вы, ребят, не спите? Знаете, как вредно, ночами не спать?
0: Вы знаете, дело в том, что сейчас день вообще светлый. Это что-то у вас сместилось с графиком. Сейчас на часах, посмотрите, 3:30, уважаемый. Что ж вы так? Ну ничего, я думаю, все будет нормально. Человек выспится хорошо. То есть, как бы такое смещение затмило его просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Да, у меня вопрос к Дмитрию Яншину.
0: Вот, давайте.
4: Хотел бы узнать ваше отношение к Жарику и к ДК в целом. И также вот к Лету. Спасибо.
2: К Лету и к какому? К Сергею или к Егору?
4: Нет, к Егору.
2: К Егору? Ну как же... С ДК и Жариков. Что значит отношения? Мы как бы играли вместе, и это ДК создали. Вот, отношусь я к нему хорошо. Вот, как были у нас хорошие отношения, так и есть. С Егором Летом тоже были знакомы, и тоже нормальные отношения. А то, чем занимается Егор Летов, в смысле творчества, и Жариков, я как-то за этим не слежу. Ну, нет времени. Или просто как-то неохота. Я вообще ни за чем не слежу. Я вот выращиваю помидоры с огурцами и смотрю, как самолеты летают.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и Светлана Дьякова, администратор этой же группы. Мы слушаем новые записи коллектива. И вот такой вопрос, уже относящийся все-таки к музыке. Я знаю, что подпольно, и ты увлекаешься, это вопрос к Дмитрию, музыкой рэп. То есть коллекционируешь ее, и даже у тебя на твоей домашней такой портостудии маленькой записано несколько альбомов в стиле рэп. Почему ты их не выносишь на публику? Почему не пытаешься опубликовать и так далее? Плюс вроде бы ты неплохо можешь двигаться в этом жанре. Вот все эти там эти загребальные движения у тебя. Так ты даже сюда вошел, так как тебе по-албански, а ты загребальный.
1: Ну, я всякие загребальные. Я иногда хожу на голове, когда устаешь на ногах ходить. И это все хорошо, поэтому тоже от всякой музыки устаешь, думаешь, дай себе на рэп что-нибудь запишу или там что-нибудь такое. Вот, возьмешь, запишешь рэп. Но это чисто для себя, для души. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, я очень стесняюсь. Это настолько вот близко и ранимо. Ну, что я вынесу? И все будут это слушать. А у меня там проблемы личные про внутренние органы. Откуда я знаю? Что я там буду? Наизнанку выворачиваться. Это потом, для будущих поколений, как сказано, вот с японцами решим проблему. Уже в следующем веке будет решено, так обещано было.
0: То есть близко, да. Совсем уже.
1: Да, вот тогда, может быть, да.
2: Будущим поколением, да. В следующем веке.
1: Да, в следующем веке, уже в следующем, уже все будет, все нормально.
0: Вот мне тут довелось невзначай поучаствовать в одном интересном мероприятии, а в частности быть членом жюри конкурса «Утренняя звезда», где вот дети пели и танцевали. Я нашел многих юных дарований, гораздо более такими действительно дарованиями, нежели уже устоявшиеся артисты и артистки. Имен я перечислять не буду, но многие из них вот по телевизору наверняка вы тоже видели. То одна в беретке зеленой скачет, с жирными ногами что-то напевает, другая в черной беретке с худыми. Третий в штанах кожаных. Ну, неважно. Вот в контексте этого хотелось бы узнать отношение вас обоих, обеих.
2: Обо двух.
0: Двух вас, да. Вообще к детскому песенному и танцевальному творчеству. Насколько вообще дети в данном случае похожи на кошек? Ну, известно, что кошки шантажируют людей своим всем видом, поведением, то есть ставят людей раком, попросту говоря. Вот то же самое происходит и с детьми, поскольку дети обязывают своим видом к умилению. Значит, оценка их, так сказать, творческих каких-то действий не может быть адекватной. Это одно мнение. Вот. Другое мнение, что как бы само деть, а оно и есть творчество.
1: Ну, дети, молодежь, отрочество, юности, зрелость, старость.
0: Горький.
1: Да, Горький, Пешков, Ленин. Чернышевский.
2: Белинский.
1: Ну и все они. Они же все были детьми. Вот какой ребенок. Вот он как есть, он так растет. И вот, значит, как говорили, трогать нельзя. Это же цветы на могиле родителей. Вот. Поэтому они вот такие цветы цветут себе и пахнут. Не хочешь — не нюхай, а хочешь — нюхай. Это дело такое. Поэтому одному понюхал — понравилось, другому понюхал — не понравилось. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Я бы этих детей, конечно, ну, я бы их куда-нибудь туда, чтобы они мешали прыгать в розовых колготках, в зеленом берете. Понимаешь? Тетя выходит, тетя прыгает.
0: Взрослый.
1: Да,
0: взрослым,
1: да, женщинам. Да. Да. Вроде солидный человек.
2: А тут дети.
0: Это несерьезно. Уже, ставится на одну ступень.
2: Конечно.
0: Получается.
2: Зачем же это нужно? Интересно, как вы туда попали, Александр?
0: Не трезв был. Виноват.
2: То есть как бы не трезвым
1: Заблудился.
0: Помните ли вот это? Когда был Ленин маленький, да?
2: Он тоже бегал в валенках. И участвовал в «Утренней звезде», очевидно. Очевидно, он победил.
0: Я не к тому. То есть тут упоминается такая обувь. И он же головной убор, как валенки. Национальный. Дело в том, что раньше, в древние времена, на Руси.
2: В Древней Руси во времена.
0: Да-да-да. вот из того же материала, из которого слеплены валенки, были леплены и бушлаты, и головные уборы, и варежки, и так далее. Сейчас до нас дошло только валенки в какой-то степени. Я помню времена, я их застал, это был 73-й год, когда зимой по Москве люди ходили реально, даже взрослые, помимо рыбаков. Обычные горожане ходили в валенках, в калошах, да, в бушлатах. Вот сейчас этот вид обуви искренне русской куда-то исчез. И место его заняли казаки, так называемые. Вот ваше мнение насчет засилья империализма в области обуви?
1: Ну, империалисты поубивали этих самых всех куниц, горностаев поизвели.
0: Валенки не из куниц.
1: Ну, они из чего? А свои-то они еще делают. Они взяли, куниц поубивали, взяли себе свои шубы, нашили, а нам куница-заменитель там, или горностай-заменитель прислали сюда, понимаешь? И вот продают. А наши покупают.
2: А вот, Саша, вы не задумывались о том, почему вот называется вот эта обувь империалистическая, именно казаки? Ну, они, допустим, бурлаки, там, неукрайки.
0: Мы проводили такое исследование вот, на эту тему. Дело в том, что ведь казаки, да, для империалистов, как для нас апачи. Понимаете, вот там, например, Винчучу, это самое сын Инчучуна, да, вот он, дескать, Винниту. Вождь апачи, да, так далее. Там,
2: Винниту,
0: да?
2: Сын Инчучу.
0: Да, ну это как бы классика.
2: Почему-то мы это знаем лучше, чем, допустим,
0: вот, нет, а у них
2: Иван, муж Марьи, да?
0: Кто?
2: Не вот. Да, так вот она живая иллюстрация.
0: Вот я хочу сказать, что у них как раз вот это и было. То есть вот этот фильм «Казаки», он был культовый фильм о России. Помните этот фильм, да?
2: Каким ты был?
0: Верно говоришь. Вот, действительно, он очень сильно мы его прокатили в то время. Ну, как мы. Да? Вот. И просто оттуда было еще было увлечение. То есть не то, что это в момент вот, начала перестройки было увлечение российскими делами, а в тот момент оно было более искренним, постоянным. То есть не на пике какой-то, вот, не на волне, не на пене вот этой популярности, а оно было постоянным, и Россия была очень экзотической страной. Поэтому такое явление, как казаки.
2: Как нынче Албания, да.
0: Да-да-да, практически, да. Или Перу. В общем, из этой серии. Вот, тоже так, что вот это оттуда пошло.
2: Да. Хотя, да, они совершенно не соответствуют обуви, которую носили вот эти самые, как их, на К.
0: Угу. С саблей, которые.
2: Ну да.
0: Ну что же, давайте послушаем, наверное, телефонный звонок, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вопросик Дмитрию будет такой небольшой. Вы говорили в начале вашей, в общем-то, беседы насчет самолетов. Ну а как же в таком случае там вертолеты, пепелацы, в конце концов, луноходы?
0: Простите, второе кто это слово?
3: А?
0: Второе слово мы не расслышали.
3: Пепелаца, это из фильма «Кин-дза-дза», в общем-то.
0: Ага.
2: А это такие кастрюли с крыльями.
3: Да, да, да, да. И с хвостиком таким еще.
2: Да, да, да.
3: Вертящимся.
0: Угу, понятно, спасибо. Угу. То есть вообще летающие средства, Дмитрий. Перья туда же относятся. Перья.
1: Летающие предметы.
0: Да.
1: Ну, то есть они как бы сейчас больше падают. Ну, разлетались, никакого на них управы никакой, понимаешь. Надо строгость, чтобы была, понимаешь? Вот. А чего они летают, понимаешь?
2: Ну, я считаю, что там просто ГАИ надо поставить, какое-нибудь такое вертолетное.
1: ГАИ. Там ГАИ. Летает, всем летает, понимаешь? Идешь по улице, летит. Ну, вот он летит. А чего он летит? Я же не лечу, а он летит, понимаешь?
0: Вот, кстати, вполне возможно, что вот эта энергетика передается. Ведь вот Дмитрий, он очень миролюбивый человек, да? А вот другой это идет, типа, и думает, вот он летит, а я, дескать, не лечу. Вот такой злой посыл идет по болтам, тебе в стружку, и бряк, и все.
1: Посыл. Берет так человек просто рогатку.
2: Или, да, да, по вертолету.
0: Гайкаловый такой здоровый, закаленный Гайкаловый.
2: Нет, ну надо просто по типу и подобию железнодорожного ГАИ как-то.
0: Транспортная милиция.
2: Да, транспортная милиция. Да, вот она же стоит на железнодорожных путях и мажет себе руками. А что, не видел никогда, Саша?
0: Не наблюдал.
2: Ну, правда, есть.
0: Я-то все время, как бы, я же боюсь железнодорожного транспорта.
2: Есть.
0: Я прячусь стоит под полку обычно, вот под
2: Нет, самым. Оно стоит, машет руками, также штрафует, причем не пассажиров, а тот, кто идет электричку, там, скорый поезд, например.
1: Нет, ну сейчас в Москве хорошее начинание, сейчас милиционеры летают же. Вот идешь, милиционер летит, понимаешь?
0: Может, это просто автомобиль на него какой-то наехал. Нет,
1: его, понимаешь, его, он летит, его иногда не видно.
2: Это форма у них новая такая. Ты, Саш, вот ты давно не был в Москве. Ты все время здесь в студии, они а же... надо выйти. Там они теперь в красных околышах, они в синих формах. У них масса всяких вариантов. А есть еще форма с пропеллерами.
0: Ну-ка, правильно. Вот интересно.
2: Да. Да. Вот, собственно, Цикрпо это и разработал. Вот,
1: летит себе за самолетом. Руками машет. Такой. Чем быстрее машет...
0: А то есть смысл это как бы обзор вот сверху.
2: Ну, естественно. Он же, ну, все же идет вперед,
1: с шагает. Каким пропеллером? Сами ну... они летают. И а только вы... научи. Летит, летит, руками машет.
2: А ну, это нет.
1: С пропеллером это Карлсон зарубежный.
0: А возрастная категория вот в эти влетающие вот войска?
1: Они все помолодели сейчас, милиционеры. Такие ходят, молоденькие такие, такие хорошенькие худенькие. Такие. Особенно сзади хорошо выглядят.
2: Вроде как...
1: Ну, спереди они, у них глаза, дубинка и маузер. Такие человек-ненавистнические предметы.
2: А сзади такой сзади, добрый.
1: А сзади добрый, да.
0: Ага, то есть я теперь да, смотрю,
1: они,
0: когда...
1: Вот... Они летают на спине, вот как раз.
0: А, чтобы вот. Видно. Вот приезжает да. большое вот. Количество сейчас гостей разных, да? Как бы я вижу, что они все вот стоят задом к гостям, а к людям передом, и на трибунах на всяких как охраняют, чтобы артистам было приятно, они стоят к артистам задом и летают. Я видел, какая-то задница летит такая в шаровар ну, сегодня вот из окна.
2: Ну, то вот есть задом. Это вот и есть. Да.
0: А что же тогда думают птицы? Ведь птицы видят сверху вот этот как раз маузер, нос и этот дубинок.
2: Ну, они думают,
1: птицы
2: что это...
1: Птицы разлетаются, что им думать?
2: Да.
1: Если милиционер летит, вот на тебя милиционер летит.
0: Я отойду, конечно.
1: Вот и они тоже.
2: Отходят птицы.
1: Разлетелись.
2: Птицы стали ходить просто.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Мы сейчас слушаем все-таки, я хочу немножечко к музыке перейти, записи студийного плана, я так понял, там нет шлепков, ладони об ладонь. Кстати, вот не пытались ли вы произвести анализ вот людских эмоций? Ну, почему, вот, например, люди аплодируют, этот пошлеп ладони, вот, очень странное вообще само по себе действие. То есть, по идее, они должны как-то либо смеяться, либо там, ну, сидеть молча, либо, ну, может быть, приплясывать. Но вот такие громкие звукоизвлечения, то есть свист, он более естественен. Все-таки это передача сигнала, как вот шлепок в ладони-то, моли этим убивают, мух там разных вот.
2: Ну, понимаешь, это вообще люди, они склонны к таким вещам. Вот, например, солдаты идут и ногами шлепают. Шлепают раз, два, раз,
1: да,
2: два.
1: Да, да.
2: Вот. А впереди идет запевало и поет песни там.
1: Причем шлепают тоже в такт.
2: Да. И вот они поют. Это стремление к музыке такой, к ритмической основе. Понимаешь?
1: И ладошный пошлеп.
2: А, например, если смеяться там, там, ну, а это надо дирижера, потому что хор, да, чтобы они вместе рот разевали. Вот Светлана, она в хоре пела, она знает.
3: Ну...
2: Вот. А когда хлопаешь, понимаешь, можно и сидеть,
3: и
2: вроде идти
3: и
2: никуда не надо,
3: да.
2: И рот разевать не надо.
1: Но ведь вот этот похлоп, он тоже должен быть ритмический. Вот обратите внимание на концертах молодежной музыки, как правило, похлоп все-таки ритмичный. А, например, на стадионе футбольный, где матч у нас проходит постоянно, там очень они ритмично хлопают. То есть,
3: ну,
1: вот,
3: значит, это минус концерту с музыкой.
2: А чем? Потому что они бегают не в ногу. Вот если бы они...
3: Да.
2: Вот если бы они бегали в ногу, футболисты...
3: Все.
2: Да.
3: Одни туда, другие.
2: Тогда бы они бы топали под эти ноги. А на концерте там же барабан стучит. Они хлопают под барабан. А эти... Они бегают как попало. Вообще, блядь, футбол запретил.
1: Это очень негуманный вид спорта.
2: Да.
1: То есть совершенно непонятен ажиотаж вокруг вот этой резиновой этой...
3: Это
1: камерки,
3: мяч.
1: Которые... Мяч, да. Вообще, мяч. Да, что это мяч. За слово мяч? Гиря, мяч.
3: Ну, гирю-то ты не попинаешь ногами, Саша, или как? Вообще, ты в студию встань, попинай ногами гирю. Вот тебе гиря.
1: Это не гиря, это наша кошечка, которая, ну, прижилась, ты... про радиостанции. Да, вид у нее такой невзрачный. Кормит ее чем ни попадя.
3: Ну,
1: вот, не
3: вот
1: знаешь.
3: Ты как-нибудь на досуге возьми да попинай.
1: Нет,
3: мяч-то полегче.
1: Я животных люблю вообще. Кстати, вот отношение к животному ваше каково? Вот, Дмитрий, вот твое любимое животное, хотелось бы узнать.
2: Мое любимое животное, бахчисарайский, этот, как он называется? Нет, бахчисарайский — это фонтан. Да. А вот этот, амурский тигр, вот, нравится.
1: А.
2: Он все время на рекламе сидит и говорит, что нельзя меня трогать, нельзя меня трогать. Вот понимаешь, мы
3: вот
2: должны
3: Тима
2: быть
3: не
2: вместе.
3: Трогает.
2: Да. Вот он все время такой.
1: А вот Свет, а твой зверь любимый?
3: Мой зверь любимый? Наверное, все-таки. Ну, я котов люблю вообще-то так.
1: Угу.
3: Коты, они все-таки как-то понезависимее, чем, допустим, этот самый амурский тигр.
2: Да, он не сидит и не жалуется ни на что.
3: Да,
2: и... Его все ногами бьют. Придешь домой, кот. Как дал ему...
3: Ногой.
2: Он только мяв...
1: Кстати, вот коты ведь не катаются, обратите внимание. С какой силой небей не катается? Скользит не...
3: Нет, дело в том, что потому что кот пишет через О, а катается пишет через А. Он это знает и не катается. Чего ему кататься-то?
1: А вот где пришел.
3: Вот так вот
1: он.
2: Ну, это только он Булгаков на трамвай катался.
3: Ну, так не у всех же кот такой, как у Булгакова был, правильно?
2: Да.
1: Ну, так к музыке, да, все-таки я хочу... Вот рассказать о пластинке, которую мы слушаем вот на заднем плане. Вот, так. Вот. Концертная запись группы «Веселые картинки» вышла на компакт-диске. Концерт был в R-клубе. Произведена вот эта запись там же, собственно говоря. Это первая концертная запись группы да. «Веселые картинки». Ну, оцениваешь, что я так вижу, удачно, то есть, в смысле, оценка у тебя положительная.
2: Ну да, это «Эр-клуб» в лице Саши Трофимова, его директора. Вот сделал такую хорошую вещь, такой большой подарок для миллионов радиослушателей. Uh-huh. Он еще там другого записывал, там много. Вот группа «Невер» замечательная такая. «Цемент» из Риги. Есть... Ну, там, в общем, нарисовано все вообще там.
1: Ну, на сегодняшний момент я так вижу, то есть у тебя уже солидная дискография. Вот с этим диском.
3: Еще с таким же.
1: «Символ так. веры».
2: Ну да.
1: Потом «Веселые картинки».
2: «Шизгар» там.
3: Ну, и... если у тебя все это есть в двух экземплярах, конечно, она солидная.
1: Вообще, то есть, ну, да. в двух и надо ставить.
3: Ну, правильно.
1: То есть, два одну экземпляра... вот этой стороной, видишь,
3: да,
1: класс,
3: вижу,
1: а другую
3: да.
1: вот этой.
3: Конечно,
1: они
3: конечно.
1: Смотрятся по-разному.
3: Тогда дискография будет просто обширная.
1: Да, ну, ладно. Вернемся теперь от музыки снова к интересным темам. Вот скажи, пожалуйста, Дим, почему как бы не в моде, опять же, и папахи сейчас? Ну вот, раньше военные носили папахи. И вообще, откуда пошла эта папаха? То есть, в принципе, это же ведь папаха — это головной убор определенных народностей. Как-то не совсем гоже для русской армии, да, носить пилотка, опять же.
2: Да
1: пилотка. Это же пилотка — это сморщенная тюбетейка просто. То есть, это тюбетейка, на которой сэкономили ткань. Ну, просто из двух тюбетеек можно сделать одну пилотку, попросту говоря.
3: Ну да, в принципе,
1: вот,
3: да.
1: Правильно?
3: Но дело в том, что мне вот кажется, извини, я не дала слово Диме, вот, мне кажется, что поскольку идет главенство женщины, то реальнее было носить мамахи на голове, а не папахи.
1: Да, и название
3: да,
1: тоже,
3: и кстати. И тоже, кстати, мамаха на голове. Шел себе мужчина в мамахе. Вот. А так мужчина в папахе.
2: А то ни папахи, ни мамахи.
1: Ну, кстати, здесь не странно. Мой. Сеструха, братуха,
3: да,
1: папаха.
3: Мамаха,
1: а мамаха как-то...
3: А мамаха
1: да.
3: вас.
1: Мамаха.
3: Да, вот, а что нет-то?
1: Нету.
3: А просто выкроек нету. А
4: спасибо! Я встретил вас. И все.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы группе «Веселые картинки» в лице Дмитрия Яншина и Светлане Дьяковой в лице Светланы Дьяковой, правильно, да?
2: Через
1: Здравствуйте.
2: Твердый знак.
1: Да, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот, к сожалению, не видел еще в лицо, так сказать, членов группы «Веселые картинки». И мне просто интересно, кто уже вас так нарезает там на гитаре? Вот это вы сами или кто-то еще?
1: Угу, спасибо.
3: Дмитрий, ну, вопрос.
4: Спасибо. Ну, вообще, как бы соло-гитарист это я. Но если вы заметили, там концертные записи, в общем, у нас три гитариста. У нас вот, значит, один клавишник и гитарист, это Женя, он же и певец. Драйер Женя. Значит, другой балалайшник, гитарист, и тоже отчасти вокалист. Это Леша Степанов. И третий освобожденный гитарист, это я.
1: Освобожденный, в смысле, как бы...
4: Ну, освобожденный от других задач.
1: А, понятно. Понятно.
2: Ну, вообще-то он скромничает, потому что большую часть играет, конечно, Дмитрий Яншин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто к вам. Алло. Рассказывайте, уважаемый. Ну, не хотите, как хотите. Доброй ночи. Не получился тоже звонок. Насчет сольной карьеры Светланы Дьяковой хотелось мне поинтересоваться. Вот ведь, начиная сольную карьеру, нужно продумать все. И имидж, да, концертный и так далее. Вот ты-то свой имидж уже продумал. Надеюсь, не будет зеленой беретки там вот этих дел всех. Или все-таки ты хочешь как бы тоже последовать по пути проторенному всеми певицами?
2: Ну, поскольку я женщина-певец.
1: Да.
2: Вот. То есть мне нужно, соответственно, выработать вот подобный имидж, соответствующий женщину-певцу. Женщину-певцу.
1: Uh-huh,
2: вот.
1: Uh-huh.
2: Стало быть, это я не должна носить брюки, беретки, длинные волосы. Вот. Я должна носить юбки по образу и подобию манго-манго, чтобы как-то все-таки отличаться.
1: Это от женщины жутко.
2: Да? Все-таки юбка для женщины-певца – это вот исключено, да?
1: Мне кажется, да. Но для того случая, который ты назвала, еще ладно, бог с ним. Там,
2: нет,
1: пусть.
2: Но дело в том, что я сейчас в полной растерянности, потому что у меня нет этого модного человека, как имидж...
1: Дизайнер.
2: А, имидж-мейкер. Дизайнер. Вот, вот и нету. Поэтому я в раздумьях, поскольку я лишена художественного вкуса, как вообще вкуса.
1: Нет, ну, например, будет концерт твой сольный, да?
2: Да.
1: Ты же должна будешь как-то там перед людьми одеться, чтобы они на тебя посмотрели и сказали...
2: Ну, естественно, не раздеться. Раздеваться я точно не буду. Вот это я тебе уверяю.
4: Я все время говорю, чтобы она одевалась под Кобзона, чтобы люди ее принимали за Кобзона. То есть... Потому что он же в Думу ушел, все. Ага. Не поет, сказал, все, вообще не больше петь не буду никогда.
1: Я, говорит, буду президентом.
2: Теперь я буду женщина-кобзон.
4: Да, я бы, конечно, парик бы, паричок такой, галстучек,
2: ну,
4: пиджачок.
2: Ну, поскольку я лысая, как ты видишь.
1: Да, вот, кстати, это беда твоя.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, ты умеешь из этого выгоду извлекать.
2: В прошлый раз я приходила, у меня были огненно-рыжие волосы, как ты помнишь, да?
1: Парик хороший. Выяснилось, да?
2: Да, понимаешь, я экспериментировала и решила остаться тем, чем я есть. Собственно.
1: Послушай,
2: вот я прихожу лысая теперь.
1: Вот сейчас там рекламируется очень активно всякие средства для роста волос. Вот у тебя же не все потеряно, потому что я вижу брови, у тебя как бы волосятся, да? Вот, ну, то, что...
2: У меня волосится все, кроме головы.
1: Вот, может быть, каким-то... Может быть, как-то там пересадить что-то... Ну, что-то как-то, может, поправим, нет? Или там, может, мазь какую втереть, там, может, тут...
4: Да она сама не хочет. Это кокетство такое. Вот, понимаешь, ходит на это самое.
2: Лысая махнутая в дальнейшем женщина.
4: Вообще все у нее растет там на голове. Все, что надо.
2: Да нет.
4: Да нет.
2: Ну, мы же не в телевизоре, я же могу...
4: Она просто, видишь, хочет все-таки под Кобзона быть. Вот нужен ей парик. Вот она всем говорит,
2: значит,
4: не растет
2: все...
4: у меня, не растет.
2: Нет, мне нужно теперь умелого парикмахера, чтобы все с остального состриг и все.
1: Ты налепил каким-то клеем хотя бы, лейкопластырем.

0: самая глюколка, которая внутри в нем содержится, она создает вот тот эффект мухоморный, который большинство народа не любит. У меня такое ощущение. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, я, наверное, буду не совсем кстати. Александр, ты в конце концов зайди уже, потому что автомат остановился и, по-моему, отжалось уже все.
1: А, здесь сейчас.
2: Стоит,
1: сейчас, поэтому... сейчас спущусь, да?
2: Давай, ждем.
1: Спасибо, спасибо. Это по производственным. Сейчас еще звоночек примем, потом вас ненадолго покинем. Вниз нужно спуститься. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню по такому поводу. Хочу попросить вашего гостя и вас в том числе. Вот насчет обновления Москвы, украшения всякие, вот, в центре города, Манежной площади, как они вам нравятся? И не кажется вам, что это все как-то искусственно?
1: Спасибо за звонок.
0: Ну, что же это кажется?

0: Это же ужас какой-то.
1: Ну, так оно так и есть.
0: Это все равно, что татуированная доярка.
2: Ну, да.
1: Ну, так они... В общем-то...
2: Ну, Светлана, она профессиональная патриотка, а я самодеятельный.
1: Ну, я считаю, что это так. Вот только что это мне пришло в голову.
0: Угу, понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Один вопрос к Дмитрию, а второй к вам, Александр.
0: Давайте.
3: Сначала к Дмитрию. Какие удобрения вы больше используете в своей сельскохозяйственной практике? Всякие органические навозы и пометы или минеральные разные суперфосфаты? И к Саше, собственно, когда альбом-то выйдет?
0: Спасибо.
3: Дождались уже.
0: Ну, сперва все-таки об удобрениях.
2: Ну, ничего не должно пропадать, должен быть круговорот в природе. Естественно, конечно, что могу, то даю. А минеральных удобрений я, к сожалению, произвожу меньше. Ну, члены семьи там все помогают, соседи приходят.
0: Я знаю.
1: Суперфосфаты особенно очень.
0: Почему-то ведущий одной популярной телепрограммы такой здоровый, вот он вроде сосед у тебя, он большую вносит толику, я знаю.
2: Ну, конечно.
0: Даже калитка специально у тебя сделана в заборе для него.
2: Да, он очень ценный член.
0: Ночами коллектив. Приходит.
1: Да, между прочим, у него даже туалет из холодильника.
2: Собачка сделан. Его бегает.
1: Да. Туалет из холодильника, знаешь, вот так вот. Ты заходишь,
0: на даче, да.
1: Да, холодильник вот так вот. А там вот...
2: Холодильник, ну, и ведерочко. Вот он ведерочко. С этим ведерочком приходит.
1: Нет. Ну,
2: собачка его ко мне бегает все время.
1: Но дело в том, что Дим просто в этот туалет редко ходит. А так туалет-то сделан так. С виду вроде как холодильник. А там приходишь, стульчик из пенопласта сделан такой. Сзади окошечко. Позади
0: цветочки. Сзади, да, окошко?
1: Ну, сзади окошко. Ты сидишь, впереди зеркальце такое. Окошко, впереди зеркальце. Ты смотришь в зеркальце, видишь то, что растет сзади, а растут там желтые цветочки. Тоже тебе облепих растет. Ты хвать ягодку.
0: И вроде
1: тебе хорошо. И масса удовольствия, да. И тебя ниоткуда не видать, потому что туалет-то вот.
0: А вот, кстати, вот я знаю, что вы проводили такое, ну, на энтузиазме построенное все-таки исследование, касаемое...
1: Ну, не на энтузиазме построенный туалет, правильно?
0: Ну да, ну, как бы качество, этот, извиняюсь.
2: Энтузиазм, он уже уехал, все, его нету.
0: Ага.
2: Да. На нем мы построили, и он уехал.
1: Так, ну, а что с...
0: Да-да-да, насчет, значит, зависимости от наличия зеркала, в котором отражается физиономия человека, производящего акт дефекации, и как отражается вот наличие или отсутствие этого зеркала на качестве фекалий.
1: Ну, это в зависимости, какую ты там... изображаешь лицо.
0: Ну, вот это же очень важно, потому что этот процесс, он должен...
1: А это, понимаешь, да. Зависит от того, творческий ты человек или не творческий.
2: Ну, там очень просто, понимаешь? Вот это, когда заходит соседняя собачка, немецкая овчарка, и если отражается она в зеркале, человек пугается и выдает прям все, что может, прям тут же.
0: То есть у него освобождение полное.
2: Да, вот. И поэтому и ему хорошо, и мне как бы.
1: Нет, но когда ты сидишь, понимаешь, и видишь свое лицо, ты же им руководишь, в принципе. Хочешь так себе морду состроил, хочешь эдак. А, понимаешь, это действительно очень не способствует освобождению полному. Поэтому то есть должна быть неожиданность. А так ты ожидаешь, что ты увидишь в зеркале.
0: А вот мы как бы проводили этот эксперимент, прям у нас здесь, над некоторыми сотрудниками радиостанции. А в тот момент, когда они заходят вот, делать это, мы, значит, поджидали с веревочкой, к которому прилеплено зеркальце. И в момент, когда вот он уже на выходе, у него выхлоп, так уже канат уже полез, как говорится, мы резко-резко перед его физиономией свешим зеркало. То есть он неожиданно видит самого себя
1: вот как
0: в расслабленном
1: есть,
0: состоянии.
1: Как
0: вы знаете, самые парадоксальные были ситуации. Ну, я не буду рассказывать, кто как из сотрудников реагировал, вот, но совершенно неожиданные результаты. То есть, может быть, появление зеркала в этот момент каким-то образом может повлиять на качество удобрений как раз.
2: Да.
0: Что вы думаете на эту тему?
2: Ну, я думаю, что над этим надо думать. И очень серьезно.
1: Именно находясь в туалете, похожем на холодильник.
0: Ну, кстати, парадоксальный человек.
1: И смотреть в зеркало.
0: Это когда в стране голод? Он гадит в холодильнике. Да, ну, это какие-то у меня свои...
2: Зачем ему холодильник, если голод? Пришел, погадил и ушел.
0: Послушаем, что думают на эту тему наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот дело в том, что имеет место гипотеза такая.

0: о чтении в туалете. Как бы вот человек, ну вы согласны с тем, что имеется, например, закон распределения энергии в физике? Такой же закон можно применить к распределению энергии вот в тушке человеческой. Вот человек читает, например, журнал или вот книгу в туалете. У него вот разум и вот мозги его работают на вот чтение этой книжки в силу того, что канат вот получается более такой натуральный. Вот как бы мозг забывает о функции вот испускания каната. И вот канат вот происходит вот в самой своей чистоте такой вот.
1: Понятно, то есть как бы не происходит фильтрации, вот эмоциональной фильтрации качественного содержания каната.
0: Вот 90% мозгов направлено на прочтение вот книжки или какого-либо научного труда, вот канат уже предоставлен, вот рефлекс.
1: Нет, вы знаете, простите, что я вас перебиваю, мы проводили тут с сотрудниками исследования всячески, да, то есть дело в том, что как бы в момент, вот, когда настает это уже, да, мозг все равно автоматически отключается от любой внешней информации. То есть, как бы мы вводили, значит, им электроды, датчики наляпливали по всяким местам. Вот, и показывают, что в момент, когда вот канат начинает, то у них, в общем-то, учащенное сердцебиение и расплывается все перед глазами. То есть уровень усваивания внешней информации практически равен нулю.
2: Понимаете? Я вот, кстати, обратил внимание, что вот ваши сотрудники, которые читать умеют, они лучше выглядит, да. Вот, особенно, когда выходит.
3: Нет,
2: да.
3: Я считаю, что вообще самое уместное чтение в этих заведениях, где происходит вот это вот извлечение вот этого продукта, да, называемого как...
1: Канат.
3: Да. Вот это туалетная бумага просто. Сел и читай.
0: Ну, понимаете, уважаемые, вот в чем дело, что микротоки, существующие в организмах, их не в силу зафиксировать аппаратурой, поэтому первичный импульс – это вот удивление или как бы испуг, и вот сразу же после этого следует вот расслабление мышцы и спускание, собственно, каната.
1: Вы знаете, я хотел бы... Извините, я болею, да.
3: Простите, такое ощущение, что у вас запор.
1: Сейчас я хочу вот о чем сказать, что дело в том, что мы проводили как бы исследование, вы сказали, что значит, биотоки все вот эти невозможно использовать, ну, в смысле, исследовать, да, как-то поймать.
0: Ну, аппаратура зафиксировала.
1: Да. На самом деле мы, значит, почему вот, скажем, люди, близкие к Земле, вообще к работе с Землей, да, они вот такие, ну, в принципе, здоровые, то есть они могут и выпить больше, да, и работают больше, и, кстати, моются реже, при этом потом не воняют и так далее. Они живут в гармонии с природой, потому что они как бы канат сбрасывают прямо на Землю. Вот. И практически вся статика с них уходит в мать-Землю. А мы проводили исследования, вот вывозили, значит, сотрудников, которые уж совсем урбанистические все, значит, на село к селянам. И ночью сажали их, значит, на сброс каната. Сами ложились, ну, как чуть поодаль и смотрели. И вот вместе соприкосновения каната с землей происходила искра мощнейшая, то есть практически разряд. И трава там такая была оплавленная. То есть это говорит о том, что люди как конденсаторы в городе, вот все вот сотрудники, понимаете? Вот поэтому, а это ведь тоже тонкий биоток, согласитесь.
0: Не, ну безусловно, конечно, жизнь в городе намного напряженнее, чем жизнь в сельской местности.
1: Конечно.
0: Вот всякие расстройства как бы возникают.
1: Да, ну спасибо вам за звонок. Удачи вам в дальнейших исследованиях.
0: Хорошо, спасибо вам тоже.
1: До свидания. Ну что, послушаем, наверное, пьесу, да? Пьеса звучит. А?
2: Конечно.

0: Ну, в принципе, я так уже руки помыл, то есть там все мы отжали, все всем выдали. Вот, я где-то через час буду вынужден снова вас, наверное, покинуть, минут на пять спуститься вниз, проверить производство. Вот, а сейчас я хотел, Дима, задать тебе такой вопрос. Как обстоит вообще дело с твоей книгой? Я знаю, что вот вроде бы готовится к изданию второй том. И еще такой важный момент, это насчет иллюстраций. Кто будет художником-оформителем этой книги, поскольку я знаю, что с первой книжкой были некоторые сложности.
1: А, сейчас, я вспомню сейчас, да. Были сложности. Я тогда сам рисовал, но еще не научился. Вот писать я уже научился, когда первый том написал, первый. Потом я писал четвертый том, потому что я еще считать тогда не научился. Вот, я первый, потом четвертый писал. Потом я писал третий, вот сейчас заканчиваю второй. Вот, а иллюстрации, я взял книжку, мне так учили в школе. Берешь книжку и по ней учишься. Вот, кружочек рисовал. Много нарисовал, очень много кружочков нарисовал. Потом рисовал фигурки. Рисовал квадратики, ромбики, параллела, килограмм, граммы. Параллелограммы рисовал. Параллелограмм.
0: Параллелепипед.
1: Ну, в общем...
2: Параллелепут.
1: Да,
0: ромбики. То есть вот первый, как бы... Первая, я знаю, книга была вот оформлена просто действительно кружочком. Она есть у меня подарена.
1: Ну, правильно.
0: А вот сейчас как бы уже будет вязь.
1: Конечно. Я уже их много рисую. Я уже могу много их нарисовать. Понимаешь, не то, что Малевич один квадратик. Я их могу 2, 3, 4. Вот у меня во втором томе, понимаешь? А у меня их нарисовано... Не помню, сколько, я забыл, потому что я еще плохо считаю. Но вот считать я тоже учусь.
0: Следующий такой момент, стоит вопрос о как бы размере квадратиков вот во втором томе. Они все одинаковые размеры, эти квадратики, или все-таки как-то вот разные? Вот эта вязь сама, она как это вот крупнота вязи, КВ.
1: Ты знаешь, Саш, да. Я люблю, когда все одинаково, понимаешь? Вот рисуешь квадратик, вот, чтобы он был одинаковый. Потому что это конкретный квадратик, понимаешь? Вот. А если ты рисуешь один квадратик, другой квадратик, третий квадратик, это непорядок просто. Потому что и порядка из них невозможно получить.
0: Угу.
1: Вот я люблю одинаковые квадратики.
2: А потом же содержание должно
1: быть. Вот чем мне ромбик не нравится, что у него углы не одинаковые, понимаешь?
0: И очень сложно в исполнении этот.
1: Ну, я научился все-таки, но он мне не нравится. Вот я рисую его, а он мне не нравится, понимаешь?
0: То есть антипатия такая.
1: Да, не нравится мне ромбик.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и к нашей беседе потихонечку подключается базитолог Андрей Орлов, который уже приготовил. Одень, пожалуйста, наушники, прежде чем мы примем телефонный звонок. Хотелось бы услышать, как у тебя там прошел процесс, потому что я все-таки слышал некоторые сложности, там и они подъезжали вроде, ушли такие недовольные даже. Как-то они потоптались застенчиво вроде бы. Вот, то есть оповести нам, что все, чем все-таки там у вас закончилось сейчас.
3: Послушаем или звоночек, или что.
0: Нет, давай сперва вот к теме, то есть как оно там.
3: Да?
0: Да.
3: Ну, я предлагаю, значит, цикл передач, я тебе об этом говорил. Значит, касательно таких тематических вопросов, как мифы и легенды о русской буржуазии современной, о том же время и его возможность как бы его морфирования, растягивания и сжатия, а также прочие вопросы, касающиеся наших актуальных, в общем-то, ситуаций, которые ныне всех бередят умы.
0: Ну, то есть, скажем так, чтобы держать руку на пульсе времени.
3: На пульсе, да. Да. Ну, понятно. Я потом их как раскрою, видимо, после звонков.
0: Да, сейчас примет звоночек, да?
3: Угу.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Привет.
0: Рассказывайте.
4: А вы не расскажете, вот у Чехова есть рассказ, там, злоумышленники, да?
2: Злоумышленник.
4: Вот гайку откручивали, ведь она не подходит, такая здоровая гайка с рельсов, грузилу-то. Вот, еще дама с собачкой, что-то там по времени совсем не... Она ходила, такое ощущение, что 5 суток подряд с собакой это ходила. Вот. И вот что-то не совпадает.
0: То есть неувязка временная,
4: вообще,
0: да?
4: Нам вешает. Чехов это.
3: Ага. Это вот ты в следующий раз будешь закручивать, чтобы таких не было звонков снизу. Ты когда разгружал, ты о чем думал, откручивая их?
0: Я сегодня отжимал.
3: Отжимал?
0: То есть сегодня, да, сегодня другая у нас партия пришла, то есть закручивали вчера. Кстати, я боюсь, что закручивать придется завтра еще.
1: Подожди, Саша, это же Чехов, я вспомнил, это же было...
3: Чехов
1: же доистори...
3: это начальство ваше, там, бригадир.
1: Да, это же он давно, а это Антон Павлович, который, он же доисторический реалист был. Тогда же железных дорог-то, какие они же были маленькие такие, и паровозики маленькие.
0: Нет.
1: И у них были гаечки маленькие.
0: Нет, в то время дело в том, что вообще первый паровоз, он был на нормальной резине. То есть это, просто его догадались поставить на железные палки вот эти, потому что человек, который вот купил этот первый паровоз, он просто ездил где ни попадя, давил там детей, вот этих собак, то есть просто беспредельно. Он был купцом, любил набрать цыган, да, цыган набрать, напиться и ездить на нем. После ему сказали, ты давай, гад. Во-первых, дымил жутко. Ему сказали, что мы тебя ставим, так сказать, на железные палки, резину снимаем, все, и давай дуй прямо. Это вот из истории паровозостроения. Ага. Немножко, да, это был купец мощнейший, с красной икрой.
3: Чем дело-то кончилось?
0: Ну, чем дело? Вот сейчас ездим железнодорожным транспортом.
3: На дрезине.
0: На дрезине. Кстати, немножечко об истории создания дрезин, вот, Андрей, я знаю, что у тебя масса материалов о дрезине, и Инесса Дрезина, какую роль играла она вот в создании этого вида транспорта?
3: Ну, мы, так сказать, начиная работать уже перпендикулярно с этими, с ненормальными, вот, фрейдистами, там, юнгистами и прочими, мы, конечно, поддержим общую концепцию, что создание дрезины было необходимо как бы для возбуждения вот этих вот органов, которые, в общем-то, необходимо периодически стимулировать. И таким образом невозможно пересесть полностью на транспортное средство, лишенное как бы возможности сидеть и одновременно находиться в процессе так стимуляции постоянной. Поэтому все транспортные средства, как ты заметил, наиболее живучие, они обладают возможностью, ну, вернее, необходимыми такими атрибутами, как то бишь сиденье, и чем оно более изощренное, извращенное, тем, значит, транспортные средства более живучие. А вот на заре, как бы, наших механической революции, то есть для создания подобных, в общем-то, конструкций для перемещения туда-сюда, они, в общем-то, использовали именно дрезину как наиболее комплексный транспортные средства, которое давало возможность, в общем-то, участвовать всем группам мышц. И сейчас, как такое эхо прошлых лет, мы наблюдаем, в общем-то, абсолютно бессистемную шизофрению, связанную с рекламой.
0: Тренажеров вот этих.
3: Да. Каких-то монстров, которые, в общем-то, нам, как специалистам, однозначно говорят, что, в общем, надо возвращаться, пора уже к дрезинам. И
0: назад
3: создавать
0: дрезинам,
3: как
0: да,
3: бы,
0: да,
3: такие, в общем, свободу перемещения. Они так, к югу едут.
0: Ты ведь все обратил внимание...
3: Накачивая, так сказать, мышцы и ног.
0: Да-да-да, что вот эта реклама вот этих тренажеров, да, вот таких накачанных, она сейчас уже стала двух видов. То есть одна вот старая, сейчас появилась новая.
3: Но мы
0: этому
3: вернемся.
0: Нет, подожди.
3: Отчет представлю.
0: А, ты сейчас отчет хочешь?
3: Ну, после вот этих вот...
0: После звонка, да?
3: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, привет, добрый день, это Женька Драйер.
0: Здравствуйте.
5: Как делишки у вас там, как передача идет? Я вокалист этой замечательной группы, которая у вас сейчас находится в студии.
2: Угу. Жень, привет.
5: Привет, Свет.
1: Привет, Жень.
5: Привет, Димулька.
1: Ну чего?
5: Я дико извиняюсь за то, что мини-диск вам не смог записать, но это обстоятельство. Конечно.
2: Ну а ты слушал вообще что-нибудь?
5: Да, ну вот я относительно недавно пришел, тут про фекалии его здорово рассказываю.
2: Нормально, да?
5: Понравилось. Про ромбики, про квадратики.
0: А что вот вы думаете насчет все-таки дрезин? Нам интересно.
5: Насчет дрезин я ничего не думаю, я не железнодорожник.
2: Ну он же устал, он с работы пришел.
5: Дело в том, что на дрезине едет старуха Шипокляк, больше я о дрезинах ничего не знаю.
1: Ну, Жень, все нормально, как бы. Прокрутили почти все.
0: Спасибо.
2: Несколько раз вообще.
0: Да, да. Действительно, как бы у человека какие-то ассоциации непонятные с техникой. Ну что, Андрей, я думаю, пора
2: качать. Спасибо, Жень.
0: Как? Женя уже спать лег. Ну, как-то так. Ты же ему сказал, все нормально. Я подумал, когда он сказал, типа, на дрезине ездит старуха Шипокляк, ты так... Жень, ты сказал, все нормально. Я его спать положил уже Женю.
1: А старуха на что, не ездила на дрезине?
2: Ездила.
1: Ездила она на дрезине.
0: А, да, я не знаю, как сказать.
2: Просто ты...
0: Ну-ка, отчет.
3: К отчету, да. Мы, значит, в рамках вот этого «Легенды и мифы о русской современной буржуазии» проводили как бы подготовительную работу, которая основывалась на создании, в общем-то, представления о том, что представляет из себя вот нынешняя буржуазия и чем она характерна. То есть много возникает вопросов, с одной стороны, чисто философских, с другой стороны, как бы медицинских, потому что народ интересуется до ненормальности, в общем-то, вот этим возможностями, как бы процветания подобно вот этой элитной части, как бы буржуазии. Ну вот в результате исследований необходимо было выделить какие-то, выявить группы соответствующие, которые бы, ну и в результате нашего ранжирования образовались некие группы, которые, в общем-то, отражают, ну, состояние, в общем-то, этой пирамиды. Значит, сопли Мичурина, это владельцы сотовых телефонов и начальная стадия, в общем-то, когда обуржуазится человек, то, значит, вот он вступает в эту категорию, он уже телевизора не смотрит, а таким образом отпочковывается от среднего класса. Отношение к времени и пространству у него тоже специфичное. Здесь возникает вопрос, в общем-то, что является в оценке времени и объектов, находящихся во времени, женским и мужским, то есть вагинальным и фаллическим. То есть всегда вопрос ставился во временном континууме следующим образом. То есть точка отсчета, лучи являлись, представляли из себя какие-то половые, в общем-то, аналогии. Но это неправильно, потому как пространство, оно пугает и зовет одновременно. Появляясь в преднатальном периоде, мы, в общем-то, появляемся из какого-то глубины пространства и уходим туда же. А существуя здесь, образуется некий вакуум, который необходимо заполнять некими социальными явлениями. В данном случае вот существует определенный класс. То есть буржуазный, он, с одной стороны, на виду, но имеет свою специфику, специфику существования. То есть, как бы такое чаянное отношение и завистливое среднего класса к буржуазии, оно связано с абстрактным пониманием их проблем. То есть они не способны взять ракеточку или собачку и как бы компенсировать вот этот недостаток того-сего. Вкладывать большие деньги и хвалиться о них, об этих вкладах-то. Ну и таким образом, в общем-то, надо приблизить людей к пониманию. То есть подтянуть средний класс к верхнему на уровне ментального осознания. А, собственно, ниже среднего класса, то бишь люди, которые тусуются между мусорных бачков, их, соответственно, подтянуть к среднему классу, хотя они оттуда ушли и вроде бы не собирались возвращаться. Ну, мы, в общем-то, гипотетически это все осуществим. То есть возникает элементарный вопрос, является ли чувство зависти, опять же, вопросом половым, и что является движущей силой. То есть вопрос о правильности или вообще о явлении дебильности, например. Что это является? Укором самой субстанции, рожденной в таком состоянии, или же укором для окружающих? Ясное дело, что для окружающих, потому как дебильный человек находится во благе. Его, в общем-то, покормили, и он себя спокоен, дальше существует и существует дальше. А другие, взирая на окружающих, это, в общем-то, субстанцию, испытывает какое-то чувство неловкости, и давай его куда-нибудь подальше, или же описывать в каких-то таких, в общем-то, неопределенных красках, словах и прочих, в общем-то, способах самовыражения, давай таким образом понять, что они проявляют участие, и, с другой стороны, как бы стыдятся его, как бы рефлексируют слегка, потому как наличие дебильности, как и унисексового явления, присутствует почти что во всех нас с вами. В данном случае проиллюстрировать можно на примере США того же самого. Непомерное увлечение вот этой рефлексии, оно приводит такой как бы косвенный, но с другой стороны принудительный дебилизации всех остальных, то есть участие под каким-либо предлогом или же как пассивно, то есть проходя мимоходом, можно в общем-то зацепить что-то от этой биосубстанции, то есть можно нахвататься, попросту говоря, и преобразится все. Вот. А вопрос, собственно, опять же заключается в том, насколько дебильность является заразной и каким образом она передается. Вопросы есть?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, доброе утро, неуважаемый ПРС на проводе, это вот постоянно радиослушатель.
0: Да, говорите.
6: Дело в том, что вот дебильность, если вот рассматривать в среде вот мужиков с сотовыми свистками, есть определенная закономерность. Вот как вы выражались, буржуи, например, вот взять вот европейских буржуев, вот которые в 20-х годах рисовали на плакатах. Они-то произошли в силу того, что ихний там прапрадедушка, вот как бы был бы французский граф, или вот князь, или барон, вот им это наследство оставалось. И вот они уже вот были вот богатые, вот такие, у них был определенный кодекс чести. А вот новоиспеченные вот советские, вот российские, вот в последнее время, если брать, вот новориши, они в большинстве своем вот выходцы из криминальной среды. Вот отсюда вот как бы различие в ценностях такое происходит. Вы согласны?
3: Вполне. Я даже хочу больше сказать. Почти у всех, в общем-то, западных новоришей и буржуазии есть французские какие-то предки. Они там, как наши антропологи выяснили, они, в общем-то, залегали, и все французские предки являются родоначальником подобных явлений. Вот буржуазии и процветания общественного и социального. А что до нашего брата, то здесь, в общем-то, вопрос совершенно простой. Мы его в дальнейшем в нашей рубрике «Мифы и легенды российской буржуазии» будем рассматривать их более детально. И в частности, перейдем к следующим вопросам, таким как «собака – друг человека, а кошка – враг» и прочим вопросам, которые будут исчерпывающе отвечать на подобные проблемы в современности. Да.
7: Пройдут года, наступят дни такие, не выстроится боевой редут. Уйдут в небытие отцы седые, молодые штирлицы на смену им придут.

Так, в рамках программы освещения, значит, жития среднего класса мы вводим новую подрубрику «Вопросы телевидения и радиовещания». В частности, сегодня мы рассмотрим результаты лабораторных исследований относительно телевидения, так скажем. Имею вам сообщить, что в телевизионной промышленности происходили давно еще сдвиги, которые, в общем-то, были незаметны для взгляда телезрителя, такие как, например, внедрение в интегральные схемы в период развития. Вот, в частности, фирмы Washington Electric Equipment, они, значит, постепенно стали внедрять биоплазматический бульон в интегральные схемы с дальнейшим, как бы, использованием вот этих испарений в своих корыстных, в общем-то, коммерческих целях. То есть испарение этого бульона создавали определенные биохимические соединения с воздухом, и в небольшой квартирке это, в общем-то, грозило, как бы, созданию такой благоприятной атмосферы для кодирования, в общем-то, людей, прикованных к телевидению по тем или иным причинам. Но обычно по среднепозитическим причинам они, в общем-то, были все прикованы. Так, проводя, значит, наши исследования, мы учитывали этот фактор, как и несколько, в общем-то, других факторов, которые до сих пор остаются неизвестными. Помимо всего прочего, из 100% испытуемых, значит, 20, которые вступали хоть раз в половые связи с телевизором, 25, которые вступали раз в месяц, и 5%, которые вступали раз в год в контакты сексуальные с телевизором или же, значит, с радиоприемником. Все испытуемые опрашивались анонимно. Значит, показания сводились к тому, что каково воздействие рекламы, то есть заложенные вот эти химические соединения, которые витали в воздухе и побуждали, в общем-то, телезрителей вступать в половые отношения с телевизорами и радиоприемниками, как, значит, они... как повышался их уровень внушаемости от целенаправленного кодирования, в смысле, там, например, внушения определенной рекламной концепции. И пришли к выводу, что внушаемость была достигнута почти 99%. То есть по научной точке зрения, это, в общем-то, очень высокий результат. И таким образом, значит, мы в дальнейшем рассматриваем телезрителя как 100% внушаемого. То есть все, что ему говорится, оно подвергается определенному, в общем-то, сомнению иной раз. А в нашем случае мы рассматриваем как уже законченных людей, то есть которые уже, в общем-то, не способны сопротивляться и воспринимают всю эту рекламную поток рекламной вот этой информации, в общем, как абсолютную правду. В частности, провели с некоторыми испытуемыми следующие опыты. То есть взяли известную рекламу мыло Safeguard, например. У многих сейчас, как бы, сразу зуд появился на коже, захотелось мыться этим мылом. В общем, даже насухо, как бы, они трут себя этим мылом, вызывая таким образом у окружающих тоже желание потереться, если же даже не обмыло, то хотя бы симулируя вот эти вот движения, растирания. То есть они, натираясь этим мылом, в общем-то, получают огромное удовлетворение. И в дальнейшем мы взяли двух испытуемых, мужчину средних лет и женщину тоже. Среднего роста, то есть ни низок, ни высок был один и другой, поместили их в определенную благоприятную для них среду, обеспечили кухонной утварью в полном объеме, продуктами питания с добавлением гормональных всяких компонентов, которые им необходимы для нормального существования, и определенным набором
телевизионных программ, которые были записаны в необходимой последовательности. Так значит, при рекламе этого продукта мыло Safeguard, которое содержало, в общем-то, активный компонент, всем известный, триклозан, они повышали свои действия, направленные на растир друг друга, и, в общем-то, буквально вступали в диффузную половую связь. То есть при импотированных половых органах они, в общем-то, контактным образом могли уже размножаться, причем способы размножения были довольно-таки нетривиальные. То есть образовывались грибы на коже, и таким образом отпочковывались особи, которые валялись там и сям. То есть повсюду в среде испытаний происходили вылупления, отпочковывания потомства. То есть нам приходилось их изолировать в срочном образе, иначе бы происходило бы перенаселение испытуемой области. Потому мы пришли, значит, к сокращению вот рекламы этого мыла. Но, однако, когда было дано задание одной из испытуемых отправиться в аптеку близлежащую и купить там, просто сказать, триклозан, это же, ну, в общем-то, нормальный человек поймет, что его надувают, попросту говоря. Так испытуемый со стопроцентной внушаемостью отправился туда, и на как бы предъявление аптекарши вот необходимый продукт, аптекарша отреагировала абсолютно спокойно и сказала, что у них его пока нет, но скоро будет. То есть это говорит о том, что люди, даже не подвергшиеся нашим экспериментам и исследованиям, тоже находились на стадии абсолютной, в общем-то, зависимости от средств вот, внушения. То есть им внушали достаточно много, чтобы они даже как бы вне среды испытаний испытывали те же самые ощущения, что и те, в общем-то, персонажи, которые были подвергнуты. Вот результаты таковы.

0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Да. Да-да-да. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вот вы слышали новости сейчас?
0: Угу.
1: Вот. Вас вообще не возмущает ли совершенно безобразная, никуда не годящаяся выходка жителей немецкого города, блин, как там его, которые, видите ли, чистили зубы на рыночной площади? Ведь это же, между прочим, скрытая реклама самоубийства. Ведь, ну, сами представьте себе, если чистить зубы, ну, то есть такой интимный процесс, как чистка зубов, вынести на многотысячную, я бы сказал, аудиторию, вот, это же ведь не что иное, как, в общем-то, скрытая пропаганда порнографии. Я даже могу сказать, почему такой прием был применен. Ведь на немцев уже давным-давно прямая пропаганда порнографии и такая реклама уже не действует. То есть, они, если они видят по телевизору рекламу порнографии, они все, но это, говорит, пропаганда порнографии, и все, значит, выключают там на другой канал что-нибудь. Вот, поинтереснее. А здесь, значит, это то же самое и вообще только вскрытым образом делается. Еще вот я знаю, говорили, что это собираются показывать, в общем, значит, по телевидению стран третьего мира, которым они теперь уже и Россию отнесли, вот. Вот, и в принципе это направлено на скрытое, в общем-то, такое вот внушение, вот сейчас как раз говорили, да, вот, в общем-то, внушение мысли о самоубийстве, в общем, так сказать, вот, жителям этих стран, чтобы, значит, население их сократилось, и они, в общем, стали совершенно, так сказать, вот, не в силах противостоять, значит, вот, давлению мирового империализма. Вот. Ну и, значит, у меня второй еще вопрос. Вот в прошлой передаче вы утверждали, что вроде как, значит, необходимость, как бы, посещения вот холодильника с зеркалом изнутри на самом деле тоже является результатом внушения человеку. Так вот, я не сначала это слушал. Вот вы объясните, каким образом это происходит.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Андрей Орлов, базитолог, вам с радостью на оба вопроса ответит.
2: Ну, значит, по первому вопросу звонящий был абсолютно прав. То есть это одна из форм эксгибиционизма, если не учитывать, что элемент, конечно, рекламы некоторых продуктов в этом тоже есть. Но, как он сказал, вот такие высказывал депрессивные мысли, что какой-то там мировой империализм. Здесь, в общем-то, явная борьба происходит мирового гомосексуализма с определенными атовистичными половыми органами. Ведь зубы, как всем известно, суть есть придаток вагинальных органов. И таким образом, это всем известный факт, и стесняться здесь нечего. Вот немцы, значит, понимая суть вещей, вышли и продемонстрировали свой протест мировому гомосексуализму, который нас всех, в общем-то, уже немножко утомил. Вот. А по поводу расположения на шкале, вот как бы стран распределения третьего, четвертого мира, здесь он немного заблуждается, ну, под воздействием средств массовой информации. Если Россию относить к какой-то категории, то скорее она впишется либо в нулевую категорию, которая еще, в общем-то, не определена как-то с политэкономической точки зрения, или же она будет уже вписана когда-то, когда всех распишут, и останется только поставить точечку такую жирненькую, вот и поставят эту нашу Россию с наболевшим лицом, с таким слегка, вот, всю такую увешанную чем-то, ее возьмут и впишут куда-нибудь, исторически так сложится, видится мне.
0: А что касается,
2: холодильника, то это, в общем-то, такой небольшой намек на известный всем персонаж, вот, который живет в холодильнике и всех пугает. Ежели вы откроете его при определенном ракурсе освещения, то такие персонажи, как Дельми, всем известный, такой милый, в общем-то. Он тоже, в общем-то, является агентом таким рефрижераторной фирмы, которая поставляет почти что во все фреоновые системы охлаждения своих, в общем-то, этих персонажей, мультики эти, которые, в общем-то, располагаются там и живши во благе почти что половина этого запаса, на который рассчитывают вот эти вот телезрители, они связаны, в общем-то, тончайшими узами мощных пищевых инстинктов с телевизором и одновременно как бы с холодильником, они вынуждены, в общем-то, делиться с этим привидением своими, в общем-то, запасами. И не стоит удивляться, когда вы, не подходя почти что, принявши таблеточку, которую недавно отрекламировали и заснувши на некоторое время, обнаружите, что ваши запасы прилично, в общем-то, оскудели. Фактически могут вообще оскудеть. Так что вы, пользуясь случаем, там проведите ревизию срочную в холодильнике, понаблюдайте там срок годности, а то он переписывает это все дело задом наперед, и, в общем-то, потребитель вынужден выбрасывать или обращаться в какие-нибудь общества помощи потребителям, в котором мы, в общем-то, с продуктами, иной раз и с ценными бумагами, в бумагу заворачивают еще каких-нибудь персонажей, которые вы скоро найдете у себя. Так что вы не расстраивайтесь, а следуйте нашим инструкциям. Раздаем и высылаем брошюры, и всегда рады вам помочь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
1: Я хотел бы задать вопрос такой Андрею Орлову. Насколько, не мог бы Андрей Орлов назвать примерное количество людей, которые подвергаются рекламе, в том смысле, что идет какая-нибудь очередная реклама, и люди просто бегут и покупают какой-то продукт?
2: Спасибо. Ну, по нашим данным, в общем-то, мы уже говорили, 100%, но есть исключения, кто одевает там какие-то предметы одежды, шиворот на выворот, или же левые и правые ботинки носит наоборот, или же каблуками вперед. В общем, бывают некоторые способы защиты, о которых не все догадываются, ну, и часть, в общем-то, защищенных людей, это наши дорогие, в общем-то, сограждане, которые поражены, ну, дебильностью или же еще чем-то.
0: Грибковыми заболеваниями.
2: И грибами то же самое. Они, в общем-то, находятся под мощной защитой своей, вот этого своего хабитуса и своих этих вот состояний, которые у нас по глупости, по нашей, по идиотской, они как бы вызывают, с одной стороны, сочувствие. На самом деле, сочувствовать нужно, в общем-то, по большому счету, нам, в общем, да.
0: Здравствуйте. Не получился. Да, ну тогда нужно вернуться к анализу вот среднего класса все-таки, видимо, да? А, вот опять звоночек. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: А, вот мне объяснили, что такое глюкалки. Человек позвонил, он их делает. Это вот такая доска с дырками, хитроумными. И вот человек, когда, ну, например, в парной он попарился, остыл немножко, и надо же ему тяжело же опять заходить. Вот, и такая доска, он в шайку с водой кладет ее, и так нажимает рукой, и ощущение такое, звук такой, как будто рыба ходит в воде, так глюк, глюк, то есть как будто рыба хвостом так, ну ощущение, что ты на берегу реки там. И сидит все, глюк, да глюк, понимаешь, так хорошо, а потом опять идет парень.
0: Спасибо, да. Спасибо.
2: Вот возвращаясь к вопросу, что делать и чем кормить себя, люди, конечно, бросились в леса по осени, и, конечно, прорвы грибов, но надо же разбираться, в общем-то, где что растет. А то можно так, в общем-то, и без разбору поесть грибов и решать такие вопросы, для чего в досках дырки и прочее вот могут возникнуть.
0: Здравствуйте. Известно. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, внимательно слушаю. Я хочу задать вопрос господину Орлову.
0: Пожалуйста.
2: Да, я слушаю вас.
4: Алло.
2: Да.
0: Говорите.
4: Вы в эфире, да? Угу. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас прослушал вашу передачу по поводу холодильников. Я бы хотела вот узнать, ну я прибесик человек, предположим. Во-первых, я очень уважаю вашу передачу. «Эхо Москвы» для меня вообще очень много значит. Я очень вас внимательно слушаю всегда. И вот я хотела бы задать вам вопрос. А что, действительно так все вот критично, как вы говорите?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Это интересный вопрос.
2: Ну, если задуматься о нашем здоровье, и особенно о здоровье, так сказать, всех людей, как бы, которые заинтересованы в собственном здоровье и здоровье вот своих ближних и дальних, они, в общем-то, конечно, не могут проигнорировать тот факт, что у нас в холодильнике живут некие субстанции, и никто не будет спорить, что даже навязчивые формы, вот, предлагаемые нам рекламы, они просто пассивно отражают все явления нашей жизни. Там очень жесткий подход. Там невозможно, как мы считаем, так просто с голой фантазией подойти и что-то сочинить. Там идет все по расписанному алгоритму, и все эти объекты, которые участвуют в кадре, они очень хорошо продуманы, и неспроста они так вот существуют. Поэтому ничего плохого здесь, с одной стороны, нет, ежели не пугаться его. То есть, ну, прежде чем открывать холодильник, во-первых, нужно некоторое время собираться с мыслями, потом не делать так, чтобы у вас все выключено было из холодильника, как бы на вас все это и с потоком света и прочих впечатлений все это на вас обрушилось.
0: То есть нужно немножечко под углом
2: стоять. Да, нужно под углом, да. С одной стороны, потом нельзя так вот, как мы уже говорили, что они там накапливались и размножались. То
0: Кстати,
2: есть
0: для
2: надо
0: этой
2: периодически
0: цели
2: подходить и обновлять там, в общем-то,
0: содержимое.
2: Да.
0: Вот. Либо еще один метод для тех, кто не в состоянии или не хочет, это, если длительное время вы не пользуетесь вашим холодильным шкафом, то его нужно просто поворачивать вот дверью к стенке вплотную и так оставлять какое-то время, чтобы, в общем-то, в ваше отсутствие ничего, не дай бог, не произошло с ним, да?
2: Да, и потом вот есть уже масса движений при нашей инициативе. В том числе есть против холодильников очень мощные движения.
0: Да, да, да.
2: Они против холодильников нам присылают те продукты, которые, как бы, на их взгляд, казались вполне съедобными. Против холодильников присылают нам, но они не представляют себе, чем они в дальнейшем, в общем-то, будут обеспечены. То есть все дома внутри, в общем-то, внутриплиточные междверные проемы будут обеспечены как бы фреоновой такой, в общем-то, таким легким таким охлаждением, чтобы в дополнение к телевизионной зависимости мы получили слегка такой, как бы, холодильную. А холодильный еще там кроватной зависимости, ящичной, тумбочной. Ну, в общем-то, они последовательно все распределены, и у строителя огромная очередь, в общем-то, в решении этих вопросов, потому что каждая воплощенная идея, там, будь то холодильный рефрижераторный, или же там половая, или же потолочная идея, она, воплощаясь, она создает прекрасный, в общем-то, резерв сациф, прочий, и сациве даже, и у них, как бы, вот,
0: у них,
2: обеспечивает,
0: да, да,
2: их. Они обеспечивают нас и, в свою очередь, себя. Поэтому такая бешеная заинтересованность. Особенно из районов, где, в общем-то, люди недостаточно получают вот этих вот фреоновых галлюцинаций. Они приезжают и здесь работают фактически задарма.
0: Это, во-первых. Но, во-вторых, на износ,
2: да,
0: что гораздо страшнее.
2: На износ.
0: На износ.
2: Изо рта тоже.
0: В общем, беда, да.
2: Да,
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Утро доброе.
0: Здравствуйте.
5: Это наша любимая передача. Зовут меня Вера Михайловна. Но у нас такая проблема. У нас нет телевизора уже 6 лет. У меня внучке 6 лет. У вас очень интересно затронута тема. Мы не сталкиваемся с рекламой, не видим ее, эту рекламу, поэтому мне немножко непонятны ваши доводы о прессинге рекламы. А уважаемому гостю я бы хотела задать вопрос. Где можно познакомиться вот с теми идеями, мыслями и литературой, которые вы привнесли нам? Потому что я чувствую себя совершенным профаном в том, что вы говорите. Это настолько интересно.
0: Спасибо вам за звонок. Сейчас, пожалуйста, Андрей ответит. Пожалуйста, Андрей.
2: Ну, мы, в общем-то, не уделяли должного внимания как бы саморекламе и популяризации, потому как идеи наши являются натуральными. То есть мы их, в общем-то, как бы с желанием воплощаем в жизнь, проводим эксперименты, никаких, в общем-то, потуг на то, чтобы обеспечить свою экономическую, в общем-то, независимость или еще что-нибудь, о чем обычно бреют.
0: Самоокупаемость.
2: Люди. Вот да. Вот при кризисе идеи или же при какой-то общей депрессии.
0: Например, там, есть... раскрученность есть слово еще.
2: Да, раскрученность, закрученность. В общем, да. Все это создает как бы невроз в рядах, в общем-то, независимости их исследователей. Да. А наша информация, она, в общем-то, дозреет до тех пор, когда это все будет распространяться абсолютно бескорыстно и в любых направлениях. То есть, ежели сейчас уже, вот, например, существуют независимые информационные источники в буквальном смысле этого слова, вот, например, же, опять же, взять наше техническое обеспечение, там, десктопы, сети и все прочее, все это скоро, в общем-то, уйдет в прошлое из-за ненадобности, из-за испорченности, поскольку все это по большому счету не работает из-за отсутствия квалифицированных специалистов в общем.
0: То есть коэффициент амортизации уже настолько высок, что практически надо на списание. А списать нельзя еще по срокам, потому что вроде бы недавно только поставили это все.
2: Да.
0: И если спишешь, то начнется какое-то расследование, служба.

0: куда надо. Сколько человек пройдет мимо, оно усвоит
1: его. Только внушили.
0: Наверное. Да. Вот. И не надо скромничать, отворачиваться. Там, может быть, что-нибудь интересное будет написано скоро. Поскольку уже невозможно уместить все это в какие-то файлы или еще куда-нибудь. Одним словом, вот это вот все, то, что сейчас является вводной и как бы в плане информации полезной, вот все эти устройства технические, они скоро как бы отойдут слегка, а внедрят такие бытовые устройства, которые будут очень просты в обращении. То есть там буквально какая-нибудь мясорубка будет уже связана с какими-то информационными сетями. То есть,
1: да, да, достаточно... да, то есть упрощение самого источника, скажем, да, так. Первый источник, кстати, останется, видимо, тем же. Но поскольку они тоже получают информацию, то получится такой замкнутый круг.
0: Да, так что все эти кошмары, они, в общем-то, не имеют под собой основания, потому как здесь, в общем-то, вероятность того, что люди сами будут решать, стоит ли им там окончательно деградировать или же не стоит. Даже на этом этапе уже, по-моему, вопрос отпадает. То есть мы все дружно этим занимаемся и в дальнейшем будем продолжать заниматься, поскольку косвенных причин, создающих нам 100% процентное внушение от внешних источников всяких, мы уже обеспечили. Так что в дальнейшем у нас будет возможность и читать, и писать, все, что хочешь. Поэтому беспокоиться о том, что чего-то не прочитаешь или чего-то не увидишь, совершенно не является необходимым. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло. Доброе утро. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, это Ку-Ку.
1: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к господину Орлову.
1: Задавайте мне.
2: Вот по Фрейду процесс освобождения организма от отходов должен вызывать несказанное удовольствие. Так вот, не кажется ли ему, что все эти люди вышли на площадь не зубы чистить, а пасту выдавливать?
1: Спасибо.
2: И второй вопрос. Когда эту пасту выдавливают, когда она по квартире носится и вокруг всей семьи, да еще трехцветные, какие ощущения это должно вызывать?
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ну, на самом деле, насчет цвета я сразу отвечу, потому что вот трехцветность, это, конечно, какие-то сплошные намеки на национальную какую-то независимость и процветание. Вот. А если вы связываете это все с процессами отжима и анального удовлетворения, то это вообще уже получается какая-то, как ее назвать-то, в общем, за что привлекают. Одним словом, цвета должны соответствовать, в общем-то, смесь всех цветов, она приобретает обычный коричневый цвет такой.
1: Да, да, да, это и есть самый здоровый цвет, он, естественно, земля.
0: Да. Насчет выдавливания, конечно, мысль, то, что они собираются. Мы уже отвечали, там, как это все выглядит с научной точки зрения. А, в общем-то, если брать адаптированную, популярную интерпретацию, конечно, процесс выдавливания, он не может ограничиваться рамками собственной квартиры. И человек, конечно, впадет в безумие.
1: Хочет вынести это на людей
0: полное,
1: просто,
0: да.
1: Как-то. Ему нужно показать этот процесс.
0: Да, но здесь затронут вопрос коммерческой тайны. Ведь те, которые там наелись этой пасты в свое время в этом городе, они же совершенно, в общем-то, отнеслись пренебрежительно к тому, что у них было там на коробочке написано, дескать, что это паста специальная 2000 года, что ее необходимо было выдержать до того времени, а уж потом как бы там используют на Новый год, как там произойдет какой-то спецэффект, а они, значит, как бы почистивши все зубы уже дома, потянуло их на свежий воздух, обменяться впечатлениями и ждать прихода. Они, в общем-то, не пришли в этот день, но журналисты все записали и не знали, как это проинтерпретировать. Это одна из, в общем-то, иллюстраций того, как наши оголтелые и невротичные журналисты, охочие до рекламы и до всего прочего, в общем-то, не могли распорядиться должным образом с информацией,

0: которые усекли, они собирались уже прилететь. То есть они покрутились, повертелись, видят, вроде бы все люди уже готовы, намазанные там стоят этой пастой. И готовы вроде бы, как бы, готовы были их принять в свое лоно. Ну, журналисты всех птиц перепугали, которые кружили над ними и выглядели огромными металлическими птицами.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня заинтересовало ваше рассуждение о дебильности. Из них следует, что дебилы – это те, кто не имеет своего жилья, роется в помойке, ходит в рваной одежде, в рваных башмаках. Вот интересно было бы услышать ваше рассуждение о Сократе, который ходил в рваном плаще и питался подножным кормом, о Диогене, который жил в бочке, о Христе, который тоже не был богатым человеком, а наоборот был самым бедным. Вот интересно было бы. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Да, ну вот я начну с конца. То, что вот философы и вплоть до Сына Божьего вы там как-то назвали бедными, это совершенно неправильно. Вот. Ну и так далее. То есть здесь просто и не нуждается как-то в комментариях. А что касается самой сути вопроса, то есть бедные это дебилы, это совершенно, в общем-то, вы откуда-то взяли. Может, это у вас как-то сложилось так все это в голове. А на самом-то деле речь шла о том, что дебильность – это укор не той биологической субстанции, не тому, если можно сказать, человеку, который как бы имеет или который является дебилом, а, в общем-то, проблема окружающих. Чем ближе его люди окружают, тем, значит, они зависимы от этой, ну, в общем, от этого явления. То есть суть была в том, что на существование дебилов с какой угодно стороны, оно, в общем-то, имеет исключительно вот подобную интерпретацию, потому что, например, это не впадает ни в какие проблемы реинкарнации, потому что человек, находясь в состоянии дебильности, он как бы существует во благе, то есть ему, в общем-то, по большому счету он лишен тех душевных мук, там, каких-то серьезных проблем, которые нам мерещатся повседневно и прочих галлюцинаций. То есть он как бы существует такого образа юродивого. То есть, ну, зато, в общем-то, это какой-то укор окружающим. Вот в чем была суть этого изложения, а не в том, что бедные — это дебилы. В общем-то, к бедным можно относиться с каким-то пониманием или же там рассматривать под другим углом, что какая-то навязчивая, например, бедность или определенные экземпляры ее являются очень даже как бы агрессивными по своей сущности, потому как человек бедный и скромный, он, конечно, в общем-то, он ассоциируется с какими-то хорошими вещами. А люди, которые используют бедность там в каких-то корыстных своих целях, это, пожалуй, хуже, чем богатые, которые, в общем-то, никого не третируют своим поведением особенно. Они раздражают только как бы опосредованно, рекламируя себя или покупая какие-то вещи, в которые они не просят никого вселяться. А вот люди бедные, они могут достать кого угодно. Как говорит Ницше, бедный вызывает, в общем-то, потрясающее чувство. То есть, когда ему подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. И когда не подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. Вот вам и бедный человек. То есть бедные, они, в общем, тоже, с одной стороны, у них какой-то...
1: Не сахар.
0: Ну да, вот те бедные, которые...
1: Следующий телефонный звоночек. Да, тут и что-то завелся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: А можно задать вопрос не к вашему уважаемому гостю, а к ведущему?
1: Давайте.
3: Можно, да? Вот непосредственно по самой передаче. А по просьбе трудящихся нельзя ли такую чудесную передачу днем услышать как-нибудь?
1: Нет, увы, никак нельзя. Дело в том, что днем мы, в общем-то, все заняты на государственных службах. и, сами понимаете, долг. Долг перед нашей страной.
3: Да, обидно в одиночестве слушать. Хочется обсуждать, обсуждать, обсуждать.
1: Ничего не поделаешь, увы. Увы, извините.
3: Жаль. До
1: свидания. Удачи. Кстати, вот такой, такой интерес у меня проявился. Смотри, вот сейчас время уже под утро, да? Появились женские голоса. О чем это говорит? Вот всю ночь мы как бы заседали. Они как бы притаились. Сейчас, видимо, иммунитет вот такой социальный резко снизился, да? То есть снят блокиратор, да, социальный блокиратор, и их прорвало. То есть говорят, что сон в это время самый такой, в общем-то, тревожный, да? Одновременно глубокий, с другой стороны, тревожный.
0: Ну, это если засыпать в 10 часов вечера, то он, может быть, и тревожным будет. Но он связан, скорее всего, вот с теми силами, которые предшествуют рождению. То есть вот сон, его можно распределить как тот период, когда душа находится вне тела. То есть, ну, по аналогии. То есть, если ну, принять понятно, во внимание, понятно, что у нас есть душа, то и тело, так скажем, вот, то душа, значит, существует в нашем теле определенное количество времени, которое соответствует дню. И наш вот этот период, вот это наличие души в теле, мы можем определить как утро, это, так сказать, ребенок, потом дальше это подросток и так далее. То есть в зените, когда солнце находится, то человек зрелый, ну и так далее. На закат и баиньки. А вот ночью, значит, соответственно, это тот путь, который душа проходит вне тела. То есть когда, если учесть, что, например, мы не помираем вообще, она отправляется на другие круги какие-то свои, то она, соответственно, проходит какой-то определенный путь, возвращаясь к началу. То есть вот тот период существования души, который предшествует ее как бы помещение в тело, оно соответствует приблизительно вот этому отрезку времени, где-то 4-6 утра, и 8 уже как бы рождение происходит. Вот. И самое тревожное, как для души, так и для тела, это те вещи, которые являются пограничными. То есть для тела...
1: Межрамье, по-другому, да, можно сказать.
0: Еще, не да, для тела даже, а для сознания является как бы интересным и тревожным момент рождения и момент смерти с точки зрения, опять же, свежего мозга. А с точки зрения души это ничем не является. Вот.
1: Угу. Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: Дело в том, что имеет место вот замечание к вышесказанному. Вот во время сна, как бы вот душа человека бодрствует, а разум спит. И вот происходит как бы восприятие окружающего на духовном уровне. Вот в силу чего сны образовываются. А вот сны, они складываются из как бы прожитых вот или принятых вот тушкой человека впечатлений. Вот, например, ударил милиционер дубинкой на перекрестке. Или вот съели йогурт Данон. А во сне вот это все смешивается, и вот какие-то невероятные образы возникают просто на базе этого. Вот так вот. И все это вот подкрепляется рекламой, вот потому что реклама — это как бы идеологическое оружие, психическое тоже.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Но я думаю, что этот звонок даже не стоит комментировать. Да?
0: Почему? Ну, человек, да? Может быть, пропустил начало. То есть имеется в виду не состояние спящего человека, это аналогия. Как человек живет сутки, так его жизнь проходит в течение суток, и даже не жизнь. То есть жизнь души, так скажем. То есть день относится, это жизнь материальная, а ночь — это жизнь души. Вот что имелось в виду. А рассуждать о снах мы будем в следующей передаче.
1: А сейчас я предлагаю вывести в эфир сразу два звонка и дать возможность нашим радиослушателям попрощаться, поговорить друг с другом. Здравствуйте, уважаемые. Вы оба в эфире, общайтесь.
5: Здорово, вы меня слушаете? Хотел пару замечаний по поводу рекламы сделать. Вот для борьбы с этими существами, вот, которые поселяются в холодильнике, под воздействием рекламы, вот можно предложить температуру в холодильнике понижать резко, и они тогда помрут там все. Вот. вам такое рассуждение, Александр, что вы на это скажете?
1: Александра нет, вы общаетесь с вашим оппонентом.
5: А, да, очень такая непривычная ситуация.
1: Тогда
5: а кто
1: послушаем,
5: у меня, вот с кем я общаюсь?
1: Ну, вот он, видимо, молчит.
5: А, ну, Александр, может быть, вы тогда со мной пообщаетесь? Но я же не могу так с пустотой общаться.
1: Понятно. Ну, насчет вот вообще... как бы холодильных всех вот этих дел, повышение, понижение температуры, у нас как раз по случаю к нам зашел холодильных дел мастер. А сейчас мы попросим его ответить.
5: Прокомментировать, да, если можно.
1: Да, прокомментируйте, пожалуйста. Так, сейчас буду комментировать. Значит, еще раз напомните, пожалуйста.
6: Насчет понижения и повышения.
1: Насчет понижения... внутренних врагов, которые в холодильнике поселяются.
6: Да.
1: Да, ну их, ну, конечно, хорошо холодом морить. Это известно. Даже такой обычный враг человек, как таракан, его кроме холода ничем не изведешь. Но можно, конечно, дустом. Вот. А все они враги, они боятся дуста. Вот которые рекламируют порошки вот против тараканов, особенно по электричкам ходят, они их не берут. А вот морозом таким, натуральным средством, вот это хорошо. Особенно если так резко понизить, очень хорошо. Спасибо. Вообще бы я холодильник иногда выносил просто на мороз, его вынести и все.
6: Спасибо, спасибо.
0: Мастер, наверное, имел... ввиду холодным отношением заморозить его.
6: Естественно.
7: Естественно. Как уже говорилось выше, что из холодильников можно сделать и туалет, поэтому в связи с запахами, может быть, они извелись бы, эти самые зловредные существа.
0: И самолет.
6: Одевай наушники, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
8: Алло, меня слушаете?
6: Да-да-да.
8: Я вам хочу задать вопрос господину Орлову. Слушайте, а вообще дышать можно в этой жизни или нет? Холодильники нельзя, это нельзя, то нельзя. Вот как вообще жить в этом мире?
6: Спасибо, это интересный вопрос. Сейчас Андрей вам ответит. До свидания.
0: А жить здесь можно, только осознавая подобные явления. То есть, ежели с ними бороться, они еще интенсивнее начнут изощреннее, там, интенсивнее как-то влиять на борящегося. Или там сочиняющего какие-нибудь противомеры. А вот достаточно... Ну, то есть, если учесть, что вот подобные явления, которые нам мешают... плод нашего воображения, насколько оно здорово, это решать, в общем-то, каждому или же там историкам. А вот насколько оно, это воображение, может продвинуть нас вперед или в бок, это уже, так сказать, дело там вот тех, кто работает с этим воображением, с ментальностью, со всеми вот такими вот вещами серьезными. Так что с плодами ума или умалишения надо как бы совладать только с помощью ума. То есть, ежели вы достаточно хорошо понимаете предмет, к которому имеете претензии, то и, собственно, и влиять он на вас не будет. Это единственный
6: совершенно,
0: метод.
6: Совершенно правильный ответ. В том смысле, что да. Хороший ответ, полный. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
9: Алло.
6: Да-да-да.
9: Я что-то, может, что не понимаю, вы мне объясните. А, можете?
6: Конечно, спрашивайте.
9: А чего спрашивать?
6: Угу. Тоже, кстати, спасибо за звонок. Ведь это тоже вопрос вопросов. А что спрашивать?
0: Это какая-то уникальная возможность попадать сюда. Это твоя шутка, что ли? Или что это такое? Я понимаю, что бригадир, брат твой, нуждается как бы в периодическом выведении в эфир. Но он же грибов сегодня поел, и, по-моему, ему уже пора бы...
6: Пойдем его проверим.
0: Да.

0: эхом всю Москву.
1: Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Эрнжелса Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делается первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт Мира Туичимамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичимамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Эрнжелсу Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичимамукович. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот, в наших кругах меня принято называть он, а не она, там есть. Поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой, и, ну, тут еще... такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли туда сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Ну, совершенствованные, как бы. Но тут, как бы, я так понял, что помогает.
1: То есть убить очень... двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: вы
1: вот эти
0: деньги. Вы
1: имеете
0: в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, я попросил.
1: А я,
0: просто
1: кстати,
0: после того
1: у нас,
0: случая.
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом? А почему же мы не отмечали новоселье?
1: Ну, на колесах.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15. Вот, обставили
0: ну, там
1: ее...
0: сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен на Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который
1: ну,
0: совершенно...
1: Ну, вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как
0: под
1: бы
0: картошку.
1: Его... Да, и как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил, как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового. Потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости пешком, путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленно-ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он, значит, да. Ну, да. Я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, и... костюмы, вот я бы вам советовал все-таки этот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну
1: ко
0: так
1: мне.
0: Как вы вот ходите, ходит сейчас рейверш.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать, что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что Торфину вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
1: на
0: брата
1: самом
0: считали
1: деле,
0: равным.
1: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно шил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшины, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены. Пользуйтесь презервативами. Фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть, тем не менее». Вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и Торшином?
1: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
1: Нам, с ним.
0: А.
1: Пополам. Мы же там вместе живем, я же не вхожу туда без него один. Правильно ведь? Я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с Торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении. Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
1: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе? Ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос. Может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения? Если есть, то какие они? Потому что ходят самые разные слухи, легенды. Вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была. Вот. Ну там.
1: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
1: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский формат.
1: Вот, бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне-то сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижал.
1: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там... У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. И, ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете. Ну,
1: мне просто перерезали перемычку между ноздрями, ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе, как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
2: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний, нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это таки хоббит. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
1: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
1: Нижняя челюсть — это бивень, да, а верхняя челюсть —
0: ну,
1: это
0: вам,
1: первый
0: бивень. Виднее.
2: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
1: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на
0: два.
1: А раньше было, то есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прям.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы, стоматологи, знаем, да, на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну, как, соответственно, значит, человек зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было снято, про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется, «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. Кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего?
1: Ну и как
0: сюжет развивался? Лучше
1: нет,
0: о Марсе.
1: Сюжет вот развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
1: Ну, мы, конечно, походили по Марсу в этих в ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
2: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
1: Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
2: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
1: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
2: А мы, ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
1: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
2: Да, фальшивые.
1: Вас просто развели на деньги.
2: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек,
0: нет, вы обманываете, это погона.
2: Александр,
0: секунду. Я знаю, как перхоть выглядит.
1: Это секунду, уже спор, вы подождите.
0: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду. Вот там, на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть это лучшее средство от пожаров теперь. Вот секундочку, вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарный тушит, как там, на вот на плакате, видишь, за спиной плакат.
2: Я все это вижу.
0: Перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
1: художники
0: стоять.
1: Художники совсем
2: так
1: уже.
2: Так вот, господа.
0: Снег.
2: Да, ага, перхоть, снег. Так вот, господа хорошие, это звездная пыль.
1: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
2: Кстати, ну, спасибо за комплимент. У нас на туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу...
0: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
1: Александр, вы знаете, почему они ее называют туманной Андромедой? Потому что они пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты вот эти вот.
2: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
0: Ну а как же не пить-то?
1: Ну, как?
0: Ну, да, вот как.
1: Брать и не пить. Вот, не пить.
0: А, это, хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вот знаете, песня такая даже есть. Пучит, все пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так вот. А вот как же...
2: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучит даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим.
1: Да,
0: вот,
1: но...
0: На
1: этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высший раз. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса.
2: Зато
1: у нас
2: пучит.
1: Жизнь сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
2: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
1: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
2: Друг для друга, да?
1: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
2: В общем, вы самая вылеченная нация.
1: Почему на орбите тараканы, я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angels и Sorsion, как там вот с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
1: А вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
0: Так.
1: Дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
0: А скажите, а вот как бы...
1: Функция... Они создают базу там сейчас.
0: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
2: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением?
1: Ну, вы знаете,
0: не,
1: что...
0: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы
1: сейчас... А их просто расстреляют всех, и все. Что там с ними мучают?
2: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
0: Может быть, как-то...
2: Да. Давайте я почитаю.
1: Хорошо, вот их газа...
2: Сколько же это нужно газа, пули и всего прочего?
0: А вообще сколько нужно этих делать, как, ну, которые ударяют?
1: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги, и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
2: Вместе с маткой.
1: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент... болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
0: по
1: дело.
0: По пояс выдирает. А скажите...
1: И, кстати, отца могут порешить заодно.
2: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
0: Да поскольку
1: дело-то это же... заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
2: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
1: Вообще,
2: наших радиослушателей, они слушают нас без презервативов, радио, без радио. Мы-то сидим нормально, все.
0: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот... Нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
2: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
0: Нет, на вас...
1: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
0: Просто что... повсюду, по улице.
1: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
0: Вот так вот, вот так, еще, да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
2: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
0: А ну как он, кстати?
2: Ну вообще слег.
0: Ага.
1: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
0: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот...
1: А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
2: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
0: А, Клава? Не все же знают сейчас просто.
1: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
2: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
1: Шифер, да?
0: Нет, Шифер это на крыше кладут.
1: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крыше.
2: А вы видели, как ее на крыше клали?
1: Как ее раскладывали на крыше? Ну, как же я не видел.
2: Я потом вам расскажу.
1: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с
2: бортового корабля. А вы тоже там были, да?
1: Но у меня подзорная труба, оптический... Кабель стоит внутри, я все
2: Нет,
1: видел.
2: А я справлялся сам, у меня все было.
0: Что ну справлял?
1: Вообще, руки нет, дело я... такое. Это понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, какого-то...
1: Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... заблокирован, ну, такой вот он, как будто. Антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный, ну, как у Мерседеса 500, ну, лучше 600 взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это? Там опять Марс,
1: все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последние веяния... Нет, последние это нет. Не то, не последние.
2: Первые.
0: Первые веяния, да. Вот что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеров.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко. Подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот посмотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то?
1: Не, ну когда
2: сначала
1: я был
2: тоже
1: молодым,
2: заметил, да.
1: Когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький, как
0: что
1: пенис,
0: все про него...
1: как пенис. И я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а, ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал рукава. Вот, ну, у меня рукава пристегивались, я, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странностями, дурак. Вот, и мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты че, Мамукич, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема у Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про сё. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда ни подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрен, вообще у организации этой планеты, Саша...
0: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
1: Ага. А ведь он мог жить дальше.
0: А, кстати, вот я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь, вы знаете, Дмитрий Мамович, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
1: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да, перестают люди думать вообще.
1: Да, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
1: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то, после, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
1: Главное, так, чтобы был выход, парашют и 3 скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальный суров...
1: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете
2: в стол.
1: Да, вы
2: меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
1: Ну, я думаю, не видел. Вам тихули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю.
0: Это прям за ручку водить.
1: Вы какую школу кончали?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Вот, он даже не знает, в какой школе он учился. Это какая-нибудь школа 713 на улице Ленина, город Москва. Только это тут такие космонавты.
2: У настоящих космонавтов это стерто из памяти. Нельзя
1: помнить, придумайте.
0: Так, а скажите,
1: эти сказки оставьте для радиослушателей, а не вот для экспертов космоса.
0: Так нет, простите, вы же только что, уважаемый Энджелс, говорили обратное, что вот вас посылали как исследуемый материал.
1: Да, а я что говорю?
0: Ну, вообще тоже.
1: А космонавты это кто, по-вашему? Спутники жизни, что ли, на других планетах? Это и есть те же собачки, лайки и так далее.
0: Нет, простите, мы уже знаем, вот что это лайк это Генрих Лайк, это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
1: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
0: А вот, кстати,
2: Извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
1: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
0: А почему ты пёр, да. Мы же о совах.
1: А кто такой Рейган?
2: А кто такой?
0: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Рьяна, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
1: Ну, а им проще, там же темно все время.
0: Да,
1: ну
0: вот.
1: Как, Марс, он далеко от Солнца. И поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, затуманенный взгляд, он не видит ничего.
1: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
1: знаю
2: вам...
1: я восточный прибамбас или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно. А нам вот в космосе, вот я вот
1: да вам понаделали в лоб фонариков. Вот вы и видите, там все нормально.
0: Нет, простите, это шахтерам. А вот сейчас вот...
1: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
1: А по-моему, их обидели, им зарплату не дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
0: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам...
1: О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
0: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
1: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
1: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. Кстати, а вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
0: Woods вы говорите? А какой Woods?
1: Heaven Woods.
0: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
1: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько им купить сегодня мороженого. Вот, а... Надо жить по-другому, надо читать звезды, надо разговаривать о других галактиках, представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
0: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджелс, вот уважаемый Тучи Мамукович. Вот что, дескать, там девочку мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
1: Ну что, целовался, говорите прямо, что делали.
0: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
1: поведать? Об представлении инопланетян?
0: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
1: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
0: пугливо.
1: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться тут. Все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
0: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
1: и вы улетаете, по-моему, сразу же.
0: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
1: То есть вы не похожи на шарик.
0: Подрог вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
1: Подгиб.
0: Подгиб, да, коленных
1: суставов.
0: А у вас то же самое, я вижу.
1: Но я все-таки, да, к этой категории тоже отношусь.
0: А вот вы-то еще, мамукишка, вам страшно.
1: А космонавты ничего не боятся.
0: А они боятся, да, что вот их уволят это... только.
1: Лобная броня, там все дела, это все спасает.
0: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
1: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
0: в смысле сразу... любят вот как бы бояться.
1: Да, этим и объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Вы же, когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит до 100 градусов.

0: все должно и взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой. Да.
2: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля, и вы ему сразу легко.
0: Да. От каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да. Так вот... это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
0: Нет, все зависит от вашей.
2: А везде ассоциации. Полезные вещества есть, так что.
0: Ассоциативность. Собаки-то
2: едят.
1: Чего собаки едят?
2: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают. Это почему они так территорию метят?
2: Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ей прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
2: Ну, естественно. Ну не ходить же из.
1: Ну, видать, совсем мордой. Мало витаминов. У нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они от этого...
2: Бомжам все... есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть. Что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там об люди?
0: Я пью минеральную воду.
2: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
2: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку, в
1: Подмосковье... Судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
2: Вот, это точно.
0: Венерианская, обычная венерианская вода. И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
2: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
0: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
2: Я излучаю улыбку.
0: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучает.
2: Мне не надо ничего объяснять.
0: Мне все объяснили там,
2: в космосе.
0: Да?
2: Все объяснили.
0: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
2: А я слежу за вами, за всеми, слежу. Я, по-моему, туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
2: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
2: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет. Ну, мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
2: Не, это была эта самая Зульфия из кино.
1: А.
2: И она как будто нас не знает. Мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята. И мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
1: А тюбетейка.
2: Да.
1: Тюбетейка.
2: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же все позабыли. У них косы подтопились.
1: Они соль лижут, вы знаете. Корова.
2: Коровы.
1: Соль лижут, кстати, доказано, что...
2: А, вот помнишь, кризис-то был, когда соли-то не было?
1: Соляной кризис, да, так называемый.
2: Коровы все связали.
1: Полис постоянный, кстати...
2: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
0: это
1: кто?
0: Это группа такая, полис.
2: Какая? Полис?
0: Да.
2: А, ну да, в Америке у них все группы называются полис. У них же так, там даже нашивка такая, полайста, по-английски правильно.
0: И в Лондоне тоже.
2: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Лондон, что это?
0: Ну и что, если я очень долго...
2: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь. У меня аж брови вот прям в пуху золотом.
0: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
2: да
0: не
2: какая перка. Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, а у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит, кто вам дает указания, кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
0: Ну что вы за конструкция, молодой человек, у вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходит новый русский в музей, в Третьяковскую галерею, ходит там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходит там, картины смотрит. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, и действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке. Он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали? Вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, и говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туичи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании? Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. Угу. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот мне скажите, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, ну это вы на тренажерах, а в натуре.
1: В натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
4: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
4: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, о привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным.
4: Кровью уже. Да,
3: да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом, которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке, вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
4: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. А еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело, чтобы... Знаете, ржут там внизу.
4: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
4: Ну или вот вы.
3: Не, у нас тут.
4: Ну вот проблемы. На самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы и на таких местах останавливаемся, где не ступал еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
4: Так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
4: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов, у них очень странная разновидность сиамских зубов.
4: Вот по всему небу туда они как вот.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
4: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались и прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо. Ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Что, пошли там, накосили себе и по мешкам. Ну, знаешь, как мужики сенокосы возвращаются. Да мы сегодня зелени 3 мешка накосили. Ну, и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету. Да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие, там рамсы путать. Это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную. Где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых. Где бедные будут им рыть могилы и смеяться на них. Во, где собака-то зарылась.
2: Богатая.
3: Ну, собака.
2: Собака. Либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмаков и ходят, жуют вам целый день эту жвачку, дирол с ксилитом. На самом деле, жвачку нужно жевать только после еды. Иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает... То есть она уже не жует.
4: В смысле, если, например, прокус губной лопасти?
3: Да-да-да.
4: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное, оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так и глотается.
4: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стиральная машина ломается, все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, я уже измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
4: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наиграно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали, жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте. И у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними, потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной, потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, да, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще уже не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив – это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 1958 году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, ну, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такой же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Чего ему зря? Зря хороший презерватив на него использует. Раз заболел-то, нефига по улицам, правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Вот только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» написал ее. Прямо написано, автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним. Все как бы в неглиже там. Груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно. Они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков. Вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов также. Я не знаком ее внешность.
0: Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте Тайд, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь Тайд и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так и остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: Ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то вы платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там зеркало, так, потихонечку и
4: ништяк. Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот диско-бар внизу. Хоть эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: это... судебные процессы, конечно, они уже отталкивают. Само собой.
1: И платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все поднимаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, потом Саша спрашивает...
4: Какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
4: Где? Тут это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. А. Давайте стихотворение вам прочитаем.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот в песне поется, я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный».
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой Вуд.
3: Все знает. Все.
1: И вот делят бабки, которые да. Мы на самом деле мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
4: не,
1: бабки.
4: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
4: И что сдавайте? Много... Анализы опять? Анализы нет, на это... прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
4: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная
4: сразу
3: причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Да вы не сдавал на анализы, нет.
4: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не сдавал. А по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
4: Нет, а рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
4: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикинь, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру, они
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо, давайте это самое, немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте, и... давайте. Головы свои напряжем, там,
4: а может быть, лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
4: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в нее. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это ж хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом деле. И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, кого москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот,
1: и поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это... Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Нас, не, ну... нас все нации это объединяет. И даже
3: а я вот на мусульмане не был. Я вот на мусульмане хочу.
1: Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом
1: Голливуде. И на мусфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки это... были на мусфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда? Там все
1: на мусфильм? Да. Ну, договоримся.
3: Ну, чисто я в вас в Голливуд, а вы меня на мусфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется заплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим, заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привык привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать. Вот так.
1: Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы итальянский космоса... космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все грузинский из космоса пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Все, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот. Теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны в своей Грузии. Есть-то там... Три горы и два дерева. Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
4: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
4: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем,
3: физика.
1: Короче, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это.
4: Вам видней.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня.
4: Это ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас
1: гнездом.
3: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой год сказал?
4: 18.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
1: которую
3: друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж эти ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да и правильно, у меня все, и грабли.
4: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Тойчи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа, сейчас я просто все по порядку, была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
4: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
4: Гончарное искусство, кстати, да, овладевание, да. Гончарным искусством, это не один год.
3: Это когда вот типа велосипеда, сидишь, педали крутишь, крутится,
4: да.
3: А ты там его...
4: Лепишь.
3: Знаю.
1: Кетлер.
3: Ага, точно, вот фирма.
4: А,
3: это
4: уже об этом.
3: Нет, Кетлер. Это шпёр.
4: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, под ним мне представили.
1: Нет, это был Кетлер.
4: А-а-а.
3: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии, что вы так удивляетесь. Америку открыл Колумб, а ресторан открыл...
1: Кетлер.
3: Во. Уже понимает парень.
4: А
3: как...
4: что же Кетлер тут вот делает?
3: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсом и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много. Кстати, это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
3: А мы можем предложить в Грузию шубы.
1: Шубы? Нам не нужны в Грузии шубы.
3: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
4: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
4: О,
1: с планеты Голливуд везут все.
3: Контрабанда.
1: Сельдь под шубой.
3: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется сельдь под шубой.
4: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, и написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
4: бабища
1: вот
4: уже
1: палатка.
4: Увезли. Ты че, мама, видишь, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуйся.
3: А я видел рекламу «Ты, я и Ро...» И планета Марс.
4: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как...
3: А вот, да, вот он волосатый, так что-то парень с бородой.
4: Да нет, сидит. Это же это вы, во-первых, не падаете на Тучи Мамукич, микрофон немножко вот выше. Вот-вот-там. Вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели
3: сказать? А почему нам никто не звонит?
4: А потому что отключили телефоны.
3: А где
1: почему отключили телефоны, да? Где телефонная служба?
4: А потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
3: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
3: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-нибудь и разговариваем по телефону.
4: В смысле, по гонцу?
3: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
4: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
3: Берется гонец...
4: На скрижалях.
3: Берется гонец Федька. Обувается, в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. Я ему говорю...
1: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
3: И я ему говорю, передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит, вам от графа Портнова здрасте.
4: Простите, Дудкина.
3: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
4: А, вы как бы Портной.
3: Да.
4: Ага.
3: Он говорит, здрасте. Тут... Говорит, ну забеги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
4: И орали туда.
3: И орали туда, как бешеные.
4: Причем я знаю, что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
3: нет, бралось два Федьки.
4: А, два уж, да. Да.
3: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливрее и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это как параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние «новые русские», когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
4: Например, Федька... добычу вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог.
3: Вот, и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
4: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
3: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали. Все так. Какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот. И как-то мы едем с другом. Встретились. Он на одной машине, я на другой. Ну и так, едем, смотрим. Ну, он мне по сотому звонит. Ну, что ты, как дела? Привет. Но он меня не видит, я ж в фургоне сижу. А у меня окошечко маленькое, у меня туда только глаза помещаются. Я говорю, да мы нормально, мы вот катаемся. А у нас любимое дело это пробки изучать. Почему формируются пробки? Это вообще просто явление выше крыши. Вот едешь, едешь, пробка, а потом бах, ее и нету. Просто впереди, значит, ехали два очкарика. Другая ситуация. Едешь, опять пробка. Бах, и рассосалась. Смотришь. Парни с усами. Вообще, эта тема очень важная. Я даже сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И, а парень этот, ну, еле едет на девятке. Ну, как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И... Это самое. А гаишник торопится, ему некогда. Ну, у него, видно, обед, там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой. Ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть. Ну, халяву, я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю. Но он мне тоже должен помочь. Вот. Ну, конечно, денег-то мало надо, все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот. А еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну, там, выпить портвишка немножко. Ну, как вот раньше отцы наши, да. Но у нас в крови все это всегда было. Вот. У меня, может быть, даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать и обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да. Ставим на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб. Ну, в лоточки складывать. И... Вот. И, в общем. Сели мы в Кадиллак, там портвейн, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну, там же много. Вот. Ну, мы проехали, посмотрели там в подземлю, спустились там. Все там потрогать можно. Вот. Ну, и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну, покажите. Ну, и выводят. Вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это... Хохлушка в квадрате просто. Она здоровенная, как памятник в Америке. Вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то. Они еще как-то называют там. Ну, у них это что-то такое святое. Они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной. С каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там. Они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали. Говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот. Ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нету таких денег, посмотрите. Ну, мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, ну, так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Ну, они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну, ладно, давайте там... По полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет? Ему же откусил собаку. Он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем. И это самое, что это овчарка. Вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит и палец ей в ноздри так бах. Собака-то обозлилась и как за нос его и таскать. Ну я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 грин мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50, я говорю, носа-то у парня нету. Вот, ну так, говорит, с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 грин получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет-купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре, потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое, надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорят, ну, забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти, вот, которые убирают. Вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю. Они ходят, убирают, им уже не весело. Блин, уже закрываться час назад надо было. А тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители. И вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда. Ну, пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно. А пришли дядьки с надписью «Security». И нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя. Мы говорим, а мы же не пьем. А мы говорим, все равно уходите отсюда. Мы взяли и ушли. Поехали тогда в Сохо. Вот, а у них там негры на входе. Ну, хохлушка тут вообще разнесло. Она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. И хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, да я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3 на 3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреет уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная, но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот. Но это правда, армяне все платят. Вот. И, ну, мы посидели в Сохо. Выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот. А мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, потрехи. Легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме.

Ну и, наверное, снизу что-то ручками вздрагивал там. Слюнки текли. Ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный приснился. Вот. Ну, я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну, я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может, как-то не понимаешь ситуацию, вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот она говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну, и я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, это очень трудно объяснить. Вот если смотришь, телевизор там показывают, иногда вот говорят еще «сухо». Я говорю, да ладно мне прогон этот устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, и сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела, почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Говорит, да у нее глаза косые, а у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот, ну, я ей говорю, сутенерша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже, на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гавкнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот, ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думаю, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть, он прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это что ж, за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты. Куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин. Ну какой-то двойной, она беременная. Вообще, скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот, и была у меня одна хатка на примете. Правда... Думаю, дай-ка я эту Клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь,
У меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему, зайдем.

нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там. Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь твой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке и весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорим? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство, про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это тебе чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакт имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю две штуки гривен прям на пол. Так, думаю, ну и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. Тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси».

Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня, а он без жилья остался. Ему говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот, мы потом ездили к нему все вместе. Но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Ну, потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, то 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально, вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот. А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть даже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот, ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот написано с первого и пойду по всем. Куда возьму, туда возьму. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы П все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, тут работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работу дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь, будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Но то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать, и те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное, и даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим птицебоем. Убивал он птиц. Вот. Ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых. То есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла.
А ходить ты будешь в спецодежде. Ну, это как обычно. Кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят, жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей. Я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно, некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорят, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну, и как бы не мы в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну, и пошел парень по рукам. Ну, то есть, бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот, ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, с зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют. Радуются.
Я дурак не понял, начал их метлой гонять. На них улыбка с лица как с куста поползла. Вот, ну думаем, что делать-то. Ну один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо. Что, по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Ну, мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну, как бы для этого надо налоговую инспекцию регистрироваться и фирму открывать. Ну, мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну, нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну, как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там, сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно, ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Он, наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист и как бы без пиджака. Это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим, все это дело едим, говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, вот у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану. У них уже с этим давно проблема. А я как бы в силе еще. Вот, те-то на пип-шоу пошли. Вот, а я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаясь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь, ты иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям. Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я и говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу, а Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там, трынди-брынди, балалайки выплясывают.
Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там, и мы поперли. Тут Санек как навстречу нас. Я говорю, Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит, да мне только в радость, главное ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. А мы подходим к нему, говорим, ну что, девчонка наша и ваши деньги. Вот, ну они говорят, мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали, грины какие-то, нам говорят, рубли давайте. Вот, они говорят, у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим, что, обалдели, что ли, какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят, вы вообще откуда, кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то строхнули, говорит, ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю, ты так больше со мной не разговаривай, а ты будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, брат, почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападаль. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим, да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну, да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю, да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день, прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот, ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо это самое, на работу устраиваться. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко, и то хорошо.

0: Ну и, соответственно, сейчас пришло самое время, это, как они говорят, обычно я научился, глядя вообще на них, на своих старших товарищей с телевидения и с других модных радиостанций, что они говорят, пришло самое время представить наших гостей в студии. Я запомнил эту фразу, хотя, по сути, она, конечно, ничего не значит. Если так вдуматься, это весьма некрасивое словосочетание, состоящее из огромного количества шипящих, в общем-то, булькающих и сопящих. Вот. Но, тем не менее, дабы быть тоже модным и в курсе, я вынужден говорить иногда это. У нас в гостях Алина Витухновская. Ну, язык у меня не поворачивает, знаешь, сказать поэтесса, потому что...
1: Не надо, не надо.
0: Да, но, тем не менее, сразу... Да, и также еще я хочу сказать, что у нас в гостях, в общем-то, с Алиной Витухновской сегодня пришли женщина и мужчина, соответственно. Ну, именно так они просили себя называть. Вот ты знаешь, насчет поэтессы и всего этого, я думаю, ты как раз... наконец-то единственный человек, который сможет ответить на вопрос, который мучает не только меня, а и массу людей, слушающих нашу программу. Вот обратите внимание, да, там женщина-секретарь, женщина-милиционер, и сразу же женщина-певица, женщина-поэтесса. То есть все, что касается творческих профессий, все-таки уже придается такая женская окраска. Окраска вырастает в имя, появляется губная помада и так далее. Все, что касается профессий таких серьезных, тут как-то вот это не склоняется. В чем причина, как ты думаешь? Не является ли это со стороны женщин этакой кощунственной своего рода, не побоюсь этого слова, такой шантажом даже, понимаешь, общественность, что, дескать, я поэтесса, я певица. Исходя из этого, в данном вопросе относитесь ко мне хорошо, относитесь ко мне как к женщине. То же самое, как, знаешь, я вот сейчас езжу, я сейчас расскажу тебе историю смешную. Я обратил внимание, что огромное количество девок сейчас ездят по дорогам на машинах, да, и у них сзади в значке висит туфля женская. Ну, представляешь, вот туфля висит, то есть, значит, на дороге, вы меня оберегаете и, дескать, уступаете мне и так далее, да? Вот, но она же приходит на работу, вот к нам такая приходит, все, строго, она начальник, она ходит, от нее пахнет парфюмом, то есть все, сразу там к попе не притронется, понимаешь, как на дороге, так туфель, как на работе, к попе не тронь, там, шлепка там лихого не дай, ну и так далее. Вот, я, значит, изобрел альтернативу, у меня на моем автомобиле, ты можешь посмотреть, внизу такой большой хаммер стоит, ворованный из Норильска. Вот, это я повесил в здоровом знаке такой мощный сапог солдатский, чтобы все знали, что там едет, в общем-то, мужчина, да. Но я правда вижу, я тебя загрузил, дай по порядку. Почему все-таки вот женщины склоняют творческие профессии?
1: Слушай, я не знаю, я вообще не разбираюсь в женщинах, но я думаю, что элемент какого-то коварного подонства здесь присутствует. То есть... оправдывать теток не собираюсь совершенно. Если бы, допустим, я пришла к власти и приступила к отстрелу, я бы начала с теток, несомненно, потому что именно женское начало — это то, что губит как бы цивилизацию, то, что способствует деградации. Как только кто-то придумывает что-то умное, что-то правильное, что-то позитивное, приходит тетка и говорит: «Давай трахаться, давай я сварю тебе супа». И, короче, человек все забывает, и как бы все позитивные вещи тут же прекращаются.
0: Мало того, я даже доведу далее эту мысль. Я знаю здоровых, нормальных ребят, десантников, моих друзей по армии, которые всю жизнь были мужественно самостоятельными, проходили нешуточную школу выживания, где не попадя, с кем попало, ну, с друзьями всякими. И сейчас, понимаешь, бадун у них, колбасит их. Вот он говорит: слушай, говорит, я, говорит, поеду за девкой. Я говорю: ну зачем тебе девка? То есть, ну, ты же вроде с бодуна. Он говорит: не, говорит, не могу не уснуть, пока не положу руку под задницу или на сиську. Понимаешь, то есть вот эта привязанность именно к самке, к ее теплу, к теплу, излучаемую, вот, излучаемую ее телом, она, конечно же, людей портит. Но мне все-таки кажется, что если посмотреть на эту проблему, так сказать, с днища, о, как, ну, проблема-то она вырастает с ниши, сперва пенек, потом, понимаешь, ведерко получается, то все все-таки начинается с благородной миссии вскармливания. Вот женщина, она любая женщина, на мой, опять же, взгляд, если я как-то не прав, то сразу поправляй, она считает, что это миссия вскармливания, это благородная миссия, но с другой стороны...
1: Но
0: она...
1: можно, да, я тебя перебью? Да. Вот именно тут как бы надо заметить этот момент. Миссия вскармливания благородна. Нам всем понятно, насколько абсурдно это звучит. И именно как бы самки. Вот у нас как бы цивилизация самок, цивилизация гуманизма, цивилизация гуманизма, в которой пытаются облагородить патологию, потому что гуманизм на самом деле это суперпатология. Вот, это же омерзительно. Женская грудь, воткнутая в какой-то слюнявый ротик, похожий на какого-то дикого червячка.
0: Да, при этом мы же брали анализы детей, которые находились на вскармливании, собственно, и обнаружили, что вся их кровь состоит из микроситечек таких. То есть это же передаются гормоны, то есть ребенка попросту подавляют. Это же первый опыт орального секса. То есть вот сиськой ты его туда. Но смысл еще в другом. Ведь мама, она почему иногда вот тычет туда ему вот этим предметом весьма агрессивно. Она боится, если верить вот вообще в реинкарнацию, боится тех великих знаний, которыми обладает грудник вот до определенного момента своей жизни.
1: Да-да-да-да-да. Я когда родилась, я сразу все поняла, что я не туда попала абсолютно, что меня подставили. И поэтому я никогда не доверяла своим родителям. Они делали вид, что они меня любят. Им действительно казалось, что они меня любят. Но если бы они меня любили, они бы меня не завели, потому что, заводя меня на свет и обрекая меня на смерть и на кучу всяких гадостей, они совершают над собой какое-то надо мной, какое-то адское надругательство, которое пытаются компенсировать и идеализировать под видом того, что это гуманизм, это любовь, это все как бы мило, приятно, опять-таки тычут в рот сосками и все такое прочее. Вот, наверное, действительно, в этом есть элемент правды. Наверное, действительно, ребенка с первых моментов жизни пытаются сбить с толка, его дезинформируют. Вот. И главное не поддаваться, не поддаваться этой дезинформации. Я и не поддалась. Я никогда я ожидала всегда от родителей какого-то подвоха. Я чувствовала, что все не так.
0: Но главный подвох был, конечно, в тот момент, когда, вот ты же правильно сказала, даже вот обсуждают, например, молодые папы, к нам все часто приходят мамы всякие, мужчины, женщины в нашу консультацию здесь, и у них вот это происходит. Сможем ли мы там, если у них уже есть ребенок, да, то, в общем-то, как бы звучит обычно такая фраза: сможем ли мы завести себе второго? Вообще сама вот эта фраза «завести ребенка», то есть можно завести автомобиль предварительного прогрева, да, то есть ощущение такое складывается от их разговора, что они заводят себе вот какую-то игрушку. Мало того, это же, в принципе, вообще великий грех внедрять в ребенка что-то еще, кроме как раз этой сиськи. То есть ты, например, его как бы овощник ребенка. Ты его кормишь. Ну, не ты конкретно, а, скажем, мама какая-то, да? Но вовсе не нужно в него втюхивать какие-то свои идеалы и так далее. В связи с этим я вот...
1: Да начнем с того, что его не нужно рожать.
0: Да! Безусловно, да. Нет, если само собой получилось, знаешь, как-то, но...
1: Ну как это? Нет, ну бывает. Нет, нет, нет, нет, что за оправдания начались вообще?
0: Нет,
1: ну
0: я все-таки гуманист.
1: Ага.
0: Нет, ну смотри. Вот,
1: куда мы попали?
0: Как ты думаешь, вот такая ситуация, если... ведь из этой ситуации надо как-то выходить. Ситуация складывается печально. Огромная...
1: Может быть, мы спросим мужчину и женщину, потому что я не знаю, как выходить. Я не входила.
0: Нет, у меня сейчас пока предложение. Сейчас я вот как думаешь, может быть, сделать такую массовую, глобальную, как бы, ну, назовем ее так, вымя большое, которая, ну, то есть женщина-кормушка.
1: На всех.
0: Которая обязательно должна быть глухонемой. Вот, и тупой. Ну, очень здоровый. Она
1: еще
0: должна
1: у нее
0: кормить...
1: должна быть отрублена левая нога.
0: Ну, в общем, как, ну, какие-то, да, какие-то должны быть такие вещи, чтобы она вот постоянно сидела и кормила. Постоянно сидела и кормила, при этом ничего
1: ну,
0: не
1: ну, просто
0: было.
1: Мы тоже проводили исследование. Только женщины с отрубленной левой ногой могут постоянно сидеть и кормить.
0: И кормить, да. Вот. С тем, чтобы мамы... То есть, ну, короче, смысл в том, что дети сразу из семьи отнимаются, отдаются вот туда на вскармливание, а дальше, в общем-то, прихожу я и указкой показываю. Этот будет военным, этот моряком, этот военным моряком, а этот будет мне прислуживать. Ну, если он там, скажем, красивая мулатка,
1: это
0: лет
1: 16. Это будет мне прислуживать.
0: Вот. Мне.
1: Мне.
0: Нет, этот будет мне. Тебе,
1: нет.
0: Ну, возьми того, какая...
1: Нет,
0: смотри, он
1: нет,
0: тоже
1: нет.
0: Красивый, белобрысенький, не хочешь?
1: Ладно, потом.
0: Ладно, махнемся, хорошо. Ну, о чем мужчина у нас думает? Я вижу, мужчина просто рвется к микрофону. Мужчина, что вы думаете по поводу вот, всего вышесказанного нами?
2: По поводу того, что вот, ну, она сказала, дескать, я еще не вошла, я не могу выйти, ну, просто постучаться, войти. Это вот единственное, что я вспомнил пока.
0: А, это хорошее.
1: Нам там не место.
0: Это хорошее, вот. А женщина, что у нас думает по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что... На самом деле нельзя допускать к себе самцов, которые там могут глупо наплевать в тебя, и ты понесешь, и в тебе заведется червяк, который будет тебя подтачивать. Я ненавижу этих.
2: А почему
3: мерзких.
2: Не надо? Может быть, некоторым нравится.
3: Ну, таких нужно истреблять, я тоже так считаю.
2: Ну, а почему такая нетерпимость? Ведь некоторым нравится, и они тоже имеют такое же право на это, как те, которые считают это невозможным.
0: Да вы гуманист.
1: Потому что нет. Терпимость, да. Это то, что останавливает, нет. Это то, что останавливает развитие и прогресс.
0: Но есть другой момент, ведь есть же огромное количество женщин и девушек, особенно к нам часто приходят в консультацию, и мы их выстраиваем обычно вдоль стенки, там, обыскиваем на всякий случай, потом спрашиваем, ну как, дескать, ты видишь свою перспективу в жизни дальнейшую. Более 80% молодых юных респондентов, они отвечают следующее, удачно выйти замуж и родить двух детей. То есть уже, я имею в виду грудничков, девочек, понимаешь, то есть они рождаются уже с такой установкой, что они удачно выйдут замуж и родят двух детей. Из животных, как правило, предпочитают завести собачку или кошечку. Ну, попугайчик так несерьезное отношение. То есть какой-то странный стереотип. Это у девочек. Мальчики, как правило, тут один попался. Я спрашиваю, кем ты хочешь быть? Он, знаешь, я, говорит, хочу в тюрьме отсидеть и стать, говорит, это, в общем-то, в законе. Представляешь, мечта. Вот такой мальчик. Рыженький такой мальчонка, шустрый. Вот.
1: Ну, скажем так, все равно любой мальчик с любой мечтой уже лучше любой девочки.
0: С любой мечтой, согласен, да. Но все-таки вот такие женщины, ты как-то, может быть, им что-то посоветовать.
1: Слушайте,
0: ведь...
3: нужно ввести принудительную стерилизацию.
0: Нет!
1: Это женщина сказала.
2: Да, но... Я как мужчина, простите, хочу сказать, что у меня такое неуклонное ощущение, что вы постоянно клоните к гомоэротике, гомосексуализму как более, так сказать, привлекательному образу жизни, нежели...
1: Нет. Мы, может быть, даже и клоним к гомоэротике, потому что гомосексуалисты не плодятся, но клоним только для того, чтобы, перейдя через нее, перескочить как бы каким-то правильным вещам. А правильные вещи, они не связаны с человеческой патологией. Вся эта сексуальная возня должна остаться в прошлом. Либо она как бы должна стать достоянием некой элиты и обрести обратно свою подлинную сакральную сущность, которой она лишилась, став достоянием масс.
0: Мало того, огромное количество еще и пожилых ведь женщин приходит к нам с жалобами. Мало того, что их гнетет вот эта ностальгия, то есть вроде бы она прошла через все. У нее там уже несколько детей, внуков, там огромное количество в ее жизни было мужчин, да, и все равно она считает, что вот в этом смысле, и в сексуальном, и вообще в эмоциональном, да, она взяла от жизни не все. И она пытается это наверстать. Я, в частности, говорю вот про Зульфию Кучеряшку, которую сейчас вы видели в кресле, тут вот у нас сидит пациентка наша. Она заводила огромное количество баллонок, собачек. На них дико совершенно отрывалась всячески, их воспитывала. То есть у меня-то, знаешь, складывается ощущение, что вообще женщина сама по себе существо гораздо более агрессивное, чем мужчина. Вот мы тут устроили бои недавно двух теток, напоили их, подсыпали, в общем-то, спецлекарства туда, в эту беленькую, и наблюдали бой. Ну, вот, дерутся неумело, ты знаешь, но очень эффектно. То есть травмы, получаемые, вот, они, конечно же, впечатляют. То есть женщины, по-моему, все-таки более злобны, нежели мужчины.
1: Нет, я тут позволю себе не согласиться с тобой, потому что женская агрессия это как бы невроз, это не агрессия в подлинном смысле. Агрессия в подлинном смысле, она реализуется там, в войне, да, в уничтожении реальности. А невротическая агрессия, ну как бы слово агрессия слишком пафосно для такого рода действий. То есть дерущиеся тетки, ну это всего лишь навсего две психопатки. И слово агрессия тут неуместно.
0: Ну, война, кстати, я вот тут с тобой немножко не соглашусь. Война это все-таки не агрессия, это, скорее всего, бизнес.
1: Вот, ну, смотря какая война.
0: Ну, практически любая.
2: То есть, она сочетает в себе и то, и другое.
0: Но все-таки вот на
1: первом
0: месте...
1: Если я начну войну, то никакого бизнеса тут не будет. Будет как бы сплошная агрессия.
0: Безусловно. Но...
1: И, ну, собственно, такие разборки, такие бандитские разборки с реальностью. Как это вы, там, родители, реальность, как это вы со мной так обошлись, засунули меня сюда? Давайте-ка разберемся. Вот. Никакого бизнеса нет.
0: А вот тут другие темы. Знаешь, есть же люди, которые прекрасно понимают вот то, о чем ты сейчас говоришь, но они идут на компромисс. Знаешь, на компромисс в каком плане? Что, дескать, папа и мама, вот вы родили меня в холодной Москве, почему бы вы не родили меня где-нибудь на Ямайке? То есть они все равно...
1: То есть глобальные претензии меняются на локальные.
0: Да, вот к таким людям как-то... Это как-то эсеры такие, во...
1: Предатели. Они еще хуже непонимающих существ, поскольку как бы, человек, когда он что-то понимает и при этом идет на компромиссы и как бы сдает позиции, он особо опасен просто для нашего дела.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать одно из произведений твоих.
1: Да, мы послушаем, наверное, TNT Art. Эта группа будет выступать.
0: А, я хотел стихотворение. Вот
1: да,
0: чтобы...
1: ну давайте
0: давай
1: послушаем.
0: Стихотворение,
1: давайте
0: сперва.
1: Стихи, да.
0: А читает, представь, да, нашего актера замечательного. Это.
1: Голос Владимира Епифанцева, Прок-театр.
4: Промолчу, как безязыкий зверь, чтоб узнать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри. Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал: умри, лиса, умри, лиса. Это значит, нужно умереть. Молчу, как рыбий мертвец, чтоб тебе спокойно говорить, разложив меня, как тряпочку в траве. Мри-са-умри-са-умри. По ржавым будущим по мне прошлась коса, под месяц вынул острый нож. Все сказали мне: умри-са, умри-са. Все убьют меня, и ты убьешь. Я уже не слышу голоса, если хочешь все же

узнаешь своего лица, попадая вновь все тот же ритм, только не умри, лиса, умри, лиса, а умри и самый, самый, самый. Посмотри в мои красивые глаза, я хочу тебе их подарить. Помолись.

убийство, путаясь в мороз. Ты бы смог рукой пошевелить, как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Ты однажды отразишься мной, и я скажу тебе...

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Алина Витухновская, вот автор данных заметий, сказал, не авторша, а автор по-взрослому, да, стихов, которые мы только что прослышали. Также у нас в гостях мужчины и женщины. И ты знаешь, тут на меня дико наезжают, сейчас я буду тебе жаловаться. О, тут такая телега пришла, сейчас зачту прям как есть. Деградант Саша, это ко мне. Я очень хочу, чтобы мать, породившая тебя, плюнула тебе в физиономию за то, что ты городишь в эфире. Все вроде пока нормально, а дальше у человека пошли понты дешевые. Сколько тебе заплатить, чтобы ты замолчал, пишет Василий. Ну, на первую часть ты ответишь, а на вторую я Василий.
1: Нет, ну, я на вторую.
0: Да, то есть, ну давай.
1: Нам нужно 10 тысяч долларов.
0: Мало.
1: Но на 10 минут.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Ну, 10 мало, давай хотя бы полтинничек.
1: Ну, ладно.
0: Ну, раз
1: 50
0: человек,
1: тысяч так... долларов.
0: Да, 50 тысяч. И 10 минут будете
1: 10
0: слушать
1: минут
0: музыку.
1: Вот, «Красные вообще... звезды». Кстати, первая песня, которая звучала, была песня группы «Красные звезды» из Минска.
0: Какое дебильное название. Вообще все, что связано с красным, это
1: ну-ка,
0: неприятно.
1: Ну-ка, не наезжайте на моих знакомых.
0: А, это знакомые, какая замечательная группа. У меня так же... Вот тут смотри, такой вопрос. Уважаемая поэтесса, давайте будем по-взрослому. Я говорю, поэт лучше, да?
1: Ну, Алина.
0: Алина, да. Что вы скажете о творчестве девушки по имени Ирина Ежова? Творчество, заметь, не искусство. Значит...
1: Вы знаете, я ничего не знаю по поводу творчества девушки Ирины Ежовой. Я первый раз слышу эту фамилию, но хочу отметить, что у меня дома, ну, я не живу сейчас дома, у меня как бы где живу, есть еж, сиреневый еж игрушечный. И мой знакомый, который спит на кровати, где еж, он давит ежей. А я ему говорю, хватит ежей давить. И он решил, что это как какой-то новый такой бандитский оборот. И вот мне бы хотелось узнать, девушка Ирина Ежова не имеет ли какого-то отношения к данной ситуации?
0: А, да. Ну, я думаю, кстати, что нам сегодня еще нужно будет и в прямом эфире пообщаться с нашими уважаемыми респондентами. Но это несколько позже. А сейчас, вот знаешь, все-таки хотелось бы... вернуться опять к глобальным темам, нами вот обсуждаемым. Вот,
1: подождите, да. Глобальное, но уже и мужское, и женское.
0: Да, я же не спорю.
1: А мы тогда не начинали глобальных тем. Давай тогда обо мне поговорим.
0: Нет, давай о женщинах вообще.
1: Да ну.
0: Не хочешь? Не, ну мне просто интересно.
1: Ну эти тетки, мы только делаем рекламу тому, с чем мы боремся.
0: Ну мы можем сделать такую рекламу, такую... Такую рекламу, которая такое, вызывает отвращение.
1: Как бы,
0: вот
1: анти,
0: знаешь,
1: да?
0: Как, да, которая включается не в два раза громче, а даже в три со искажениями.
1: Я вспомню, с кем мы имеем дело. Они нас не поймут.
0: Ну да, это послушаем телефонные звонки. Мужчины и женщины есть что добавить? Кстати, они так смотрят на друг на друга. Обратите внимание, у них уже рука в руке, то есть все дела. Вот
1: как мужчины и женщины.
0: Вот так вот. Я даже вижу, они ничего не говорят. Ничего не скажешь, мужчин. Ну, что-нибудь.
1: Они офигели.
0: Да.
1: Вот от правильности того, что мы вещаем.
0: И я даже не попросил
1: этого
0: замерли. Слова. Да, о неоспоримости тех фактов.
1: Да,
0: от
1: да,
0: неоспоримости
1: да.
0: фактов, нами изложенных. Во как.
2: Мы просто в шоке. Нам нечего добавить.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос к Алине.
0: Рассказывайте, да.
3: Алина, во-первых, хочу задать вопрос. Вы девственница?
1: Нет.
3: Это не скромный вопрос, но мне
1: нет.
3: надо знать это.
1: Нет,
0: это
1: я
0: очень
1: сразу
0: важно
1: вспомнил.
0: Для вас.
3: Да, очень.
1: Нет, я же, мне же не 15 лет,
3: а сколько вам
1: чуть-чуть
3: лет?
1: Больше.
0: Люди сейчас 15 лет не возраст.
3: Арина, а если вы категорично против рождения грудничков, да, кормления их, вынашивания, а если вам вас выдать замуж за такого солидного человека на джипе, с бурой такой, полкилограммовый, ну, с деньгами, со всеми делами, при условии, что вы ему родите двоих. Вы же не откажетесь, наверное.
1: Откажусь.
3: Да зачем врать?
1: Я не вру. Я не вру. Вы что? У меня сам общаюсь со многими подростками. Они предлагают мне много денег за всякие разные вещи. Но я всегда отказываюсь от джипов, от всего. Только чтобы не было лишних двуногих тварей. Я никогда не собираюсь плодиться.
0: Вот,
1: у меня даже есть целый цикл текстов. Убивайте беременных женщин. И где вы протыкатели беременных женщин?
0: Кстати, вот даже Василий нам деньги предлагал. Вот вы говорите. водить, насчет денег предлагал.
3: У Васильева больше 100 рублей никогда не водилось.
0: Но это тоже деньги.
1: Извините, пожалуйста, но вы ошибаетесь. Последний раз я получила стипендию в 6 тысяч марок, литературную стипендию в Германии.
0: И то не взяла, кстати. Вот так. Нет, на самом... спасибо вам за звонок. Но вообще сам по себе вопрос несколько неправильно, на мой взгляд, поставлен. То есть тут что речь идет даже не о воспроизводстве, не о репродуктивной функции, да, о всех последствиях. То есть, ну что это значит? То есть,
1: а вопрос, вы заметили, он еще как бы как-то похабно некорректен. Вот, вот, да, вот на нас, да, бы наехали, что мы с вами похабны. А мы на самом деле-то не похабны.
0: Нет,
1: мы... а вот нормальные-то они и похабны, выходят.
2: Вы же, простите, вас перебью, обратите внимание, мы же с вами говорим об искусстве, а они это принимают на свой счет.
0: Так это и есть истинное искусство, чтобы люди, да, как-то... Если бы все выше нами сказанное не навело бы людей вот на такие мысли. Причем этот звонок, он был даже в какой-то степени провокационный, да? А это уже хорошо, что наше искусство порождает провокацию. То есть само по себе и не ново. Ну, имеется в виду, песня такая была. Что само
1: только да, до этого то, что они поют, ты не повторяй.
0: А я там не помню, что я, мне главное это, вот это
1: молодец,
0: понравилось.
1: Да.
0: Вот. Но в целом тут речь идет еще у звонившего вот, о физическом, в принципе, недомогании. Понимаешь, то есть, ладно, то есть, если бы, например, там за большие деньги бы сказали Сане, вот, ну, например, моргни глазом, пусть там два грудника вывалится. Да и ладно, что, за деньги мне не жалко. А вот
1: нет,
0: это же
1: нет,
0: страда...
1: нет,
0: да,
1: нет,
0: за деньги
1: нет,
0: можно все.
1: Нет,
0: Алин, да,
1: нет,
0: да,
1: только не
0: да,
1: на многих подонках.
0: Неважно, мне даже четырех можно за деньги, Алин, можно
1: все. Я
0: про себя
1: говорю.
0: А, извини, я про себя. Что-то, да, ну, вообще, да, ты же в гостях, я не скромно. Ну, давай еще звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
4: А, здравствуйте,
0: здравствуйте, уважаемый.
4: Я представлюсь, меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте.
4: Вот, я хотел бы сначала задать по старшинству девушке вопрос.
0: Конечно.
4: Вот, а потом вам. Вот, Арина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобальному космосу? И говорят, что вы пишете про космос стихи, который славен космос своими редкими звездами на небе. И сразу вопрос к Александру. Как вы относитесь к Владимиру Путину, который тянет лямку? Я думаю, он подтянет ее.
0: Ага,
4: да,
0: понятно. Спасибо,
4: Денис. Спасибо.
0: Не, ну что, к Володе я сразу отвечу. Я отношусь очень хорошо. То есть мы с ним учились в одной школе. И то, что он сейчас работает бурлаком, возит туристов богатых по Волге. То есть я им предполагаю, что речь идет именно о моем однокласснике, не о премьер-министре, потому что это мне все равно вообще. Вот, то это, конечно, труд тяжелый, каторжный, но труд почтенный. А насчет звезд там еще что-то говорили?
1: Ничего про звезды не писала, не знаю, меня с кем-то путают.
0: Не, ну а как звезды? Вот, знаешь, лежишь на стоге сена.
1: Я никогда,
0: слева,
1: я
0: справа
1: никогда.
0: Пацаны и бурлаки.
1: Я никогда не компостирую билетиков в троллейбусе, я никогда не смотрю на небо, так что про звезды ничего не писала. Это
0: слушай,
1: кто-то
0: а вот...
1: мог воспользоваться своим псевдонимом. То есть как бы мог закосить сказать под меня, да, там про космос, про звезды.
2: А вот, кстати, как вы относитесь к новому такому веянию в шоу-бизнесе и в литературном бизнесе, когда имя художника, создавшего тот или иной шедевр, становится торговой маркой, под которой можно, кстати, ну и выгодно с коммерческой точки зрения выпустить продукт свой?
1: Вот если смотри, кому-то вот... чего-то нельзя объяснить, то хотя бы это нужно продать.
0: Вот, так я опять
2: вот
0: же про
2: первоснова
0: деньги,
2: этого.
0: Деньги-то,
2: да,
0: это же хорошо, деньги. Ну что, ну за деньги все можно.
2: Ну вот насколько нравственно, допустим, такое поведение.
1: Я не нравственность. Какая нравственность? О какой нравственности можно говорить?
2: Ну приемлемо для нас, скажем так.
1: Для кого для нас?
0: Это тоже странно, мужчина. Я тоже тут немножко не согласен. Потому что, например, для одного приемлемо одно.
1: Для меня как бы вообще такой проблемы, как нравственность, не существует. Абсолютно.
2: Ну, я не хочу говорить о
1: нравственности.
2: У меня есть
1: как бы такие градации, вот правильно и неправильно, вот по-моему и не по-моему.
2: Ну вот насколько это правильно, да.
1: Это нормально, это не проблема.
2: То есть ты не будешь злиться. У меня после вот этого сорокинского романа «Норма» ужасное, так сказать, ощущение постоянно слова
1: нельзя
2: «нормально».
1: Нельзя читать такие книжки, нельзя читать такие книжки.
2: Ну вот смотри, когда кто-то выходит под твоей торговой маркой, вот Алина Витухновская, и вот ТМ, допустим, сверху еще написано.
1: Что такое
2: ТМ? Вот если
1: я не знаю, что такое ТМ.
2: Торговая марка означает. Торговая марка.
0: Я знаю, я видел. На жвачке у меня такая есть.
2: Вот некоторые даже, ну, подписываются определенным шрифтом. Все книги писатели подписаны определенным шрифтом. шрифтом. Каждый свою книгу подписывает имя определенное, то есть логотип. Вот имя, логотип. У вас внизу здесь при входе висит объявление о входе в театр, да?
0: А там еще объявление туристическое. Я там иногда продаю людям фальшивые путевки.
1: Про ножи.
2: Вот лицо, логотип, да? Вот здорово. А вот тут вот имя писателя, логотип. И кто-то, пользуясь вашим логотипом, выпускает свою продукцию, зная заранее, что он на этом больше денег соберет.
1: Я
2: каково отношение?
1: Обожаю, когда меня кто-нибудь использует. Главное, чтобы намерения этого объекта были как бы крайне циничны и меркантильны. Потому что если меня используют в каких-то морально-нравственных целях, меня это очень травмирует.
0: А меня вот очень травмируют люди, которые у одного из магазинов стоят на постаментах, одетые в каких-то плюшевых зверей и круглосуточно машут руками.
1: Да, да,

0: Кстати, да. По поводу в сторону площади Гагарина, вот уж извините, я вспомнила, что у меня 19 числа презентация сайта «Уничтожение реальности» с участием групп TNT Art, Реутов, DAS, Реут и еще одной группы, там название у вас написано, вы потом скажете. Вот. Это произойдет в 20 часов 19 ноября в клубе «Ротонда». По адресу Ленинский проспект, дом 18/2, а проезд станция метро Октябрьская, 3 остановки в сторону площади Гагарина.
1: Из ворот выйдешь направо.
2: Ну, сейчас песня.

0: И вот пока до того момента, как ты появился в эфире, мне же часто приходят вопросы разные, там люди просят помочь, посоветовать, там помыть машину, построить летом там сортир на даче. Я никому не отказываю, потому что я гуманист. Но вот там был вопрос такой, как определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого же раза или нет, или не понравился.
1: Чтобы определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого раза, надо после окончания дискотеки ввести девушку в ближайший подъезд, достать топорик и отрубить левый палец предпоследний. Вы сами поймете, что такое предпоследний в самом глобальном смысле этого слова. Предпоследний палец левой ноги, принести его к нам на экспертизу, а результаты умножить на 7.
0: Ну, кстати, я еще хочу сказать, что в последнее время нас вообще завалили люди своими анализами. То есть присылают в нашу лабораторию очень большое количество, и мы сейчас временно ограничиваем прием. Вот, поэтому, если вам скажут, извините, приходите завтра, вы не обижайтесь. То есть это всего лишь из-за перегрузки, попросту говоря, лаборатории. Да, что тут еще? Угу.
2: А мне вот, извините, можно я добавлю?
0: Мужчина,
2: мне кажется, некоторые, в общем-то, даже и париться не будут по поводу топорика. Они будут просто и не думать даже, понравился, не понравился, а вот зайдут туда же, куда вы сказали, и просто полюбят друг друга, игнорировав топорик.
1: Ну, это же дурачки.
2: Ну, не надо исключать возможность такого, что такое может быть.
0: Ну, я вот, в принципе, да, предлагаю начать говорить о данной женщине просто сальности и тупости. И желательно вообще вот как-то приходить на эту самую дискотеку, долго тереться у входа, просить, чтобы вас провели, потому что нет денег вонять всякие гадости, типа лука или тунцом. Нет, тунцом, кстати, жирно слишком, мажорное
1: тунцом
0: блюдо.
1: Тунцом с луком.
0: Ну, лучше тогда треской. Треской с луком. Вот. И одетым быть в папин пиджачок кожаный с залатанным локтем. Вот. И танцевать очень нелепо. Клеиться ко всем, получить по морде, заплакать, вернуться снова. И вот та женщина, которая...
1: Заплакать, да, и достать такой помятый, грязный, именно клетчатый платочек.
0: Знаешь, такой в серую клетку. Вот он должен быть
3: синий.
0: Такой...
3: Большой.
0: Но платок такой сероватый. То есть он...
2: Желтоватый.
1: Да. Желтоватый.
0: Вот, исчезнуть минут на 5 день.
1: Наконец-то понадобился мужчина, он сказал слово «желтоватый».
0: Пригодился. Ты смотри.
2: Я долго готовился.
0: Вот, кстати, вопрос такой пришел к тебе, провокационный, модный вопрос. Что вы, Алина, будете делать в 50 лет, когда вы поймете, что у вас нет ни детей, ни мужа, и никто не поможет в старости?
1: Хо! Так мне и так, и сейчас никто не помог. И потом мне не будет 50 лет. С чего вы взяли?
0: А заметь, вот ты прям так прямолинейно. А я вот, знаешь, что заметил в этом вопросе?
1: А ты...
0: Корысть, понимаешь?
1: Корысть.
0: То есть, представляешь,
1: он хотел
0: человек...
1: развести.
0: Нет, вообще человек, да? Интересуется, то есть, о детях, да, и о близких, только в том, что как же, кто же в старости поможет. То есть, нет такого, что рядом не будет близкого человека,
1: а
0: не с кем будет покоротать.
1: А представь, мне исполнится 50 лет, возникнет какая-то фирма, которая скажет: о, мы можем приносить вам продукты, самые лучшие продукты, мы уберем вашу квартиру, и это будет тот самый человек, который там 30 лет ожидал там после вот этой передачи того, чтобы развести меня на какие-то деньги. Но мне не будет 50 лет. Я думаю, что этот

0: цивилизация не протянет до такого срока.
1: Лет 5 еще.
2: В любом случае, максимум. Если он лишится вас как клиента.
0: 9 месяцев, по нашим данным, да.
2: Он найдет себе других рекламу, он себе уже сделал.
1: Кто сделал?
2: Ну, вот этот долгосрочный твой бизнес-план на 30 лет вперед.
1: Ну, так естественно.
2: Первый, да.
1: Это же все для инвесторов. Первую лепту. Внесем свою лепту. Кстати, мало кто знает, откуда это пошло. Софья Лепта, эстонская женщина, которая добровольно, просто совершенно добровольно отдала себя на трансплантацию. Так и есть. А что у тебя? У тебя лепта там, от лепта то-то, от лепта сё-то. И пошло, внеси свою лепту. Вот это известный факт. Алина, что вы думаете по поводу секс-теории психики Фрейда? Татьяна интересуется.
0: Я совершенно как бы ничего не думаю по этому поводу. Совершенно незначимая вещь. Но я думаю, что Фрейд понадобился двуногим только потому, что когда они уже стали понимать как бы неактуальность всяческой сексуальной возни, им нужна была какая-то такая хитрая психоаналитическая интрига. Но они ее как бы заполучили и долго ей забавлялись. Но, в принципе, подонки, которые раскладываются по Фрейду, нас не интересуют.
1: Правильно, да. Вообще, любой психоанализ и люди, которые под него подходят, это уже настораживает.
0: Ну да.
1: Чем хороша стихия, например, океан? Сколько вот в океане я был, в общем-то, с океаном на «ты». И то до конца иногда не понимаю, как он себя может повести. Какую теорию можно подвести под океан?
0: Ну да, все, что вычисляется, оно ничтожно.
1: Да, совершенно верно. Плюс, когда это вычисляется, в принципе, знаешь, вот назвал, да, вот Таня назвал, собственно, говорит, Фрейд, да? А Таня, вот вы не забывайте, что Фрейд, это, в общем-то, он был мужчина, то есть он также ходил в туалет, также кушал, в бивнях у него застревало мясо убиенных, зажаренных животных и так далее. То есть прежде всего человека нужно очеловечивать.
0: Всякое двуногое существо, 90% их как бы подоночно изначально и как бы крайне примитивно устроено, но особенно подоночны существа, которые утверждают эту примитивность. Вот такие, как там Фрейд, как бы обнюхавшийся кокаина, и подобные ему существа, последователи.
1: Ну, гораздо страшнее, Алина. Знаешь, это все-таки телезвезды.
0: Телезвезды. Вот Ханга, страшнее. Да, я и говорю. Да, от Фрейда, как Фрейд рождает телезвезд. Да, вот Фрейд, да, Фрейд, да. Вот он рождает. Фрейд, значит, женщина.
1: Получается, да.
0: Значит, фраг.
1: Мало того, даже это, как это называется?
2: Она иногда называлась своим настоящим именем Анна Фрейд, да.
1: Нет, тут такая самка Моржиха, вот. Нет, мать Моржиха, получается, своего рода. Огромное количество, конечно, людей испорчено вот этим. Я целиком тебя понимаю. Вот так же, как, кстати, господином Достоевским попорчено и этим...
2: Им.
1: Да, вот которого ты прочитал, им тоже попорчено вообще.
0: На самом деле, мне кажется, что Достоевский, он очень как бы... Я его очень мало читала, чтобы мне неинтересно было, честно. Он скучный. Если начинать с Достоевского, надо начинать с того, что он скучный, он нудный. Как бы надо в этом признаться себе и всем остальным. И его как-то все эстетизируют, идеализируют, как бы метафизируют, да, можно так сказать. А на самом деле это тоже какой-то невроз, это какая-то патология. И я считаю, что вообще не надо читать книжек. То есть писать книжки еще ладно. Я очень с трудом понимаю, как можно писать книжки, но читать книжки – это очень неправильное занятие. Оно лучше, чем заводить детей, но тоже как бы не стоит этим заниматься.
1: В принципе, знаешь, вот еще хорошо, то есть мне близки те, вот как ты их называешь, двуногие, которые пишут в стол. То есть не выплескивает вот все свои бредни на публику. То есть тем самым не воздействует на людей.
0: В стол пишут подонки.
1: Конечно.
0: Надо писать не на и не для, надо писать против.
1: Да, но никому против, не показывать, путь. Понимаешь? Вот в чем. Никому не показывать. Написал против, положил, и никому не показывай.
0: Но это же очень романтично.
1: Во-первых,
0: это
1: и гуманно.
0: Это очень романтично. А кто у нас? У нас романтично опять тетки, девушки, молодые девушки, 16 лет. Очень романтично.
1: Нет, еще знаешь, что сейчас романтично?
0: А мальчики 16 лет не так романтично.
1: Вот эти, которые в казино играют, эти, вот крутят эти, ну вот эти байды все крутят. Крупье. Во, сейчас мода у крупье на романтику пошла. Я тебе серьезно говорю. Я тут наблюдал в кабаке 2 или 5 крупье, я так не разбираюсь в числах тоже. Вот для меня они все кучи, и так вот пришли, вот они романтику. Они говорят, поставь нам группу сделки, там это бармен, значит, завел в другом кабаке, они там танцуют друг с другом, такие романтичные все, серьезно. А потом у них пошли дела, такие фишки там, то все. Я думаю, что такое? Думаю, неужели так люди играют крупно? Оказалось, крупье все. Представляешь? Я не знаю, почему я это рассказал.
0: От слова «круп».
1: Круп. У коняк есть круп, кстати, прикинь. Мощный, еще такое выражение есть, мощный бабий круп. Вот, помню,
0: вот
1: да.
0: И к чему мы опять вернулись.
1: Все к ним, все к ним.
0: Может быть, следует переменить тему.
1: Давай то сейчас музычку послушаем.
0: Давай, давай послушаем 300 кровавых пятен.
1: А вот
0: это с компакт-диска.
1: Да, ну давай. Вот с этого?
0: Не с этого.
1: И мы продолжаем беседу с Алиной Витухновской. Соответственно, также у нас в гостях, если вы помните, мужчина и женщина. Ну, прежде чем продолжим все-таки беседу, если вы не против, уважаемые гости и гость, о, как я сегодня, мы бы хотели, это я про себя во множественном числе. Извиняюсь. В общем, звонок, может быть, мы примем в прямом эфире, не против, нет. Но даже если вы и против, все равно это придется сделать, потому что регламент, понимаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Без... Да, вы знаете, о чем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, дорогой друг.
3: У меня вопрос к поэтессе.
1: Рассказывайте.
3: Уважаемая поэтесса, способны ли вы восторгаться видом ребенка, собирающего грибы, или матери, занимающейся...
0: Галлюциногенные?
3: Что?
0: Галлюциногенные грибы?
3: Простые. Или матерью, занимающейся процессом кормления. Или вы из тех женщин, которые выйдет на балкон с бутылкой пива и громко испустив газы, что-то кричат. Спасибо.
0: Простите, но в студии на данный момент ни поэтессы, ни женщины не присутствуют.
1: Не, ну женщина вот сидит. Вот.
4: Фамилия.
0: О, она пришла.
1: Да.
4: Это фамилия, меня зовут Ираида Адольфовна.
0: Но это не Алина.
1: Да, Алаида Адольфовна.
0: А Алаида Адольфовна вам ответит.
1: Алаида Адольфовна, вот, вот вы женщина, да, вы, скажем так, мать с большой буквы.
4: Я не сказала, что я женщина, это фамилия моя женщина.
1: А я обращаюсь к вам, женщина.
4: А вы же не видели мои
2: У него просто голос высокий очень. Просто у него очень высокий голос, вы уж простите.
1: А, извините, я тогда...
2: И зовут его странно очень.
4: Да.
1: Вот как вы считаете... Использование понятно, эту тему мы затрагивали неоднократно.
4: Использование ребенком поиска грибов. Вообще, грибы должны искать свиньи, либо специально обученные собаки. Это...
1: Минеры, собаки-минеры.
4: Да, собаки, ну, подминеры.
1: Да, да. Вот. Ну и также должны искать, в общем, чужие дети грибы. Потому что
4: нет.
1: Своих детей в лес от них отпускать стрёмно.
4: Нет,
0: своих
4: наоборот,
0: детей надо
4: конечно.
0: Загонять в лес, так их канава.
1: Нет, вот использование детских образов в рекламе. Это тема, которую мы обсуждали длительное время. Но умиление данными образами является ли нормальным, адекватным поведением?
0: Если это дети-уродцы.
4: Если дети-уродцы, да, такие очень, ну, дауны, в общем, очень приятно умиляться на гуляющих даунов гуськом. Вот это да, это приятное зрелище. А вот женщина, кормящая грудью, действительно тыкающая сосок.
0: Знаешь, зачем кормить?
4: Ротик,
0: да?
4: Который Дрянь. Похож на куриную жопку.
0: Это что же йогурта?
2: По-моему,
0: это реклама йогурта была у нас
2: в эфире,
0: реклама йогурта.
2: Свои.
4: Внедрение живых бактерий йогуртовых в организм. Это же, посмотрите, какая страшная реклама. Это же...
1: Живые, да, живые.
4: Куда, куда дела?
1: Йогуртовые живые культуры.
4: Вы представляете, какие опыты ставят над людьми?
1: Да.
4: Вы вообще вот задумайтесь.
1: А мужчина, у вас есть что добавить?
2: Нет.
1: А, ну да, звонок телефонный.
0: Хороший мужчина.
1: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Еще раз. Это Гоблин.
5: Привет.
6: Я хотел бы призвать всех паял голосовать за Владимира Путина, потому что бюрократы отжили свой век.
1: А что тебя так волнует эта тема?
0: Путин, Путин, вообще? Это как звучит вообще?
6: Справляется со своей должностью.
1: Нет, я имею в виду, вроде голос у тебя молодой, а ты как-то в базитизм впадаешь. Ну вот, то есть какие-то темы тебя волнуют, они прям вот, ну ладно,
0: да,
1: ты был офицером в запасе.
0: Тебя волнуют. Что это они тебя волнуют?
6: Я своей страны, я патриот, наконец. Я должен как-то повлиять на исход событий.
1: А Дима, да, тебя
0: зовут? А ты читал газету «Патриот»? Есть такая газета «Патриот».
6: Нет, я не знаю, я газету не читаю, я из дома-то не выхожу.
0: Патриоты должны читать газету «Патриот».
1: И присылать мне денег, чтобы в стране все было хорошо. Нужно поддерживать героев своей страны, да, то есть
6: хорошо,
1: меня.
6: О.
0: Мне, спасибо. Мне. Какой у нас телефон?
4: Какой у нас у Путина
0: телефон?
4: На левом плече
1: телефон,
4: такая бородавка растет. Он постоянно оттягивает лямку вот к вопросу о лямке. У него подтяжки такие с шариками красными. Вот. И он пытается скрыть свой нарост какой-то нелепый на левом плече. Вот. И постоянно щелкает пажами, то есть подтяжками.
1: Пажи?
4: Да, пажи, пажики, лямки.
1: Ну вот вы, женщина, сигнализировали и хотели затронуть какую-то тему.
4: Да, я вот волнуюсь очень сильно, потому что я давно смотрела телевидение.
1: Нет, если вы волнуетесь, можно попозже затронуть.
4: Не, я так волнуюсь, ну, всегда,
1: потому что, знаете, вдруг чего случится.
0: Женщины
1: такие, женщины, когда волнуются, это страшно. Ну, может, потому что волнение в разные выльются формы. То есть у нас вот одна, когда, извиняюсь, что перебил вас, она просто когда волновалась...
0: Она у нас женщина, если волнуется, сразу рубит с плеча.
1: Вот.
0: У нее топорик у этой, кстати, так что пусть выскажется.
1: У нее ладонь, что топор.
2: Заточена по форме.
4: Видела я как-то несколько лет назад репортаж из зала суда. Там какие-то уроды решили вершить суд над... дивным существом, которое обвинили в продаже и хранении нелепых наркотиков.
0: Да, нафиг они нужны.
4: Да.
0: Нелепые,
4: вот, и, в общем-то, я смотрю на это существо, оно похоже очень вот с тем образом, который я видела на экране.
2: Дура, я же тебя просил, меньше волнуйся, больше драматизма. Ну что же у тебя вот все время так не получается?
4: А у меня всегда так.
2: Ну давай дальше.
0: Нет, женщины, если их правильно использовать, иногда могут делать качественные вещи. Если их правильно использовать.
1: Алина, это были вы? Так же, как евреев.
0: А?
1: Так же, как евреев. Если их использовать хорошо, они могут приносить прибыль. А, соответственно, люди, которые, в общем-то, страдают антисемитизмом от своего недалекого мозга, они напоминают людей, получивших дорогой компьютер, не умеющих его включить попросту. То есть женщины и евреи, и печатный станок дорогостоящий, это, в принципе, одно и то же.
4: Алина, правда, что эти люди хотели над вами... провести некий свой эксперимент.
0: Да, правда в том, что эти люди хотели провести эксперимент над собой, потому что они так попали, что дальше некуда. Они попали на 5 лет, потому что мое дело будет, видимо, длиться вечно. То есть, даже вот Алина Витухновская умерла, да, а дело ее живу.
2: Это книга вот. Рекордов Гиннесса светит.
0: Да, 7 декабря будет новый суд. Меня же они выпустили, там же все распалось, все обвинение совершенно распалось. Я подала апелляцию, требуя оправдательного приговора. Вот. А они как бы обратно, ну, совершенно незаконно, увеличили мне обвинение, и 7 декабря у меня вновь будет суд. А в моем обвинительном заключении, поскольку нечего было написать, написали, что а защита Алины Витухновской действует в целях развала российских спецслужб, следовательно, развала государства. Это правда.
1: То есть они хотят тебя позвать в тюрьму снова?
0: Да, но ведь нет, они, наверное, хотят сделать... Они из меня один раз сделали героя, второй раз они из меня хотят сделать трижды героя, но, видимо, этого не понимают.
1: Да, видимо, вот старые добротные кадры, вот эта старая добротная школа спецслужб, которую все мы прошли, все-таки потеряла свою вот эту маститость. Отсутствуют опытные аналитики, опытные психологи.
0: 1% профессионалов, 1%.
1: Да, представляешь, и тот уходит, тот бежит от нас в криминальные структуры, в частный сектор бежит.
0: К нам и бежит.
1: Бежит, понимаешь?
0: Бежит.
1: Развал кругом и разруха. А, да, ну я предлагаю опять, может быть, телефонный звонок. Да, мужчина.
2: Ну,
1: да,
2: я конечно. Хотел сказать, да. Что самое... Что самое... Спасибо. Что самое ценное в этом, то, что если раньше стать героем, это было почетно, престижно, редко и, скажем так, малодоступно.
0: Я стих свой вспомнила. Я никогда не вспоминаю своих стихов, но сейчас вспомнила. Не стать героем — это воля, сила. Вот это смочь. Единственная честь. Продолжайте.
2: Вот. Ну, они-то не могли, не смочь, смочь не могли вообще. И они поэтому копили деньги, там покупали какие-то титулы. А сейчас добровольно, совершенно бесплатно выискиваются кандидатуры среди простых граждан, как вот Алина Витуховская.
0: Хо-хо-хо, кто чтобы... этот простой граждан? Мужчина.
2: Ну, я имею в виду с юридической точки зрения.
0: Какой это юридический? Вы юрист или мужчина? Мужчина попал. А может быть, это женщина?
1: Нет, ну,
0: мужчины
1: скорее...
0: так себя не
2: конечно,
0: ведут.
2: Конечно. Нет, попала она вон там справа от вас.
0: Ага, это одно лицо. Оно сидит и слева, и справа.
2: Да нет, это у вас что-то со зрением.

только дьявола на дне. Ты остался в Аполлоне, воплем в лоне в глубине. Люцифер, царь цифр гнился, слиться в целый шифр сфер. Лишь тебе остановиться смертью тем системы мер. Однобокова возможность быть, чтоб грипп потеребить, губит Гумберта в ладошках тьмы, как мотылька валит. То ли дикого мышевки, то ли мальчика ловит. Гумберт голод уголовный никогда не утолит. Губы, губы, взгляды, взгляды убегают за углы, и младенец глазом бляди озирает край земли. Щек дешевая помада, оторви шелку лица. И маркиз ушел из сада, скушав вишни до конца. То ли дикие мышеловки, то ли мальчика ловит.

0: Мы прослушали только что снова стихи в исполнении господина Епифанцева. Стихи, принадлежащие Лине Витугновской, которая у нас сейчас в студии. Так что тут женщина и мужчина в студии. И вот такой вопрос вот к женщине и мужчине. А, собственно, вот были ли у вас в душе эти прекрасные порывы или позывы, когда вам хотелось взять, понимаешь, перо, чистый лист бумаги, и, в общем-то, сидя у открытого окна, из которого веет летним теплом и пахнущим это дождем асфальтом, ну, чего-нибудь такое написать, или начертить, или нарисовать. В общем, искусство, понимаешь, да? Искусство.
1: Да, конечно, было, да.
0: Вставляло, то есть.
1: Да.
0: Может быть, зачтешь нам?
1: Нет.
2: А вы как же... он говорит «да». То есть, как он говорит «нет», как вы говорите «да».
0: Да.
1: Да.
0: А вы как? Может быть, что-нибудь
3: вы знаете,
0: нам...
3: это вот вы называете...
0: Или песню какую-то поете?
3: Не, песня нет.
1: Он я... точно сочиняет. Если сейчас будет говорить, что не приходилось, будет врать. Так что читай сразу.
3: Я не люблю марать белый лист по весне. Вообще не люблю марать ничего. Я вот чистый.
2: Но если полюбите, не забывайте потом спускать в унитаз.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда.
0: Очень приятно.
5: Нас тут с прошлого декабря подключили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
5: Знаете, интересные все передачи, особенно ваши. Так вот жалко, что перенесли вот на воскресенье, нам на работу вставать.
0: Ну, да, ну, мне-то нормально.
5: Ну, да, мне вот работать. Но, тем не менее, все равно слушаю, поскольку передачи у вас всегда интересные. Ну, практически самые интересные. Ну, ладно, не буду я вам рекламу давать, а то
0: да.
5: Выключите еще.
0: А то я парень скромный.
5: Да, вот. И вот у меня такой вопрос. Значит, вот Алина говорит, что ее сильно радует диск гуськов даунов, собирающих не просто грибы, а явно грибы галлюциногенные. Вот. В связи с чем возникает вопрос. Является ли ее такая вот показная фригидность некой маской, под которой, значит, как-то тайно маскируется подсознательное влечение ко всему, значит, уродливому, неправильному и...
0: деформированному. Я тут вычитал слово только что.
5: А, ну вот видите, вот тоже, смотрю, вы самообразованием занимаетесь потихоньку.
0: Да.
5: Ну, похвально, похвально, если честно.
0: Мне так приятно, что вы меня похвалили, спасибо.
2: А можно я отвечу?
0: Конечно.
2: А не является ли ваша невнимательность склонностью все упрощать и примитивизировать, поскольку по поводу любви к шагающим даунам, пожирающим грибы, сказал вовсе не я, Алина Витухновская, а женщина, самая настоящая женщина. А я молчала.
0: Да, и вообще-то...
2: Женщина, подтвердите, что это ваши слова.
3: Да, это мои слова.
0: Провод.
2: Это женщина фригидна?
3: Нет, а я на самом деле женщина... Это женщины фригидны, да, но я же не женщина, это фамилия моя.
2: Ну, женщина — фамилия. Некто по фамилии женщина.
0: Да, да.
3: Да. Сказала, вы глубоко заблуждаетесь. Это. Нет, молодой человек глубоко заблуждается, потому что фригидность есть показатель убогих, ущербных теток.
2: Нет, нет, нет, нет, это уже какой-то постфрейдизм. Фригидность, она не отражает, как фригидность бывает позитивная, фригидность бывает негативная, фригидность бывает правильная, и фригидность бывает неправильная. И не надо сейчас подстраиваться под всяких дядюшек Фрейдов, которые нас разводят с тем, что они как бы, они уже развили женщины, я замечаю вас, что
3: но
2: они
3: это
2: развили
3: же Фрейд
2: вас,
3: придумал.
2: Они развили вас комплекс, что если вы фригидны, то вы как-то как бы ущербны. Нет. Нет, все не так.
3: Раз фригидность придумал Фрейд, значит, этого и нет на самом деле. Нет,
1: фригидность — это одна из разновидностей нормы. О, пора признать, это на базе ВОЗ.
0: Ну и вообще, в принципе...
2: ВОЗ, Всероссийское общество слепых.
1: Нет, да. Всемирная организация за здоровье детей.
2: Но вы где делаете анализы?
0: В принципе, фригидность — это такой предмет, который скоро нужно начать преподавать в школах, потому что...
2: Этому надо обучать.
0: Безусловно.
2: Это же не каждый на это
0: безусловно.
2: Способен.
0: И дело в том, что фригидность, как состояние тушки, гораздо более безопасно для индивидуума, нежели состояние высокой сексуальной, в общем-то, активности. активности. Потому что мы кругом видим, все, везде, всем они этим занимаются. Я тут в лифт захожу. Да, понимаешь? А если бы вот, фригидность стала бы частью культуры, если бы это было так же модно, как наркотики, то люди были бы добрее, честнее в галстуках. Вот. А так, получается, отребье какой-то и рвань. Вот.
1: И это причем попинаемое зачитал обществом и, так сказать, врачами закомплексованное.
0: Да, и кем да не попадет.
1: А вот, вот то,
0: да,
1: что говорила, кстати, некто по имени женщина, мне просто меня удивляет, но забавно, что это воспринято как какая-то ее там мечта или очередная галлюцинация или фантазия. Она, собственно говоря, этим каждый день и занимается, сама же их и пасет. Просто ну, не понимаю, почему сразу она об этом не сказала.
0: Мне кажется, у вас какая-то взаимная антипатия вот, у мужчины с женщиной.
1: Ну, мне...
2: Вот-вот-вот-вот.
1: Просто некоторые женщины попытаются, видимо, от недостатка ума, выглядеть лучше, красивее, сексуальнее,
2: чем они есть. А вам не кажется, что в борьбе между мужчиной и женщиной надо оставить того, кто сильнее? А тот, кто сильнее, тот, тот это прав?
0: Да. Да,
2: да, а кто у нас сильнее? Давайте, давайте их пустим на ринг.
0: На бой.
2: На ринг, на бой.
1: Ну, надо придумать такое поле боя, где бы силы были, так сказать, изначальные возможности равными. Вот как, что вы можете представить под этим?
2: Вы живете в гуманистическом обществе?
1: Нет, ну...
2: Вы уверены? А откуда? Как вы стать равными?
1: А так интереснее шоу.
0: Нет,
1: интереснее шоу.
0: Мужчина, я с вами не согласен тоже.
2: Нет, это нечестно. Равные силы — это нечестно.
0: Нечестно.
1: Ну, между мужчиной и женщиной, зато это очень забавно.
0: Нет, ну должно быть так. Если один чувствует, что он слабее, он просто должен ретироваться. Это уже поражение. А выставлять мы можем вообще на ринг кого не попадем. Мы тут, например, недавно выставляли бабушку, вооруженную двумя грудниками, против дедушки с кошкой, с обезумевшей. Это была битва. То есть такой бой. Дедушка ретировался, кстати.
1: Но здесь, кстати, вот как раз равные силы. Я вот такую ситуацию имею в виду.
0: Нет, ну у той два орудия, у этого всего одна.
1: Но из этого же надо делать шоу, поэтому вот дедушка с бабушкой — это более...
2: Ну, шоу — это элемент как бы общества женщин на самом деле. В правильном обществе не делают шоу, в правильном обществе делают войну.
0: Да.
1: Сказала она,
2: поправляя бальное платье.
0: Этого в сценарии нет.

0: Ну, помимо всего нами выше сказанного, еще просят затронуть тему поедания людьми всяких предметов, как-то пищи, мяса, молока, рыбы и такого. Дело в том, что вообще такая вещь, как культура еды, на взгляд многих наших радиослушателей, это уже абсурдно. То есть еда — это столь же интимный процесс, как это магдификация. Если не делают прилюдно, скажем так, спецрестораны, где люди массово дефицируют, то есть дефекатируют, в общем, испражняются, да, то почему же тогда делают массовые заведения, эстетично обставленные, где люди вот совершают обратный обряд? Вот тебе никогда не приходило в голову вот эта абсурдная ситуация, что две равнозначные, кстати, функции организма находятся на таком разнополярном уровне? Одна из них дико вот дискриминирована, дефекация, а акт поедания и пища, наоборот, как говорится, в фаворе, я бы сказал, на троне. Может быть, здесь тоже мы что-то должны менять уже.
1: Но именно вот как бы в этом контексте такая мысль никогда не приходила мне в голову, что я мелочами не занимаюсь. Но, в принципе, это символ того, что как бы люди на все смотрят только с одной стороны, как бы со стороны позитивной, выгодной, чтобы им не страшно было. Людишки же боятся посмотреть на то, что происходит по ту сторону. Или как бы они не боятся, только когда их никто не видит. Существование должно стать абсолютно обнаженным и абсолютно публичным перед тем, как прекратиться от неимоверного стыда.
0: А вот чувство стыда, вот не кажется ли тебе, что оно тоже само по себе абсурдно? Вот срамота и так далее, это можно назвать химическим.
1: Чувство стыда, есть тот гибрид, который рожден между подлинным пониманием вещей и морально-нравственными какими-то позициями. Когда это совмещается, как бы рождается чувство стыда. Вот если убрать морально-нравственные позиции, будет рождаться не чувство стыда, а чувство, ну, как какие-то адекватные как бы вещи. И если мы устраним мораль и нравственность, то, я думаю, двуногие устранятся как бы сами по себе, никто не будет ни с кем совокупляться, никто не будет никого порождать, ну и как бы придем к какому-то позитиву в результате.
0: Ну, то есть, короче говоря, стыд — это просто реакция индивидуума на какие-то...
1: Стыд
0: вот... —
1: это гибрид между культурой и реальным пониманием вещей.
0: Нет, но ведь культура — это же... она отсутствует само по себе. Что ты вкладываешь в слово «культура»? Для меня это вот очень непонятно. Вот культура, она...
1: А в слово «культура» я вкладываю всю ту как бы профанацию, которая нас окружает.
0: Ну, я и говорю об этом, что, в общем-то, получается, стыд, проще говоря, это просто реакция индивидуума на реакцию на тушку этого индивидуума окружающим миром.
1: Ну, да.
0: Который устроен по своим законам.
1: Ну, да.
0: Вот. А я к тому и хочу сказать, что если человек не срамится вот так, то есть какие-то действия, которые он произвел, которые с его точки зрения...
1: Если человек бесстыден, то он адекватен.
0: Да, да, но химическая срамота бывает... Химическая срамота бывает...
1: Химическая срамота?
0: Да, химсрамота, да, так называемая. Ну, когда, например, ты вот герой...
1: Я не знаю, я не химобъект, но допускаю.
0: Да ладно, ты хочешь сказать, что ты прям это... То есть любой человек — фабрика.
1: Хочу, я не человек.
0: Любой.
1: Я не любой.
0: Любой индивидуум,
1: вот
0: любой живой организм.
1: Вот мы выйдем после эфира и разберемся.
0: Опять меня будут лупить. Да что ж такое, уже второй эфир, я тут в побоях поцарапатый весь. Нет, ну подожди, давай так, ты кушаешь. Не кушаешь.
1: Нет.
0: И не потеешь.
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да.
0: Да, хорошо.
1: Пойдем выйдем.
0: А дышишь ты?
1: Пойдем выйдем.
0: Нет, дышишь?
1: Выйдем?
0: Нет. Я полагаю.
1: Это ты дышишь, это ты кушаешь, это ты потеешь.
0: Мне мой телесный болван дорог.
1: Мне нет, пойдем выйдем.
0: Да ладно.
1: Да пойдем выйдем.
0: Ну как, тебе он даден на прокат.
1: Какой прокат?
0: Телесный болван
1: какой
0: тебе
1: прокат?
0: Даден на
1: я
0: твою жизнь на прокат. А
1: я
0: ты...
1: не уплачивал, у меня это квитанции.
0: Естественно, потому что там все на доверие делается. Вот ты попробуешь.
1: А я никому не доверяю.
0: А татуировки тебе нравятся?
1: Нет.
0: Вот. Значит, ты заботишься о телесном
1: болване. Это символ тела.
0: Согласен. То есть скафандр нельзя царапать, нельзя портить. Понимаешь, о чем речь-то? Ну, скафандр. Ну, ты берешь в прокат дорогой автомобиль. Если ты вернешься по корябным крылом, тебе не скажут, пойдем выйдем, тебя на месте. и все. А люди к скафандрам относятся наплевательски. Это я так, ну, медицинскую тему затронул, потому что скафандр
1: как
0: надо...
1: Как врач.
0: Как врач, говорю всем, да. Тушку надо беречь. Вот, а все равно любой человек — это фабрика.
1: Тушить,
0: по переработке.
1: Сначала душить, а потом тушить.
0: Все равно любой человек...
1: А ты умеешь тушить тушку? Ты, наверное, не умеешь тушить тушку, поэтому ты так говоришь.
0: Тушить тушку. ТТ. Сокращенно.
1: ТТ.
0: Тушение тушки.
1: Ты когда не тушил тушку?
0: Еще пистолет такой есть.
1: Ты пришел на эфир, не умея тушить тушки. Ну, о чем может быть вообще? Ну, о чем можно вести разговор? Извинись.
0: Ну, извини тогда.
2: Вот нас, кстати, не раз уже тушили.
0: Чего ты говоришь, мужчина?
2: Нас с ним вот.
0: Мужчина.
1: Тушили не душа.
2: Тушили.
0: Ну что, сейчас я предлагаю опять, может быть, звоночек тогда. Как вы? Не против? О, про автомобиль марки Хорьк. Пишут Хорьк. Хороший автомобиль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы просто полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, женщина. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот я собрался отправиться в царство ночных сновидений, но когда услышал ваш, Алина, необычайно красивый сексуальный голос, я вот как бы встал перед вратами этого царства и уже не могу туда как бы совершенно попасть.
1: Тут и стойте. Стойте. Стойте здесь.
3: Ну.
0: А вопрос-то в чем?
3: А что бы вы мне вообще посоветовали и как вообще мне дальше быть?
1: А у вас есть деньги?
3: Что?
0: Деньги.
1: Деньги.
0: Деньги. Привозите.
1: Есть?
3: Деньги?
0: Конечно.
3: Какие могут быть в такое столь позднее время?
1: Как минимум 10 тысяч долларов.
0: Вот это вот...
4: Ну, скажите, что есть, ну что?
0: Что, вам жалко, что ли, да, про деньги?
3: Я богат душой, а вот деньгами, честно говоря, это же бренно, пусто и ничтожно. Если даже вас послушать, это совершенно абсолютно ненужный такой вот какой-то...
1: А что вы называете душой? Я никогда не понимала, что говорят. Вот что имеется в виду по терминам «душа»? Это какой-то гибрид между мозгом и нервами?
0: Это не скафандр, это я знаю точно.
1: Это не скафандр, это подстава.
0: Да, извините, я болею.
1: Да, скажи да, да как-то. Да.
3: Нет.
0: Нет.
3: По-моему, это не так.
0: Ну, а у вас какое мнение?
1: То есть душа – это когда денег нет и не будет.
3: Вот так, да.
4: А нет. Вы теперь ведь не заснете.
1: Не, ну на самом деле нет, нет, нет. Ну давайте, то хотите, ну спросите, что вы хотите до конца. Только честно. Вы спросите нас честно, а то вы сейчас будете спрашивать как-то так условно, вежливо, а вы спросите вот как бы взаправду.
0: Да.
3: За правду? Ну, собственно говоря, за правду ты и начал.
1: Ну, давай.
3: И, по-моему, даже кончил.
1: Уже?
0: Ну что ж, тогда, пока вас не застукали родные и близкие, мы на время прервем с вами беседу, потому что в таком положении сейчас как-либо потом начнутся. То есть у нас же такие случаи были, кого током ударит в момент нашей программы, а все ко мне, там, кто вот там это, вот так вот, ну, все претензии сюда, все сюда претензии. Еще, наверное, звонок, да, потому что люди просто хотят спросить, узнать, в общем-то, так сказать... Некоторые, кстати, разрешаются от бремени, слушая нашу программу. Вот было такое. Вот. Мы так и зовем их детем Монмаранси. То есть, дескать, наши, ну, как были дети полка, да, у нас есть там сыновья и дочери радиостанции программы. Тут маленькие аглоеды, которые можете бесплатно дать ему подзатыльник, если хотите. Нет, правда, а что? Он терпеливый этот. Рыженький он терпеливый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Не, на пальцах мы не понимаем. У нас сурдопереводчика сегодня нет, поэтому извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хочу напомнить...
1: Одни однажды, мальчики заняты.
3: У Александра были гости, которые высказали совершенно правильную идею, почему братский сербский народ оказался в таком положении в Косово. Потому что у албанской семьи 9 детей, а в сербской 1 или 2. И, по словам вашей гости... Такой подход к деторождению приведет к тому, что самый лучший русский народ окажется в такой же плачевной ситуации.
4: Ура!
0: Спасибо. Да, это мнение заслуживает места не только быть, Ну и быть вот это.
1: Давайте отделим тему деторождения от темы русского народа. Я абсолютно как бы... Я вообще не люблю всю эту цивилизацию, всех этих двуногих, но я считаю, что если здесь есть правильное место, то именно это как бы Россия, да? И если произойдут какие-то правильные события, они произойдут именно здесь, а к деторождению это не имеет никакого отношения.
0: Тут даже вот индусы приезжают сюда, и тоже потому что им, значит, торкнуло, что здесь произойдет нечто, что, в общем-то, без их участия никуда. Вот. Да. То есть, если говорить вообще по-нашему, по-спортивному, то Россия — это такой центр дартса великого, куда каждый стремится попасть своей дурацкой стрелой. О, как я. Но я тоже в какой-то степени поэт. Правда, неудавшийся. Ну что, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемая поэтесса.
0: Это вы не мне, извините.
1: Это ему. Тебе.
5: Ты что? Мне для вас ничего не жалко. Здравствуйте, уважаемая поэтесса. Здравствуйте, уважаемая женщина. Уважаемый мужчина. И, конечно же, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит. Я хотел бы затронуть проблему вот какую. Она уже немножко, ну, поутихла, но вообще так и осталась до сих пор. Просто ее плохо заметно. Значит, я хочу затронуть тему двух самых интеллектуальных людей с телеканала MTV, который я никогда не смотрю.
1: Но надеюсь, это не Бивис и Батхис.
5: Да, безусловно. Значит, вот какой вопрос. У меня как раз вот к уважаемой поэтессе. Извините, я забыл, как вас зовут.
1: Алина, вы должны забыть все остальное. Да, вы должны помнить, да, как
5: простите, меня зовут. Ну вот, значит, Алина, уважаемая, скажите, пожалуйста, я вот сколько общаюсь с девушками, все время они очень резко откликаются об этих двух замечательных гражданах. Почему-то вот очень они их не любят. А вот как вы относитесь? Если вот вы тоже отрицательно к ним относитесь, может быть, вы скажете, почему? А то я так не могу понять.
1: Я не смотрю телевизор. Восклицательный знак. 3 восклицательных знака.
0: Ну, однако ты упомянула вот эту ведущую блондинку.
1: Мне рассказали, нет. Я сказала, что Бивис и Батхис мне сказали, я не знаю.
0: Слушай, а ведь вообще вот это действительно очень правильно, не смотреть телевизор.
1: Люди, которые смотрят телевизор, это как бы зомби, которые попадаются на какие-то провокации.
0: Практически это происходит серьезное загрязнение сознания. Я тут проводил эксперимент, в общем-то, уезжал в спецэкспедицию, туда, где телевизора нет, вернувшись.
1: А что вы думаете, говорить, в общем-то, это хуже, чем говорить «как бы»?
0: А как бы это нельзя вообще говорить?
1: Вообще нельзя. Представьте, я сказала «как бы», но не в том смысле, но просто сказала. И мне вот теперь пишут записочку «как бы» и зачеркивают, что нельзя говорить «как бы».
0: Это просто, знаете, когда человек говорит слово «как бы»...
1: Ну, это если человек говорит, а если не человек.
0: В любом случае, когда...
1: В любом случае вы не сталкивались, первый раз сталкивались с нечеловеком.
0: Ну, ты же гортанью шевелишь.
1: Какой гортанью?
0: Ну, вот этот вот кадык там все это
1: плещется. Это ваша, что ли, гортань? Я вашей гортанью не шевелю. А своей у меня нету.
0: Извините, я болею.
1: За гортань ответишь?
0: Ну, как бы отвечу. Мужчина, что вот вы...
2: Мне кажется, это же вот этот человек, показавший вот эту фразу, как бы перечеркнуто, это разве не корректор вашей службы информации?
0: Нет, я вообще не знаю его.
1: Это жертва. Это жертва, которая хочет сделать вид, что она не жертва, поэтому она делает вид, что она корректор.
6: Я заметила, у него это как нервный тик. У него специально приклеена бумажка к правой ладони. Вот, он давно написали ему, там как бы, это татуировка, видимо, и он хочет ее смыть, и никак не получается. Он трясет рукой. А Алина, видимо, что-то перепутала.
0: А почему не делают действительно татуировки на ладошках? Это было бы забавно, ведь все стремятся делать татуировки на плечах, там, на всяких таких...
1: Все правильные люди делают татуировки на ладошке, только ручки-то у них всегда зажаты в кулаки.
0: Или по швам.
1: Или по швам.
0: Два положения. Или в карманах.
1: Не.
0: Ну, вообще, да. Не. Да. Ну, сейчас
1: да,
0: я думаю, можно...
1: Да. По-другому надо говорить. Да.
0: Нет. Видимо, еще стихотворение, наверное, нужно послушать. Да?
1: Да.
7: Как все мы, посмотри, зацепенели. На горче скоростью межания стоим. И лопнутые внутрью изумели, в ушах оторванных без головы извиним. как основательный скелет и стрекоза. Но и они роняются в компот, и в узелке завязаны глаза, и влеплен кляп, чтоб память ставить в рот. Как мы придем великими людьми? Я продаюсь, поскольку существу убить детей и вытоптать траву, и озвереть какими-то людьми, мать соблазнить, ударить сироту, мы расставаться вспышками должны, и сыро дырки сделали дыму, и челюсти растаяли во рту. Приди ко мне, меня зацементи, живым я оставаться не привык, и шапочка кровавая в пути была обменена на кукольный парик.

мерцает лиц серебряный цемент, как немец строг мой серый монумент, и вечной жизни требую взамен тупой толпы неловкий комплимент. Как цементею я под жиденький хлопок, хлебают зрелища живые, как бульон, а я стою, стремглав и наутек, и опоздав на ноль и миллион.

0: испуг. Жизнь дёрганье и кота, кашель, дрожь. Жизнь только то, что валится из рук. Все валится, а смерть не оторвешь. Мы соки пьем из восковых фигур. Слова ушли, никто не знаменит. Слов больше нет, остался только гул. И ухом без лица, и в нем звенит. И Гамлет вместо быть спросил, в каком. Но прав и лев никто не различал. И клоун рассмеялся животом, и ртом оповестил, не угадал. Виновен размышлявший о вине, часы стоят на циферке расклад. Нам остается только цепенеть, у мертвецов часы живых стоят.
1: Как все мы, посмотри, зацепенели, хотя еще живые, как зверьки. И мятные шевелимся в постели, и крепко пришиваем лоскутки. Как все мы, посмотри, зацепенели. Я первый среди вас зацементел, и вы меня своим признать не смели, и я вас потревожить не посмел.
2: Ну и, соответственно, тут до того момента, как мне нужно будет выйти там порегулировать, посмотреть, там, как они без меня, мы еще, видимо, пообщаемся. Да нет, это я им. Вот. Мы еще пообщаемся по телефону. Номер вы его наверняка помните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: А вот почему вы два раза сказали здрасте?
3: А я с ведущим и с гостями.
2: А, понятно.
4: Здравствуйте.
2: Тогда надо 4 раза говорить.
3: Да, вы уж перебили, я 2 остальных раза сказать не успел.
2: Просто. Простите меня за мою нетактичность.
3: Вот, здравствуйте. Вот теперь полный комплект. Я начну с того, что я бы хотел поддержать уважаемую Алину.
5: Ура.
3: Да, в том, что плодиться и размножаться – это как-то по-тараканье. Вот. Но из, к сожалению, таких гуманистических соображений, которые на самом деле являются меркантильными.
5: Вот. Да.
3: Многочисленные потомки, они же уродуют лик Земли, планеты. И кроме того, они же поглощают кислород, столь необходимый человеку для дыхания. А вопрос у меня такой. Вот 2 занятия являются абсолютно абсурдными и бессмысленными. Это чтение книг и производство себе подобных. А не назовете ли вы, какие, с той вашей точки зрения, занятия являются достойные, если таковые существуют? Спасибо большое.
5: Достойными занятиями, на мой взгляд, являются все занятия, которые подготавливают, активизируют человека для борьбы с себе подобными. Достойным занятием является в локальном случае революция, в мини-локальном случае война, в совершенно глобальном случае глобальная война. Всякое занятие, которое имеет следствием как бы тотальную деструкцию существующего мира, является оправданным и правильным занятием. Все остальные занятия унизительны и ущербны.
2: Нет, я вот не согласен.
5: Нет,
2: ты хочешь сказать, что тот человек, который моет сейчас мой автомобиль, тоже занимается ущербным делом?
5: Мы уже убили твоего человека, который моет твой автомобиль. Мы уже давно угнали твой автомобиль.
2: Человек убили, автомобиль угнали. Ну, тогда сейчас мы, видимо, прервемся где-то вот на... Прям совсем чуть-чуть.
5: Новости. Вранье в эфире.
4: Может, все остальное проверить?
2: Да, заодно сейчас по точкам пройдем.

0: И у нас так не совсем уж и много времени-то остается, но тем не менее я предлагаю вам опять же звонить и узнавать то, что вы хотите, пользуясь случаем, вот у Алины Летухновской, у мужчины и женщины. Кстати, я удивлен, к мужчине, к женщине как-то сегодня не очень много вопросов.
1: А меня, кстати, очень порадовало, как Алина песню объявила. Мне кажется, это было настолько похоже, вот, ну, вот как сидят диджеи на вот этих радиостанциях музыкальных и
2: может
1: типа
2: быть,
1: объявляют.
2: Может быть, наш мужчина диджей?
1: Да, не,
2: да,
1: я
2: да,
1: не.
2: Да,
1: я
2: да,
1: нет.
2: Да,
1: я нет. Нет, что вы.
0: Диджей — это, знаешь ли, не мужская профессия. О,
1: да, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вам, Александр, вопрос такой. Значит, вот поэтесса все время говорит «двуногие, двуногие» с таким вот презрительным оттенком. Вот. И, значит, то, что она к себе это применить не может, это, видимо, очевидно, поскольку к мазохизму она явно не склонна.
2: Нет. Нет,
3: вот, не... вот, вот. Это, кстати, тоже сразу заметно. А следовательно, она называет таким именем существа, явно ей неподобные.
2: Противоположные.
3: Вот, вот. И поэтому, значит, когда говорят про что-то, что сильно противоположно, то с особым презрением называют именно ту черту, которая больше всего, значит, отличает, в которой, собственно, и выражается сущность противоположности. Вот. Так вы, Александр, не могли бы там повнимательнее посмотреть? Всем известно, что она все время в длинных юбках ходит.
2: Никогда не ходила в юбках. Вот. Если ходила в порно, только в порно-юбках. И либо в брюках, либо в порно-юбках.
3: Ну, Александр, ну то есть, что ну, у вас просто... безобразие в прямом эфире?
0: То есть посмотреть, что
3: люди
0: там, да.
3: Люди допускают явную ложь, а вы, так сказать,
2: это
3: даже не
2: успеете. Это неправда, никогда не ходила в длинных юбках. Вот. Честное слово, я вам клянусь.
3: Поэтому вы бы посмотрели, нет ли там тщательно скрываемой третьей ноги. Потому что это бывает, это некоторое такое генетическое отклонение, в общем-то.
0: Нет, ну это же...
2: Нет, знаете, буквально все воспринимают только шизофреники и психиатры. Когда я говорю «двуногие», я имею в виду не буквально, что вот существа с двумя ногами, а я имею в виду вот человечество, человека, да, с большой буквы особенно.
3: Но
2: то есть того объекта...
3: слушателей, потому что они начинают считать, что именно в этом заключается главная проблема.
2: Ну, если у нас слушатели только шизофреники и психиатры, то...
3: Нет, ну почему же?
0: Мне так
3: же
0: нравится.
3: В апокалипсисе тоже сказано, что... Ну, то есть, если подвергнуть это контекстному анализу...
2: А где вы видели меня в длинной юбке?
3: Существа с тремя ногами...
0: Нет, ну, кстати, вот вы тоже так вот, три ноги, ну,
2: где,
0: это как
2: нет,
0: бы...
2: Три ноги, это немножко... ладно, а длинная юбка, вот это серьезно, если так сказать.
0: Это юбка,
2: я никогда
0: это
2: не ходила в длинной юбке. Никогда в жизни.
1: Может быть, он
2: может,
1: так
2: с детства
1: домыслил
2: там совсем,
1: себе.
2: Да,
1: но
0: в недоумении.
2: Последние 10 лет я не одевала длинную юбку. Только короткую, очень короткую.
3: Ну, вам-то зачем?
0: Хороший вопрос. А что бы мне нравилось, понимаете? Ко мне в гости приходят все, одеваются, как я прошу. Во как. Ну, условие такое, попадание. Не попадание, а приход тоже. Какие-то слова дурацкие, попадание.
2: Приход
0: тоже дурацкий. Да что все-таки вот русский язык, вот он вроде и могуч,
2: а... Русский язык, он лучше.
0: Лучше. А вот это все слова не из него, там, приход, там еще что-то неправильно. Ну, еще звонок, может, тоже.
2: Мне бесконечно противно пользоваться чужими словами. Так говорил один из героев Сартра. Ну, что делать, если мы в прямом эфире?
0: Ничего не поделаешь. Герой Сардра, она сказала Сардра.
2: Сардра.
0: Сардра. Неси рыбу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
4: Здравствуйте. О, здравствуйте. Я большое удовольствие получаю от вашей передачи. Особенно мне приятно слышать, воспринимать этот контраст между тем, как вот вы разговариваете. И, ну, короче говоря, вы смеетесь, а люди вам звонят всерьез.
0: Ну, только правильно, потому
2: это
0: что...
2: Это мы всерьез,
0: мы,
2: а
0: мы,
2: люди
0: мы.
2: Нам звонят, не понимая.
4: Не понимая, да? Ага, понятно. Ну, значит, у меня родилось в течение передачи такое вот определение страны России. Это страна непуганных патриотов.
0: Нет, это, знаете, на что похоже? На политический слоган. такой не совсем хорошо.
2: Да, да, и провокационный, потому да. что даже как бы патриоты нам предпочтительнее, чем не патриоты.
0: А вообще, вот все нам не предпочтительны, если так уж говорить, любое общественное движение. Это есть, в общем-то, суть своего вялый такой, ну, вялый пенис, так это
2: назовем. Сексуальное извращение.
0: Да!
2: Да!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Еще, наверное, стихотворение послушаем. Чего, нормально будет все. Давай, начинай уже.

любовницы от нас уходят в туалет. И их глаза надменны и пусты. Мы, мальчики, наносим им цветы. И любим зло, кого в помине нет. Мы любим зло. Мы, мальчики, могил. Мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло. Мы убегаем прочь к тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Нас, мальчиков, измучила тоска. Всего испив, желали люди власти. Были мы, чудак наш остал. И жаждет рот несъеденную часть. Любимые от нас уходят в туалет. И даже те нежнейшие из них и мучатся питьем не тех сует. И не хотят ни этих, ни иных.

0: И я рад представить наших сегодняшних гостей в студии. Это певица Лайли Суфи. Она наша гостья из Таджикистана и уже известный вам Назим Надиров, продюсер, которому мы обязаны появлением данной певицы в нашей программе. Если вы не против, я еще вот хочу тут парочку писем тут зачитать. Вот тут уже, кстати, тебе, Назим, вопрос пришел.
1: Наверное, мы сначала поздороваемся, да?
0: Ну, в общем-то, можно и не здороваться.
1: Нет, хочется очень, Саша.

0: интеллигентный, чувствуется рабочая косточка. Объясните вашему коллеге, это я имею в виду, что финны милые, улыбчивые, бесхитростные люди. Почитайте нам вашу любимую поэзию без матерных слов. Это наш постоянный радиослушатель Куприян сразу вот отреагировал на твое появление в студии.
1: Ой, спасибо большое за такое мнение обо мне. Вот. И обычно Саша вот стишки с матом у меня переписывает. Я про Макашка закрываюсь, а он у меня все списывает и списывает, а потом их читает.
0: Беру идеи попросту.
1: Да. А я потом прикидываюсь таким овечкой, как будто бы интеллигентный.
0: А я еще ведь их окультуриваю, мало кто знает.
1: А про чухонцев что нужно? И похвалить их?
0: Похвали.
1: Ну как? Это известные люди вообще, хорошие. Очень даже. За спичками они... часто вот выходит, как раз вот нужны были спички нам недавно, вот не было финнов под рукой, а то бы мы их послали вообще за спичками.
0: Ну, они, кстати, ими часто балуются, в результате возникают, в общем-то, поджоги телефонных будок, сокращенно ТБ.
1: Леса горят, ну там же да, плакаты да. Висят, что не нужно, осторожно нужно быть со спичками.
0: Ну, и вообще они умные, потому что у них в руках монополия торговли меловой бумагой, мелованной, да? Да. Правильно сказал.
1: Там. Нет, ну, смешную книжку написал один писатель финский, не помню, как его звали, как, о том, как в Америку он ездил. Очень смешно, я очень смеялся. Но было давно, поскольку это была одна из единственных книг, которые я почитал. Но автора не помню, я потом.
0: А еще у них есть певица Калама Кио, тоже очень известная и финская. Ну, то есть, я думаю, мы все достоинства перечислили.
1: Лестница Якоба.
0: Есть.
1: Лестница по ней обычно.
0: Лестница Дабы еще есть. И Якобы, и Дабы.
1: Слушайте, сколько всего вообще, так это же вообще...
0: Любят они лестницы у себя там.
1: Сколько мы всего... Посольство финское должно вообще медаль...
0: Денег какой-то... прислать лучше. Да, что да. Медали? С медали я шубу не сошьешь. Пусть денег шлют. И вот, ты знаешь, такой вопрос еще к тебе тоже. Расскажите, пожалуйста, как варить плов и для чего нужна тюбетейка? Вот, кстати, вопрос такой интересный. Многие говорят готовить, да, там, типа там, вот, например, можно сказать про курицу. Я приготовлю курицу. И сразу у людей, кто собирается алчно пожирать это животное убиенное, сразу возникает мысль, что это будет серьезное блюдо. А если скажут, я сейчас отварю курицу, то ассоциация с какой-то больничной едой. Ну, помнишь, как нам в больничке все время курицу и курицу, курицу и курицу, индюшка да индюшка. Пиво и пиво.
1: Уток, куропаток.
0: Да, то есть, ну, вот. А если готовить, это считается мощно. А тут такой неожиданный подход. То есть, если, например, скажут, я приготовлю плов, то это как-то немножко банально. Так, я сварю плов, это нечто такое мощное звучит. Это я к тому, что такая, происходит филологическая игра, опять же, вот Востока и Запада.
1: Приготовлю, это нужно готовить, нужно нет, как будто бы сложно.
0: А меня вот варить прям прибило слово варить.
1: Для кого-то вот варить кажется, что просто. Вот. Но это нужно вообще больше к Лайлине на вопрос. Она как раз, кстати, как к месту задали вопрос, мы же с пловом пришли, или не нужно говорить, нужно в секрете держать.
0: Нет, почему?
1: Стратегически у нас
0: меня,
1: есть секрет.
0: Меня сегодня одарили огромным количеством цветных яиц самого разного калибра, и да, также куличами и творогом.
1: Вот, а Лайли приготовила плов специально для нашего любимого Александра Лаярского. Вот,
0: так то есть я сегодня выкачусь пухлый.
1: Да. И как нужно готовить, я не знаю, потому что я обычно поедаю, что и полагается коварным продюсерам вообще, которые пиявкам таким на теле артистов. Они только, им достаются только эти, этот, все это пенка, и вообще пловы вкусные, а бедные артисты вообще вкалывают, готовят пловы, вообще поют. Вот Лайли приготовила плов.
2: Ну, для меня плов – это такое праздничное такое блюдо.
1: Которое 3 дня подряд, правда, готовила, ждала, пока на зиму придет.
2: Да. Я вообще-то люблю не так быстро, на скорую руку. Я так все приготовлю и с таким, как говорится, с маком, с таким готовлю. Ну, как из чего? Из свежих продуктов. Мясо, рис, масло.
0: Анашу кладете, говорят, что есть прослойка из анаши, там нет. То есть это все слухи.
1: Это все, нет, не слухи, по-моему. Вот кто-то готовили у меня плов.
2: Ну, это зависит от склонностей, наверное.
1: Да. В том числе один известный композитор, известный, по крайней мере, Лайли, не будем говорить, тыкать пальцами. Вот он будет некоторые аранжировки нам делать, да. И был там один журналист одной известной газеты и так далее. Они пришли, приготовили плов, Саша. Плов был очень вкусный, мы поели, там они под утро уехали. После этого они говорят, мы запасом тебе приготовим. Говорят,
2: а что с вами случилось потом?
1: Нет,
2: после
1: потом.
2: Этого?
1: Они приготовили запасом, действительно, и мне хватило на 3 дня этого плова, потому что огромный казан, и я один, и, в общем, я его поесла. Последующие 3 дня у меня было совершенно прекраснейшее настроение. Я с утра там разогрею пловчик, и весь день носился просто на крыльях там. по всей Москве. И потом как-то через месяц встретил, он говорит, ну как плов? Я говорю, слушай, прекрасно. Он говорит, я неделю

0: Это летал, говорю. Он говорит, а ты знаешь, что этот плов был с травкой? Я говорю, какой травкой? Он говорит, а вот с чем-то там, я уже не помню даже.
1: А может, он пошутил?
0: Нет, но я точно помню, что...
2: Я же тоже слышал о том, что такое...
1: Я первый раз слышу.
2: Ну, там они его прокладут, вот тоненькую прослоечку, такой этакий маленький блинок, я бы сказал. Этакий островок повидла в мякише
0: булочке. Вот это они не приходили, представляешь, Саш, какие коварные.
2: А вот, в принципе, Лайли считается, насколько я знаю, по рассказам своих многочисленных друзей, которые скрывались от следствия, в общем-то, в восточных всяких краях, потому что, ну, в федеральном розыске, а там степи, просторы, они все туда, значит, наворовали и свалили. Они рассказывали, что это прерогатива чисто мужская, плов делать, что вот женщин к этому не допускают.
1: Ну нет, что это, я думаю, что это...
0: Ну на больших праздниках, правда, Лайли?
1: Нет, на праздниках это само собой. В неделю, как обычно, раза два готовится плов. Это в четверг, с четверга на пятницу у нас обычно принято поминать ушедших и воскресенье. Вот. И вообще, в принципе, плов – это праздничное блюдо, когда в гости кто-нибудь приходит или так.
0: Ну, вообще, я знаю. Такое. Вот, например, на Навруз, 21-го был Навруз, Новый год у многих восточных народов, и в Доме композиторов было такое, я организовал такое действие. И выступали, вот как раз и Лайли приехала на это, был Гасан Мамедов, скрипач, вот группа «Ашхабад», всеми любимый. Ну, было разных много артистов из разных стран, и плов всем-всем входящим был бесплатный плов. Приготовлен тут же перед зданием Московского дома композиторов на Брюсовом переулке. И готовили мужчины Нигма Джон и Шарафа Джон из Таджикистана.
2: Редко в наши времена, чтобы так вот просто людям выдавали.
0: На свадьбах.
2: Что-то.
0: И вот в ответственные моменты все-таки, по-моему, насколько я знаю, вот я был свидетелем того, что мужчины готовили.
1: Ну да, у нас есть хорошие повара, которые очень вкусно готовят плов. Ну,
0: в будничные дни предпраздничные, в будничные дни женщины.
1: Да.
2: Вот, кстати, тут еще батька Махно, то есть отреагировал, если вы собрались варить курицу, то к какой части тушки собираетесь подключать землю? То есть, ну, как сварщик сварщику, я скажу, что, в общем-то...
0: Заземлять ее нужно?
2: Да, заземлять, безусловно. Ну, а то искры могут убить человека, понимаешь?
0: Ну, это Саша уже, наверное...
2: Ну, это из области тех высоких технологий, мы все проще, как бы мы, так сказать, работаем по целым предметам. Если предмет уже лопнул и нуждается в варке, то мы его просто выкидываем. Как богатые аристократы. Мы не ремонтируем ничего, мы ничего не чиним, ничего не утилизируем, а все, что у нас хоть чуть-чуть дало трещину, выкидываем на улицу, чтобы люди бедные могли подобрать это.
0: Или завтра, во время субботника, если Сергей поможет убрать.
2: Да, да. Ну что, я хочу сказать, что сегодня Лайли Суфи будет нам еще и петь, и причем это будет происходить в прямом эфире. Выступление будет как-то принято называть у попсовых музыкантов минус один, но это я без обид, то есть, ну, да. То есть музыка будет идти. Музыка будет идти фонограмму. Тут у нас оркестр нарисовался, а, соответственно, голос будет тоже живой. И также присутствует инструмент, называемый гитара. Вот здесь я хотел бы в свете инструмента гитары... Я сегодня дяденьку видел на Арбате. Я же забыл вам сказать. Я сегодня успел, кстати, это самое, тетку согнать с аппарата. Там же везде на Новом Арбате стоят аппараты, где нужно доставать дурацким предметом идиотские плюшевые игрушки.
0: Это в кинотеатрах раньше они стояли в фойе.
2: Да-да-да. А сейчас вот их тут много. Я, значит, тетку согнал пинками, говорю, и пошла. Она ушла, значит, я сел и насрубал нехило там где-то полтинничек.
0: Да?
2: Да, между делом. Вот, и наблюдал, делал, как люди ходят там, тусуются. И там дяденька сидел, у него гитара была сделана, гриф, приделан к почтовому ящику. Вот реально я это наблюдал, там он на ней, значит, играл. То есть, как люди только вот насчет...
1: Не умудрился.
0: Привязан к почтовому ящику был?
2: Да, вот обычный почтовый ящик, как дека, а гриф нормальный от гитары. Вот, то есть это его такой национальный инструмент. А вот почему вы пришли с гитарой, почему как-то вот выбрали такой классический все-таки вариант музыкального обрамления вот вашего голоса? Может быть, стоило бы освоить что-то такое все-таки национальное как-то?
1: Ну, я не знаю. Просто гитара
0: А гитара, по-моему, восточная.
1: В данный момент... Нет, это не настолько восточно.
0: Ну
1: просто,
0: как, погодите, сейчас
1: она присутствует в любой музыке, как я думаю. И для меня гитара — это как близкая подруга, которая никогда не предаст и всегда поддержит в трудную минуту.
2: А если она начнет фальшивить? Извините, что я вас перебил.
1: Ну, я постараюсь ее настроить.
2: А если она вот... А если струна лопнет?
1: Нет, ну, тогда же... как это уже как погоняние придется...
0: Она почтовому ящику приделает.
1: Допеть. Голь на выдумку хитра, говорят же. Ну, это мой любимый инструмент. Я вообще... Я не скажу, что я такая гитаристка, но просто так пару аккордиков знаю, где я могу где-то просто так себе подыграть. Это хотя бы для того, чтобы запомнить мелодию или... Ну,
0: на концертах все равно другое сопровождение. Там и саз, и там ситари будет сопровождать, там и народные инструменты, и там таблы будут, ну, во время выступления. А так, когда Лайли сама себе...
1: Иногда меня часто приглашают это... на каком-нибудь мероприятии или на дни рождения, или на какие-нибудь праздники. Ну, бывало на концерты, такие небольшие концертики, где я когда-то пела на гитарах. Ну, я часто в кругу друзей. Для друзей, для себя, для души, в общем, пою на гитаре, играю.
2: Кстати, поскольку у нас сейчас сломаны все камеры, в том числе камера наружного наблюдения, но, если честно, то в связи с тяжелым положением финансов я попросту их ночью срезал и продал, потому что нужно было. Вот, и я как-то опишу определенным образом внешность вашу, вот, если не против. Да, но Назима вы знаете, потому что он... Ну, а кто не знает, я могу, кстати, сказать, что в 4 часа утра ровно по московскому времени мы с ним встанем, в общем-то, в окно, и вы можете в бинокль наблюдать вот там на 14 этаже, в окне мы покажемся. Что касается Лайли, вы чем-то похожи на певицу Шаде, кстати, внешне.
1: Мне говорили, да.
2: Да, вот это просто, чтобы у людей были какие-то определенные ассоциации.
1: Кстати, я очень ее люблю.
2: Безусловно. Кстати, неизвестно ли вам, ничего нового она не выпускала, потому что последний альбом, вот этот Love Deluxe, и все, и с концами. Вот хороший человек и пропал. Единственная информация была, что она ехала пьяная на автомобиле, ее остановил, в общем, тамошний коп какой-то, она, в общем, ну, сказала ему невежливые слова, ее там забрали куда-то. Ну, так, в общем, вела себя почтенно, как подобает звезде. Вот, нормально. И все. Больше я ничего не слышал. У вас есть какая-нибудь информация?
1: Я думаю, что вы больше знаете, чем я.
2: Понятно. Вот. Просто обидно, понимаешь? Назим, мне обидно.
0: Узнаем.
2: Что вот эти вот всякие там дрестящие безделки, вот они везде мелькают, и там например, кто-то там из безделок выходит замуж. Да какое мне дело,
1: мне
2: что
1: она... Мне очень было обидно за нее, когда я прочитала про нее статью. Там описывалось то, что Шаде, она такая певица, что даже льдинка не растает у нее во рту. Ну, для меня, конечно, все ее песни, может, где-то я не очень понимаю английский язык, но я чувствую. И мне очень нравятся ее песни, ее голос прекрасный, ее манера исполнения. Потом я видела ее в эфире, она очень прекрасно держится на сцене, вообще как певица. Ну, в общем, нет ей слов. Да.
2: Ну, вот раз и куда-то делась.
1: Это не только еще. Плюс ко всему, она вообще во всем, я думаю, что...
2: Да. Да, целиком. Да, целиком.
0: Человек должен быть, да. Все прекрасно.
2: Теперь, я думаю, нужно затронуть следующую тему.
0: Петь потом.
2: А, ну, можно... А давай действительно. Нет, ну, как
0: пусть она представит
2: песню. Вы сами, Лайла, как вы скажете, так и будет. Как вам...
0: Одноименная песня.
2: Песню все-таки, да?
1: Ну, я Лайли. Думала, да.
2: Тогда
1: песню Лайли, которая...
2: Сопровождение, да. Ну что же, тогда сейчас мы будем слушать композицию.
1: Эту песню я хочу посвятить москвичам в связи с их праздником таким. И пожелать им мира, счастья, любви и всех-всех исполнять их желаний. И всего-всего самого прекрасного.

0: Да, я хотел только сказать, что это была песня Лайли, которая свела Мадинуна, известную личность, обезумевшую и слагавшую песни в честь Лайли. А тут был этот ответ Лайли Мадинуну.
1: Вот тут, кстати, такой вопрос пришел, но он ко мне, но все-таки я хотел бы тоже затронуть. Значит, слышал, что когда-то ты был панк-рок-музыкантом. В свете этого твое отношение к таким группам, как Sex Pistols и The Damned. Ну, тут непонятно, видимо, отпечатка. Кстати, как твои гости относятся к подобного рода музыки? Я себя скажу, что, в общем-то, Sex Pistols цены не тем, что они панки, а тем, что их, опять же, что называется, прет. Так же, как прет Prodigy, это чувствуется. Так же, как, например, прет Rolling Stones. Вот, например, Aerosmith не прет. Вот, простите меня, ну, не прет, да? Так же, как, например, прет Alpha Blondy, а вот UB40 не прет. Вот, так же и здесь. И мое отношение ко всем, кого прет, хорошее. У вас как? Тупой вопрос, конечно.
2: Да. Я, например, не знаю.
0: Я позитивное отношение, тем более, что я их не отличаю от других групп, так что ничего против не имею. Но, видимо, хорошие группы, раз ничем плохим мне не запомнили.
2: Я тоже против ничего не имею, но для меня вообще, в принципе, люблю любую хорошую музыку, так что я тоже не...
0: Я их путаю, все группы. Я отличаюсь. Продюсер же, в конце концов, да. Ну, кроме себя главное отличить от своих артистов, а там остальное все у меня в тумане.
1: Ну вот и на тему прет, не прет. Вот, Лайли, вот скажите, если бы вы, например, ну не то, что родились бы там в русской семье, в такой патриархальной, да, вот даже если бы по-другому, вот вы бы родились, и вас в еще неосознанном таком возрасте, в грудничком, вывезли бы, скажем, в российскую глубинку, куда-нибудь под Смоленск поселили совершенно такую русскую сельскую семью, там, со всеми прибамбасами, с самоварами, с козой, то есть все чин по чину. Как вы считаете, вот прогноз ваш на такой вариант насчет певческой карьеры, она сложилась бы у вас или нет? То есть, и если бы сложилась, присутствовали бы все-таки восточные нотки вот в вашей музыке? Или у вас бы, вот, я не случайно говорю, это может быть грубое слово «прет», но другого я подобрать не могу. Вот бывает, да, вот энергия выплескивается там у Тайсона, он бьет там тех, кто это самое его подрезал из левого ряда, чайник на «Москвиче», да, музыкантов прет музыка. То есть это же энергия какая-то космическая, не побоюсь этого слова.
2: Может быть, я с вами согласна, где-то может быть и так. Но я думаю, что даже в России, в глубинке, насколько я знаю, каждый второй или каждый третий, как сказать, талантлив. Я очень люблю русские песни. С детства с мамой в 2 голоса, в 3 голоса пела русские народные песни.
0: А в дороге пела водителю Володе цыганскую песню.
2: Я вообще стараюсь не ограничиваться одним направлением. И как могу, так и... Ну, пою то, что мне нравится. Мне иногда бывает настроение потянет на русский романс какой-нибудь. Правда, я не очень такой знаток романсов, но то, что знаю, пою. И иногда захочется спеть что-то свое народное. Захочется иногда спеть что-нибудь из Шаде, что-то. Ну, конечно, я не скажу, что я прям всезнающая такая. Ну, где-то что-то, как говорится, перепадает. И я думаю, что если бы даже в российской глубинке я бы жила, это проявилось, ну, может быть, такое было бы восточно-европейское что-то такое. Может быть, это в моем представлении так...
1: Я вот тут недавно побывал, ну как недавно, уже где-то 2 месяца назад, на дне рождения одного своего приятеля. Захожу, там гостиная такая, все дела, гости, значит, там все там общаются, все. Но атмосфера какая-то, знаете, напряженная. Я думаю, что такое? Чувствует какой-то, знаете, дискомфорт. Хотя вроде все свои, а там звучит «Энигма». Ну неплохая группа «Энигма», да, так вот. Но это цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик, вот эти дела. Я говорю, сейчас говорю, подожди, принес пластиночку Ману Чао. Очень хорошая группа, на мой взгляд, поставила. Сразу все разомлели, все потеплели.
2: Разрядили
1: музыка регги.
2: Обстановку.
1: Да, автоматически. Вот, то есть, в принципе, регги-музыка, я перевел так немножечко на этнику, да, она действует как массаж в хорошем смысле этого слова, но тут я не могу понять одного. Почему есть люди, которые относятся к ней крайне негативно? Вот для меня даже бритоголовые вот изначально, они торчали на музыке скаутского хеда. То есть и слушали регги. Это просто история.
0: А вот, кто относится негативно, знаешь?
1: Вот есть такие есть. Люди, ну, вот у меня есть знакомые.
2: Да. Знаете, иногда бывает это связано они, может, с какими-нибудь ассоциациями.
1: Да.
0: Это,
1: да.
0: Наверное, закомплексованные люди. Да. Они не хотят, они боятся расслабления, боятся казаться обнаженными, так сказать, когда, потому что
2: и потом это еще может быть какой-нибудь случай, какое-нибудь такое напоминание, что-нибудь, ну, такого неприятного ощущения или таких неприятных воспоминаний. Иногда может, бывает такое. Это действует на какой-то такой осадок оставляет, и потом человек как-то к такой музыке уже все не может, просто не воспринимает.
1: А как? С другой стороны, я вот сейчас подумал немножечко, вот бывают такие моменты, особенно у людей, у наших, у русских, пытающихся там спеть рэп или какую-то музыку с восточным уклоном, когда они пытаются делать интонационные голоса, близкие к оригиналу, и не могут понять, что звукоизвлечение русского горла совершенно другое. То есть никогда там русские девки не споют на бэк-вокале так, как там поют там девки у Супермана, к примеру. То есть никогда этого не будет. И пыжиться, и стремиться к этому нельзя. Но если у тебя не получается, так зачем отрицать, да? Зачем говорить, а мне не нравится. То есть если ты так не можешь, ты слушай, но оценивай, логично.
0: Сейчас модная, недавно молодая группа, одна, не буду говорить, какая там девочка, она поет.
2: На зиму такой засекреченный.
0: Секреченный, не скажу кто, я не знаю кто.
2: Шкатулка с секретом.
0: Да. И она косила под кельтские эти пения. Вот она на русском языке пела, и вот такими все там какие-то эти, там, не знаю, кто, Саундгарден, или ну, это кельтские, знаешь, с этими все завываниями. Я так послушал, думаю, человек странно поет. Вторую песню, третью, да, меня думаю, а-а-а. Тут это же модно, сейчас это же волна идет, кельтская музыка, сейчас все
1: вот
0: это...
1: Вот я, видишь, боюсь, как будто волынки, волна не привила
0: волна нашим.
1: Уже одни привили ненависть к брит-попу, вот эти мумия-грили или как их уроды такие уже привили, то есть брит-поп уже нормальные люди ненавидят. Также из кельтской музыки привьют. Понимаешь, когда люди белые пытаются делать черную музыку, а черные пытаются делать белую музыку, это все-таки... Это хорошо в плане эксперимента.
0: Вот это волнообразно, понимаешь...
1: Мы с тобой прям такие искусствоведы, прикинь, такие сидят, такие гонят народ.
0: Статью нужно выпустить. Просто... Институт этнографии, может, напишем, выпустим статью.
2: Я думаю, что есть иногда такое, что талант, допустим, если человек талантлив, то он талантлив, как всегда говорят, ни в одном. И сколько вот я как певица замечала таких людей.
0: Талантливых?
2: Талантливых. И в том плане, что им свойственно было такое понятие, там, спеть что-нибудь из репертуара зарубежных певцов. И это неплохо у них получалось. Я думаю, что это может быть где-то заложено в людях. Они должны это чувствовать, чтобы это передать. Ну, конечно, если человек не может, лучше он вообще пускай за это не берется. А если он знает,
0: они,
2: уверен может,
0: они
2: в себе...
0: Они не чувствуют,
2: Лайли. Если чувствует...
0: Проблема в том, что люди не чувствуют. Им не, они не могут, но они не понимают этого, что они не могут.
2: У них кажется, есть только одно желание, да? И все.
0: Они ловят кайф, может, от того,
1: вот,
0: что...
1: Сейчас просто нам нужно прерваться, перевернуть эту пластинку, эту, потому что мы же в записи все. Вот. Да, я просто хочу сказать, что, например, ведь кто-то нашелся, кто-то, кто сказал Борис у Моисеева, Боря, ты хорошо танцуешь и красиво. Человек в это свято верит с тех пор. То есть,
0: ты думаешь, он верит?
1: Ну, а ты думаешь, что он
2: это,
1: фриксует,
2: это придает,
1: фриксует сознательно?
2: Придает какую-то силу человеку.
1: Вот.
0: Нет, если сегодня я смотрел, бы... да, Нуреева, кстати, я сегодня включил, мне стало стыдно, потому что мне же последние несколько недель все обвиняли в том, что ну, вообще ты с Луны свалился, ну, то есть они знают, что я упал с Луны.
1: А вот. Я сегодня с коня упал поперек Арбата. Я да у девки что? Коня отобрал, думал,
0: подзаработал.
1: Да, думал, на коне буду катать богатых от метлы. Там,
0: а девка на коне привезла этого с гитарой, которая с грифу почтового ящика.
1: Нет, да? Это так просто
0: другой
1: сидел. Да.
0: Просто сидел.
2: Слава Богу,
1: прям
2: что все обошлось.
0: Я включил и видел там, да, про Нуреева.
2: Отделался легким испугом.
1: Назим, сейчас, давай секунду, просто... Ну...
0: А наш голос, мы делаем вид, что мы как будто живьем, говорил.
1: Не, мы вот послушаем, пока вот ребят, ну, играют, стараются за дверью. Открой дверь, пусть послушают.
0: Давай, я пошел.

0: Вот мы снова здесь. Прикрой дверь, пожалуйста. Вот все так, так получится. Да. Да. Вот тут такой вопрос, Саша. Не мог бы ты рассказать о музыканте Ли Скретчер? К сожалению, забыл его фамилию. Если у тебя, конечно, есть о нем какая-нибудь информация. В начале 70-х он продюсировал Боба Марли, а в середине 70-х выпустил несколько своих пластинок. У него была своя студия, на которой писали с регги-команд. Я так понял, речь идет о Ли Скретч Перри. Персонажа таком, который почти дедушка уже. Это дедушка регги-музыки, человек, который вообще первый в мире начал делать своеобразные петли, которые потом попсовые модные музыканты стали называть дабами. Ну, вот я все рассказал о Ли Скретч Перри. Зовите меня сегодня энциклопедией.
1: Да. Живая энциклопедия проектки.
0: Спасибо, ты мне прям польстил. Да, ну вот, вернемся, значит, снова к таким, к околомузыкальным темам. Вот, Лали, как вы себя называете? Вот, певица? Ну вот так, если у вас, например, подойдет к вам на улице человек какой-то так, в перстнях с двумя соплями мобильными, и скажет: девушка, вы кто? Вы ему скажете: я певица.
2: Я думаю, да.
0: Вот
2: думаю,
0: скажите,
2: что
0: да, это вопрос, вопрос традиционный. Вопрос традиционный. Почему, вот, скажем, женщина-врач, женщина-хирург, женщина-секретарь, женщина-космонавт и женщина-певица, а не певец? Вот.
2: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Почему?
0: А не кажется ли вам, ну это без всяких обид, то есть вы поймите правильно, мне просто интересно, я всем приходящим вот в нашу программу женщинам, а вы вторая, за 6 лет существования, да, задаю этот вопрос. Вот не кажется ли вам, что когда женщина на сцене поет, то это для нее своего рода, прежде всего своего рода, заявка о своем женском начале. Вот именно в этом и заложена вот филологическая фишка. То есть она как бы в хорошем смысле этого слова занимается эксгибиционизмом перед слушателями. Вот. Или я в чем-то не прав? Если не прав, поправьте меня.
1: Да. Пока Лайли думает,
2: может быть.
1: Да. Но это профессия располагает к этому. К XB, вот я никогда не запомню. У меня уже лет 20 я пытаюсь это слово запомнить. Как у тебя так хорошо получилось, Саша?
0: Ты имеешь в виду какой?
1: XG, вот это, певица.
0: Я забыл уж. Слушай, вот. Я обычно записываю уже.
1: А шпору, ты же выкинул шпору в мусорное ведро уже. Там мы со шпором читали это слово.
0: Экономизм.
1: Нет, другое было до
0: этого. А, до этого сейчас.
1: Эксбиционизм. Вот этого, вот он, да, да. Да, да, да. Вот к этому располагает, к выше этому слову-то. Профессия сама артиста любого пола, даже если, не дай бог, гермафродиты там, или вот эти типа Даяна, вот о котором в твоем эфире спрашивали меня, Диана, или кто из Израиля этот...
2: Да,
1: на интернете.
2: Да.
1: Кто, какого не было пола, это сама профессия располагает к этому. Понимаете, выйти на сцену, значит, вывернуть себя наизнанку, показать себя, значит, если не шестовой стриптиз, то тот душевный шестовой стриптиз, то есть там все закрома своей души показать, рассказать. И только сделав это, можно добиться того, что слушатель тебя полюбит. А без этого никак нельзя. Если ты себя не откроешь, ничего не покажешь и не расскажешь, так сказать, конечно, стриптиз своей души не устроишь, эротику души, то тебя и не за что будет любить, собственно говоря.
0: А вот, ты знаешь, мне, в принципе, очень жалко женщин, которые поют. Ну, вот женщин, у которых профессии, внутри себя они тоже певицы. Вот ты пойми, вот что у них будущего нет. Вот реально. Я, опять же, говорю вещи, может быть, как-то страшные, да, но ведь реальные, да. Вот, например, что может мужчина, артист, вот ныне действующий артист, здоровый, молодой, красивый парень, типа меня. Что? Вот он состарится.
2: Он тебя любит.
0: Она сказала, любит.
2: О скромности не
1: обожает.
0: Вот. Что он может делать, когда, ну, попросту говоря, карьера его на сцене закончится, да? У него несколько шансов. Первый шанс — это организация собственной студии звукозаписи или лейбл, то есть то, чем он занимается сейчас на зиму, да? А вторая, ну, это можно идти как бы параллельно. Он может заниматься продюсированием групп исполнителей. На самый такой же...
1: На радио работать.
0: Нет, старперов у нас не любят. Мы их постепенно всех увольняем.
2: Как нас затронули ту тему, которую я говорила, как, что талант, если человек талантлив, то не в одном. Я знаю очень многих певцов, которые помимо своей такой творческой деятельности занимаются там каким-нибудь другим делом.
1: Наркотики, допустим, продают.
2: Ну нет, это уже... Нет, кто-то может мастерить, кто-то может плотничать, кто-то может еще что-то такое сделать.
1: Ой, певцы и плотники, Лейли, ты, по-моему, загнула.
2: Это оборудование.
0: Ну, я, например, вот ворую из автомобиля, у метелки, барсетки, магнитофона в свободное время. Чего, что?
1: Вот курсы можешь.
2: Я просто знаю таких людей.
0: Нет, ну реально, реально.
1: Мебель делать, да, вот Акбар, да.
0: Нет, ну если, Лейли, если повторять именно вот все-таки линию, определенную генеральную линию, связанную с жизнью в музыке, да, то это вот то, что я перечислил, на самый плохой, ну, не то, что плохой, но такой запасной вариант, как подушка под попкой. Это делать мастеринг, это сейчас тоже, в общем-то, окупается. Если человек сам музыкант с каким-то именем, то люди ему доверяют его вкусу. А что может быть в будущем у женщины-певицы? То есть, например, я тут с радостью, например, узнал о том, что одна вот из таких певиц в кавычек беременна. Я сказал, наконец-то она делом занялась, все, сейчас пошла в тираж, и, может быть, не появится. Дай бог, у нее там родится здоровый грудничин, и она будет с ним сюськаться, там, купит ему пудель, и пусть они, лишь бы не вылезала. То есть, сказал я себе, да? Вот, это один выход. Другой выход какой? Ну, может ли женщина быть владельцем студии? Студии звукозаписи.
1: И было ли так?
2: Но это, конечно...
0: Ну, нонсенс, да?
1: Как Армян сказал, в принципе, можно...
0: Да, делать, скажем, мастеринг тоже, как... Я очень слышу. Мало знаю женщин, которые как бы дружат с компьютером.
1: Звукорежиссеров вы видели женщин?
0: Я видел
1: одну в Нюрнберге.
2: Я тоже видела.
1: Ну, лучше бы я ее не видел.
2: Я у нее, кстати, снималась.
1: Она хорошая.
2: Да, лучше бы не снималась.
1: В Нюрнберге была одна, да. Она очень хорошая, и все. Но это ужасно.
0: Это звукорежиссер. Это звукорежиссер, это, в принципе, ну, такое, это не продюсерская должность. Это человек, который знает студию, коммутирует. Это у нас, как бы, дескать, шишка. Реально, это человек, который коммутирует и крутит ручки, как ему скажет кто-то. То есть это тоже не панацея в данном случае, да? То есть практически вот что, чем заниматься вот бедный поющий.
1: Салон. Вот одна моя певица, этот другой, не салон Кити, а другой.
0: А, извини.
1: Ой, пошлый Александр.
2: Что-то вы тут
1: Александр.
2: Разбрелись кто куда.
1: Это все поездка на лошади с этой девушкой.
0: Падение с коня.
1: Как падение.
0: То теперь мне, если кто-то скажет, Саня, ты что, с коня упал? Я прям буду в табло лепить.
1: С красного.
0: Конкретно.
1: Да, я упал с красного коня. С Воткинского. Нет, и там была Бригитта, вот рок-звезда там немецкая, и у нее теперь салон 9001. Это грамзапись. То есть все ее знают, что это там известная певица, ну, морда примелькалась ее там. Вот, и вот это не звукозаписи, где грамзаписи продаются. Как называется-то? Ну, мелодия, то, что напротив.
0: Магазин.
1: Ну, только большой магазин.
0: Ну, понятно, маркет. О,
1: маркет, да, музыкальный, мьюзик маркет, еще одно
0: гигант мьюзик маркет,
1: да, и вот она типа хозяйка, она ходит, вот, ну муж ведет дела, конечно, она вот все знает, что вот Бригитта,
0: вот какая-то ходячая реклама получается,
1: ну типа, допустим, всесоюзный, вот на пятом этаже ЦУМа, и вот, допустим, владелица, вот певица, которая вот вышла, например, на пятом.
0: Кстати, вот, Лайли, вот вы как-то так вот сейчас немножко с таким скучающим видом сидите, а мы же вам продаем классную фишку, то есть мы вам даем вот такой расклад, то есть незаполненную нишу. То есть уже сейчас, в принципе, я не то, что как, ну, об этом можно думать, а можно как-то, ну...
1: Готовить,
0: да, как говорится, наводить ракеты в нужную цель, понимаете? То есть там, может быть, стоит заняться действительно вот режиссурой записи. Вот вы работаете над звуком. Вот звук здесь, вот, ну, конечно, без обид, он немножко синтетический, но такой... Ну, это потому, что еще мини-диск, это компрессия, все понятно. Но, тем не менее, вот вы работаете в студии, вы говорите, дескать, ты знаешь, сними немножечко там, ну, да, верхнюю середину с ведущего,
2: да,
0: барабана, хольчик там такой-то,
2: да,
0: вот таким.
2: Да, это есть. Я не скажу, что я прям ас в этом деле, но, конечно, где-то что-то есть.
0: Вот Шаде, кстати, она же сама пишет себе все песни, вы знаете, аранжировки,
1: да,
0: делает все. То есть, вообще, по-моему, второй такой женщины нет. Даже Нина Хаген, моя глубоко уважаемая, она только приезжала в студию, только пела вокальные треки на уже заранее записанные музыкантами. Хотя талантливая женщина.
1: Лина Маляк, вот которую ты начал, арабская сегодня певица, которая...
2: Я вообще думаю, что каждый человек вообще по натуре уникален и неповторим. Аналогов не бывает. Это если что бывает такое похожее, что-то напоминающее. Но, в принципе, аналогов не бывает. Это, если так взять, сколько в мире есть людей, и если, как говорится, сопоставить их пальцы, и ни одного не найдешь одинаково. Так что я думаю, что это все просто есть люди, которые мыслят одинаково, там, думают одинаково или еще что-то там совпадает. А так, в принципе, аналогов нет. Люди всегда, все существуют в единственном экземпляре.
0: А вот скажите, вы сказали, что достаточно часто и много видели действительно талантливых людей вот и в России, и у себя на родине. А вот не было ли у вас никогда такого искреннего желания, например, увидев какого-то талантливого, совсем молодого певца, подойти к нему и сказать: слушай, парень, ты классно поешь, давай я тебя вывезу в Москву, познакомлю с Назимом Надировым. Или вы так типа: здорово, парень, классно, а он так: Лели, а вы видите меня на Назима Надирова? А вы так: а я не знаю, кто это, у меня нет телефона.
2: Нет,
0: как?
2: Нет,
0: ну честно, я так, ну честно.
2: Я честно. Я по натуре никогда не завидовала вообще. Потому что у меня свое направление, я тоже... Если я услышу что-то такое приятное, мне всегда хочется помочь, чем могу. Но иногда бывает, сталкиваешься в жизни, к сожалению, с такими людьми, которые это все воспринимают как-то, особенно в мире искусств. Я, например, если бы у меня была возможность помочь, и хотя бы морально поддержать, я обязательно это сделала. А так... Я никогда не старалась как-то...
1: Как раз в Москве Лали начала по отношению к другим артистам как раз. Вот. Она говорила, что вот, я уже позвонила так вот, ну из Душанбе выходцы, вот помоги им сделать то-то-то. Я как раз говорю: Лали, давай сначала займемся нашим альбомом, потом уже... Так, как раз первые были просьбы помочь другим людям.
0: Вот, кстати, тут такой вопрос. Прет ли, на наш взгляд, данный International? Вопрос от Блумберга. На мой взгляд, прет ли, потому что она очень, ну, она, он, оно, я не знаю, как... То есть реально хорошая музычка, и с энергией это делается, там ничего нельзя сказать. То есть это не скутер поносный, который этот идиот немецкий или какой-то.
2: Это все стоит.
0: Чего? А, да.
2: Да. Музыка это вся, пение вообще. Очень талантливая. Или талантливый.
0: Да, вот в этом случае я тоже так заблуждаюсь. Это сложно, как-то, да, вот как-то... Не, ну я... Вот...
1: Есть талант.
0: Есть талант.
2: Есть талант, да.
0: Есть талант. Да, постановили.
1: Точка.
0: Запишите там. Они записали. Отошлем. В дому пошлем, всем пошлем. Ну, у нас вот есть 4 минуты до того, как тут придет парень прочитать нам стишки. Может быть, песню послушаем?
2: Хорошо, с удовольствием.
0: И я включаю
1: маленькая Санги.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Лайли Суфи и продюсер Назим Надиров. Мы будем с вами, конечно же, общаться и посредством телефона 203-19-22, но это несколько позже будет. Сейчас еще песню мы будем слушать, также и беседовать. И вот тут вопрос такой пришел от Сергея. Назим, что сейчас делает Ютуз Усманова? Не могли бы вы ее пригласить в программу «Александр»? Это имеется в виду я, безусловно. Ну, мало ли, вдруг кто что-нибудь подумает.
2: К сожалению.
1: А, извини, пожалуйста, я...
3: Хотел сам же ответить на вопрос.
1: Хотел сам, типа, выключить сюда.
3: Да. И задал вопрос, выключил аппарату и ушел.
1: И сам ответил.
3: И сам ответил.
1: Сам задает, сам отвечает.
3: У тебя, кстати, это пасхальная заставка, ты заметил?
1: Да.
3: С яйцами птицы.
1: Да.
3: Да. Не думал ты об этом?
1: Слушай, ты смотри.
3: Да. А что касается же Юлдуз, другой птицы Юлдуз Усмановой, то насколько последнее, что я знал, они этот «Бенавша», третий альбом, который просто разошелся первые 4 недели в Германии и Голландии, только тиражом 7000 экземпляров. И в поп-листах находились некоторые песни из этого. Насколько мне известно, поскольку мы сейчас не работаем с ней, вот, это опосредованно я узнаю информацию. Вот, например, гитарист Марат из Ташкента, он будет в группе Лайли Суфи, вот сейчас новая группа, в Москве будет записываться альбом, здесь и в Германии, наверное. Это вот то, что мы слышим, это пока старый материал. Вот, ну, старый, в смысле, он не старый, а предыдущий. А будет новый материал, который войдет в новый альбом. Вот это материал из альбома Лайли, а будет еще другой альбом. И вот Марат, это гитарист Юлдуз Усмановой, но у него тоже никакой код. Так что альбом «Бенавша», это, ну, это третий, последний пока, выпущенный также в Германии. Больше ничего пока я, к сожалению, не могу добавить об этом.
4: Я слышала, что в прошлом году она вернулась тоже из Германии. Ну, ведет свою творческую деятельность, продолжает работать над новым.
3: Через Москву. Я начал «к сожалению»? Потому что, к сожалению, для нас в данном случае у нее, она может спокойно теперь из Ташкента вылетать. Раньше у нее были проблемы, я всегда возил ее через Москву. И поэтому всегда был в курсе всего. Она останавливалась на Тимирязевской, у меня, и мы все это знали. А теперь она из Ташкента летает прямо во Франкфурт. Да.
4: Слышала ее кассету, по-моему, с последними записями. Мне очень понравилось. Вообще, я очень к ней хорошо отношусь, к ее таланту, к ее работе над собой. Она действительно пахарь. Она... И, как говорится, что посеешь, что пожнешь, но у нее есть что пожать.
3: Это один из самых талантливых людей, с кем я работал. Это Юлдуз Усманова, конечно. Это певица с большой буквы, действительно.
4: На сцене она очень... прекрасно.
3: Я помню моменты, да, когда добрым словом, я думаю, пару слов можно сказать, хорошая Юлдуз, да. Она заслуживает, что я был свидетелем того, например, Саша, были концерты, презентация, она вызывала меня в Дворце Республики в Ташкенте, у нее было 12 аншлагов подряд. Так вот, нужно как позитивно оценить такие реплики. В фойе все говорили, что фанера. То есть она отрабатывала 1.5-2 часа так, что никому в голову не могло прийти, что это живая группа играет. Там, причем из многих музыкантов. У нее 7-8 человек, двое клавишников. Значит, сато, струнные у нее были, дойра, гитара, бас, значит. И все это было настолько двухчасовая программа. Она ни на секунду не останавливается. Она же танцует танцы живота, танцует, поет, подпрыгивает. И все это одновременно
4: все тяжело,
3: поя,
4: это очень
3: петь
4: нелегко.
3: При этом для дыхалки. Хотя да. бы, да. И она не останется ни на секунды, там, мугамы выводит,
4: нравится,
3: танцует.
4: Знаешь,
3: сама, да.
4: Что бы про нее ни говорили люди, вообще толпа, народ. И как бы, допустим, ее не восхваляли, не возносили и не, как говорится, наоборот, да, не критиковали, все-таки ее люди любят. Значит, она действительно чего-то стоит. И так певица вот, с большой буквы.
3: Как она живьем пела, и мало кто знал, мы ее привозили из больницы, тогда это был 93-й год, она лежала под капельницей с температурой 40. Вот, и просто откачивали ее, врачи делали уколы, но она ни за что сказала, нет, я если только буду вот, не буду бездыханно мертва, тогда я не, а так я выйду в любой ситуации, я выйду на концерт. Ее из больницы вывозили просто на сцену, и она, я видел все ее преображения в Германии, она с температурой 40, синий, просто в судорогах лежит, но начинался концерт, она выходила, и 1.5-2 часа, и даже никто не догадывался, что она вообще когда-либо может болеть в жизни вообще. Это юлдус усманный.
1: Это, кстати,
3: вот
1: тоже относится к моему понятию прет. То есть в да. данном случае таких людей вот пребывание на сцене даже лечит. Это действительно.
3: Да, как эфир.
1: Все же
3: да,
1: от мозга идет болезнь-то. Они не от простуды, не от того, что там форточку грудник вышиб из рогатки, да, или там милиционер оштрафовал, или бадун.
4: Исцеляются, как только выйдут на сцену.
1: Все, все только от
3: Саша,
1: мозга.
3: Наверное, по эфирам это ты знаешь, да? Когда иногда перед эфиром, да, и там болит, здесь болит, то болит.
1: А выходишь прям спортсмен.
3: Да, спортсмен, бежишь, летишь, все прекрасно, и не говоришь, как же это так, думал, как бы доехать до радио, да. А потом уже все здоровы.
1: Вот у всех людей, творческих людей, занимающихся искусством, да, сейчас, секунду, вот я хочу сказать, уважаемый Григорий Распутин, да, не уважаю, да, успокойтесь, отстаньте от меня, пожалуйста, дорогой друг. Послушайте ваш агрегат на какой-нибудь другой радиостанции, милый друг, не тревожьте меня. Да, но это личное. Ага. Чего вы так...
3: А я не понял.
1: Нет, ну вот просто один демон все-таки присылает сообщение, просит, чтобы мы завели ему ансамбль некий «Машина времени» и что-то бредит о какой-то там хорошем его настроении. А я не хочу ему его портить, поэтому пересылаю в другие там дела. Ну, не важно. Ну, что...
3: А,
1: ты втягиваешь меня в интригу, между прочим.
3: Я втягиваю?
1: Да.
3: Это
1: я только хотел, знаешь, умную телегу прогнать. Сейчас я посмотрю, что там с пленкой.
3: Я вообще...
1: А, ну есть еще пленка, да.
3: Так мне выходить не надо, значит.
1: Нет, ты оставайся тут. Вот все люди творческие проявляют себя в разных ипостасях. То есть, ну, к примеру, я пишу холсты, да, вы знаете это.
3: Симпатия.
1: Могу автомобиль чинить. Также вот изготавливаю скворечники. Могу из еловых шишек изготовить кремль. Вот подарил мэру кремль. Пироги пеку. Ну, вообще, то есть, скажем, тот же...
4: Мастер на все руки.
1: Евгений Гребенчук. Гребенщиков, известный певец.
4: Ты знаешь, он,
3: счастливая
4: извини,
3: супруга.
4: Извини, что я тебя перебила. Это называется этот... как-то по КВН там затронули такую тему, в общем. Пишет, стирает, читает, моет, шьет, вышивает и так далее. Кто это?
3: Александр
4: и потом
3: Лайер.
4: Так думали, думали, думали, а потом ответ. Как там было? Сейчас. Гюльчатай, Гульчехра, Зарина, там и так далее. В общем-то, гарем перечислили каждый по одному делу. Но у тебя все это в одном.
1: Ну,
4: два в одном или десять в одном.
3: В одном флаконе.
1: Есть музыканты, которые пишут стихи, там, сказки разные, там, рассказы, там, ну, массу всяких дел. Кто-то там архитектор строит дома в форме таких пиджаков. Вот. А у вас есть какие-то вот побочные проявления вот вашего вот этого, вот вашего прет? Что
4: есть.
1: Вы...
3: Кулинарный уже мы обсудили.
4: Ну да, я люблю готовить. Я люблю иногда время от времени заниматься рисованием. Ну, я так...
1: Это графика или масло?
4: Нет, масла нет. Я просто люблю это, натюрморт, что ли, что-то вроде этого. Иногда рисую портрет, там что-нибудь, то, что придет на ум.
3: Нет, потом... Масла нет, я думал, будет предложение. Масла нет, Таджикистан.
4: А, нет, ну зачем ты так? Потом я люблю вообще создавать уют, если есть такая возможность, финансовая такая, знаешь.
3: Дизайнер. Как
4: дизайнер, да.
1: А
4: я
1: вот откуда
4: люблю...
1: у вас тяга, вот откуда у человека тяга к комфорту? Вот мне интересно, ведь комфорт, ну, он же расслабляет. Ну, нет, понятно, что самое необходимое, там, тепло какое-то,
4: не обязательно,
1: да?
4: Конечно, чтобы там все, вот иду, там, двухэтажный коттедж.
1: Это сейчас, а когда появится одноэтажный, а будет просто... уже тяга к двухэтажному.
4: Нет,
1: я-то знаю.
4: Знаешь, нет.
1: Да ладно.
4: Ну, может быть, это...
1: Да ладно, человек так устроен.
3: Да, да,
4: честно,
3: да.
4: Может быть, но все-таки я ограничусь таким этим.
3: Тремя
4: потом
3: этажами.
4: Я люблю, знаешь что, вот приходилось делать ремонт самой дома. Я очень люблю так этим заниматься вообще. Потом иногда бывает, пишу песни, ну это так, в момент такого вдохновения. Потом люблю пройтись по городу, посмотреть на, как говорится, природу, пообщаться с людьми, с хорошими
1: пивком,
4: людьми.
1: Пивка попить.
4: Пиво люблю, да,
1: вот
4: очень.
1: Это, вот я чувствую, ну, родственные души. То есть пиво потом... — это напиток богов, НБ сокращенно. Да.
4: Люблю посидеть, пообщаться с хорошими, с умными людьми.
1: Спасибо, спасибо.
4: И, конечно же, очень люблю...
1: Я же все на свой счет
3: понимаю. А мне что? А мне что достанется?
1: Ой, прости, про тебя забыли.
4: На зиму.
3: Схожу я пока.
1: Да нет,
3: покурю.
1: А там закрыто. А, что, покурить можно?
3: Сейчас начну курить.
1: А вот как относишься к стрелковому оружию?
4: Ну, я не знаю, я...
1: Ну, пострелять там.
3: Пневматическую?
4: Да, я, кстати, очень люблю в тир ходить. Стрелять в тире, это мое такое, знаете.
3: Мне люблю. Кажется, Шаде тоже любит стрелять.
4: Вот я, здесь, знаешь, да, часто заходила в тир стрелять, и у нас, особенно в Душанбе, там толпы мужиков, и все время говорили, как женщина. Я говорю, ну что поделать, я очень люблю. И мне часто давали бесплатно пули, чтобы я стреляла.
3: Кстати, Лали играла на ударных, по-моему, была барабанщица.
4: Ну, это когда это на зиму, это можно и не затрагивать.
3: Нет, ну сам факт, что очень редко женщина играет.
1: Я по телевизору недавно, по диапроектору, извиняюсь за ошибку, видел... джазовый концерт, какие-то там мощные негры дуют в дудки такие, там, ну все, так, видимо, грамотно, я звук все равно никак не включаю. И девонька сидит на барабанах, ну я так вижу, постановка рук у нее, все там, все эти дела,
4: все
1: там,
4: надо.
1: Все веером летает. Так,
4: ну
1: что,
4: вон
1: да,
4: Сюзи Квадро играет на бас-гитаре.
1: Ну она
4: женщина.
1: Как-то так, что-то она играет как-то не впечатляет.
4: По-женски, да?
1: Ну, что там, бум-бум-бум-бум.
4: Ну нет, это тоже искусство играть на бас-гитаре.
1: А кто-то
4: тоже.
1: Еще, подождите, есть женщина.
3: Была она...
1: Нет, бас-гитар, это суперинструмент.
3: У нас была группа одна, я сейчас забыл, как...
1: Женская болезнь.
3: Да?
1: Такая была, панковая группа.
3: Нет, не там знаю. Болезни не было. Они...
1: А, другая была.
3: Да, без болезни была. Здоровая группа какая-то. В Центральном доме турист они здоровые приглашали меня. Это было уже не сегодня и не вчера.
1: Тоже на басу делали.
3: И там были не только на басу. И она постоянно нажимала этот самый вот переходник, там кнопки какие-то переключала. Вот это мне больше всего понравилось, когда она нагибалась, там что-то нажимала, переключала.
1: Непрофессионально. Вот.
3: Да.
1: И что-то я, кстати, отказался от всех этих приблудов, чтобы не включать ничего, щелчки лишние. Ну,
3: вообще...
4: И вообще, нет, я еще барабаны. Люблю читать хорошие книжки. Вот еще.
3: На сцене?
1: А вот что последнее было прочитано? Дебильный вопрос такой, просто мне интересно.
4: Я начала читать Джером Селлинджер, это «Над пропастью во ржи». К сожалению, сейчас не могу эту книгу найти.
3: А я обнаружил.
1: Чего ты обнаружил?
3: Книжку свою.
1: А, в смысле?
3: Зигмунда Фройда «Введение в психоаналитику». Вот, решил перечитать ее недавно. Она случайно выпала вот 2 часа назад откуда-то. Вот.
4: И у меня еще это интересное такое есть, я не знаю почему, все время с детства. Допустим, отец мой все время прятал вот для гостей. У нас обычно положено, чтобы когда придет к тебе в гости кто-нибудь, чтобы обязательно на столе там были хорошие конфеты, там туда-сюда. В общем, чтобы встретить и проводить гостя, как полагается. Ну и, конечно, для нас тоже, но мы, как обычно, в сладкоежке все разом. И меня все время тянет туда, где что-то спрятано. Вот я не хочу,
1: тебе нужно а спелеологом тянет. Быть. Вот спелеологи, вот эти все дела.
3: Да, может, этот поднимешь. Корабль, который затонул с этим.
1: Так это водолаза, а спелеолог я не подзю. От водолаза да. Земли, сокращенно ВЗ.
3: Одна поднимет, я думал, с одного моря этого Каприо, который затонул. Значит,
1: человека-луковицу.
3: Луковицу. Каприо, луковица?
1: Луковица, конечно. У него мама была фамилия Луковица. И, в принципе, если Цвибель, его разрезать,
3: Цибуля,
1: будет
3: луковица.
1: Цибуля,
3: что ли?
1: Цибуля! А ты знаешь,
4: это по-украински.
1: Ну, я просто как думаю, знаешь. Но он-то откуда? Этот вот...
3: Он гарный хлопец такой.
4: Страшный, а как же?
3: Он да, не понравится.
1: Женский вкус, да? Вот, на женский вкус как? Ну что это? Ну что это? Ну это что, человек?
3: Как тебе,
1: ну,

0: подарки и мзду также несут. Это мне всегда нравится. Ко мне несут мзду.
1: Ой, мне тоже нравится.
0: Кому же не нравится, да. Вот такой тут вопрос к тебе, видимо, Надя. Сейчас, да, нет ли у тебя какой-нибудь информации о том, чем сейчас занимается Фарух Закиров? Подпись, кстати, бывший ташкенец, сокращенно БТ.
1: БТ.
0: БТ.
1: 34. Ага. Фарух Закиров, последнее, что он когда был в Москве, он звонил. И звонил мне и рассказывал, очень гордился тем, что его избрали депутатом парламента Узбекистана и, по-моему, даже министром культуры, каким-то министром. Я так, ну, логически можно предположить, что, наверное, культура все-таки.
0: В номенклатуру подался.
1: Да, какое-то время ему не давало покоя, он говорил, что вот Палат Бульбулоглы, министр культуры этого Азербайджана, он говорит, а вот представляешь, а я не министр. Я говорю, да, не представляю, говорю. Ну вот потом он стал министром, очень гордился и очень был удивлен, конечно, что моему прохладному отношению к этому, что я не возрадовался за него, я сказал, что... И медаль, погодите, ему какое-то звание дали. Вот. Я говорю, Фарух, там мне как-то это все вот. Он говорит, ну как же, вот это такое, так почетное такое звание. Ну, я, поскольку я вообще не люблю все звания, и мне несколько республик хотели их давать.
0: А я тоже от всех своих отказался. От всех лауреатств, от погоны, наград.
2: А в принципе, я к этому
1: Сан-Ремо
2: плохо отношусь.
1: Сан-Ремо,
2: я его очень уважаю.
1: Помнишь, нам с тобой за дуэт вот давали в Сан-Ремо гран-при?
0: Да, давали.
1: Мы тоже отказались, Саша. Вот. И да, потом он был директором зала Туркестан. Нас, по-моему, сейчас продолжает быть там. Вот, ну, нового материала я не слышал, что было.
0: А, естественно, все в номенклатуре.
2: Ну, в принципе, я считаю, что они заслуженно дали это ему. Потому что он сам неплохой человек, он скромный, он никогда не видел, чтобы он был такой весь, ну, как обычно, это принято у людей искусства, так как это выразиться поправить.
1: Не, нормальный он, в принципе.
0: Ну, да. Вот еще есть
2: невысокомерный.
0: Прибалтийский министр, есть Райдман Паулс тоже. Вот, тоже министр.
1: Сестра вот. Луиза, вот его с мужем Петром, и дочь Петром, Наргиз, да. Закирова была певица. Есть такая еще. Но вот, насколько мне известно, они уехали, эмигрировали в Америку. А Фарух в Ташкенте.
0: Угу. Вот мы сейчас обсуждали тут за кулисами интересную тему. То есть, причем ее затронула Лайля. Она сказала, что, дескать, есть такие мужики, которые, видя на улице красивую девку, совершенно им незнакомую, идущую с другим мужиком, обладают, как правило, одинаковой реакцией, уже заранее относятся к этому вот человеку, с которым данная дама прогуливается, негативное отношение, да? Ну, естественно, мы с Назимом резко воскликнули, естественно, козья морда, и даже если мы были пьяные, мы бы избили его и увели бы женщину просто.
1: Да, правильно бы сделали.
0: Да, вот. Но вот тут такой вопрос. А вот если, например, вот вы идете и видите, идет. Ну, прям красавец. Две сопли сотки. Весь в перстнях из джипа вылез. И с девкой. Ну, с такой вот, что вы о ней подумаете? Неужто прям типа, да тоже, я знаю.
1: Да, Лайли, не надо, да, всегда. Да.
2: Знаете, вообще-то я, в принципе, человек непривередливый. Я воспринимаю в жизни все так, как есть. И никогда, если дано, дано, не дано, так я не стараюсь выпрыгнуть там.
1: Вот мои университетские подружки, я скажу, Саша, такие вредные девки, девахи, ужасные просто. Их называют клюшками. И когда кто-то заходил, другие, я говорю, так, клюшки строятся, значит, мы... Да, их мужики начинали сесть мне, что такое, кто такой, ты как разговариваешь с женщинами. Они, значит, тут же затыкали его молчать. Клюшки. Кто тебе давал вообще здесь слово? Говорит, наш командир сказал, значит, мы клюшки построили, все, значит, все. А вот. И, значит, вот клюшку встречаю в Германии где-то. И они очень негативно реагировали на всех подружек моих. Просто, то есть, там, какая-нибудь вот Петра Немка, значит, музыкант была, джазовый, классный такой, в общем, человек. И прекрасная была женщина. И вообще есть, вот, все эти, значит, университетские мои подруги, девахи просто. То есть, раскритиковали так несчастно, она не могла ходить уже вообще, потому что она кривая, косая, вот, ой, как она смотрит, да вообще какая-то, да толстая, по-моему, да она ужасно толстая. Я говорю, да не толстая она же, нормально, у нее все... Не толстая. Толстая твоя Петра. Вообще. И поет она как-то не так, по-моему, тебе не кажется, что когда она высоко поет, что-то слишком высоко, или то сегодня слишком низко, что-то у нее не так, и вообще какая-то прическа сегодня не такая. Ты вообще зачем такую нашел? И вот я вспоминаю уже, мы года два уже не дружим с Петрой. Вот я вспоминаю и всех расспрашиваю. Говорю, ну почему вот так? Они говорят, ты знаешь, из вредности, мы тебя вот любим, мне казалось, она недостойна. Вот, типа, а вообще, говорит, классная девка. Если вот если подругой была бы она, угу, то цены ей нет.

0: лучшая подруга была бы. Но рядом с тобой мы вот обязательно считали, что нет, недостойно. Вот и всячески ее поливали грязью. Вот представляете,
1: вот ты, бедную вот, Петру. Ты представь себе, да, вот многие женщины, они же ну, настолько наивные, да, они не могут понять вообще своим мозгом, что не бывает понятия подруга или лучшая подруга. То есть вот в ваших женских взаимоотношениях и в ваших женских раскладах этого просто не бывает. Это все равно, что там мой друг Билл Клинтон. Ну какой друг? Это контора конкретная, работает на определенную цель. Все тут понятно. Так же у вас. То есть лучшая подруга сказала, лучшая подруга посоветовала. Все, что она скажет, направлено во вред вам. Все, что она посоветует так, чтобы вам было хуже. Я, например, не верю,
2: почти
1: что...
2: Почти согласна.
1: А почти в чем? Это? А в чем не согласна?
2: Ну, просто я раньше когда-то часто с этим сталкивалась, но у меня действительно, если так можно пересчитать на руках, на пальцах, что есть действительно. Я просто стараюсь соблюдать какую-то дистанцию. Потом обычно женщины любят посвящать своих подруг во все, буквально во все. Есть вещи, которые нужно говорить, есть вещи, которые не нужно говорить. И я думаю, что еще дистанция, плюс ко всему, и там, ну, в общем, соблюдать некоторые правила, и думаю, что все будет нормально. А некоторые женщины просто злоупотребляют этим и сами же от этого страдают.
0: Что касается лучших подруг.
2: И еще помимо этого, еще должна быть голова. Думать надо. Прежде чем что-то сделать и как-то последовать совету подруги, допустим. Ну, конечно, многие подруги завидуют. Люди обычно не могут пережить счастье другого человека. Они горе могут пережить, но счастье никак. И поэтому стараются всячески сделать так, чтобы это все пошло во вред. И убедительно с таким этим... Это часто бывает.
0: Подруга.
1: А есть, кстати, другой вариант, другая крайность, да. Люди, которые разочаровываются в противоположном поле, ну, то есть, к примеру, там он и она расстались. Она говорит, я пойду стану лесбиянкой. Лучше иметь дело только с бабами. Он говорит, а я пойду стану пидором. И уходит, и, в общем-то, занимается, да. То есть, объясняя это, да, дескать, и счастлив тем. То есть, через секс у них происходят вот, какие-то странные процессы в мозгу, которые вот то, что, о чем мы говорили выше, разбивают просто, что твой дельфин об камне, понимаешь?
2: Вот. Но это как, я считаю, как это, что да? Человек, он, наверное, немного слаб духом. Человек, который сильный духом, он... Жизнь это такая, как говорится...
0: Жизнь, конечно.
2: Человек не раз может сгореть и снова возродиться из пепла. Это зависит от силы духа и вообще от желания такого и от цели, которую он поставит перед собой. Я, например, у меня тоже, ну, как и у каждого любого человека в жизни бывало такое, чтобы, допустим, упасть, взлететь высоко, упасть, разбиться и снова, как говорится, воспрять духом и смочь опять, может быть, не на ту же самую высоту, может быть, ну, все-таки взлететь. Это просто зависит, от, опять-таки, от силы воли, от духа человека, и потом вообще от его восприятия, и вот, от всего такого.
0: Нет, если нет расположенности, по-моему, не получится то, Саш. Нужно, по-моему, расположенность имела к тому, что...
1: То есть ты имеешь ты... генетическую да. какую-то уже? То есть, а это просто для них как оправдание
0: быть.
1: Такое,
0: да,
1: ну,
0: да,
1: вот своих
0: да.
1: действий.
0: Вот,
1: может,
0: да.
1: может,
0: да.
1: может.
0: Манька
1: может.
0: Меня кинула, вот, Манька меня не любит, и потом это сам... Ну, вообще, вот эти игры, конечно, в любовь, вообще, детский сад, как надоело
1: да,
0: все это.
1: Господи,
0: уже с любовью... Я говорю, вчера... Позавчера на кухне я давно долго не принимал, где-то месяцев 7-8 я старался избегать компании. И вот на днях была у меня, и что-то рассказывали. И ты знаешь, я обычно вот раньше 6, ну, мы же ночные люди, раньше 6 интернет, то в 7 утра, то в 6, то вот ложусь. А тут лучше оказалось средством, это откровение друзей про на личную жизнь. То есть я уже пол второго стал просто, я не мог сидеть, как димедрол, выпил 150.
1: Так знакомо. Так.
0: Да, и вот рассказывает мне, и ты представляешь, и она мне сказала, и вот она меня не любит, а я, о, Господи, я говорю, неужели, как это может быть интересным? Любит,
1: и заинтересовать себя ты этим никак не можешь. Вроде пытаешься
0: разница?
1: Из вежливости.
2: Просто
1: не
2: человек зациклился на одном, ему
0: какая
2: нужно
0: разница,
2: что-то другое.
0: Саш, любит, не любит,
2: такое.
0: Нравится, не нравится.
1: Вообще без разницы.
0: Вообще без разницы. Вообще занимайтесь своим делом.
1: Да, да. Как сказал,
2: просто
1: по-моему...
2: Просто ты перешел этот барьер, а он
0: главное, если
2: быть...
0: на то пошло, любишь ли ты, Вот это самое главное.
1: Омар Хайям сказал, да? Делом займись, тотчас дело уступит любовь.
0: Можно по-немецки в эфире «Эхо Москвы».
1: Давай!
0: Томас Ман говорил, «Das Glück ist nicht geliebt zu werden, das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist zu lieben, um vielleicht kleine, trügerische Annäherungen an einen geliebten Gegenstand zu erhaschen». Это, по-моему, в одной из новелл, значит, перевод такой. «Счастье заключается не в том, чтобы быть любимым. Это смешанное с отвращением удовлетворение для гордыни. Счастье заключается в том, чтобы любить и чтобы время от времени испытывать маленькие ложные прикосновения к обожаемому объекту».
1: О, какой умный был мужик-то. Да. Наш, не так побоюсь что, этого да, слова. Да. Хоть и говорил непонятно.
0: Да, вот. Так что главное любить. Если ты любишь, все богатство в тебе.
1: Слушай, а я знаешь сейчас о чем подумал? Опять о том, вот, какие женщины-певицы, вообще женщины известные и несчастные. Вот мы с тобой люди известные, да? К нам с почтением относятся и женщины, собственно, и мужчины. То есть у нас есть друзья и так далее. И им не важно, кто мы там, да? Там, типа там Назим Танадиров там, или Саша. Лаверский, они тебя ценят совсем за другие качества, логично. А вот представляешь, женщина, да? Вот Лайли известная женщина. То есть, конечно, это прибавляет ей поклонников. Но на уме-то у них у всех одно и то же у пакостников, а? Вот ты подумай, вот это же есть? Ну, логично. Ну, вот что, я не прав? Вот представляешь, как тяжело? Даже да. Известность им как гиря.
0: Кому как? А может, кому-то нравится.
1: А вот как только им начинает это нравиться, тут и стоит призадуматься, так сказать, о работе своей щитовидной железы, потому что это начинается базитизм. Когда это начинает нравиться, умирает творчество и искусство, на мой взгляд.
0: Да, может быть. Всегда, да.
1: Я, конечно, могу ошибаться.
0: Так. И ложные начинаются, что мы избегаем славы, это все эти обманы, для это сказки, байки для
2: вообще
0: народа.
2: Это вообще это очень нелегко еще переносить славу.
0: Как тяжело.
2: Популярность, как тяжело. Это тоже.
0: Меня везде узнают, как мне тяжело, я пытаюсь там это самое, это все чушь. Это, к этому только и стремятся. Днем и ночью они спят и видят, где, что какой-нибудь там зашарпанный продавец магазина в мясном отделе где-то наконец узнает, после того, как они 20 минут будут говорить уже целенаправленно о том, что они артист, наконец их, вроде бы сестра вас видела, где-то там вы вроде бы, правда, ой, меня, и будет потом всем.
1: Слушай, а срам такой, вот ты сейчас рассказал, да, я представил подобных персонажей, и мне вот за них стыдно, вот нет ничего хуже, чем чувство стыда за кого-то, вот за себя срам, да, это, дескать, ну, сказался, ну, дурак я, идиот, там, напился, что-то там вчера разрушил башенку и так далее, ну, идиот. Все, срам. А когда за кого-то стыдно, вот ты смотришь там, вот, как, или как человек на сцене себя ведет некоторые, вот. Или за фриксов, которые вот читают всякие эти сатиристические пристебочки вот свои, знаете, вот эти уроды, вот эти там, ну, эти вот все там, как их, я не знаю их фамилии, вот, ну, эти комедианты, девка еще у них есть такая там, ну, женщина тоже все это, хохмит, типа, юмористка. Вот смотрю, мне стыдно за это.
0: А, на канале каком-то, да?
1: Да где-то они там, я как-то включил, думаю, господи, что за сборище фриксов-то этих, уродов каких-то. И вот и не ненависть к ним, а стыд. И знаешь, после этого я вот, ну, кого-то с бодуна часа три ходил и чувствовал, что и я в чем-то тут виноват. Вот знакомо это ощущение, да?
2: Да, вот очень знакомо. Вот.
0: Один артист у меня был. Певец очень талантливый, кстати, очень хороший голос. Он сейчас в тюрьме сидит, в Баку. Вот. И он говорил это. Он с ним невозможно было разговаривать. Понимаешь? Ему пытаясь что-то объяснить, а он так сидит стеклянными глазами на тебя смотрит и ждет паузу, когда у тебя возникнет. Хоть, ну, какой-то, потому что продюсер вроде нельзя перебивать, и паузу ждет. И вот слушает, и я ему говорю, ты знаешь, вот нужно сделать то, вот аранжировка будет такая. А он ждет, и пауза возникла, он говорит, ты знаешь, а вчера в овощном продавщица Таня мне говорит, вот я слышала вашу песню там на конкурсе, значит. Я говорю, ну, это не важно, говорю, значит, дальше. И он ждет следующей паузы, говорит, ты знаешь, говорит, и Маня позвонила, вот которая вот сестра там, ты, она тоже видела, вот, как я выступал там.
1: А, извини, а за что он в тюрьму сел? Не за... Он якобы... не был разводящим у какой-нибудь преступной группировки? Да типа, нет, знаешь, так среди разговора, типа, а ты не знаешь, где моя трудовая книжка?
0: Да, другой группировки. Нет, якобы за наркотики посадили, но это все якобы, конечно. Его на самом деле...
1: Либо он был очень хитрым, либо это
0: болезнь. Нет, я думаю, вот это о той болезни, о чем ты говорил раньше. То, что вот, может быть, как будто бы это было оправданием.
1: Слушай, я понял, что то есть мы сейчас...
0: Как будто его разлюбила Зулейха.
1: Мы сейчас по этому признаку сформируем такое, ну, как бы определение новой социальной группы. Я вот понял, вот ты рассказал сейчас, да, вот, вот человек очень ярко описал образ, это знаешь что? Это просто модель, вот реальная визуальная модель КСП. То есть вот когда они собираются вокруг костра, вот, поют, делают вид, что слушают внимательно, на самом деле им совершенно попорок. Им быстрее вот, взять эту балалайку и спеть самим, вот типа свое. Вот, вот телега-то где, вот почему. Сборище монстров-то, вот оно где.
0: Ужасно.
1: Во, круто.
2: Действительно.
1: Во, круто. О.
0: Нет, я, мне было стыдно себя признаться, потому что люди-то на самом деле, они неплохие, вот эти, которые собираются вокруг костра. Казалось бы, да.
1: С бородами, туристы.
0: Да. Ну, я природную, я не знаю мне, что со мной, потому что я вообще эти все эти походы, вообще всяческие там, к чему это вот, например?
1: Ну, знаешь, они что делают?
0: Можно же дома сидеть, зачем куда-то ходить в лес?
1: Ну, можно сходить в лес, но ты сходи по-людски, ты сядь в автомобиль в почтенный, с высоким мостом, полноприводный.
0: Диван.
1: Приберись через такие распри, где никто не ходит, так, чтобы только туристы проплывали. Вот на возьми мясо нормального, вина, выпей, поешь, убери за собой, уезжай.
0: Диваху
1: так мы приехали, ходи. Диваху, само собой, все дела. Мы приехали, понимаешь, смотрим, а только что вот эти вот там, моя березка, соснулька, типа, только вот, знаешь, отпраздновали и уплыли. Мы думаем, чего же они жрут?
0: Давайте.
1: Подходим к этой самой, к их байде, к кострищу, ну, чтобы посмотреть еду их, что они там, там банки из-под шпрота, то есть люди едут на природу, да, но из банка со шпротами, сколько он стоит? 15 рублей. Вот на взрослого мужика,
0: завтрак
1: который
0: туристы.
1: Гребет, да,
2: ну,
1: калорий
2: может,
1: много, да?
2: У них не было возможности.
1: Ну, когда... вот, ты, нет, ну как, ну то есть вот он слопает 5 банок, я думаю, ну чтобы ему наест, ну логично, это 5 банок, это 50 рублей, это килограмм вырезки, ну съешь, на... то есть слушай, у них даже мозг сконструирован, это синтетические люди, ребята,
0: слушай,
1: они стремятся.
0: А может у них прикрытие? Вот мы про сексуальные мы говорили всякие.
1: Вуга,
0: эти.
1: Круто!
0: Это, понимаешь, под прикрытием там на свежем воздухе. Можно, понимаешь, когда вокруг костра в темноте, можно полапать так, что в квартире. Кого полапаешь? Где вообще?
1: Логично.
0: А тут в темноте все же братство, и можно куда-то руку сунуть, там что-то.
2: Слушай,
0: там,
2: ну, шпарь, вообще там. Хулиганы.
1: А знаете, какая телега?
0: У меня приятель один. Нормально человек пойдет в лес вообще зимой там или весной,
1: да
0: холодно.
1: В любое время.
0: Гитара будет.
1: Приехал первый раз на такой конкурс вот этой самодеятельной песни. Вот. А есть такая песня, ну, хороший автор, Визбор. Он там «Солнышко мое», там,
0: да,
1: «Цветики лесные», где там, кем встретимся с вами. Вот. Ну, и типа, я ему говорю, ты что, говорю, ну, едешь, что, ну, зачем тебе? Ну, хочу посмотреть на атмосферу. Я говорю, ну, давай, вали, знаешь, приедешь, расскажешь. Приезжает, естественно, с бодуна такой весь, исцарапанный. Я говорю, ну, что ты, говорю, исцарапанный, с бодуна такой. Он говорит, Саня, говорит, видел бы ты этих солнышек лесных. Они их там потом, после того, как костры уже потухнут, когда они напьются, они их ищут, по запаху ходят. Там, да и солнышки по 3 дня там, прикинь, не моются. Солнышки убивать.
0: Да. Ну, также World фестивали, да,
2: солнышек.
0: Мировой музыки на Западе, Саш, проходят же в лесу, вот эти, знаешь, этот Womat, World in the Park, и потом в Германии были Вальсроды, мы с Мириам Макебой, там Юлдус Усман и Мириам Макебой там выступали. В лесу. То есть мы там не знаю, 3 часа искали штаб, комнату, где раздают там гонорар, ну, ужасно. То есть там в лесу вот эти поляна такая огромная, и там со всей там Германии, например, съезжаются машины. И вот они якобы любители там этой World Music. Они, естественно, не знают, и там мы доказывали, они споры такие происходили. Узбекистан — это то же самое, что Пакистан. Одна доказывала то же самое, что Пакистан. Кто-то говорил, это Северная Индия, а одна самая уверенная говорила, что это Южная Корея. Узбекистан — это, говорит, столица Южной Кореи, я знаю, говорит там. Вот они травки, значит, курят, эти конги берут, эти всякие африканские.
1: Модные прибамбасы.
0: Да, ну, модные прибамбасы. Mm-hmm. Вот они сидят и стучат. Они могут, этот workshops называется у них. Они, значит, часами сидят, может, сутками даже, иногда бывает, по неделю у них там семинар, там какой-нибудь там табло или еще чего-нибудь. Они никогда не научатся, они ни один ритм никогда не выучат.
1: Конечно.
0: Они совершенно бесполезны.
1: Это же
0: вот ГСП, такой, только они вот сидят, и вот им нравится, говорят, ой, особенно когда ударные вот идут, там перкуссия какая-нибудь.
1: Дескать,
0: они
1: это нас трясут, гоняет в транс, думают.
0: Они все трясутся из стороны в сторону, перед сценой начинают какие-то...
1: Слушай, мне уже срам, ты расскажешь, мне за них стыдно уже.
0: Вот это то же самое, понимаешь?
1: А я такую же картинку видел, ужасную, ну знаешь, где, в центре Праги. Мы туда ехали деньги обналичивать, ну...
0: Да, с этими.
1: Да, ну, чтобы там за наркотики, за оружие, ну, ты знаешь.
0: Само собой, да.
1: Вот. И идем, значит, по центральной улице, ну, там парк такой, типа, ну, не центральная улица, парк. Смотрим, что-то тут бум-бум-бум-бум такой. Думаем, что турки, что ли, напали, что за война там, типа, уже за пистолеты похватались, проблесковые маячки включили, сопли достали, сопли, что, в общем, во всеоружии, представить,
0: да.
1: Перед ПП, потенциальным противником. Смотрим, вот такая же группка. Так, полухиппи, полукто, не поймешь, сидят. Тупо лупят вот в эти барабаны. Ну, понятно, больнушки там, с крышей там не лады. Но самое, что я видел, вот это полный отпад. Слышим свист такой. Вот прям буквально. Мы думаем, что вообще что такое? Значит, обходим куст, значит, посылаем разведку вперед. Разведка нам, идите, мол, сюда пальцем. Понял? стоит персонаж в костюме ниндзи, с брюшком с таким, и машет вот этим мечом, то есть, типа, упражняется. Движение некрасивое, никак в кино. Ну, нехорошо. Вот на землю нехорошо.
0: Да, я представляю.
1: Нехорошо и неприятно. Что-то. Неприятно. Но все это на виду. Вот у людей, дескать, я вот вышел позаниматься, а мы вот, дескать, кайфуем, сидим в барабаны. Вот это вот. И к этому что ведет? К этому ведет общая бескультура. Вот вы думаете, войны от чего? От военно-промышленного комплекса? Нет, война от того, что вот существует, вот, как я уже выше говорил, дрестящие, что существуют сделки.
0: Что вот эти ГСП, да?
1: Колготки и КСП, конечно, безусловно. Все ГСП. Идет от культуры, все идет от культуры. Культурный человек не пойдет воевать. У культурного человека идея одна – создавать, а не разрушать. Лес... А какая телега прогнал мощную телегу?
0: И в лес не пойдет культурный человек?
1: Не пойдет
0: человек.
1: В лес. Что-то он потерял. Поедет в лес.
0: Я один раз был в жизни в лесу, когда я приехал от Москвы на первом курсе. Тут же на первой неделе нас отправили в лес. Военный поход назывался, по местам боевой славы или чего-то. Ну, я не знаю, я не хотел я в лес, хотя я читал «Русский лес» Леонова. Вот. Ну, надо было, я попёрся. Вот, военрук у нас... Это ужасно, у меня самое страшное впечатление, я понял. Я уже потом и не пытался в жизни никогда входить в лес. То есть, видимо, для горно-степного человека я, видимо, совершенно не приспособлен. Вот это слякоть, вот это что-то капало, в каких-то резиновых сапогах. И вообще солнца никакого нет, и вообще неба вообще не видно. И там ходить по каким-то тропкам, все в грязи, все какое-то... Это просто было просто насколько целый день мучений.
1: Просто в какой-то лес, да, странный выглядел.
0: Странный, да.
1: А представляешь, а березовый лесок, полянка, ящерица.
2: Да? Сухая тропиночка, такая зелень.
1: Да, да. И сосны, да? Вот
2: да.
1: Сосны.
2: О, я, например, очень я к тому тоже. Положительно отношусь.
1: Я
2: и
1: тоже
2: хотела бы в хорошую погоду, конечно,
1: попасть. Я тоже люблю
2: попасть.
1: С пивком. Ну, нет, а так вот как
0: у костра
1: это...
0: песенку спеть.
2: А комары съедят.
1: Урбанизационные процессы у них происходят. То есть настолько вот этот спрут вот этого, скажем так, культурологического фашизма мощно раскидал свои мышцатые пружинистые щупальца, что они, в общем, перекинули это КСП уже и в дома. То есть я тут недавно прихожу, вроде нормальные люди были в гости, да, к ним. Садимся, типа там...
0: Паркет жгли, что ли?
1: Нет, свечку, гитары и при свечке. Я говорю, дорогие мои,
0: так
1: я говорю,
0: запущено.
1: Пошел, говорю, да, у вас запущено. Я говорю, чайник забыл выключить, извините. Я расшаркнулся.
0: Анекдоты не рассказывай. Один ответственный редактор, ответственный в смысле, он так называется его должность, не потому что он ответственный, ответственный редактор, так его, очень известного журнала, кстати, вот. И они заманили меня обманом, между прочим. 2 года меня заманивали обманом. И там, исхитрив, что вот жена у него беременна, не знаю, в общем, всякими обманами меня завлекли как-то. И потащили меня в Одинцово. Неважно, в общем, за город. И там шашлыки, как будто бы все. А все с каким умыслом? Чтобы мне спеть песни. Потому что хозяйка, которую потащили, она типа балуется там песенным творчеством. Ты понимаешь,
1: чтобы
0: да?
1: Чтобы тебя подсадить на
0: песню. Естественно. Меня в ловушку заманили шашлыками. Все такое. В этот момент хозяйка начала петь, естественно. Ну, кстати, да, на 6-7 час оказалось. Кстати, тут Лариса, оказывается, певица оказалась.
1: Спойте,
0: Лариса. Да, Лариса, тут продюсер.
1: Ларочка.
0: Не споете ли продюсеру?
1: Да.
0: Это был... Ну, я считаю себя воспитанным человеком. Себя лично другие, может, по-другому считают. Но я просто... Говорит, правда, Надя, правда? Я ни разу не сказал «да». Это до какого сцены мне нужно довести? Я сказал, что... Я молчал. Типа, то есть... Ну, давай, лучше не петь.
1: Это страшный момент. Это как у зубного врача, когда тебе начинают петь под гитару.
0: Ты понимаешь, да?
2: Сверлить зуб.
1: То же самое, но жутко.
0: Ой, хотя, слава богу, что да, я, с одной стороны, лишён слуха, поэтому это, может, не такие страшные были для мучения, но
2: сказала,
0: все-таки ужасные.
2: Я бы не сказала, что ты лишён слуха.
0: Вот, что... Ну, это было... То есть только в 9 вечера меня отпустили, или там в 10, то есть предварительно спев весь репертуар, там на фортепианах бренчали ужасно, пели мне что-то ужасное. После этого я остерегаюсь, когда мне говорят, там, шашлыки, куда-то. Я уже думаю, так... Петь будут, небось, какие-нибудь песни.
1: Слушай, а ты заметил такую фишку, что вот когда тебе кто-то поет, типа, а сейчас я спою тебе свою новую песню.
0: Так вот, и ответственный редактор, вот этот, который пригласил, это все последнее, он рассказывал анекдоты, которые я слышал в детстве, первом, втором, третьем классе. Но он
1: задорно смеялся.
0: Один. Единственный он смеялся, рассказывал их 1.5 часа про армянское радио, грузины, что-то там, не знаю. И все, вот, которые слышал, лет 20, хотя я не знаю, сколько анекдотов.
2: Он, бедный, так старался тебя развлечь.
0: Да. Извини, я тебя перебил.
1: А, нет, это я тебя перебил. А, ну так вот, вот когда и начинают так тебя индивидуально исполнять песню, чувствуешь себя в совершенно глупом положении. Во-первых, куда смотреть? Вот, Лариса, скажите, куда? Вот вы смотрите, кому будет? На гриф, на аккорды, закрыть глаза, подумать, тащится, значит, чего-нибудь для меня сделать, да? В глаза смотреть тоже тупо, в рот смотреть, скажет, пломба разглядывает. Вот как вообще, откуда этот дебилизм? Откуда это вот?
2: Вот если вот. Человек прекрасно поет, ты, конечно, можешь смотреть ему в глаза, можешь смотреть, следить за игрой, если он на чем-нибудь играет, и вообще чувствовать. Да, а да. Если, ну, конечно...
1: Ну, такой расклад, как
2: знаешь,
1: мы расклали.
2: Знаешь, я раньше...
0: Эксперимент предлагаю.
2: Да, извини.
0: Лали будет петь.
2: Она... Раньше, такие. Когда-то я, когда начинала вот петь, уже более так в таком этом... И я всегда думала, что слушатель — это такое, такой дар быть слушателем. Потому что у меня, я сталкивалась тоже с такими ситуациями, когда мне приходилось слушать, и мне не всегда нравилось то, что я слушаю. Но нужно было какую-то выдержку проявлять и говорить: да, да, молодец, ну там, чтобы поддержать как-то. Но в душе я вообще не могла просто слушать, и я удивлялась, говорю, как люди слушают людей, которые совершенно не нравятся. И вот просто ситуация вынуждает. А потом я думаю, вдруг я тоже в таком плане где-то так не так пою, может быть, что-то не так сделаю, и бедных людей заставляю сидеть и выслушивать что-то. Я, тут я бренчу. Вот. И когда уже более-менее, ну так, мне такие говорили приятные слова, там, допустим, приятные вещи, то, что приятно слушать. Ну, конечно, я это все воспринимаю как? В одно ухо влетает, в другое влетает. Я никогда не стараюсь этим как-то кичиться или там восхвалять себе что-то. Ну, я такой же обычный человек, считаю, что Бог мне дал этот талант, и Он может это забрать. Вообще, это такая... Как говорится, на эту тему можно говорить и говорить.
0: Я хотел эксперимент предложить, чтобы...
1: Нет, кстати, сейчас я вот еще... Извини, пожалуйста, просто хочу сказать, что не совсем, на мой взгляд, правильная линия поведения была у вас, когда вот вы слушали и говорили, да, нормально.
0: Да, вот я тоже подумал.
1: То есть вы тем самым плодите этих же фриксов, то есть
2: может
1: работаете
2: быть,
1: на, в общем-то, на агрессию. Дело в том, что вот показательный случай. В свое время там, у нас была репетиционная база в одном из клубов, и рядом играли типа ребятишки, там, ну, которые печатали там какую-то продукцию, ну, просто вот рабочее, свободное время. И, соответственно, они все время типа, вот нам бы такую аппаратуру, как у вас, мы бы там заиграли. Ну, какие-то такие отношения были, ну, обычные, в общем-то, в то время. И играл клавишник там со мной один, говорю, вот, говорю, Юр, дескать, хорошо, что они этим занимаются, музыкой. А то бы ходили, говорит, морды бы били там людям и бухали бы. А так, говорю, сидят что-то и хрен с ними. Он говорит, нет, говорит, Саня, ты не прав. Говорит, лучше бы они отходили и били бы морды. Потому что это их дело, их бы за это посадили. Садили, и их бы вообще бы не было. Была бы нейтрализация. А так они все вот это свое внутреннее дерьмо выплескивают через музыку. Нельзя это... Людям всегда надо говорить правду вот об их творчестве.
2: Просто
1: всегда.
2: Это почему? Так? Да. Почему? Потому что я очень часто сталкивалась с тем, когда говоришь правду, это всегда стараются тебя как-то так... Это все воспринимают, и, в общем, много неприятностей-то. И у нас уже потом такой... тонкий восточный подход, как нет. Бы поскорее от него уйти подальше, лучше сказать «да-да» и уйти, и убежать вообще, чтобы не слышать и не видеть.
0: Очень негативно.
2: Потому что, да,
0: люди,
2: очень негативно это все воспринимают, и это на тебе может так вылиться, что иногда бывает, ты должен как-то уже эти... знать.
0: Была история, есть история такая. Я лет, ну, 6-7 помогал очень одной очень известной певице, не буду называть ее имя, она имеет отношение косвенное к Востоку, поет она по-русски. Вот. И мне, в принципе, нравилось. Естественно, раз я помогал, я, так сказать, совершенно бескорыстно, я не продюсировал, я просто у меня как друзья семьи. Вот. И очень много лет прошло, и все было замечательно, и было очень много всего сделано. И в какой-то момент она начала петь песни композитора, ну, которые мне, ну вообще, ну, ужасные просто. Вот. И мне не нравилось это никогда, то, что делает этот композитор, и тем более последнюю продукцию, которую они привезли мне. И они показали. Ну, я молчал, там, одна песня, две. Ну, когда уже все это мне каждый... То есть, вот теперь мы клип покажем на эту песню. Я говорю, ну, он так дорого стоит. Ну, зачем же было на эту песню снимать клип, когда там т-т-т-т? И мне ответили после 6 лет дружбы. Говорит, Назим, ты просто завидуешь. Признайся, что ты завидуешь. Ну вот получалось, что и зависть, видимо, 6 лет бескорыстно помогала.
1: А мы, кстати, говорили, вот это я так скачок назад произведу, о том, понимают ли сами вот эти вот демоны, что они демоны. Вот видишь, не понимают.
0: Понимаешь, нет, ну, в принципе, талантливый человек, талантливая певица, и все.
1: А, то есть это твое, как бы, мнение субъективное просто что было? На нее, в том, что не нравилось, или она реально
0: нет,
1: позитическая?
0: Репертуар. она не базитическая, но песни ужасные, понимаешь? Ну, песни, вот. Надо было честно сказать.
1: Ну, мне, нормальный что, человек не будет петь.
0: Я бы мог отмахнуть.
2: Сейчас, сказать, в данное время, очень часто люди, вот, допустим, певицы или певцы там сталкиваются с таким, как... подбирают не такой репертуар.
0: Это
2: вот
0: проблема репертуара, это же огромная проблема.
2: Талант, это, действительно, это такая проблема. Сколько людей? Подобрать репертуар, например, не всегда.
0: Наташа могут. Нурмухамедова, классная певица, правильно?
2: Хазбола, у нее вот, очень прекрасный такой данный голосовый. Да. Ну, а она может вообще, это я не знаю,
0: на кроме Хазболи у нее так... нет, да. Хазбола была там, этот, когда она ходит, с Ялой она пела.
2: Да.
0: И вот практически вот она...
2: Пару песен
0: вот
2: есть.
0: Она выступает, мы делаем восточный шоу, мы вместе выступаем, да. Алису Фина, Наурузи, вот в Доме композиции. Прекрасный человек, а талантливый,
2: да,
0: голос,
2: женщина.
0: И она напор, у нее все есть, но нет песен. Вот Хазбола,
2: нет
0: еще
2: репертуара.
0: Чего-то. Нет репертуара, за 15
2: пусть
0: лет они...
2: Пусть человек будет тысячу раз талантлив и прекрасный голос иметь, но если будет плохой репертуар, это ноль.
0: Ягода, например, малина.
2: Да, я, например...
0: Ягода, да, ну правильно, что бедная, она спела, ягода. И с тех пор ни одной, понимаете, она, ну нормально, она не хуже, чем какие-то другие певицы.
2: И голос хороший, и все.
0: Ну все, одна малина у нее, и все, нет песни.
1: Давайте, извините, прорвемся, но так грустная промнота, мне нужно сказать, выплакаться, да. Ну.
0: А мы пока будем петь? Пока.
1: Да, мы пока послушаем вот эту вот сейчас петь. Вот, ребята, открываем дверь.
0: Да, и уходим.
1: Ага. Нет, ну сейчас, потом. Чем-то вот это вступление напоминает мне гитариста Эрика Клэптона вот с его акустической пластинки. Но сегодня у нас в гостях Лайла Суфи, певица из Таджикистана, и ее продюсер Назим Надиров, человек уже вам достаточно известный. Вот тут тебе телефон Анатолий, кстати, прислал свой, а потом тебе дам его.
0: Да? А что хочет Анатолий?
1: А просто телефон прислал, я не знаю. Далее, вот вопрос. Это ко мне, видимо, Саша. Хотелось бы узнать, ты живешь по понятиям или беспредельщик в натуре? Вестующий спрашивает. А дело в том, что вестующий зависит, так сказать, от моего финансового состояния. Если я могу себе позволить побеспредельничать, я, естественно, пользуюсь этой возможностью. Хотя, конечно, по понятиям, как вся страна. Ну, хватит о моем личном. Что-то мы сегодня все обо мне.
0: Давайте об общественном.
2: Ты у нас звезда номер один, наверное.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Любимец.
1: Мне всегда приятно это
0: слышать. Любимец.
1: Я предлагаю все-таки послушать песню. Наверное.
0: Мою любимую.
1: А ты, кстати,
2: да,
1: называй
2: эту песню, да, которую нравится Назиму, я хотела бы посвятить Назиму. Ой. Он для меня как талисман. Кстати, очень легкая рука у него вообще.
0: Спасибо.
2: Назим, посвящаю, надеюсь, тебе эту песню, которая
1: ты
2: называется «Загадка».
1: В виду легкой, вот там, то есть, там пойдем в казино, да?
0: Ну, мы пока в казино сходим.
1: А везет тебе в картах, кстати, вот в картах, в азартные игры, или ты не...
0: Я не играю, но
1: мне тоже не везет.
2: Я тоже не
0: играю. Если бы играл, то меня многие использовали как талисман. Ты вот сейчас сказал, я вспомнил. Меня просили сидеть рядом или нажимать на что-нибудь, или убирать, там, нажать где-то, что-то такое сделать. И держали всегда, правда, вот за это. Знаешь, вот, пожалуйста, посиди рядом или нажмешь там что-нибудь. Быть там, говорит, у тебя легкая рука. Но я это терпеть не могу, играть ни во что, потому что это скучно.
2: Я тоже не сторонник так этих скучно. Таких азартов.
0: А я там классе сыграл один раз в карты, в дурака, по-моему. И у меня такая мука, когда этот 16 племянников, у меня племянницы, они, конечно, там дядя Назим, ну сыграют, дядя Назим, там в карты режутся, знаете, там 7-летние там режутся, вообще пасьянцы какие-то раскладывают, преферансы играют там. Кто в шахматы, кто не знает что. Такие талантливые, это ужас один. Вот, и со всеми нужно играть. И вот когда, если там лет 5, каждый раз я буду приезжать, лет 5, и один тот же племянник меня будет просить играть с ним в шахматы, я сыграю. И они очень удивляются, что я играю, я так прикидываюсь, что ничего не умею. После 9 класса не играл, а также умный мальчик был.
1: А вот можно я признаюсь, я тут недавно проиграл очень мощнейшую в карты, очень крупную сумму денег, вот реально. И поскольку, естественно, сейчас у меня кризис финансовый, ну, и сами видите, одежка, все, уж другое.
0: Ты предлагаешь нам сходить, пока будет
1: болеть? Нет, я вот. Я сам тут... сегодня, я с утра помою тут пару машин, нормально подзаработаю. То есть...
0: На субботу?
1: Нет, просто я буду, так сказать, отрабатывать другим, и вот плоды этой отработки вы скоро все увидите реально. То есть
0: услышим.
1: Это, ну, да, и услышите. Это действительно так вот, ну, а потому что каршень долг чести. Проиграл, отдай. А другое дело, в какой форме ты его отдаешь. Вот, людей устроила та форма оплаты, которую я им предложил. Вот. Другое дело, что срам. Да, я скажу тебе отдельно. Остальные пусть отслеживают. Пусть отслеживают, а они эту фишку увидят. Ну что, по песенке такой, типа по рюмочке, по песенке.
0: Хорошая очень песня.
2: Это песня для тебя.
0: Спасибо.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А вот чтобы жизнь медом не казалась, и чтобы вы не думали, что вот я прям такой сижу и купаюсь тут как сыр в масле. Вот тут вот на меня тоже наезды происходят. Сейчас вот с радостью зачту, пожалуйста. А, во-первых, два огорчающих сообщения. Ну, одно вот такое. Александр, категоричность ваших суждений, вот слушайте внимательно, свидетельство всесокрушающей грудничковости или, как вы, быть может, думаете сами, тотальной убежденности в полной беззаконности? Знак вопроса. В любом случае, это не собственно... это, собственно, не предмет для обсуждения. Возникает сомнение в вашей такой уж интеллектуальности, на которую вы с изяществом и кокетством, знаете, без сомнения претендуете. И сразу вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве Джона Кейла. Подпись Андрей и Галина Сергеевна. Вот сколько взаимоисключающих вещей? Вот смотрите, во-первых, все сокрушающие грудничковость. Это разве плохо? Да, я сокрушаю все преграды на своем пути. У меня живу якорь со змеей, татуировка во все плечо.
2: Мы свидетели видим.
1: Да. Далее, вот убеждение в полной безнаказанности. Да, я не наказуем. У меня вот такое право на неделю, я купил его. Вот на этом поизносился.
2: Да, поэтому и деньги закончены. Мы же об этом говорили.
1: Да, так что все совершенно верно. А следующая такая, вот смотри. Только что настроился на вашу волну. Представляешь, сколько человек потерял. Он пришел только что, а что он до этого делал? Ну, хорошо, если праздник.
2: Где вы были, молодой человек?
1: Знаешь, вот мы сидим, несем людям знания. Свет. Говорим умные разговоры. Свет. Дарим им тепло наших душ.
2: Да.
1: Сокращенно НТД.
2: Экзотическую музыку, ЭМ.
1: Да. Да, тоже. Все. А они приходят, включают позже. Но это не все. Дальше. Услышал знакомый голос. Лео, если это ты, позвони по телефону. Дальше дан телефон, подпись Андрей, мы с тобой потерялись на целых 4 года. То есть так, кому, кто из вас Лео? А ты что, вот он верит? Видишь ли, Настя, он такой, кто из нас? А я такой, кто из вас? То есть сразу перевел стрелки. Вот, поэтому-то я вот всесокрушающий.
2: Кто из нас, кто из вас?
3: Случайно ты не Лео?
2: Лео, может быть, я Лео?
1: Ну, ты вспомни свое прошлое. Расскажи нам о своем прошлом, Лео.
3: Свое бурное прошлое.
2: Ой. В прошлой жизни я был Лео.
1: О, уважаемый Александр, я хочу преподнести вам и гостям ящичек крепкого баварского пива. Только не знаю, как к вам войти. Объясните, Павел Павлович. Павел Павлович, вы знаете, вы под окном пошумите. Вот, мы высунемся, спустим канат.
2: Лидия Ивановна принести, может...
1: Не, Лидия Ивановна, она уже спит.
2: Да?
1: Ну, женщина пожилая. Вообще, я против того, чтобы пожилых людей эксплуатировать и детей. Детей я против того, чтобы эксплуатировать в рекламных целях. Там памперсы, все фигамперсы, вот эти дела. Потому что это, ну, жестоко и неприятно смотрится.
2: А в каких целях можно их?
1: Вообще ни в каких. Они должны жить в питомниках. Вот. А пожилых людей тоже нельзя заставлять работать.
2: Ну, пусть тогда сам поднимется, наверное.
1: Не пустят. Лифт-то я отключил сейчас.
2: А
3: может быть, у него крылья появились?
1: О,
3: сегодня
1: ангел.
3: Же такая...
1: За окном такой, знаешь, с ящиком пива такой. Наш ангел. Наш будунистический ангел.
2: Есть ли у ангела...
3: Мы очень вам благодарны за ваше такое, как говорится, желание.
2: Как раз говорили Лайли
1: вот
2: и Саша
1: женщина,
2: о
1: видишь, видишь, вот все-таки женщина, она вот подошла к этому вопросу, вот как она поблагодарила. А мы жестоко насмехались.
2: Почему насмехались? Ты
3: за одно ваше такое желание нам преподнести. Большое вам спасибо.
2: Нет, я не пойму.
3: Мы очень любим это пиво вообще.
2: А за что благодарить? Пива-то нет до сих пор.
3: Ну, все равно за то, что даже просто предложил.
1: Даже когда человек о тебе подумал хорошо, да, вот он ты должен ему сказать спасибо. Вот я, например, всегда говорю спасибо.
3: Спасибо, и вас поздравляю с праздником.
1: Да, я тоже. И с восьмым тоже.
2: Пиво предложили, а мне водку никто не предложил, Саша.
1: А водка, кстати, ты знаешь, не модно уже.
3: Да, сейчас надо переключаться уже.
1: Уже летнее время пошло.
2: Поэтому я
3: много с временем надо шагать.
2: Воду из святого источника пьем.
1: Перцовочку.
3: Кстати, мы очень сейчас увлеклись святой водой. Я думаю, что это нам придаст силы и освежит наш ум и нашу душу.
1: Ну, я думаю, что сейчас, секунду, я тут посмотрю, чего у нас тут. Нет, за окном никого пока. Нам еще рано, просто уже несколько человек пришло, ровно в 4 мы с Назимом будем стоять на подоконнике.
2: Это не Анатолий, вот, который телефон дал, не он? Может, Анатолий мне тогда?
1: Ты имеешь в виду под окном, который?
2: Да.
3: Павел Павлович, по-моему, ты сказал, да?
2: Нет, Анатолий вот давал свой телефон, чтобы я ему перезвонил. Может, его попросить?
1: Чтобы что-нибудь принес, что ли?
2: Да.
1: Да не, зачем эксплуатировать людей? К людям нужно относиться с уважением и боголепием.
3: Назим, ты зачем так пугаешь наших слушателей?
1: Вот тут телега пришла тоже, это уже наезд на нас всех. А как говорится, камни метают в полносящие деревья.
2: Опять Лео, что ли?
1: Нет. Прекратите ваши потуги в сторону кинофильма «Титаник». То есть хотят сказать, что мы тужимся, а потом как дадим мощным канатам. Если несколько сот тысяч зрителей плачут над некоторыми моментами, то это значит, фильм удался. А на ваших концертах сидят 32 человека. Они же ваши почитатели. Подпись Куприяна. Это во рту у меня 32 зуба, Куприян. Вы все перепутали. Концерты никто из нас тут не дает. Мы вам не артисты какие-то. Мы люди все почтенные, богатые. И сидит на стуле.
3: Насчет «Титаника», конечно, это то, что снят фильм по такой теме.
1: Отвратительный, я согласен. Это отвратительные съемки.
3: Это очень тяжело.
1: Тяжело, очень безусловно. Тяжелый и...
3: И после этого это такое давление на человека производит вообще. Это очень... От этого отойти очень тяжело.
1: А это такая
3: вообще
1: проверка, знаете, вот человека на базедовость. То есть вот просмотр этого фильма и массовая истерия, которая творится вокруг таких монстров, это что-то из серии явлений, как Бон Джови, как гамбургер, чизбургер и прочие массовые продукты.
2: Я так легко рассуждаю об «Титанике», потому что я не видел его.
3: Нет, это очень тяжело.
1: Я тоже не видел, но я же должен...
3: Я видел, это очень тяжелый фильм вообще.
1: Лайля, как вы считаете, вот люди, по-моему, должны нас не любить? Вот если нас не будут любить, нам это придаст сил. А если мы будем, например, хвалить «Титаник», говорить, да, мы тоже плакали, да, мы рыдали, да здравствует
3: Нет,
1: Бой
3: но
1: Джордж.
3: Я говорю то, что я действительно чувствую и ощущаю вообще по отношению к этому фильму.
1: Ну, я как луковица увижу, меня, извиняюсь, ну, плохо мне становится. Ну, надо артиста выбрать хоть симпатичный. Ну, что же это за монстр-то там? Особенно, я не понимаю, как так? Есть замечательный актер, да, Брюс Уиллис. Так, а, кстати, как киноманы со мной начинают беседовать, там, а ты видел последний фильм Спилберга? А ты видел этого? Саша, верни, где оператор, видел? Я говорю, не, я говорю, у меня любимый актер Брюс Уиллис. На меня сразу смотрят, как на дебила, меня дико устраивает, потому что я есть дебил, то есть я как бы становлюсь на свое место, и ко мне, соответственно, от, знаете, с отличников спрос больше. Вот. Так вот, жена от Брюса Уиллиса ушла к луковице. Дура баба.
2: Да.
1: Ну, представляешь, вот что это? Ну, то есть, что это такое? Идиоты. Ладно, сейчас зачитаем, что... О чем я, собственно, еще...
3: На вкус и цвет товарища не говорят
2: Я вспоминаю, какой фильм я видел последний. Мне ничего в голову не приходит.
1: Так, что тут еще? А, ну да, значит, потуги про это. Да. И вот я о чем хотел-то. Может быть, начнем потихонечку принимать звонки телефонные?
2: Давайте. Всегда это же так приятно.
1: Я напоминаю вам, зачем я так сказал, это противно, я, да, вот, я нужно говорить коротко, я. Вот, а когда человек как я,
2: Я напоминаю, а почему, я бы тоже так сказал, я напоминаю.
1: А как бы вы сказали, скажите, я.
3: Я?
2: Нет,
1: а вот
2: я,
1: у нас
2: например...
1: разные длительности произношения «я», поэтому можно
2: давайте
1: характер.
2: Конкурс устроим.
3: Это, я думаю, что зависит от настроения и от ситуации. И от
2: Давай, Саша, как будто я Саша Лаэртки, а?
3: Я всегда звучит по-разному.
1: Вот, кстати, Василий обнаружился. Дело в том, что я нахулиганил у него по дверью недавно. Вот он отреагировал. Саша, у вас никогда ничего хорошего не получалось, кроме каната. С чем вас и поздравляю. Потейте и тушьтесь. Василий, больше не повторится. Просто по необходимости это произошло около вашей квартиры. Вы уж простите, пожалуйста.
2: Кто такой канат? Что такое канат?
1: Ну, это такой личный. То есть, ну, значит, мне очень приятно, что вы разглядывали
3: история, наверное,
1: это. Что оценили мой канат по достоинству.
2: А я тренируюсь. Я напоминаю вам. Как вышло?
1: А, да. Ну что?
3: Ну ты, я думаю, не расходись, а то там у него свои секреты. Ты, может быть, в другом смысле скажешь, у него все.
1: Я насчет телефона. Он сказал, я тренируюсь.
2: Я тренируюсь, я напоминаю. Мания величия на дерево пошла, он начал под Лаэртского тренироваться.
1: 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно уважаемое.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Дмитрий из Марина.
1: Привет, Дмитрий.
4: Я сегодня звоню, кстати, не из дома, а с работы. А мне в павильоне приходится охранником работать.
1: Угу.
4: Вот. Я, кстати, Христос воскрес.
1: Да, воистину.
2: Воистину воскрес.
4: Вот. Праздником вас всех. Я вот хотел такую вещь. У меня есть один друг, мучается, ежик из снимали, ну, наверное, знаете такого. Он как спортом занимался, на велосипеде на моем по капоте ездил. Упал и левую нижнюю клешню повредил. Вот сейчас он слушает вашу превосходную просто программу, особенно музыка. Музыка просто превосходная сегодня. Вот.
5: Спасибо большое.
4: Очень, кстати, нравится. Нет, это, наверное, я ему желаю скорейшего выздоровления. И еще хотел. Александр, вы как в своей программе сказали, что вы по национальности грек.
1: Да.
4: Вот, дело в том, я сам наполовину грек.
1: Ну, мы греки понимаем друг друга ведь.
4: Ну да.
1: На расстоянии.
5: Я думаю, что это мне это что-то располагает. Я тоже очень люблю греков, а не
1: нашего брата интересны. Грека.
4: Ну да. Вот. Да у меня вообще куча национальностей. Я там вообще отец у меня наполовину поляк, наполовину русский. Короче, смесь бульдога с носорога.
5: Вот. Ну, я думаю, что это не важно. Главное,
4: ну, да,
5: человеческие
4: там
5: качества.
4: Ну да, там главное, человек. В принципе, мы все все равно православные. Я вот, а вот, Александр, вы не хотели бы еще как-нибудь пригласить каких-нибудь греков, к примеру, в программу?
1: Например, Аристотеля и братву его.
4: Да, можно.
1: Ну, вы знаете, Дмитрий, спасибо вам за звонок. Спасибо. Дело в том, что мы будем проводить конкурс среди греческих студентов, которые проходят обучение в Москве, на лучшего грека, на право участия вот здесь, в нашей программе. Вот. И, безусловно, ну, достаточно, греки изобрели гречневую кашу.
2: Да, да.
1: Это же кто первый начал ее употреблять? Спасибо, спасибо, друзья, спасибо.
2: Афина Паллада.
1: Что?
2: Афина Паллада.
1: Да,
5: я это хотела бы спеть для друга. К сожалению, забыла, как его звали. Он сказал, который
1: Дима,
5: с велосипеда упал.
2: Из Марина.
1: А, нет, который из велосипеда и клешню повредил.
5: Да.
1: По-моему, у него смешное имя Ёж. Поляк, наверное.
5: Вот для... как говорится, этого ежа, что ли, как его называют, или еж.
2: Во всяком случае,
5: в общем, Дмитрий, я хочу спеть для вашего друга, как-то поддержать его сейчас в столь трудный час и сказать, что не все так уж плохо в жизни, чтобы он не расстраивался, не отчаивался, а верил во все хорошее.
2: Но
5: и я думаю, что
2: на велосипеде.
5: Человек, который верит во что-то, он действительно, как говорится, не пропадет. Вот. И а тут микрофон, поднимается.
2: Я буду держать.
5: Я настроила гитару.
1: Вот. Она сказала, я... поднимается.
2: Да.
5: Я хочу спеть песню, которая называется «Дождь».
2: На греческом?
5: Нет. На всем нам понятном нашем родном русском языке. Дождь.

Дождь шепчет, лаская, не утихая, нам песню свою. И в красках купаясь, грустная осень роняет листву.

0: Ведь влюблённая не помеха дождь.
1: Это было прям-таки совсем уж живое исполнение, без минусов. И, то есть Лайли сама играла на гитаре. А вот тут, кстати, на другое устройство. Ты цел на зим, нормально?
2: Да, немножко повредил гитару. Вот теперь как друг Дмитрия.
3: Здесь просто не совсем удобно. Шнур тут немножечко короткий.
2: Да, ногу, когда падал с велосипеда, мне гитара придавила тут ногу.
1: На другое устройство пришло такое сообщение. Назим, расскажи, как поживает Олег Фезов? Есть ли новые альбомы? Андрей Абрамов интересуется. Давно уже эта телега тут висит.
2: Андрей Абрамов. Андрей Абрамов, на то же устройство отправьте сообщение. Правительство звука ты или... Ты с того ли правительство звука? Есть одноименный тезка Андрея Абрамова. Фезов. Новых альбомов. Есть новый альбом. Наверное, все знают, что последний альбом сольный был его «Локотум». Сейчас подготовлено переиздание альбома, поскольку звук был хромал в нескольких треках. Это было, ну, понятное дело, записывался в Душанбе, потом там сводилось и так далее. Но сейчас новый выходит. Уже вышел на кассеты, как это называется, на компакт-кассетах.
1: Там да. Две буковки пишутся еще.
2: Кассетах двумя S, да? На компакт-кассетах. МЦ.
1: Да.
2: О. И выйдет и скоро опять на компакт-дисках тоже. Новый «Локотум», это new будет «Локотум» с лучшим звуком, в другом порядке будут треки выставлены. И новые песни вышли на альбоме «Гирья Мэкунам» с грустным названием «Я плачу» называется. Кстати, вот три песни Лайли Суфи на этом альбоме. Это сборник таджикской музыки, посвященный ушедшим Наргиз Бандишоевым, певцам, и Махсудшоем Матшоевым из Таджикистана. И на этом альбоме три песни Лайли Суфи и три или четыре трека новых Олега Фезова, которые не вошли ни в один из альбомов. Ну, нужно послушать. Итак, новый альбом, я ответил на вопрос, называется «Гирья Мэкунам», «Я плачу» называется.
1: Вот еще тут письмецо такое пришло. Кстати, вечный твой бич, а тут журнальные всякие телеги. Вот, но я уже зачитываю все, как да, ты и просил. Из журнала «Столица» я знаю, что Назим Надиров курд. Интересно, может ли он продюсировать пластинку песен курдских повстанцев? Я оставлен пейджер даже тут от некоего Аркадия.
2: Обязательно, Аркадий, ты только не зажми, потому что номера мне дай Анатолия, Аркадия, позвоню им.
1: Естественно.
2: Да, конечно. Войду в Аркадий, я могу, и у меня мечта, между прочим, сделать желание сейчас благотворительный концерт, во-первых, российский, звезды российские, а может быть не российские, не только российские, поскольку и в СНГ все звезды, и многие знаю, и на Западе, может быть, многие согласятся, звезды музыки «За мирный Курдистан», поскольку любое другое название будет оценено как политические какие-то демарши, а «Мирный», «Мир за мир Курдистан», я думаю, мало кто будет против, конечно, из политиков мало кто за, правда, по-моему, вот, но из простых слушателей, людей, я думаю, все будут за, и артисты. И, конечно же, я продюсирую курдских музыкантов. Есть ансамбль «Зузан» и солист там Миша Долуван.
1: Они почему мы ни разу не слушали? Как-то ты не приносил ни записи, ничего.
2: Ну, я же интернационалист настоящий. Я в первую очередь, естественно, мне тоже вот курды говорят, ну, что ж такое, ты вот узбекский, таджикский выпускаешь, казахский, киргизский, а вот курдский диск не выпускал. Ну, курдский своим любимым всегда в последнюю очередь. Знаете, родители всегда сначала всем...
1: Он такой же, как я. Я тоже о себе думаю в последнюю очередь.
2: Вот, так что когда-нибудь я выпущу и курдский диск.
3: От скромности не умрешь.
2: Да, и...
1: Видишь, Назим, как она тебя не любит.
2: Да, говорит, от скромности не умрешь, это кому?
1: Тебе, естественно.
3: Напротив.
2: Да,
3: напротив. Мне очень
2: симпатично. Эти глаза напротив.
1: Спасибо, Лария, спасибо. Я вот. Знал.
2: Так что я буду, Аркадий, продюсировать и выпущу очень хороший курдский диск, между прочим. Я дружу с Шиваном Перваром, я очень горжусь. Это человек, который устраивал благотворительный концерт в УМО.

0: до 5, до 6 утра. Сольные такие концерты мне давал. Потом мы снялись, фотографии. И когда я привез домой, в Казахстан, значит, тогда мы жили, никто не верил. Никто. Просто говорит, как? Ты с Шиваном? И он тебе до утра, то есть этот, он приезжал в Москву как-то. Классный совершенно, классный, очень талантливый человек, певец.
1: Ну, я думаю, как мы
2: послушаем. Я думаю, что ты родился, наверное, где-то все-таки под счастливой звездой.
0: Да. Он на Вомаде издавался тоже, Питер Гэбриэл издавал его диски тоже.
1: Ну, Петя, он разбирается в хорошей музыке, да. Знает вкус.
0: Мы с Петей. Мы с Петей.
1: Ну, сейчас прервемся, а то тут снова нужно это. Откроем дверь-то пока сейчас.
0: Да, выхожу.

0: Сейчас модно среди вот великих музыкантов открывать свои мастер-классы, также среди великих режиссеров, художников, акробаты, кстати, тоже всякие этим занимаются, ну, там и прочие люди, как-то дрессировщики и сборщики налогов. Вот и нас к этому делу потихонечку притягивают, и хотят, чтобы мы занимались просвещением людей не только в области духовности, там, искусства, но и в области чисто прикладном, в области музыкальных инструментов. Вот наш постоянный радиослушатель Хэнк интересуется на тему музыкального инструмента сарбука. Тут вот так вот написано, я читаю.
1: Я думаю, это опечатка, Хэнк. Наверное, это дарбука вы имели в виду. Это перкуссивный инструмент. Вот и этот родственный таджикскому тавлаку, там, перкуссия, короче, да, дарбука, дарабука, там по-разному называют. Я думаю, это дарбука, да?
0: Да, ну вот, все объяснили. Ну и самое время, видимо, принять звоночки, да, телефон
1: да.
0: еще. 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Хотелось бы для начала поздравить вас с праздником.
0: Спасибо.
1: Вас также.
2: Вот. Я являюсь вот старым слушателем программы «Мамаранти». Вот, кстати, вам сегодня, Александр, я вот напомнил о старой программе. Вот. Я вот помню, что вы, Назим, уже раз, наверное, 5 были в программе Александра, вот представляли вот другого исполнителя, вот Олега Фезова. Вот. Но дальше как-то вот у вас, то есть вот дальше, чем выпуск компактов, у вас как дело не пошло. Почему так происходит? Ведь, на мой взгляд, то, что вы делаете, ну, ничем не хуже, чем там Юсендорф. И это могло бы пользоваться там, ну, популярностью и не только в Европе, а и здесь, и на том же MTV это бы крутилось. Ведь качество музыки и даже то, как она записана, ничуть не хуже, чем вот западных каких-то проектов этнических исполнителей. Почему отсутствие такого вот мощного промоушена?
1: В данном случае я вам отвечу. В случае с Олегом Фезовым это чисто человеческий план. У нас, я не буду тут уже лукавить, у нас мы по-человечески не стали понимать друг друга. Если бы это было понимание дальше, я не сомневаюсь в том, что вы говорите. С этой целью только я бы мог, вы думаете, я 7 лет потратил на то, чтобы раскучить, видно, не для того же, чтобы остановиться на полпути. Я считаю, что все было сделано правильно. Может быть, это немножко самоуверенно, но я считаю, что с моей стороны я все делал правильно. И совершенно не Лайли, вот свидетель, она из Таджикистана, и совершенно никому неизвестного человека. Да, Олег Фезов стал одним из самых известных в области...
3: Да, он сейчас звезда номер один.
1: Звезда номер один, да.
3: Везде
1: его знают в Европе, и это единственный исполнитель этнический, наверное, из российских, из СНГ, который, да, хорошо представлен в радиоэфире, его знают во многих радиостанциях, и в Москве его крутят. Особенно, может быть, не все знают, что это именно Олег Фезов, поскольку он в сборниках Voice of Europe после Deep Forest идет на многих изданиях, которые в Германии выходили, например, на BMG он издавался. То есть, ну, просто многие не знают, думают, Олег Фесов, какой-то непонятно что там, но знает.

0: Это его песни, по крайней мере. И в последнее, в ту осень, когда были его концерты, когда я был как раз у Саши впервые, тогда мы приглашали на его концерты. И потом, я не знаю, что случилось с ним, но было очень трудно с ним работать. Музыканты отказывались уже многие, один аранжировщик и клавишник Сохипнос ему талантливый, он уехал от него в Таджикистан, пришлось брать вот Ахмада Бакаева, который будет, кстати, аранжировки вот писать и для Лайли Суфи. Многие аранжировки будет в основном он делать, Ахмад Бакаев. Ну, в общем, знаете, уже это было невозможно просто работать, и поэтому наше сотрудничество, так сказать, распалось.
1: Может быть, это у него просто ЗБ началось, звездная болезнь.
0: ЗБ, да, началось.
1: Ставила
0: да.
1: ему.
0: Да, ну я объяснил, и причем я не прерывал сотрудничество, сказал, что есть контракт, я буду соблюдать его, какая бы ЗБ ни была крутая. Но он хотел не знаю чего. В общем, во всяком случае, самое интересное, что я выполнил, то есть все альбомы, которые я издал на компактах, и «Колыбельную по миру» переиздал, и «Локотум», уже после нашего разлада. Вот, то есть практически я мог и не выкладывать этих денег и не расходовать, потому что меня уже ничего не связывало, я знаю, что это пойдет как вода в песок, потому что без концертов и без сотрудничества уже, конечно, трудно продавать вообще какую-либо продукцию. Но я все-таки сделал, чтобы меня, потому что я обещал это до того, как это все ЗБ началось. Поэтому я выполнил свои обязательства, я чувствую себя нормально, я сделал хорошее дело. А человек жалеет, мне передавали буквально вчера, звонили, что он в Германии, и у него планы, он хочет опять вернуться вот в музыку и как-то сотрудничать. Ну, посмотрим, что будет. А вообще, конечно, это очень высокий уровень, он профессиональный и очень талантливый человек, конечно, Олег Фезов.
1: Еще звоночек. Габром заслушался. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание. Продолжение вы знаете мои.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Добрый. Это Михей Зеленоградский.
1: А извините, а вы как так говорите? Вы волнуетесь. Наверное, может быть, как-то вас выключить, чтобы вы отдохнули.
2: Нет, пожалуйста, уж не надо. Голос мне тысячи раз предупреждал.
1: А, извините.
2: Да, во-первых, Лейли, к вам вопрос. В смысле, вначале такая сентенция. Просто прелесть, замечательно. Наша всепроникающая, всепобеждающая этническая музыка должна в скором времени разгромить вот этот вот безобразный трио «Секс, наркотики, рок-н-ролл». И у меня вот такой к вам вопрос. А не могли бы вы чего-нибудь представить из музыки ваших известных, в общем-то, воинственностью, но не музыкальностью соседей, пуштунов, афганцев? Ведь наверняка есть какие-то такие песенки.
3: Обязательно, конечно.
2: Не могли бы сейчас. И второе, для героических сербов, пожалуйста, спойте тоже.
3: Спасибо большое вам за теплые слова.
0: Да, мы афганское есть в репертуаре в Лайли.
3: Да, я...
1: Так может сразу и к делу, какую вы скажете, я выступлю.
3: Я думаю, что мы посвятим вам, наверное, песню, которая называется «Будилам Наздик». Она под номером 19.
0: «Близка моему сердцу».
3: Да, эту песню...
0: Афганская народная?
3: Афганская народная песня. Я очень люблю эту песню и вообще посвящаю вам.
0: И сербам.
3: Да.
0: Сербам.
3: Всем, кто любит искусство.
0: Мы с вами сербы.

0: Артур, далека от моих глаз. Правильно я перевожу?
1: Да. От глаз далека, но сердцу моему близко.
0: Да.
2: Совершенно такая нескучная музыка, о чем свидетельствуют многочисленные послания, которые тут везде приходят. Вот почему я сказал, что массаж в хорошем смысле, а? Вот она. То есть вот нескучно слушать, да, и вот интересно.
0: С этой песни мы начнется новый альбом писаться. Это будет новая версия этой песни, сделает Ахмат Бакаев. Это будет первая песня, которая в новый альбом войдет, Лейли Суфи.
2: Дудки, кстати, вот юсандуровские немножечко вот были.
0: Она
2: слева.
0: Ага.
2: Ну, скрипка хорошая, скрипка.
1: Скрипка живая.
2: Да, вот чувствуется, она так все-таки выделяется. Ну, конечно, вот все-таки надо с живыми музыкантами. Такая музыка должна быть с живыми музыкантами.
0: Обязательно.
2: Совсем. Да, ну это уже вот
1: все, что это игралось так, как говорится, под минус один, это все мы играли на живой. На концертах, на, допустим, на каких-нибудь мероприятиях, там, на свадьбе.
0: Да, конечно же, на презентации будет вот в июне, когда там будет СДХ, наверное. Естественно, будет живые
1: музыканты.
0: Я
1: тоже сторонник естественной музыки живой.
0: Без этого даже трудно представить.
1: Да.
2: Вы тогда мне-то хоть в рельсу стукните, чтобы я примчался.
1: Все обязательно, обязательно. Саша. Тебя-то уж мы не забудем.
0: Да, музыканты не все поместились. Вам пришлось их попросить
2: половину
0: выйти.
2: Половину за дверь, собственно. Но это мы по-доброму. Мы сказали, выйдите за дверь. Но
0: запишите.
2: У нас глаза лучились добротой. И они не восприняли это как оскорбление. Они сказали, мы поняли, что это техническая мера. И все там сгрудились, толпятся.
0: И съели наш плов, наверное.
2: Ну что, еще звоночек телефонный, да?
1: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
3: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, поздравляю вас всех с грядущим Всемирным днем авиации и космонавтики.
2: Спасибо.
3: Помню, забыли все.
2: Да, 19 апреля будет, мы помним прекрасно.
3: Спасибо за замечательных гостей. Я слушаю передачу с удовольствием. Как и всегда, в общем-то, на зиму всегда приятно слушать.
0: Спасибо.
3: Вот шел разговор где-то часа полтора назад по поводу вышедших в тираж певиц, потерявших физическую форму. Там,
2: нет, не совсем так, извините, я просто сразу поправлю. Она вышла в тираж, то есть она родила, разродилась, вот та, вот о ком я говорил. То есть не то, что она вот сама там на пластинках вышла или растиражировалась, понимаете?
3: Ну да.
2: Ксерокс включила.
3: Либо из-за обжорства, либо там ее спонсор бросил, больше нет средств оплачивать, значит, эфир и все такое. Вот вы знаете, куда они деваются в основном? Вот очень многие из них сидят со свечками, передача «Знак качества». Снимают всякие венки безбрачия там и прочую байду. Угу. Всякие хвори.
0: Ой, да, вот я видел как-то. Это как называется, вы говорите, программа?
3: Ну, «Знак качества», еще какая-то там, я знаю. Я их не смотрю. Ну,
0: вы знаете, это очень опасный народ. Вот эти со свечками у меня была одна знакомая, 4 года она. Потом она стала претендовать на роль жрицы в моей судьбе вообще.
2: Она агрессивная.
0: Пока я не прогнал метлой, да. Потом я прогнал ее метлой, теперь она безвредная.
2: Это они с виду добрые, понимаете, нас, то есть, а мы вам поможем, мы вас там
3: где-то спасем. Но это все за деньги делается.
2: Вот, во-первых.
3: Для тех же блестящих, я думаю, там уже тоже место заготовлено.
2: Ну, может быть, согласен с вами.
3: А вопрос у меня, Лаэли, по поводу Таджикистана. Вот там, насколько я знаю, 5 лет назад была такая довольно мощная война между местными маджахедами, подверженными влиянием из-за границы пуштунской, афганской, и людьми, поддерживающими там президента и все такое. Но сейчас, насколько я знаю, это все дело потихоньку затихло. Но вот как сейчас? Расколота ли таджикская нация вот на горную часть, на равнинную? То есть если вот 2 человека, скажем, из Кулябы или из Хаджента встретиться на концерте того же Олега Фезова, то будут ли они, смогут ли они подружиться, или же они, могут в нашем виду.
1: Я думаю, что времена меняются, люди тоже. Наверное, эта война нас чему-то научила. Я не буду лезть в политику. Я думаю, что по моим понятиям, как я это правильно воспринимаю, это нужно было не народу, не людям, а какой-то определенной кучке людей. В итоге пострадал народ. Это, я не знаю, это что-то. Столько жертв, столько невинных погибших людей. Это все, конечно, это оставило какой-то отпечаток на музыке и на всем. Вообще, буквально на всем. Люди, они истосковались по миру, они устали от этой войны, и наконец-то вот с таким, ждали этого дня, этого времени, когда наступит наконец-то долгожданный, хотя бы, не знаю, как это называть, мир. Вот, и мы надеемся, конечно, что этого больше не будет, потому что, Никто этого не любит, не хочет, чтобы это происходило вообще. Люди более-менее как-то стали друг другу, может быть, я не знаю, там, кулябский или там гармский.
0: На концертах были, на твоих вот в доме композиторов были, естественно, и гармские,
1: просто,
0: кулябские,
1: да, это уже как-то пройденный немножечко этап, и дай бог, чтобы всегда так было. Ну, конечно, бывают стычки, это, я думаю, что это еще зависит от интеллекта, от развитости человека, от его всяких каких-то моральных принципов, и думаю, что... Этого уже больше в таком, может быть, не
0: на
1: повторится. Я надеюсь.
0: Не будет этого никогда.
1: Да, дай бог. Людей объединяет музыка. Они просто счастливы. Они истосковались по искусству. Даже вот когда я жила некоторое время в Бухаре, и вот приезжал Яла к нам в Душанбе, и был такой общий сборный концерт. Звезды с Ташкента, там звезды наши, таджикские. Вот. И как-то я попал на этот концерт, и я увидела людей, которые истосковались буквально по искусству, по музыке. Это настолько было им необходимо, что они были счастливы, что люди все-таки, несмотря на то, что у нас такое было положение, смогли приехать с Ташкента, вот, и уделить, как говорится, время нам, таджикам, протянуть руку помощи какой-то, может быть, и не финансовую такую, а просто морально поддержать. И это какой-то заряд дало людям. Они, может быть, где-то стали чуточку добрее, где-то стали более. Я думаю, что если мы, певцы, мы, которые стараемся как-то нести эту искорку для людей, для там искорку культуры, для наших соотечественников, если они уходят с концерта довольными или становятся немножечко чуточку добрее, значит, я думаю, что мы не зря это делаем. И это нам очень нужно. Это он нам очень помогает, особенно в самые трудные и тяжелые моменты.
2: Кстати, вот интересное такое, интересное наблюдение я тут недавно провел. Вот музыка и люди вот тоже, вернее, люди делятся так же, как и музыка, на разные категории. Вот есть люди агрессивные, есть люди добрые, есть музыка добрая, но есть же и марши, которые объединяют людей совершенно на другое, согласны?
1: Да.
2: Вот тоже и нельзя сказать, что марш – это, скажем, хорошо написанный, хорошо сыгранный марш, что это не искусство. Логично, то есть искусство, ну, тоже может разрушать и, в общем-то...
1: Созидать.
2: То есть все, все я предусмотрел, все сделал так, чтобы все было уравновешено.
0: Не, ну правильно, я думаю о людях, вот у кого доброе лицо и талантливый, например, ДДТ, вот Юра Шевчук, видите, и он уехал в Сербию. Вот я просто... У меня есть момент, когда я включаю, говорю, раз в две недели на пять минут включаю телевизор, и обязательно в этот момент вижу то, что, видимо, мне нужно было увидеть. И вот я совершенно не удивился. Я включил какой-то момент, увидел в аэропорту, Шевчук уезжает в Сербию. Я этому не удивился, я думал, действительно, это... Не знаю, мне кажется, совесть действительно российской эстрады. Может быть, какие-то слова такие, конечно, может, слишком громкие. Но счастье, что есть такие артисты. И, ну, а сожаление, можно говорить, потому что очень много не таких артистов у нас на сцене, которые, наоборот, даже одев футболку той страны, например, которая убивает миллионами людей, не будут тыкать пальцами. Например, это же человек вообще не понимает, что он делает. Он одевает футболку, и перед миллионами, сотнями миллионов зрителей он, так сказать, светит флаг той страны, которая тысячами убивает людей просто, понимаете? Другой, просто за то, что они другой национальности, или курды, или греки, или там, непонятно, неважно кто. Как можно так безответственно относиться? Я понимаю, там, не нужно там в российском флаге танцевать или петь, но нельзя так просто на границе придурковатости просто, понимаете, я не боюсь этих слов, на границе придурковатости просто.
2: Это, может быть, неосмысленность определенная,
0: инфантильность или, уже да. Подозрительная в том возрасте.
2: Понимаете? И грудничковость.
0: Грудничковость, да.
2: Ну, а почему возраст? Вот опять-то неправильно. Вот мы же обсуждали.
0: Возрасты, да.
2: Вот, понимаешь, возраст это вовсе не является показателем грудничковости. Я встречал грудников 50 лет. Вот он 50 лет, ему у него борода там здоровая, да. А он грудник, и все. Причем грудник в плохом смысле этого слова. Не то, что он детская непосредственность и восприимчивость. Он же дебил. Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся, потому что пришел тут к нам человек рассказать стихотворение. И затем продолжим.

0: собственно, мы вернулись. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица из Таджикистана Лайли Суфи, Назим Надиров, продюсер. И, соответственно, мы слушаем песню в прямом эфире, прям-таки вот живой голос. И периодически общаемся. Прежде чем мы послушаем следующую песню, есть такое предложение отслушать телефонный звоночек. Да? 203-19-22. Я все время забываю этот номер, хотя у меня все руки в татуировках уже этого номера. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего.
1: Утро, это еще раз Михей Зеленоградский.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь, может быть, как-то вы пока передохнете?
1: Не чуточки.
0: Нет, как-то вы возбужденно говорите, может, что-то случилось?
1: Нет, абсолютно ничего не случилось. Нет, как это не случилось? Постоянно случается. Он теперь 24 часа в сутки бомбить обещает. Вы что? Угу. Это же катастрофа. Вот, хотел спросить Назима, как продюсер, занимается ли он ремастерингом старых записей? В общем-то, хотелось бы сейчас услышать Рашида Бейбутова, например, или Иованну, греческую певицу, или Царлиандр, например. Но нигде записи нет, и ремастеринга, в общем-то, только вот песнеры. Я очень благодарен студии «Мороз», что они восстановили, в общем-то, все свои альбомы сейчас заново вышли. А как обстоит дело с остальными исполнителями, в общем-то, которых очень хочется слышать, но...
2: Царлиандр и греческих вы загнули, конечно, кто же мне даст эти записи, но Рашида Бейбутова, кстати, а вот видите, как мне бальзам на душу пролили вы. У меня идея такая есть, я ни с кем ею не делился, вот вы угадали. Я хочу издать песни Рашида Бейбутова. Один диск, и потом отдельно песни Рашида Бейбутова исполняю, исполненные другими исполнителями. Например, вот Гасан Мамедов поет «Необыкновенные глаза» свою версию. Потом много всего там из фильма «Аршин Малалан», потом какие у него песни.
3: «Аршин Малалан».
2: Да. Вот. Много исполнителей исполняет разных. Они, может, не очень известны, но версии очень хорошие этих песен Рашида Бейбутова. Ну вот, оригиналов нет. Я думаю, что... Кстати, это, я думаю, не очень сложно сделать. Даже подсказываю, если продюсеры другие слушают, я не обижусь, если они опередят меня. С таджик-фильмом. Он много работал на таджик-фильме, кстати. Я думаю, эти записи не использованы, лежат на таджик-фильме, никому не нужные. Их можно просто взять, там договориться и издать этот альбом. Так что вы реанимировали мою давнюю мечту издать песни Рашида Бейбутова. Да.
0: А вот мне интересно, ты как-то вот специализируешься только вот такой по музыке с ярко выраженным восточным уклоном. Если к тебе, например, придет человек, принесет там русскую народную музыку или там музыку Карибских островов, не знаю, есть ли такие, видимо, есть, вот и ты западешь на это дело, тебе понравится.
2: Скорее русскую, чем Карибских островов.
0: Ну, я такого.
2: Я мало люблю, вообще нельзя говорить.
0: Мало люблю,
2: хорошо. Так.
0: Хорошо.
2: Видно, что филолог.
0: Хороший телек.
2: Видно, да. Видно, что МГУ заканчивал. Ага. И африканскую. У меня что-то дружба не складывается. То есть, понятно, Юсендур, там и песни. Но вот то, что поднимается под африканской, эти ритмы, все барабаны, вот это все афрокультура, вот это как она надоела. Это просто ужасно. Понимаете, что это несколько там, одну-две группы какие-то, эти там танцующие «Бамос Андар», «Парайгар», «Бамос Алапла», и вот это все такое псевдо-афро. Какая-то культура нет. Карибских не издал бы просто вот.
0: Потому что много, русскую народную.
2: Много, потому что очень много лейблов. «Пиранья» из Берлина есть еще, которые просто у них по 30-40 барабанов африканской какой-то там музыки и Карибских островов, миллион альбомов. А скорее русскую издал бы. Вот, например, серьезно задумывался о том же «Гусли» из Ярославля откуда-то. Мне ну, тоже кассеты присылают.
0: Я тебе певицу одну привезу классную.
2: Да? Угу. Очень много. Я думал, «Гусли» может быть издать, потому что, ну что, чем не «Сантур» какой-нибудь там пакистанский или индийский. А еще будет исключение из области этнической, из вообще того, что материала, который я издаю, потому что я впервые не издам скоро, наверное, надеюсь, не восточный альбом, то есть это вот, ну, кроме альбома «Лайли», «Суфи» там и так далее, будет один русскоязычный альбом, и мало того, это исполнит девочка, маленькая совершенно, 6-летняя девочка, Алена Федорова из Сочи.
0: Детей она... эксплуатируешь.
2: Да, да, очень, с удовольствием.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: и нет. Будет, а песни будут Ольги Дубровской, автора музыки и слов из Сочи.
0: Как это девочка будет... может спеть? Хотя, ты знаешь, мне тут довелось, нонсенс был, мне довелось быть членом жюри конкурса вот этого «Утренняя звезда», вот там груднички собираются.
2: Там вот поют. Это была вот эта девочка, но не потому, что там
0: там
2: была...
0: одна пела, грудничок маленький, как дала, я только думаю, ой ля-ля, я с бодуна был, у меня праздники одни.
2: Это не Алена была Федорова из Сочи?
0: Не помню, но на видео у меня записано это все смешно.
2: Давно?
0: вот прошлой осенью, по-моему. Uh-huh. То есть груднички могут петь, но просто другое дело, что когда они поют очень хорошо, они воспринимаются уже как взрослые. Uh-huh. А когда поют плохо, то вот этот расчет на умиление, опять же, это отталкивает людей нормальных, понимаешь?
2: Я не потому, да, я просто из Ольги Дубровской написал песню «Маринец Хай», певица из Петербурга, которая из Казахстана самородом. И, понимаешь, такой случай, когда ты понимаешь, что нельзя не издать этот альбом. Понимаешь? То есть я никогда не думал, естественно, издавать русскую музыку, но когда я послушал одну песню в исполнении, то есть в данном случае девочки, ну это не важно, может мальчик спеть, девочка, сама Ольга Дубровская может споет. Просто это такая песня одна, называется «О том, как я маму люблю». Просто такая простая песня. Я понял, что...
0: Ну, послушаем, момент... послушаем.
2: Послушаем как-нибудь.
0: И вот не то не сё у нас получается. Сейчас вот показывают оркестр, там играет. Может, я еще сейчас звоночки, а потом...
2: Угу. Да? Потом выйдем.
0: Потом выскочим туда там.
2: А, как раз пиво возьмем, которое подвезут.
0: Забил, там
2: уже
0: оставили.
2: Сказали, Лидия Ивановна сказала, что уже коробка стоит там, это ящик пива. Да. Спасибо, что привезли нам ящик пива.
0: А сейчас звоночек, да?
2: Да.
0: Там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Ну что же, со своей мамой человек, так этим же губами вы целуете вашу маму. Фу, кстати, вот шаблонное мышление. Ну сказал бы человек по-русски, да? Ведь видно, что сам-то из-под Саратова приехал. Нормальный русский мужик. Поясничает. Фу, стыдно.
2: Есть слова, да.
0: Проснется с утра, стыдно. Нет, ему красивым... будет срамота. Фу, фу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
2: Да.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, рассказывайте.
3: Ну, у меня такой вопрос к Назиму. Вот столица Курдистана, как называется, если не секрет?
2: Столица...
0: Географический атлас ты наш.
2: Да, да, ты такой знаток, хотя я объехал это все, весь Курдистан. Но общей столицы нет для всех частей Курдистана. Некоронованной столицей турецкого Курдистана, который, видимо, сейчас актуальна тема в связи с Джаланом, Диарбакр считается город такой. В Турции. Кроме того, в Ираке, видимо, Сулеймания все-таки. Там, поскольку там Курдский университет даже сейчас открыт. Вот. В Иране, наверное, не знаю, в Иране Керманшах или Синендадж, не знаю, вот что считается в Иране какой-то такой столицей. Ну, в Турции, во всяком случае, Диарбакр. Общего же Курдистана нет, соответственно, и нет столицы, как нет и общего литературного языка.
0: А, ну что, сейчас прервемся, да, немножечко. Я тут дверку да откроем. В общем-то, вся та многое... Вот просто тут вопросы приходят, например, такой: Александр, когда можно будет идти спать, спрашивает Сергей. Я ко всем обращаюсь, кто слушает нас, уже можете отправляться. Мы уже с Назимом 2 минуты простояли, и вот мне нечего толпиться под окнами, больше это зрелище не повторится. Так что можете отправляться и, в общем-то, по домам, и слушать нас уже непосредственно в эфире. Но я думаю, наши тушки мощно татуированные, тельняшестые, произвели, скажем так, положительное и неизгладимое. Точно. Я забыл это слово. Неизгладимое, да.
2: Спрашивайте, спрашивайте, отвечаем, Александр.
0: Да, да.
2: Хоть и мало любим мы, но, как я сказал...
0: Хоть мало, мало люблю.
2: Мало люблю.
0: Да, мало люблю.
2: Ага.
0: Ну, перейдем, видимо, к песням, да.
2: Как называется?
4: Песня, которую я хочу сейчас исполнить для наших радиослушателей, называется «Мухаббат», что в переводе означает «любовь».
2: Мы подпеваем, Саша.

0: Кстати, вот такая музыка вскрывает некоторые глубинные тайны, я бы сказал, наших радиослушателей. Вот тут просят, чтобы мы поставили песню в исполнении. Сейчас, прошу прощения. В исполнении Нусрата Фатеха Алихана. Mm-hmm. Представляешь? Кстати, ты мне сказал, что он умер, да?
1: Он умер еще в августе, к сожалению, в августе 97-го еще года.
0: То есть уже... приятно, что люди вот все равно...
1: Да, и вышел альбом, да, неопубликованными его вещами, кстати, «Хомач», «Посвящение Нусрату» называется. «Случай с суфийской музыкой», двойной альбом, где то, что его произведения, которые никогда не были опубликованы, и также и посвященный ему, и один раз только исполненный, специально записанный для этого альбома прекрасных музыкантов восточных, в том числе из СНГ, это трио Алима Хасымова из Азербайджана, Мунджаджат Юлчиева из Узбекистана, еще некоторые артисты, вот там курдские музыканты записаны, по-моему, на этом альбоме прекрасно, называется «Посвящение Нусрату».
0: Кстати, я могу сказать, что периодически в программе «Монмаранси» песни этого исполнителя звучат. Просто нужно слушать. И вот, как я говорил, есть люди со стажем, есть груднички, есть, так сказать, межрамники эдакие, которые вот не там, не сям. Вот-вот уйдут, а вот еще и здесь. Нет, ну что-то так и опять о своем.
1: Нусрат гениален, да.
0: Да, да. Вот интересуется, опять же, Ёж спрашивает, почему нашу программу транслируют по кабельному телевидению «Телеинформ». А тем самым он вскрыл мою маленькую тайну. Я, естественно, продал право на трансляцию, чтобы как-то поправить свое финансовое положение. Пошатнулся еще после того случая, ты знаешь.
1: Да, вот когда ты это упал слушать.
0: Да. Вот это видишь. Вот еще сообщение такое. Вы пытаетесь представить себя культурными людьми, но у вас это получается с трудом. Лучше говорите, как обычно, Сэм. Подписал Сэм, во-первых, с каких пор мы с тобой на «вы», то есть зачем такой официоз? Подумай сам, но вот если я буду обычным языком говорить
1: как
0: в такой
1: мы,
0: светлый
1: как мы
0: праздник...
1: Обычно.
0: Да,
1: то есть, нас же закроют
0: и зарвут минут. Вообще, да, то есть мы же все-таки...
1: Как мы, обычно, хоть... как мы с тобой вчера по телефону говорили.
0: Круто, вот так.
1: Говорили два часа мы с Сашей, ни одного слова не было приличного сказать.
0: Вообще ни одного. Мы хотели засамплировать эту речь и поставить вам сегодня вот вместо эфира.
1: По фонограмму, да.
0: Так, что тут еще?
2: Хулиганы.
0: Ну, вот Харрис, уважаемый Харрис, можно вас попросить вот с такими глупостями? Ну, я больше чем уверен, что Назим не знает название ансамбля, который вы упоминаете. А если и знает, то не хотелось бы о такой глупости говорить в столь важной и серьезной программе, как программа «Монмаранси». Достойно ответил, да?
1: Да.
0: Я прям горжусь, но сам собой
1: более,
0: скажешь,
1: что
0: ты думаешь, какой хороший
1: тем более
0: парень.
1: Не знаю, о каком ансамбле тебе речь.
0: Да.
1: Так что это получилось, что правда, действительно не знаю об этом ансамбле.
0: Ну, телефончик, да, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, или, ой, доброй ночи, или доброе утро. Это вас беспокоит Гюзель.
1: Гюзель?
3: Назим.
1: Гюзель, как вы попали на эту волну?
3: Ой, вы знаете, что-то вот проснулось, вот, да, и стало ловить.
1: Саша, я должен радиослушать.
3: По своему плееру.
1: Это постоянно слушательница, но моей программы своей.
3: Да,
1: ну, тут,
3: вы...
1: да.
0: Видишь, как у нас пересекаются аудитории.
1: Да, Гюзель, я вас полично.
3: Вы знаете, я просто счастлива, без ума. Вот услышала эту программу и слушаю. И вот последняя песня Лейли Суфи, вот «Мухаббат», это значит счастье, правильно, это у нас тоже по-татарски.
1: Любовь.
3: Я хочу просто сказать, Александр, Назим и Лейла, большое вам спасибо. Вы знаете, я такой бальзам на душу получила, тем более у меня завтра, вот не завтра, а сегодня будет старт, это посвященный пробегу весны, пробегу любви, это ко дню космонавтов.
0: Вы так... знаете, извините, что перебиваю, а где он будет?
3: Он будет в городе Королеве.
0: Я буду.
3: Будьте?
0: Вы знаете, вы увидите меня, я буду в таких здоровых спортивных штанах, обрезанных чуть-чуть ниже колена. Вот. И без майки вы узнаете меня по татуировкам моим. Я буду нестись впереди с вымпелом.
1: С наклеенным носом.
3: Прекрасно, Александр.
0: То есть мы там встретимся.
2: Спасибо вам за все слова.
3: Вы знаете, вот я хотел бы
1: успехов вам желать.
3: У Лайды. Вот вы, наверное, знаете такую певицу таджикскую. Это Провиная Суфи, да?
2: Это я и есть. Это мое новое имя. Просто дело в том, что у меня песня есть Лайли, и из-за этой песни постоянно меня стали так называть. И еще одна причина, по которой мне, как говорится, второе имя у меня такое.
3: Парвина, да?
2: Нет,
1: Парвина — это первое.
2: Парвина — это мое родное имя, потому что у нас очень много развелось Парвин. Группа Парвин, Парвина Шукурулаева, Парвина Ахмазаты. И меня всегда путают. И, кстати, в немецких буклетах, когда делали про меня материал, меня Парвин Юсуфи, правильно у меня будет имя, меня называли... У него очень прекрасный тембр. Ну, в общем, в мужском роде, так
1: писали
2: сказать.
1: Всегда.
2: Да, и меня назвали так Лайли, нежно
1: думаю,
2: так...
1: Рука не поднимется, я думаю, писать у певца Лайли Юсуфи. Я думаю, тут уже даже немцы не смогут так написать.
0: Узнаю, кстати, руку продюсера вот в фишке с изменением имени.
3: Вот я хочу сказать вам большое спасибо, Лайла, да, вот за песню «Я плачу».
2: Это песня, которую я спела. Кстати, я записывала ее здесь, в Москве. Я спела эту песню и посвятила памяти своего отца. А сейчас, конечно же, и посвятила памяти своего брата, который так трагически ушел с жизни.
1: Может, мы... Если можно, да, Саш?
0: Да.
1: Здесь есть минусовая фонограмма. И...
2: Да, и эту песню я хотела бы спеть, посвятить в лице своего отца и своего брата, своим друзьям и тем, кого не стало, и вообще всем тем...
1: Наргиз Бандишоевой, да?
2: Наргиз Бандишоевой, Махсушу и Матшоеву, и всем-всем своим друзьям, которых не стало, и, конечно, своим близким.
1: Переводится как «Я плачу».
2: Эта песня переводится «Я плачу».

0: И близится к своему завершению наша все-таки сегодняшняя программа. Но у вас еще есть время, дабы поднять в свои мощные мозолистые руки трубки телефона и позвонить по телефону 203-19-22 и задать какие-то вопросы нашим гостям. Я вот, в свою очередь, какая мне пришла в голову мысль. Дело в том, что принято считать у широкого пользователя, да, что практически все, скажем так, этнические традиции, которые выносятся на суд общественности, ну не что, что на суд, на вид, да, то есть в каких-то массовых изданиях, это все-таки сильно скорректированные произведения для вот, пользователя, и от оригинала отличаются достаточно сильно. Вот в том числе, естественно, и тебя, Назим, тоже подозревают в таких моментах, что, дескать, ты на пластинках на своих издаешь людей, наиболее пригодных, скажем так, для европейского уха, а людей, которые представляют из себя вот настоящую стопроцентную этнику, в общем-то, европейское ухо воспринимать не сможет.
1: Вот все сможет воспринимать ухо, и я не, и это неправда, что я издаю только то, что европейское ухо воспринимает. Кстати, Олега Фезова европейское хуже. Европейское ухо воспринимает, например, намного хуже, чем мой другой альбом, например, малоизвестный в Москве и совсем неизвестный в Казахстане, но он является единственным компакт-диском в мире, насколько мне известно, с музыкой Казахстана, с этнической музыкой. Я издавал такой альбом, первое издание вышло в 95-м году в Германии, еще «Songs for Jamila». Это кюи, инструментальная музыка 17-19 веков, казахская. Вот. И он в Германии он разошелся мгновенно просто. Это совершенно необработанная, чистая это казахская музыка, и исполненная на там, шертерах, там, холхобузе и на других казахских исконных инструментах. И совершенно она необработанная, вообще совершенно не приспосабливали мы ее под европейское ухо. Но он разошелся тут же, и второе издание очень хорошо расходится. Я об этом, это феномен или феномены, забываю, как правильно, постоянно, как настоящий филолог, мало люблю это слово я. Вот. Но я хочу сказать, что я писал об этом статью в Швеции, издавал, что песни для Джамили на скользком льду Медео писал. Самый кайф вообще этой истории состоит в том, что да, всего 2-3 копии этого диска разошлись в Казахстане.
0: Вот,
1: и весь тираж на Западе.
0: Да? Вот в связи с этим я бы хотел вот узнать. Интересно, вот ну, если, например, взять и пивную немецкую музыку, да, как-то именно здесь начинались мюнхенские пивные пучи, да, вот, попробовать продать Казахстане. Вот. И хотя
1: да. Я думаю, там сидят. Я писал, что в Казахстане именно популярно псевдо-восточное.
0: Изобразил.
1: Да. Да, хорошо получилось.
0: Да, я сам.
1: Да. Псевдо, не знаю почему, есть такие подбрюшины, какие-то регионы, вот это в Северный Кавказ, Казахстан. Они, может быть, и не Восток, но и уже не Россия, хотя Россия тоже и не Запад, и не Восток. Вот. И там популярны, например, вот такие исполнительницы очень там скандальные есть из некоторых республик. И там вот исполнитель песни Джамиля, Джамиля, только моя. Вот они в своих республиках, Ильяс. Да, там, в своих республиках их никто не признает, ноль просто. Вот. Ну, не знаю, они не, ой, по крайней мере, нельзя сказать, что это ноль, но их не считают. Исконным. Ну,
2: это как обычно.
1: Да, да. И в других, там, в Европе, в России тоже. Но вот есть регионы, Казахстан к ним относится, где такой псевдо-восток популярен.
0: Ну, даже так, вот не будем там брать Казахстан, а будем брать вот именно те территории, музыку которых ты представляешь на пластинках на Западе. Можно ли на этих территориях представить народную музыку этого самого Запада, и будет ли она также популярна? Я просто к чему веду этот разговор? Может быть, просто все-таки тут есть какой-то элемент вот этой моды и всеядности, это ихний буржуйский, увлечение пряжками, матрешками. До сих пор вот Базеткин на MTV дарят в знак там почтения, дескать, от русского MTV, да, дескать, вашему шапке, ушанке. Представляешь, 21 век, ну, да, им все шапки-ушанки дарят с кокардой, российской MTV, то есть, ну, позор. Ну, то есть, логично, что это дискредитация России.
1: Нет, с другой стороны, фонда Сороса, мне было очень приятно, однокурсница позвонила, и визжала от счастья. Вообще это было действительно очень приятно. А в фонде Сороса на день, в день независимости этой страны, которую даже называть не хочется. Вот.
0: Макдональдс. Политически чуток.
1: Да, Макдональдс, да. В июле. И всем иностранным сотрудникам фонда Сороса в Нью-Йорке подарили диск. И когда она села, успокоилась, устала разглядывать, увидела, что продюсит, и мое имя стояло, бай. Ей было очень приятно. Это был казахский диск, казах народную музыку. И они почему-то закупили где-то и всем иностранным сотрудникам подарили, проявив чуткость, да, такую художественную, можно сказать. Но, с другой стороны, есть такие моменты, что ну, в этом есть позитивное начало, что они не всегда понимают, что, но любят что-то чужое. Это лучше, чем, например, в России, ну, до последнего времени, там, только 3-4 года назад пошла там эзотерическая любовь к эзотерике, там, склон, вот, со своими минусами, своими плюсами, но это уже интересно, это направление. А так у нас скорее вот российский человек скажет, если неизвестно, скорее неинтересно. Правильно, Саш? Ты не знаешь. Вот концерт идет, кто-то выступает где-то. Алла, понятно, там выступает, это понятно. А где там Лайли Суфи, например, там таджикам понятно, кто не знает, там кто-нибудь. А так скорее нет, чем да, если ты не знаешь певца там. А для немца раньше скорее да, чем нет, если неизвестно имя. То есть поскольку своего там Петра Мафи, или, не знаю, они и так все знают, и каждый день с утра до ночи ты можешь послушать всех исполнителей попсы, которые вот, вот не надо заказывать даже. Включи любую бандуру, и ты услышишь там певца, правильно? 20 раз на день тебе с хитом российским, русскоязычным или немецкоязычным. А чтобы редко что-то услышать, они, им интересно. Стоит там Таджикистан, они не знают, где это. Они знают стан, значит, это Восток. И идут. Да, это они отличить могут, поскольку Пакистан в один ряд они выстраиваются. Да.
2: Да?
1: Хиндустан, Пакистан, значит, где-то с Востока. Интересно, что за страна даже, что за певец, надо пойти посмотреть. Это уже, ну, в этом есть что-то положительное, интерес к новому.
0: У нас времени остается немного. Я думаю, может быть, еще какую-то песню мы послушаем.
2: 21-й. Я уже хотела 21-й? Бы более такую веселую песню спеть, шуточную.
1: Бобо.
2: Бобо Хайдар называется.
1: Дедушка Хайдар?
2: Дедушка Хайдар. Это который помог возлюбленной одной с разбитым сердцем тоже воспрять чека... духом
1: разбитая
2: и влюбиться снова.
1: Разбитая будет чекасти опять.
2: Да.
1: Разбитое сердце.

0: Никита Юрченко, что представляет из себя этническая музыка забайкальских народов и насколько это похоже на то, что доносит до слушателей группа Калинов мост, некая группа. Ты в курсе?
1: Хотя не забайкальские, я думал, предбайкальских народов. Но это вообще русского народа, эта музыка. Насколько я понимаю, это музыка русского народа, соприкасавшегося с другими народами в этих регионах. Вот. Интересная группа, я считаю. Во-первых, в первую очередь, мне что интересно, это сам, это просто цельный человек, это Тревякин его зовут, главный. Просто интересная личность, я видел как-то. Цельный человек, видно, что он не в мегаполисе рос.
0: Да. Да. А еще вот такое последнее, видимо, за сегодня сообщение. Господин Лаэрский, не могли бы вы одолжить мне на 3 дня $379 США срочно? Подпись Соров. Ответ нет.
1: Я думал, Сорос.
0: Нет, ну я бы, в общем-то, я бы, конечно, дал под залог недвижимости, автомобиля и имущества, который потом не вернул, ибо его стоимость превышала бы значительно ту сумму, которую
1: давай
0: я
1: мы
0: дал.
1: Кинем, Саш.
0: Вот кинем его, что ли? Давай,
1: нет,
0: переходи.
1: Деньги в окно мы кидаем.
0: А, деньги? Вот нет, нет, не будем. Ну что же, на этой щедрой ноте, на этой, я бы сказал, добрейшей черте нашей натуры,

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями программы. Поскольку сегодня, без сомнения, день религий, праздничный день, который бывает один только раз в году, и мало кто из нас, и из вас тоже, в общем-то, а из них вообще даже, думаю, никто и не догадывается о так называемом закулисье, закулисье того, что, в общем-то, мы, в общем-то, и не видим, находясь в белоснежном лебеде по кличке Воздушный лайнер, перемещаясь, в общем-то, на Майорку, продать виллу или купить виллу, или в другое место. Мы не видим тех, в общем-то, морщин в желтых пальцах с маникюром, которые укладывают, в общем-то, пищу в контейнеры, которые затем кормят вот именно нас, и их тоже, вот и этих тоже кормят. Мы не видим летчиков, которые вскакивают в семейных трусах, бегут к окну и говорят: «Маня, опаздываю», прыгают и едут, чтобы вести вас, и, в общем-то, нас и их тоже куда-то. Всего этого мы не видим. Хотя возможность такая есть, и цель нашей сегодняшней программы – показать вот это самое закулисье. Закулисье глазами профессионалов, глазами людей, которые, так скажем, непосредственно в нем были. Сегодня у нас в гостях стюард Филипп Воротный.
1: Добрый вечер.
0: И внук полярного летчика Павел Катеринчик.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Соответственно, в дальнейшем ВПЛ будет. Вот. А вы, естественно, все, и они тоже спрашивают, дескать, а почему внук полярного летчика, что такое, дескать, за династийность? На что я отвечу? Это современные летчики склонны, в общем-то, бросить жену, ребенка и, в общем-то, скрыться и сказать, я, дескать, до свидания сказать. Вот. Те люди старой закалки, которые, в общем-то, еще летали на кукурузниках над моржами, над полями заснеженными, были людьми совершенно иной закалки. Достаточно было, например, нам, детям полярных летчиков, сказать в школе, что там, у меня отец полярный летчик, как со всех концов тебе несли деньги, несли, и, в общем-то, другие какие-то ценности, которые простым людям не доставались. Это была культовая профессия, да? Учитывая, что в те тяжелые времена, сами знаете...
1: Редко кто из них учился в обычных школах, как правило, это были спецшколы.
0: Безусловно. И даже я помню, как хоронили инженеров, то на могильной плите было написано «инженер», например, «Сидоров», то есть инженер котировался, а уже не говоря о летчике, плюс, если речь шла о полярном летчике.
1: Совершенно верно. И, как правило, это было как минимум Ваганьково.

0: как минимум.
1: Да, конечно же. Ну и прежде всего я бы хотел, конечно, задать вопрос вам, Павел. Каковы сейчас ваши чувства в связи вот с изменением, скажем так, общественного мнения касаемого летного состава? Ведь мы же, например, были свидетелями неоднократных сцен, когда так называемые НР, а то их, в общем-то, и жены, то есть ЖНР, и жены новых русских, они, в общем-то, дико в пьяном виде вламывались к летчикам и говорили: не можешь быстрей, я опаздываю туда-сюда. Никакого уважения. Нет ли у вас горечи, какой-то обиды, что ли, за вот тот монумент, пусть монумент прошлого, но монумент, которым являлся ваш дед?
2: Ну, что сказать? В общем-то, совершенно вы правы, Александр, я с вами согласен, потому что, как и все прочее, что сейчас происходит в стране, такую почтенную профессию, как профессию летчика, принизили до самой крайней степени. То есть это такой некий какой-то человек, который, как всем известно, получает мало денег, приходит на работу с похмелья и, в общем-то, каким-то образом, чудом довозит, можно сказать, пассажиров до той же Майорки с той целью, чтобы они там покупали себе виллы. Конечно, во времена моего деда, в общем-то, как вы совершенно справедливо заметили, даже в школе можно было сказать, что ты, в общем-то, сын или внук летчика, и школы-то были, в общем-то, особые, с совершенно соответствующим уклоном, поэтому отсюда и пошла некая династийность профессии, потому что, в общем-то, готовили с молодых лет к этому. Конечно, сейчас изменилось все не в лучшую сторону, это не очень радует.
1: А вот почему вы, Павел, не пошли по, скажем так, стопам, лыжням, проложенным вашими, скажем так, боевыми?
2: Да. Ну, здесь вопрос, во-первых, вопрос как бы заключается в том, что я не очень подхожу по внешним параметрам, поскольку я настолько крупен, что не каждый вот авиалайнер, в общем-то, способен взять меня на борт.
1: Вот. Кстати, это немножечко, так сказать, меня снимает вопросы, касаемые следующих. Вот почему некоторые люди, обладающие, большой комплекцией, избегают летать самолетов. Дело в том, что большинство современных самолетов, если они только не импортного производства, да, они имеют, как ни странно, достаточно маленькое помещение, вот куда можно протиснуться такому человеку между сиденьями. То есть он попросту неудобный. И люди вот вашей комплекции, они вынуждены, попросту говоря, перемещаться на поездах.
2: Ну да, я, в общем-то, сам пользуюсь авиатранспортом с большим риском для здоровья, потому что, во-первых, моментально и совершенно безвозвратно нарушается центровка. Авиалайнер – это довольно хрупкий организм, который, в общем-то, должен, в котором четко должно быть рассчитано распределение, веса тушек пассажиров, находящихся внутри.
0: Да, кстати, вот я тоже заметил такую тенденцию, что люди крупных габаритов испытывают определенный комплекс при посадке в самолет. Дело все в том, что, представляя ситуацию какую-нибудь аварийную, когда стюардесса или стюард входит и говорит всем нагнуться и зажать голову между колен, эти люди просто не в состоянии вот силы своей комплекции принять это положение и просто немножечко вот наклонившись вперед, застывают в позиции в такой, и такое впечатление, что он внимательно слушает, что скажет ему дальше, а на самом деле это просто максимальный угол, на который он может согнуться.
1: Да, что, ну, я это вполне понимаю, плюс какой-то, что ли, боязнь показаться другим пассажиром, ну, недисциплинированным и так далее. Но это, в принципе, не относится, конечно, к пассажирской кабине и так далее. Хотя я знаю, что, так сказать, зов предков, сокращенно ЗП, присутствовал, и вы, хотя, так сказать, и не брали в свои руки бразды, вот, и прочие предмет не брали, а вы все-таки каким-то образом соприкасались, к сожалению, я вынужден применить, Павел, вы же меня понимаете, да, это слово, с этим бизнесом. Это раньше, понимаете, полярный летчик – это романтика, сейчас это, к сожалению, уже бизнес. Так же, как, собственно, и балет.
2: Да.
1: Да.
2: Ну, в общем, да.
1: Не могли бы вы рассказать, каким образом происходило вот ваше соприкосновение с авиацией все-таки?
2: Ну, поскольку мы уже здесь, так сказать, коснулись такого понятия, как бизнес, то я могу честно сказать, что не попав за штурвал самолета, я был вынужден устроиться по блату в некую контору, которая торгует авиабилетами, причем торгует ими совершенно безбожно, достаточно злобно, но это, в общем-то, приносит неплохой барыш как нам, так и ее хозяев.
1: Ну, извините, что вас перебиваю, это было сделано все-таки, ну, с какими-то такими корыстными целями, ведь заработать, как говорится, денег можно и другим путем, ну, например, вот открыть радиостанцию, да, там, в конце концов, там, открыть автомойку или другие мирные профессии, киллер, там, а вот все-таки я чувствую, что какой-то зов, вот.
2: Не, ну, я с вами согласен, Александр, я все понимаю, но чтобы я авиацию бросил, да, никогда в жизни.
1: Вот, благо уже у нас такой зашел разговор о именно торговле авиабилетами, вы курсе, как никто иной, вот, теневой стороны, за кулисье торговли, сокращенно ЗТ. А сейчас, как вы сами знаете, пора отпусков, многие вот уже прилетели, а это тоже, в общем, билеты, многие вот только-только улетают, эти, например, никуда не собираются, но билеты поедут сдавать, вот которые группа у нас сейчас, видите, стоит, не смогли мы их отправить. Не могли бы вы поведать нам о всех тех и вот и других, которые, в общем, там встречались?
2: Ну, все, что касается торговли АБ, так сказать.
1: Да.
2: Вот. В общем-то, достаточно дело грязное и неблагодарное. Дело в том, что в связи, как вы справедливо заметили, с периодом летних отпусков и хронической нехваткой посадочных мест в самолетах, то есть, ну, вплоть до того, что приходится ставить табуретки в салон просто,
1: или, вот,
2: продаются по 2-3 билета на одно место. И вот несчастные граждане с баулами, детьми, бабушками и там всем прочим, они бегают по аэропорту, и от них беспрерывно скрываются сотрудники международного аэропорта Шереметьево, которые вместо того, чтобы обслуживать этих несчастных, просто глухо напиваются в своих каморках. Вот, дабы не быть, и запираются там на ключ, дабы не быть растерзанным, озлобленными пассажирами.
1: А вот скажите, Павел, то есть получается, что все вот эти мелкие неприятные накладки, которые мы все на себе испытывали, когда ты приходишь, а уже чья-то тушка помещена, и вот начинается бедная стюардесса бегает, это создано все-таки искусственно, да, дилерами, торгующими билетами, то есть, по сути, да? Или бывают вот действительно технические какие-то накладки, потому что, по сути, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это же ЭП, то есть экономическое преступление. То есть, по сути, с человека сдирают деньги, плюс конкретно же страдает тот же летчик, его семья. Мы потом удивляемся, тетрадки нет у детей. Дитя летчик, он нужен покупать с Хартаняном, с каким-то тетрадку на обложке или там ГП, гуманитарная помощь. А, в общем, денег нет, бабок нет, на нулях. Конкретно, извините, я очень волнуюсь, все из-за того, что, в общем-то, какой-то дилер, видите ли, продал, а летчик не получил. То есть мне кажется, что в связи с этим мы должны в ближайшее время ожидать, в общем-то, мощной второй ночи вот этой вот, которая была, как и Варфоломеевская, в общем-то, да простит меня Володя. А вот летчики должны, в общем, дико лупить тогда дилеров. Или они не догадываются об этом? Если нет, давайте откроем, давайте обратитесь к летчикам. Встаньте вот только на этот табурет, у нас для обращения, да. Вот. Удобно так, да?
2: Да, вполне.
1: Давайте,
2: вполне.
1: Ваша. Спасибо. Так, сейчас я. Моцарт и потише. Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас вы в прямом эфире прослушаете официальное обращение внука полярного летчика Павла Катеринича, в общем-то, к летчикам и дилерам.
2: Дорогие товарищи летчики и товарищи дилеры, прослушайте мое официальное обращение. Я призываю вас нещадно лупить администрацию нашего поганого национального перевозчика, которая довела до такого состояния и вас, и нас, которая вынуждает нас, в общем-то, у вас, несчастных, воровать деньги, тем самым, что позволяет нам заниматься вот таким вот неблагородным делом. Я призываю вас еще раз, давайте сменим, давайте устроим революцию в Аэрофлоте, наконец-таки. Это давно уже пора сделать. Сбросим руководство к чертовой матери. Ну сколько ж можно-то уже?
0: Кстати, я одному вот такому...
1: Это было сильно.
0: Вот одному такому я всю ночь носил гамбургеры, потому что через черный ход, потому что для официальных посетителей была соответствующая дверь инкрустированная дорогими породами дерева. А для меня был специальный черный вход, и, естественно, он там отсиживался где-то в течение недели. Вот его атаковали, соответственно, и пассажиры, и бортинженеры. А я вот, ну, это было на самой заре моей деятельности. Я тогда еще работал в здании аэропорта.
1: Это мы, кстати, услышали голос Филиппа Воротный. Кстати, извините, склоняется ваша фамилия?
0: Вот как вам удобнее, на самом деле?
1: Хорошо, тогда Филиппа Воротного, стюарда. А скажите, пожалуйста, Филипп, вы все-таки как сотрудник, да, как сотрудник, который изнутри знает эту кухню, не только знает, а даже пробовал. И я знаю, и домой носил. Ну, что поделать?
0: Ну, вечером, время, когда остается.
1: Конечно. А вот как вы относитесь к официальному заявлению Павла Катеринича?
0: Нет, ну а я понимаю коллегу вполне. В общем-то, я никак не могу осудить. И это возмущение, оно настолько искренне и абсолютно объяснимо. То есть, на самом деле, я бы встал
1: да
0: вот даже сейчас
1: на табуреты.
0: Да, если бы было бы... Ну вот один, к сожалению, здесь у нас.
1: Ну, мы можем...
0: Я выступлю вам.
1: Ну, давайте, конечно. А Моцарта тише. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы прослушаете официальное заявление стюарда Филиппа Воротного, касающееся летчиков, фунт-дилеров. Пожалуйста.
0: Значит, я считаю своим долгом обратиться с призывом ко всем коллегам, те, которые в данный момент выполняют свой долг, как в зданиях аэропорта, так и на бортах, которые сейчас в воздухе, в общем-то, не поддаваться на угрозы об увольнении или об уменьшении жалований и хотя бы вот каждый на своем месте по возможности это пресекать как-то. Я не знаю, может быть, один разочек накормить, например, вчерашним бигбургером. Есть у нас вот, кстати, в меню есть такое кулинарное изделие.
1: Сейчас, называется... секунду, извините, Филипп, а Моцарта начинать, ваша официальная часть закончилась?
0: Да, да, конечно. Да. Оно называется Биг Бургер. Дело все в том, что Макдональдс не продает нам вот этот бренд под названием Биг Мак. И мы вынуждены, в общем-то, занимаясь практически плагиатом, изготовляя те же самые булки, сыры, кетчупы, салаты, унд майонезы в одном флаконе, называть это все Биг Бургер. Вот. И они, конечно, хранятся недолго, через два дня это может вызвать сильнейшую задержку в клозете у любого употребившего.
1: Скажите, пожалуйста, Филипп, вот мы, они тоже часто, в общем-то, летали и обращали внимание на то, что вот стюардессы, стюарды, действительно народ вежливый. Я даже знаю, что был период, когда в стране становился вот этот, эта сфера обслуживания, а вот вас можно все-таки причислить, да, к этой сфере. И если помните, раньше, да, в принципе, был индивидуальный подход, то есть подходишь, говоришь, по 2,70 мне, пожалуйста, без жира. Она, в общем-то, отрезает и заворачивает в индивидуальную серую бумагу. Ну, это индивидуальный подход, да, но тем не менее, как она смотрит? Как она смотрит? Она смотрит на меня, как на скота смотрит.
0: И она же писала карандашом еще цену на бумаге, корябал. Совершенно неразборчиво. То есть на кассе-то они понимали этот почерк, а ты идешь, не это понимаешь. Несешь и не понимаешь, сколько ты должен
1: отдать. Кстати, я согласитесь, мне сейчас пришла в голову печальная мысль, что вот мы с вами люди старшего поколения, то есть на деды уже конкретно, да, мы это помним. А вот эти вот груднички, которые по диско, дансеры в дискотекам, вот кислота с марками, кокаин и прочее, они же даже не знают, о чем мы сейчас говорим. Представляете? Мало того, они еще ведь пойдут и будут крушить. Так вот, а что потом, следующий этап переходный? То есть тоже свинство, только упаковка в целлофане, да? Затем следующий этап в сфере обслуживания. Это, так скажем, навязчивый сервис, когда пришли новые, скажем так, хозяева, новые люди в эту сферу, и тупо совершенно содрали всю вот эту модель у Запада. А поскольку Запад никогда нам не был товарищем, это, да, в общем-то, вражина, это надо признать, то ничего хорошего он нам так в открытую не предложит. То есть он нам предложит и выставит на показ модель с такими сиськами, которые, ну, в лучшем случае, выколят нам глаза. Вот наши купили, значит, и глаза им выколили, они сделали так называемый вежливый сервис. Но этот вежливый сервис был слишком навязчив. А вот, кстати, согласитесь, Павел, что вот Аэрофлот это не коснулось. Ведь никогда не было такого. Ну, момент был, когда они проводят тележки, говорят, там, товары, там, Аэрофлот и так далее. Но это простительно. Ну вот навязчивого сервиса, вот этого перегиба, все-таки не было.
2: Нет, не было. Я совершенно с вами согласен. Просто дело в том, что вот господин Воротный меня подтвердит мои слова. В общем-то, работа стюардов и стюардесс, она не располагает к предложению навязчивого сервиса. В общем-то, работа достаточно тяжелая. В общем-то, достаточно много самых разных
1: причин. Неожиданностей.
2: Нет, вот они постоянно работают с больными практически.
0: Постоянно, вот, постоянно пассажиры, особенно престарелые, умоляют вскрытием вот эту упаковочку с сахарной пудрой, которую мы выдаем в составе комплексного обеда, потому что если занявшись этим самостоятельно, они, в общем-то, как правило, оказываются...
1: Облиты.
0: Облиты, обсыпаны, да. В общем, гораздо больше энергии затрачивают на вскрытие вот этого прочнейшего целлофана, чем удовольствие.
1: Понятно. А Филипп, ну все-таки, вот если вернуться к теме, которую я все пытаюсь так поднять, да, тема сервис. Так вот, когда наши, скажем так, граждане почувствовали, что единственный действительно хороший и вежливый сервис — это сервис в самолете, где навязчивость. Ну, вот я тут недавно захожу, да, всего лишь нужно было мебелишку купить. Мебелишку в коттедж. Так за мной 5 человек бегали. Я говорю, ну дайте мне одному походить. Они 5 отстают, следующие 5 подбегают. Ой, девушка, когда у меня сопля, моя зазвонила, да браслет упал с руки. Вот этот, вот видите, тяжелый, вот золотой. Так там все сбежались.
0: Да, да.
1: Прям говорят, уважаемый, да давайте вам каталог. Говорят, да дайте посмотреть. То есть навязчивый сервис. В самолетах этого не было. Многие граждане стали летать не для того, чтобы куда-то прилететь, а чтобы почувствовать себя в полном смысле слова хозяевами жизни, которых обслуживают ненавязчиво, обслуживают, скажем так, очень вежливо. Вот вы, старый стюард СС, сокращенно, вы застали этот момент. Вот что вы ощущали тогда? Не было ли у вас желания, вот у вас именно, да? Потому что я-то знаю, что Машка, она пыталась из-под полы и водку продавать по старой привычке, вот, пассажирам, ну, которые едут в самолете, вот. А вот что вы чувствовали в этот момент? Ведь это же, ну, по идее, Аэрофлот в этом плане шел на 5.5 шагов вперед.
0: Да, нет, ну, конечно, испытывал какое-то определенное чувство гордости и, конечно... хвастался, помню, возвращаясь домой в семью, что вот у нас уже вот так вот, то есть мы как-то ближе к цивилизации, когда особенно меня уже поставили на международную линию.
1: Да, да, вот.
0: Здесь, конечно, все это открылось для меня с новой силой и, естественно, радовало. Что я могу сказать? Естественно. А, кстати, вот мой коллега, он...
1: Маша, да, вот вы имеете в виду?
0: Да, да. Угу. Вот... сообщал мне, что вот на дальних линиях, например, Москва, Куала-Лумпур.
1: Да-да-да, вот.
0: Вот
1: интересно.
0: Да, или Хельсинки, Майами. Совершенно потрясающий сервис существует на сегодня. Это вот просто затронули тему хозяев жизни. Вот это как раз тот момент, когда человек действительно может ощутить себя на высоте. То есть единственное, что, как я понял, там отсутствует, это откровенные такие вот сексуальные услуги. Все остальное...
1: То есть вот вы имеете в виду в самолетах?
0: Да, да, это непосредственно...
1: Извините, кстати, тут сейчас наверняка все они, вот эти другие, которые тут вы тоже созерцаете, они слушают, вы видите в наушниках, что твои рэперы, наверняка у них встает вопрос. Ничего плохого я не сказал. Почему-то как-то они на меня посмотрели, пока я сказал, встает вопрос, ВВС. Да, вот на тему того, а как же обстоят дела с тем помещением в самолете, куда нас не пускают? Ну, это так, между собой пассажиры, мы простые пассажиры, уволенные летчики, сокращенно УЛы, называем, в общем-то, бизнес-кунт, прочий класс. То есть загадочное помещение, откуда пахнет дорогими носками, одеколоном, мунт-сигарой. Вполне возможно, что там производятся какие-то секс-услуги, поскольку мы часто слышим вздохи и выдохи.
0: Да, возможно. Дело все в том, что существует вот среди, существует среди моих коллег-стюардов тоже определенные касты. То есть есть люди, те, которые стажируются, недавно начали работать, а есть достаточные уже такие доки в своем деле, которые работают не первый десяток лет.
1: Да, и да. Вот их, я вот встречал таких.
0: Да, и вот их, как правило, заказывают еще на земле, как индивидуального стюарта перед полетом.
1: А, вот этой серии как индивидуальный гид.
0: Да, да, ну, да, совершенно верно. То есть, если летит какой-нибудь VIP, какой-нибудь VIP летит, у него не только свои телохранители сидят слева-справа, спереди, сзади, а также свой стюард, медсестра и непосредственно лечащий врач. Все это загружается в самолет непосредственно на земле. То есть я не хочу сказать, что стюард тоже подъезжает в аэропорт с ним на джипе, а он просто сидит в комнате и ждет сигнала, когда ему выходит. Он знает, с кем он полетит, он обслуживает только одного человека, это индивидуальный клиент.
1: Угу. У вас есть что добавить, Павел?
2: Нет, просто...
1: Кстати, извините, вот насчет того, каким образом реализуются билеты для этого пассажира. То есть входит ли, скажем так, персональный стюард, он ли стюардесс, тыр-пыр, извините, я болею, в билет, или это отдельная услуга?
2: Совершенно, совершенно верно. Нет, это не отдельная услуга. В билете есть специальная графа, где как бы прописывается, что данному VIP-клиенту заказан стюард. Я даже могу сказать, что там есть специальный квадратик в этой графе, в котором проставляется секс или ноу-секс, то есть в зависимости от того, нужны ли ему сексуальные услуги.
1: То есть
2: услуги,
1: печатка сейчас стоит.
2: Да, то есть если у него оплачены еще и сексуальные услуги, то, в общем-то, он может их преспокойно получить на борту самолета.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, вот насколько верока, я просто знаю, что бывали дикие садомии, угары, как говорит классик, в чартерных рейсах, вот в Турцию, когда люди летают, особенно они приедут, туда покупки совершат, ну вот в те еще времена, да, и летят назад, и вот у них начинается дикая оргия, попойка и, в общем-то, групповой секс. Исходя из этого, да, а факты эти были и засвидетельствованы, мы можем смело утверждать, что самолету не вредно, в общем-то, если люди в нем активно все вместе занимаются сексом. А с этой стороны придраться нельзя. С точки зрения гигиены, значит, можно натянуть мощные чехлы, унт поливать их водой. А в чем же та причина? Почему не предлагать эти... А, дети. Я забыл о детях.
2: В самолетах,
1: да,
2: летают дети. Во-вторых, да, вот, Филипп по скромности замалчивает, а с ним была довольно смешная ситуация, когда не на чартерном рейсе, то есть который, как само собой известно, в общем-то, гнездо разврата, а именно на регулярном перелете в одну безалкогольную арабскую страну, соотечественники просто умудрились даже при скромности, при ненавязчивости аэрофлотовского сервиса вылокать все спиртное, не устраивая совершенно никаких оргий. Вот. И то есть, как вы заметили, вот по поводу чартерного рейса, они же на обратной дороге все это,
1: конечно,
2: делают. Они,
1: потому
2: уже
1: что они победили. Они,
2: а
1: победители.
2: Вот в такой ситуации с регулярным рейсом, когда соотечественники выпивают все спиртное, а страна безалкогольная, на обратную дорогу просто ничего не остается.
1: А там затариться нельзя.
2: А там нельзя, там продают.
0: Понятно. А вот, кстати, еще на, страшная совершенно была, помню, ситуация, наверное, на протяжении 2 месяцев, когда я курсировал на Ту-154 по маршруту Конакри-Москва. Конакри — это столица Гвинеи. Вот командировочные, возвращающиеся в Москву, постоянно выпускали каких-то гадких экзотических птиц прямо в салон самолета, потому что, как правило, проносили они их в рукавах детских курточек, свитерочков. Так как
1: и душегреек.
0: Они, да, так как все они, естественно, не прошли соответствующий карантин. Да.
1: Да.
0: Вот, и они, собственно, летали по салону.
1: И дико гадили. Сокращенно ДГ. Филипп, давайте, и Павел, давайте прервемся на буквально недолго, а затем продолжим нашу увлекательную беседу. Ну, напоминаю, конечно, что сегодня у нас речь в программе о Дне воздушного флота. Продолжаем нашу программу, посвященную Дню воздушного флота, сокращенно ДВФ. И по этому поводу в гостях у нас граждане, которые, так скажем, непосредственно пребывали и пребывают в закулисье. То есть люди, обеспечивающие, так сказать, безопасность перелетов и комфортность в каком-то степени перелетов, да. Соответственно, это стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катеринич. А вот такой вопрос. Тут Маруся спрашивает, пенсионерка Маруся, так она себя называет, фамилия. Где вы вообще познакомились и какая связь между вот внуком полярного летчика и стюардом? Да?
0: Мы познакомились как раз вот в помещении, в здании аэровокзального комплекса, на входе к начальнику. То есть как раз вот тот случай, про который я рассказывал, когда я круглосуточно снабжал его горячей жратвой, а Павел в это время подъехал как раз разбираться с очередным инцидентом на билетную тему.
1: То есть все-таки, Павел, приходилось вам как-то сглаживать эти конфликты, да?
2: Нет, ну, безусловно, когда, так сказать, доходило до того, что взорвавшийся наглый дилер,
1: да, да,
2: толстомордый, значит, пытался, собственно говоря, выписать справку о смерти пассажира, чтобы незаконно вернуть его билет авиакомпании и получить за это там свои $500, допустим. Поделить их со своим начальником, в общем-то, неплохо себя
1: чувствовать. И дико провести ночь в стрип-баре.
2: Ну, в общем-то, да, такие случаи тоже были описаны.
0: Как вот минимум, я считаю.
2: Ну, это как минимум, да.
1: То есть, конечно.
2: Как максимум могу сказать, что менеджер, сидящий непосредственно в Аэрофлоте и бронирующий билеты, сшибает за день гораздо больше, чем гаишник. В принципе, на одних взятках получает где-то $400-450 в день.
1: То есть попросту практически это, то есть делает деньги на несчастье и проблемах людей.
2: Ну, естественно, если человеку надо лететь, а ему говорят, хорошо, ты полетишь, родной, но заплати $20, и мы тебя посадим в самолет. Вот и все. Причем у него нет гарантии, что он туда сядет, потому что если он на 20 минут опоздает на регистрацию, то его потом просто могут сказать, что...
1: Дескать, до свидания,
2: дескать,
1: товарищ.
2: Да, ваше место занято. Все.
1: А скажите, Павел, ну а вот вы, поскольку, вот, так сказать, человек, который изнутри знает всю эту кухню, вот, к примеру, представьте себе, что сейчас тут у нас к квартету присоединился президент. Не будем называть, какой присоединился. Сидит, потягивает пивко и спрашивает так, дескать, скажите, Павел, а вот что я могу сделать, чтобы вот прекратить это? Какие три кардинальные меры могу я как президент принять, дабы, в общем-то, надрать задницу, попросту говоря, данным лихоборцам? Доколь, спрашивает президент.
2: Ну, это очень просто. Нужно увеличить парк самолетов, это во-первых, как я считаю.
1: Первая мера. Для чего нужно продать, видимо, часть правительственных коттеджей
2: скорее всего,
1: новым русским,
2: да,
1: а потом у них национализировать это в пользу детей?
2: Безусловно. То есть, в принципе, на эти деньги можно будет, я думаю, вдвое увеличить самолетный парк российский.
1: Согласен с вами, да.
2: Вот. Значит...
0: Площадь одного посадочного места, я считаю, можно сократить, за счет чего увеличить общее количество сажаемых в самолет.
2: Ну да, то есть просто...
0: Для будет... детей можно же делать детские места.
2: Количество будет за счет как бы качества пассажиров. То есть пассажиры будут мелкоразмерные, но их будет гораздо больше, и проще их будет перевозить. Вот. Это как бы вот, в общем-то,
1: первая мера,
2: да, так скажем.
1: Мера на номер два какова?
2: Мера номер два – запретить продавать воздушные суда налево для их использования в качестве чартеров самыми разными туристическими недобросовестными конторами. Просто запретить такую практику.
1: Как... То есть запретить, то есть монополизировать.
2: Да, да, монополизировать обратно, в общем-то, все это дело. Потому что если мы посмотрим, например, так сказать, большинство крупных богатых государств, то у них авиаперевозчик существует, как правило, один, который, в общем-то, контролирует весь этот рынок в стране.
1: А вот, извините, Павел, вот принято считать у большинства наших радиослушателей, видимо, не без основания, да, что вот такая печальная ситуация, ну, взятничество, коррупция, наиболее, так сказать, своего пика, да, максимального достигли уже в эпоху, так скажем, вот демократии в России, да, появления. Да. Вот какова была ситуация еще в те времена, когда вот был индивидуальный подход и заворачивали по 2,70 с карандашом?
2: Не, ну когда заворачивали по 2,70 с карандашом, да, ситуация была простая. То есть за границу выпускали немногих, поэтому с этим проблем не было вообще никаких. Да, то есть летели там на весь самолет, огромные три дипломата, и все хорошо было. Что касается внутренних рейсов, то там ситуация, в общем-то, была абсолютно такой же. Абсолютно такой же. Была, и там вам так же, как по 2,70 в магазине, вам там с таким же лицом выдавали билет.
1: А, так, простите, а тогда я, ну, извините, не вижу особого смысла вот в этом действии. Тогда не было частных турфирм. То есть, может быть, имеет причину, например, ввести смертную казнь вот за, скажем так, взимание мзды. Ну, просто вот, скажем, подходит, делает человек контрольную закупку, как только с него взимают $20, прям на месте производится выстрел с пистолета в голову, чтобы мозги, в общем-то, дико разлетелись.
2: Нет, это
1: очень... Ну, это я, конечно, утрирую, просто это такой вопрос пришел от Аркадия, нашего радиослушателя.
2: Это очень радикальная мера, я считаю, что просто нужно подвергать сексуальному надругательству прилюдному, как бы, таких товарищей. Я думаю, что это решит все проблемы и позволит, не уничтожив профессионалов, как-то вот поправить ситуацию в авиатранспорте.
1: А вот такой вопрос к вам, скажем так, обоим. Как вы считаете, может быть, имеет смысл продавать билеты непосредственно самому летчику на свой самолет? Ну, вот он стоит и продает.
0: Нет, можно хотя бы элементарно завести самолетного кондуктора.
1: Да, или что-то вот...
0: То есть прямо на входе вы имеете в виду?
1: Конечно. Ну, и естественно, то есть изначально хочет человек попасть на самолет. Он, соответственно, проходит контроль, все такое. То есть, а затем уже непосредственно билеты получает на руках у летчика.
0: В принципе, можно было бы так сделать, но дело все в том, что мы можем... иметь на эту тему рецидив, такое явление жуткого, которое иногда происходит с туристами, передвигающимися на автобусах, например, из Москвы в Европу. Угу. Я слышал о нескольких таких случаях, когда кондуктор этого автобуса, который принимал деньги непосредственно на входе, просто запирал одного из пассажиров, ну, тот, который был просто мельче, не способного сопротивляться этому здоровому мордовороту, в туалете этого автобуса, и тем самым выгораживал лишнее место. Угу. Лишнее место. А тот, то есть, как бы так и ехал до Берлина в туалете, на который снаружи была повешена табличка «Туалет не работает».
1: Понятно. Вот если вы не против, я бы тут зачел пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер все-таки. Во-первых, такое сообщение. Александр, как вы относитесь к тому, что на последнем конгрессе тариологов было принято решение считать гепарда представителем семейства псовых, а не кошачьих, интересуется Владимир. Владимир, это очень больная для меня тема. Я скажу почему. Поскольку я, как ученый, не приемлю, скажем так, никаких форумов, кворумов и там конгрессов, на которых я не участвую. Меня на этот конгресс не позвали. Это решение было принято без меня. Естественно, это весомая, согласитесь, причина, чтобы данное решение конгресса не считать действительным. Да? То есть мы обязательно пересмотрим это. В принципе, так внутри, давайте я буду честен, да, я согласен. Гепард – собака.
0: Дело в том, что, возможно, это предложение было инициировано информацией о том, что в некоторых центрально-африканских странах проводятся гепардии бега.
1: Конечно.
0: Вот, и делаются ставки, и, в общем-то, сейчас этот вид спорта становится все более популярным. Может быть, из-за этого радиослушателю пришла такая мысль в голову.
1: Вот еще тут, видимо, обращение к вам, Филипп, я не знаю, откуда эта информация.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, я зачитаю, если вы позволите. Предлагаю, но тут, кстати, на ты к вам. Не знаю, значит, предлагаю национализировать пельменную, хозяином которой ты являешься. Может, на некоторые запчасти для самолетов хватит. По крайней мере, можно будет отремонтировать простаивающий самолет, пишет Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, Филипп. Что за пельменные у вас? И я, кстати, хочу сказать, что какой-то несколько такой грубый, может быть, и...
0: Фамильярно как-то, да?
1: Фамильярно.
0: Не в духе времени.
1: А во-вторых, ну, если бы, например, Филипп держал казино для трех новых русских, это можно было понять. А в пельмены, или как мы ее между собой владельцы называем, берловая, и вы же, Аркадий, часто заходите. И я даже знаю, что вот, глядя на ваши потрепанные штанишки, Маруся часто выдает вам слив, так называемый, но он качественный. Вы кушаете и не отказываетесь, если ее национализировать. ориентировать, где же вы, Аркадий, будете питаться.
0: Да,
1: хотя, извините, я все-таки, Филипп, вам, видимо, слово, может быть, у вас иное мнение на сложившуюся ситуацию.
0: Я просто хочу сказать, что если в наших, в условиях нашего государства национализировать пельменную, то, соответственно, все деньги будут уходить в бюджет, а финансироваться самолетные стройки, видимо, все-таки не будут. А...
1: В смысле, самолетные стройки, это что вы имеете в виду?
0: Ну, я так понял, что человек предлагает пустить деньги на запчасти и так далее, да?
1: Ну, от пельменной, то есть национализировать ее.
0: Да.
1: Но, опять же, тут, извините, что я так просто встает вопрос, а кто будет новым директором данного заведения?
0: А директором данного заведения будет обыкновенный чиновник, сидящий на зарплате, не имеющий никаких...
1: Ни опыта, ни квалификации.
0: Собственно, прав абсолютно, то есть в финансовом движении своей прибыли. И поэтому я думаю, что это будет только минус. Я же в счет аренды отчисляю огромные суммы непосредственно в организацию, где я этим и занимаюсь, а это Аэрофлот, прости господи.
1: Конечно. Ну, сейчас я все-таки думаю, нужно снова вернуться вот к этим темам, то есть не совсем, может быть, приятным, но тем не менее мы вынуждены с этим мириться. Когда подрастали мы, наши папы и мамы были уверены, что их, скажем так, старость будет обеспечена. Мы хорошие внуки. Да я все вот эти золотые перстни поснимаю и продам, чтобы мои мамы с папой жили хорошо. Ежу, ясно, да?
0: Да, да.
1: Конкретно. Кто сомневается? Нет. Никто?
0: Да нет, конечно.
1: Да и вы отдадите.
0: И я сниму.
1: Вот это вот.
0: Вот это сниму.
2: Не, ну я тоже цепь сниму, вопрос.
1: Конечно. Какой-то. То есть, что же мы видим сейчас? Подрастает поколение. Все на марках сидит. На трип-хоп,
0: да.
1: Бит, англокультуре, вот попе. Куда деваться мамам и папам? Все меньше и меньше становится гарантий, что чадо он снимет с себя что-то ради своих родителей. Скорее всего, чадо придет, плюс не одно, а с друзьями-наркоманами, стриженными под Роберта Смита и с такими большими задницами, насквозь проткнутыми друзьями, и скажет, типа, это мои друзья, накормите. Печально, согласно тенденции, печально. Но как обстоит сейчас дело в связи с этим, с подготовкой кадров, молодых кадров, в плане стюардессирования, в общем-то.
0: Я понял ваш вопрос.
1: Да, извините, что я просто очень волнуюсь.
0: Я понимаю, да. Нет, ничего страшного. Дело все в том, что я бы посоветовал пожилым родителям надеяться только на себя.
1: Да, извините.
0: Ничего, потому что, в общем-то, в нашей... На школе стюардесс, к сожалению, еще не настолько высоко стоит предмет духовного воспитания молодежи. К сожалению, просто не хватает ни времени, ни сил, ни элементарных финансов. Поэтому надеяться, конечно, вот в этом плане на молодежь, в том плане, что вот мы как-то воздействием перевоспитаем, я думаю, не стоит.
1: Ну, а приходят молодые, то есть приходят ли молодые, что молодые говорят, что они хотят, как они себя показывают. Вот я знаю, что прежде чем, в общем-то, стать стюардом, там, или стюардессой, нужно, так сказать, пройти и прописку, то есть и так сказать, в так называемом тренажере специальном, который дико трясет, сохранять спокойствие и разносить. Вот.
0: Да, ну, вы знаете, самое первое, что мы требуем, самый важный документ, который мы требуем при поступлении, это элементарная санитарная книжка, вот, которая, в общем-то, по внешнему виду и содержимому ничем не отличается от санитарной книжки, которая выдаются любым продавцам вот на сегодняшний день в нашем государстве. Да, закон принят. И вот и, когда они приходят, единственное, что я слышу в рекреации, это крики, а вот я купил вот там за десятку грена вот книжку, а ты, лошара, дескать, за пятнашку. Вот, вот только есть, вот такие вот рассуждения.
1: Коррупция прокралась и в данные эшелоны.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно. И главное, что подростки радуются какой-то вот такой своей мелкой удачи вот в том плане, что вот обманули и здесь обманули, вот сэкономили там какие-то $5. Печально.
1: Скажите, пожалуйста, Филипп, ну а как же вот вы? То есть старший состав, люди старшего поколения, ну, не устраиваете ли вы какой-то темный? Потому что у нас бывало, приходили молодые сюда, пытались там устроиться на работу журналистами, мы их гнали, дико лупили, вы можете их сейчас созерцать по кустам, они все разбросаны. Вы думаете, что это пьяницы, да, вот валяются? И почему, удивляетесь, их милиция не забирает? Наверное, думаете вы, что милиция всех их знает, все равно отпускать придется, что таскать, еще наблюют в машине. Ничего подобного, это отлупленные нами журналисты, да, которые наглые.
0: Я понял. Дело все в том, что когда мы выезжаем в летние лагеря, это обязательный элемент обучения,
1: да, вот,
0: четырехлетнего в нашем училище, этому посвящается, как правило, целый семестр. Вы знаете, да, в общем-то, были случаи дедовщины, но они...
1: Нет, ну, извините, тут я немножечко не согласен, это, видимо, не дедовщина все-таки, а я бы назвал это, ну, воспитательной, что ли, мерой, или даже, может быть, по-другому, может быть, это, скажем так, внутренняя служба безопасности, ведь...
0: Ну, в общем, это, да, это имеет свое название, это, ну, в принципе, называется воспитание через коллектив.
1: Да,
0: это,
1: да, назовем так.
0: Это вообще... в общем-то, часть бытия, та которая присутствует не только, естественно, в нашем заведении. Все же пошло вообще с вооруженных сил.
1: Конечно.
0: Все пошло оттуда. И вот, как правило, второкурсники, они начинают издеваться над совсем молодыми желторотиками, особенно когда вот идет разбитие летнего лагеря, они заставляют отдавать им спальные мешки свои. Вот. И через неделю, как правило, один из молодых отправляется на постир носок.
1: А, то есть постиралово у него.
0: Да, да.
1: Енот Полоскун у него кличка, я знаю, вот между вами летчиками.
0: Да, совершенно верно. Были, конечно, жалобы, но...
1: Женщины тоже были енотки.
0: Да, ну, сложно поймать за руку в этом
1: даже
0: деле.
1: Я бы сказал, невозможно, потому что в любом случае, если, значит, енот скажет, что, дескать, да вот меня заставили, его отлупят. Соответственно, он говорит, да я добровольно. А если, в общем-то, это еще енот, что, да, полоскунье, то сам Бог, в общем-то, велел ей полоскать дико. Но не будет же, скажем так, опытный стюард сам себе стирать носки.
0: Совершенно верно.
1: Никуда не годится.
0: Совершенно. В общем-то, может быть, это где-то и порочно, но бороться с этим бесполезно. Полезно, это такое же уставшееся правило. Вот. Ца-ля-ви.
1: Это кажется по-французски.
0: Да, ну я имею, да, в виду, что... А что поделать?
2: Ну, как всякий стюард, Филипп, он же полиглот.
1: А вот скажите, бывали ли какие-то, может быть, у вас люди по обмену опытом, к примеру, к нам вот часто, например, радио Ханой приезжают люди, потом вот еще приезжают из, например, ну, как стажироваться, вот. И как у вас? Может быть, вас отправляли куда-нибудь на стажировку, там, чтобы посмотреть, как работают ваши коллеги там?
0: Вы знаете, есть эта программа, но, к сожалению...
1: Да, да, и да, тут, естественно, сразу вопрос у всех наших уважаемых встает. Это каким образом происходит отбор туда? То есть может ли простой, скажем так, ну, человек, который находится на стадии еще енота-полоскуна, туда попасть? Если он стирает хорошо, если он...
0: Я понял ваш вопрос. Я как раз об этом хотел сказать. Есть эта программа, она утверждена, в общем-то, Министерство высшего образования, но, к сожалению, не финансируется она.
1: Ну, это же... А, извините.
0: Да, и поэтому, в общем-то, желающие, если есть у нас таковые, вынуждены осуществлять это за свой
1: мало.
0: Счет. За свой счет, да.
1: Поэтому, а что может... в этих программах? То есть я знаю, что вот вы, Филипп, неоднократно, в общем-то, ездили, и вам разносили, и вы тоже разносили, и раздавали тоже. А вот что вас больше всего и на каких авиалиниях мира впечатлило в работе стюардов? То есть где, скажем так, пассажир чувствует себя более комфортно? Да еще такой вопрос пришел от пенсионерки Маруси. Она спрашивает, а в какой стране мира у стюардесс самые короткие юбочки в официальной форме?
0: Как правило, это на тайских авиалиниях. Это правда, это вы не подумайте. Ну, дело все в том, что это менталитет.
1: Конечно.
0: И, вы знаете, наверное, сложно ответить однозначно, потому что для чопорного англичанина, видимо, это будет каким-то раздражающим откровением, и не факт, что он почувствует себя комфортно в этом полете. Когда, взяв этого же тайца за пример, он вообще даже и не удивится, то есть для него это обыденность, такая вот ежедневность. Может быть, он даже как-то более интересно ощутил бы себя в более таком аскетическом варианте, как вот, например, внутренние авиалинии среди стран Европы.
1: Ну, кстати, я хочу сказать, что европеизация вот доходит и, к сожалению, туда, вот в эти, скажем так, диковинные страны, мы видим, что они стремятся одевать белые рубашки, хотя нам, в общем-то, было бы гораздо приятнее видеть, в общем-то, голых женщин Непала, разносящих суки, извините, соки.
0: Да.
1: Извините, да. Соки из фруктов, в общем-то, манго. Это было бы более экзотично, согласитесь, да. А во-вторых, безусловно, придавало бы колорит местный. Когда вот она, знаешь, эта женщина непальская, одета в форму европейской стюардесс, вон черные колготки, смотрится. Ну ладно, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, потому что мне тут надо.
0: Да, конечно.
1: Продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена Дню Воздушного Флота. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие, скажем так, не то что прямое, но тем не менее одно из прямых отношений именно к закулисью данного явления. Напоминаю, что это внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Скажите, Павел, а вот поскольку все-таки полярные летчики, народ был сильный, с таким сильным, нешуточным генетическим стволом. Не было ли у вас во время ваших многочисленных перелетов, именно в качестве пассажира, да, неосознанного вдруг желания обучить чему-нибудь пилота или показать, то есть сделать стюарту замечание какое-то? То есть вот, ну знаете, как бравый офицер, в общем-то, завидя солдата.
2: Нет, желание такое, безусловно, было. Особенно было с ним тяжело справляться в молодости. Меня даже несколько раз били.
1: Били, да?
2: Признаюсь честно, да, потому что я ломился в кабину и кричал громко и нецензурно выражаясь, куда
0: поворачиваешь. Эх, сынок, хлопая по плечу бортмеханик.
2: Пытался так сделать, пытался учить стюардов, как правильно наливать, разносить, заворачивать, в общем-то. Был бит, но потом это прекратилось, в общем-то, как бы немножко все-таки просто стали давать транквилизаторы перед полетом, и, собственно, все как-то вот сошло на нет. А вот здесь вот от одного из молодых дилеров поступило такое предложение, на самом деле, касающееся улучшения финансирования нашей авиакомпании. Просто пишут, что не надо продавать пельменную, это лишнее совершенно, а лучше просто ввести контрольно-компостерную систему в самолетах, поскольку проверять билеты на входе это не совсем выгодно, то есть ни с кого нельзя будет просто взять штраф, но человека не посадят в самолет и все.
1: Согласен. То есть
2: вот предлагается ввести компостеры и штрафовать или высаживать, собственно, как в электричке. И таким образом мы, в общем-то, сможем брать иногда двойной тариф, особенно на первых порах, когда человек будет просто забывать компостировать билеты.
0: Благо там из вагона в вагон не побегаешь.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот о птицах вы уже говорили, об экзотических, которые летают там, где не попадя. Вот вообще какова сейчас в самолетах ситуация с домашними животными? Потому что я знаю, что ведь везут многие в связи с такой новой волной российской эмиграции, когда все, в общем-то, бегут, как ни попадя. Естественно, стараются вывести кошатницы любимых кошек, собачники любимых собак и так далее. Порой у людей не остается времени, там, ну, они только-только успели продать иконы, в общем-то, золото, и нет времени сделать все эти справки. Вот учитывая вот такую, ну, скажем так, всеобщую, что ли, халатность, да, вот эту неразбериху, в какой-то степени коррупцию, да, ведь наверняка можно как-то с кем-то договориться, протащить любимую, в общем-то, кошечку или ловнобнора, в общем-то, в кабину самолета. Как на это смотрят, вот смотрите вы, стюарды? Обязаны ли вы как-то, например, проверять справку? Ну, то есть, вот какие были...
0: Я понял, да. Да. Нет, ну, справки проверять непосредственно в наши обязанности не входит. Этим занимается специально отобранный и поставленный на соответствующую должность таможенный офицер. Вот. А с трудностями, связанные вот с этим явлением, конечно, мы сталкиваемся и очень часто. Вы не зря и очень правильно упомянули о кошатницах. Это, как да, правило...
1: Пожилые, да, уже леди.
0: Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Это вообще, я считаю, какая-то страшная массовая зараза, когда пожилые, как правило, незамужные леди заводят себе кошек. Так да, вот, да, действительно.
2: Да, кошмарная ситуация. Часто... На самом деле, просто при мне загадили салон весь, просто по-черному.
0: Нет, дело все в кошек, больше всего
2: невозможно.
0: Больше всего мешает это вот как они хватают за шнурки, если...
1: Вы имеете в виду леди, да? Вот?
0: Нет, вот ее кошка.
1: А, кошка.
0: Она, извините, спускает ее под кресло. Как правило, вначале на взлете их тошнит всех.
1: Да, да.
0: То есть вначале убери, то потому что на вираже, когда мы входим в крен, все вытекает в проход центральный. Вот. А потом, да, они через час-полтора, конечно, оклемались, и начинаются вот эти глупые игры. Вот меня регулярно хватали за шнурки. За шнурки, и то есть пока я от головы пройду к хвосту, как правило, ботинки слетают с ног, превращаются в шлепанцы.
1: Хорошо.
0: Заминаются задники.
1: А вот, скажем так... Ну, я не говорю о других пассажирах. Они, конечно же, рады, что вообще им предоставлена возможность куда-то улететь. Но вот как ваши коллеги, то есть смотрят на это, ведь по идее воздушный лайнер ВЛ сокращенно превращается, попросту говоря, в какую-то скотобазу. Мы тогда идем до того, у нас была вот недавно целая программа, посвященная, в общем-то, новому постановлению о том, чтобы запретить брать с собой в поезда дальнего следования, в пригородные электрички провиант, еду, куру, шкунт, яичко, чтобы покупали все это с целью гигиены в специальных, да, вагонах, да, которых, угу, будет больше. Кстати, мы, так сказать, этим самым провели опрос такой скрытый, да, и поскольку больше было негативных реакций, мы были вынуждены поднять на 30, а то и больше процентов цены на железнодорожные билеты. Все-таки люди сами этого захотели.
0: Да,
1: мы рискуем, что превратиться в это и наши любимые авиалайнеры, так сказать, разряжающие своим, в общем-то, носом голубое небо, ГН сокращенно.
0: Да, в общем, да, вы изначально просто задали вопрос об отношении моих коллег к этому явлению животных на борту, да, воздушного, да, судна. Дело все в том, что конечно, никому это не нравится.
1: Никому не нравится.
0: Никому не нравится.
1: Кроме владельцев животных, тут надо согласиться.
0: Да, конечно. Но вот эти вот индивидуальные стюарды, те, которые нанимаются к ВИПам в первый класс, о которых, угу, мы сами говорили ранее, они, в общем-то, все снабжены штатными электрошокерами, и они, в общем, отстреливают животных, те, которые иногда умудряются сжать из...
2: Ну, из вип-салона, скажем.
0: Нет, наоборот,
2: а,
0: вип-салон.
2: Наоборот, вип-салон из вот... Да,
0: вот из того места, где сидят остальные, которых я обслуживаю.
1: Из общего, да.
2: Из общего вагона, да.
0: Вот. А остальные мои коллеги, те, которые еще не... отработали столько, сколько вот эти вот опытные граждане, они вынуждены все это терпеть и не имеют права даже наступить ей на хвост, потому что если будет жалоба какая-то, то... кто там будет разбираться, как оно на самом деле было получше? Один выговор, второй, четвертый, просто пинком под зад, угу, с международной линии.
1: Вот еще тут такой момент. Сейчас все больше каким-то образом происходит жалоб и растет, в общем-то, в кругах определенных недоверие к нашим отечественным самолетам, да. Как чувствуете вы себя, вот, так сказать, старый стюард со стажем, сокращенный СССС, вот в этих новых обширных салонах? То есть вы же привыкли, так сказать, вальяжно планировать между, соответственно, ну, не, в небольших пространствах, где вот до пассажира рукой подать. А тут, значит, мощный лайнер, тыр-пыр. Доплачивают ли вам какие-то деньги, прайс, дескать, за увеличение пространства? Или все-таки как-то приходится вот мириться? Насколько там комфортнее для вас?
0: Да. Не, ну, знаете, просто открою вам маленький профессиональный секрет. После определенного наработанного стажа мне разрешили брать на борт мой парашют, мини-парашют. То, что раньше было, конечно, строжайше запрещено. Вот. То есть никаких доплат официальных нет, их обосновать практически невозможно. Вот с такой официальной точки зрения. А вот какие-то индивидуальные средства защиты разрешаются, но это после определенного стажа. Сколько непосредственно лет, я сказать не могу, потому что это...
1: Служебная информация.
0: Совершенно верно, служебная информация для пользования служебного. Вот, это, пожалуй, вот одно из немногого, что мне стало позволено с годами. А в принципе...

0: коллективе, но, как правило, получаются браки не между стюардами непосредственно, а, как правило, командир корабля, борт-инженер, в крайнем случае, борт-механик и стюардесса. Вот, то есть стюардам, конечно, такие сливки не достаются. Мы люди более скромного удела, да. То есть у нас как-то эти проблемы решаются иначе. Мы можем завязать дружбу с какой-нибудь служащей аэровокзального комплекса, когда идем затариваться на склад перед вылетом. Вот где-нибудь там, вот так.
1: Ну, а вот скажите тогда все-таки... Например, Новый год или какой-то другой праздник, там, к примеру, 8-й, да, вот отмечаете ли вы экипажем всем? То есть, ну, к примеру, там летчик одевается там в Деда Мороза, там, да, все стюардессы в Снегурку, второй помощник, типа там, в Ослика ИА, ну, та, и все такое. Или это как бы абсурдная ситуация, о которой даже и как-то и говорить не стоит.
0: Нет, ну почему? Дело все в том, что это не есть правило. Здесь определенные демократические рамки имеют место быть. И здесь, в общем-то, выкорячивается кто как может. И это было, было. Но, вы знаете, закончилось, как началось, так и закончилось вот в перестроечные годы. То есть сейчас это людям как-то уже неинтересно. А тогда, когда развязали руки, разрешили практически все, сказали, что вот берите все, что возьмете. Тогда такие случаи были. То есть они сидели действительно вот в шапках красных за штурвалами. Смешно. А это тогда было смешно.
2: Нет, это вот как раз...
0: А сейчас бы это просто было бы глупо, возмутило бы сейчас.
2: В один из тех разов, когда меня побили, вот я вломился в кабину, они там сидели такие в бородах, с ушами, со слинами.
0: То есть вы видели тоже, да?
2: Я просто...
1: То есть резвились сами для себя. Но я, в принципе, хочу сказать вам, что я не вижу так ничего в этом плохого. То есть люди веселятся, и в конце концов это же их дело, согласитесь.
2: Нет, это небезопасно, Александр.
1: Почему небезопасно?
2: Потому что просто борода, она может намотаться на штурвал, например, и каким образом тогда он будет управлять самолет.
1: А ну, хорошо.
2: По технике безопасности.
0: И вот пот на бровях, вот, стекая по переносице, может выщипить глаза.
1: А хорошо. Или вот такие варианты, например, шоу для пассажиров, то есть стюардессы, вот, ну, они же делают вот эту гимнастику, то есть пляшут, показывают, где, дескать, пристегнуться, где отстегнуться, да?
0: Да.
1: Где подушки и прочее. Мы вот выходили с предложением, что, дескать, не просто они должны озвучивать там под фонограмму, а петь это в стихотворной форме, дескать, маску достаем, там одеваем, он кладем. Ну, то есть в песенной форме, да, при этом, скажем, второй пом, он может выйти с какими-то бонгами или с чем-то и выбивать неслушный ритм. Это а, создаст пассажирам хорошее настроение, б, не лишнюю в условиях полета, может быть, даже фамильярность между пассажирами и обслуживающим персоналом, потому что им же вместе и падать иногда может прийтись, а лучше падать одной семьей.
0: Да,
1: на
0: да.
1: этот случай. То есть да. с точки зрения психолога, извините, я волнуюсь, гораздо лучше, когда они все как семья.
0: Все правильно, все это очень...
1: Как бы вот вы это смотрели, вы бы согласились, вот Филипп, например, исполнить что-нибудь, сплясать, ну, то
0: есть... Вы знаете, дело все в том, что экипажи, они дерутся за выходные вот как раз на эти праздники.
1: В смысле за выходные?
0: За выходные в том плане, чтобы не быть в рейсе в данный момент. То есть если Новый год... стараются взять выходной, либо больничный, если не дают выходной. А если либо не дают ни выходной, ни больничный, приходится лететь. И настрой у них настолько не игривый, они понимают, что их выбрали козлами отпущения. Ну, это часто так происходит, хотя, может быть, я сужу по себе, вот меня неоднократно пихали в рейс на Новый год, и я просто помню, что у меня было настроение абсолютно упадническое. Хотя, может быть, у других людей как-то иначе все это. Ну, честно говоря, я особо не расспрашивал своих коллег, как они это переносили. Я вообще-то был всегда уверен, что всем плохо. Всем плохо в Новый год обслуживать других
1: людей. Кого бы то ни было.
0: Да, все время хочет, чтобы тебя обслужили.
1: Вот, кстати, исходя из этого, вот психологический настрой официантов в каких-то клубах, ресторанах, особенно которые целиком заказаны, скажем, на Новый год под корпоративную вечеринку, а Новый год уже, кстати, вот не за горами. То есть он уже показался, как макушка девки-грибницы из-за холма, собственно. То есть ты идешь, думаешь, в лесу один, глядь, макушка думаешь, что за чертовщина? Это холма, она там, типа, либо, значит, присела, либо вот срезать, и, в общем-то, либо...

0: придет. То же самое и здесь. Ты думаешь, далеко уйду в сторону. Раз там другая, пошел влево, там третья. Глядишь, тут уже село, да, за село вышел, там пруд эти купаются, дачники съехались, отстой полный. Да. А также и здесь. Сейчас все там вроде как лето-лето, а завтра где Новый год. Сходя из этого, значит, что делают? Снимают и, в общем, корпоративная вечеринка. И шутят ведь они же сидят и шутят, да, то есть, дескать, там Маруська, Туська, Путуська. А Маруська это бедная, она вместо того, чтобы с мужем там, или с мамой отмечать там в коттедже, коттеджа да. нет, она, в общем, вынуждена этого лопуха, в общем-то, жлоба дико обслуживать. И представьте себе, да, вот, к примеру, повар. Повар, он не видит, он там вообще в поварской и готовит. Конечно, у него тоже, ну, не особо позитивные, скажем так, реакции на посетителей, да, но все-таки не настолько, как у Маруськи, разносящие, сокращенно МР. Вот, то есть повар готовит, когда от рук повара исходит хоть какой-то негатив, а он исходит на Новый год, да, то блюдо уже получается так себе. А представьте себе, какой негатив привносят руки Маруськи, да, вот несущие это блюдо, пока она из поварской донесет его до клиента. Если это еще жабол, то еще что-то шутит, да. Поэтому после Нового года отмечаем его вот не в семье, как это принято, а принято это именно и по той причине, вот, о которой я выше сказал, да. А если именно в каком-то кабаке, как правило, тяжелое похмелье, так оно туда и плюнуть может.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Нет, это неудивительно.
1: Действительно, из ее рук исходит настолько черная энергия. Конечно. И настолько мощная волна, что вот были случаи, когда буквально по пути от кухни до столика у нее скисало молоко в стакане. То есть это было, да?
0: Ну, молоко. Хотя не знаю, как молоко в Новый год. Ну, я понимаю вашу аллегорию.
1: Нет, конечно. Нет, это не аллегория. Действительно, молоко просто была достаточно большая семья, отмечающая этот праздник. И там были дети. Им родители заказали молоко.
0: Молочка,
1: хотя
0: да.
1: они умоляли налить им этот пепсикол.
0: Угу.
1: Налили молоко.
0: Ну, а вот тут, соответственно, встает вопрос и к Павлу. Павел, а как обстоят дела вот с корпоративными праздниками вот у этих, ну, назовем их так, рвачей, что ли? Вот, то есть они хотя бы иногда переживают за своих подопечных, за пассажиров? Или все-таки это...
1: Им наплевать.
0: Как бы считают удачи, да, что, дескать, надули оболтусов.
2: Не, ну на самом деле среди этих людей тоже есть, в общем-то, люди достаточно порядочные, поэтому
0: ну,
2: они...
0: Ну, я не сомневаюсь.
2: Конечно. У них просто, в общем-то, вся жизнь практически один сплошной праздник, поскольку при такой работе, кстати, в любой момент могут вырвать ноги злые пассажиры, да, приходится с утра уже выпивать, и то есть к вечеру...
0: То есть, в принципе, алкоголизм — это второе их имя,
2: это
0: да?
2: профессиональная болезнь, то есть к вечеру этот человек уже сидит, в принципе, он уже не отдупляется совершенно, он способен только чисто механически давить на клавиши системы бронирования.
1: И какой с него спрос? С него спроса уже никакого.
2: Протягивать руку за деньгами.
0: А вот тут такой-то вопрос, а зачем же им эти деньги тогда, если, к примеру, вот так дико спится, можно и, ну...
2: Ну, то деньги есть... остаются семьям, деньги остаются.
0: Практически люди камикадзе, то есть они без всякого контроля отдают.
1: На рефлекторном уровне, я думаю,
2: профессия, это происходит. Профессия непростая, действительно, сродни летчикам-смертникам. Потому что, в общем-то, действительно бывали случаи, когда вырывали ноги, а бывали случаи инфарктов.
0: А вот скажите, тут такой вопрос несколько, может быть, если не захотите, можете не отвечать. Получают ли летчики процент какой-то от продажи билетов, либо все-таки они сидят на твердом окладе?
2: Ну, летчики сидят на твердом окладе, который платит за налет часов. То есть вот, чем больше он набегает, да. тем больше он получит.
1: А я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, вы, наверное, правы. Я просто, лично я не хочу отвечать.
2: Не, ну, видимо, просто Филиппу, как почетному председателю профсоюза стюардов, виднее.
1: Нет, я просто не знаю ответ на этот вопрос.
0: А вот...
1: Не хочу отвечать.
2: Не хочешь, не надо еще.
0: Ну, ладно, давайте сейчас ненадолго прервемся.
1: Я сейчас выведу его ненадолго.

0: И мы продолжаем нашу неторопливую беседу. Сегодня тема этой беседы, скажем так, закулисье воздушного флота, сокращенно ВВФ. И в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катединич и стюард Филипп Воротный. Павел, я вот, пока были все вот эти записи, шли и все такое прочее, рассматривал ваш семейный альбом, все вот эти вот фотографии черно-белые, старые. Скажите, ну вот как вы считаете, ведь кто, вот ваш дед с моржом, на кукурузнике вывезти из Заполярья целого моржа, в то время это было нормально? Ну вот...
1: Не, ну в то время, как, в общем-то...
0: У меня немножко не укладывается, извините.
1: На самом деле, такие экстремальные поступки, они считались нормой, в общем-то. Люди просто были настолько нацелены на подвиг в своей жизни, что были готовы возить моржей, слонов, кого угодно. То есть, лишь бы доказать только как бы партии и правительству то, что мы способны на все, что угодно, не имея практически никакой технической базы для этого.
0: А вот дальнейшая судьба животного интересует всех наших радиослушателей.
1: Да, в общем-то, ничего страшного здесь с ним не произошло, просто его попытались потом переправить дальше, так сказать, туда, где тепло, чтобы выяснить вопрос о приживаемости моржей в африканских странах с целью дальнейшего их использования в качестве мясных животных. К сожалению...
2: Справедливости ради надо все-таки отметить, что некоторых моржей, особенно крупных самцов, которые сопротивлялись при поимке, забивали винтами кукурузника. Все-таки это было...
1: Ну, в общем, видимо, да. На самом деле, как это не прискорбно, стоит отметить, что действительно да, приходилось...
2: Моржовая кость, опять же.
1: Приходилось моржовая... просто пикировать, повторяя подвиг знаменитого летчика Гастелло, и вот передней частью винта кукурузника приходилось просто отрубать клыки, чтобы не сопротивлялся.
2: И продавать, кстати, их потом в третьи страны.
1: Тяжелые времена, неужели тяжелые условия, было? В общем-то, достаточно жесткие нравы, а что делать?
0: Я как-то даже немножко в это и не верю.
2: Многое скрывалось от нас в те годы.
0: Вот такой вопрос волнует всех наших радиослушателей, не только наших и не только радиослушателей, а всех вообще. Какие льготы существуют вот у стюардов и вот у внуков полярных летчиков в плане переместить тушку куда-нибудь на самолете? И да, сперва вот этот вопрос, да.
2: Ну, у стюардов-то все просто. Они постоянно перемещаются просто потому, как такая работа. Они перемещаются даже часто в те места, куда они хотят перемещаться, просто туда летит самолет.
0: Да.
2: Вот. А в плане льгот существует одна бесплатная поездка в два конца, в пределах СНГ на поезде. На поезде, к сожалению.
0: Понятно.
1: Да, ну а что касается нас, то здесь как бы все гораздо сложнее. То есть, в принципе, имея отношение к некоторым дилерским сетям, так сказать, мы можем просто договариваться со своими коллегами, чтобы не давать взятки за билеты и получать гарантированное размещение в фюзеляже самолета. Вот, то есть не на престижных местах, на крыльях, как это иногда бывает с пассажирами, а именно внутри.
2: И несколько лишних килограмм для багажа, видимо.
1: Ну, безусловно, да, просто для того самого спиртного, которые упиваются отечественники, но все зависит от направления полета. В общем-то, если страна алкогольно разрешенная, то там проблем нет никаких. А если запрещено, соответственно.
0: Понятно. А вот это вопрос к Филиппу Воротному тоже. Вот вы, Филипп, какие изъяны замечаете, когда, будучи летя, в общем-то, в отпуск, вот в работе своих коллег, вы же не говорите им, дескать, там, дескать, я тоже стюард и все понимаю, да? Вот. И, ну, как говорим мы, журналисты, шутя, мотаете ли вы на ус? Да, вот, ну, имеется в виду, вы понимаете. Какие недостатки вы видите?
2: Я понимаю.
0: Да, вот тут ничего не интересно.
2: А дело все в том, что, вы знаете, со мной обходятся как-то особо аккуратно, и чаще всего это является причиной того, что я встречаю в воздухе многих своих выпускников.
0: То есть, вот, в смысле, они, конечно, вы как выпускников?
2: Вы не сказали, видимо?
0: Нет, я даже и сам не знал, как я мог сказать того, что я не знаю.
2: Нет, ну, мы говорили, конечно, на эту тему, что я являюсь заместителем декана одного из факультетов высшего. училище стюардов.
0: А я вот, кстати, хотел спросить, вот, ну, такой для мужчины вопрос, это не постыдный, сколько вам лет? А потому что как-то, насколько я вижу, вот, ну, эти усы и так далее, то есть доколь, в общем-то, работа стюарда позволяет вот... Ну, вы понимаете.
2: Да, конечно. Это, то есть... Ну, вы знаете, я не думаю еще пока о пенсии.
0: Ну, понятно,
2: хотя,
0: это же.
2: Конечно, давно я уже вылетал все положенные мне.
0: То есть отлета часы уже кончились, да.
2: Да, конечно. Но это моя жизнь, это поддерживает меня на ногах. Я просто боюсь, что я сломаюсь, если уйду на пенсию. Как-то случилось со многими моими коллегами, есть печальный опыт.
0: Да, да. А так вот, извините, а вот что касается вот ваших вот, вот, ну вот, выпускников, вот когда они узнают
2: том,
0: вас, они...
2: Мы же фотографируемся. А как,
0: ну,
2: как
0: понятно, про... что это же...
2: Выпускной год, моя фотография, значит, в центре, в центре. Вокруг, причем она чуть больше, чем...
0: Других.
2: Чем, да, чем фотографии бывших учеников.
0: Да.
2: Вот, опять же, я там в форме, то есть вот это моя пилотка... Вот, в которой я сейчас пришел, она вот практически... Да, каждый год выпуска отмечен
0: вообще
2: моим
0: отмечен
2: изображением.
0: Попросту, понятно.
2: Конечно.
0: Так, ну и как они все начинают вести? Вот видя вас, в общем-то, летящего.
2: Они начинают, вот даже, знаете, да, вот. Смешит, раздражает. Я же всегда им... говорил, импровизируйте. Импровизируйте, смысле? Относитесь творчески к своей работе. Uh-huh. А они вот, может быть, как-то пугаются, зажимаются, начинают вспоминать штампы, вот те, которые они черпнули из учебников.
0: Да, да, согласен.
2: Вот, я вижу, что прям...
0: То есть, дескать, вы говорите, подходите творчески и все такое.
2: Да, если, uh-huh. если надо, шутите с клиентом, поинтересуйтесь каким-то образом его...
0: Не болят ли у него зубы?
2: Хотя бы, да. И не обязательно... Не обязательно вот гнать ему вот этот перечень каких-то рекомендуемых вопросов из учебника.
0: Конечно, конечно. То есть стандартные вопросы, касающиеся, то есть там ничего ли
2: зарплаты,
0: вы не желаете,
2: да.
0: Зарплата, да. Откуда взяли с часы?
2: Да.
0: Я видел такие
2: или
0: же.
2: Или какой у вас роуминг у мобильного телефона? Вот,
0: а то есть они... чувствуете себя художниками, говорите вы.
2: Да, старался многих в этом убедить. И, видимо, они это отрабатывают. И неплохо с людьми, то есть как бы с настоящими клиентами, с обычными пассажирами. А вот увидев меня, вот почему-то зажимаются, начинается...
0: То есть вот все-таки...
2: Вот это цитирование глупого учебника.
0: Цитатник пошел, да. Ну, я предлагаю, вот, может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то вопросы к вам.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катединич.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Тезка ваша.
0: Очень приятно. Вы имеете в виду тезка Павла?
4: Александра.
0: Да. А, понятно, хорошо.
4: Тезка ведущего.
0: Это радует меня очень, да.
4: Да, хочу поздравить Дедала и Кара, Лена Давинчи, братьев Рад, Харламова. Кто-то там упомянул маленький компактный парашют, да?
0: Да, конечно.
5: Да.
4: Да. Также Лепеневского. Поскольку.
0: Ну, просто можно даже поздравить и Сережу, поскольку он тоже как-то вот летал. Я думаю, это будет уместно, да.
4: Я думаю, у всех.
0: Ну, Александр, какой у вас, может быть, вопрос к нашим, да?
4: Всех, которых летают, я хочу очень поздравить ВВП.
0: Да, вот это
4: виртуально-визуально. Путеуказательного нашего товарища. Почему же при взрыве 2 тонн как минимум тротила, как говорится, объявили, что разворот на локе квадратный метр?
0: Ну, понятно, понятен. Вопрос понятен. Дело в том, что мы все-таки, конечно, не эксперты здесь. Мы больше по самолетам специалисты. Вот если бы самолет там как-то развернуло, может быть, наши гости бы ответили. А здесь давайте дождемся все-таки заключения экспертов, специалистов, потому что фантазии...
2: Самолет
0: любые...
2: бы развернуло в обратную сторону.
0: Конечно, конечно. А здесь просто нет смысла фантазировать. Это совершенно не та тема. Все покажет, как говорится, экспертиза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорим.
3: Добрый день, у меня вот к Филиппу вопрос. Это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
3: Значит, у меня вопрос, бывает же такое, что женщина рожает в воздухе?
0: Да, извините, я просто при мне это было, я так...
2: Очень, вот. Очень часто, вот. Особенно во время взлета.
3: А вот когда во время полета это происходит, я насчет того говорю, что обычно дети рожаются в роддомах. Они чувствуют под собой какую-то почву, там, фундамент. А здесь он просто в прострации какой-то. Он грудничок рождается и просто не знает ни камня преткновения, ничего. То есть в воздухе.
0: Ну, так вы знаете, тут есть такой момент, что если этот грудничок, то есть над какой территорией он родился, то есть если он пролетал там над Казахстаном, он считается гражданином Казахстана. Знаете это?
3: Ну, это конечно.
0: Вот, поэтому здесь, в данном случае, люди нашли такое применение вот своим вопросом, да, то есть не оставили данные вопросы без ответа, то есть нашли, как выкрутиться. Поэтому я могу сказать, что такое, может быть, вам, Филипп, будет не совсем приятно, но если позволите, я скажу, что да, неоднократно, пожалуйста, предлагали деньги Филиппу за то, чтобы он искусственно вызвал роды, пролетая над территорией, скажем, Канады или других, как у нас по ошибке принято считать, благополучных стран.
2: Да, многие беременные женщины везут с собой большие запасы окситоцина, действительно, надеясь разродиться на территории какой-то интересующей их страны, государства.
3: А, ну вообще, то, что они какие-то препараты везут, это уже хорошо.
0: Нет, везет препараты, в общем-то, Филипп тоже, вот окситоцин и прочее. Естественно, они-то ни ухом, ни рылом.
3: То раньше-то роды вызывали, надавливаем на плаценту. Ну, это вроде как жестоко.
0: Конечно, конечно. Но с другой стороны, что не сделаешь ради того, чтобы твой ребенок был, в общем-то, счастлив?
2: Нет, ну это да, но я, честно говоря, не вижу никакой большой проблемы, вот непосредственно, если углубиться в суть физического
0: понимание вопроса.
2: Да, понимание вопроса. То есть родовспоможение, оно мало чем отличается от стационарного процесса такового. Главное, чтобы в этот момент самолет не пошел вниз с ускорением 9,8 метра на секунду в квадрате. Да. Потому что в таком случае просто сам плод не в состоянии выпасть из тела женщины, так как будет находиться в состоянии полной невесомости. Это знает любой школьник.
3: Но это чуть быстрее, чем ускорение электрички в метро.
0: Да.
2: Гораздо.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, кстати, я знаю, что вот одна даже принесла не просто двойню, а пятерню прямо в вашем самолете. И эту пятерню всю назвали, в общем-то, вашу честь. То есть 5 Филиппов, знаешь, Филипп старший, Филипп более младший, Филипп более-более младший, Филипп более-более-более младший, Филипп более-более-более-более младший, Филиппок. Как сейчас поживает пятерня?
2: Ну, дело все в том, что...
0: Я вижу, как приятно расплылся у нас усатый летчик. Ну, в смысле, расплылся вот от...
2: Я действительно до сих пор получаю письма уже от ихних детей. Да. Вот. То есть можно сказать, что я уже крестный дед, можно так сказать. Да. Ну, я, конечно, не могу сказать, что прям я так четко отслеживаю судьбу.
0: Ну, понятно, как все деды.
2: Да, но я знаю, что живы-здоровы сейчас живут все в Австралии.
0: Живы-здоровы, тыр-пыр, богато. А мама как?
2: Вы знаете, мама, вот вы будете...
0: Нет,
2: смеяться,
0: я имею в виду это самое, Сергея, мама. Не вашу маму, а Сергея, маму однокашника вашего.
2: Нет, я понимаю. Но вот
0: а вы о своей маме? Давайте сперва о своей маме.
2: Нет, вот она как раз мне и не пишет. Как
0: ну это я знаю, поэтому я говорю, что о вашей маме. Я вот о Сергее мама.
2: Нет, мама Сергея мне не пишет. Я про нее сейчас говорю.
0: Нет, я про него. А, мама Сергея. Понял, мама Сергея вам не пишет.
2: Мама Сергея мне не пишет.
0: А потому что он подлец. Я вам всегда говорил, подлец.
2: Он в этом виноват.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Евгений, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте,
5: Димон. Кстати, тут вы сказали по поводу компостеров.
0: Да.
5: Хорошая, кстати, очень идея. Угу. Я даже не думал, почему я до этого никогда не мог бы додуматься. Кстати, очень хорошо. А еще...
2: Работал профессионал.
5: Да, это очень заметно.
6: В общем, это приятно.
5: Да. Да. А вот хотел спросить, а что будет с пассажирами, которые вот с собой везут радиотелефоны? Я слышал, это мешает как-то связи.
1: Очень просто.
5: Пилотов.
1: Мы будем штрафовать их, и если они будут отказываться уплатить, мы будем их высаживать. Все.
2: Это влияет на работу инжекторов.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да-да.
7: Вот у меня вопрос такой.
0: Слушаем вас.
7: Вы же вот, насколько я понимаю, хорошо знакомы с различными друзьями вашего деда.
0: Честно, а вы ко мне вопрос? Да, да, к вам.
7: Да, да, ну да, естественно, да.
0: Хотя у каждого из нас есть дед.
2: Хотя надо признать, что многие из различных друзей деда уже, видимо,
0: в бой, отошли. В общем,
2: да.
6: Ну, в общем, да, конечно.
7: Да, но, соответственно, есть какая-то потомственная преемственность.
0: Да.
7: И многие наверняка из них служат в воздушном флоте.
2: Безусловно.
0: Да почитай все.
7: Вот, так вопрос вот какой. Значит, по инициативе, значит, одного из летчиков-дальнобойщиков... Среди московских фермеров некоторых произошла мода разводить страус. То есть у страуса шкура наподобие крокодилии, очень удобно. Вот, можно чемоданы делать, портфели разные.
0: Ну, простите, вы не как бы сами не торгуете, а то вы так хвалите, так что
7: нет,
0: да.
7: Нет, нет.
0: Да.
7: А дело-то вот в чем. Значит, фермеры, которые разводят уток, они очень сильно на это злятся. Потому что дело ведь вот в чем. Утки, когда летают, они в полете могут, как это у летчиков говорится, влететь в турбину.
0: Ну, да,
7: от чего на самолете есть, может произойти авария, ну, с соответствующими последствиями, не будем говорить.
0: Да.
2: Но я вынужден уточнить, что это только на посадке.
7: Да, правильно.
2: Утка не может настолько высоко взлететь, насколько высоко находится самолет в середине полета.
7: Правильно. Вот.
2: Спасибо.
7: Но тем не менее, это, значит, дает фермерам, разводящим страусов, некоторое такое рекламное преимущество.
0: Да.
7: В том смысле, что страусы не летают, как известно.
0: Ну,
7: естественно, это распространено только, значит, в Подмосковье, поскольку в российской глубинке все гондолы.
0: Извините, пожалуйста, а суть вопроса-то как-то...
7: А, суть вопроса.
0: Да, уже ближе.
7: Значит, насколько я знаю, разводящие уток фермеры, значит, хотят каким-то образом найти и, в общем-то, некоторым образом... отомстить, значит, тому, значит, человеку, который все это дело придумал.
0: Угу.
6: Ну, я понимаю, о ком вы
0: вопрос
6: говорите.
0: Понятен, вопрос понятен, уже с полуслова Павел сейчас ответит на него. Да?
1: Я понимаю, о ком вы говорите. Дело в том, что этот человек, в принципе, достаточно давно скрывается, потому что, в общем-то, уже нападки эти продолжаются не один десяток лет на него.
0: Да,
1: он уже практически еле жив, но, тем не менее, он настолько хорошо заблиндажировался в своем особняке, который он построил на деньги нажитые от торговли страусами, что, в общем-то, я думаю, что ему мало что грозит, вы можете быть спокойны.
2: Да и самого его страусы не жалуют. Все мы видели этот телевизионный
1: да,
2: репортаж.
1: В общем, да, за переселение из Африки они тоже его не очень любят, поэтому на самом деле у него не такая легкая жизнь, хотя и достаточно богатая.
0: Я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься, потому что нам тут нужно, в общем-то, спуститься вниз, а нас ждут. А затем мы продолжим, если гости не будут возражать, нашу неторопливую беседу. Напоминаю, что она посвящена сегодня Дню Воздушного флота. Сегодня 21 августа, день это был вчера, но, в общем-то, никто вчера о нем не думал, кроме нас.

0: И, соответственно, на наш пейджер тоже приходят сообщения. Одно из них я зачитаю. Поскольку я не специалист в этой области, в общем-то, редкие области существуют, в которых я не специалист, а это вот одна из них из трех областей, в которых я не специалист. Да. Вот автобусы. Ну, так написано. Вот автобусы, я знаю, сдвоенные есть, Икарус, например. А чем же закончилась все-таки история попытки создания сдвоенного самолета Ту-157А? Спрашивает Белани. Что вы можете, дорогие гости, на это ответить, сказать?
1: Дело все в том, что так и не смогли научить их правильно сажать.
0: Да, вот... Извините.
1: Не смогли научить их правильно сажать. Дело все в том, что если бы была такая возможность, чтобы все самолеты заходили на посадку с прямой, с длинной-длинной прямой, то было бы все гораздо проще. А поскольку самолет, как правило, делает несколько, ну, от одного до нескольких кругов над аэродромом перед тем, как ему разрешат сесть и полосу освободят, вот, стало быть, он кружит, и при выравнивании корпуса вот эту вот вторичную часть, та, которая болтается как автобус на мягкой связке, сцепке, ее постоянно носит. И выровнять ее, как правило, пилоты просто не успевали. Им не хватало расстояния. То есть, если бы самолет, согнутый углом, соприкоснулся с полосой, конечно, была бы авария.
0: Ну, а что же думали создатели, вот конструкторы и прочие? Может быть, и был расчет на это, чтобы, в общем-то, создать такую иллюзию устройства будущего, сокращенно УБ, и денег взять на разработку,
1: конечно,
0: а потом сослаться
1: просто...
0: на неудачу.
1: Да, я думаю, что это просто склока вот таких мелких честолюбий в КБ.
0: Да, я понимаю, что... Да,
1: скорее всего, это следствие вот этого. Угу. Потому что с практической стороны, я думаю, это вряд ли найдет свое отражение в ближайшие годы. Или нужно кардинально менять систему работы диспетчеров.
0: Да,
1: вот,
0: согласен.
1: Строить дополнительные взлетно-посадочные полосы и так далее. То есть это огромные вложения финансовые, практически, по крайней мере, для нашей страны на сегодняшний день нереально. Есть более важные задачи.
0: Еще хотелось бы все-таки немножко поговорить непосредственно о вашей работе, о тонкостях, да? Вот скажите, пожалуйста, Филипп, а сами стюарды, вот находясь в полете, да, питаются ли какой-то особой пищей домашней или, в общем-то, поедают алчно то, что вот едят и пассажиры? Ведь, в принципе, у нас была такая идея одно время. То есть ведь самолет — это что? По сути, микромодель мира, да?
1: Конечно.
0: Вот представьте себе, если все люди на планете, да, или в каком-то отдельно взятом регионе будут питаться совершенно одинаково, то есть рацион, да? Ну, как, скажем, в совковые времена. То есть, значит, да. 2,70 она стоила, вот в бумажке, которые унт макароны, да?
1: Да.
0: И помните, что общественные туалеты, они хоть и были загажены визуально, не так пахло. Вот сейчас, чем разнообразнее еда, тем, соответственно, разнообразнее продукция дефекации, то есть разброты.
1: Совершенно верно.
0: Исходя из этого, может быть, для контроля вот за экологической обстановкой имеет, прежде всего, да, обратить серьезное внимание на рацион питания, а не на проблему утилизации, в общем-то, продуктов дефекации. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть чем меньше, меньше. Да,
1: да, конечно, да. Я понимаю.
0: Да, конечно, да.
1: Нет, ну, в принципе, эта проблема отчасти решена, поскольку многие авиакомпании мира давно уже, несколько десятилетий, как перешли на стандартные комплексные обеды. Это то, что входит в стоимость непосредственно авиабилета. А, ну, к сожалению, не удается вот полностью решить эту проблему.
0: А борща?
1: Кстати, это один из элементов, по-моему, по четвергам, если не ошибаюсь.
0: Кстати, бывает ли в самолете рыбный день? Ну, четверг все-таки.
1: Вот на второе, можно так сказать.
0: А что, куда девается, вот спрашивают наши радиослушатели, вот то, что недоедено. Ведь многие отказываются. Ну, только не говорите, что вот вы домой забираете, хотя это так. Я имею в виду инструкции. По инструкциям, куда утилизируют продукты эти?
1: В принципе, по инструкции мы, конечно, обязаны все это дело слить.
0: То есть, в смысле?
1: В смысле, нет, не продать, я имел в виду, а в контейнер с отбросами, где поддерживается очень низкая температура. Так. Он общий, там два патрубка.
0: Вот это интересно. Два. Можно поподробнее?
1: Да, конечно. Два патрубка. Один идет непосредственно с кухни, а второй идет вот из клозетов. То есть это можно как-то, знаете, сравнить с выходным коллектором на автомобиле. То есть, например, из четырех цилиндров, да, грубо говоря, в нашем случае из четырех туалетов идут четыре пути, которые потом соединяются в один большего диаметра.
0: Да,
1: тот, который открывается непосредственно в этот резервуар.
0: Угу. То есть это, кстати, можно еще сравнить с лошадью даже.
1: Можно это сравнить, да. И там очень активно на полную мощность работают специальные резервуарные кондиционеры.
0: Мы-то их называем летчиками, что вентиля.
1: Можно использовать сленг, конечно, это да. Вот. И все содержимое резервуара замораживается.
0: Так. И, то есть уже в смешанном виде.
1: Совершенно.
0: Так называешь смешанный состав. То есть мы, летчики, называем ее мешанинка. А научное название, насколько я знаю, смесь.
1: Да, ну мы так шутим иногда.
0: Да, мы, летчики, вообще веселый народ.
1: Да. И после посадки специальный автомобиль сгружает с лайнера этот сосуд и...
0: Простите,
1: меняет его на новый.
0: А вы имеете в виду сосуд?
1: Сосуд, да.
0: Просто я подумал, мало ли, что там происходит.
1: Нет.
0: И что дальше происходит со смесью?
1: Вот, и дальше...
0: Да.
1: И дальше... Дело все в том, что утилизацией занимается вообще совершенно другое министерство. Кстати, вот много возникает различных неувязок и конфликтов из-за несработанности наших ведомств. Это же, в общем-то, смежниками можно нас назвать.
0: Да, конечно.
1: Вот. И, к сожалению, иногда бывает, что не успевают подвести свежий пустой контейнер, да, или по ошибке подвозят полный. Вот. Вот это, конечно, неприятно.
0: А кто отвечает вот за такие неувязки?
1: Вы знаете, я думаю, что если вообще у нас очень сложно найти виноватого в нашей...
0: Да, да, да. У нас у летчиков круговая порука.
1: Да, да и вообще в нашей постсоветской системе сложно.
0: Знаете,
1: я считаю, что это, видимо, как-то орган, который заменяет бывший Совмин, должен этим заниматься. Если здесь стык министерств, значит, нужно решать это вот именно на таком уровне.
0: Ну, а вот скажите, вот забор пустого контейнера, он-то привоз полного, то есть, ну, взамен его, то есть неожиданно, не может ли это быть все-таки результатом, попросту говоря, хищений летным составом недоеденного? И ведь были, я знаю, случаи путаницы, когда вот как раз вот эта смесь не успела, так сказать, стать смесью, то есть один из патрубков, он, в общем-то, дико засорялся, а другой и...
1: Ну, рыбные кости, как правило, забивают
0: все
1: один
0: подряд,
1: из протоков, да,
0: конечно,
1: вот этого выпускного коллектора. Да, и иногда смесь не становится до конца однородной. Ну, в мутной воде, конечно, могут ловить рыбу.
0: И раков.
1: Да, в общем, и так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
1: Пожалуйста.
0: Вы исчерпывающе ответили на мой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, у вас не очень хорошо.
2: Я хотел бы вот сказать такую вещь. По-моему, вы, Александр, как-то сильно волнуетесь.
0: Спасибо.
1: А мы ему сейчас с нашей воздушной валерьянки.
3: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи, Федор.
0: Здравствуйте,
4: Александр
0: уважаемый.
4: Александр и Федор, если не ошибаюсь.
0: Да, какая
1: как
0: разница.
1: Как вам удобно.
0: Как вам удобно.
4: Хорошо.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Я насчет уток.
0: Угу.
4: Если они попадают в воздухозаборники,
0: да,
4: то попадают их прожекторы, а также в Лероны и прочие затылки, да?
0: Да, да.
4: Лучше, если в форсажную камеру сразу, но ее там выкинет.
1: Гриль.
4: Нет. Насчет этого надежнее всего наши винтокрылые машины были.
0: Конечно, рубали.
4: Сразу фарш.
1: Это паштет.
0: Рубали, как пеликан, треску.
3: Ну, там даже стояли специальные уловители, которые...
4: Намного надежнее.
0: Конечно.
4: Сетки же стояли.
5: Ну, гибли самолеты все-таки. Потому что иногда они угаживали в лобовое стекло.
0: Конкретно.
4: А, такой, ну, скорости... Когда просто баллы лоб, это и в истребителях.
0: Да, да.
5: Вышибало лоб не в том, что истребителях. У летчиков лбы вышибало. Клев на такой скорости имеет страшную силу.
0: А тут ведь еще подумайте сами, что в это же время бои-то шли и на суше, там внизу тоже танки, Курское побоище. Естественно, пернатые.
4: Александр,
0: там,
4: да. Даже если, как говорится в вашей присказке, один птиц снес...
0: В общем-то, массу яиц. Да. Понятно, понятно, да.
4: Оно провалилось, то да. Плексиглас, вернее, триплекс.
0: Понятен, вы знаете, намек понятен. Это был очень хороший звонок. И я бы сказал, он наверняка заставил наших радиослушателей задуматься серьезно над чем-то новым в их жизни. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Меня зовут Григорий.
0: Здравствуйте, Григорий.
6: Я хочу поздравить всех летчиков и бортпроводниц, и штурманов,
0: да, да.
6: И заправщиков.
0: Вот это очень
6: всех,
0: важно.
6: Всех, кто имеет, да, отношение к этому...
0: Великому празднику, празднику, великому празднику, да.
5: Заправщики у нас называются ГСМщики.
6: А вот я сам бывший ГСМщик. У меня, правда, вопрос такой, вот... Может быть, это не вопрос, а замечание к работе стюардов. Вот иной раз летишь так вот на самолете, откинулся в кресло,
0: да, да.
6: Солнышко светит вот в...
5: Иллюминатор.
6: В иллюминатор, да. Mm-hmm. И вдруг стюардесса обычно это делает, там уже ты засыпаешь, и вдруг она говорит всем, где он летит.
5: Кто еще хочет?
6: Потом температура такая-то,
0: да,
6: очень низкая, причем там обычно минус 80, что ли. И полет проходит на высоте 10 тысяч метров. И вот вы знаете, сразу сон вот как рукой снимает, сразу вот руки тянутся к,
5: парашют.
6: К ручкам кресла, вот цепляешься в них, так аж белые пальцы становятся, и думаешь, ну вот зачем она все это говорит? Я не понимаю. И каждый раз вот эта стюардесса, ну или другая стюардесса, вот
0: или стюард, кстати, тоже, да,
6: спящим пассажирам вот начинает вдалбливать вот эту информацию ужасную, от которой сразу и сон проходит. И
0: Григорий,
6: никогда
0: Григорий,
6: больше летать не хочет.
0: Григорий, вот. Вопрос понятен. И я, если позволите, к вашему вопросу еще сделаю маленькое добавление, хорошо?
6: Хорошо, конечно. Вот.
0: Спасибо, спасибо.
6: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, Григорий, до свидания. Вот в связи с этим еще такой вопрос. То есть только, значит, особенно если, знаю, после тяжелого дня, то есть неделю там в Риге, с деловыми партнерами, оттягивался, волей-поневоле, бангет, то есть летишь. Только чуть-чуть прикорнул, а тебе сообщают через несколько, там, 10 минуток вам будет подана еда. Только опять прикорнул, сейчас вам будет подана еда. Может быть, действительно, вот не нервировать пассажиров вот так по мелочам. Зачем эти объявления, это шумное включение? Или опять же, возвращаясь к теме, вот, которую мы поднимали в нашей программе уже, да, как-то делать это, ну, на мелодической основе. Пусть она это не скажет, дескать, мы пролетаем, температура такая-то, как это строго. А пусть споет это, например, калинку-малинку, или пройдется, например, коленцем между рядов.
5: Не обойдется. Дело, да, в том, что все это идет из служебных инструкций.
0: Да, конечно.
5: Дело все в том, что это просто обязанность стюардессы или стюарда оповестить пассажирский состав, пассажирский личный состав, я бы так назвал эту группу людей, о том, что в данный момент с ними происходит. Дело все в том, что на заре авиации, когда самолеты стали использовать в качестве пассажирских средств, это исторический факт.
0: То есть, извините, я еще немножечко перебью вас. Дело в том, что были вообще такие попытки, вспоминаю на заре, когда все хотелось людям переделывать, да, и, ну, то есть пассажирам не объявляли ни высоту, то есть, да, тогда поступали претензии такого плана, что, дескать, мы имеем право знать, где находятся наши тушки.
5: Совершенно верно.
0: Почему с нами никто не хочет общаться, в конце концов?
5: Совершенно
0: Извините,
5: верно.
0: Я волнуюсь.
5: Совершенно верно. Да. Именно вот из-за этих пассажирских
1: претензий, которые идут бог знает с каких времен, и были разработаны вот эти вот служебные инструкции.
0: Да.
1: То
0: да.
1: есть, ну да, действительно, я понимаю, что становится кому-то не по себе, если он узнает, что за бортом минус 50 градусов. Но тем не менее, в древние времена, когда самолеты только начинали брать на борт пассажиров, можно было, как в автомобиле в современном, просто опустить форточку вниз и выкинуть туда бычок. Вот. А если соответствующие погодные условия не позволяют этого сделать, так просто святая обязанность стюардессы была предупреждать. Сейчас, конечно, иллюминатор не откроешь, не опустишь, но это история.
0: А вот в связи с этим мне, да и не только мне, а многим нашим радиослушателям хотелось, конечно же, задать вопрос внуку полярного летчика Павлу Катериничу. А что вот ваш дед Павел не рассказывал ли вам, как боролись вот с ну, данной проблемой, ну, попросту то, что мы называем проблемой комфорта, да, или его отсутствие, да, вот в те годы. Ведь ходили такие легенды, мы-то люди простые, мало что знаем, нам не говорят, что, например, вот ребята, которые перелетели там Атлантику или что-то такое, в общем, перелетели на самолете, что они были вынуждены, попросту говоря, свои естественные надобности справлять попросту вот. Ну, вы понимаете, ну, прямо есть, в штат.
7: Можно сказать, прямой эфир.
0: Да, да. Практически вот это же, в принципе, двойное мужество. То есть ты летишь, и ты вот... Какие были реальные ситуации?
7: Значит, реальные условия были такие. Дело в том, что на заре авиастроения самолетов, в принципе, было очень холодно.
0: Конечно.
7: Поскольку тепло от двигателя еще не научились отводить в салон, дабы его обогревать.
0: И тогда он именно назывался, извините, пожалуйста, Павел, салон. Это сейчас принято говорить салон.
7: Тогда он назывался именно салон.
0: Да.
7: И, в общем-то, проблема решалась достаточно просто. Дело в том, что совершенно не обязательно было справлять естественную надобность, так сказать, собственные брюки. Можно было это сделать просто элементарно в специально отведенном углу салона. Из-за низкой температуры продукты дефекации просто замерзали и не доставляли как бы никаких неприятностей своими ароматами. Вот. А впоследствии специально обученными людьми уже при посадке они вычищались.
1: Отбивались ломами,
7: да, собственно, и выносились. Так что... А, конечно, проблема комфорта существовала тогда остро, в общем-то. Хотя, как я уже говорю, трудности были нормой жизни. Так что, в общем-то, люди как-то стоически и спокойно к этому относились.
0: А вот не думали вы ли о том, что вот эти трудности жизни, да, они, ну, в какой-то степени искусственно создавались вот тогда правящей партией, правящими кругами. Ну, как говорится, у нас тыр-пыр, а мы крепчаем, да, дескать, чтобы народ каким-то образом не обрюхатил, что ли, да, не покрылся жировой складкой.
7: Общем,
0: то,
7: да.
0: Что, кстати, сейчас происходит, видите, они же орут, раньше загружали в кукурузник, тут и куры, и утки, да, их вот через Тбилиси прут, и песни, да, «Милая моя, мимино», вот. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас, где мой багаж, да я вам сейчас весь сотру там в гараж, жировая складка появилась у людей.
7: Не, вы совершенно правы, Александр, на самом деле просто люди как-то были чище, что...
0: Да!
1: Не а было, вот летчики-испытатели, да, ведь и сейчас, ведь они испытывают такие страшные перегрузки на форсаже.
7: Да.
1: Многие мне рассказывали, что ты бы видел, как мы писаем и какаем в воздухе. Ну, то есть, я говорю, вот романтика, дескать, тебя девушки любят. Он говорит, да, любят.
7: Буквально просто вводится катетер, то есть, чтобы
0: проще это делать.
7: То есть, непосредственно в мочевой пузырь и непосредственно в прямую кишку вводится специальная труба отвода, которая соединена вот с тем самым сосудом, о котором уже вот нам Филипп рассказывал.
1: Ну, лицо-то когда по маске размазывает внутри, тут никакая труба не поможет.
7: Между прочим, зато у них очень эластичные, очень пластичные лица. Очень
1: у них, кстати, носы, как у боксеров, вот я обратил внимание, у испытателей.
0: Или как, например, у бурят. Ну,
1: да.
0: Потому что все зависит от того, каким углом вот это все.
1: Да, но глаза у них раскошены, как правило, не симметрично.
0: Это
1: один
0: уже...
1: вверх раскошен, другой раскошен вниз.
7: Но оба раскошны.
0: Или по бокам. Вот даже я помню, так и звали у нас одну летчицу Бокоглазка, потому что или птица у нее была, кличка вторая, потому что, ну, у нее глаза по бокам, как у птицы, она поперек вот только клюва могла смотреть. И когда ей говорили «Лиза», она так смешно поворачивала голову, и еще нос у нее был здоровый, она постоянно билась об косяки, поэтому у нее еще вторая кличка была «Косяк», «Лизка Косяк», помните?
1: Да, конечно. Да.
7: Это известная личность, очень известная.
0: Ну, я предлагаю сейчас опять ненадолго отвлечься и затем продолжить. После непродолжительной паузы.

0: продолжаем общаться с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю вам, что программа посвящена Дню Воздушного Флота, который день этот был 20 августа. И, соответственно, в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Филипп, скажите, вот технический прогресс, он, в общем-то, движется вперед постоянно, да, и постоянно изобретается что-то новое, да, так, к примеру, у нас в поездах всем бортпроводницам выдаются, да, там какие-то новые вещи, там, да, вот. А какие-то есть усовершенствования в плане вот у вас? Или так же, вот, как и 1000 лет назад, разносится все это на пластмассовых стаканчиках? Ну, вот эти жуткие тележки, в принципе, они же жуткие, страшные, вот куда потом мы складываем грязную посуду.
1: Да, конечно.
0: Добрался ли технический прогресс именно до сферы обслуживания вот в вашей области?
1: Ну, в общем-то, конечно, в основном все по-старому. Единственное, что сейчас все чаще встречаешь встроенные в ручки кресел рвотные мешки. Если раньше нужно было кому-то из соседей, если, например, стошнило кого-то из пассажиров, кто-то из соседей, как правило, звал стюардессу, вопрошал ее как-то оградить.
0: Да, дескать, зашити, говорим.
1: Да, то теперь у каждого индивидуально одноразовый рвотный мешок встроен в ручку кресла.
2: Это удобно. Выстреливается как подушка безопасности в автомобиле.
1: Да, да.
0: Просто... В случае, если какой-то, да, пары.
2: В случае позывов.
0: Ну, это по сути, уже не очень плохо, я считаю. Ну, а все-таки, что касается вот каких-то... Ну, понятно, что это тоже вам помощь, да? Ну, может быть, какой-то специальный пояс, куда можно поставить много стаканчиков. Или там более, например, красивая тележка, обтекающая вот для грязной посуды. Что-нибудь... Из, ну, этой области.
1: Насчет стаканов действительно была такая разработка. Они навешивались на ремень как пейджеры.
0: Да, вот интересно.
1: Но они могли служить только вот, в качестве пустого сосуда. То есть разливать сухое вино и разносить вот так вот на поясе было очень неудобно, потому что, опять же, постоянное движение локтевыми, плечевыми и лучезапястными суставами осуществляет стюард. Он просто задел бы, расплескал бы все это дело. Ну, а так, в принципе, опять же, как вот я уже вам говорил, что я в свое время людей учил подходить к этому творчески, к своему делу, и поэтому здесь открыта свобода действий. Если кто-то введет интересное новшество, то это не запрещается, если, конечно, не конфликтует с основными должностными инструкциями.
0: А вот вопрос от наших радиослушателей на пейджер, причем очень много вопросов. Летчики гражданской авиации, структура подчиненности аналогична армейской, то есть обязаны ли они отдавать честь? И если да, то каким образом в эту структуру входите вы, стюарды, собственно?
1: Ну, вы знаете, честь отдавать стюарды не обязаны, если командир корабля идет мимо, находясь в пассажирском салоне.
0: Нет, ну, а имеется в виду, тут речь даже не о том, что честь, это я так спросил, сформулировал.
1: Нет, дело в том, что когда он заходит на кухню, то команда смирно, она подается первым, кто его увидит, и все встают.
0: Ну, а его приказы должны выполняться беспрекословно, всеми членами.
1: Да, да, это железное правило, в общем, дисциплина, все равно, хоть как и не говорят многие, что где начинается авиация, там, в общем-то, полный беспорядок. В этом плане все-таки субординация есть.
2: Ничего подобного, я должен согласиться с коллегой, потому что только вот не далее, как сегодня, я находился в служебной части аэропорта Домодедово, и проходящий мимо летчик, находящийся не при исполнении, а как бы, в общем-то, он нес форму наперевес, скажем так, находился в спортивном костюме обычно, тем не менее, проходя мимо, чисто механически сказал «здравия желаю», это было как-то даже приятно, я сразу почувствовал гордость за предков.
1: А может, он пошутил?
2: Нет, он сделал...
1: Может, он украл эту форму?
2: С очень серьезным видом. Может быть, конечно, кто знает.
0: Но все равно приятно.
2: Вроде бы охраняемая зона. Как...
0: А скажите, вот что касается подбора кадров, да, к примеру, вот я помню раньше, когда мы закончивали училище духовых инструментов, и нас распределяли на работу в ВИА. То есть, например, говорят, ты пойдешь в самоцвет, а ты пойдешь туда-то, да. И это было, ну, скажем так, силовое достаточно направление. То есть это называлось попасть на работу по распределению, да, на первые годы. Да. А, музыкальный руководитель коллектива не имел никакого права отказать, так сказать, начинающему трубачу, духовику вот в работе. Другое дело, мог там сказать, ну, ты имитируй, не брать его на студийные записи и так далее. Как обстоит дела с контактом, скажем так, между стюардом и капитаном лайнера? То есть проводится какое-то собеседование. Ну, может быть, например, антипатия возникнет между командиром корабля, он, в общем-то, стюардом.
1: Да,
0: как, например, лично вы, Филипп, проходили это?
1: Эти явления, да. Они, в общем-то, предупреждаются при приеме на работу и обязательно проводятся очные ставки.
0: И какие вопросы обычно задает командир корабля? Вот, опять же, если говорить о вас.
1: Вы знаете, обычно командир корабля вопросов не задает, а просто моделируются какие-то служебные внештатные ситуации. То есть,
0: например.
1: То есть все это, конечно, не в салоне корабля происходит, а где-нибудь в кабинете, где сдается непосредственно экзамен. Там просто выстраиваются стулья рядами и оставляется между ними свободное пространство, ну, проход. Вот. И я должен был вот пройти взад, вперед, ну, естественно, сделать все необходимые объявления. И кто-нибудь мог, например, мне шарахнуть вот с подноса, например, под ноги или на брюки. Я работаю в белых брюках.
0: Понятно. Ну, я вижу, и ходите в них же, да?
1: Да. А я должен был как-то отреагировать, чтобы понравиться им, не раздражаясь, я должен был успокоить.
0: А, то есть это такой психологический тест?
1: Конечно.
0: Вы знали о том, что испытание будет именно такого плана, или для вас это было неожиданностью? Потому что если знали, то несложно потерпеть 20 минут, вот это забрызгивание и так далее.
1: Нет, дело все в том, что в внештатных ситуациях, на самом деле, за всю историю авиации существовало масса. Конечно, молодому студенту не вдомёк, что там было и как, хотя какие-то слухи ходят, и, конечно, что-то в нашу среду просачивалось и проникало, но, конечно, опытные пилоты, они-то больше знают. И сложно было что-то предвидеть реально, что вот именно с тобой они выкинут.
0: Я понимаю.
1: Это вот было со мной, а кого-то другого, возможно, загружали просто чисто техническими вопросами. То есть масса вариантов и способов поставить студента в тупик.
2: Не, ну просто тут даже была такая нештатная ситуация с моей мамой, которая тоже летала в должности стюардессы в свое время. Там просто хитрые летчики в Ту-114 забыли закрыть багажный люк. Вот, и когда на высоте порядка 7 тысяч метров они услышали вот эти жуткие совершенно хлопки, то есть было такое ощущение, что кто-то ломится снаружи, просто очень хочет зайти.
0: В космическое.
2: Кого-то забыли посадить.
0: Да, да.
2: Вышли и увидели вот это вот дело, открытый люк, свистящий ветер, в общем-то. Ну, они, конечно, справились с ситуацией, но им было, мягко говоря, не по себе. То есть это вот к тому, что самые разные бывают подколы со стороны опытных экипажей, в общем.
1: То есть и чемоданы тоже там все полетело?
0: Или пока порожняком шел?
2: Нет, чемоданы были зафиксированы достаточно плотно, поэтому улететь они не могли.
1: Нет, я просто почему? Я просто не имею... доступа в багажный отсек. У меня карточка.
0: Я, кстати, тоже.
1: У нас же
0: вот
1: все карточки электронные с степенью доступа. Да. Вот у меня есть доступ в туалет, на кухню и непосредственно пассажирский салон.
2: Просто в те времена было все гораздо проще. Как бы не было еще электронной системы, закрывающих кодов доступа. И, то есть, в принципе, практически каждый, кто знал как, мог попасть в любое помещение самолета.
0: Как интересно.
1: Видимо, вот угоны раньше были достаточно частым явлением. Может быть, и поэтому...
0: Даже, может быть, из шалости, да, вот угоны, а не с какой-нибудь целью. То есть то, что, в общем-то, доступно, но элемент такой безопасной опасности, как ни странно, присутствует, то и соблазнительная сливка для детских зубок шалунишки.
2: Ну да, то есть...

0: форму самолета. Ну, то есть вы, конечно, не конструкторы,
1: да.
0: Но как просто интересно.
2: Ну, предложите какой-нибудь вариант.
1: Не, ну я думаю, не, что ну, я могу думать.
0: В форме каких-нибудь, я не знаю.
1: В форме куба.
0: Куба, например.
1: Думали. Вот и, только что,
0: и,
1: да.
0: И в форме тарелок. Вот ведь есть такие, как бы, неопознанные летающие объекты.
1: Понятно. Это... Вопрос.
2: Мне вот, например, когда я отдыхаю у себя в комнате отдыха, мне ноги вытянуть нет возможности. Я бы хотел, чтобы самолет имел выпуклость вот в этом месте, куда я протягиваю ноги. Единственное мое, может быть, какое-то желание. А так, не знаю. Может быть, как-то попросторней санузлы.
1: Тут, кстати, проходит много вопросов на тему именно санузлов.
3: Ходят же слухи, что НЛО это не НЛО, а экспериментальные модели. То есть, как бы, видимо, секретные КБ уже как-то вот решают.
1: Да, да, это действительно так это было. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, вопрос есть такой.
1: Рассказывайте.
4: Вот я заметил, значит, много раз летал, и вот у стюартов такой, ну, малообещающий лоб обычный. Вот. Но, ну, Хаппен, Зигги, Визен там, это еще там бывает.
1: Вопрос понятен. Отвечайте, Филипп, это вот ваш адрес. Камон, ваш адрес.
2: Я просто немножко теряюсь. Я не знаю, что есть малообещающий лоб, да. Многообещающий лоб. Что может лоб обещать? Я не понимаю. Может быть, он имеет в виду надбровные дуги увеличенных размеров? Так это, извините, это относится к профболезням. Нам просто жмуриться так проще.
1: Ну, понятно. В общем, да, вопрос такой он сложный, и, скорее всего, его нужно адресовать к...
2: Медикам.
1: Медикам, да, людям. Физиономистам. Да, аэрофлотским физиономистам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: А время есть?
1: Погромче, если можно.
5: Алло.
1: Да-да-да, вот так хорошо. А,
5: вы знаете, вопрос такой. Угу. Вы все говорите, вот, командир корабля, штурман, там, А как стрелки-радисты? Это как лицо заинтересовано.
1: Понятен. Вопрос дело в том, что оба наших гостя имеют отношение к гражданской авиации, поэтому этот вопрос не в их компетенции. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Это запрашивает Миша Рыцарев из Новосибирска, Советский район.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, какой вопрос я хотел бы вынести на обсуждение? Вот не могу разобраться, почему по всем инструкциям на борту самолета пассажирам приемники слушать запрещается, только плееры, и под угрозой их изъятия на время полета, вот сам нарывался. Ну, мой товарищ там тайком FM-диапазон слушал, там же с высоты намного больше городов будет слышно. Говорит, было довольно интересно. И причем, что интересно, на одних рейсах там на это внимание не обращают, а на других вообще к этому подход строгий. То ли боятся, что их там переговоры слышь, но они действительно довольно сильно вылазят. Хотя там ничего конфиденциального нет.
1: Вопрос понятен. То есть у вас, нашего радиослушателя, спасибо за звонок. Видимо, волнует, скажем так, серьезные проблемы непостоянства защиты, непостоянства, скажем так, службы безопасности. То есть если требования на разных рейсах предъявляют совершенно разные, то это лучше их и не предъявлять.
2: Дело в том, что здесь просто замешаны чисто коммерческие интересы отдельных рекламодателей, так как FM-диапазон, он изобилует рекламой, как известно. Вот, соответственно, человек, вылетающий из одного региона, являющийся плательщиком налогов где-то в одном месте и услышавший рекламу в воздухе, да еще приземляющийся в третьем регионе, он вообще просто выпадает из вот этих вот потенциальных расчетов рекламодателей. То есть это, получаются деньги, выброшенные на ветер. Он прослушал рекламу и улетел. Чего от него?

0: толку.
1: Конечно, конечно. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, любое принимающее устройство, так же, как и передающее, наносит непоправимую коррекцию, в общем-то, для работы навигационных приборов. Конечно, профессиональный летчик может сесть и вслепую, или подняться вслепую, но ему-то, может, это даже в удовольствие. Но не забывайте, что там летите и вы, и ваша бесценная тушка, то есть для
0: конечно,
1: него. Поэтому лучше выполнять инструкции экипажа, да.
0: Гораздо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Два вопроса пожелания.
1: Говорите.
2: Первое. Пассажирам пассажирских рейсов, как известно, не выдается парашют. Почему бы в чисто психологическом моменте не выдавать им воздушные шарики, чтобы было за что держаться? И повышать, так сказать, устойчивость самолета, что ли. Хорошо, первое.
1: Да.
2: И второе. Запрещено с собой брать любые навигационные приборы, кроме очков, естественно. Почему бы не сделать линзы иллюминатора или далекривые зеркала?
1: Вопрос понятен. Вопрос понятен, но я просто хочу сказать, что так без всяких обид, мне кажется, вы не очень серьезно, так сказать, относитесь к теме нашей сегодняшней программы, поэтому я предлагаю оставить. Ну, какие шарики, о чем вы право говорите? То есть речь идет о безопасности людей, а вы говорите о шариках. Несерьезно, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, когда появилась на Аэрофлоте традиция красить стоп-кран в голубой цвет?
1: Вот это я понимаю, это хороший вопрос. Спасибо. Филипп.
0: Ну, дело все в том, что надо, это все идет вообще в принципе идет из истории железной дороги,
1: да, вот.
0: и метро. Если там стоп-краны красного цвета, то нужно было как-то отличаться, знаете, как «Спартак» и «Динамо». Разные команды, разные цвета. Воздух, если мы смотрим на него снизу, вверх, когда небо чистое от облаков, он как бы голубого цвета. Авиация
1: ассоциируется,
0: да. Это элементарно.
1: В общем-то, на самом деле, просто вопрос дизайна.
0: Конечно.
1: Прежде всего, да.
0: Никакого практического значения в этом нет.
1: У вас есть что-нибудь добавить, Павел, по нами всему сказанному?
4: Ну, в общем-то, хочется, конечно, сказать о результативности данной беседы и о том, что наших радиослушателей, как я сегодня убедился, очень и очень волнует проблема авиации. Будем надеяться, что с всенародной поддержкой мы сможем максимально быстро их решить.
0: И я, как понял, их не обманешь.
4: Да, люди-то знающие попадаются, в основном достаточно профессионально подкованные, хорошо.
1: И я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за шлем, он наушник. Правда, он как-то так выдран, вот, но тем не менее.
0: Ну, это традиция, вы понимаете, мы не могли прийти с пустыми руками. Это мой личный, я вам по секрету скажу, я пролетал в нем 20 лет.
4: Это когда он был еще стюартом на истребителе.
1: Спасибо. Спасибо вам, Филипп. Спасибо вам, Павел. Удачи вам в вашем нелегком труде на благе поприще. Вот.
0: Спасибо.
4: Спасибо, Александр.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И у нас очень мало времени, то есть мне тут нужно отойти, поэтому я пока буду в отлучке, предоставляю слово, собственно, нашим гостям сразу, а сам я выдвигаюсь. Володя Епифанцев сейчас все далее расскажет. Но я-то ухожу сейчас, да?
2: Все. Да, давай. Угу, счастливо. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы самые обычные московские ребята, у нас тут четверо человек. В отличие от других, мы долго занимались художественной самодеятельностью, постигали тонкие грани актерского искусства в Доме культуры шоколадной фабрики имени Бабаева. И нашим главным педагогом, научившим нас этому волшебству, как вы уже догадались, был Бабаев. К сожалению, он умер полчаса назад, но перед смертью он успел нас попросить об одном одолжении. Он сказал: ребята, вы должны поехать на радиостанциях Москвы и прочитать несколько сценок из спектакля, который мы репетируем вот уже 10 лет. Ну, о себе мы можем сказать следующее. Я Владимир Епифанцев. Сегодня у меня уже у самого шоколадная фабрика, вернее, она называется «Фабрика кардинального искусства», которую недавно опечатали. В прошлом, вот, да, и по субботам у нас проходят там спектакли. Рядом сидит со мной Олег Шишкин, драматург, в прошлом академик Академии бронетанковых войск, который пешком прошел пол Сибири. Рядом со мной Елена Морозова, актриса, актриса практически всех театров, представительница русской семьи меценатов и капиталистов Морозовых. Сегодня она пришла к нам в студию в своей изумрудной диадеме. И, наконец, наконец, самый маленький участник нашей передачи Юлия Стебунова. Ей всего 6 лет, но она уже умеет играть на пианино. А также она является моей женой. Да, может возникнуть вопрос.
3: Здрасте.
2: Что связывает нас, столь разных людей? Ответ простой. Театр, да, театр. Тот самый театр, о котором Белинский говорил, что придите в театр и умрите в том. Вернее, нас связывает тот театр, в котором Белинский призывал умирать. Да, действительно, мы думаем, что в будущем так и будет, что люди будут ходить в театр для того, чтобы умирать, и актеры будут выполнять роль сотрудников ритуальных агентств. После спектакля никаких аплодисментов, так как зал будет полон мертвецов, и цветы будут бросать не зрители актерам, а актеры зрителям. И не только цветы, а еловые ветви и венки. Вот. Любой театр можно будет узнать по огромному скоплению похоронных катафалков. Да. Так что сейчас приготовьтесь. Никуда ходить не надо, в театр ходить не надо. Сейчас он сам войдет в ваш дом. Так что приготовьтесь умирать, как завещал неистовый Виссарион Белинский. Итак, памяти Белинского, вернее, давайте посвятим его другому человеку. Памяти Бабаева посвящается. Олег Шишкин. Будни вурдалаков. Сцены из жизни. Действующие лица.
4: Павел Павлович Мурашов. Заслуженный учитель России. Болезненного типа рыхлый старик. Старый конь. Во время войны, будучи на оккупированной территории, добровольно вступил в немецкий карательный отряд, что скрыл от советских властей. Лично убил 105 человек. Написал книгу воспоминаний о своей педагогической деятельности «Наука ненависти», которая скоро выйдет в издательстве «Малыш».
2: В интермедии «Пипа». Геннадий Журбин, молодой слесарь, мечтающий поступить в институт стали и сплавов, собирает гербарий и коллекцию моллюсков. В душе считает себя интеллигентом, зашился, но иногда употребляет алкоголь.
5: Юлия Прибыткова, воспитанница профтехучилища, поклонница песенного таланта Валерия Леонтьева, имеет легкие сексуальные отклонения.
6: Мама Юлия, Серафима Ивановна. 30 лет проработала на стройке, ныне сотрудница крупного оборонного предприятия. Разведенка, ворует по мелочам.
2: На сцене старый учитель. Он кряхтит и опирается на костыль. В руке учителя какая-то монета. Он долго разглядывает ее.
4: Здравствуйте. Вот вы и опять пришли послушать своего любимого старого учителя. Не забывайте меня. Каждый год здесь собираетесь. Что-то вас все-таки тянет в родную школу. Вечер встреч, знакомые лица, старые друзья. И, наверное, мои правдивые рассказы. Рассказы о жизни, основанные на большом человеческом опыте и работе с людьми. Как же много дорог прошагать мне пришлось. Скольких учеников я воспитал, и многие из них стали настоящими людьми. Есть среди них и генералы, и доктора наук, и священники, и оленеводы. Все они говорят мне спасибо. Каждый день я получаю от них телеграммы, мокрые от слез, и каждого из них я помню в лицо. Некоторые мои выпускники иногда совершают ошибки. Вот послушайте, что произошло с одним из них, талантливым парнем.
2: Поднимает монету над головой.
4: Это самая большая монета в России. 5 рублей. Но если ее положить на самую вершину Останкинской башни, разглядеть ее с земли будет непросто. Сейчас вы узнаете историю о юноше, который собирал эти монеты, и о том, что с ним произошло. Пипа. Сцена 1. Поздно вечером в бойлерной на топчине сидит молодой слесарь Геннадий. У него на коленях молоденькая девушка Юля. На столе пустая бутылка портвейна и кусок вареной колбасы.
3: Ну как?
7: Что как?
3: Как ты себя чувствуешь?
7: Нормально. А что?
3: Теперь ты стала женщиной.
7: Я не знаю, как мне сказать это моей маме.
3: А что она тебе сделает? Ты просто влепи это в лоб.
7: Ты просто не знаешь мою маму. Она каждую неделю таскает меня на медосмотр к гинекологу, узнать, девственница я или нет. Я думаю, что она не очень хотела бы узнать, что я стала.
3: Стала женщиной. Теперь я сделал тебя ей, а ты даже спасибо не сказала.
7: К тому же мама всегда так бесцеремонно заглядывает в ванну, когда я там моюсь, чтобы полить меня из душа. При этом, как ты понимаешь, она поливает мне только одно место.
3: Какое?
7: Пипу.
3: Пипу? А что это?
7: Пипа – это пипка.
3: О, так бы сразу и сказала. А я думаю, что за пипа? Я знал только одну пипу. Это была старая пантера из детской книжки «Пипа бросает вызов». Теперь твоя пипа бросит вызов твоей маме.
4: Сцена 2. Квартира Юли. В коридоре мама – огромная толстая женщина. Она настороженно встречает дочь.
8: Что-то ты сегодня поздно пришла, Юленька. Где это ты пропадала? Тебе уже пора в ванную. Твоя мама хочет полить тебя из душа. Тебе это всегда было приятно. Ты так хихикаешь в ванне, радуешь сердце матери.
7: Что-то мне, мамочка, сегодня в ванную не хочется.
8: Не хочется? Странно, почему?
7: Не хочется и все.
8: О, да ты вся дрожишь.
7: Я себя неважно чувствую.
8: Уж не потеряла ли ты свою девственность? Молчишь? А ну пошли в душ.
7: Не пойду.
8: Да как ты с матерью разговариваешь, хамло? Что я тебе чужая? Уж и помыть-то тебя как следует не могу. Обидела маму. А за что?
7: Мама, я женщина.
8: Давно я от тебя этого ждала, и вот на тебе выложила. Кто он?
7: Слесарь из бойлерной.
8: Понятно, ты ему не пара. В бойлерных работают одни бездельники и дураки.
7: Он хороший, он честный человек.
8: Он барахло и ублюдок.
7: Откуда ты знаешь?
8: Знаю, я 30 лет на стройке проработала.
7: Я тебе не верю.
8: Какую же ты маме свинью подложила? Ну, я тебе устрою. Я до твоего слесаря доберусь. Знатный из него люля-кебаб сделаю. И люди мне скажут спасибо.
4: Сцена 3. Остановка недалеко от дома Юли. На остановке стоит слесарь Геннадий. К нему подходит мать Юли. У нее в руках сумка.
8: Молодой человек, вы давно автобус ждете?
3: Давно, а вам-то что?
8: Не хами, мужик.
3: Извините.
8: Вот-вот, держи себя в рамках. Молодость бурлит. А ты, парень, часом не в бойлерной работаешь?
3: Да, а вы откуда знаете?
8: Геннадием зовут.
3: Да.
8: И Юлю знаешь?
3: Да.
8: А сам в этом доме живешь?
3: Да.
8: На каком этаже?
3: На 10-м.
9: Что ж ты врешь? Дом-то пятиэтажный.
3: А что? А что?
4: Мама, выхватывая из сумки здоровенный кнут для питбультерьеров.
9: Вот что! Я мать Юли! Мать ее! Я мать! Мать!
4: Мама начинает яростно хлестать Геннадия кнутом. Он закрывается руками, а затем убегает, преследуемый мамой Юли. Сцена четвертая. Квартира Юли. Мама сидит на диване. Дочь положила ей голову на колени и слушает ее рассказ.
8: И вот я вынула хлыст и погнала его по улице. Да еще и матом крыла. А люди все видели. Все в окна смотрели. Затем многие выбежали на улицу и бросились мне помогать. Горяковы из 56-й квартиры с канатами, монтировкой. За ними Кудиновы из 47-й с рыболовной сетью. И вскоре мы изловили этого кобеля.
7: Он кричал?
8: Вырывался, пытался укусить, но мы его ловко привязали к старому бревну и бросили во враг. Он летел туда с визгом.
7: А что он кричал? Он звал на помощь?
8: Бесполезно. Со мной был народ. Честные люди. Даже кое-кто из ЖЭКа прибежал. Все хотели помочь. Вскоре мы все спустились во враг, где валялось бревно с привязанным Геннадием, и я, вспрыгнув к нему на грудь, начала бешено танцевать свою любимую чечетку. Я сильно била его каблуками, яростно пела «Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!» А соседи кричали: «Не води ты никого в свою бойлерную! Не води!»
7: А он?
8: А он стонал. Я даже прослезилась, только слегка. Я вспомнила о тебе, о твоей загубленной жизни, и все поняла. Мой танец был не танцем, а чем-то иным.
7: Так вы не убили его?
8: Ну что ты, мы ведь только хотели слегка проучить этого лоботряса. И проучили, между прочим. Надолго он запомнит сегодняшний денек.
7: Спасибо тебе, мамочка, за твою заботу.
8: Вот-вот, почаще такие слова маме тебе говори. Я ведь не зверь какой-нибудь.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
10: Вы, наверное, помните нашу замечательную учительницу биологии Ирину Петровну Ячменеву. Умерла Ирина Петровна. Мы все помним ее незабываемую, слегка странную улыбку. Она ведь улыбалась как-то из-под лобья. На днях Ирина Петровна решила вешать шторы. А у нее такая старая система была с металлическим тяжелым кронштейном. Она полезла вешать шторы, и он рухнул ей на голову. Перед смертью Ирина Петровна успела попросить, чтобы после похорон ее скелет отдали в школьный кабинет биологии. Она ведь хлопотунья и после смерти хотела служить родной школе. И вот вчера его там установили. В кабинет вошли четвероклассники, увидели скелет в углу у окна и сказали: «Здравствуйте, Ирина Петровна». По скелету узнали. Ну а теперь еще одна печальная история. Когда я ее вспоминаю, слезы наворачиваются у меня на глазах.
4: В интермедии повесть о настоящем человеке.
3: Григорий Прокудин. Инвалид, ветеран афганской войны, где потерял обе ноги. Увлекается радиоделом.
11: Светлана Толстикова, патронажная сестра. Верит в скорый конец света, непредсказуемая хищница.
3: Кости Хрюкус. Настоящий с фамилией Бобков. Горбун. Раньше состоял в банде мясоруба. Участвовал в 51-м налете на ларьки и банки столицы. Порвал с бандитами, которые хотят ему отомстить.
12: Мура Карлица. Настоящая фамилия Граббе. Ранее состояла в банде мясоруба-киллерши. Теперь ведет честный образ жизни, помогает милиции. Мастер спорта международного класса по биатлону. Обладает непонятными телепатическими способностями. Пытается лечить горбуна Костю Хрюкуса методом народной медицины и уринотерапии.
3: Мясоруб. Настоящая фамилия Бушмакин. Главарь преступной группировки. Академик физико-математических наук и юридических наук. Контролирует проституток на Садово-Кудринской. Связан с вьетнамской и нигерейской мафией. Внесен Интерполом в черный список лиц, подозреваемых в контактах с медельинским наркокартелем. Финансирует музыкальный конкурс «Пурпурный нарцисс России».
13: Комната ветерана афганской войны Григория Прокудина. По комнате разбросано множество радиодеталей –

0: Я, Григорий Прокудин, гражданин России, потерял ноги на афганской войне. И сколько мои друзья-ветераны не клялись, что не оставят меня в беде, все это оказалось фуфлом. Теперь я собираю старых деталей приемники, и горбун Костя Хрюкус продает их на царицынском рынке.
1: Гриша собирает приемник. Входит горбун Костя Хрюкус.
2: Здорово, Гриша.
3: Привет, Костик.
2: Ну что, Гриша, как дела? Собрал приемничек?
3: Целых два приемника собрал.
2: Вот ты молодец. Теперь мы с тобой купим полкило колбаски и заживем как короли.
3: Да, точно. Знаешь, Кость, давно хотел тебя спросить. Скажи, а от чего у тебя горб образовался?
2: Эх, Гришка, Гришка, это долгая и страшная история.
3: Ну, расскажи, расскажи.
2: Я долгое время был членом одной кровавой банды. И каждый день мы грабили обменные пункты, а потом шли кутить в ресторан. Ну, в общем, жили красивой жизнью. И вот однажды мы вломились в один банк. В тот вечер там не было охраны, а был какой-то старый дед-сторож со своим внуком, и наш главарь Мясоруб слышал что-нибудь о нем.
3: А, это тот, который при задержании перегрыз милиционеру горло?
2: Он самый. Это была такая сволочь. В тот день он был особенно зол. Мясоруб схватил мальчишку за шиворот, стал его душить и все кричал: «Я хочу искупаться в кровавой ванне!» Я накинулся на него, повалил на его на землю, но он успел схватить лом, перебил мне позвоночник. С тех пор я горбун.
3: Вот молодец, а? Кость, спас зато мальчугана.
2: Нет, не успел. Мясоруб все-таки разорвал его на части.
3: Да. Знаешь, Кость, все-таки ты совершил доброе дело, и на том свете тебе все запишется.
2: Эх, Гриша, Гриша, если б не эти обстоятельства, кем бы мы сейчас с тобой были, какие б дела крутили, были б космонавтами, оттуда бы с орбиты посылали бы друг другу привет.
3: Нет, Кость, нужно жить сегодняшним днем. А привет, да привет я тебе и сейчас могу передать. Привет, Кость.
1: Гриша бьет его по горбу, Костя корчится от боли.
2: Скажи, Гриша, а вот ты кем бы хотел стать?
3: Я хотел бы стать президентом России, делать добро людям. Только вот я слышал, что у нас в стране инвалидов президента не берут. А зря. Я ведь знаю, как людям помочь. Что нужно делать?
1: Костя берет Гришу на руки.
2: Ну, расскажи. Расскажи давай. Что? Что делать нужно?
1: Гриша, обнимая Костю.
3: Первым делом бы, Костя, я решил бы жилищную проблему. Затем с деньгами бы разобрался. И, наконец, Костя, при помощи врачей я бы сделал всех людей на земле бессмертными.
2: Вот это здорово! В последнее время я ведь тоже задумываюсь о бессмертии. И знаешь, что думаю? Вот если решить эту проблему, все остальное само приложится.
3: Приложится, несомненно, приложится. Только вот без ног я как без рук.
1: Гриша разбивает приемник в гневе.
2: Ну что ты, успокойся. Что, у тебя нет никого, кто тебе помогает, никто не заходит к тебе?
3: Нет, есть одна медсестра. Уколы мне в задницу делает.
2: А у меня тоже есть женщина. Ну, правда, она карлица. А раньше тоже в нашей банде состояла. Потом раскаялась и даже теперь помогает милиции.
3: А как ее зовут?
2: Мура. Просто Мура. Она уже очень много добра нашим органам сделала. Она изучает карате, смотрит фильмы с Брюсом Ли. А недавно трех бандитов пристрелила. Представляешь?
3: Ого. Она красивая?
2: Очень. Ну, пойду я, что ли?
1: Костя уходит. Гриша продолжает собирать приемники.
4: В комнату входит медсестра Света. Она в белом халате. На вид ей около 25.
3: Здравствуй, сестричка. Вот ты опять пришла.
5: Как дела, герой?
3: Да какие там дела? Вот все, с приемниками вожусь.
5: Неужели этот хлам у тебя кто-то покупает?
3: Да покупают. Покупают вьетнамцы. Потом переплавляют на детали, из них делают драгоценные металлы. Да и продают мафии.
5: Ну-ка, снимай штаны, герой. Я тебе сейчас укол сделаю.
4: Гриша снимает штаны.
3: Так?
5: Да, так.
4: Света делает укол, а Гриша корчится от боли.
3: Скажи, сестричка, а тебе сейчас ничего не хотелось бы?
5: О чем это ты?
3: Да я все об одном.
5: Ой, ну и хитер-бобер. А я ведь, между прочим, роскошь люблю.
3: Да, да, и что?
5: Да то, у тебя здесь бомжатник, а в бомжатнике любовь не родится.
3: Вот ты как, значит, не любишь, да?
5: Ой, Гриш, в жизни ведь по-всякому бывает.
3: Скажи, сестричка, о чем ты мечтаешь? Чего от жизни хочешь?
5: Ой, Гриш, да как все люди, я мечтаю о счастье. Хочу замуж выйти, детей нарожать и какую-нибудь работу подходящую найти.
3: Ну, а что, это не нравится?
5: Да нет, нравится. Нравится, но я имею в виду материально. Работаю на голом энтузиазме.
3: А в чудеса ты веришь?
5: Какие еще чудеса? Чудес не бывает. Я это на своем опыте знаю.
3: Ну, а как на личном фронте?
5: Да никак. Я этим мужикам все тайники своей души открывала, а они там, паразиты, отхожее место устроили.
6: Григорий и Света внимательно смотрят друг на друга и настороженно молчат.
3: Да, значит, и тебе в этой жизни нелегко пришлось. И что, вот так вот у тебя никого?
6: Света смотрит на Григория страстными глазами, слегка оголяет плечо.
5: Никого. Одна я, одинешенька.
6: Света гладит Григория по обрубку ноги.
5: Как осиновый листочек, осенний порой.
4: Сцена вторая. Конспиративная квартира РУВД. Мура Карлица и Костя Хрюкус сидят на диване.
7: Вот мы опять с тобой встретились, Костик.
8: А ты чего, на задание опять собралась, что ли?
7: Должен же кто-то бандитов ловить. А ты?
8: Да я, что я? Я вон Гришкины приемнички на рынок тащу.
7: Че-то нехорошее у меня предчувствие. Че-то должно случиться.
8: Да ладно, в жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
7: Костик, а хочешь, я тебе че покажу?
8: Ну, покажи.
3: Мура оголяет плечо. Под платьем оказывается милицейская гимнастерка с погонами лейтенанта.
8: Оба-на! И не страшно тебе так?
7: Я из твердой, из нержавеющей стали.
5: На сцене появляется старый учитель.
6: Вот так они щебетали, голубки. А потом Костя поехал на рынок. Надо было разжиться деньгами. Он еще не знал, что его ждет в ближайшие минуты. Веселый и радостный шел он по улицам Москвы. Солнце, как будто чуя беду, зашло за тучи. Но Костя Хрюкус не обратил на это внимания. А беда была уже близко.
5: Сцена третья. Костя идет по безлюдной улице, в руках приемник. Сзади появляется мясоруб с ручной установкой залпового огня «Муха». Костя, почуяв беду, не поворачивается к нему лицом.
9: Эй ты, горбатый, ты не узнаешь меня?
6: Нет.
9: Точно не узнаешь?
6: Да, точно не узнаю.
9: А сколько отсюда остановок до птичьего рынка?
6: 3.
9: Точно, ты уверен?
6: Уверен.
9: Ну так получай за все 3.
5: Мясоруб делает 3 залпа по Косте и убивает его.
4: Четвертая сцена. Квартира Гриши. Гриша собирает приемники. Входит медсестра Света.
5: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуй, родная.
5: Как твои дела?
3: Да вот, Коське что-то нет, волнуюсь. Скажи, сестричка, в прошлый раз ты как-то странно, по-особенному на меня посмотрела.
5: Да люблю я тебя, глупый.
4: Света целует Гришу.
3: Правда? Не могу в это поверить.
5: Да, это так. А полюбила я тебя, потому что ты герой. Ты на афганской войне воевал. Ты настоящий парень.
3: Да, только за это точно.
5: Конечно, поверь мне, это так.
3: Ну я же... Ну я... Но ведь я же калека! У меня нет ног!
5: А для меня это не важно! Ой. Не важно, Гриша!
3: Ой, что это?
5: Гриша!
3: Смотри, ноги начинают
5: что?
3: Расти!
4: Григория, вырастают ноги.
5: Не может быть!
3: Может!
5: Это чудо!
3: Это чудо называется любовь. Мы будем ходить по земле и играть в футбол. Я буду носить тебя на руках, а потом мы купим ковер и стиральную машину. А после поедем
10: Поедем в минеральные воды. Боже, какая жизнь открывается перед нами, Светка, черт возьми. Я вижу эти фантастические светлые дали, огромные поля, по которым мы будем бродить с тобой и наслаждаться свежим горным воздухом. Я уже вижу, как я схожу на высокий холм и кричу тебе, кричу изо всех сил. Светка! Любовь моя вечная! Долгое эхо летит над прозрачными озерами, над синькой рек, над бескрайними лесными далями. И гулким звуком отдается оно в таежных урочищах и перелесках. И уставшие путники на бескрайних шляхах слышат его и узнают мой голос. Голос непобедимой, нечеловеческой любви. Ух, и здорово же жить на земле! Я верил, что однажды такой день настанет. Ты просто подойдешь ко мне и скажешь: «Я люблю тебя, черта безногого!» А все оказалось во много раз фантастичней. И мы будем ковать эту жизнь. Будем.
5: Будем, Гриша.
10: Мы будем счастливыми, здоровыми и богатыми.
5: Обязательно будем. Мы не можем не быть.
10: Но только... только поклянись мне... поклянись мне, Светка, что когда я умру, ты поставишь на моей могиле такой памятник. Я выхожу из гранитного 600-го Мерседеса. В руках у меня мобильник из малахита. На ногах ботинки из карарского мрамора. На шее тяжелой цепи из золота 999-й пробы. А глаза, глаза, глаза, глаза. Из чего же глаза? А, из изумрудов. Их ночью должна подсвечивать специальная лазерная установка. И вот я выхожу из гранитного Мерседеса и кричу тебе: «Я люблю тебя, Светка!» А ты точно такая же стоишь на соседней могиле и отвечаешь мне: «Я люблю тебя, черта, черта безногого, Гриша!»
5: Гриша, я клянусь тебе, ну на чем же мы заработаем такие деньги, на такие памятники?
10: Я уже все придумал, мы будем торговать тротилом и туолом. Сегодня они людям ох как нужны, я уже знаю, как поставить такой бизнес. Денег будет как волос на голове и даже больше!
4: Григорий от души смеется. Вбегает Мура карлица, скидывает указательный палец вверх.
7: Горбуна Костю Хрюкуса убили! Убили люди мясорубы!
10: Костю? Ой! Ой! Ой, что это?
5: Что случилось? Ой. Что? Что?
10: Ноги! Ноги! Ноги начали расти в обратную сторону! Держи их! Держи!
4: Все, и Света, и Мура в ужасе пытаются удержать ноги Гриши.
5: Я не могу больше, я не могу больше, не могу. Я не могу, я не могу.
10: Может, можешь, черт возьми, держи их. Держи ноги, мы должны победить. Должны, понимаешь? Должны.
4: Ноги у Гриши исчезают.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
4: Все, что вы сейчас слышали, была настоящая правда. Та правда, которую вы каждый день видите по телевизору в программе новостей, слышите о ней по радио и читаете в газетах. Та правда, которую наизусть вызубрили все ваши соседи и сослуживцы. Та правда, в которую я свято верю. А разве ваш старый учитель может лгать? Нет, я этого не умею. Меня так воспитали. В той старой школе конца 30-х годов. Это ведь еще Надежда Константиновна Крупская, жена Ильича, любила говорить, что главное для педагога. «Учитель воспитывать?» «Конечно, воспитывать», — отвечала она. «Ну вот, и пришла пора нам расстаться. А так много еще нужно было вам сказать. Как говорится, не успели толком обмолвиться, а уже по домам. Я долго буду вспоминать всех вас, родненькие вы мои».
3: За спиной старого учителя вспыхивает дешевая иллюминация в виде солнца, от которого бегут лучи. Звучит мелодия из кинофильма «Большая перемена». Старый учитель плачет от счастья. Старый учитель смотрит вверх и начинает в ужасе кричать и махать руками.
10: «Ой, что это? Что это?»
3: Сверху на учителя срывается чудовищных размеров спрут. Он обвивает его тело и сжимает своими мощными щупальцами. Слышится оглушительный треск костей и вопли старого педагога.
10: «Дети, дети, что же вы смотрите? Помогите мне, спасите меня от этого чудовища! Нет, нет, я не хочу умирать, нет! Чудовище, отпусти меня, я хочу учить детей! Я хочу нести свет знаний!»
9: «Пришел твой час накормить голодного спрашивания!»
11: круто!
1: Прут выжимает из старого учителя кровь, как из мочалки, и взмывает с ним ввысь.
4: Занавес.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: сон.
1: И я приветствую в нашей студии огромное количество лиц мужского, судя по всему, пола, поскольку оволошенность на их телах говорит за данную сентенцию.
2: Ну, помимо оволошенности еще кое-что.
1: Но данного я не вижу, поскольку я нахожусь в специальном кабинете и вижу только ваши, скажем так, да, ваши чиполины. Это, ну, то есть есть новое выражение, сейчас получишь по чиполине. Ну, неважно. В общем, Алексей Заев, гость нашей сегодняшней студии. Здравствуй, Леша. Здравствуй, Леша.
2: Ну, мне да. Грубо говорить, конечно, но как будто мы с тобой только что увиделись.
1: Не, ну надо же сделать вид, дескать.
2: А, вот, да, да, вот так. Здравствуй, Саша.
1: Привет,
2: здравствуй,
1: да.
2: Бим, здравствуй, Бом.
1: Чего? А, ну да. Да, соответственно, на гитаре будет сегодня исполнять партии гитарный Илья Шаповалов. Здравствуй, Илья.
3: Здравствуй, Саша.
1: Ну и сидит достаточно, в общем-то, мрачная личность, демоническая, не поясню этого слова. Это Андрей Горохов. Здравствуй, Андрей. Давно мы не виделись с тобой. Что у тебя случилось? Почему, так сказать, вот на твоем челе печаль вышита кружевами?
4: Хотелось бы сказать пару слов.
2: А лучше не надо.
1: Почему? Пусть. У нас же это демократия.
4: На такой вопрос я не могу отвечать локально, нужно отвечать развернуто.
1: Правильно.
4: Вот, поэтому я воздержусь, потому что сегодня все-таки эфир не мой. Я хотел бы сегодня быть таким фоном. Вот если мне дадут слово для ремарки, я обязательно его возьму. А сейчас сольно я отступаю.
1: Ну вот тут волнуются наши уважаемые на тему того, услышим ли мы сегодня твой райский голос и гитарное звучание.
4: Но они новички, им положено волноваться. А мы-то с тобой договоримся, я думаю, правильно?
1: Да!
4: Конечно.
1: Ну что, Алексей, тогда, видимо, слово, как это принято говорить, тебе и гитаре.
2: Чужой.
1: Да. А почему ты сам-то сегодня не будешь? А, ну да, я вижу состояние твоей, да, конечности.
2: Души.
1: Я же говорил, будь осторожен. Будь осторожен в момент уединения.
2: Ты говорил о том, что о мужчинах разговариваешь.
1: Поближе подвинь, пожалуйста, микрофон на эту вот конструкцию. А вот как тебе не... Ты прям ближе к столу двигайся.
4: А пусть они начнут играть, а я попробую это сделать так, чтобы все было слышно.
2: Вот здесь можешь протащить.
1: Да, ты не пугайся. Ты садись ближе. Все, вот так.
2: Садист ближний.
1: Ну попробуй, издай звук как мощнейший звук. Хорошо.
2: Отлично.
1: Ну что, мы слушаем пьесы. Ты так подальше, Алексей, от микрофона. Ты подальше.
2: Я когда начну кричать, я буду все дальше, дальше. Потом я бегаю по кое.
1: Упал у вас товарищ. Ну что же, ну... Да.
2: Фотограф.
1: Зато. Ну, почему-то сейчас в моде стали пожилые фотографы. Я заметил, что и пожилые люди, они ослабели, видимо. Хотя такое понятие, как авитаминоз, оно свойственно, насколько я знаю, вот весне, но а по осени он должен был наесться яблок, в которых много железа. А, ну, однако, слаб и немощен. Это чей дедушка? Уберите его.
4: Это бабушка.
1: О, боже ты мой. Ну что, Алексей?
2: Насчет боже ты прав.
1: Начинай.
2: Поехали.

0: Я так подозреваю, что это песня об автомобиле, да? Да. Вот ты знаешь, тут
1: жучок такой.
0: Петр Кошкин прислал тут нам письмо, вот такое, да, говорит, Александр, это у меня, как и у вас, есть борода. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за населяющими ее насекомыми. Но я, честно говоря, постепенно готов сдаться и сбрить ее. Вот ты, как древний носитель бороды, я вижу, это уже сделал. А у Андрея, у Горохова она такая маленькая, в общем, я пытался дернуть, что у тебя не выходит.
1: Поэтому маленькие насекомые.
0: Опыт твой борьбы или все-таки ты рекомендуешь господину Кошкину сдаться и тоже, в общем-то, сбрить всю растительность на луковице?
1: Я не знаю, на самом деле, вот как
0: а
1: писал...
0: А ты говори, как ты думаешь.
1: А, да? Да. Как писал Довлатов, у меня жопы-то нету, я поэтому вот не совсем...
0: Ну, я вижу, что, однако, действием ты подтверждаешь. То есть то, что у тебя сбрив произошел, это Кошкин, брейте. Растительность, да, и тут это...
1: Ну, одно уже то, что он Кошкин, то есть ему надо брить-то всего, получается.
0: Маринка Бесстыжая тут заходила, пока вы пели, и шепнула, значит, на ухо, чтобы ты исполнил песню «Тополиный пух». Ну, знаешь этот «Тополиный пух, весна и осень». Нет, не знаешь? Ну, ладно, тогда песня «Тополиный пух» не состоится. Давай следующую.
1: Да, лирическая начинается.
0: Безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: А вот, тем не менее, заходят периодически люди, задают тут всякие вопросы. Вот, к примеру, вопрос такой. Слушал, говорит, Бегемотов по некой милицейской волне, и вопрос, он что, с дуба упал? Поскольку вы, в общем-то, все, так я понял, тусуетесь видным, вам виднее. Потому что последний раз я видел его падающего с коня на Новом Арбате, он решил тут... Ну, это, конечно, было смешно, но ушибы, полученные данным лицом...
1: Данным бегемотом.
0: Да, ну что там с дубом у нас? И зачем? Вы же бегемоты, желуди не едят. Я подозреваю, что, может быть, с трудом, если вот вы, уважаемый, кто сейчас шепнул мне, вы поподробнее расскажите, в чем там вообще дело? Вот что вас так встревожило и удивило? И мы тогда как-то сможем, наверное, проанализировать. Да. Андрей, у тебя нет никаких комментариев вообще по... Вот...
2: По поводу чего? По поводу песен или по поводу...
0: Ну, по поводу песен, по поводу дубов. Ну, вообще, по поводу деревьев. Тут вот очень много спрашивают насчет деревьев. Типа, как сохранить зелень зимой? Имеется в виду зелень деревьев.
2: Давай тогда будем говорить сразу о корнях.
0: Вот это очень важно, да.
1: И
0: да.
1: Давайте лучше о зелени. Когда ее много, это хорошо.
2: Значит, у Заева ярко выраженные корни.
1: Зелени.
2: У творчества Алексея Заева явно выраженные корни андеграунда.
0: Да.
2: Ты не будешь это,
0: не
2: да?
0: буду не бесплатно.
1: Новенькое, кстати, говорит.
0: Да, ты совершенно прав.
2: Несмотря на то, что он сейчас спел совершенно попсовую балладу, типа Энджи Роллинг Стоунс, тем не менее... все равно какая-то инъекция существует, которая напоминает о том, что все-таки он не прост.
1: Я даже...
2: Или излишне прост.
0: Совершенно верно. Я всегда уважал в тебе вот такой дар аналитика.
2: Да что говорить, отличный дар.
0: А, кстати, вот тут люди волнуются, очень многие говорят, дескать, почему мы не участвуем вот в марафоне «Москва-петушки». Но я могу сразу...
2: Слово «петушки» уже...
0: Я могу сразу сказать, что Андрей Горохов моментально отметил данное событие. Это день рождения Венедикта Ерофеева. Придя сюда, он сразу разбил об стол бутылку водки, тем самым дав салют... Две разы? А, я вот вторую не видел, потому что он стоял ко мне левым профилем. Вот. И тем самым дал салют в честь великого русского писателя. Алексей, а что ты так все время смеешься? У тебя что как-то...
1: Вот... У меня грустная песня следующая, поэтому...
0: А до того у Алексея были песни веселые и жизнерадостные. Кстати, вот... Люди, вот, например, подходят постоянно, например, просят «Нечего жрать» исполнить песню тоже.
1: А там, «Нечему срать»?
0: Для железных неких коней просят вот что-нибудь повеселее одновременно как-то. Вот, может быть, про «Нечего жрать» веселая песня должна быть, судя по названию.
1: Я думаю, что не стоит.
0: Не потому... стоит. Ну, да. Все, тогда играй то, что считаешь нужным, да.
1: Ну, вот так вот сразу две подряд без перерыва, да?
0: Да.
1: Будем, не
2: стоп.
1: Будем.
2: Стоп.

Аминь, прошептала земля в печали, когда его гроб в нее опускали. Аминь, прошептала короткое слово, а может, какое другое слово, но не кричала, вот что бесспорно, да и он ведь тоже молчал упорно.

А это французский поэт Гильвик, а перевод Морис Ваксмахера. И сразу следом тоже совсем грустные песни. Я спросил, мне не разрешили.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня Алексей Заев, чей голос вы сейчас слышите, Илья Шаповалов, и Андрей Горохов, который сегодня выступает в качестве аналитика. Кстати, анализы не обязательно присылать нам, потому что сейчас у нас лаборатория временно закрыта, но все ваши анализы хранятся, и мы обязательно, в общем-то, пришлем вам уведомление. Вот интересный цыпленыш зашел и интересную тему предложил. Раскрыть просят механизм действия рекламы на сознание рядового потребителя. Реклама, если расположена на бортах общественного транспорта, и вот данный транспорт попал в ДТП. Есть ли у вас какие-нибудь мысли? Дело в том, что...
1: Есть.
0: Давай, рассказывай, Леша.
1: Сразу в 15-ю больницу. Я даже могу порекомендовать кого с такими вот сообщениями.
0: Нет, а ты, кстати, как-то, по-моему, очень несерьезно относишься к затронутой цыпленышем теме. Вот,
1: наоборот, очень цыпленый.
0: Представим себе, вот, например, люди, вот вас я нашел сидящими на автобусной остановке. Мимо проезжает огромное количество автомобилей, там, каких-то транспортных средств, на бортах у которых расположено, там, дескать, там, покупай, или там, реклама радио и так далее. Это уже примелькалось. И многие сейчас вот рекламные компании, конторы специально провоцируют, скажем так, ДТП с целью привлечения внимания вот общественного сознания.
1: Саш, я не успеваю следить за твоим.
0: Ну тогда давай спросим мнение Андрея Горохова.
1: Вот,
0: я
1: да.
0: вижу, как...
1: Аналитик уже, да. Психоаналитик еще.
0: Андрей, у тебя есть какой-то комментарий к данному?
2: Давайте так,

0: Давайте, я вам даю комментарий, вы мне даете спеть хотя бы один раз.
1: Безусловно. А можно прямо сейчас это?
0: Потому что меня немножко ломает. Я настолько не привык сидеть в роли... В роли зрителя, да, но в роли психоаналитика.
1: Ну, ты прокомментируй, может быть, все-таки интересно узнать твое мнение. Мы, кстати, об этом спросим у нашего следующего гостя, потому что тема затронутая вот с пленящим очень серьезная. Это действительно не шутка, Андрей, на самом деле, да.
2: Но... Больше всего волнует вот это вот. Часы, не, ну вот часы это... которые 23.52, 25 показывают.
1: А у меня 24. Ты выиграл, с меня рубль. Ну что, Андрей, будешь комментировать?
2: Или пойдешь бить бутылки?
0: Я не буду комментировать, я просто скажу с самого начала то, что не ты нас нашел на остановке.
1: Ну, в принципе, да, ты меня нашел, идущим мимо.
0: Не то, что идущий мимо, я вижу, парень катится по дороге.
1: Я упал, тоже с лошади. Естественно, я пытался смягчить удар, что каскадер ловко перекатится через спину и встать на клумбу.
0: У тебя было немножко глуповатое лицо. Я лучше ребятам не стал говорить о том, что Шура совершенно в нелепом положении, и сказал, а вот он идет, его только что подвез Мерседес. На самом деле он выкатился вообще, ну просто из подворотни, который
1: был такой грязный, побил все предметы, которые при мне были.
0: Вот, и все, в конце концов, довольно сносно смотрелось.
2: Предмет еще перепутал, да. Побил-то другой человек. Совершенно.
1: В качестве амортизатора послужил такого, ну, морального для меня, да, я тебе благодарен. Да. Ну что, может быть, послушаем какую-нибудь композицию в исполнении Андрея Горохова?
0: Можно, Илья, я немножко...
1: Да, если можно, ты вот данный микрофон, это вот подсоедини туда, пожалуйста, спасибо. Ну вот, когда Андрей возьмет, да.
2: Можно я буду хохотать иногда?
1: Мы тебя выключим из эфира сейчас.
2: Жалко же.

0: Это была песня Андрея Горохова, я так понял, новая, потому что до того я, например, ее не слышал.
1: Я тоже.
0: Вот постоянно люди волнуются на тему, вот Илья заходил, сейчас спрашивал, как повлияет переход на зимнее время.
1: Не он заходил.
0: Нет, другой там такой дедушка совсем. Как повлияет сегодня вот переход на всякое зимнее время, на длительность нашей программы. Также меня просят, пользуясь служебным положением, перевести часы на 2 часа назад. Вот мы это, конечно, сделаем, но потом с утра придется вернуть это. И как влиять она никак не будет, потому что я все равно уйду раньше на 2 часа. Вот вопрос к Заеву и Волкову. Но Волков сегодня не смог прийти. В каких ВИА, спрашивает, в общем-то, вы раньше играли? Какую музыку вы слушаете? Читали вы книгу мою, книгу Александра Лаерского «Хомяки в неволе», спрашивает Ангелина Вовк. Я, к сожалению, не мог вам подарить данную книгу, поскольку сейчас кризис в стране. И
2: тем более у меня день рождения был 21 числа.
0: Тогда я тебе преподнесу рукопись, ладно?
2: Будь так, бобр.
0: Там, кстати, мои иллюстрации, там нарисованы замечательные хомяки в графике. Но это я что-то хвастаюсь и хвалюсь, в общем-то. Ну, тем не менее,
2: да. В общем, мог бы что-нибудь подарить. Ну, так ты воскресенье у меня был день ангела, значит, в среду день рождения.
0: Да.
2: Да.
0: Когда у человека...
2: Да ты не плачь.
0: Когда у человека день рождения, я чувствую, как к нему подкрадывается...
2: Старость.
0: Во-первых, немощность, нищета, беззубие и, в общем-то, выпадание прямой кишки. Поэтому я никогда не поздравляю людей с днями рождения. Вот. И сам свои дни рождения не праздную.
2: Мог почему, бы сделать хотя бы.
0: К чему приятное пусть и сделает твоя женщина.
2: Ага.
0: Ну ладно, давай.
2: Какая из всех...
0: Композицию, может быть, твою послушаем.
2: Композиция. Ну, а что-то очень болею. Какие-то мрачные.
0: Ничего.
2: Ну, какая разница.
0: Вот я тоже люблю нюхать полиграфии. Вот Андрей Горохов нюхает сейчас полиграфии. Знаешь, нет, я правда. То есть, во-первых, я раньше любил вот в детстве запах свежих газет. Читать я до сих пор не умею, к стыду. Вот, но пишу. Вот да, писать умею, заметил, читать не умею. Знаешь, как бывает, люди, например, по-английски, вот они понимают, что им говорят, а сами говорить не могут. Или там, я говорю, читать по-английски могу, а разговаривать не умею. Вот у меня писать я умею, читать не умею, и только нюхаю. А поэтому вы не обращайте внимания, что у меня такой распухший нос. Это ничего.
3: Да. Слушай, а ты не мог бы добавить высоких на вот этот микрофон? Или ты не знаешь, как?
2: Не, или на любой.
0: А, сейчас я сделаю. Я просто лучше уберу низких.
3: А то я пел, подумал, что гитара звучит гораздо ярче.
0: Безусловно, потому что гитара сделана руками мастера. Я не то, что в твоего папу как бы кинул камень в огород. Я как-то неловко.
3: Я лучше полиграфии понюхал.
0: Ну что, Алексей?

0: Вот так вот.
1: То есть это такая внезапная концовка в традициях причем... панк-рока.
0: Да нет, это вообще как-то в традициях Марка Боула. Чего я тут блеял, сидел-то?
1: А вот тут заходил человек, не представился, передает, говорит, привет Васе и Сереже из Лефортово и из Митина. То есть они как-то дислоцируются, в общем, раскиданы по всем городам. И такая телега, ваше радио мне очень нравится. Уважаемый, я никогда не куплю радиостанцию, которая не будет не нравиться вам. Я покупаю только хорошие вещи. Я петь сегодня не буду, потому что у меня-то времени эфирного хоть отбавляй. А вот наши гости, они, в общем-то, не так им богаты. Вот, ну что тут еще? Вот эротическое просят исполнить в стиле «Дети хоронят коня». Ну, это я так про себя что-то сказал.
0: Да я не понял.
1: Да нет, это не обращай внимания. Александр, с вами сегодня...
0: А с твоей стороны это эротическое вообще про коня?
1: Все, что я, то эротика. Александр, с вами сегодня отличные пацаны. И даже один врач из 15-й. Не играйте на пятиструнке шестерней, мы уже спим. Это из соседней просто комнаты прислали, я знаю.
0: Из палаты, я знаю.
1: Да, вот, кстати, тут спрашивают насчет того, со странное сообщение было, что, дескать, копытные собираются в МДМ, и как мы к этому относимся. Я со своей стороны очень хорошо отношусь. Дело в том, что у одного средства массовой информации день рождения как раз вот в плане средств массовой информации, я присоединяюсь и поздравляю. Я считаю, что данное средство массовой информации очень, очень хорошее. Я постоянно его слушаю, и мне нравится музыка, которую они транслируют. Так что привет копытным данным. Что еще? Что еще? Вот хороший очень заходил тут человек, шепнул. Очень хорошо, говорит, спел Андрей Горохов. Очень хочется что-нибудь в его исполнении. Он пел интонационно. И дальше шепнул. Привет, говорит, любимому Лаэрскому. Я думаю, что это женщина, скорее всего, по словам. Они пожимают по друг другу
0: слова.
1: Может быть, ты что-то еще, какую-нибудь композицию? Как ты? Твоя тушка готова?
0: Он уже тут сразу стал двигать.
2: Нет, я, честно говоря, мне хотелось бы очень послушать Лешу, потому что я никогда до сих пор вживую его не слышал.
1: Ну, я как-то...
0: Обычно в мертвую как-то.
1: Ну, давайте-то Алексея Изаева послушаем. Не будем терять времени. Друзья, не будем терять времени. Его у нас очень мало. Нет, я это не к тому, что я вас выгоняю. Мы, конечно, еще будем тут пребывать. Просто я к тому, что чем больше песен, это же история.
2: Я к тому, что я не отказывался. Я просто... Я хотел сначала про Лешу рассказать.
1: А то есть ты хотел так покапризничать?
2: Да, пококетничать, а потом уже сдаться.
3: Пококлетничать.
2: А тут на тебя обломали.
0: Ты думал, поет. Что мало того, что разбил две бутылки водки, еще теперь...
1: Это же салют был, Алексей.
2: Девичий, ты че? Безалкогольная водка.
0: Ну я должен пошутить как-нибудь микрофон. Ты не сильно там себе микрофонов понаставил?

0: Скажи outside. Не ожидал, да, что так закончится?
1: Хорошая песня, мне она правда понравилась. Андрей, действительно хорошая песня.
2: А ты знаешь, я перевел outside, это как бы на обочине, да, Леш? Mm-hmm. Да?
0: Ну, можно и так.
2: А как надо?
0: Да вообще... Понимаете, тут
1: двояк вот сейчас в данный момент вот смысл, например, на обочине, да, вот слово, он подразумевает расперды, потому что на обочине
2: слово
1: находится...
2: Это, я не понимаю, почему-то слово ты переделываешь в мужской род, слово «он».
1: Он. Почему потому что там находится, там, потому что род. На обочине находится он, в том числе, там, скажем, мощный супермаркет. Вот, и в данном случае находиться на обочине весьма нехило. Там можно купить окорочков, водки.
0: Разбив две можно еще.
1: Да, но тем не
2: менее. Я же уже принес свои извинения. Сколько можно? Тем более оплатил следующий.
1: Сколько можно этих намеков?
0: Во-первых, скажем так, не ты их принес.
2: Я их нес.
1: Дима тут заходил. Дима спрашивает. Алексей говорит, собираешься ты что-нибудь записывать после общих частностей? Ну, так и экскурс, знаешь, то есть вопрос сам по себе.
0: Слушай, я несколько в России, а кто, что?
1: Что не знаешь, значит, не собирается.
0: Собирается немедленно, и... а что?
1: Да
0: а
1: ничего страшного.
0: Так мы их можем просто спеть.
2: Разволновался.
0: Я просто в неожиданности.
1: Вот тут это говорит, слип-маты человек забыл некий, его выкинули из МДМ. Что такое слип-маты, кто мне скажет?
0: А что такое МДМ, интересно?
1: Вот Саша, когда говорит, я сообщал о копытных, я имел в виду тех, что в лосинах и свитерах. А если тебе нравится их уровень, то тогда... Сейчас тут... Ой. То тогда поставь Иосифа Кобзона. Спасибо, Руконогов. Вот пришел сейчас, такую телегу мне прогнал. Уровень нравится. Я что, по уровням? Я же не гири, там, это, которая там как-то у Галича гиря говномера, покуда это самое. Да, ну что, у нас, кстати, вот радостное сообщение. У нас пошли, наконец, часы. Если вы заметили. Вот.
0: Да, кстати, вот. Уже без 3:12.
1: Есть ли какая-нибудь у вас пьеса, которая длится 4 минуты? Я думаю, что мы еще задержимся, потому что не так много было спето. Еще послушаем Андрея, вполне вероятно.
0: Если захочешь, если не будет больше.
2: Еще надо очень попросить.
1: Или послушаем...
2: Музон.
1: Давайте послушаем лучше тогда.
0: Давай, да.
2: Аудиозапись?
0: Аудиозапись.
1: А у тебя есть аудио?
0: 11 номер, можешь поставить?
1: А у меня есть видео, не могу.
0: Ага.
1: Да поставлю. Вот так, поставлю. Что, мне жалко, вот, что ли?
0: А то я так обижусь.
3: Если плачет грудничок, не краснеет густо.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым и широчайшим в плане души, что в гостях у программы «Монморальность» сегодня Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов – лидер группы «АДО», Алексей Заев –
2: просто лидер.
1: Просто лидер. Он да. Сегодня в желтой майке. Это такая у меня тупая шутка. Да.
3: Потому что слово «жо» сразу она как-то...
1: И сейчас готовится к своему выступлению. Мне, кстати, предлагали работать спортивным комментатором.
2: Да выступает, кстати.
1: Андрей Горохов, ты вот...
2: Может, я пока «Битлз» пойду?
1: Послушай.

0: Тем временем, пока пел Андрей, тут заходил человек по фамилии Блумберг и спросил: Саша, говорится, правда ли, что твоя тушка застрахована каким-то крупным швейцарским банком на очень большой прайс? Подтвердили, опровергли. Да, реально, моя тушка была застрахована на 50 тысяч американских долларов, но срок страховки вышел в связи с кризисом.
1: Мы только что их потратили, по-моему.
0: Да, мне пришлось заняться членовредительством, как раз вот один из его этапов, и созерцали вы, когда вот мы встречались на улице, дабы получить страховку эту. Вот Алексей шепнул мне: Настя, у вас очень приятный меццо-сопрано. Я, говорит...
1: Да,
0: ну вот я вот...
1: Это женский голос такой.
0: Да, ну я же говорю: Настя, сказал, я, говорит, полюбила вас навечно, так что она будет ждать тебя у выхода.
1: У выхода где?
0: Ну, где у любого выхода. Что ж ты такой?
1: То есть, откуда бы я ни вышел?
0: Тебя будет ждать Настя. Ну, я думаю, что сейчас мы послушаем твое меццо-сопрано.
1: Я слушаю. Может быть, я уже тогда просто свалю?
0: То есть, кого ты свалишь-то?
1: Пойте петь.
0: К выходу. К выходу пойдешь, да? Ну, ты бы из окна сперва выглянул, потому что надо как-то подстраховать свою тушку. Ведь не всякая Настя, она, в общем-то... Ты зачем убил насекомых? Нет, вот приходит человек, да, как в гости ко мне в квартиру. Я тут в радио играю, забавляюсь, понимаешь, это убивает просто насекомых, не спрашивает. То есть, может быть, это вот, я вывожу их, может, специально. То есть, может быть, я член Гринписа. Может быть, я сейчас обижусь и уйду.
1: А знаешь, как... Как эти сказали-то? Однажды вечером это они сказали: член, извините за выражение. Ну, короче, сейчас
0: какой
1: мы...
0: Какой каламбур. Ну что?
2: Леш, ты лучше пой.
0: Да.
2: Мы за тебя все скажем.
1: Лучше не разговаривай, я знаю. Для Насти песня.
3: Которая ждет у выхода.
1: А, да, кстати, которая ждет у выхода. И, собственно, неожиданно. Ты не подставляй туда себе. Там у тебя тут звуков нет. Песня на самом деле очень печальная и посвящается умершему бас-гитаристу на самом деле.

0: Сергею Гришину посвящен.
1: Александр, мы просто ваши фэны. Ну, это имеется в виду и ваши тоже. Шлем привет от...
0: Видимо, это Алексей имел.
2: Ой, морда. Он сам сидит придумает сообщение.
1: Нет, можешь вот прочитать. Я прям дам тебе или...
2: Бэджер, между прочим, обычно пикает.
1: А у меня он игрушечный. А тут дальше. Громоздкий поцелуй Атани. Представляешь, Атани громоздкий поцелуй. Мне нравится эта формулировка. Вот интересный тут... тема. Вот дядя Федор спрашивает. Саша говорит, у меня начали расти зубы мудрости, а все по-прежнему называют меня слабоумным. Что делать? Но я, со своей стороны, посоветовал бы дяде Федору чаще вот эти бивни мудрости обнажать на людях, чтобы как-то видели, что человек уже взрослый и серьезный, на мой взгляд.
2: Во-первых, иногда люди носят очки.
1: Ну да, да,
2: потому что абсолютно все, ничего не значит, все, что все. Там...
0: Я перестал все.
1: Что там как-то что-то а есть внутри, да?
2: Лёшка так комплексует, он все, что бы мы сегодня ни говорили, он принимает на свой счет. Счет.
1: Защищается, ну, даже когда на него не нападают. Смотри, человек пьет из бутылки, в которую ты, Андрей, сделал это. Попал, да? У нас тут шутка такая.
0: Опа! Ой.
1: Ну что, следующую пьесу, может быть, послушаем.
0: Давайте, какой, прощай. А как она...

безумно. Их собаки хвостами махнут, а с утра предвещали грозу. Есть у нас...

0: могу в таких тональностях петь.
1: Ну что, Алексей?
0: Весь я.
1: Ну, мы чувствуем, но мы уже это самое включили обдув. То есть ты не волнуйся, у нас специальные беруши для носа, поэтому запах нас не сильно беспокоит.
0: Я думаю,
1: потей на здоровье.
0: Не-не, да. Я думаю, что обдув, но надо выключить. А просто дело в том, что...
1: Выключить, да? То есть ты боишься подхватить, значит, воспаление легких. Значит, мы заботимся о своем здоровье, называется, да? Вот так, да?
0: Не так. Угу. Дело в том, что когда происходит обдув, то пахнет ты еще больше.
1: А, вот об этом я не подумал.
0: Вот я о чем говорю.
1: Кассета кончается. Ну, какая-нибудь, если есть коротенькая пьеска прям. А потом я переверну.
2: Дело не в слушателях, а в кассете.
1: Или давайте сделаем так. Давайте сейчас прям прервемся,
0: давай,
1: послушаем
0: пьеску. Давай, да, заодно.
1: А заодно сейчас обдув.
0: Уберем. И сейчас ты будешь как бы опять врать насчет того, что тебе на игрушечный плеер там приходят какие-то сообщения.
1: Ну, приятно же, знаешь. С песней слушаем в исполнении Алексея Заева. Уже студийную.

0: замок. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов является лидером группы «До». Алексей Заев сам по себе вроде как лидер, певец. Да. Лидер, да.
1: А Шаповалов, он вроде как лидер всех.
0: Да. Ну, сейчас, такое? Я так понял, поэтическая минутка настала у нас. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Пятиминутка.
1: Пятиминутка.
3: Послушайте, как-то... Слушай, как, прет, как из нас прет сейчас, да? Фонетически мы очень сильные. Алексей, хорошо, пожалуйста. Саш, давай посерьезнее.
1: Значит, стих очень серьезный. Называется «Милитаристическое».
3: Подожди, «Милитаристическое»?
1: «Ское», да. Дело в том, что, знаете ли...
0: Можно я четверостишие предупреждение?
1: Милитаристическое? Да, да, да.
0: В маскировочном халате и с большим кустом на каске кто-то жопу шевелит у меня на огороде.
1: Теперь мне вот...
0: Теперь ты начинаешь.
1: Да. Хорошо. На самом деле это очень сложный стих, так как я и так мрачный.
0: Спасибо, Алексей.
3: Попытаемся все-таки понять.
1: Я закончил.
0: Все? Что, та песня?
1: В мирное время я бы вам всем показал, а нынче война. И не время для пустяков. Вот для отправки на фронт покидают вокзал тысячи тысяч таких же, как я, мудаков. Мы разгромили свой старенький военкомат. Патриотических чувств не сумех избежать. Нам объявил благодарность комбат, йо комбат. И самолично принялся нас всех снаряжать. Я ухожу бить проклятых, незнамо кого. Жди меня, милые, только не очень-то жди. Это война, это тьма для ума твоего. Так что не жди, если грусть навевают дожди. Сфотографируйся в милом своем неглиже и запиши мне порнушку на пару кассет. С однополчанами спирт углотну в блиндаже. Будем смотреть эти фильмы, встречая рассвет. В нашей печурке так тесно, что бьется огонь. И у бойцов под глазами слеза, как смола. Темная ночь, только пули свистят. Да гармонь. Скоро атака. А значит, и куча мала. Отпуск у нас 40 дней. Я приеду домой радовать собственной доблестью вражеский тыл. Выпью сивухи и вдруг залюбуюсь тобой. А в мирное время я бы тебя убил.
3: Ну, слушай, Саш, по-моему, неплохо, верно?
0: Неплохо.
3: Благожелательное впечатление осталось.
0: Очень недурно.
1: Да, главное, это психиатрическая больница все сочинялась.
0: Поэтому... Тут вот заходили братья меньше и сказали, что им не нужно сообщать о переводе вашего и нашего времени. То есть они сами все соображают. Вот Шурик интересуется нас, как я отношусь...
1: Твой игрушечный плеер вот этот.
0: Плеер. Все, что на П, то, в общем-то, у него игрушечный.
1: Ну, другое просто неудобно.
0: Будьте здоровы, это я сам себе. Спасибо. Как спрашивают вы относитесь к жизни на окраине, на отшибе, и с приятелем мне свежий воздух спрашивают. Я специально завожу канистры такие с воздухом из города Норильска себе, чтобы как-то иногда вот ностальгию по... Что, Андрей, ты потерял чего-то?
4: Мобильник свой.
0: Да, его уж давно сперли. Ты знаешь, и все. Уже позвонили.
1: Саш, есть другое слово совершенно.
0: Да.
1: Ну, мы с тобой потом это обсудим.
0: Ну что, вернемся, наверное, к прослушиванию ваших композиций музыкальных или про свежий воздух порассуждаем. Ну, знаете, Алексей потеет сильно, поэтому ваш вот этот вот вопрос, он как издевка сейчас звучит, Шурик.
3: Да не, ничего, мы как-то еще...
0: Будьте здоровы.
3: Терпим еще. Ну, вообще, он хорош, конечно, в плане попотеть. Это вообще труба.
0: Будет кличка у него теперь «Цыпленок табака».
3: Почему?
0: Не знаю, как что-то в голову уступило. Вы не обращайте на меня. Нет, все, не будет.
1: Огромный привет трубе. Я думаю, что он сейчас слушает. И вся квартира у меня...
0: В кучах мала.
1: Ты ошибаешься.
0: Извините.
1: Даже...
0: Мне очень стыдно.
1: вся квартира в крови того самого трубы, который сказал мне, сегодня позвонил, сказал, слушай, мне так, говорит, так плохо.
0: Я так понял, что у трубы вы просто трудные дни какие-то сегодня, критические, что ли, так? Пускаешь к себе домой кого ни попади вообще. Зачем ты ударил по щекам гитариста? Ты сколько, 4 раза по репе дал? Поднимите его.
3: Ничего, не он привык.
0: А, ну я смотрю, такой мозолистый парень. Мозолистое, мощное лицо.
3: Ты знаешь, Лёшка, он побьет, а потом...
0: Потом какой ласковый становится, да. Заботливый, лечит.
3: И подарок хороший.
0: Подарок, да. Ну что, Алексей, песню, наверное, надо исполнить.
1: Что за слово такое «песня»?
0: Песня. Пой.
3: Леша, можно в заказ? Ты не помнишь сейчас Мондо Ганду? Я даже попробовал тебе, может быть, построить что-то там. Нет, да не получится, жаль.
1: А понимаешь, дело в том, что он не помнит.
3: В принципе, можно петь один этот рефрен.
0: Не, давайте вживую. Ну, с компактом мы успеем.
1: Идите вживую. Там же есть она записана, может, ее поставить.
0: То есть ее ставим.
1: Конечно.
0: Как ты... А, слушай, кстати, засада не считывается. Он так же, да, вживую. Правда, вот я вот все не считывается. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, песню, давай вживую. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай.
1: Что там?
0: Это я так просто разговариваю.
1: Да нет, мы
0: просто... А, о своем, здесь, извините. Извините, Алексей.
3: У них просто программа из 283 песен, они выбирают.
0: А какую вы хотели, ты сказал?
3: Мондо Ганда. Это самая музыкальная песня.
1: Ну, в принципе... А вот, допустим, такой стих такой. Ты же знаешь, как бывает, жизнь то лупит, то простит, убивает, убывает, а потом его воскресит. Вот такой.
3: Опять неплохо.
0: Не дурно. Да?
1: Да, да, не дурно. Я думаю, что если бы это было дурно, я бы это и не читал.
3: А мы бы и не слушали.
0: А мы бы и не стали слушать.
1: Так вы, главное бы, а там всего 4 строчки, вы бы не успели выключить.
3: Не, мы бы тоже заговорили на втором слоге.
1: Ну, у меня девушка ждет там внизу.
0: Песню пой.
1: Да, перед выходом. Давай.

током психопатично. Там Андрей Горох какие-то сообщает вещи. Вздрагиваешь с ничего от балды, до дерева дотрагиваешься во избежание беды.

0: тут просто произошли комментарии со стороны.
1: Нет, я просто хотел, чтобы немножко помягче играл, поскольку ты, у тебя динамика пропала, пение.
2: Это во-первых, а во-вторых, ты...
0: Да, я потому что тебя слушал, поэтому, конечно, какая там динамика.
1: Это понятно. Сдавили мы тебя.
2: Давай сразу дальше, песни. Нам же нужно больше песен, мы же делаем живую историю.
0: А, вот, то есть, вот таким
2: образом. Да.
0: Come on, everybody.
1: Вот хорошее стихотворение «Я не спал».
0: А вот это вот.
1: Или это песня?
0: А вот такую. А это, я не знаю, если вот сейчас Илья вспомнит ее. Это Альберт Роденбах, перевод Евгения Витковского, «Мечта».
1: Обе фамилии хороши.
2: По-моему, он просто издевается над нами.
0: Зато если...
2: Ой.
0: Твой микрофон сворачивает здесь. Давай. Да вот нагни, пожалуйста. Последняя вещь там. Плывут седые облака в лазуре высоты. Глядит ребенок.

0: Ну, давайте еще спамим до последней куплета. Я, кажется, въехал в гармонию.
1: А ты возьми себе отдельно вот микрофон, вот этот четвертый, вот который нет, Андрей. Вот этот вот бери его, да. Потому что нет, ты его. А, ты там читаешь, я понял. Параллельно человек читает, поет, еще вяжет под столом, на зиму носки себе. Кстати, это, я вижу, научился.
2: Да он не себе, он мне вяжет, потому что у меня же здесь.
0: Допоем или нет? Такая приятная песня.

0: такой есть певец, знаменитый Александр Лаэрский.
1: Я сделал «ы», мне нравится.
0: Я поэтому, да, мне тоже нравится. Я поэтому очень сильно смеялся.
1: Я очень старался. Ну что, может быть, предоставим сейчас Андрею Горохову музыкальное слово.
0: Немедленно.
1: В нашем, так сказать, формате.
2: Мне, да?
1: Да.
2: А что, зэк, а?

0: Что вы смеетесь все время, ребята?
1: Пахнет сильно.
0: Пахнет на своем. Я засунул. Я засунул.

0: это можно поставить крест.
1: Тем более тут заходили поклонники группы «Маша с медведем» и выразили фи вашим гостям. Тут так написано. А Павел вот говорит, какой-то зэк снял с меня часы на Тверской, пока я вас тут слушал. Паша, нечего шляться по неосвещенным улицам. Надо ходить по освещенным улицам, Паша. А на неосвещенных улицах Паша могут не только часы снять, могут Паше по морде дать. Могут печень отшибить, рубашку порвать.
2: В разговорную речь могут дать.
3: Слушай. Ну ладно, не буду я ничего говорить. А я на самом деле насчет Маши и Медведя хочу сказать.
1: Маша с Медведем?
3: Да.

0: Ты знаешь...
1: Нет. Давай-ка лучше послушаем песенки с компакта, Алексей. Что мы будем говорить?
0: Да, зоофилия какой-то там.
1: Совершенно верно.
0: В конце концов. Я хотел спеть одну маленькую очень песню.
1: Тогда давай быстрее, потому что тут... Да. Да, а потом мы уже будем прощаться.
0: Все, да. Она очень коротенькая песенка.
2: Я разбежался прощаться.
1: Наивняк, Шура.
0: На самом деле песня была сочинена аж на 86-87 году. Вот, поэтому такие слова, как советские граждане, внезапно. Потом такие же слова, как вохровцы. Я думаю, что...
1: И волхвы.
0: Не, волхвы. Нет, ну не настолько старая песня.
1: Извини, Алексей, извини, опять я что-то не то сказал.

ли сегодня воистину великий день, день, как говорится, типа того, что дня рождения, то есть который бывает один раз в году, вернее, этот день был вчера, сегодня, вот, понимаете ли, 18-й, вчера было 17-е, и это прежде всего день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как очки ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, газеты, мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли, мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше...
1: Лесоруб.
0: Да. Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Эта тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, умтатлас, и к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой фин и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. А тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. А, ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу тут и кустарники, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр, блядь. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ну, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: то основное, как вот мать, как отец. Кедр — это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. Бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а это еще блудная сестра. Но поскольку сын главнее, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет, сестры. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вот вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Он-то егерей.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубят, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. А вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, он лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как вот твой лес вообще?
1: Как лес? И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот
1: то, что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, это она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: тему. Вот как вы думаете, лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии, но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка, и есть просто рубка, я знаю. Вот вырубка — это когда под линию, то есть потом натягивают, и она стоит. А рубка — это когда, насколько я понимаю, непрофессионал.
1: Рубка. Рубка, он колбасы, у него есть рубка. А вырубка — это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: То есть подрыв леса. Я, кстати,
1: есть такой,
0: вот слышал,
1: да,
0: об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, ну, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот пил он тострый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, ну, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот, он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валит?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего. И но раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.
0: Вот интересно бы, что-нибудь перепадало так ценное, что можно вот...
1: Самое ценное, наверное, когда ты... Вот один раз, я помню, завалил сосну. И как ты думаешь, что оттуда упало? Дятел. Вот видите, у меня значок один, вот он с
0: птицей. Да, я вижу с птицей. Я думал, это просто как бы крыляк.
1: Нет, это просто так, как раз дают.
0: Будьте здоровы.
1: Вообще, конечно, что творится, вот я еле доехал вообще. Я ехал поездом очень долго.
0: Ну, я еще знаю, что вы привезли с собой древесину нам показать.
1: Хотя... А пилу вы видели, как дружба?
0: Пилу видел, дружба, да, вот это здоровое.
1: Это еще у меня от деда осталось пила.
0: А вот скажите, Егор Юрьевич, вот кошмары вас по ночам не мучают? Ну, то есть вы же должны постоянно представлять, что вот эти вот исполины, в общем-то, рушатся просто на вас. Ну, то есть я видел неоднократно вот ваши рабочие видеосъемки, да, любительские, когда, в общем-то, дровосек, как его между собой вы называете, вы почему-то не любите слово лесоруба, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и, в общем, она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы покупают тетрадку «Унтатласа» для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше 23-й, кстати, 9-й. Мы обязательно не минуем. Помню, вот это не относится к делу. Да, так вот, они же... Ну, известно, что любой предмет, он... передают энергию, да, то есть вот, например...
1: А, есть такое.
0: Да, вот, например, если
1: когда
0: съесть...
1: ты себя плохо чувствуешь,
0: да.
1: Вот, подходишь к дереву, прислоняешься затылком, то бишь, то для кого что? То есть надо тут определиться, какое дерево ты любишь. То к сосне можно прислониться, но оно как-то вытягивает. Вот, один раз я прислонился вот не к тому дереву, и все, труба, колбасила неделю.
0: А то есть,
1: потому что энергия-то от разных деревьев разная энергия, да.
0: А вот если вы, например, вот ненавидите дерево, то есть срубая его, вы же свою...
1: А вот я это... когда ненавижу, я, знаете, что я делаю? Я кустарник начинаю вырубать.
0: А, то есть все-таки...
1: Это раздражает иногда, да.
0: А, то есть вы бережете все-таки, вот, скажем так, энергетическую светлость древесины, из которой затем делают атласы.
1: Да я даже вообще не в курсе. Я просто, мое дело, просто брать ее и валить. А что там дальше, куда она уходит, понятия не имею.
0: А вот скажите, ведь есть же еще такие, ну, замечательные люди, как-то сплавщики. То есть вот вы вроде так вот дровосеки, в общем-то...
1: Ненавижу я их, сплавщиков.
0: Вот я тоже, потому что они вроде сел да поехал, ага, на плотике,
1: ага,
0: кататься.
1: Ага, я там полдня пахал, вырубая все это дело, а они раз, и уплыло все мое дело. Куда уплыло?
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ходили такие слухи, ну, правительство тщательно скрывало, что вот, ну, и до сих пор, понятно, в стране еще зарплаты не платят, все такое. А вот, ну, помните, что платили бартером, то есть, например, людям, которые...
1: А у нас кедровыми шишками.
0: Шишками.
1: Когда совсем плохо.
0: И то есть крутись как хочешь. Да. А древесиной не платили, там,
1: куб... Корой. Корой, угу. Потому что из коры можно, опять же, что сделать? Ну, тут чайку иногда. Очень даже.
0: А, ну, шишки, я понимаю, купят. Вот у нас, например, одна работала на заводе резиновых изделий, так она вот на вокзалах продавала презервативы, чтобы как-то прожить. И брали хорошо, вы знаете, потому что в полцены. То есть, вот, а, например, куб леса как может продать рядовой дровосек? Или кору? Ну.
1: А бывает, по выходным к нам приезжают туристы. И вот они говорят...
0: Из Японии.
1: Вот, они, да, откуда только не едут. И они говорят, вот, мне пару кубов бы купить, но мы тихонечко и договоримся с ними.
0: Ага. А вот скажите еще, пожалуйста, Егор Юрьевич, как будет вообще правильно сказать вот лесорубка или лесорубиха? Это про ваших...
1: Лесовалка.
0: А, лесовалка или, в общем, дровосечиха. Или дровосечка. Дровосекуха можно, видимо. Ну, как вот вы называете своих коллег женского пола по цеху? И работа-то тяжелая. Вот валка, рубка. Ну, подрыв там, понятно, подрыв леса. Это все-таки и ребенок может бомбу подложить туда. А вот она же бабу вот рубит. Вот не было желания подойти и сказать там, гонорея-то, дай топор и срубить за нее. Она же в бушлате, она же мощная и... Я понял, по вашему взгляду. Но, тем не менее, какие вот эти взаимоотношения? Вот у нас, например, есть дети, там сын радиостанции, вот малышка бродит, то есть так до сих пор не знают, от кого он и кто родил, и так он тут живет, типа как сын полка. А у вас должно быть, видимо, там сыновья, он дочери, бригады, причем того...
1: Да все это есть, конечно, есть. Но обычно, как мы делаем, работало, казалось бы, да, вот, срубить дерево. Ну, же не заставишь ее рубить. Попробуй заставь ее рубить.
0: То есть лесорубиху, да?
1: Они иногда, да. Вот именно они поднимаются наверх и начинают обрубать сверху сучки, потому что многие думают сначала, что-то дерево упало.
0: Кстати,
1: да.
0: Вот извините, меня действительно всегда удивляло. Вот упало, а потом нужно же его переворачивать, чтобы обрубить вот это, как мы ее называем, низуху.
1: Есть такое понятие. Да. Вот. Но еще вот многие говорят, не руби под собой сук.
0: Ну, вообще, лучше, наверное, называть женщин.
1: Ну, и так, и так. Угу. Вот. И вот один раз, ну, срубил эта дура сук под собой.
0: А, то есть вот просто попуталась.
1: Попуталась, и чего? И потом мы расхлебывали неделю, мы не могли ее найти.
0: То есть она застряла в ветвях?
1: Она застряла в ветвях.
0: Кедрача вот там. Но я, кстати, знаю, что она была находчива весьма. И вот всю эту неделю, пока вы... А рубить вроде тоже нельзя дерево, потому что упадет, придавит девку. Она была находчива, питалась всю неделю шишками, собственно. Кстати, тут возник такой синдром.
1: Так, шишками. Она еще и белку умудрилась поймать. Знаете, такие летяги, которые летают с дерева на дерево. Ну, может, слышали. А белку съела целиком.
0: А я почему-то думал, что она ей накрывалась.
1: Ну, вы окажитесь наверху, просидев там 2 недели. Там и от дерева потом ничего не осталось. Она всю кору съела.
0: Ну, у нее же дети. Я имею в виду у белки.
1: У белки?
0: Да. А вот, так вот, мало того, у нее же, насколько я знаю, потом такой развился как бы комплекс, да, после этого, называется шишара. Ну, то есть она без шишек, как без
1: шишара,
0: пирогов.
1: Шишара, шишак.
0: Шишня еще.
1: Шишня, да.
0: Да, вот. То есть как без пирогов. Вот всем селом, всей бригадой, я знаю, вот эти ломки вы ей снимали. То есть ни одной шишки. То есть постепенно, знаешь, по минимуму спускали. Вот, да, она, да, да, да, она орала, шишек дай. Вот, ну, сейчас вроде...
1: Ну, потому что человек обезумел.
0: Хорошо, что он на белок не подсел еще. А то бы Гринпис бы просто был бы в диком вообще, конечно, возмущении. А, кстати, уважаемые, если у вас будут какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вы можете звонить. Телефон, мой номер вам обязательно напомним несколько позже. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот чем занимаются лесорубы после ухода на пенсию? Ведь я знаю, что многие, например, бывшие спортсмены, они идут на тренерскую работу, да, в военные, в частные охранные агентства там.
1: Как правило, бригадир уходит.
0: А потом... То есть, ну, ведь, так сказать, рубя или подрывая древо, они же вкладывают душу. И потом, выйдя на пенсию, вот я же, ну, вот часто мы видим там человек, например, на Новом Арбате стоит, рубит дерево. Вероятно, это синдром лесоруба.
1: Да, без этого нельзя. Это как женщина.
0: Ну, как женщина.
1: Есть такое тоже вот понятие, мы их иногда называем партизанами леса. Вот они ушли... как бы на пенсию, а остановиться уже не могут.
0: А я вот, кстати...
1: Один раз, кстати, вот был еще случай, елку голубую срубили вот.
0: У Кремля, да.
1: Вот, это вот один из наших.
0: А вот я почему-то считал, что партизаны леса, это вот к Афанасию Коломийцу относится. То есть это я поясню для наших радиослушателей, историческая личность, то есть он рубил. Вот, рубил, и в результате, в общем-то, потерялся. То есть вначале как-то не волновались, потому что смотрят, там сосны качаются.
1: Ушел.
0: А по просеке не успели даже догнать.
1: Это как наркотик. Вот он пошел вырубать, и все. И, блин, искали его с собаками, так и...
0: Канул. А вот скажите, а как же он питался-то в этот...
1: Белками.
0: Ага. А вот встреча с местными жителями, вот как они реагируют? Вот, по сути, ведь лес, да, для вот нас, венкийцев, чукчи, это, в общем-то, мама. А вот как, а тут бах-бах по маме, в общем-то, рубит. Наверное, обстрелы случаются и какие-то вот неприятные эксцессы. Ты им же не объяснишь, что это, дескать, государственный план, что, дескать, объем древесины.
1: А не волнует никого. Это совершенно никого не интересует. Наше дело какое? Валить. Мы берем и валим.
0: А если они там выйдут и грудью?
1: А топор на что?
0: Ага. А вот скажите, пожалуйста, Егор Георгиевич, если, например, ну такой, ну, вопрос, может быть, нескромный, в момент рубки, да, вот, ну, со здоровьем, например, там днище пробьет, там еще как-то, а тут же в бригаде женщины, как вот с санитарными нормами, где, в общем, дровосеки, вот лесорубы с дровосечками, лесорубками проживают, там электричества нет, ничего нет. Я знаю, что вот Эдуард Холл наш вручную точит, и вообще все вручную. Вот сколько, может быть, 50 лет он не женат.
1: Почему? Вот, а иногда остается... Ты думаешь, что дом еще класть? Зачем? А берлоги? Да, вот. Берлоги зачем?
0: А то есть вот типа земля?
1: Нашел берлогу, если медвежьи повезло. Это как трехкомнатная квартира.
0: А вот хотя бы зарплата у вас большая, то есть вот... Ну, вот, например, вот вы сейчас приехали в Москву, видели, у нас тут казино, там люди ездят на этих, на мерседесах, вот, квадратных, модных. Вот как вы на них смотрите? Вот. Ну, ведь...
1: А нам это не надо. Зачем нам? Зачем нам деньги? У нас там все есть.
0: А скажите...
1: Ягоды, грибы, зверья навалом разного.
0: А вот взаимоотношения, кстати, с животными. Ведь, ну, я, кстати, подозреваю, что, так сказать, коломеец, который вот ушел, он все-таки стал жертвой. Но он по жизни был жертвой. То есть он всегда был жертвой, и семья его была жертвой.
1: Мне кажется, он еще жив все-таки, несмотря на что. Сколько времени прошло, я верю, что он еще жив.
0: То есть он,
1: ну,
0: где-то...
1: в лесу ты же не потеряешься, что-то, как кажется, лес.
0: Ну, вот, да, вот. А вот есть ли у вас...
1: Был момент один, чтобы его как бы спасти, нужно было даже лес поджечь. Представляешь? А иначе ты, значит, не найдешь.
0: Ну, я знаю, так дети охотятся на ящериц. То есть вот поджигают травку, ящерица выбегает. И не помогло? Значит, ушел далеко.
1: Потушили, потому что быстро.
0: А, вот это как раз то, что в прошлом году было.
1: Да.
0: Ну, кстати, сейчас-то можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот, скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, унтподрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления. Топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, унттратил тоже на исходе, а план надо сдавать. Какие есть еще подручные средства для рубки и валки, вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что мы бобры, что ли, зубами?
0: Нет, я, конечно, так не думаю, я вот и удивлялся. А скажите, вот был ли так, ну, такие моменты, когда вы... Ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они что же блуждают? Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живой, живая масса. И в лесу себя...
1: Берем и охотников заблудившихся, берем.
0: И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Но я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство, лично вот главный редактор закапывал вот каткой и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот касающегося ловля мух, морщины лобные, вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, будучи гостя в деревне в подмосковной или на даче, оголившись по поясу, потрясая голдой, рубит дровишки. Даже помогает.
1: Да он не соображает, что он делает.
0: Ну, если... Его движение, наверное...
1: Конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца? Ну, по норме, колуном.
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот... Все равно же и топить, или там как, то есть такая кора.
1: А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция, да, определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг? А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
0: Ну, я вот о нем слышал, то есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
1: Ну, это маленькие такие шарики.
0: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
1: Правильно. Потому что это знаете что?
0: Нет.
1: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
0: Ага.
1: И вы начинаете его вставать в карманы.
0: А скажите, может быть, вот...
1: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
0: Нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производное какого-нибудь такого животного, все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном месте, определенной кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, значит, вот, так сказать, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как от древесного.
1: Конечно, нет.
0: А может быть, это вообще птица? Или все-таки нет?
1: Нет, мне кажется, это зверь.
0: Я знаю, что пытались некоторые лаборатории, ну, в частности, такая лаборатория называлась ДОХВ, вот, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, ну, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, вот, так сказать, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный жемчуг так и проходит по сводкам вот Международного валютного фонда. Да. Ничего не получилось. То есть, в принципе, это, конечно же, наверное...
1: Да бог с ним, с этим жемчугом.
0: Да, в общем, да.
1: Вы в снежный человек верите?
0: Ну...
1: Есть, я видел. Видел, когда я один раз...
0: А где это было территориально? Вы же валите где ни попадя, куда пошлют сегодня, как говорится, там.
1: На Эльбрусе, вот он водится. На Эльбрусе. Когда мне наш Семен Петрович послал валить, я заду и ушел,
0: Ну, рубя, валя, рубя... или просто вот статично?
1: Статично.
0: Без... Не рубя?
1: Не рубя.
0: Как же... Будьте здоровы. Да, и что?
1: И попал мне человек снежный в лоб шишкой. Это они думают, что вот этого, знаешь, вот, что это некая обезьяна.
0: Да я, кстати, тоже думаю, потому что это обычно обезьяны кидаются в...
1: А они по деревьям же скачут.
0: Кто?
1: Снежные люди.
0: Вот, он же и кидает.
1: Поэтому его не могут найти внизу.
0: А бабы его тоже? Скачет.
1: Ну, наверное, не знаю. Мне кажется,
0: но он один был, или может как вы его прям...
1: Самец.
0: Ну, а вы как? А вы что, извините?
1: Я сначала обалдел. Стрём такой прошел по всему телу прямо.
0: Ага.
1: Ну, представишь, такой, он кажется, они все думают, он здоровый, но маленький он. Маленький.
0: Рыженький.
1: Нет, это вы с белкой путаете.
0: А, извините.
1: Нет, но он на хомячка похож чем-то.
0: Ну, вот. То есть, ну, большого, я прям как-то что-то и не верю.
1: Ну, представьте, хомячок на двух лапках.
0: Извините, я очень болею. А, ну, он на большого, ну, типа собаку.
1: Ну, нет,
0: может, это поменьше, подросток
1: типа
0: был.
1: Типа кошки он по размерам. Знаешь, как жутко кричат? Когда-нибудь слышали крик павлина?
0: Ну, я представляю.
1: Вот в фильмах, когда вот показывают.
0: А вот а крик-то зачем? То есть, что он выражал этим криком вот по отношению к непосредственно?
1: Мне кажется, радость.
0: А шишки-то зачем кинул? Или это, может, подарок был, дескать, гостю леса от обитателей леса?
1: Это чтобы на него внимание обратили, наверное.
0: А так вот, а скажите, как вы все-таки думаете, может, он правда подросток? Потому что вот как рисует снежного человека в дальнейшем СЧ, вот он все-таки, ну, такая крупная особь, по 2 метра, он мохнатый.
1: Это так принято, они так думают, они не видели же его. Он маленький, типа хомячка.
0: Угу.
1: Ну, доходит размер до кошки, как я сказал.
0: Ну да.
1: Но вот этот был молодой.
0: А вот разумный взгляд или как тоже?
1: Безумный у него взгляд.
0: То есть наглухо?
1: Наглухо.
0: А может быть, там какое-то вредное производство или он что-то съел? Ну как вот, если вот он так безумный взгляд, как же у него координации движений хватило, чтобы прямо точно-точно в вас попасть?
1: Мне кажется, это случайно просто произошло. Он не хотел, наверное, этого, но попал.
0: А вот как вы думаете, в связи с этим, может быть, это с его стороны было предупреждение товарищам? То есть, может, он там был не один, так а
1: вот
0: стадо?
1: Вот я оттуда сразу... Стадо там было. Что-то и дело.
0: И все вот с хомячка. Ну, как хомячок.
1: Ну, они гроздями так вот.
0: Гроздь, ну,
1: висят,
0: я...
1: гроздями.
0: А вот ушные раковины у них как?
1: А их нету.
0: То есть просто дыра.
1: Да.
0: Ну, в принципе, правильно. Зачем ушные раковины? Так, а вот вы товарищи это позвали туда? Или это как раз было тогда, когда вот вы тоже заблудились, и вас потом огнем?
1: Да.
0: А вот скажите, что чувствует заблудившийся лесоруб, когда из благих, в общем-то, намерений производится поджог леса в засушливое время? Ну, естественно, по официальным сведениям, это как бы лесные пожары, а на самом деле операция по спасению... Я очень волнуюсь по спасению лесоруба, который самостоятельно не может вот... ну, вроде намерения благие там, вот, а...

0: Ну, что чувствует человек в этот момент? Ведь хочешь, не хочешь, выйдешь. Если никакой норы нет, а, как правило, ведь вот всякие, в общем-то, лесные твари и прочее, они же тоже не полные дурни, естественно, куда прятаться? Либо в озеро, если оно таковое есть, либо в лужу, чтобы тебя огонь обошел. То есть вот бежишь ты с топором, топор-то нельзя бросить. Это как у красноармейца винтовка, да, или как, да, у мента Макаров, да? Вот, как у гаишника палка какого.
1: Ну, нужно, это вынужденно.
0: Конечно.
1: Это, вот, я, вот, и тут вот бежишь, вы меня спросили, вот, я вам отвечаю, да, это вот. А иначе как ты достанешь?
0: Ну, вот бежишь. Тащишь за собой, знаешь, этот предмет, типа вот пилу. Уже огонь подступает, да, вот раз лужа. Думаешь, сейчас пережду прыг, а там, в общем-то, уже вот тот хомячок сидит. Или там, в общем-то, медведь. Ну, мало ли что, птица какая-нибудь. Ты дальше, раз там дырка, там нора. Ты туда залезаешь, там лис, к примеру. Вот. Как вам удалось? Я же знаю, что вы тоже не вышли, и, в общем-то, было много сожжено, то есть даже лесные массивы так выиграли основательно. Вот.
1: Не, ну вообще это мы скрываем это, когда, ну, когда поджигаем. Ну, и... ну, валим на молнии.
0: Да, на туристов.
1: То есть это знают те люди, которые это делают. Они это знают, для чего это все, для чего это все делается.
0: Ну, я так понял, вы не хотите говорить эти хитрости, как вот удается скрыться в момент лесного пожара, вот, и не выйти.
1: Нет, не хочу.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, в принципе, вот, ну, раз мы перешли к такой теме, да, вот тема спасения заблудшего лесоруба посредством выгона его из леса, методом поджога данного леса, лесного массива. Ведь после поджога остается огромное количество вот так называемого огняка. Или суховея.
1: Суховея.
0: И, как правило, вот суховей, его оставляют стоять и не рубят. Хотя, в принципе, взял женщин, их много очень сейчас. Валиться он будет легко, он сухой, уперся, свалил. Угли обтесал, продал в универсамах новым русским скамейкам. Ну, а на что же он простаивает? Ну, вот он же стоит и...
1: А что с ним будет? С ним же ничего не будет.
0: А бывало такое, что вот он снова зацветал?
1: Бывало.
0: А скажите, пожалуйста, вас не обижают, когда в центральных средствах массовой информации вот вас, вашего брата, вот, Витеньку Твинте, называют эпиляторами мамы Земли? Ну вот вроде как... Вроде как вы стоишь.
1: Нет, так оно и есть, так, на самом деле. Если так это посмотреть, то где-то да, так и можно назвать. Нет, нет, не обидно.
0: А скажите, вот почему Государственная Дума не утвердила все-таки вот ваше предложение, я знаю, оно было вынесено, и, в общем-то, обсуждали они о том, чтобы рубить не все деревья, а вот только макушки, а потом давать снова им расти?
1: Черт его знает. Мы валим, наше дело какое. Мы просто валим и все. Мы не думаем там. А вот... они тем более ничего не думают.
0: Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ваши дети, вот все пятеро. И мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. А вся программа, как вы поняли, сегодня посвящена работникам и, конечно же, работницам лесной промышленности. Сегодня у нас в гостях лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Скажите, Егор Юрьевич, ну все-таки вот все вот ваши пятеро детей, каким вы видите их будущее? Ведь практически ваша жизнь, она может сравниться разве что с жизнью военного, которого там полнедели в одном гарнизоне, полнедели в другом, постоянные переезды. И я даже вижу, что у ваших детей, несмотря на их юный возраст, уже мощные бороды растут.
1: Нет, все правильно вы сравнили. Вот даже если взять моего самого младшего, Алешку, вот фотографию я вам показывал.
0: Да-да-да.
1: Вот. Стремится все смотреть за отцом, помогает.
0: Я еще его принял за дедушку, потому что мальчику 13 лет, а борода уже большая. Кстати, чем это обусловлено? Может быть, воздух, вот такая пышная растительность на детях вот лесорубов? Может быть, от того, что вы проводите все время в лесу, где озон, и все такое, экология?
1: Нет. Бороды, они спасают от облепливания мухами. Потому что, когда наступает период размножение у животных,
0: да-да-да,
1: весной. Вот.
0: У насекомых.
1: У насекомых. Да. Вот. И для того, чтобы мухи не мешали тебе, вот, для этого, от этого спасает борода.
0: А вот скажите, ведь бытует мнение у людей, так сказать, неискушенных в вопросах, в общем-то, Лесорубова и Повалки, подрыва, что спасают москитные сетки, что все современные, в общем-то, Лесорубы...
1: Да нифига ничего не спасают. Зачем? Это мешает.
0: То есть мешает видеть?
1: А видеть? Ничего же не увидишь нифига.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, ведь вот практически как валили 30 лет, так валят и сейчас. Ну, пришла на помощь вот пила дружбы, да тупой тратил, да? А как вы считаете, вот если посмотреть в перспективу, как вы видите себе инструмент будущего, с помощью которого можно валить? Что бы это вот могло быть?
1: Ведь, я думаю, вернемся все-таки вот топор. Берете топор?
0: Да, да, да.
1: Топор будет с двумя лезвиями.
0: Вот как у стрельцов алебарда.
1: Вот, да-да-да-да-да. Это так удобно.
0: То есть можно встать между двух древ и при замахе ударить...
1: Сразу по двум.
0: Ага. Тут еще нужно сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, конечно же, могут сейчас посыпаться предложения непрофессионалов, людей, скажем так, неискушенных в этом, что, дескать, нужно будет комбайн целиком механизировать. Поймите, что валка и вырубка – это очень точное дело. И машина там, в общем-то, никак не заменит человека с его расчетом и с его, так скажем, непосредственным определением и визуализацией данной местности. Поскольку, к примеру, какая бы машина сложная ни была, представим, холм, вот она срубила и покатила с холма, а там уже кустарник, а у нее же тикает, а кустарник тикает, как дерево. А потом скажут, что это такое. Сам бухгалтер не пойдет. Кстати, вот что касаемо учета, я понимаю, что этот вопрос вам задавали... На многих радиостанциях, недавно вы, в общем-то, были и в итогах, и где бы только ни были вы, и везде вам задавали этот вопрос.
1: Я знаю, что вы хотите спросить. Сколько я получаю за, грубо говоря, за вал деревьев?
0: Нет, да? Я просто хотел спросить, сколько вы всего деревьев в своей жизни завалили.
1: А вы видите, на петличке у меня вот тут такие шашечки? Вот посчитайте.
0: Ну, это же невозможно сосчитать.
1: Вот так вот.
0: Если вы говорите, что это петличка, то, по-моему, просто жилетка в шашечках.
1: Да.
0: Ну, а вы-то сами так хотя бы навскидку. И как, кстати, вообще производится в лесу, вот в момент страды, так сказать, лесоуборочной страды, производится учет? То есть... Календарик плохо, зарубки, то есть вся пила скорее развалится, если зарубки делать. Как вот? Ведь товарищи, они могут на слово не поверить. То есть, например, там собираются потом у лесорубного костра.
1: А по пенькам?
0: То есть метите пеньки?
1: Да, да, метим пеньки.
0: А скажите, а не было ли такого, что ну какой-нибудь
1: вот
0: недоброс...
1: Я у себя отмечаю. Да. ТВ, пишу, ТВ.
0: А, то есть, а чем пишете?
1: А ножик, видите, у меня какой?
0: О, все, вижу, да, она. А вот не было ли такого, что, ну, знаете, люди, в общем-то, все в большинстве своем немножко завистливые, что какой-нибудь там молодой, неопытный новачок, новичок этот, в общем-то, попытается вот срезать вашу аббревиатуру и написать свою, чтобы, в общем-то...
1: А ловили таких?
0: И что вот с ними делали? Как вообще лесорубы обходятся с нечестными, вот с людьми?
1: А... Вот поймали одного такого, да, засранца?
0: Да.
1: Вот. И как на горох, коленями на шишке.
0: И на сколько?
1: Месяц. Попробуй так поставить.
0: На шишку, да. Я представляю. А скажите, пожалуйста, правда ли, что все-таки все лесорубы имеют, так сказать, в кармане НЗ, неприкосновенный запас, на случай вот такого ухода, чтобы продержаться до момента поджога леса с целью, в общем-то, вот, отлова дальнейшего обезумевшего дровосека, и что вроде бы как там, в общем-то, кусок сырой оленины вам положен? Я...
1: Нет, все не так. Берем сухари с собой.
0: Так.
1: Вот. Пару белок. Сушим белок. Пару белок. Mm-hmm. Ну, а там дальше, ну, там, кора, я же рассказывал. Кору отварим, как чай.
0: То есть чай, практически пьем, как люди чай. Лес.
1: Иди мох.
0: Сокращал. Вот, кстати, мох, да-да. Сразу же у многих наших радиослушателей, особенно радиослушательниц пожилого возраста, встает вопрос... Насчет вот неадекватного поведения людей в лесу. То есть вот у нас тут недавно был в программе грибник профессиональный, вот сейчас вот твой лесоруб профессиональный. А, ведь бытует мнение, что лесорубы — это такие пьяницы, выпил бутылку водки и пошел рубать, как это самое, как богатырь Никита Трехпалый, в общем-то, хана Батыя. На самом деле, я знаю, что у вас вот, так сказать, внутренний такой сухой закон на тему порубки, потому что бывали и схватки, в общем-то, с пьяных глаз между вот... Ну, один с одной стороны прорубает, другой с другой, встретились, глаза у обоих залиты, вот, а давай друг другу, в общем-то, это,
1: да. А здесь вы... Да, бывает вот, такое, да, бывает.
0: Как вообще...
1: Ну, как, вот, на топорах сначала начинаем выяснять.
0: Нет, я имею в виду, как удается вот соблюдать сухой закон, вот.
1: Нет, сначала мы, когда вот валим...
0: Да-да-да.
1: 50 деревьев завалил, вот когда вот, и стакан, только когда 50.
0: А вот когда вот, например, вы приезжаете в Москву на сбор дровосеков, СД сокращенно, вот вы хотя бы получаете в подарок вот, ну, то, что делают из ваших деревьев, там, к примеру, записную книжку какую-то? Или, например...
1: Ну, один раз подарили, тоже мне подарок сделали. Ну, дети до сих пор играют. Буратино, знаете, игрушка такая, деревянная мальчишка.
0: На резиночках.
1: Да-да-да.
0: А вот скажите, у вас не было, например, такой мысли, поскольку вы, так сказать, с древесиной, ну, как говорится, как гребец в лодке, да, как, в общем-то, водолаз в ластах, как это, как рыба на сковородке, вот он... Не было ли у вас такой идеи сделать такой небольшой свой бизнес, то есть прямо здесь же посадить женщин, или вот пока вот ваши вот сыновья, он-то, в общем-то, дочери не подросли, чтобы они вот строгали какие-то там игрушки, кубики сразу же.
1: А здесь. Я заставляю их, они строгают.
0: А вот...
1: Но они строгают вот...
0: А
1: они,
0: вот вы покажете
1: они,
0: нам вот что вот...
1: Они вырезают прямо из дерева могут. Можно? Могут вырезать. Ага. Какую-нибудь там лошадку.
0: А вот покажите, пожалуйста, вот эти игрушки, да, вот. Вот что это я такое держу в руках?
1: А на что это похоже?
0: Ну...
1: Нет, ну многие говорят, что это вот как раз...
0: А это
1: вот
0: Дашенька
1: раз,
0: делала, да?
1: Да, как Дашка. Раз вот... Угу. Снежный человек.
0: Ну, в принципе, он похож, так скажем, на лежачего такого хомячка. По идее, да. А вот грибок, вот мне вот очень нравится, замечательный грибок, мухоморчик. Это вот как раз Леша делал, да?
1: Леша делал, да, когда ему было 2 года.
0: Ага, ну вот заметно, но это милая такая олиповатость предмета, присущая, в общем-то, ее создателю в детском возрасте. Да, она да, как раз подкупает своей такой вот. А вот... Скажите, а не пробовали вы... ведь все зависит, да, рынок сбыта любой. Вот он зависит от, скажем так, от культуры восприятия тех предметов, которые на этот рынок сбыта хотят протолкнуть, да. К примеру, ведь если внушить потенциальному покупателю, сокращенно ПП, что... Лучшие изделия из дерева – это само дерево. Ну, к примеру, вот не стул, сделанный из дерева, а конкретный пенек. Да? Угу. Не там какая-то там матрешка или вот, скажем так, спички. Буратино. Да, или спички. А вот именно вот просто кусок там бревна, сучок какой-то, да, то вот возвести, попросту говоря, естественную красоту дерева в ранг модного такого искусства, то вы бы могли прям целые пни привозить и, в общем, дико разбогатеть.
1: Ой, вот. Я что-то не задумывался.
0: Не задумывался?
1: Нет.
0: То есть все-таки вот вы как бы сторонник, вы попросту рубите, валите.
1: Да, да.
0: Теперь хотелось бы немножко, если позволите, углубиться непосредственно в производство. То есть я... Немножечко подготовился, если я в чем-то, так сказать, не прав, буду, вы сразу поправляйте. Вот есть рубка продольная, насколько я знаю, и поперечная.
1: Поперечная, да.
0: Вот при этом, как мне объяснили, то есть, значит, продольная рубка, она, ну, ей может овладать, так сказать, начинающий дровосек в течение 2-3 лет. Тогда как поперечную рубку доверяют не каждому. Я знаю, что вы, в общем-то, поперечник, и вот как раз господин Мудрый, то есть вот во всей бригаде 2 поперечника, остальные продольщики. Чем вызвано это вот?
1: Ну, у меня это поперечная еще от деда. А продольная?
0: То есть, это, а извините, это, а много, это много, школа, много это... вот пришлых, да, людей? То есть,
1: это старая школа.
0: Дровосечная династия, она же, то есть, важно. То есть, вот, ну, это как, знаете, как маленькая птица. Приручай, не приручай, она все равно улетит. А так же и здесь. То есть, я вот так и думал почему-то, что вот вы, Егор Юрьевич, и не осваивали. Вам не нужно было тренироваться, там, чтобы стать поперечником, да? То есть, это практически однажды утром, я знаю, вы вышли в лес, обтерлись, да? И раз, и у вас получилось. То есть все учатся годами поперечить, а вы, оп, и у вас получилось. А мудрый, он тоже, в принципе, вот, скажем так, такой маститый, то есть, ну, родовитый дровосек.
1: Да,
0: или он,
1: да.
0: Ну? А вот скажите, у молодого поколения ведь, я знаю, сейчас приходят, то есть, потому что в егеря как-то
1: нет,
0: не берут
1: ничего,
0: это.
1: Нет, это все только, не только по наследству, нет.
0: А вот как же, почему у остальных тогда, у продольщиков не получается стать поперечниками?
1: А это старая школа, а мы секреты свои держим всегда при себе.
0: Ага, ага. Ну, а так вот все-таки, вот если вы говорите, вы охотников берете, да, к примеру, сейчас очень много наших радиослушателей, радиослушательниц молодых особенно, вот, которые, например, не поступили в театральные вузы, то есть они хотели хореографией заниматься, не стали певицами, диджейками, их, в общем-то, не сделали. Куда деваться девушкам? Они в проститутке же. Они же сейчас, естественно, ринутся в леса. В егеря их не возьмут, потому что место хлебное, там члены, в общем-то, правительств приезжают, там лосей им загоняют, да, лесники.
1: А мы смотрим, мы...
0: А вот к вам ринуться.
1: Существует отбор, да.
0: Вот как
1: отбор,
0: вот критерии хотя бы.
1: Сначала просто берешь, так, кого-нибудь просишь.
0: Раздеться,
1: хотя бы, или там что-нибудь, тот же самый кустарник срубить.
0: Именно срубить или выдернуть? Потому что мне вот одна...
1: Срубить.
0: Да, мне одна вот выпускница консерватории, оставшаяся без работы на дирижерском факультете. Знаешь, женщина-дирижер, абсурд. Зачем? Ну, неважно. Она рассказывала, что вот она к вам именно пришла, ну, не в вашу бригаду, в одну из, в общем, дровосечных бригад, и сказали, выдерни. Она как дура пыжила, заработала грыжу в результате. Она такая жестокая шутка. Сейчас с грыжей, в общем-то, без оркестра и без леса. Ну, ее так и зовут грыжа между собой. Да, лесная грыжа, может быть, слышали.
1: Нет, надо рубить. Нет. Рубить. Кустарник рубит.
0: Ну, а хорошо. А вот он, какой там срок? Вот за какое время вот, юное создание, вот бывшая художница, у которой сгорела мастерская, картины не покупают, должна вот вырубить куст? Какого диаметра куст? Что за куст? Какие нормативы?
1: Ну, это в зависимости от высоты.
0: А вот куста. Самой женщины.
1: Куста.
0: А, куста.
1: Куста. Вот. Ну, где-то часа два, наверное.
0: На вырубку куста, да,
1: да, да.
0: Если не справляется, вы говорите до свидания.
1: До свидания.
0: Если справляется, следующая стадия испытания какая?
1: Ну, сразу к дереву мы, конечно, не подпускаем.
0: Ну, это понятно, потому что дерево как подранок, как лось. Ранит она его, то есть, да, да, да.
1: Вот. Ну, иногда корчуют пни.
0: Угу. Или вот я знаю вот холостые махи. Ну, я не имею в виду маш, потому что была у нас такая, помните, это, да, маха, да, холостая, да, ее так звали, потому что она, ну, она на Тверской стояла и все время в холостую. Так ее прозвали, маха холостая. Вот. А именно, то есть, холостые махи совершать. То есть, дело в том, что вы знаете, что... Вот, например, смотрим сейчас соревнования, всякие спортсмены,
1: да,
0: и выбегают,
1: правильно,
0: девочки, прыгают с этими, знаете, штуками такими. Ну, там, например, боксеры дерутся, они прыгают.
1: Прыгалки.
0: Типа прыгунки, да. Также и здесь у лесорубов гораздо приятнее и легче рубиться, если с ними идет группа поддержки, так сказать, из вот холостых мах.
1: А у нас стенды. Которые... У нас есть стенды, они стенды. Тренируются сначала на стендах.
0: Ну, да, да. А так я знаю, что вот многим даже даются такие легкие топоры, ну, то есть, ну, полу, скажем так, полуигрушечный, да, и вот они рядом, стоя с дровосеком, машут и ухают, ну, чтобы дровосеку было, в общем-то, легче, то есть вот, и даже бывало так, что вот стоит дровосек, рубает, значит, дерево, и говорит, ну, ты мах, ну, ты ухни помощнее, уже осталось чуть-чуть, он стоит рядом, ух, ух, тоже машет, вот создавая ему, так сказать, моральную атмосферу для валки на трубке. Вот, ну, вы, кстати, вот, Егор Юрьевич, я знаю, от махи холостой отказались, в чем причина?
1: Да все это мне не понравилось. Очень много уходит сил и энергии на это. Я как-то постарею.
0: Я знаю, что многие, в общем-то, вступают и в связь с махой холостой, потом вот там расклады в семье. А, кстати, вот ваша супруга, она кем работает? Как, она же с вами ездит, она сама-то рубит? Валит?
1: Валит.
0: Валит. Угу.
1: Валит.
0: А подрывает ли?
1: Подрывают, дети подрывают.
0: Дети.
1: Я не доверяю ей.
0: А скажите, вот ведь при подрыве, значит, ствола, я думаю, сегодня мы не будем, да, показывать это, мы просто порубим. Вот при его подрыве ведь происходит подлет, иногда переворот от корневища там, на 90 градусов. Каким образом рассчитывается траектория? Нужно ли это рассчитывать?
1: А как у нас вот... есть люди, которые этим занимаются. Специально есть команда, которая все рассчитывает. Это очень сложно все, это очень такой процесс.
0: Ну, кстати, вот подрыв леса с точки зрения, скажем так, экономики России гораздо более выгоден. Потому что потом, знаешь, мы избегаем корчевки, то есть вот эти молодые, вот как вы сказали, силы, которых вы пускаете на корчевку. А, с другой стороны, забота о людях. Если все время подрывать, то есть избежать, так скажем, процесса корчевки, то куда девать вот этих молодых, конечно. Ну, а в целом тот подрыв, по-моему, очень такое эффективное средство. Или пни все-таки нужны в лесу? Вот нужны ли лесу пни?
1: А как же? А кто же мне будет платить? Пни оставляем.
0: А тогда можно по ямкам. Не, по ямкам они обезличены.
1: Ямки наполняются водой, и что, и к чему мы придем?
0: Да, ну давайте сейчас прервемся буквально ненадолго. Вот, мы еще сегодня будем рубить в прямом эфире. И мы продолжаем нашу беседу с молодым лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Егор Юрьевич, вот да, все-таки, да, несмотря на то, что вот так человек уже в возрасте, все-таки пятеро сыновей, он-то от своей дочь, вы вот попросили вас представить как молодого лесоруба. С чем это связано все-таки?
1: Я даже не так как бы...
0: Ну, пришлось к случаю. Ладно, неважно. Скажите, пожалуйста, вот, как говорится, действительно, вы уже фразу это говорили, поговорки тоже люблю, например, вот тыр-пыр, восемь дыр, опять же, лес рубится, в общем-то, все летит. Ведь летит в разные стороны, да? И, например, по лесу шляется кто ни попадя, как мы говорили, от дезертиров, начиная и заканчивая грибниками, он-то ягодничками. Также, в общем-то, кошатницы часто за своими пушистыми четырехногими друзьями устремляются в леса, потому что у тех, в общем-то, течка, они бегут, значит, кошатница, он собачница, в общем-то, за ними, и все бегают. Каким образом оградить от травм, которые могут вот,

0: дескать, там в вашем, на вашей опушке сегодня собираются...
1: А мы разводим костры, и по ним как раз видно, когда вот три струйки дыма, значит, туда не следует соваться.
0: Ну, такая уже сложная сигнализация. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот местные жители, если, значит, происходит вал, контрубка вблизи жилых массивов, да, не жалуются ли на постоянный вот этот стук? И, ну, понятно, что некоторые, например, женщины, вот, например, Амфросия, она говорит, ну, вот мой муж там лес валит. Вот. И ей приятно, то есть, значит, раз стучит, значит, жив, говорит она. Он несет к рынку и батон несет. Вообще яичко.
1: Ну, Александр, да, поймите, но вам же не мешает вот...
0: Нет.
1: Машины едут,
0: то есть...
1: шумят. Вы на это уже не обращайте внимания. Также там все местные жители уже привычные с детства, что все время что-то должно стучать.
0: А вот скажите, вот департамент, так сказать, лесной промышленности одно время продвигал активно такой закон, что, в общем-то, вот вырубил дерево, да, сразу же посади рядом семя, ну, в смысле, еще одного дерева. Угу. То есть, в принципе, логика тут определенная присутствует. То есть, вот там вы идете, да, вырубили там, особенно если подорвали. Ну, что стоит там в эту ямку кинуть еще, в общем-то, зерно, где там лет через 50 вырастет снова дерево. Но почему-то как-то вот этот закон так в силу и не вступил. Не знаете, с чем это было связано?
1: Не.
0: Угу. Так вот, еще хотелось бы поговорить о том, каким образом и какими способами производится эвакуация или транспортировка, так сказать, рубленных, обделанных, ну, обделанных, в смысле, обточенных, обтесанных. Ну, иногда и обделанных, потому что всякие твари в лесу живут, в общем-то, стволов. Вот с места рубки и валки. То есть во многих сводках и фильмах, в общем-то, о лесорубах мы наблюдаем, как огромные машины, лесовозы, транспортеры, тягачи тащат, в общем-то, эти стволы, связка были
1: близлежащими
0: к Енисею.
1: Тускуны,
0: да. Вот. Но до меня тут дошла совершенно обескураживающая информация. Я даже не буду ее говорить, предоставлю вам, так сказать, открыть нашим радиослушателям глаза на правду, в общем-то, матку тоже.
1: Ну,
0: открыть.
1: Насчет автомобиля, конечно, существует один, и то он стоит как бы на выставке. На самом деле, вот для этого и есть тускуны.
0: Вот, а кто это?
1: А это специальный народ, который занимается именно сбором, как говорится...
0: Деревьев.
1: Ага.
0: А вот...
1: Вот они их тащат к реке, ну, дальше там уже передают их, и потом уже сплавляют.
0: А почему не используют, скажем, коней? А, глупый вопрос, у них ноги тощие. А вот скажите, сколько в среднем, значит, стволов обделанных, в общем-то, может унести один тоскун? Или, например, сколько...
1: Сколько 3-4.
0: Три. Ну, то есть, в принципе, это такие коренастые, жилистые люди, да, приземистые. Вот. А каковы у вас с ними взаимоотношения, вот, с тоскунами? Ну, вот вы их как считаете такой более все-таки такой, ну, стоящими на низшей ступени развития? Или как-то...
1: Да ненавижу я их всех. Ага. Они у меня приравнятся к всем. И лесники туда, и тоскуны.
0: То есть все там. Ага. Ну, а скажите, а вот среди тоскунов есть ли женщины? Ну, тоскунихи.
1: Или... А как же?
0: То есть тоже таскают.
1: Ну, там одна на пятерых.
0: Ага. Ну, то есть тоже, видимо, чтобы ухало.
1: Да.
0: Ну, типа как
1: да,
0: вот маха холостая у лесорубов, так вот там вот
1: тоже.
0: То есть ухалка тоскуновая.
1: А, я еще потом, ну, это, наверное, чуть позже. Я вот хотел тебе показать как раз...
0: Как рубку. Рубку,
1: да,
0: естественно,
1: да.
0: Сегодня будет разрублено в прямом эфире.
1: Ты же хотел поперечную увидеть.
0: Конечно. Попробую, если позволите.
1: Да,
0: я тоже
1: там
0: порублю малость. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а ведь это бывает, что вот на тоскуна, да, ну, найдет, скажем так, какое-то затмение, затмит его, переклинит башню, вот он потащит не в ту сторону. И вот остановить его тоже нереально. Ну, в принципе, вот какие тогда действия вы предпринимаете? Ведь тоскун уходит не просто. Вот он
1: а
0: там...
1: мы их потом находим всех, когда вот когда мы лес поджигаем, чтобы выгнать.
0: Уже заблудившись
1: да.
0: в лесорубе.
1: Вот они тогда и выбегают.
0: А они же могут бросить, вот, так сказать, обделанное древо, и получится, что они бросили как бы ваше дитя, то есть вырубили. Это, в общем-то,

0: пенек зачтен, а древа нет. То есть, или как-то вы намертво крепите к тоскуном древо?
1: Намертво.
0: То есть он не может от него. То есть отстежка происходит уже у Енисея, собственно. Да. А там, вот, знаешь, соответственно, сплавщики.
1: То есть вот он так вот, когда... Если вдруг он ушел не туда, куда надо.
0: Да, там вот.
1: Вот потом лес, когда мы валим...
0: Угу. Рубим.
1: Валим.
0: А, извините. Угу.
1: Вот. То тогда вот по шуму как раз его и можно распознать.
0: Потому что он же волочет,
1: волочет за собой то самое... То, что мы срубили.
0: Угу. А вот, значит, схема выглядит следующим образом. То есть, значит, вы валите, затем тоскуны, значит, к Енисею.
1: Да.
0: Там тоскунов встречают, собственно, сплавщики. Сплавщики да. отсоединяют. И дальше уже сплавляют, понятно, за дикий прайс продают и строят дачи модные. А вот... где гарантия, что тоскуны на обратном пути налегке не разбегутся или не пойдут куда-то? Ну, на пути, в общем-то, со сплавщиков к дровосекам.
1: Да, даже гарантии так... На гарантии нет никаких. Я даже не знаю.
0: Ну, а какая? Ну,
1: они привычны уже к этому. Они не представляют себе уже
0: то есть как какой-то работы. Как без пряников, собственно, вот это, да. Ну, а вот в каком возрасте они выходят на пенсию, тоскуны и тоскунихи?
1: Ну, где-то лет 50, наверное.
0: И что они делают? Потому что вот мы часто видим, вот по Арбату здесь у нас ходят люди и везут перед собой здоровые такие телеги.
1: То есть... Вот, это вот они и есть.
0: Одни рубят, другие.
1: Да.
0: Угу. Понятно. Вы знаете, давайте сейчас буквально, опять же, на пару минут прервемся.
1: И я покажу. Сейчас возьму это сам бревнышко, покажу, да?
0: Да, будем это заточку или производить заточь топориной. Или...
1: Нет, я все же
0: подготовил. А как часто вообще вот вы правите топор? Вот мы, например, косы вот часто правим, заплетаем туда-сюда всем, утягиваем.
1: Ну, после одной рубки тут же приходит заточь.
0: А, заточь. То есть он как бы вместе с махой холостой.
1: Да, да.
0: У каждого персональный заточь.
1: У каждого. Вот у меня видите, какой большой такой
0: брусок.
1: Видел.
0: Вот. Угу. Сейчас прервемся.

0: продолжаем нашу беседу с Егором Григорьевичем Твинте. Сегодня, напоминаю, вернее, уже вчера был день работников лесной промышленности. У многих, конечно, это связано прежде всего с теплушками, где переводят леса, с огромными бухгалтериями, там, с бумагой и так далее. На самом деле, вот она, как говорится, проза жизни сидит перед нами, и вы непосредственно из первых рук можете узнать всю информацию о лесе, собственно. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а предпочтение каким деревьям все-таки вы, вот, например, отдаете? Потому что я знаю, что рубить, например, сосну, это не значит, что рубить иву, к примеру, да? Также, например, рубить березу, это, в общем-то, не какой-то папоротник вырубать, как мы вот на сафари ездили отстрел производить, да? Вот лично вы, вот вам приятнее рубить какое дерево?
1: Все время хотел свалить дуб.
0: То есть это как вот у нас, у альпинистов, покорить, в общем-то,
1: дуб.
0: Вот.
1: Но у нас нет, к сожалению.
0: То есть такой
1: возможности. Они елки одни.
0: Одни елки, да.
1: Приходится выезжать иногда. Вот иногда на родину езжу к себе, в Финляндию. И там растут. Но там дубы совершенно не как вот у нас вот здесь.
0: То есть все-таки похилее дубы, конечно. Да. А вот скажите, вот уже близится скоро, так сказать, Новый год, все зажгут фейерверки, в общем-то, будет тыр-пыр, там это самое, там Дед, Баба Мороз, все они, значит, придут, и будет огромное количество, в общем-то, елей продаваться, вот елок вот по лесам. А вот кто те люди, которые вот их рубят? Я знаю, что их выращивают специально, ведь кто-то и рубит. Вот вы считаете ли вы их в полной мере своими коллегами?
1: Нет. Угу. Нет, ни в коем случае. Это совершенно другие люди, коммерческие фирмы. Угу. Вот, где-то специально разводят эти елки. Ну, это что это? Ну, это елка, ну, вы видели, какая. Это же сосна и елка, это разные деревья.
0: А можно такой вопрос, если вы не захотите на него отвечать, конечно, можно. Что такое бублик дровосека? Просто вот я недавно слышал... Ну, такие вот, опять же, на любительской записи, когда из одного участка леса, где, в общем-то, валят, и на другом он валит, и тот орет: «Бублик, раскрой дровосек». Вот что он имел в виду?
1: Бублик? Ну, это как... Как это ответить? Я даже не знаю. Ну, бублик – это... Ну, как пасть открыть.
0: А типа овощник?
1: Да.
0: Гудок.
1: Угу.
0: Понятно. Понятно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу наших штраусов немножечко притихнуть, и мы, может быть, попробуем порубать, да? Вы не против?
1: Да, так, давайте
0: сейчас,
1: я вам покажу.
0: Штраус тишь там, да. Так, значит, сейчас мы посмотрим. А топор у вас именной, да?
1: Вот именной, именной, от деда.
0: А вы не дадите мне им, конечно, вы мне припасли тот, да?
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но я без обид, я, например, тоже свой кий не даю никому вот так вот, чтобы... Так, ну и как, ну, давайте... То есть сейчас вы сперва... Ну, это как? Это?
1: Я, нет, заточил. У меня все заточено.
0: Так, так. Сперва как? Продольная будет у нас или поперечная рубка?
1: Продольная – это дерьмо. Нет, я вам сразу покажу. Лучше поперечной.
0: А потом... Так вы сейчас сразу его свалите. Может, сперва я попробую хотя бы пару раз. Мне... Ну, вот, ну...
1: Ну, ладно, ладно. Так
0: тогда, как, с какой стороны? Вот отсюда я?
1: Справа заходи, справа.
0: Угу.
1: Вот. Здесь. И аккуратнее только.
0: А замах нужно сильный, с локтя или как лучше? Или как вот, ну, я например, вот рублю, когда вот я вот прям за головой. Вот.
1: Ну, вы покажите.
0: Или лучше с локтя? Ну, как?
1: Вы вот... покажите, как, а я вам скажу, правильно это или нет.
0: Куда, поверху лучше или вот пониже лупить?
1: Лупи в середину.
0: Угу. Ну, вот так я вот. У него как-то соскользнуло. Сейчас вот повыше.
1: Ну, видите, Александр, ну, у вас как... уже что-то выходит, да.
0: Ну, у меня соскальзывает все время. Вот так еще.
1: Вот.
0: Вот сейчас, а сейчас еще посильнее.
1: Вот.
0: Вот, я понял. Но, а заметьте, у меня как получается. У меня вот он, это самое, идет, вот щепка, то есть он скользит, а нужно же как-то вглубь рубить, а он вглубь вот не идет.
1: Вот.
0: Ну, Надь, вот попробуйте. Не, а вот не так, вы попробуйте, как я сперва. Да.
1: А я так даже, ну, не знаю.
0: Ну-ка.
1: О!
0: Ох! Вот ты как!
1: Во!
0: А как у вас вглубь-то так? А ну, вот подождите, меня... дайте я еще, ну-ка. А я вот в вашу могу попасть? Вот, кстати, говорят, что опытный дровосек, да, вот, к примеру, идет, ну, так называемый дровосечный разметчик, то есть человек, который кернит деревья,
1: да.
0: А затем за ним идет, значит, более слабый, ну, который посильнее, значит, кернящего, да, чуть-чуть раз по тому же месту, а дальше уже опытный бывалый подрубает.
1: Все правильно, да.
0: То есть, в принципе, это снайперская работа,
1: да,
0: то
1: вот
0: есть попасть...
1: Вы же сразу не попали туда?
0: Да я сейчас, не, ну-ка сейчас попробую. Вот в вашу раструбину эту, да?
1: Да. О!
0: Ну, попал!
1: Ну?
0: Ну-ка, сейчас. Сейчас мимо.
1: Да, сейчас что-то...
0: Ну, а вот так это же срам. Если нужно с 50 раз повалить, я, получается, бью, а это самое... Ну, а все же видят.
1: А вот,
0: смотрите, а вы туда же сейчас. Ёлки-палки, да! Так, смотрите, она уже качается.
1: Не,
0: вот.
1: Вы не выдыхаете. Вы выдыхаете, когда вы...
0: А на выдохе?
1: Конечно,
0: ну-ка, можно.
1: Конечно.
0: А вот, знаете, вот некоторые рубят, ну, то есть я вот вижу, вы с одной стороны, да, вот так, а некоторые, вот я видел, туристы, особенно они на байдарках плывут с дешевыми рыбными консервами и девками. Вот, и они рубят с двух сторон, то есть, например, тук-тук-тук, вот так сюда, да, вот где мы сейчас, а потом с другой, чтобы получился конус, и это правильно, или все-таки с одной лучше?
1: С одной.
0: С одной.
1: Всегда с одной.
0: Ага, ну сейчас я... А в какую сторону она упадет? Не на стекло, главное?
1: Да... Ну, я думаю, что только телевизор может задеть.
0: Ну, тогда
1: аккуратненько.
0: Придержим его. То есть я бью по этому же месту, да?
1: Да-да-да. Угу.
0: Сейчас.
1: Во.
0: Сейчас выдох.
1: Во. О! Легче?
0: Ха!
1: Легче?
0: Да, так получается. Ну, а теперь... ну, это мы сейчас как делаем? Это мы сейчас продольно или поперечно у нас?
1: Продольно.
0: Угу.
1: А вы попробуйте поперечно, как это ужасно. Ну? Ну, видите? Ничего.
0: Не.
1: Вот.
0: Ну, попробуй.
1: А как надо, Сейчас я вам покажу, сейчас.
0: Угу. Сейчас я отойду только, а то я промыто. Есть! Срубили!
1: Вот.
0: Слушайте, ну это... А как, что же это было за движение? Так, штраусы, это самое, музычку дайте, на. Я вот, уважаемые, доложу вам просто, что только что я стал свидетелем, как Егор Юрьевич Твинте буквально одним ударом срубил, в общем-то, вот это искусственное дерево. Причем, вот да что тактичный лесоруб у нас сегодня в гостях. То есть он ударил не по тому месту, где уже было подрублено, а ударил ниже. И одним ударом это произошло. А в чем это вот такая вот... Я даже не уследил движение. Оно было молниеносное и очень такое...
1: Это все зависит еще от заточки. Под тем брусом, которым mm-hmm. я затачиваю,
0: да-да-да.
1: Он тоже переходит по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну.
0: Ага. А вот...
1: Благодаря брусу это все.
0: Я понял. Я знаю, что вот именно вы так лично не очень, ну так, с неким таким скептицизмом, я бы сказал, относитесь к, вот, к пилам, попросту говоря. То есть все-таки вот
1: да,
0: считается...
1: особенно к электро. Но да. Все-таки нет. Но вот иногда мы прибегаем... Пила дружбы, знаете так?
0: Да, ну бензинные. Вот. Ну электро я тоже знаю у многих модных сейчас вот. Лесорубов.
1: Электро это, ну как
0: это женская,
1: сказать, это
0: как,
1: да. Да, это как электродрель.
0: Да, несерьезно.
1: Одно дело, когда вы сами берете молоток.
0: Настоящий сверлун, сверлун настоящий. Он вручную
1: да.
0: делает, поэтому ценится ручная работа, да, работа там виолончель,
1: да,
0: работа
1: да,
0: мастера. Да. А это что, когда механически сверлит, ни туда, ни сюда, да. Также, видимо, и с деревом.
1: И потом вот дерево... обратите внимание, да. какая стружка выходит.
0: А у вас, кстати, вот я что
1: вот,
0: хочу еще
1: да.
0: сказать. Уважаемые радиослушатели, я, когда вот, значит, пробовал рубить, да, у меня реально тут навалилось стружки, кого-то какие-то гопники чипсы ели. А вот после нескольких ударов Егора Юрьевича, да, вообще щепок нет. Поэтому эта пословица «лес рубит, щепки летят», в общем-то, касается, видимо, дилетантов. Потому что от настоящих лесорубов мы щепок не увидим, да?
1: Нет.
0: Безусловно.
1: Нет. Поэтому-то я вот и заметили, как я,
0: да,
1: как
0: да.
1: я рубил, попадая в одно место. Вот. И оно вот так вот все и.
0: Не, ну это мы потом уберем. Вы не обращайте внимания, до прихода утренней смены выкатим это бревно.
1: Не, ну вы насорили очень сильно, Александр.
0: Ну я же. Вообще, я хочу сказать, что вот после таких приложенных усилий, так сказать, хилая мускулатура немножко побаливает. При этом комплекция вы так даже послабее меня. Как вообще вы выдерживаете беспрерывное махание? И, кстати, вот мах у вас, вот именно махач, так сказать, топорный махач, ТМ сокращенно, он происходит двухсторонний? Или вы все-таки вот замах производите с правого полуголовья? Или можете и с левого? Я вот, например, обратил внимание, сейчас я вот что попробую, просто не рубя. Вот мне, например, вот удобнее с правого полуголовья. А слева как-то, тогда надо руки, что ли, местами?
1: Да.
0: А руки не получится у меня тоже.
2: Не получается никак.
1: Ну, это смотря каким топором вы действуете. Ага. Они же вот заметили у меня, какая ручка здесь длинная?
0: Да.
1: Вот. А если возьмете маленький топор, естественно, вам как вам будет? Вы так не сможете. Только вот этак.
0: А вот вы сказали, что это мечта любого дровосека, это двухлезвенный топор.
1: Да.
0: А как же вот это же должны глаза, как у птицы быть, чтобы вот сразу по двум стволам-то лупить? Ну, вот один сзади, другой спереди, или как-то боком. Ну, как, и как тогда вот технология поперечной рубки сохранится? Ведь вот это хитрое вот это движение какое-то с подворотом. Ну, то есть их придется два делать, чтобы завалить оба ствола.
1: Совершенно правильно. Вот, ведь вы же понимаете все в этом деле. Вот я вам показал.
0: Да-да-да.
1: Вы видели, как я рублю? Вот. Вы знаете, вот тот топор, который, к которому мы придем, это
0: да-да,
1: как вот раньше, вот, по-моему, у викингов такие вот были.
0: Ну, такие, да. Вот. А вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас задают себе вопрос. Это они про себя говорят, типа, ну, как будто бы они нам пишут письмо. Вот есть же такие, например, рубрика «Письмо в редакцию», да? Uh-huh. То есть есть, например, слово главного редактора. Uh-huh. В каждом журнале он свою физиономию лепит, чтобы все его в лицо знали, и обращение главного редактора к читателям. А есть такая рубрика «Письмо», да, «Письмо в редакцию». И там обычно вот так они начинаются, я просто сформулирую. Очень часто приезжаю к себе на дачный участок, я беру в руки код, правлю ее и начинаю, в общем-то, косить там, что ни попадя. Uh-huh. А могу ли я, пишет нам читатель, дескать, да, рассчитывать, что в дальнейшем при производстве косения я, так сказать, приобрету навыки, необходимые мне для того, чтобы